0: Дерматологи больше получают, чтобы вот, вот как-то чтобы на рост производить кожи на.
1: Так у них же и стоматологи получают у зажигалочников. То есть мир делится на спичечников и зажигалочников. У спичечников все вроде нормально. У них единственное, что значит сопельность другая, потому что вот серность, вот это значит, в момент возгорания, раздражение слизистой.
0: Ну, опять же, дерматологи, может же обжиг произойти.
1: А отлет, значит, серной фекальной массы от спичечного столба.
0: Есть же задумчивость. Личность, профессор какой-нибудь, он может прикурить.
1: И обжиг.
0: И он задумался, он поймал мысль, он ее обдумывает. И спичка горит у него в руках, и она обжиг совершает.
1: А, то есть действительно, действительно. Да, правильно, правильно. Да, ну, все-таки ладно, это как бы так мы ответили на вот письмо нашего радиослушателя. Вернемся к тому...
0: к нашей теме.
1: К нашей теме, да. Но вот мне показалось, что вот радиослушатель, который позвонил, сказал, что как бы ежевым тоже весьма выгодно этот почес обоюдный.
0: А, он был неправ, я забыл об этом рассказать.
1: Ну, я тоже, я просто не стал его сразу огорчать. То есть дело в том, что вообще проблема вот эта для ежей, она тоже существует, как бы огромное количество. Ну, представь себе, вот еж — это тот же самый зуб, только весь в дуплах. Вот я объясню. То есть застревание этого мусора между иглами, это очень похоже на трухлявый зуб, которым попытались разжевать барашка. Правильно? Вы согласны?
0: Да.
1: Вот, и поэтому у ежа, то есть он же может, значит, сделать скат такой и превратиться в катышек. Вот. И, значит, покатное движение происходит, и, значит, какое-то столкновение достаточно сильное с камневыми породами на дне скатных, вот, от которого, как бы, ну, это эффект как выбивания, значит, полевых, а здесь выбивание, вот, значит, сорных из промеж игольчатых, значит, расщеплений вот этих, правильно?
0: В ежовой науке также есть два явления, левое и правое. Существуют две позиции, как вот выбивание и другая позиция. Все-таки все животные, у всех животных есть какие бы то ни было друзья.
1: Вот, невольный или вольный.
0: Да, и вот у ежей есть такие друзья, как муравьи.
1: А, кстати, которые являются, как ни странно, недругами, значит, слонов.
0: Слонов, да. Да, и не странно потому, что эти... Ну, идет ежик, бредет себе.
1: Угу.
0: Идут стайка муравьев. Увидела ежик, они его облепили, пособирали с него всю вот эту труху. Им же вот эта мелочь-то как раз и нужна для строительства домика.
1: А он-то здесь в данном случае, как бы, естественно, не проявляет какой-то активности жизненной.
0: Да,
1: то есть он затихает, там растопыр делает вот эту игольчатую распердышку.
0: Он понимает, что вот,
1: дескать,
0: пройдет сейчас чистка и...
1: Все будет нормально, да.
0: Да, вот так вот, в общем, происходит.
1: Кстати, вот почему вот ежики воняют? Если вот он воняет, значит, как бы он не имел очень долго доступа, значит, к муравьям.
0: Да, то есть, и там... муравьи идут на этот запах.
1: Да, и там активно, значит, производит вычистку. А вот следующая такая тема, это как бы взаимоотношения, вот мы не затронули, а все-таки непосредственно слонов и рыб, о птицах мы поговорили, вот, значит, рыбы бы, они же должны каким-то образом привлекать слоновых, то есть вот их же влечет к водоему, значит, чтобы произвести омыв, значит, тушки, в этот момент происходит, значит, всос хоботным, значит, водяных масс, и не исключено, что какая-то мелкая, значит, рыба может туда проскользнуть. То есть рыба это, естественно, не насекомое, не мышка, которая в момент, когда слон спит, значит, сделал захлёст. Вот, то есть твердое какое-то животное, клапан внутри головной, естественно, выкинет. А рыба, она, будучи скользкой, может проскочить в головную лопасть. Это уже вот доказано, что это было. Вот, но как бы спорят, насколько это вредно. И вот,
0: Не, но этим слонам уже нужно делать трепанацию черепа.
1: А, то есть рыба так вредна, как бы.
0: Ну, конечно, вредна. И народный организм.
1: Ну, то есть, оно там существует или как бы...
0: Ну, как бы у слона мозги, это все-таки больше жижица такая.
1: В смысле жижица? Вот нельзя ли поподробнее?
0: Ну, жижица, это в том смысле, она больше водянистая, чем...
1: Чем вот у кого?
0: Чем у людей она все-таки такая держится.
1: Ну, то есть, не холодец.
0: Да, но... Молодец, точно. То есть, если сидеть у слона на шее, вот то, что сразу за ушами.
1: То есть это не шея, это холка.
0: Ну, холка. Ну, я так примитивно.
1: А кстати,
0: язычком.
1: Вот ведь шея-то у него короткая весьма.
0: Но она как бы ее практически нету.
1: Практически нет. То есть голова, она прилеплена. То есть это,
0: ну вот принципе... если сидит сразу за ушами парень, если он наклонится...
1: Прошу прощения. То есть слон, да, это что? Это, в принципе, такая сарделька.
0: Да.
1: К ней еще четыре прикреплены. Это вот тумбочки, значит, ноговые. Да, да, да, и, значит, да, вот хвостовой отросток и, типа, да, вот хоботовой.
0: Да.

0: Да, все правильно, вы правы.
1: Ну, то есть там как таковой шеи нет. Да. То есть шея, она отмеряется как? Шея, да, вот она начинается там, где два хобота, короче, надо перехлестнуть. А что тут смешного?
0: Я не смеюсь, я...
1: Будьте здоровы. То есть два хобота нужно перехлестнуть вот так. И вот это шея. Еще один хобот, хлоп, и она кончилась. И дальше пошла спина. Лопаток у слона нет. Потому что объяснить тут нужно, почему лопатки, это что? Вот, например, сейчас все встали быстренько и вот руками помахали направо-налево, а сзади, чтобы стояла баба, да, и смотрела, она смотрит и видит, как у вас лопатки выпирают. Вот, а слон-то...
2: Лопатки присутствуют только при руках.
1: При руках, нет, ну... При ягодицах тоже там, ну, как бы...
2: Там по-другому они
1: по-другому, называют. Да. Ну, а тут у слона, он, поскольку бочкообразный, как вот Audi 80.
2: Да-да-да.
1: Вот, у него как бы... Ну, неужели вы правда думаете, что существует внутри слона какая-то кость, которая вот от ножевых отростков прям насквозь его пробивает туда и делает, значит, выпер кожицы где-то сверху, понимаешь? Это уже не может быть.
2: Нет, не
1: и
2: может.
1: И к тому же-то там бы у него озеро давно было. Ну, в межлопаточной впадине было бы озеро, потому что там тушат небе лежачего. И опять же, тут часто показывают на слонах, покатаемся, вот, да. На самом деле слона ногами нельзя обхватить.
2: Не, а как его? Там,
1: никак.
2: Там можно просто упасть. Он хоть и нежно ходит, но он достаточно скользок.
1: Нет, на нем можно, во-первых, посидеть боком.
2: В силу того, что он потеет постоянно, он склизкий такой.
1: Склизкий. Вот змея сухая, а слон склизкий.
2: Да, кстати. Он скользит все время. То есть не он, а седок.
1: Да, ну скользит. Так вот насчет того, что посидеть на загривке.
2: Вот, если наклонить голову и прижать к макушке ухо свое.
1: Так можно... еще раз, чью голову наклонить и к чьей макушке прижать, это важно.
2: Вот седока голову наклонить к макушке.
1: На слоновий.
2: Да.
1: И это вот макушка, ухо. Тут нужно пояснить, потому что там строение черепа очень такое интересное. То есть макушка... Это как бы от половины хобота, от межглазья до середины головы приблизительно. Вот, да, ну, не, да, ну да, то есть, да. Грубо говоря, середина головы, там макушка, там лысое место у них, как правило.
2: Ну, не растут там волосы, ну, потому по непонятной там... причине.
1: Ну, вот именно оттуда пошло выражение, всю макушку проклевал, то есть, хотя птица там ни при чем.
2: Вот, и...
1: Ух, кстати, тепло так, когда прикладываешь к этому месту, там кожа розовая такая.
2: Да-да-да-да-да-да. Ну, даже можно лизнуть ее.
1: Ну, лизнуть можно, это так некоторые делают, вот по первой.
2: Почему-то
1: вот,
2: она чистая очень. Ну, как
1: ну, соленая. Такая горько-соленая, типа как море. Вот если там.
2: Не, вот если вы едете с пивом, вообще прекрасно.
1: За лист.
2: По лист делать просто волшебно.
1: То есть буль-буль залезал, да. Буль-буль залезал. Вот. Ну, кстати, вот может быть поэтому у них там и лысина, потому.
2: Потому что седоки вылезли все.
1: Да.
2: Кстати, может
1: уже
2: быть.
1: Уже генетически это
2: да,
1: образовано.
2: Да, может быть.
1: Так, так вот, а если приложить ухо, так потом лизать-то противно?
2: Не, ну да, потому что выпадание серы на плешь вот эту, и потом полис этой серы, это что-то неприятно.
1: Но тем не менее, если приложить, то значит что?
2: То будет слышен плеск.
1: Какой плеск?
2: Мозги же там плещутся, они же... И рыбка там, опять же, она же там...
1: Через хобот, которая.
2: Да.
1: То есть, а, простите, вот тут очень важно, важный момент. То есть, вот плеск этот, вот как бы слышно от того, что рыбка, или от того, что мозги жидкие?
2: Нет, слон же идет и...
1: Когда стоит.
2: А вот когда стоит, конечно, только если рыбка.
1: Простите, а вот тут такой момент возникает. А когда он, вот, значит, кемарить, у него завал боковой происходит, то там как бы туда сливается, что ли? Куда это все? Как
2: жидкость все время принимает горизонтальное положение.
1: То есть так... А каков объем вот ведерком, если там измерить?
2: Ведерко.
1: Ведерко? Ну, я так почему-то и думал. А скажите, а вот как бы старые слоны, вот они умирают от того, что у них вот испаряется это? И тут я почему-то связь прослеживаю, что, может быть, как раз вот это место лысое, ну, то есть ее не любители пива и ездить на слонах, значит, облизали и залезали, и не проклевал никто макушку, это просто как бы этот, как бы карбюратор, ну, типа, чтобы вот эта жижка охлаждалась, потому что если, значит, что она там закипит, перегрев там произойдет, то
2: засох,
1: засох, да, вот.
2: Ну, тут, как всегда, две версии. Лево-право, и та права, и эта права. Ну, то есть, люди копают еще, ну, знаете, все дело.
1: А, собственно, цвет жижки.
2: Вот вы же слышали, наверное, не раз, что в Новой Гвинее очень часто говорят, что у тебя мозги ведерко.
1: Да, да, это выражение.
2: Про тупость говорит.
1: То есть, типа, то есть у них же слон это как бы не считается сейчас животным священным уже, да?
2: Нет, конечно, в общем, тупоголовое животное. Но и если форма головы большая, уже говорит о том, что животное тупое.
1: Ага, а вот ежик?
2: Ежик, у него голова маленькая.
1: А вот, кстати, тут есть такое мнение, да, что вот ежик, как бы, вот он это и есть голова на ногах. Ну, типа вот как птица вымяк.
2: Ну, как бы да.
1: То есть там вот тоже как бы...
2: Там же нету перехода.
1: То есть он весь мозгами набит, да. Вот просто прям весь. То есть это такая...
2: То есть как будто это вот мешочек. Мясо, то, что мы думаем,
1: да,
2: вот,
1: да.
2: Это все-таки мозги. Но они вот именно в такое состояние все время находятся.
1: А потому что там проходит прямая кишка прямо от рта до, значит, выхлопа. То есть вот через мозг, ну вот как
2: да,
1: бы...
2: Да, и вот в этой кишке находятся всякие фишечки, которые высасывают витамины из и
1: дают,
2: пищи.
1: Да,
2: и
1: там
2: дают
1: отросты.
2: Уже... Дальше.
1: Окей, так вот, и все-таки хотелось бы вернуться, значит, к теме, как же вот, значит, слон для почеса крупа, вот если круп саднит, чешется. А в крупе тут действительно нужно сказать, что никто из насекомых и не заводится. Как ни странно, круп — это самое такое место у слона, которое с одной стороны и чешется, а с другой стороны там никто не живет, потому что это место всегда чешут, и чешут ежом. И, собственно, значит, прокол там происходит, ну, там, вот там птица там несет.
2: Но оно все время как бы в ссадинах получается.
1: В таких, в царапинах, да. Да. Так вот, как же это все-таки получается, Са?
2: Ну вот, представляем, да, идет слон, вот, он чует ежа.
1: Угу.
2: Ну даже вот давай рассмотрим такую ситуацию. Он идет, хобот волочится, и он, проходя, задевает ежа хоботом.
1: Покол, да, чувствует.
2: Покол происходит,
1: да.
2: Еж чувствует слона.
1: А если это репей, он проходит? Потому что
2: да, потому что, да. Вот, еж уже сгруппировался. Слон проходит его, но не совсем. И когда вот круп находится как раз над ежом, он садится, слон, на ежа.
1: Угу.
2: И так как вот круп все время находится в этих порезах, он получается круп как панцирь. Такой же твердый.
1: И а он... как же он крупом садится?
2: Как вот крупом, вот как вы на стул садитесь, так же он, ну там же все твердое.
1: Так нет, все... круп-то сверху.
2: Ну, я имею в виду вот ягодичная часть.
1: А, ягодичная.
2: Вот, и как бы все в запекшейся крови, и он садится и давит ежа. Он его раздавливает в лепешку, получается очень хорошая гребенка. Который он потом расчесывает крупы, ягодицы до крови.
1: А чем он берет?
2: Хоботом. Вот за носик он берет. И у него получается просто такая ежевидная расческа.
1: Длинная такая, которая
2: да,
1: позволяет и дотянуться.
2: Да,
1: что
2: да,
1: надо
2: да.
1: же как просто, а?
2: Знаете, вот
1: надо
2: вот
1: же
2: такой
1: как...
2: вот.
1: Вот ведь природа затенится как, а? Остается только позавидовать находчивости матушки природы.
2: Остается.
1: Композиция.

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня стукнуло 9-е. Прошел-таки день катышков. Бей-баб называется сегодняшний день. Да, действительно, но они еще по инерции как бы продолжают это празднование. Вот очень много, значит, по улицам ходит пьяных женщин на данный момент. И мы даже, когда шли сюда, неоднократно сталкивались с бамперами. Но завтра, вернее, уже сегодня, тут сложно сообразить, утро придет, утро настанет, бадун. И тут можно их лупить, в общем-то, в полный рост. Но, тем не менее, действительно очень радостно, что два катышка, поставленные друг на друга и совершенно бесполезные в повседневной жизни, укатились во вчера и наступило сегодня. Сегодня 9 марта, живем мы с вами в Москве, год 1997 на дворе. Для тех, кто всегда в состоянии аномальном находится, и мозг его неадекватно реагирует на окружающее. И я вас познакомлю с тем, что сегодня нас ночью ожидает. В первом часе у нас в гостях командир ансамбля «Монгол Шуудан» Валера Скородет и Алексей Привалов, менеджер группы. Что значит менеджер? Это человек, который говорит, где продаются продукция группы и т.д. и т.п. То есть занимается рекламой. А вообще мы же все против рекламы. Поэтому мы еще посмотрим, будет ли что-нибудь сегодня Алексей говорить или нет. Затем после часа к нам подъедут два не менее замечательных человека. Это Сергей Антипов и Григорий Шестаков, ведущие и авторы А-программы, или нет, программы А, которая, по-моему, в данный момент как раз сейчас и должна вот-вот начаться или уже идет. С ними мы тоже будем говорить о темах разных, в том числе и не о музыкальных. Ну и, собственно, по телефону 203 шея так вытянулась, и кадык вот такая шея вытягивается, он давит. Вот эти жилки сжимают. Что на мозг это у тебя давит? 203-19-22. Телефон в студии. Вы можете звонить и задавать вопросы Валере Скородеду. Ну а затем, когда приедут господа из программы, уже и им. Вот, собственно, все, что я хотел вам пропеть. Ну а сейчас мы начнем разговор с Валерой. А, ну и с Алексеем.

0: Ну вот и, собственно, уважаемые, это я обращаюсь к нашим гостям. Ну, конечно, все радиослушатели тоже не менее уважаемые, но просто как бы положено. Так вот, установка на сегодня такая. Вы можете сказать здравствуйте нашим радиослушателям.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши радиослушатели.
0: Да, я, естественно, напоминаю еще раз, что сегодня в студии в программе «Монморанси» находится Валерий Скородет, командир коллектива «Монгол Шуудан» и менеджер этой группы. Хотя менеджер — это, по-моему, в столовой. Или вот в ночном клубе, наверное, директор Алексей Привалов. Давай сразу спросим, Алексей, в чем различие между менеджером и директором? Вот дело в том, я объясню, почему я это спрашиваю. Недавно в одном из клубов Москвы, вот у меня проходил концерт, и подошел человек такой, ну, странный немножко внешности, и говорит: «Саша, я менеджер этого клуба, можно мы поставим сейчас вот в кассетник, запишем этот концерт, я для себя». Я, говорит, очень прикалываюсь. Я говорю: «Пойми, говорю, брат, не положено, потому что мы себе делаем рабочую запись, это как бы, ну, чисто эксклюзивное пользование, потом прослушаем и не хотим, чтобы это уходило налево». Человек продолжает: «Ну, я менеджер этого клуба, давай мы отпишем». Я ему говорю: «Слушай, ну, говорю, ну никак, ну, вот, ну, не положено, у нас музыканты, говорю, в конце концов, против». На что мне он говорит такую фишку: «Я менеджер, и вот если ты ко мне подойдешь и скажешь мне что-то, попросишь, я тебе тоже отвечу, не положено». И так зацокал копытами и куда-то прям ушел. Ну, вот я, например, думаю, что вот если бы Валера ко мне подошел, сказал: «Саня, давай, типа, я запишу тебя с пульта», или я бы к нему подошел, он сказал: «Нет, дескать, там», я бы как бы сразу бы отвалил, потому что понятно, что нет. Вот. А вот менеджер, он не понимает. Вот такое упорство. Оно похвально или это все-таки признак генетического какого-то вот облучения, ну, упадок генетики? Поясни.
2: Ну, не знаю, это такой вид паразитирования на артисте, наверное. Ну, а то самого, есть артист, да, понимаешь, вот, скажем, и, ну и что? Ну вот артистов много, понимаешь, а менеджеров-то нет. Вот, потому что артист приходит и уходит, менеджер остается. Он,
3: как, да ладно, я хотел сказать, что наоборот, менеджеров куча вообще.
2: По-моему, не знаю.
3: Я хотел сказать, что настоящих артистов мало, а вокруг менеджеров вьется просто чума. Вот мы, например, за всю историю «Монгол Шуудан» поменяли столько менеджеров-то.
2: Ну и кто это был?
3: Ну как кто? Ну эти люди, которые называли себя менеджерами, понимаешь?
2: Ну они называют себя чем угодно, можно.
3: Ну я тебе говорю, что менеджеров, те люди, которые называют себя менеджерами, их очень много.
2: Ну вот, кстати, клуб, я догадываюсь, какой. Ты, по-моему, только в одном играешь. Мы не будем его называть, чтобы рекламы не было. Да. А там менеджеров очень много, ты знаешь.
3: Многомиллиардная команда.
2: Там большая. Мы там тоже часто играем, понимаешь? И там что-то каждый раз новый какой-то парень, но ничего не пишут. Ничего не пишут нам, не хотят.
0: А вот отличие все-таки между директором и менеджером. Вот все-таки менеджер, да, ну вот мы сейчас, как бы, я так понял, вот и Валера согласился, пришли к такому выводу, что менеджер — это скорее не лицо группы или клуба, а его задница. Она бывает, она хорошая, там, чистая, мытая. Иногда она бывает вот как эта, которая встретила меня, да, предположим. Вот. А директор группы, тут уже как крути, не крути, верти, не верти, это уже целый директор. У него пузо, бабочка, там, я не знаю, обязательно кольца золотые. Ну, даже если их нет, то должен сходить ореол этих колец, потому что солидность должна. Это уже лицо группы. Вот менеджер, мне интересно, это отдельная профессия, или это как бы или это тот, кто потом вырастет в директор, или все-таки менеджер — это уже такой диагноз? Я пришел, я говорю: «Чего я так пристал к менеджеру?»
2: Не, ну менеджер, ты понимаешь, да. Нет, ты понимаешь, какая штука, это же в западном понятии нет понятия директор, есть менеджер.
3: Да как же
2: тур-менеджер? Нет, ну директор — это чисто
3: директор,
2: у нас.
3: Директор переводится с английского как режиссеры, да, я знаю.
2: Да, понимаешь, вот видишь, это совсем другая тема.
3: Я хочу сказать, что как раз вот наоборот, вот я, например, знаю, что директор — это такая подстать человека, как бы сказать. Она, значит, это человек, который занимается рассылкой, разноской, то есть наоборот.
2: А,
3: вот ты как раз переборщил насчет золотых колец.
2: Нет, кстати, это администратор, это другая совершенно статья там. Который рассылка, это нанимает, директор нанимает администратора,
0: который,
2: на Мишустря.
0: Ну, в принципе, да,
3: формулу,
0: да,
3: Мишустря, администратор, да, минус директор равняется менеджер, или там, или там.
2: Нет,
3: или...
2: Это ничего, администратор минус директор не равняется
3: администратор
2: ничто.
3: Администратор плюс менеджер равняется...
0: Равняется директор, наверное. Да, скорее всего. Кстати, вот это...
2: Вот оно.
0: Да, но это же вот никогда вот здесь так не получалось. Вот в чем сложность. Либо был администратор, типа там, и у него как вот, то есть он чувствует, что он как директор не тянет. Он начинает музыкантом за пивом бегать. Ну, то есть спускается на уровень тусовки.
3: А потом выходит фанат.
2: Управляет фэн-клуб, а потом становится рядовым.
0: Потом выходит фанат, четко совершенно. Ну что, следующую пьесу, наверное, прослушаем.
2: Давай, «Граната».
0: «Граната», хорошая, давай.

0: Напоминаю, что в гостях у программы Монморанси Валерий Скородет, лидер группы «Монгол Шуудан», и Алексей Привалов, директор, да, все-таки. Да, мы будем директором. Я же вижу, что тебе хочется, чтобы тебя директором назвали. Директором будешь. Вот мне хотелось спросить, Валерий, у вас, собственно. Я, увидев сегодня вас, вот как бы был приятно удивлен, на самом деле, сменой имиджа. Вернее, как скажем по-другому, полным отсутствием имиджа. Понимаешь? Я никогда не любил имидж. Вот. И как бы объясни мне, вот с чем это связано. Либо ты повзрослел, то есть, либо тебе надоело все то, что было раньше. Потому что, вот, казалось бы, опять такой пример, может, это наезд. Вот есть ансамбль «Доктор там Ватсон» и «Шерлок Холмс». Вот они там поют под фонограмму какие-то песни. Вроде дяденьки уже там не первой молодости. И вроде сколько вот мелькают их симпатичные мордашки там по диапроектору, все время они как светофорные. Да, какая-то получается, то ли у них нет друзей, которые не могут им сказать, дескать, Вась, ну ты постыдись, у тебя же там это на века остается, дети твои будут смотреть, смеяться, то ли там. Вот, то есть они имидж не меняют и, видимо, не стареют. Поэтому вот, с чем у тебя это связано? Ты пришел одетый на конец нормально, ну, как человек, понимаешь?
1: Я прям хочу сказать, что никто, конечно, в это не поверит, но я вырос не в плане того, что я вырос там в мозгах или там еще, а вырос в ширину, подрос, так как бы сказать, в длину, и у меня нога стала, была раньше 43 размеры, у меня были все сапоги, значит, там, с длинными мысами, со всеми шпорами, то есть все, что это американское. А сейчас я в них влезть не могу, потому что нога у меня стала 45 размера. Пришлось покупать такие ботинки цивильные, как говорится, потому что на тот момент не было, значит, в магазинах таких, вот. Ну, а с другой стороны, да, а куртка, которую я носил раньше, тоже вот пузо выросло, и ремни не сходятся, а так как зимний период все-таки еще, я считаю, не закончен, так что есть такая пословица: «Марток на девушку». Вот, так что я ношу вроде такую куртку, которая мне досталась, так сказать, совершенно по дешевке в каком-то спортивном магазине, в общем-то. Ну, вы не подумайте, конечно, что у меня такая куртка.
0: Нет, куртка приличная, надо сразу сказать.
1: Одет даст там.
0: Но все-таки вот локоть бы я бы зашил там другого цвета нитками, конечно. Ну, так она вполне смотрит.
1: Заплатку, если поставить коричневую.
0: А, кстати, потом ведь будет лень. Вот я замечал, например, даже за собой такой. То есть смотрю, значит, вся молодежь начинает в банданах рассекать. Ну, типа вот был такой период у рокеров в банданах. Я думаю, надо, ну, не я даже, а мозг так говорит: Саша, купи бандан. Вот. А Саша на туше, она, значит, лежит и ленится. Понимаешь? И так вот и в результате остался без бандана. Ну и так далее. Много вещей проходит на мимо чисто из лени. Вот,
1: да.
0: То есть постепенно, как бы, я думаю, и тебе будет лень возвращаться туда вот все-таки.
1: Я как-то, в общем-то, честно говоря, вот по большому счету вообще не задумываюсь, какую одежду носить или там еще что-то. Но типа как бы иногда мне приходится бывать в таких местах там, ну, в более, ну, как бы сказать...
2: Ну, поднялся,
1: куда ходят там взрослые там дяди, понимаешь, там тети старше 30. То есть вот. И, в общем-то, в таком виде, ну, не, может быть, это было бы нормально, понимаешь, если бы это все это было бы там фирмы там Harley Davidson, к примеру, американские, там, и имело бы новый вид, не поношенный, допустим, не потрепанный. Вот. А, поэтому обыкновенно одежда, и, в общем-то, да что говорить, меня все знают и так, по роже-то узнают, в общем-то.
0: Кстати, вот смотри, парадоксальная ситуация, я вот так иногда думаю, вот взять там каких-то западных геройских орлов, там, скажем, Дэвида Боуи, да, там, Джаггера, и там, и же с ним, вот я тут недавно посмотрел, мне потом сказали, что это старый клип, но я смеялся, да нельзя, значит, Дэвид Боуи с Миком Джаггером, вот это «Танцы на улице» клип, да я чуть у меня там, я не знаю, там, пупочная грыжа не вылезла, я, с другой стороны, два таких старичка, пенсионера, вот они как бы являются
1: апологетом.
0: Да, вот, ну, например, я не знаю, было ли как, вот, когда-нибудь, скажем, вообще Мик Джаггер во фраке где-нибудь.
2: Да во фраке он ходит повсеместно, потому что же устраивает вечерухи всякие, банкеты, презентации. Он же не дурак и на халяву пожрать. То есть, там,
0: кстати, да, да. А учитывая то, что он еще сейчас много, говорит, занимается спортом. Вот. И, кстати, вот не секрет, он же Гербалайф употреблял.
2: Да, да,
0: то есть
2: да.
0: Самый первый гербалайфщик был Мик Джаггер, на самом деле.
2: Ну это вообще, да.
0: Да.
2: Ну, я, да, ну тогда более глупого поступка от Мик Джаггера я не ожидал, конечно.
0: Ну что, я предлагаю послушать, какие вопросы зададут тебе, Валера, радиослушатели по телефону 203-19-22, звонящий. А я напоминаю вам, что у нас в гостях Валера Скородет и Алексей Привалов. Как бы это сокращенный вариант коллектива «Монгол Шуудан». Звоните, задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброй ночи. Вы знаете, мне очень нравится вот группа «Монгол Шуудан».
0: Спасибо.
3: Вот это просто, ребята, вы на самом деле просто супер. Вот, а, так сказать, у меня ассоциируется ваша группа, ну, наверное, это у всей, так сказать, юноши, ну, как, я, короче, не могу это выразить, вот, у всей молодежи с песней «Москва», на самом деле, потому что, ну, как бы это хит. Вот, но вот то, что вот сейчас мы послушали, да, это очень отличается, и, ну, вы знаете, я считаю, что... Вы правильно сделали, что стали исполнять такие песни. Это, значит, чисто, ну, я вас благодарю, вот, вы молодцы. И у меня вопрос такой. Значит, я, конечно, не буду заниматься рекламой, у меня просто вопрос следующий. Вы, значит, одно время очень тесно сотрудничали с одной радиостанцией, но вот почему вы прекратили сотрудничество вот с Людой Чайковской? Ну, Саченко, мы их компании, в общем-то, вы поняли, то есть какую радиостанцию я имею в виду, то есть я называю их чисто фамилии. Вот, вот почему вы перестали там крутиться и почему вас вообще сняли изо всех программ практически, со всех радиостанций программные директора?
0: Вот, спасибо,
3: и,
0: да.
3: И когда я спрашивал, то есть вот на радио звонишь, вот они говорят, вы что, вы «Монгол Шуудан», мы так любим, но на самом деле они вас сняли все.
0: Спасибо за вопрос.
2: Я, значит, если честно, я бы хотел сказать, что я никогда в жизни не вел никаких передач и не крутился ни на каких радиостанциях. Ну, честно, я не знаю.
4: Нет, имеется в виду, песни крутились.
2: А, песни крутились?
4: Наверное. Ну, хотя нет, ну мы как-то так... Нет, ну... Еще наш оппонент еще на пробке, да? То есть он,
0: нет, уже все, я уже выключил. Да? Потому что время оплачивают они, там им потом счета же приходят большие радиослушателям, которые это звонят.
2: А, я думаю, нет, я думал, что мы лично там...
4: Нет.
2: А, да, нет, ну, тогда нас... нет, нормально.
4: Ну, фиг узнать, нет, мы всюду звучим, на самом деле.
2: Был черный список в свое время, конечно. У нас есть такой диск, значит, под названием «Собачья чушь», значит, и мы все эти диски разослали по всем радиостанциям, вот, но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, может быть, там есть такая песня под названием «Руси Швайн». Как бы люди, которые, ну, программные директора, они как бы прослушав диск, целиком почему-то останавливают свое внимание на, именно на этой песне, как бы, и считают, что группа «Монгол Шуудан» — это, ну, как бы...
4: Хулиганье.
2: Подонки.
0: Ну, я вот по диапроектору видел твое лицо в кепке, там мелькало как-то в черно-белом почему-то изображение.
4: Да.
0: То есть, как бы, насколько я знаю, значит, вот если пролезть на диапроектор, то это ты уже победитель. То есть у тебя прям нимб уже вскочил даже.
2: Это где какой диапроектор?
0: Ну, телевизор. Я просто без звука.
2: Я не въехал, понимаешь, я о своем думаю.
0: Со мной тоже часто так бывает, кстати.
2: Это, ну, короче, не, ну, кепка это там, дело все в том, что вот режиссер Митрофанов, который снимал клип «Москва», значит, он решил выразить как бы мое лицо
4: через призму образа Татлина, да?
2: Какой-то был там Татлин там такой человек, другой, который там, ну, какой-то был там авангардист, который тоже писал стихи, в общем, всячески принимал участие во всех. Но я почему-то рожей, мне кажется, я не вышел как раз под это дело, потому что у него был просто просто мозоль, а не лицо. Я так... вот. То есть это был, ну, такой настоящий, как говорится, такой человек, в общем, достаточно некрасивый, вот. А здесь как-то все, ну, не так уж очень. И эта кепка, в общем, там туда-сюда. Вот когда я посмотрел монтаж этого клипа, я так был, конечно, ну, прям, скажем, в шоке там слегка. Там.
0: А ты не участвовал вообще в монтаже, в процессе? Потому что, вот, опять же, по себе я могу судить, может, этот как бы не к месту и нагло, но я вот на такие моменты всегда отслеживаю. Потому что, например, один раз случайно, вот почему слетел вот наш клип, потому что случайно посредине, знаешь, вставили такой маленький рекламный блок от машинок для пострига баллонок и пуделей. Просто вот люди так прикололись из какого-то. Может быть, случайно, знаешь, как при монтаже переключается канал приемный, со спутника что-то проникло вражеское.
1: Ну да.
0: То есть нужно... Ну здесь я вроде смотрел, ничего такого, там какие-то хроникальные кадры, но это, мне кажется, не ошибка.
2: Не, ну нет, клип-то сам по себе, он такой ничего, то есть там в достаточной мере там хулиганство всякое, кабак, драки там, то есть все очень достаточно прилично. Мне, я был в шоке от того, как я выгляжу, то есть этот пальтишко, то есть в жизни, когда я смотрел на себя в зеркало в гримерной, это было вроде ничего, а вот камера сняла именно какого-то, ну, какого-то урку такого, знаете, ну как, ну в общем, ну будем говорить, что...
0: Клип удался.
2: Попытка, ну, не да. Пытка, да, в общем, не факт.
0: Ну что, следующая пьеса.
4: Давай.
0: Объявляй.
4: Полиметрия.
0: Полиметрия. Это что-то из физики, да?
4: Да нет, что-то из лирики.
2: Есть полиритмия, а есть полиметрия.
0: А, да, как там напечатано?
4: Написано-то полиметрия.
2: Никто не знает, что это такое.
0: Наверное, это имя женщины. Песня, да?
4: Песня.

0: Танзиночка.
1: Вот. Вот, и мы хотели бы спросить у Саши. Вот мы слышали вашу песню про грудничка и очень интересуемся, на каком альбоме это можно найти.
2: Я отвечу, Валер, можно?
3: Грудничка.
2: Да, это песня про грудничка, она с нового альбома, который вот должен, ну, в принципе, на днях уже быть завершен. Вот, это альбом будет называться «Вымя». Вот, это 97-го года пластинка будет.
1: Ага.
2: То есть, а о ее выходе будет отдельно уведомлено.
1: Вот.
2: Да.
1: Это нам очень актуально, просто,
2: конечно,
1: как бы будущим врачам по грудничковому возрасту.
2: Да, но мамам тоже, кстати, матери очень уже интересуются.
1: Как будущим мамам нам же, опять же, очень интересно.
2: Вообще, я хочу сказать, что именно на эту песню, так сказать, был социальный заказ сделан молодыми матерьми. Матерьми, да. Матерями, да.
3: Какая разница?
2: Ну, в зависимости, это матерьми или матерями. Вот если ей за 40, то матерями, а если им до 30, то матерьми. Да. Ну, а ваш вопрос, Валерий, пожалуйста.
1: Вот. И вот еще как бы вот общий такой вот вопрос. Вот мы вот как бы вот можно, вот мы вас видели, вот Валеру в клубе РВС.
3: Да.
1: Вот. И как бы вот мы хотели спросить, можно ли увидеть вот вас обоих, вот как бы вот Валеру и Сашу, вот вместе в этом клубе. И как бы вот, ну, можно, по идее, организацию вот как бы вот взять на себя.
3: Ну, если вы займетесь организацией этого концерта, то, конечно, мы...
0: Концерта, просто пригласить тебя и Сашу в клуб.
3: Просто...
0: Погулять.
3: А, в смысле, погулять?
2: Рыбешки поесть.
3: С кивком, да? Ну, я как не знаю. Ну, конечно. Не, ну, все решаемо в этом мире. Все решаемо, говорил Дон Корлеоне.
1: Можно с вами связаться, да?
2: Ну вот я не знаю, если давайте сейчас, как вот это Алексей Привалов, как директор, если он будет как бы заниматься.
0: А слушайте, проект Александр Лаевский в Арийской роде, ну, может быть, и будет.
3: Городницкий.
2: Давайте так, мы сейчас не будем спешить с выводами, мы немножко подождем тут между собой, посоветуемся, перетрем базар так и определимся, хорошо?
3: Проценты разложим.
2: Вот, спасибо, да, проценты разложим, спасибо вам за звонок, территорию там поделим и все такое прочее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Мне, значит, к Валерию, ну, не столько вопрос, сколько, так сказать, телега.
3: Да.
4: Вот, мне, так сказать, группа «Монгол Судан», ну, не то, что нравится, а очень нравится. Но, в отличие вот от первого «Звонишь», мне не «Письма Москва» понравилось, а наоборот, я считаю, так сказать, эта песня... наихудшее произведение. Как раз вот про вот анархию, «Гуляй поле», это действительно, так сказать, зубовный там скрежет, свист, угар, улет.
3: Угу.
4: Вот. И просто последний альбом, ну, конечно, Валерий, извините, но это ниже на несколько порядков, чем все предыдущее. Вот, так сказать, чересчур еще на уровне держится. Вот истина, это уже вот особая песня «Полиметрии», там, не знаю, «Uncle Ben». Единственное, конечно, какие-то сам арк-городок, но, так сказать, и то, так сказать, народное творчество. Может, так сказать, несколько возвратиться в старый, или, так сказать, как-то да, может название сменить, чтобы, так сказать, народ не шокировать. Я не столько не с целью наехать, просто действительно горько, больно и обидно.
2: Понятно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Ну что, Валера?
3: Ну да, да. Вот и сколько пришло людей, время расплачиваться.
2: Да.
3: Вообще, да. Вообще, конечно, я хочу сказать, что... Удивительно, насколько вот, ну, эти вопросы звучат чаще всего. То есть не знаю, как я там спел и что я там сыграл, но я просто хочу пояснить, как были записаны эти альбомы.
2: Не помню, что я
3: сыграл. Ну, это, ну, на мой взгляд, как профессиональному, будем говорить, музыканта, это просто были такие зарисовки для какой-то большой, серьезной, допустим, работы. Вот, которые были как-то безжалостно проданы рок-лаборатории нашим бывшим там директором просто. Вот. И они разошлись каким-то бешеным тиражом, естественно, по всем. То есть это была ошибка. То есть это был просто наигрыш на компьютере всякого такого рода. Типа наметки такие на альбомы. Это вот как раз именно о «Паровозе анархии» и «Гуляй полями» идет речь.
0: А давай расскажем о том, что сейчас ремейк выйдет этих песен.
5: еще?
3: Да нечего там говорить, в общем, я бы... Нет, мы сейчас будем, естественно, мы сейчас возьмем эти песни, и просто сейчас будет выпускаться антология всего Монгол Шуудан, это где-то в количестве 7 дисков будет все, то есть весь сбор, то, что было написано, спето когда-либо и сыграно, то есть это все будет сыграно на профессиональной аппаратуре, на профессиональной студии будет записано, все это будет в рамочке, в траурной, и все, как говорится, все это будет приятно взять в руки, вот. Ну, а насчет истины, не знаю, мне кажется, это, ну, на мой взгляд, это моя удачная работа. А с песней «Москва» я с вами согласен. Да, действительно, не очень удачная песня, как говорится. Ну, так вот вышло, вот, как-то вот.
5: Ну, почему-то всем нравится.
3: Хотел, да, записать ее вот так вот, да, но вот как-то вот...
2: Не, ну тут, может быть, стоит, знаешь, как посудить. Вот если, например, оторвать эту песню от «Монгол Шуудан» и представить, например, как песня, например, «Валерий Скородет», к примеру, вот тогда, может быть, она бы совсем другое отношение вызывала. А поскольку все это пошло по накатанным рельсам, уже выработался стереотип. Видишь, на стенке тут кто-то баллоном написал. Выработался стереотип желтый неоновой краской. То, в принципе, естественно, люди... Ну, представь себе, там, если бы Sex Pistols вдруг записали там «Я застрелил шерифа Боба Марли», тоже бы это вызвало бы какое-нибудь недоумение.
3: Подозрение, ну, я бы так,
2: да,
3: сказал.
2: Да, подозрение. Поэтому, как сама по себе песня отдельная, она, на мой взгляд, тоже неплохая. Там. А с точки зрения общей концепции мне сложно судить.
3: Ну, вообще, вообще, Саша, я тебе хочу сказать, что существует вообще такая тенденция у любителей, которые слушают, допустим, своего любимого исполнителя, то, что ты сделал первым, понимаешь, там, типа, вот, это круто, а то, что ты делаешь потом, ты уже все там, то есть там уже это не то, это все фуфло, короче, там, типа, а вот первое, это был класс. Это и у тебя есть,
2: да,
3: понимаешь,
2: да,
3: там, это, да, это есть у всех практически групп, то есть...
2: Дэвид Боу этого избежал со своим аутсайдом. Никто на него не наезжает, ну и правильно, я считаю, что он как бы так очень по-грамотному там выступил.
3: Ну да, когда меняются стили направления, когда, допустим, постоянно лупить в одну струю, например, как это делала группа Slate или, к примеру, ACDC, это все, конечно, клево и круто, но, к сожалению, покупаешь очередной диск этих групп и опять слышишь то же самое. То есть, в общем-то, остаешься опять при таком 50% впечатлении ровном. То есть, типа, я прослушал очередной диск группы там Slate или группы ACDC. Вот все. То есть нет эмоциональных таких вот, типа, вещей, типа, а, это фуфло, там, например, или наоборот, типа, там, ой, как клево они там сделали.
2: Ну, но тут, знаешь, кстати, нужно, видимо, как бы какое-то время очень пережить, ведь про ACDC, как, ну, у них вот там еще что-то вышло про какие-то яйца, альбом, да, там, и он, ну, на мой взгляд, чисто я как послушал с музыкальной точки зрения, он, ну, конечно, скучнее там и Highway to Hell, вот эти, конечно, ну, на порядок, но с другой стороны, они уже вот перевалили тот рубеж, именно вот ACDC, когда их можно было как-то, видимо, критиковать, поэтому про них говорят другую фразу, что у них уже, типа, там, песок из всех дырок сыпется, ну, как старики рубают еще, как они рубятся, вернее,
3: а,
2: вот,
3: ну, да,
2: понимаешь,
3: да.
2: То есть это другой уже подход, это нужно стать, там, я не знаю, либо Мик Джаггер, ну, тут ты им действительно не откажешь.
3: Ну, да,
2: то
3: да,
2: есть там потоотделение идет такое, что там... Ну что, следующая пьеса «Монгол Шуудан», да, группа будет сейчас.
5: А вот это самый ругаемый «Uncle Ben's».
2: Это шестая.
5: Да.
2: Песня.
5: Песня.

0: А многие любят этот все-таки вот продукт, хотя, честно говоря, меня всегда немножко удивляет, почему вот тут не могут сделать там свой кетчуп. Что, помидоры в Краснодаре, что ли, какие-то гнилые растут? Нет, вот почему, да? А вот почему тут завозят там какие-то там вот Uncle Ben? Да, он хороший, но вот, например, моя мама, она лучше готовит подобные штуки. Вот дали бы ей денег, она прицеп бы сделала бы, да, другим там и изготовили бы свой там какой-нибудь классный продукт.
1: Ну, я хочу добавить к этому вопрос, что когда я писал эту песню, я четко вычислил, что это вообще, это продукт такой не ликвид, который в Америке не едят. Едят там страны второго мира, то есть
2: третьего.
1: Или даже третьего.
2: Третьего мира.
1: Ну, мы все-таки там на втором, я считаю, как бы говоря.
0: Нет, мне кажется, вот где-то недели две назад уже второе утеряно.
1: В третий плавно перетекли.
0: Да, туда там.
1: Да, и как бы это все консерванты, непонятные, с просроченными какими-то номерами, ну там, в общем-то, эти оранжевые банки. Я ни в коем случае не хочу обидеть, короче, самого дядю Анка.
0: Негритенка.
1: Это все классно, но все-таки вызывает подозрение, как у любого нормального, в общем, человека.
0: Ну, то же самое, что вот с этим с пивом, там, красный бык какой-то, да, вот Red Bull, вот это специально изготовленное, непонятно где вообще. Я просто, у меня критерий вот вкусовые качества пива и вообще его качество, это вкусовое постоянство. То есть, если я, например, открываю какую-то там бутылку старого Прамон, тут можно сказать, хорошее пиво это или плохое, да? Но у него постоянный вкус. Ты пьешь, ты знаешь, что ты ожидаешь, и ты это получаешь. А все вот эти там белые медведи какой-то, прости господи, сраный, там этот Red Bull какой-то немеренный. Каждый раз в разные банки кого-то пьяный негр какой-то там сидит где-нибудь в подвале, там, я не знаю, там, и там разливает, как вот от руки, вообще беда какая-то полная. Вот,
1: или разбавляет там.
0: Причем слюной собственной.
1: Да там и всеми экскрементами, которые текут из человека.
0: А сюда поставляется в больших количествах.
1: Ну, конечно, конечно.
0: А зато хорошее пиво, вот, да, то есть оно стоит дорого.
1: Да,
0: потому что часть денег тратится вот там. Потому что коррупция идет на пищевом рынке. Типа там, да, я дам там Феде взятку, он за это купит у меня партию этого дерьма, там меньше там хорошего пива привезут, а по такой же цене мы лучше продадим дерьма. Вот.
1: Да, конечно, там везде существует навар. Да, рынок, действительно, там, да, пока до нас дойдет, допустим, Хайнекен бутылка, она перерастет там 4-5 цент там лишних, там еще за перевозку возьмут, за все дела. Это стабильный закон, маркетинг плюс там все дела. Мы не будем распространяться об этом, короче. Пиво, пиво рознь-то, соответственно. Ну чего там, давай звонок.
0: Звоночек, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Дело в том, что вы пишете музыку, которая по форме напоминает западную музыку 70-х годов. Вот средства выразительности, вот эти слики. А вам не кажется, что ваши кумиры, вот которых вы упоминали, типа Боуи, они все-таки уже продвинулись как-то во время? Вот почему у нас, причем это не только касается вот вас, ребят, но и вообще нашей современной рок-музыки отечественной, и не только рок-музыки, но и попсы. Вот, например, там даже у... песни Аллы Пугачевой, там могут пустить этот вот 70-х годов соляк, но, правда, такой более бестолковый по сравнению.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Я отвечу на этот вопрос, постараюсь ответить. Ну, дело в том, что на многомиллионную армию, значит, как говорится, людей, которые вообще слушают музыку, не угодишь, а во-вторых, на рынок на этот тоже не угодишь. Ведь посудите сами, почему у нас так, допустим, вот пресловутая попса, про которую мы все говорим, зарабатывает большие деньги, да? Потому что наш народ любит вот три притопа, три прихлопа. Ну, представляете, в деревню там Пыров, когда приедет группа Prodigy, ну, к примеру, да, ну, там вот, или там с современными ритмами, знаете, ну, это же вы понимаете. Вот мы, я вам расскажу просто один такой случай. Мы были с Жанной Агузаровой вместе на гастролях в Якутске, в таком городе, вот. И когда она начала, значит, диджействовать, так будем говорить, там, пилить винил, там, знаете, там, вышла, значит, на платформе, то есть раскрашена, бедные якуты разбежались. Оттуда что-то мрачно ворчали на своем якутском языке. Там.
0: Разъезжались, только были видны олени и попки, такие мчащиеся в тундру.
1: Злобно поблескивая глазками, они же...

0: мстительный народ, то есть туда-сюда. Вот. И все наоборот. И когда вот мы вышли, понимаете, вот этот рок-н-ролл, вот который вот... Да, ну, я не могу сказать, там, соляки, не соляки. Вы знаете, я не знаю, какую музыку вы слушаете, но, в принципе, каждый из нас волен делать что-то, то, что он волен делать. Ну, в общем, это...
1: Закончи про якутск, что принимали-то вообще...
0: А, ну, принимали-то вообще, конечно, будем говорить, что да.
1: Им-то такая музыка современная и хороша.
0: Да, и причем, это я просто затронул, там Якутск, да, это очень далеко, как говорится, на самолете лететь там 8 часов. Вот. А это же буквально находится в пределах московского...
2: кольцевой дороги.
0: Да, московской кольцевой дороги. Ну, чуть за нее заехал, понимаете, там тоже, в общем, как-то народ там на танцах, то есть они как бы тоже так будут коситься там на тебя, скажут, что ты тут играешь-то, парень-то, ну-ка, что ты, давай-ка это отсюда быстренько.
2: Хотя, в принципе, ты знаешь, что я так обращаю сейчас внимание, вот стали опять по лету появляться молодежь с магнитофонами разными, у них оттуда все-таки несутся все вот эти современные там рейв-плясочные мелодии почему-то. То есть, ну это опять же, может быть, типа в Москве.
0: Столичная молодежь, конечно, и как бы такой продвинутый. Но, соответственно, есть люди, которые шагают в ногу со временем. Но я хочу сказать, что, конечно, эти вот рейв, вот это техно, это, конечно, альтернативная культура, прям скажем, андеграунд, можно тоже так сказать. Вот. Но это чисто музыка для, как бы сказать, для дискотек бы больше, да, для данса такого, холл, там, не знаю, как сказать. Вот. И там нет, конечно, ни соляков, ничего, там нет практически никаких вокалов. И, в общем-то,
1: там есть ритм.
0: Там есть ритм, да, и зажигательная музыка. В общем-то, на этом заканчивается и все.
2: Ну да, хотя некоторые экспериментируют весьма удачно. Я тут недавно послушал какую-то там волну случайно, где меня так прибило очень хорошо. Я так сел, так думаю, вот это с умом сделано. То есть любое направление, если делать с умом...
0: Не, ну совершенно верно. Это же действительно, я просто могу назвать массу примеров, потому что я же все-таки как музыкант отслушиваю и смотрю видеоклипы, и отслушиваю совершенно новые вот эти вот поступления на наш рынок. Я, вернее, на рынок... так сказать, MTV там, или кого там, я не знаю. Вот. Все это понятно. То есть там народ более свободный, раскрепощенный. Все, что там новое, это все, как говорится...
1: Ура.
0: Ну, ура, да. А у нас, посмотрите, у нас вот, допустим, да, вот, ну, группа вот Лесоповал, там вот эти вот, да, вот эти вот, значит, блатная, как бы говоря, музыка. Она вот тоже идет на ура, понимаете? И это ничем не перешибить, этот вопрос. То есть все четко, конкретно. Это уже... заранее уготовлен успех, как говорят, с этим исполнителем. Поэтому тут я не вижу никаких...
1: никакого криминала в том, что у нас соляки такие.
0: Да.
2: Ну что же, давайте ненадолго прервемся, потому что пришло время новостей. А после новостей мы продолжим наш разговор с Валерием Скородедой и Алексеем Приваловым. Как бы в сборе это составляет одну небольшую, собственно, часть группы «Монгол Шуудан». Вы спросите, почему я говорю так долго? Я говорю так долго, дабы выиграть время. А почему мне нужно выиграть время? Да потому что ничего тут нигде... не стоит. Ну, не то, что это... Вы не подумайте, я про носители. Все ли у нас готово? Все у нас готово. Итак, новость.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Монгол Шуудан» в следующем составе. Валерий Скородет, который, собственно, и командир, да, насколько я понял, и директор группы Алексей Привалов. Телефон нашей студии 203-19-22. Звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Я вот хотел сперва сказать пару слов, что вы вот совершенно напрасно вот сказали про ИСИ-ДИСИ, потому что вам вряд ли вот добраться когда-нибудь до братцев Янгов. Но это к слову. А я хотел спросить вот что. Вот как вы себе представляете вот вашего, кстати, обобщенного слушателя? Как он выглядит, какую музыку слушает, как там, как какого возраста и так далее?
0: Портрет слушателя, чтобы создали.
1: Обобщенный, да, вот если можно. Или там 2-3 типа.
0: Понятно, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, не знаю даже, как-то меня врасплох такие вопросы ставят.
0: Ну, ты же описал вот недавний концерт в одном из московских клубов, вот можешь рассказать этот сюжет. Это такая внеэфирный был разговор, но ничего в нем нет.
2: Ну, это вперемешку, понимаете. Ну, всех видов и профессий люди, в общем-то, говоря, ходят на наши концерты, в общем-то, и нашего постоянного слушателя, я не знаю как... Я даже не могу так составить.
3: Ну, раньше был более конкретизированный тип, да? То есть какой-то более такой рок-н-ролльный молодежь такая.
2: Не, ну конкретно, конечно, когда мы вот начинали, допустим, мы прям четко, не стесняясь, будем говорить, мы играли в стиле такого поп-панк, такой, как бы говоря, там. Вот, типа, и на наш концерт ходили только панки, понимаете, там все со всеми там все, что к ним прилагается. То есть, там, типа, джинсы, там, все это, ирокезы. Вот. Сейчас вот как-то все вот вперемешку идет. Да это не только с нами происходит, по-моему, со всеми ансамблями там. Туда-сюда там студенты, панки, бандиты, хулиганы, наркоманы, там кого только нет.
0: А вот старушки.
2: Старушки ходят в безумицы, да, некие. Старушки там. Многие приводят своих детей там, как бы слушать туда-сюда. Ну, целое поколение, может так сказать, воспитывалась на наших
3: песнях.
2: На наших
3: не
2: песнях,
3: Янги, конечно, да. Но нормально.
2: А я не знаю, что по поводу Янгов на нас наехали. Я, по-моему, ничего обидного не сказал, а насчет уровня...
0: Нет, это я, по-моему, сказал.
3: Мы страдаем.
2: Да не, ну ладно, нет. Я просто хочу сказать, что мы стремимся к этому, ко всему, и дай бог нам это достичь такого уровня. А когда вот мы достигли, достигнем бы, конечно, мы уже потом будем по-другому разговаривать.
0: Ну что, следующая пьеса.
3: Давай. «Гагарин и мне». Такая письма немножко, она так опережает события с 12 апреля, но нормально.
2: Нормально. Это ко дню космонавтики специально написанная песня. И очень так, будем говорить, именно... Ну, здесь совершенно не про Гагарина, а про отношение человека к природе, в общем-то.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: 73,82 МГц.
2: И предлагаю дальше прослушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы Валерию Скородеду, руководителю группы «Монгол Шудан». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Я ужасно рад, что у вас появился Валерий в эфире, это чудесно. Я любитель «Монгол Шудана».
4: Конечно.
3: Я наравне с ним, я слушаю и Вагнера, и Grateful Dead, и Led Zeppelin. И, знаете, по кайфу.
5: Нам приятно быть в такой компании.
4: Это хорошо, да. Особенно с Вагнером, кстати.
5: Да, Вагнер — это хорошо.
3: Ну, все зависит от настроения.
2: У нас так звали боцмана, кстати, Вагнера. Представляешь, имя было Вагнера, фамилия Тихонов. Вагнер Тихонов. А Вагнер Сергеевич Тихонов, если точнее, боцман. Но как боцман, у него кличка была, а звали, вообще, и у него воинское звание было мичман. Его потом списали за алкоголизм с подводной лодки. Да, извините, что я перебил, давайте вопрос мы ждем.
3: Странно, да, у меня будет парочка вопросов.
4: Давай.
3: Значит, во-первых, как вы относитесь к идее анархизма? То есть, ну, не на уровне там черного знамени и вперед с саблями на Кремль, а вот на уровне Бакунина и Кропоткина.
4: Uh-huh.
3: Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы знаете, «Сектор Газа» записал совершенно чудесную сказку.
4: Uh-huh.
3: Вот. У меня, ну, много друзей, которые такую музыку не слушают. То есть они наверняка бы «Сектор Газа» не знали бы.
4: Ну, конечно.
3: Но вот сказка у них есть у всех. То есть так потащило. Вот такой бы ход вам придумать.
2: Спасибо.
3: Вот. Спасибо вам огромное. И удачи вам, и хороших песен. Ну, господи, всего хорошего.
4: Спасибо большое.
2: Нет, это я был. Давай, Валера, отвечай.
4: Ну, я где-то уже, по-моему, где-то я уже, по-моему, пояснял, почему, значит, идеи анархизма возникли вот это, черное знамя, бей, стреляй, круши паровоз, там, Буденовка, там, саблища. Вот. Это песни, которые были записаны чисто на заказ для кучки ростовских казаков, там, ну, молодых там, которые, ну, просто... Когда мы начинали, у нас была такая песня, там называлась она «Продразвёрстка», по-моему, и «Чапаевский твист». Это что-то было такое, ну, как бы на тему о гражданской войне. И они когда услышали, сказали, типа, старик, сделал нам еще штук 20 таких, и я сделал. Вот, и это все вот так вот было. Откуда я все это знаю? Ну, в свое время, значит, у нас там в школе был кружок молодых таких анархистов, значит, нигилистов, или не знаю, как их назвать. Вот. Я туда входил, как говорится, был там в редколлегии. Существовал. У нас был свой рукописный журнал. Мы, значит, там проштудировали, значит, там Бакунина. Вот. Причем Бакунин для нас был как бы кумиром, потому что, допустим, там Кропоткин со своими идеями, значит, возникновения каких-то государств, короче, нас совершенно не прельщал. А так как мы были молодые и горячие, нам казалось, что с помощью пистолета, ружья и вооруженной банды матросов можно, короче, покорять весь мир. Вот. И как бы... мы себя относили к фракции таких анархистов-безмотивников. То есть это как бы по батюшке Бакунину, это была приблизительно такая вот картина. Тут, если едет телега такая по полю, да, ну, к примеру, взять, вот, и к нему приближается отряд, значит, всадников, и они его спрашивают, типа, ты за кого болеешь, за «Динамо» или за «Спартак»? Значит, но если он говорит за «Спартак», они его, значит, отрубают голову. Если он скажет «Динамо», они ему тоже голову отрубают. То есть не важен факт, за кого ты болеешь, понимаешь, главное найти общий язык с ними как таковой, то есть там либо на них наехать, там либо еще что-то, ну это как бы такие вот безмотивники, да. Ну, в общем, мы с этими ребятами, ну там, прочитали там Прудон, там еще какие-то там вещи, там я сейчас уже, честно, Штирнер, по-моему, вот, я сейчас не помню, конечно, не буду распространяться, все-таки не политическая передача, я как бы не политик, да, но анархисты всех стран соединяйтесь, Форео, конечно, я знаю очень много иностранцев, которые в случае чего меня поддержат, вот, вот, в общем-то, жил одно время там в Берлине в анархической общине, ну, в общем-то, все это нормально. Вот. А по поводу второго, насчет сектора газа, насчет сказки, то я, вы знаете, стихов у меня очень много, значит, но сделать так, как это сделал Юра Хуй, я не считаю целесообразным, потому что он как бы это был первый, понимаете, и, в общем-то, если мы это будем делать и повторять, то это будет как бы жалкая попытка, ну, повтора, да, вот как бы сказать, вот, поэтому, конечно, если сделать что-нибудь вообще другое, то это вот это другой разговор. Ну, вот, собственно говоря, к чему мы и стремимся, в общем-то.
6: А Юрок сейчас пишет новую сказку по щучьему велению.
2: А я вот подумал недавно, совершенно мне пришла в голову такая мысль о том, что есть же вот сборная звезд эстрады по футболу, называется Старко. Да. А вот нужно как бы вот всем звездам, так сказать, рок-н-ролла, да, поставить какой-нибудь балет, ну, со своим участием, то есть, ну, как бы там достаточно много этих женщин есть всяких, там, например, взять и поставить Лебединое озеро на полном.
4: Лебединое болото.
2: Да, и прям там с плясками, со всеми пирогами, то есть там в таких штанах, там, ну, специальных балетных, в чешках там.
4: Ну, это женского состава маловато, понимаешь.
2: А можно набрать, ну, сессионные, а для массовки набрать, там, родственниц там, и так далее. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
7: Вы знаете, я очень хочу поблагодарить Валеру за его песню и вообще за все его песни, вот и за первую, которая про лохматого солдата. Вы понимаете, если услышишь эту песню, то она буквально больного сорвет с кровати, и он станет танцевать. Вы понимаете, большая удача. И последующая вот одна мелодичная, я вот сейчас не помню, может, это на слова Есенина она?
6: Да, вероятно.
4: Да, вероятно.
7: Вероятно, на слова Есенина тоже очень, и вообще мелодия чувствуется. И пускай это определенное направление в музыке, действительно, но я так же, как вот предыдущий звонящий молодой человек, я слушаю Моцарта, он слушает Вагнера. Я, правда, скорее поклонница Моцарта и нашего Глинки там и все. И также вот сейчас такая же поклонница и Валеры. Вы понимаете, совершенно. Он просто дает такое же, понимаете, ведь, вот мы слушаем Глинку, но в конце концов вот появился Валера. И понимаете ли, Малгон Судан просто звезда.
4: Спасибо большое.
6: Ну, кстати, я хочу поздравить эту женщину лично от себя. У нее прекрасное чувство хита. Она вот первую песню отметила, хит 100%, на которую мы и тоже ставим раскрутку, и Москву. Вот четко сразу выделила две песни из много других с первого раза.
2: Кстати, у нее, значит, все таланты продюсера, в принципе.
6: Безусловно.
4: Это хорошо, что вот так вот, да. Очень.
2: И много знакомых имен опять прозвучало. Моцарт, Глинка. Просто Моцарт — это так у нас на даче звали здорового экстерьера такого, вот. И он один раз попал под сенокосилку вообще, его перепилило пополам, но потом местный вот лекарь был, ну, никто не знает, как его там целиком звали, он такой, типа, был, кличка у него Захарич была, представляете, Захарич, так. Он его сшил сам и травами вылечил, и Моцарт снова стал бегать, и вот как ни в чем не бывало. То есть это я говорю о том, что, дескать, за народную медицину, как бы, помахал колотушкой за народную медицину я.
4: Я знаю одного санитара по кличке Бинт. Ну, ну и больше ничего про него сказать нельзя.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Ой, вы знаете, простите, перезвоните, если сможете, очень плохо вас слышно.
6: Похоже, межгород.
2: Межгород или, может быть, снизу кто-то. Здравствуйте. О, здесь вообще не получилось. Ну, давайте послушаем композицию тогда.
6: Композиция «Самара-городок».
2: Известная песня.

0: Маленький, наверное, город. Я вот о чем сейчас подумал, что, в принципе, в каждом городе есть свои какие-то, ну, понятные там пень, там, достопримечательности архитектурного плана, так сказать, общебазитический, ну, на который водят смотреть, скажем, там, как бы туристов, да, там, проезжающих. Вот. А есть какие-то вещи, которые вот, ну, там, вот...
1: Незыблемые.
0: Да, они незыблемые, но они скрыты, с одной стороны, от широкой общественности, но как бы вписываются вот постоянно в образ жизни. Например, в городе Рязани стоит памятник писателю Есенину, поэту такой, ну, прям здоровый. И он так руку держит, дескать, и воспевает, значит, рязанские просторы. И ему все время, как бы после каждой свадьбы, на эту руку ставят пузырь шампанского. И вид совершенно... Ну, то, прям он так стоит, и получается, что он смотрит на шампанское, разглядывает его. Вот, а вот в Самаре, интересно, есть что-нибудь? Я почему спрашиваю? Ну, все время там про Самару ты поешь, я помню... Там как-то в Новосибирске тоже, я впервые это услышал, там, как в Новосибирске выступали всякие в цирке.
1: Выступали ли вы?
0: Ну, цирк, это вот самое смешное было, что в цирке. Да, вот, что с Самарой-то как, не были в Самаре вы? Нет. Что за город вообще?
2: Не, в Самаре мы...
3: Ну, я был, но не с концертами, да?
2: Нет, в Самаре мы не были. Нет, а предыстория, конечно, у этой песни очень замечательная, потому что там эта песня, значит, как бы напела на одной из какой-то... На каком-то мальчишнике у нас был, короче. Естественно, он закончился и пополам с девичником.
0: Ну
2: и
0: да, вот, да, да.
2: Ну, ты же понимаешь, да. И вот одна девочка, значит, вдруг неожиданно прервав наш общий базар и звяканье стаканов, вдруг попросила голос, села за пианино, там пианино было, и таким тоненьким голоском она спела, короче, значит, «Самару городок». В общем, девочка была прилично одета, но слова, которые она пела в куплетах, в общем, это не поддается, как бы сказать, эфирному звучанию, то есть, ну, ты же понимаешь,
0: ну, да?
2: Да. То есть ненормативная, как бы говоря, лексика, знаешь, о которой мы все так долго говорим, вот. Мы не будем разрушать иллюзии по поводу того, что туда-сюда, но все знают, что...
3: Это великая фраза.
2: Ну, все знают, что для друзей и компании, то есть там, я употребляю иногда, значит, русское народное творчество в этой песне, вот. Но, к сожалению, на этой пластинке мы были как бы связаны контрактом, которым нам это сделать не позволили, поэтому я заранее прошу прощения у всех своих, значит, любителей за эту дерзкую, как говорится, выходку, вот. Ну, а с другой стороны, в общем, неплохо ведь, да?
3: А я, кстати, был в Самаре, и знаешь, что-то такое вот классное? Там название улиц написано во весь размер дома, то есть там, представляешь, например, улица Мичурина выложена плиткой 2 этажа.
0: То есть не так, как вот эти синенькие.
3: Не вот эти вот синенькие таблички,
2: не промахнешься.
3: Да. Там вот это классно.
0: А, кстати, нужно всегда так делать. Я считаю, что нужно ночью обязать жильцов, вот типа как вот это наше здание. Мы, например, регулярно на 8-й рисуем тут из горящих окон цветы, там и катышек этот один, поставленный на другой, типа 8-й, дескать, у вас женщина с 8-м. Вот. Из светящихся окон остальные там считаем. Также нужно жильцов вот дома, а им за это сократить плату квартирную, да, там пополам. И будет освещено прям и красиво, во-первых, и видно, что за улицей.
3: И поднять плату за электроэнергию.
2: И видно, что все
0: остальные. Да, остальным поднять можно компенсировать, да, то есть вполне.
2: Логично.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да.
4: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
4: Вот у меня пару вопросов, вот у меня к Алексею вопрос. Вот я знаю, вы были директором у такой замечательной группы, как группа «Нюанс». Вот, и по каким причинам вы с ней расстались, и если вообще знаете, чем они сейчас занимаются, вот. А к Валере вопрос у меня. Будет ли издан на CD альбом бандитский, сольный ваш? Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Ну, про «Нюанс» там просто. Короче, группа как бы она перестала быть сама собой. Мы, в общем, так толком-то и не ссорились. Просто они сейчас работают аккомпанирующим составом у Стаса Намина. Стас Намин решил поиграть на гитаре и попеть свои старые песни. И вот для этого понадобились хорошие музыканты. И ребята, чтобы не потерять репетиционную базу, то есть они почему-то сочли лучше, что им не надо петь свои песни ломовые, то есть как прервать запись на студии «Союз», а надо аккомпанировать Стасу Намина. Ну, бог им судья.
2: Ну, нормально, нет, что, не расскажу. А насчет этого бандитского альбома, конечно, будет он на CD. Только я боюсь, что все-таки придется его немножко там как бы переписать, потому что ну, в целом, дух останется тот же, конечно. Да, будет это такое дело. Ну, я, по-моему, говорил, что будет выпускаться антология, и, в общем-то, все будет нормально. Вот. Значит, ну что?
0: Да, ну, песню.
3: Песню, да?
2: Пьеса. Еще одну песню, да?
0: Еще пьеса.
2: Давай.
3: Десятая песня. Дальняя дорога.

0: группа «Монгол Шуудан» звучала только что у нас. Это я так продиджействовал. Ну, просто, как бы, поскольку я заканчивал Самаркандский вот, институт, выпускающий диджеев, то я обязан иногда говорить какие-то фразы, касающиеся музыки. Я предлагаю последний послушать телефонный звонок, и последний на сегодня вопрос к Валерию Скородеду. Телефон 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы со всем вниманием просто тут.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я вот хочу присоединиться к недавно звонившему вам и высказать любовь и уважение ко всем присутствующим, так как вот эти вот две группы являются любимыми.
0: «Монгол Шуудан».
1: «Монгол Шуудан» и «Лаэртский бэнд», как это теперь называется.
2: Ага.
1: Вот, ну, вы знаете, к сожалению, вот вынужден сообщить вам такую не очень, может, приятную вещь. Дело все в том, что вот когда вышел последний альбом Валеры Истина,
2: да,
1: так получилось, что в одном магазине музыкальном просто не было денег с собой, не удалось купить компакт-диск, пришлось купить одну кассету.
2: Ага.
1: И вы знаете, как я понял, потому что потом стали смотреть остальные все кассеты, на партии, на достаточно большой, на второй стороне ничего нету. То есть это вот эта фирма...
0: Это брак ужасный. Это мы нам уже говорили.
1: Вы
0: да,
1: в курсе,
0: что так,
1: да?
0: Да, в курсе, да, что есть... Я лично сам купил вот ради любопытства кассету, и на ней, например, последняя вещь была просто фейдаут, то есть увод в тишину. То есть, ну это... Ну, это да, это просто ужасная работа кассетных фирм. Это не наша вина.
2: Не наша вина.
1: Я понимаю, я прекрасно понимаю, что это не ваша вина. Просто обидно, что вот эти люди просто не очень хорошо, получается, к вам относятся. Они не
2: ответственны. Я бы сказал.
1: Неответственно подходят к своей работе. У вас выходит кассета, которую хотят действительно многие купить, а не покупают там такой облом. Просто.
0: Ну, мы приносим свои извинения за них, как бы, в общем. Главное, чтобы любовь к нашей группе не остывала, как бы, в связи с такими неудобствами.
1: Любовь, она всегда жива.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Ну и что? Я думаю, что вот на этой замечательной, как бы, а, по-моему, не совсем тревожной в конце.
3: Ну да, это тревожная известь такая донеслась.
0: Ну,
3: я,
0: это, кстати, постоянно. Это как бы все хорошо, что еще поляки не напечатали кассеты.
3: Ты знаешь, уже напечатали.
0: Напечатали.
3: И болгары напечатали сейчас. Ну что, давай на концертик наш, что ли, позовем.
0: Ну да, давай зови, конечно.
3: У нас сегодня, вот уже 9 марта, на часы смотрю, концерт состоится в 19:00 вечера в клубе «Не бей копытом» на Измайловской площади, дом 1. Мы будем презентовать видеоклип «Москва», который, наверное, уже многие видели по центральным телеканалам, но мы там будем представлять немножко не такой вариант его. То есть, я думаю, он такой скандальный, он у нас никуда не пошел, вот в том виде, в котором он будет показан в клубе. Поэтому, как бы, правильно, то есть там будут показаны разные интимные дела, то есть там, в общем, как бы такой очень шокирующий клип. Мы всех приглашаем на наш большой, соответственно, сольный концерт сегодня в 19:00 вечера в клубе «Не бей копытом». Смотрите клип, смотрите, слушайте группу «Монгол Шуудан». Спасибо.
2: Я хотел бы добавить, что, по-моему, это будет последний за этот сезон, да, концерт в клубе «Не бей копытом».
3: Нет, кстати, после нас еще будет один 10-го. А, по-моему, что-то еще стоит на 17-е. Ну, мы, короче, уже замыкаем шеренгу выступающих вот на этой площадке, вот именно в Измайлово.
2: Не пропустите.
3: Не пропустите,
2: шикарное,
3: да,
2: шоу выступление группы. Кстати, там будут небольшие подарки. Мы будем исполнять песни с наших старых альбомов.
3: Которые уже давно не играли.
2: Которые давно-давно не играли. То есть там, типа, приходите, услышите.
0: Ну что же, я со своей стороны тоже присоединяюсь всячески, как и Валера, тебе там успехов. Там поддерживайся в такой же физической форме, в которой ты сейчас находишься. Ну и все такое прочее. Спасибо, что нашли время и пришли сюда. И до новых, собственно, встреч. Это такая фраза. Я уже татуировку себе с ней сделал. И уже многим просто показываю, так просто ничего не говоря, так рукав поднимаю. И там такая прям жилистая рука моя и написано синим кривым. До новых встреч.
2: Да.

0: И вот самый хай. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции. И вот самый хай. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: И я с радостью представляю наших сегодняшних гостей. Один из них уже постоянный, он даже приходит как бы со своим стульчиком. И как бы вообще не секрет, что сейчас каждый, кто приходит сюда где-то в среднем раз в две недели, тот приходит со своим уже персональным стульчиком, потому что высидеть всю ночь на общественном весьма-весьма тяжело. Это московский журналист Юрий. И с ним и как бы гость, которого Юрий привел, это писатель Михаил Веллер. Что я могу сказать, так сказать, краткая биографическая справка. Живет Михаил в городе Таллине. Об этом мы тоже, кстати, поговорим отдельно, потому что город сам по себе весьма интересный. За последние полгода было издано 12 его произведений. И, кстати, тираж вот доходил до 400 тысяч. Вот если бы, например, мне бы посчастливилось какой-нибудь компакт-диск выпустить таким тиражом, то я бы работал на радиостанции «Эхо Нью-Йорка» уже. Но это я так сказал, не знаю зачем. Из наиболее известных произведений Михаила Веллера такие, как «Легенды Невского проспекта» и «Приключения майора Звягина». Я рад приветствовать вас в нашей замечательной студии.
2: Более всего в плане приветствия и прощания мне нравится мой хороший знакомый по партийно-художественной кличке Толстый из города Парижа, который, когда мы с ним познакомились лет 7 назад в Таллине впервые, уже перед его отъездом, на вокзале, посмотрев на всех добрыми, немного нетрезвыми глазами и предупреждая излияние, сказал просто: «Ну, а теперь давайте говорить друг другу всякие слова». Таким образом, я очень рад всех приветствовать.
1: Юрий, ты скажи тоже что-нибудь. Ну, ты можешь рукой помахать в окно людям, которые собрались. А просто дело в том, Михаил, что та толпа у входа, которая стоит, это как бы уже такой неотъемлемый атрибут нашей программы. Просто люди хотят не только слышать, но и видеть. Как вы видите, вот это окно здесь, оно сделано из увеличительного, собственно, стекла. И с той стороны нас очень хорошо видно. Поэтому эти люди с радостью на нас смотрят. Юрий машет им рукой. В ответ я вижу, уже поднимаются транспаранты, на которых написаны вопросы и для вас, и для Юрия.
2: Простите, пожалуйста, а вот это вот стекло нельзя ли сделать не совсем простым, а несколько изогнуто фокусным, ну, чтобы оно показывало, где думать пошире, а где жевать поуже?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что вот в тот момент, когда это стекло выплавлялось, оно несло еще одну цель. Между рамами вот этими заливался холодец.
3: Ну, добрый вечер. Дело
1: Юрий,
3: в том,
1: подожди,
3: что
1: не
3: я...
1: мешай. А если стекло будет изогнутое, то холодец будет просто неправильной формы. Как-то принято, чтобы он был, ну, квадратный. Это же эстетичней. Да, Юрий,
3: добрый
1: говори.
3: Вечер. Сегодня очень интересно испытывается форма передачи. Все говорят, и я киваю. Но, тем не менее, я решил тоже поговорить некоторые слова, поздороваться с вами, сказать, что мне очень приятно встретиться в эфире нашими постоянными радиослушателями. И хочу сказать, что сегодня я предлагаю весьма специфическую тему, необычную, может, для нашей передачи. Это тема «Мужчины и творчество», «Мужчины в творчестве». Мои оба собеседника, уже сложившиеся творческие личности со своей аудиторией, со своей авторской жизненной позицией. Ну и мне разрешили остаться, присутствовать при этом разговоре, поэтому это для меня очень приятно, это для меня, это мне льстит. Я хотел бы сказать, почему такое выделение. Ну, во-первых, сегодня ни одна женщина не согласилась прийти на эфир, поэтому мы вынуждены несколько так... в усеченном виде. А с другой стороны, есть многие профессии, например, хотя есть женщина-космонавт, никто никогда не видел женщину-водопроводчика. Сколько бы вы ни вызывали водопроводчик, всегда придет мужчина.
1: Не, ну вот, кстати, Юрий, тут ты не прав. Вот наша Прохора, она как раз занимается и починкой, и технического оборудования.
3: Вы можете заставить
1: совершенно
3: делать человек что угодно, я прекрасно это тоже прочувствовал на себе. Вот. И... мужчины известно, что, например, вот мужские шахматы, женские шахматы – это разный спорт. То есть каким-то образом всегда мужской интеллект и женский интеллект отделяются. Но и в проявлениях уже, в творческих. То есть ни одна нормальная женщина книгу, подобную по объему и занудности «Войне и миру», не напишет. Потому что, во-первых, у нее дел конкретных намного больше. Во-вторых, она понимает, что это, кроме учителей литературы, никому не интересно. Во-вторых, мне вот всегда удивляло, что есть среди великих скульпторов в основном мужчины. И если мужчина лепит Венеру Милосскую, хотя я тоже, как и многие, считаю, что зад у нее обвисло, и никакой она не эталон красоты, то те же самые мужчины лепят Аполлона Бельведерского. Было бы куда логичнее, если бы этого Аполлона изготовила женщина. Но, тем не менее, с той же любовью также затейливо вылепляется образ юноши. Вот. То есть, я считаю, что тема мужчины и творчества, она совершенно не раскрыта, загадочна. И мне было бы очень интересно узнать мнение непосредственно двух незаурядных творческих личностей, коими не только я, а многие считают Михаила и Александра, на этот счет. Вот как вы считаете, имеет ли право на жизнь такое выделение мужчин в отдельную творческую категорию? И если да, то причина ли здесь то ли брутальность, то ли какая-то историческая роль мужчины в развитии общества, то ли просто что... Ну, как вы считаете? Вот первый вопрос мой, конечно, к гостю, к Михаилу.
4: Да. Гость считает, что если говорить о мужчине и творчестве, выделяя эту группу, то тем самым самовыделяется вторая, последняя оставшаяся группа – женщина и творчество. Потому что та девица, которая написала «Скарлетт», изваяла книгу, которая практически не уступает «Войне и миру» по объему, и, на взгляд многих мой в том числе, значительно превосходит ее по занудству. Это не всеобщая точка зрения. Что касается женщины и книги, то дай бог каждому мужчине по объему написать столько, сколько написала старушка Божия Барбара Картленд, которая свои романы печет по штуке в неделю, которая в мир уже шлепнула на всех языках 600 миллионов экземпляров. Это больше, чем у Сидни Шелдона, больше, чем у Стивена Кинга. С занудством и объемами все в порядке. Другое дело, что женщина занята еще какими-то вещами, как вы справедливо и заметили. Если начинать с этого творчества, то первое, что сотворено из мужчины, да, к истокам Библии. Вот мужчина и творит все, что может. Понятно, что брутальный подход, тяжелый подход. Здесь очень интересно это раскрутить с какой-нибудь противоположной стороны, потому что без противоположной это два начала, инь и янь.
1: А я вот сейчас подумал, мы в свое время с самой школьной скамьи спорили, вот Эрих Мария Ремарк, это мужчина или женщина?
4: Должен сказать, что я никогда не встревал в такие споры, но, как справедливо заметил классик, кто же пишет трогательнее, чем дамы, разве что иные мужчины. Были на свете женщины, которые хорошо писать умели тоже. Как сейчас крайне мало у нас известный уже Флэннери О'Коннор, потому что ее единственный сборник на русском «Хорошего человека найти нелегко» вышел в свет 25 лет назад ровно. Дело в том, что если сейчас начинать говорить что-то такое за мужчин, мужчины и творчество, мы будем о плюсах или о минусах. Плюс мужчине как-то вот подразумевает той группе, которая за скобками, минус женщине. Мол, у мужчины больше творческого начала, преобразующего и прочее. И поскольку Юрий предложил такую тему, то я неожиданно для себя ощущаю, как буквально въезжаю задом и некуда дальше, уже упираюсь спиной, как спинку стула, в эту вот нишу, что надо бы же и женщин защищать.
1: А вы знаете, я сейчас подумал о том, что, в принципе, на творчество очень серьезное воздействие оказывает, как ни странно, визуальное восприятие людьми друг друга. Вот я поясню. Вот представьте себе, да, сидит мужчина за письменным столом под светом лампы, да, ну там, будь то Ленин, будь то там Лев Толстой, не знаю, будь то вы, я или Юрий. Это смотрится вполне нормально. И когда ему, например, звонят по телефону, жена говорит, вы знаете, он сейчас занят, он пишет. И как бы это воспринимается очень естественно. Так же, как, например, мужчина за рулем автомобиля. Теперь, если женщина сидит за столом, то есть я там не имею в виду в данном случае Валерию Новодворскую, она вполне нормально смотрится, видимо, за своим столом. А какую-то женщину, так сказать, писатель,

0: Видимо, обильно под кожу мужские гормоны.
1: Мужеподобные, да, вот такой на анаболиках сидеть. И...
2: Господа, вы знаете, приблизительно те же жалобы с гораздо большей и искренней слезой полтора века назад изливал Альфред де Мюссе, который говорил: «И вот мы приезжаем из ресторана, и вот мы ложимся в постель, и вот я хочу спать, а она отпихивает меня, вскакивает, садится к столу, закуривает и пишет». Речь шла об «Авроре Дюдеван». Все это распалось с печалью. Де Мюссе был неплохим поэтом, но ведь она все-таки не самым плохим прозаиком. А посуду будет мыть посудомоечная машина.
0: Ну, кстати, вот я хочу сказать, что, в принципе, Альфред Загу тоже признавался в своих дневниках неоднократно, что большинство, ну, не большинство, 50% своих идей он черпал из, так сказать, своей жены, которая, может быть, не могла их как-то в такие более формы законченные сконцентрировать. Но, тем не менее, у нее был... Ну, она была немножко сумасшедшая у него, и иногда выдавала какие-то идеи, которые вот, вот они на блюдечке, бери и описывай. То есть, в принципе, скажем, генерирование женщинами идей, оно очень полезно. Но вот воплощение этих идей уже смотрится, ну, немножко по-идиотски, потому что действительно у них масса проблем, которые просто мешают им закончить. Потому что вот вы, как писатель, наверное, понимаете, что если вы начали что-то писать, ну, скажем, какой-то сюжет, у вас есть вот определенный, в данном случае, нить этого сюжета, то ее все-таки желательно писать в одном настроении, в том, в котором он задумывался. Потому что если настроение переломится, то неизвестно, к чему это выведет. Может быть, получится лучше, может, получится хуже. У женщин настроение меняется каждые 2 минуты. То помада плохая, то кошка там написала под кроватью. Да, Юрий?
1: Просто я хотел сказать, для меня это до сих пор изумительный факт, что женское восприятие, оно абсолютно... Ну, это как бы банальная вещь, я говорю о восприятии литературы. Оно совершенно обособлено и никоим образом не коррелируется с восприятием мужчины. Например, моя жена, достаточно адекватно воспринимающая мировую классику, авангард, она с упоением читает любовные романы. И когда я открываю случайно найденную книжку на столике журнальном, где написано, что он проснулся на смятых простынях, рука мучительных вытонула пустую подушку, беспричинная эрекция мучила его уже второе утро, и вот такой заход. То есть я начинаю понимать, что нужно как минимум женские глаза или полная, в общем-то, гормональная перестройка, чтобы воспринять это творчество так же, как женская реклама с косичками, с помадками, с какими-то обязательно розово-оранжевыми там пятнышками. Точно так же...
2: Господа, я готов с этим согласиться. А теперь попытайтесь взглянуть женскими глазами на эти бесконечные боевики, где безмозглые идиоты почему-то бегают и зачем-то бьют друг друга. Хотелось бы усмотреть в этом какой-то смысл.
1: Вы согласны, что в каждом классе самые классные девчонки любят именно тех самых безмозглых идиотов, которые всех бьют? И, в общем, целуются.
2: Нет, не согласен. Есть варианты.
0: Я тоже не согласен.
2: И, безусловно, женщинам всегда нравятся сильные и храбрые. Но когда речь заходит о тупости и безмозглости, случаются варианты.
1: Даже у Юлиана Семенова, горячо мною почитаемым, в каком-то романе описано, что когда немецким гадам потребовалось отбить профессора от общества, то его жену своротил огромный спортивный мэн, который не раскрывал рта и молча не танцевал. И умница муж был брошен и на съедение. Мировая общественность от него отвернулась вместе с женой.
2: Была такая история. Гетц не Берлихинген. Тебе с ним было лучше, милая, но что ты милый, он умел только хорошо разговаривать. Дело в том, что женщина всегда тянулась к силе, а сила, в зависимости от уровня развития цивилизации, общества, имеет разные аспекты. И когда женщина любит богатого, а бывает искренне, когда она продается за бабки, это одно. А вот когда она действительно тянется и любит, это другое, но не за деньги, а за ту самую силу, которая позволила ему заработать эти деньги. Ну, кулаки кулаками, но нужно еще что-то, иначе миллиардерами были бы гориллы, которые у миллиардеров на побегушках.
1: Во-первых, согласитесь, что очень часто жена, если верить в светской хронике, жена...

0: Жена миллиардера изменяет с кучером, с телохранителем, с шофером. Во-вторых, сейчас...
1: Простите, я перебиваю, мне напоминает старую шутку «Русский треугольник». Барыня живет с кучером, а кучер с барином.
2: Я, кстати, вот хотел на эту тему тоже сделать такое замечание. Вот вы привели тут пример, когда вот она, типа, изменила своему мужу, умница, с таким здоровым парнем. Мне кажется, что в этом есть элемент садомазохизма какого-то. Ну, то есть в данном случае она привыкла видеть своего вот этого постоянно интеллигентного мужа, и когда она видит вот этот оковалок, то для нее он прежде всего воспринимается не как личность, а как здоровая мошонка. Я не имею в виду какое-то скотство сексуальное здесь, а именно извращенное восприятие партнера. То есть на его месте мог бы оказаться какой-нибудь вообще горбатый, например, человек. Или там, я не знаю, одна голова с половым членом. Вот она пришла бы на эти танцы и ездила на колясочке. И она бы могла и на него запасть.
1: Господа, если бы толпа за окном состояла сплошь из феминисток, то подъезд бы уже поджигали.
2: Да, ну, кстати, такое уже было однажды, потому что тут было некоторое разногласие. Вы знаете, вот Баназир Бхуто свою лучшую книжку политическую написала, находясь на третьем, по-моему, месяце беременности. Вот я считаю, что беременность — это такое для женщины вынужденное, но одновременно оправданное безделье.
1: Я держу пари, что ни один мужчина не способен написать ни одного слова, находясь даже на втором месяце беременности.
0: Да. Даже Шварценеггер, да. Ну вот что бы я хотел сказать, как более-менее беспристрастный наблюдатель, что, в общем-то, я повторяюсь, и для только что подключившихся к нашей радиопередаче, я скажу еще раз, что с нами, со мной, или я с ними, две незаурядные творческие личности. И предложенная, заявленная тема – это мужчины и творчество. А мы, то есть они, вот уже 18-ю минуту просто клеймят женщин.
2: Почему? Мы как раз очень любя пытаемся разобраться в этих организмах.
0: Клеймят, да. Вот просто начали разбираться в организмах. Творчество тут же откинуто куда-то не то, что на задний план, а за витрину нашего магазина, в котором мы сидим здесь. То есть, и, в общем-то...
1: Знаете, я наблюдаю в этом ноту какого-то... фундаменталистского радикализма ислама, если так можно выразиться, потому что все это попахивает старинной арабской пословицей: женщина — это верблюдица, созданная Аллахом для того, чтобы пронести на себе мужчину через пустыню жизни, что противоречит простое: баба тоже человек.
2: Это то же самое. Вот арабы, они вообще народ очень интересный, у них же вот это, известна эта поговорка: ездить, то есть трахать мясо, есть мясо, ездить на мясе. Вот у них все свое к этому. Кстати, мне кажется, вот именно поэтому в большинстве вот этих стран арабских, вот я был в Египте, разговаривал с египетскими женщинами очень много и спрашивал, не было ли у вас желания писать стихи или еще что-то. Ничего не отвечают, накрывают лица тряпкой и так и убегают прям. Я подумал, что, может быть, ведь кровосмешение по планете идет совершенно глобальное. И если бы, например, вот эта раса вот этих египтян, да, она бы изначально не подвергалась кровосмешению, то вполне возможно, что уже на генетическом уровне желание что-то написать вот у женщин, оно подавилось бы давно. Но, учитывая, что какие-то крови туда проникают, наверняка хоть в одну из тысячи египетских девочек, скажем так, идея что-то написать, что-то сотворить, въедается. Но то, что она сделает, там не будет восприниматься вообще. Я так говорю, Юрий, уже о мужском творчестве, потому что там мужское творчество — это еще и подавление любой женской альтернативы.
0: Я вижу лишь набор каких-то слов.
2: Я, кстати, тоже.
0: То есть даже... Хорошо, что у меня хватило ума не следить за нитью вот этой...
2: Хорошо, что ты вовремя меня прервал.
1: Нет, ну знаете ли, каждому свое. Если ей не приходит в голову писать стихи, то ведь и вам не приходит в голову ходить в парандже. А что касается творчества, в конце концов, у каждого оно принимает свои формы. Кто-то вышивает бисером, кто-то пишет стихи, кто-то играет на саксофоне.
2: А вы знаете, кстати, вот насчет паранжи, это так,
0: Саша,
2: немножко
0: отвлекаюсь.
2: Саша,
0: кстати, без паранжи ведро не вынесет, у него жена с этим очень строго.
2: Это я хочу от нашей темы немножко отвлечься, вот насчет паранжи. Вот эти чебурашки, которые приезжают в этих масках с очками, ну, прорезанными спецназовцы, да, и всех кладут на пол, начинают шмонать насчет наркотиков. Вот теперь новое постановление, где-то начиная с сентября этого года, они будут в паранже все ходить, потому что эти чулки, они выглядят устрашающе. Было решено, что вот паранжа или ее подобие, оно все-таки будет несколько так поэстетичней.
1: Почему бы не сделать опрос, кто из них пишет стихи?
2: Кстати, у нас были специалисты в гостях по исследованию, так сказать, быта и, так сказать, нравственности сотрудников внутренних органов разных, так сказать, силовых структур. И они, у них есть отдел, который занимается вопросами реинкарнации. И было доказано каким-то немыслимым научным образом, что большая половина вот нынешних сотрудников правоохранительных органов в прошлой жизни были либо танцорами, либо балеринами. Парадокс.
0: Я бы попросил моих собеседников...
2: А ты не дразнись. Ну что, музычка?

0: «Эхо Москвы».
1: И в гостях у нас писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Речь у нас идет о месте мужчин, понимаете ли, в творчестве. Я вот сейчас подумал внезапно о том, вообще, что подразумевать под творчеством. Почему, ну, вот как-то, ведь это творчество, это на самом деле своего рода беспокойство, какое-то эмоциональное возбуждение, это какой-то генератор, внутри которого идет и дает идеи. Не обязательно это должно выражаться там, в написании книги или музыки, или там стихов, или в рисовании картины. Может быть, я вот знаю, например, очень творческого человека, который живет вообще под Смоленском. Он там, например, коней пасет. Вот это совершенно правда. И он к этому делу подходит очень творчески. Он счастлив наблюдением этих коней, мытьем их, подковыванием, расчесыванием.
2: Это не лидер группы «Вежливый отказ» Роман Суслов, нет? Который конезаводчик видный теперь. Еще кто-то?
1: Нет, это, по-моему, вот по совместительству он вот этот, о котором я рассказывал, записал альбом, по-моему, «Навигатор» называется.
3: Вы знаете, много лет назад пас и я разных животных. Только вы так произнесли где-то под Смоленском, как будто это где-то в Патагонии. Я этим занимался на Алтае. И это были кони, это были бараны, это был сарлык, он же монгольский як. Но думаю, что если бы я занимался этим всю жизнь, то я был бы профессиональный скотогон. А если мы назовем творчество все, то слово потеряет смысл. На самом деле, я подозреваю, что самое удобное место в творчестве это у меня по следующей причине. Понимаете ли, все мы, как говорится, крепки задним умом. Он же ум на лестнице и так далее, и так далее. Так вот, у этих, которые прозаики, задний ум, он же рабочий, он же основной. Это огромное преимущество. То есть, вслед тебе плюнули сегодня, за стол ты сел завтра, переживал до вечера и нашел наилучший ответ. И, в принципе, до чрезвычайности удобная профессия. А что касается беспокойства, ну, имеется разного рода беспокойство. Понятно, ну, комсомольцы, беспокойные сердца и так далее. Если у тебя нет мира на душе, то очень трудно делать что-нибудь хорошее. Это беспокойство некоего особенного рода. Вот когда тебе чего-то надо, но не то беспокойство, когда ожидается политический переворот, или болеет кто-то в твоей семье, или тебе кирпич может упасть с потолка на голову. Вот это равновесие между внутренним беспокойством и внутренним комфортом – вещь совершенно хитрая и особенная.
1: А как вы считаете, вот можно ли, вернее, может ли человек без особых, скажем, ну, так сказать, данных к писательству, но я имею в виду данных от Бога, то есть, ну, умный, образованный, много читающий человек, который никогда не занимался написанием книг, так сказать, сделать над собой какое-то усилие, какой-то тренинг и начать писать хорошо? Хорошо именно, хорошо ярко, не так, как большая половина вообще существующих на Земле писателей.
3: Такие опыты ставились. Некоторые начинали в позднем возрасте и считается, что у них получалось хорошо. Сейчас мало кто помнит, что Уинстон Черчилль, кроме того, получил Нобелевскую премию в области литературы за свою пентологию о предках из рода Мальборо. Правда, там еще лейтсекретарь руку приложил. Здесь вот какая штука. Если у человека жестко сбалансированная нервная система, вот в космос и в разведку, то ему эту систему очень трудно привести в состояние такого перерасторможения, что у него глаза горят, колени трясутся, руки дрожат, сплошное вдохновение, и вот он пишет стихи. Но у него не получится, он спокойно, чего, собственно, волноваться. Но если мы возьмем некоего среднеумного и среднеобразованного человека, ну, лучше моложе, да, чем моложе особь, тем легче она чему-то обучается. Нервная система лобильнее, клеток больше, реакция быстрее и так далее. Научится. Из этого можно сделать гениального шахматиста, да? Но до уровня первого разряда можно, в общем, при тренинге дотянуть любого. Другое дело что? Мы имеем дело со штучным производством, где смысл имеет только штучный экземпляр. Вот нечто такое, чего раньше не было. А если это поточные сгрядки, то его вообще не надо. Вот потому не имеет смысла писать заурядные книги. Разве что ты этим зарабатываешь большие деньги, тебе этого хочется, или разве что тебе это очень нравится.
1: Вот мужское творчество именно, так сказать... А, да, Юрий,
2: вот у меня как раз по поводу мужского творчества длинный вопрос. Вы напрягитесь, он длинный будет. Я могу сам даже несколько запутаться.
1: Ты, главное, то скажи, когда ты запутаешь, чтобы я сказал, что я не следил за твоей терапией. Я мститель.
2: Злопамятный, да, ты, Александр.
1: Мститель. Я шучу.
2: Вот, с одной стороны, считается, конечно, что мужчины — это брутальность. Ну, в таком позитивном смысле, что это мужские, не вторичные половые признаки, а качество, сила, агрессия, напор, инициатива. И, с другой стороны, известно, что у мужчины намного больше адреналина выделяет, ожидая анализа крови из пальца. Мужчина намного больше нервничает перед кабинетом стоматолога. В общем, что он не выдерживает вот такие мелкие удары судьбы. Может напрячься, скулу стиснуть и один ударчик по крепкой башке выдержать. А текучка его просто сшибает с катушек. И с другой стороны, это я говорю, предполагая то, что основные творцы исторически вроде бы мужчины, замеченные творцы. А с другой стороны, известно, что, по крайней мере, по опыту последних веков, большинство мужчин в творчестве гомосексуалисты. Если вести речь о мировой рок-музыке, то, может быть, гетеросексуальны 20% великих рокеров. Балет, на мой взгляд, там вообще... О процентах уже и не идет речь, там просто какая-то вся охватность. То есть вот как это связать? С одной стороны, творцы, да, мужчины, все имена, в общем-то, и лица явно мужские. В балете это даже видно визуально, что это мужчина. А с другой стороны, вот такой перекос в сексуальной ориентации и, казалось бы, только вот утонченные натуры мужские являются лучшими творческими натурами. Где здесь правда, где здесь наносное? Вот я сумел как-то сформулировать?
3: Безусловно. И так, по прошествии соответствующего количества минут нашей передачи, я выяснил для ответа, на какие вопросы вы меня пригласили. И, господа, боюсь, что я не в состоянии выступить в роли эксперта в вопросах однополой любви. Это не мое амплуа, не моя специфика. Ну, что же поделать? Каждому свое. Некоторые как-то так консервативно, по старинке, не модно. Можно сказать. Относительно того, что большинство творцов были гомосексуальны, ну, не знаю, не знаю. История как-то такого не зафиксировала. Понимаете ли, какая штука? Талант – это всегда перпендикуляр. В некотором смысле гомосексуализм, если мы уберем за скобки те 3-4%, которые просто врожденное отклонение, хромосомки перепутались, это тоже перпендикуляр. Когда мне уже мало этого, хочу другого эдакого. Итак, возвращаясь к адреналину. Мужчина более переделыватель жизни, женщина более хранитель и продолжатель жизни. Вот тот самый, совершенно верно, больший впрыск адреналина – это тот самый на уровне физиологии, больший импульс к переделыванию жизни. Если все это остается внутри, идет в минус. Поэтому мужчина быстрее умирает. Так он больше и переделывает внешнее кругом себя. Вот поэтому, возвращаясь к нашему прошлому куску, как правило, у самцов большие рога, да, и пусть будет стыдно тому, кто подумает об этом плохо, у самцов пышные хвосты, красивые шеи и прочее, прочее, прочее у разных животных. И вот дело дергаться, дело самки смотреть и выбирать. Потом она будет вынашивать и продолжать, а он полетит, хотя, может быть, будет корм в гнездо приносить и прочее, прочее. Это разные роли. Так вот, творчество – это одна из форм переделывания мира. Если брать на основе только и всего. Вот поэтому мужчина больше мир и переделывает. Что же касается способов реализации своей сексуальной энергии, это очень незначительная и косвенная связь, мне кажется.
2: Дело в том, я, видимо, несмотря на то, что долго задавал свой вопрос, спасибо, это тоже очень интересно было узнать, но я спрашивал о другом, вот в том числе и Александра, и вас, когда вы используете творческий зуд, вот момент творчества, вдохновения, каждый по-своему, это называет. Что вы в себе больше ощущаете? Это сопоставимо с каким-то моментом защиты от агрессии или нападения? То есть как-то, ну, начиная от того, что твоя очередь в винном магазине, кто помнит, занимает посторонние, и кончая поведение в кабинете большого начальника. То есть, что такое-то? Это или борьба, или это, наоборот, переход в состояние какого-то единения с чем-то тонким, эфемерным. Вот я хотел сказать, что в процессе творчества больше вот именно мужского такого агрессивного начала, или вы в данном случае ощущаете какое-то утонченное состояние?
3: Я никогда не был женщиной и не могу адекватно представить, что она чувствует в некоторых ситуациях. Хотя, безусловно, стараюсь себе это представить. Первое. Второе. Безусловно, мои ощущения не имеют ничего общего с гомосексуализмом в этом процессе. Третье. Не имеют они ничего общего и с ожиданием своей очереди как в винном отделе, так и в кабинет стоматолога. Все это, безусловно, положительные эмоции. Где, если пытаться выделить что-то главное, что хочу, то и делаю, а могу – все. Это совершенно замечательное ощущение. Вот как я напишу, так и будет. И вот здесь, в некоем своем условном, отбитом пространстве, ты властелин мира. Да, наверное, это мужское начало, правда?
1: Да, а можно я спрошу вот вас вот сразу у обоих? Такой вопрос. Я немножко вмешаюсь в вашу беседу. Просто как бы у человека постоянно, у любого есть какие-то мечты. Они там бывают проходные, бывают основные, но наверняка каждый из вас, ну и я в том числе, мечтал когда-нибудь попробовать хотя бы на час оказаться, так сказать, в чужой шкуре, то есть в теле какого-то другого человека или животного. Вот скажите, Михаил, если бы вам сейчас сказала бы, вот наша Прохор пришла бы, совершенно трезво посмотрела бы в глаза и сказала бы: я могу вас на целый час отправить в любое, так сказать, физическое тело на Земле. В тело Клинтона, в тело там Бриджит Бардо или там в тело птицы. Вот в кого бы вы согласились на этот час?
3: Из перечисленных вами, безусловно, Бриджит Бардо.
1: А так вот, если бы...
2: Представляете, как бы вас домогались, тоже это непривычно же.
3: Черт возьми, пусть бы я хлебнул один час настоящей славы.
1: А ты, Юрий?
2: Я не берусь, так бы у меня просто дыхание...
3: Окей, тогда вторые полчаса я бы побыл своей кошкой.
1: Кстати, вот кошкой, наверное, было бы интересно посмотреть, что ощущает кошка.
2: Не, ну, безусловно, наверное, побыть красивой женщиной – это самое интересное.
1: Я... Ну, так, а я, кстати...
3: Особенно в некоторых ситуациях.
1: Я опрашивал огромное количество женщин. Просто мы от нашей программы, так сказать, ходили с плакатом вот с этим «Эхо Москвы», который висит у вас за спиной, и делали опрос. В основном у всех женщин спрашивали, задавали им тот же вопрос. И, я вам скажу, 98% ответили, что хотели бы побывать, так сказать, в тушке мужчины. И только 2% ответили каких-то животных, свою собаку, кошку, ну и птичку, там, по-моему, одна только ответила, старушка 60-летняя. Вот, но тем не менее, мне кажется, вот эта тяга, так сказать, побывать как бы в шкуре противоположного пола, это и есть, хотя люди в этом не признаются, но это и есть 1/100 часть генетически заложенного в любом человеке гомосексуализма, будь то женщина, будь то мужчина.
2: Я, несмотря на справедливый упрек Михаила, что я перекашиваю в сторону сексопатологии, это, но я вспомнил, что недавно я видел какую-то в сексуальном руководстве позу, которая позволяет то ли женщине почувствовать ощущение мужчины, то ли мужчине почувствовать ощущение женщины. То есть этим озадачены лучшие умы вообще. А у Михаила я хотел спросить, как у писателя, как у известного популярного писателя, реализовавшегося, то есть исходя из его теории, что писатель — это человек, который властелин в собственном мире, вот, в виртуальной реальности вот этой печатной. Вот. То есть получается, что, например, при тоталитаризме, когда он четко знает, что по нему пройдет кромсающие ножницы редактора, или просто, ну, будет какое-то внешнее, то получается, что он уже автоматически не может реализоваться. Если по-настоящему мужчина, он сначала выкорчевывает лес, создает свой участок, потом возделывает и собирает там плоды или столбит охотничий участок, то писатель, получается, натура целиком зависимая от внешних условий, начиная с того, завезли ли бумагу, на которой он будет творить, и кончая тем, что будет с его продуктом, потому что писатель, написавший книгу в стол, это скорее такая фигура эпическая, но не творческая, получается. То есть вот...
3: Юрий, в принципе, литература стала письменной только тогда, когда приспособились на чем-то писать. Уж бумажки-то мы всегда хоть какой да достанем. А относительно при тоталитаризме это конфликт совершенно всеобщий. Что, Советский Союз был исключением, что ли? Да масса всего во всякие времена. И здесь для себя я сформулировал очень давно. Выход единственный. Это писать такие вещи, которые являются и честными, и все-таки проходимыми, было такое, слава богу, забытое уже слово, одновременно. Потому что говорить, скажем, в тоталитарное время о вот борьбе с несправедливыми начальниками и несправедливостями политического строя и прочее, да, это только в стол. Но если речь идет о каких-то вещах, типа честность, верность, мужество, любовь, таким образом, что это может быть все равно честным и ничему не противоречит, хоть это все-таки можно. И должен сознаться, почему я при советской власти писал только короткие рассказы, потому что рассказ по сравнению с романом – это, ну, условно, торпедный катер по сравнению с авианосцем. Он прет на рядане, у него 15 сантиметров осадки, он проскочит. А махину не протащить. Вот так, как могли, и проскакивали, в чем мало преуспевали, потому что у редакторов был отработанный нюх, и они это секли на уровне синтаксиса. Все нормально, да? Но как-то он не так фразу строит. А что это он имеет в виду? И главный кровопийца для советского писателя был советский редактор. Вот у меня в одном трактатике есть специальная глава, которая так и называется «Борьба с редактором». Опубликован это был уже в 90-м году, снята цензура. Это написано, ну, выражаясь неуместным высоким штилем, кровью сердца как бы. Но обычно я не употребляю такие слова, ну, чтобы было понятнее. И вдруг это мой же знакомый в городе, еще Ленинграде, не Петербурге, перепечатывает в своем юмористическом рассказе, то есть юмористическом журнале «Шут» и говорит, как это смешно. Я аж глаза вылупил. Потом уже я себе завел такой резиновый штампик, заказал за небольшие деньги. Печатка гласит на бумажке. Публикация при любом изменении текста запрещена. И с издательствами я заключаю договор на условиях. Полное сохранение авторской редакции. Все. И никаких абсолютно дел. В стол это очень тяжелая работа. Это раз в стол, это два в стол, а потом начинается некий ущербный распад. Кроме того, одно дело, когда в стол работает тот, кто уже состоялся. Когда в стол пишет Трифонов, или когда в стол пишет Булгаков, который ставлен в Амхате и прочее, прочее. А вот когда молодой начинающий, год до год, 5-10 в стол, то он ломается.
2: Ну вот Сергей Довлатов, судя по всему, писал в стол около 15 лет, да, и только после этого обрел какую-то реальную популярность уже ближе к смерти.
3: И вы знаете, учитывая, когда он начал и когда он уехал, то это так получается примерно годиков 9. Причем в том, что он писал, ничего особенно непроходного-то не было. И печататься он хотел. И книга его в том самом Таллине была рассыпана по несчастной случайности, что рукопись эта книга лежала у парнишечки, которого ГБ протянуло совсем за другие дела. А там еще рукопись некого Довлатова. Чего у него книга рассыпать к чертям. Книга была уже в гранках, она уже была почти на выходе. Это можно считать несчастным стечением.
1: Скажите, вот, так сказать, в то советское время существовала, конечно, серьезная политическая цензура, и существовали дебилы, ну, которые как бы считали своим долгом вот, вмешаться во все своим скудным огузком. Это мозг, так у них я называю. Я тоже с этим сталкивался немножко. Вот действительно неприятно. Затем как бы вот эта политическая вся скотобаза, слава богу, развалилась. Вот дебилы остались. Дебилы есть сейчас, которые тоже считают своим долгом вмешаться. Но вот как грядет базитическое 16-е, то есть мы сейчас находимся на пороге преддверия. Как вы считаете, так сказать, в случае неблагоприятного исхода 16 числа, каковы будут пути, так скажем, хорошей литературы? Не литературы Колоска, Березки и прочего вот этого дерьма, а именно хорошей литературы.
3: Вы знаете, из меня плохой политический пророк, и знаю я ничуть не больше других совершенно простых граждан, которые питаются из средств массовой информации. И никто не ожидает в этом случае ничего хорошего из тех, кому нужна свобода. Потому что я в свое время не хотел ничего, кроме одного. Дайте мне возможность печатать то, что я хочу, за свой счет, минимальным тиражом на деньги, которые достану сам. Чтобы это не противоречило ни морали, ни цензуре. Чтобы там не было призывов ни к войне, ни к растлению детей и прочее, прочее. И вот то, что я получил это, для меня самое главное и самое ценное в тех новых временах, которые наступили. А каковы будут пути? А тут два варианта, что тут скажешь. Один, примерно так все-таки будет идти, не такие же идиоты, чтобы закручивать гайки. Другой, все-таки более вероятный, поскольку пресса единодушно, отчаянный в засос, любит коммунистов, ну так и они же должны прессе ответить взаимностью и гаечки, и барашки прикрутить. А такая прикрутка, всегда круги по воде, начинается цепная реакция. Ну что, захрупает, захрупает. Потом, кто может, тут же на всякий случай дернет куда-нибудь за бугор поглядеть, потому что когда уже не дернешь, поздно будет. То есть клинический прогноз неблагоприятный.
1: Вот такие писатели, на мой взгляд, мне очень нравятся. Это последнее мое сильное впечатление достаточно. Я действительно за литературой не сильно слежу особо, потому что и времени нет. Это Владимир Сорокин. Может быть, вам знакомо это имя. Меня просто поразило. То есть, не, может быть, даже не сюжетная его линия, а то впечатление, которое оставляет вот прочтение его произведений. Это как какой-то, может быть, мрачный, но это мультфильм. То есть, я читаю его книжку, я смотрю кино, прям, которое рисует мой мозг. То есть у него, мне кажется, вообще... Ну и я не думаю, что он как бы один там в таком жанре работает. Много наверняка еще людей. Они, на мой взгляд, весьма все-таки аполитичны. Как раз там основной вот акцент делается на отношениях между людьми. Они могут быть даже на необитаемом острове, где вообще нет никакого там социума, ну, грубо говоря. Вот. Как вы считаете, вот им будет... в данном случае легче или труднее, чем писателям более социальным? Или все-таки вот эти, которые придут, вот гримлины, да, не дай бог, вот, они как бы все-таки сыграют в демократию и скажут, ну, вы там не пишете, что красный цвет – цвет дураков, вот, ну и пишите там про какие-то там свои там поедания кала или еще чего-то, бог с ним, то есть будем вас печатать ограниченными тиражами. Или наоборот, они возьмут и зажмут поначалу то, что как бы в общебазитической среде считается пошлым, хотя все это делают.
3: Видите ли, не надо беспокоиться, и Петеньке хватит, и Машеньке достанется. Потому что дело здесь не в том, чтобы, предположим, социальных-то, которые против, мы прижмем, ну, а те, которые там чего-то мелкие табу взламывают, мы оставим. Дело в том, что когда человек ограниченный получает власть решать, то он все кроит своим аршином. А обыватель – это тот, кто полагает ерундой, заумью и ненужностью все, что он либо не понимает, либо не согласен, либо ему недоступно, даже если он думает, что он понимает. Все это объявляется нехорошим по тем или иным причинам. Это стремление к единообразию, к ранжиру. Это неизбежно было в искусствах и идеологиях всех тоталитарных, условно говоря, умственно унифицированных государств. Совершенно понятно, почему думаешь, что иначе быть не может.
1: Мне кажется, что большое влияние вот на формирование такого слоя людей, о которых вот вы рассказали, которые не воспринимают ничего, что им непонятно, и сразу это не просто отрицают, а стараются уничтожить. Они всегда были эти люди, но их сильно размножили какие-то вот средства массовой информации. В частности, вот я помню, была такая программа «Писатели у микрофона», куда приходили, прямо скажем, не самые лучшие представители литературы и втирали что-то настолько, я вот помню, несколько раз слушал, ну, адские люди совершенно.
3: Да.
1: Вот это и... и обилие, скажем, преподавателей литературы в школах, которые на самом-то деле... Я просто помню, такое было, когда был у нас отксерен Набоков, приглашение на казнь, вот это его замечательная книга, вот она нашла, и это был дикий скандал какой-то, то есть ощущение такое, что человек с другой вообще планеты, то есть он не читал, вернее, она не читала этого, но она знает, что это запрещено, и какое-то совершенно дебильное вот восприятие, то есть, ну, ты сперва разберись в явлении, посмотри, что это нет, так она это отняла, там, потащила куда-то к директору, то есть кого-то это марихуана какая-то, хотя марихуана та была свободней. Как ни странно это было. И...
3: Александр, по старой присказке, очень мало кто умеет думать, но каждый желает иметь мнение. В тоталитарном государстве это наилучше всего поставлено. В 70-е, окончив университет, я среди прочих мест пришел наниматься и в профтехучилище. А там директор говорит, а что вы, собственно, слушаете? У нас только женщины, зарплата маленькая. Ну что, мужчине, как семью кормить? Я говорю, зато меня график устраивает, ПТУ было вечернее, что день как бы свободен. Ну, так а что в это время? Я говорю, я еще пишу. Тут он насторожился и спросил, а что вы пишете? Я говорю, ну, так, там, рассказы. А вы член Союза писателей? О. Я говорю, да нет, вы знаете, как бы это принимают, когда две книги сначала надо выпустить. А что же вы, говорит, не член Союза писателей, пишете, что как этот Солженицын? О. Я говорю, да нет, а чего же понимаете, а при чем, где вода, а где имение? Нет, говорит, это серьезно, а у вас есть какие-то разрешения на то, чтобы писать?
1: То есть начал сразу эндогенно пропотевать активно.
3: Я уже говорю, уже никто никуда не идет, я уже малым задним ходом как-то в дверь, плавно-плавно. Так вот, это же совершенно понятно, чтобы что-то знать, надо думать, откуда это умение. Возвращаясь к вашим словам о том, что вот все эти программы, средства массовой информации выращивают и в наши времена выращивают, потому что через средства массовой информации гонится реклама, и они ее хотят, ибо на нее они живут. А рекламе нужно нечто усредненное. О, сникерсы!
1: Да,
3: они же в Штатах так и называются. Да. Которые будут глотать комиксы, которые будут слушать то, что им говорят. Вы понимаете, несчастье, оно имеет много сторон, и на самом деле оно и понятно. Ну, что же делать? Кому сникерсы, кому попадья, кому свиной хрящик? Я вот был кот, который всегда гулял сам по себе, и всегда такие были. Ну ничего, ну выжили до сих пор, ну и дальше выживем.
1: Композиция.

0: Ну, вот меня берет сомнение, что девчонки и мальчишки сегодняшнего дня сейчас все бросят и ринутся книжки читать. То, в числе и Набокова, что невозможно было купить даже за большие деньги лет 12 назад, сейчас развалины по всей Москве буквально.
1: Кстати, извини, что я перебиваю, я вот считаю, у нас был как-то разговор об этом такой, и ты спрашивал, типа, Саша, ну, ты сейчас, типа, добился всего, о чем не мечтал. Вот Юрий мне так говорит.
0: Ты, конечно, говоришь... он ездит на эфир на Линкольне, конечно, это очень...
1: Да, и плюс там, да, дескать, эфир, плюс там возможность выпускать компакт-диски, плюс там, да, какая-то студия, все это, да, есть. Но я считаю себя, например, обворованным, потому что то, что сейчас вот повсюду лежит на прилавках, мне было необходимо для более, может быть, полноценного формирования моей личности именно тогда, когда этого не было. Вот не надо говорить, что личности... все приходит вовремя,
0: нет,
1: Юрий.
0: Нет, ни в коем случае. Сегодняшние личности не в смысле, что они ущербные, но их пинками не заставишь читать все эти книги, потому что даже то, что вот уже мы накупили из желаемого, по 3 года лежит непрочитанным. Я и знаю по себе, и по знакомым. Те вещи, которые я не мог достать тогда, я тут же купил. И они все лежат.
1: А потому что они все младшие братишки или сестренки, вот нас, Гривенов.
0: А сегодняшняя молодежь, просто ей не до того, там, в общем, надо и деньги зарабатывать, и девчонку поцеловать, а все это тоже денег теперь требует, в общем-то. И получается, что искусство остается невостребованным. Если бы вы издали книгу в 77-м году, это было... события с большой буквы. Если сделать книгу в 96-м году, то это совершенно проходной факт, который только уже апостериори, то есть в конце концов, может стать каким-то событием, а скорее всего и не станет. Здесь очень сложно, потому что наличие всей вот этой фигни интеллектуальной, оно, во-первых, остается невостребованной, жизнь такая сложная. И, во-вторых, уже без душка запретности совершенно воспринимается тихо и спокойно. Точно так же, как и с порнографией случилось. Она на самом деле никому не нужна, по большому счету. Так же и интеллектуальные какие-то вещи.
2: Юрий, давайте по порядку. Что делали люди до эпохи всеобщего книгопечатания? Читали они книги? Нет,
0: не
2: ничего
0: помню,
2: подобного.
0: Я уже не помню.
2: Они вообще редко умели читать. Монахи переписывали, кто переписывал, тот и читал. А что касается грамотеев, это по Стругацким. Грамотей, накал тебя. А потом, значит, пошли печатные станки. Что, пошли ерунду всякую печатать? Да нет, священное писание. А потом пошли уже умные. Умные книги, вот те, которые умные, которых были десятки и сотни, кого они читали в первую очередь? Греческих философов они читали. А остальные что? А остальные записывали народные романы. То, что жонглеры складывали и рассказывали, переходя из города в город. Вот так устный жанр стал превращаться в письменный. Точно так же был записан «Король Артур» и «Робин Гуд», и «Тристан и Изольда», и «Роман о Розе», и «Все на свете». А потом началась всеобщая техническая революция, и пришел 19 век. Кино. Не было телевизора, не было дисков, не было ни компакт, ни компакт. И вот когда французские газеты изо дня в день гнали роман «Фелитоны», того же «Графа Монте-Кристо» или «Трех мушкетеров», это заменяло мыльную оперу и сериалы, и телевидение, и «Все на свете». Больше ничего не было. Вот там были тиражи. Вот там у писателя была слава. А кого больше? А больше никого. В зал войдет 2000, а газету можно загнать 200 тысяч. Да по той же Франции. Были такие тиражи у газет. А затем появилось кино, важнейшее для нас из искусств. Все это закрутилось с начала 20 века. В конце концов, литература лишь один из родов искусства. И не нужно делать трагедию из того, что и слову, написанному на бумаге, предпочитают слово произнесенное или образ, который сам по экрану бегает, и так далее, и так далее. И это еще не трагедия, неважно в какой форме. Следующее. Вот тому, что не читают, я не удивляюсь. Понятно, почему все правильно сказали. А вот тому, что иногда все-таки читают, неясно зачем, тут удивляешься,
0: а
2: иногда
0: в метро
2: просто трогает
0: ехать,
2: до слез.
0: Там же в метро радиоприемник не принимает?
2: Плееры для этого изобрели давно, из моды они уже вышли давно. говно. Да нет, для себя чего-то читают. Да книжки покупают. Понимаете, вот кто покупает? Черт его знает. Все-таки покупают. То, что сейчас серьезная книга идет тиражом 5000 экземпляров, это нормально. Потому что если все будут умными, а кто работать будет? Это была отдельная серьезная работа, когда в стране любым тиражом миллионы экземпляров расходились серьезные книги. Потому что нефиг было работать. Все, и отрабатываешь свой номер от и до по Жванецкому. Ты велосипед собираешь 120, не собираешь 120, хорошо, плохо, 120. А теперь энергия идет во все стороны. И сейчас действительно не время литературы. Чего там утрясется, устаканится. Это еще не худшее.
1: А скажите, вот мы перед композицией затронули так немножко вкратце тему рекламы, которая, по идее, является наиболее массовым искусством, все-таки, ну, назовем это искусство, потому что снять там грамотно, чтобы люди запали на эту наживку.
0: Кстати, Феллини принимал участие в изготовлении рекламных роликов еще лет 15 назад, я читал заметку.
1: Да, но тем не менее, как бы реклама, она считается именно, как вы правильно сказали, та ценная, которая как бы наиболее воздействует на огузки. То есть на людей огузки, хлопушки. То есть очень усредненная, очень тупая. Но вот если бы к вам сейчас пришел какой-то человек и сказал, давайте, Михаил, мы на, как бы, на первой странице вашей книжки разместим рекламу там, Сникерса или рекламу там еще чего-то. Вот
0: или за еще это вам заплатим... предложил, да, написать эту рекламу, да, за определенные
1: за,
0: деньги.
1: За большие достаточно деньги. Вот, вы бы согласились бы? Ну, такие деньги серьезные. То есть это была бы не тысяча явно долларов,
0: чтобы
1: а там...
0: все знали, что это авторская ваша фраза вот, да, какая-то.
2: Что... Ах, чтобы все знали, что это я ее придумал.
0: Да.
2: Значит так, я бы подумал. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос до тех пор, пока предложение не последовало. В любом случае, я согласен его выслушать. Но думаю, что если бы я за большие деньги это сделал, это все-таки обощущал внутри, что, ну, все-таки, да, интеллигент всегда найдет себе оправдание. Да ничего, да все равно сделает другой, да только хуже, да чего-то такого плохого в рекламе. Но я бы осознавал, что это что-то не то. Если бы мне предложили за лудить Сникерс на первой странице своей же книги, ну, тут бы я очень крепко подумал.
0: Чего вы к Сникерсам? Ну, хотя бы скажите... Твикс говорили.
2: Ну, какая разница?
0: Сникерс,
2: Тампакс.
0: Вкусная штука. Тампакс, ладно.
1: Скажите, вот ваше отношение к людям, которые как бы тоже, может быть, занимаются, не знаю, как это назвать, эту деятельность, но, может быть, писательской тоже. Я просто недавно читал в какой-то рекламной газете, и мы тут при нашей программе выпускаем рекламную газету тоже. Вот. И там такие объявления, типа, пишу поздравительные стихи, там, вся. Вот для меня совершенно непонятно вот этот феномен, с позволения сказать, во-первых, кто может быть заказчиком у такого человека, ну, например, если я захочу поздравить свою маму или вот, например, Юрик или супругу, да, я уж сам найду ей какие-то слова, нежели какой-то демон напишет полностью дебильный стишок, типа «Птичка прилетела».
0: Дело в том, что...
1: Что это за прослойка, на ваш взгляд, заказчики и исполнители? Что это за люди? Откуда они?
0: На мой взгляд, вот я маленькое вступление просто, что есть люди, которые могут не найти слова, но они найдут бриллиантовую брошь. Ты явно бриллиантовую брошь не найдешь. Ну, вот если только в автобусе ты едешь в автобус.
1: Не, ну ты же говорил, что у меня легко...
0: Да, не, ну я вот, мне интересно, ты бываешь в автобусах вообще?
1: Честно, давно не был.
0: Ну, можно на перекрестке вот перед красным светофором глянуть, лишь брошь лежит, да. Вот. А человек, который может подарить любимый Мерседес, особенно Е-класса...
1: Слова не нужны.
0: Ну, ему и некогда, и как бы...
1: Нет, ну это все как бы сейчас немножко не к теме, потому что я именно хочу узнать, вот на ваш взгляд, на взгляд Михаила, вот именно что вы думаете об этих людях?
2: Я думаю о них плохо и затрудняюсь высказать свое мнение прямыми словами в прямом эфире. И мне всегда были непонятны эти потуги к юбилею дорогого Петра Иваныча написать поздравления в стихах. И ведь нормальные ЭТРы ведь складывали какие-то рифмованные строчки. По-моему, я когда-то даже пытался, у меня все равно не получилось. Я не понимаю, как... Я не понимаю, зачем. Очевидно, это идет от Ильфа и Петрова «Сделайте нам красиво». Вот стихи – это поэзия. Поэзия – это прекрасно. И значит, поздравить в стихах лучше, чем поздравить в прозе. Это все, что я могу сказать. Но, понимаете, другому своего ума не вложишь, и быть дураком не запретишь, и чем бы дитя не тешилось, лишь бы не беременела. А что касается литературного заказа, лично я с этим сталкивался один раз. Иду по улице, никого не трогаю. Художник, его, значит, портрет на заказ. А один какой-то несчастный сидит с пишущей машинкой. И плакатик над ним, что он за 5 рублей еще в тех дореформенных деньгах страница пишет рассказ на любую заданную тему. Дальше идет по Бабелю, что за соответствующую таксу он-то может вывести личного врага заказчика в каком-то нехорошем или смешном свете, а друга, наоборот, облагородить. Мне стало очень интересно. Я ему дал 5 рублей и попросил написать мне рассказ на такую-то тему. Ну, парнишка, по-моему, оказался какой-то неудачливый абитуриент в литинститут, он навалял 2 пальцами, ну, что-то, ну, ужасно скучное. Тогда я посадил на табуреточку, спросил, про чего ему написать, он заподозрил подвох, ну, чего же там, я ему настучал, сказал, гони 5 обратно, мое лучше. Я оставил его, сравнивающий эти 2 листика, ну, может, нехорошо издеваться над человеком, но больше на этом месте я его не видел, сменил занятие.
1: Ну, понимаете, вы в данном случае профессионал. Я думаю,
2: Александр,
1: что...
2: есть много форм слабоумия, идиотизма и туманной жажды к прекрасному, непонятно в каких формах. Формы бывают комические, бывают идиотские. Ну, бог с ним совсем, если они безвредны.
1: Ну, и, в принципе, если он там сидел, значит, хлопушки, огузки у него заказывали, и, значит, хлопушкам и огузкам дико нравилось. Я считаю, что просто так бы он там дни бы не просиживал. Кстати, именно, видимо, по таким людям, вот, которого вы встретили, и можно оценивать и как-то такой, знаете, маркетинг проводить, что нужно людям. Может быть, как бы всем писателям...
2: Дорогой Александр, чем это отличается от наших политических боссов, которые просто за большие деньги покупают себе литературных негров из достаточно талантливых журналистов и литераторов, которым платят какие-то деньги, а затем помогают им издавать их книги, а за свои книги гребут гонорары на Западе, потому что гонорар и тираж книги некоего бумагомараки один, а политического босса в этой России, который сейчас сделает оверкиль, еще там с Европой будет, гонорары другие. Это то же самое, просто классы разные. Жизнь...
1: Но у них, я думаю, как бы время все растает на свои места, и как бы, ну, я не думаю, что у них очень грустная у всех участь, потому что памятником, как Пушкину, вряд ли поставят.
2: Да? Это, как говорил Салтыков-Щедрин, и обречены умереть в безнаказанности своего идиотизма.
1: То есть вы думаете, что все-таки...
2: А вы посмотрите под Кремлевскую стену, кто хуже умер.
1: Да. Не поспорить.
0: Я-то вот от политики далек, от всей души. Меня интересует первая часть вот этой нашей беседки, маленькой, ажурной. А вот представьте, Михаил, что по поводу Николая Ивановича, которому пишут, да, и прочих стихи, что вы, никакой мужчина не застрахован, вы влюбитесь завтра в 17-летнюю девчонку. Это совершенно легко представить, что я влюблюсь еще в одну 17-летнюю, я их очень люблю. И она обожает... Ну, кого
2: стихи?
0: Бы... Нет, например...
1: Меня.
0: Вот Александр Лаерский. Александр Лаерский поет матом, например. Она его слушает напропалую, а вы терпеть не сможете в доме звучащие матерные песни, да? Ну, и горячо...
2: Выгоню из дома.
0: Вот горячо ее любя, да, будучи сексуально-психологически зависимым, регулярно ее хотя, кормя ее мороженым там или кампари с апельсиновым соком, вы что, начнете втюхивать ей Моцарта? Но она вас прогонит просто. Если вы по жизни будете очень любить Николая Ивановича, который вам чинит машину или кран очень хорошо, вы что, будете наливать ему кефир, потому что это полезнее? Если вы искренне относитесь хорошо к человеку, а человек хочет, чтобы было красиво и в стихах, Почему же это ублюдочно? Почему это плохо? Ему надо, значит, дать стиха желтеньким фигакнуть.
2: Надо. Здесь дело другое. Все-таки все раньше или позже, так или иначе, находят себе компанию по себе. И вот одни пишут друг другу стихотворных поздравлений, и другие поют матерные куплеты, третьи слушают Моцарта, четвертые сплавляются на байдарках, а пятые, я знаю, занимаются рэпом, а шестые поедают на сцене.
0: Да не зарекайтесь, можно
2: на здоровье.
0: Влюбиться и подружиться можно с кем попал. Любое зла получится, полюбишь и козла. И перепопасть из одного слоя. Вот это... Это как бы не зарекаться, есть такое, и так далее. Never say never, никогда не говорю никогда. Сейчас вы абстрагируетесь от тех, кто ходит на байдарках. Завтра опять-таки та же девчонка скажет, я хочу в поход, и дерните как милые. То есть не сейчас, через 5 лет, может быть. То есть вот в данном случае любая концепция, она, как всегда, гибельна.
2: Речь не о концепции, совершенно согласен, а о том, что есть на самом деле. И помните, у такого Бернарда Шоу была такая штука «Пигмалион»? Люди идентифицируют свой-чужой по выговору. И от этого очень много зависит. У Бунина он был красавцем, но вот он раскрывал рот и превращался в идиота. Так вот, от выговора зависит очень много. И когда юноша смотрит на девушку или наоборот, все чудесно, но начинается некий выговор. Вот на его взгляд, они говорят просто по-разному, скобарский. У нас не имеет большое значение. Исчезает, ну, я не знаю, ну, больше половины обаяния, ну, не то. То есть может сказать девушка хорошим парень, что да, ну, он такой тупой, он дурак и прочее, прочее. Вы понимаете, умственная разница, видная, большая, значительная, вот между парой, женатой, неженатой, неважно, бывает весьма редко. А тогда, когда она бывает, то все-таки на уровне вербальном, на уровне разговора ее нету. Там может не быть никаких мыслей, могут быть пустые мозги, но они находят общий язык. Так вот, именно это нахождение общего языка, это чтобы вдруг вот он из одной корзинки, а она из другой, люди из разных корзинок долго вместе не бывают.
0: Творцов и женщин. У меня к Александру, как к известному популярному исполнителю, вопрос. На его концертах легко увидеть, что его любят слушать, от него мило ерзают, пожимают плечиками, вертят шейками, головками там. А такие интеллектуалки в очочках, такие...
3: И в шубках.
0: В шубках, в очочках, да, да, с высоких шнурованных ботиночках. А нормально такие девчонки с бюстом, с талией, с бедрами.
3: Они в этот момент были на концерте ансамбля «На-на».
0: Игнорируют, да. Я думаю, любому мужчине охота, чтобы его красотки любили все-таки. Миссы, миски всякие. А интеллектуалки, они тоже хороши. Но вот когда борщ всякими кардамонами приправляют. Вот, Саш, ты испытываешь чувство неполноценности, не творческое, а мужское, что вот когда же, блин, эти журналистки свалятся и придут нормальные...
3: Я испытываю чувство гордости за то, что вот, то, что ты называешь нормальными, вот хлопушки там редко появляются, потому что как только это начнется, значит, я стал что-то не то делать. Вообще критерий, знаешь, какой вот, если какое-то выемо приходит и начинает наезжать, типа, такая хорошая вот музыка, а вот текста ты бы не мог, какие-то другие, то все понятно, что с выменем нет вообще смысла ни о чем говорить сразу. То есть,
0: я же не про разговор.

0: смокинг.
1: Кстати, смокинг вот этот, у него история, знаешь, какая? На самом деле, это смокинг шит из военного френча, мною лично. Военный френч был зеленого цвета, а смокинг, он был потом покрашен в обычной советской химчистке в черную краску. Вот, а потом появилась мода среди рок-музыкантов вообще на черный цвет, и черная краска кончилась в химчистках. И когда я принес следующее свое изделие, мне сказали, нету для тебя краски.
2: Я бы хотел спросить Александра, и как он полагает, кстати, о музыке и о слушательных, и о слушательницах, почему Мэрилин Монро была замужем за круто некрасавцем, драматургом Артуром Миллером и любовницей достаточно красивого мужчины, президента Джона Кеннеди, хотя могла успешно выйти замуж за, скажем, знаменитого культуриста Стива Ривса и прекрасно блистать с ним в паре. Две роскошные фигуры.
1: Ну, мне кажется, что, как бы, во-первых, две роскошные фигуры, они смотрятся как одна архитектура. Ну вот, например, может быть очень красивый целиком город, да? То есть вот, например, Прага, центр Праги настолько весь красив, что отдельное здание не выделяется. А она-то была умной женщиной, подумала, если мы вдвоем будем такие красивые, то все скажут, какая красивая пара. А если она пойдет со своим мужем, с президентом, она вряд ли пойдет. Он все-таки президент. То все будут говорить, какой урод. И какая с ним замечательная девочка.
2: Знаете, вот то, что Миллер или Кеннеди были умными, это я слыхал. То, что она была умной женщиной, скажем так, здесь допустима дискуссия.
0: А вот таких всегда умные советчики есть. Вот опыт показывает, что у женщин там такого уровня есть советчик один или два, который ей раскидывает фишку идеально на любой случай жизни.
2: Это гипотетично. Я думаю, здесь вот еще какая штука. Талант — это одно из проявлений избыточной энергии и избыточной витальной силы. И поэтому на талант клюют также и представительницы прекрасного пола, в том числе с отсутствием мозгов и наличием всех прочих выпуклых органов. Они могут ничего не понимать, они на это тянутся, потому что это неординарно. Другое дело, какие формы принимает талант, но это уже детали.
0: Я из этого понял, что Александр боится присутствия рядом с собой красивой женщины, чтобы красивеньким оставался он. Тете Наде все скажу.
1: Кстати, насчет Мэрилин Монро я хотел сказать, что вообще представление о женской красоте, мне кажется, меняется в последнее время все быстрее. То есть, если раньше, например, считалось, ну вот взять, да, 60-е годы, это же совершенно... Женщины были как с другой планеты. То есть, согласитесь, что в моде были такие толстые достаточно ноги, такие девахи, такие вот эти легкие их платья. Ну, 60-е годы, одно, одним словом. То сейчас, мне кажется, это происходят скачки уже пятилетками. То есть, вот через 5 лет уже как бы красота меняет...
2: Все это придумывают. Дома мод... модельеры, манекенщики, те, кто делают на этом бизнес, те, кто устраивает конкурсы красоты и прочее, потому что канон женской красоты с отклонениями господствующей эстетики всегда был один и тот же. Где поуже, где поширше, где кругло, где выпукло. И мужику всегда было нужно одно и то же. Точно так же, как в принципе всегда оставался един канон красоты мужской фигуры. Все остальное это напластование, бросьте.
1: Ну да, но с другой стороны, как-то вот я не знаю вот среди своих друзей никого, кто западал бы на кукольную красоту. А именно кукольная красота была у Мэрилин Монро. Прошу прощения за тех, кто, то есть у тех, кто ее там как-то любит. Именно кукольная красота у Мадонны и у всей вот этой вот братьи. Она какая-то а-ля Барби. Да,
0: особенная красота у Мадонны, особенная стать. Это вы уж совсем, Александр.
1: Кстати, ты знаешь, что Мадонна — это мужчина? Ну, сейчас новости.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
4: Эхо Москвы. 73,82 мегагерц.

0: А в гостях у программы «Монморанси» писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Речь у нас, сейчас я так понял, пойдет о массовых видах искусства.
1: Очень массовых. Вот к Михаилу вопрос, как к человеку творческому, видимо, ну, все-таки писательство и писатель и сценарист — это нечто родственное. Вот мне интересно.
2: Давил бы я таких родственников. Продолжайте.
1: Тамбовский Волк, да, все мои друзья. Меня интересует вот вашими глазами.
2: Выпучиваются.
1: И вытаращиваются. Видимо, вы уже знаете, о чем пойдет речь. Меня интересует загадка сериалов, которую уже обсуждали все, кто не попадя. В чем их такая притягательность? Совершенно умные женщины, умные с большой буквы, умные до того, что не умеют даже приготовить яичницу. То есть такие сильно умные женщины. Все равно, когда наступает «Династия», вот какой-то самый загадочный для меня сериал, рвутся к телевизору, и не дай бог попросить что-нибудь налить или наложить, в это время просто будешь послан. То есть меня всегда поражала способность женщин общаться между собой в этаком духе. А тут приходил Алик такой, вот такой, у него эта штука такая, вот такой, а у меня, в общем, все такое вот...
0: И он... Фу, какая гадость.
1: И так все это, прикинь, чисто по-человечески такой вот Алик, и так далее. И так минут 45.
0: А еще есть, знаешь, такие у них выражения. Ну, ты знаешь, Маша, я же такой человек.
1: Чисто по-человечески.
0: Чисто по-человечески. Кстати, вот я в ходе нашей, так сказать, внеэфирной беседы высказал такое мнение, что на самом деле по-настоящему вот такая умная женщина, как скажешь, которая не может себе яичницу готовить, если она внезапно западает на «Династию» или на какую-то прочую скотобазу, то мне кажется, что это у нее больше понт, вот ее начитанность и неспособность жарить яичницу. На самом деле дура дурой, просто начитанная. Это мое мнение, я могу ошибаться.
1: Ночами салаты крутятся, Наполеон.
0: Да, вполне возможно. Бигуди там...
2: Вот вы знаете, момент идиотизма здесь понятен, и трое мужчин совершенно солидарны в том, что эти безмозглые, казалось бы, фантастически бездарные сериалы, которые женщины смотрят, вот они по пояс туда влезают, вот в чем тут дело? Вы понимаете, какая штука? Понятно, что создатели сериалов отнюдь не ставили перед собой целью создать шедевры искусства. Они ставили цель заставить всех сидеть и смотреть. И вот свою-то задачу они выполнили на 5 баллов. Следовательно, они талантливые люди. Чего хотели, того и добились. Дальше надо только рассматривать этот феномен. Вот хорошо бы туда пригласить того парнишку, который когда-то из России через Аргентину, Мексику и так далее, вот все эти рабыни, Изауры или прочие, потому что, вы что, ребята, «Династия», ну это все-таки что-то очень интеллектуальное. А вот все эти рабыни Изауры. Вот когда я вижу этого Сиси, я его иногда вижу, мне хочется мордой об стол. Ну, жутко противный мордой.
0: А ужасно.
1: В Таллине, что ли, часто ходят где-то?
2: А вы думаете, что эстонцы не смотрят мыльных опер? И финны их не смотрят.
1: Я думал, вы в один универсам.
0: А можно я вот расскажу интересную историю? Ну как, может быть, она вам покажется интересной, не знаю, о том, как я вот в прошлом году съездил в Ялту. То есть я имел ошибку остановиться в частном секторе, по совету друга, и, значит, снял двухкомнатную такую квартиру, ну, достаточно уже дешево, вот такой знатной базетки с грудничком, такая хохлушка, которая, значит, при этом почему-то всегда говорила вот так, типа, ну, хохлы они вот там, но сама явно вот говорила это с конкретным таким их акцентом. Вот. И самое интересное, что, как, естественно, договор был такой, что она нам отдает ключи, приходит только за ключами по окончании срока. Вот. И однажды такой звонок в дверь, там телевизор стоял. А до того она нам рассказывала, вот идет этот сериал, ну, может быть, «Династия», ну, какой-то один из идиотских, я их не знаю. Она говорит, ты знаешь, вот так смешно тут хохлядский перевод, там вот так прям, ну, просто я, говорит, прям так смеюсь, я, говорит, вообще-то их не люблю. И вот буквально через день она пришла и смотрела этот сериал глупый, выпучив глаза, вот сидя, у нас ее вообще не волновало, чем мы занимаемся. И на следующий день она пришла уже на третий день, я ей сказал, что, типа, нечего сюда ходить, забирай, типа, телевизор, вот на машине увози, где ты там живешь, потому что мне телевизор был не нужен, я приехал на море плавать. Но смысл в том, что Мне кажется, очень модно
1: сейчас.
0: Саня,
1: она к тебе ходила.
0: Юрий, а ты-то смотришь, наверное, сериал. Я ездил с женой, я бы тебя попросил. Юрий, мне кажется, ты так ругаешь сериалы, да и вы, Михаил. Может быть, вы их тайком на видеокассеты пишете и смотрите.
1: Меня очень прикололо, когда я загремел в больницу первого мединститута один раз года два назад. На меня, глядя, что я журналист медицинской карты, накинулся весь персонал и требовал, что случится с Хулиопом с каким-то. Фу. То есть на полном серьезе меня заперли в ординаторской, окружили двойным кольцом и стали вот вызнавать вообще же.
2: Эй, господа, в 1951 году Рэй Брэдбери написал свой роман «451 по Фаренгейту», где уже писал про мыльные оперы, которые тогда уже были. Вот с телевидением было немножечко потуже, оно только-только-только начиналось. А у него уже были эти стены, и в этих стенах шел бесконечный сериал, где участвовали родственнички, которые просто произносили фразы. И вот главный герой это все ненавидит вместе с автором, который это всегда ненавидел. А вот жена говорит, нет, ты понимаешь, вот он сказал это, он сказал это, он сказал это, и все то самое, о чем мы сейчас говорим. Это некий суррогат психологии людей. Это некий суррогат отношений. Это некие условные сплетни. Вот что-то такое между ними там происходит. Я однажды видел одну серию «Династии», где все были беременны, все не от тех. Вот... Значит, это отвечает психологии женщины. Будьте спокойны. Психологи, которых приглашают эти ребята для консультаций, получают по высшей ставке, им есть за что платить. Потому что мы вот с вами сидим, трое сильно умных, ничего не понимаем.
1: Да, вот получается, мы что-то не знаем просто.
2: Ага. Нас пригласили бы за настоящие деньги сделать такой сериал, и мы бы его не сделали.
0: Не
2: вот
0: сделали,
2: при таких
0: согласен,
2: образованных.
0: Согласен.
2: Бунюэль, Бунюэль. Это,
1: но Бенюэль,
2: это
1: кстати,
2: свой
1: тоже
2: эрзац.
1: Это явно знает. Вот,
0: А скажите, вот у меня сейчас почему-то странная ассоциация возникла. Да, вот эти люди, которые создают эти сериалы, и, кстати, переводчики эти ужасные, вот Людмила Гнилова и вот вся эта компания, которые вызывают у меня лично блевные чувства. Я не могу, я правда физически прям очень плохо, когда слышу
2: голоса. Это не для нас.
0: Да, но согласитесь, что они сделали это гениально. И те, и те. То есть базитически просто западают на это на раз. Вот. Мне кажется, что это гениальность из той же, так сказать, теории, что и гениальность Мавроди, что и гениальность Остапа Бендера, может быть.
1: Я уверен, что Михалков не сможет ни за какие деньги снять сериал, который будут смотреть все вот наши женщины.
0: Да Михалков уже снял таких сериалов «Не бей лежачего». Там «Вокзал для двоих» тот же сериал, не менее базедовый.
1: «Вокзал для двоих» любимый мной Рязанов снял, и вы ничего не понимаете.
0: Ну, вам виднее.
2: Причем здесь «Вокзал», причем здесь Михалков? Да, я что-то немного не понял, где вода, а где имение. Вы понимаете, человек всегда приходит в сильное раздражение, когда он сталкивается в искусстве с тем, что не ему предназначено. Вот точно так чувствовал себя Хрущев на той выставке, где он бегал и матерился. Это было не для него. Для него был этот Герасимов, и Пластов, и Агансон, допрос коммуниста, и фашист пролетел. Так вот, есть те, для которых эти сериалы, а есть те, для которых рок, а есть те, для которых ретро, а есть те, для которых Моцарт, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и пусть будет.
1: Михаил, ну каждая женщина, да, любящая жена, там, подруга, сожительница, она и требует, и любит, и мужчина к этому стремится, чтобы он приходил с работы, с фабрики, со студии.
0: Пельмеша,
1: да, и она, чтобы его выслушала, он с ней говорит человеческими людскими словами, он ей рассказывает все. То есть мужчина тут же забывается и начинает гнать, как в перекуре. То есть вот что в доме творчества, что в цехе. Как бы мужики, они все примерно одинаковые, только пахнут по-разному. И то есть получается, что они в тот момент нас всех дурят, женщины, потому что смотреть их сериалы, ну, сил нет. Я вот сколько раз пытался, думаю, ну, идиот, сяду, отсижу. Ни одной
2: серии. Да они же нас не заставляют.
1: Нет, нормально или умный хотя бы, или нормальная женщина, а многие и обижаются. Вот у меня знакомая подруга Илона, Илоночка, привет. Она жутко обижается, когда ее товарищ, друг, вот гражданский муж, он за какие-то два дня не дает ей отчета за свою деловую активность.
0: Да.
2: Юрий, позвольте вопрос. Скажите, что видит этот идиот, который два часа смотрит в телевизор, как 22 бугая гоняют по траве пузырь? Что он прыгает, что он орет, что он машет руками? Что там случилось?
1: Я никогда два часа на это не смотрел. У меня у жены, кстати, у моей, я открою семейную тайну, когда мы еще были всего 5 лет женаты, был аргумент, что ты типа не настоящий мужик, ты газеты не читаешь и хоккей не смотришь. Я серьезный комплекс тогда заработал. То есть, наверное, в этом что-то есть.
0: А я вот сам попался на это дело, я тоже никогда этого не понимал. Ну и сейчас, я когда это вижу, я быстренько переключаю. Ну, как был вот чемпионат мира, вот, по-моему, прошлым, что ли, летом, я уже так смутно ориентируюсь, то скажу вам честно, я на это запал. Почему-то я выбрал себе какую-то одну команду, по-моему, итальянцев. И за них болел. И когда вот этот их самый главный крендель с косичкой промахнулся, вот на решающий, то я переживал очень сильно. Может быть, это из степени сериала, но это было, во-первых, практически прямая трансляция. Это не сериал был, это прямая трансляция. Это мгновение было запечатленное. И было видно вот игра вот этих его там страстей. Mm-hmm. То есть это было действительно интересно.
1: А там очень сильная эмоциональная вовлеченность.
2: Эмоциональная.
1: Я случайно попал на хоккей, на настоящий. То есть меня по работе послали просто...
0: На репортаж написать.
1: Да, я никогда не был ни на чем. Даже
0: А ты нарисовал схему в журнале
2: я
0: игры?
2: Мне их все раздали. Я один раз попал на бой баранов. Видели бы вы реакцию толпы.
1: Я почувствовал, что я с безумным интересом смотрю на этот хоккей, в общем-то. Подпрыгиваю.
0: Не, ну это, в принципе, достаточно... Да, все-таки футбол — это достаточно стратегическая игра еще. Это стратегия.
2: Вы возьметесь утверждать, что в этом зрелище, которое футбол, больше информации эмоциональной либо рациональной, нежели в сериале «Династия», где они все-таки любят, страдают, обмениваются словами.
0: Знаете, да, да, я буду.
1: Буду. В футболе они занимаются реальным действием, да, с реальными задачами, а в «Династии» они бездарно изображают.
0: Вот в чем дело. Там плохая игра.
1: Там
0: актеров.
1: Плохая провокация зрителя. Фиктивная. А футболист, он потеет по-настоящему. Ему ноги отшибают по-настоящему.
0: И к тому же здесь насчет сериала, ведь все это как бы игра очень дешевая. Да, такая, да. Игра мозга одного какого-то дебила.
2: По-моему,
0: который...
2: вы ирландцы. Я тоже потею, но не требую, чтобы на меня смотрел весь стадион.
0: Согласен, что в принципе, как вот взять футбол, он, ну, может быть... из видов спорта.
1: У меня аж голова заболела. Мужланы потные, в грязной одежде катаются. Фу.
2: Какая разница, куда они его вкатят, ребята? Да вы что, о чем речь?
0: Нет, это ничего не решит, конечно.
2: Все это условные зрелища. Всякое искусство условно, об условности игры говорить не приходится. Своя теория. Кому что. Значит, это соответствует какой-то психологической структуре и какой-то психологической потребности. То есть один как-то отождествляет себя или ловит свой интерес вот в этом соревновании, в моменте физическом, а другая ловит свой интерес вот в этих психологических сплетениях. Нет, ну вот, судеб. Не то и другое чушь свинячья. Это эрзации. Какая разница, какого цвета упаковка этих эрзацев? Футбол или сериал? Ну, это одно и то же.
1: Что, ну, в принципе, Фассбиндер, Александр, да. Александр Плац, да?
2: Да.
1: Великолепный сериал, где все изображено с качеством экстра, скажем так.
2: Да.
1: Он не вызвал совершенно никак. Там настоящие чувства плескались, да. Там и баба у него, Фассбиндер, здоровные, сисястые всегда, и мужики такие с присвистом.
2: Александр, видите, а вы говорите, вот мода не та, мода не та. Вот вам и бабы сисястые, а вы все про моду на красоту.
1: Он, кстати, он очень тщательно, Фассбиндер, отслеживал все это вот такие.
0: Ну, кстати, вот тоже достаточно такой из сериалов.
1: И его-то не смотрели? Там, где изображено то же самое, только по-настоящему.
0: Красиво.
1: Сильными художественными средствами, хорошими. Он не вызвал вообще никакого интереса.
0: И вот сериал с замечательным все-таки актером Брюсом Уиллисом, который сейчас проходил, «Агентство «Лунный свет», можно сказать, он тупой, неважно, но в любом случае это Брюс Уиллис, а не какая-то мексиканская морда дебильная, которую, как вот я включаю телевизор, вы правильно сказали, меня тянет уже вот на рвотные дела.
2: Тянет.
0: Но, однако, вот все «Династии», «Санта-Барбара», пора, вот это глупое тоже, на мой взгляд, я больше ничего не понимаю. Она пользуется больше, да, вот к успеху, здесь...
2: да, да, да,
0: чем а целый Брюс Уиллис.
2: Да.
0: А знаете почему?
2: Почему?
0: А потому что там, где Брюс Уиллис, там очень красивые деревья, очень красивые помещения, и люди вот эти, они тоже красивые, но красивые прозаично. Вот Брюс Уиллис, он в костюмчике такой. А заметьте, вот, вот все эти мексиканские дела, это опять та самая кукольность Мерлин Монровская. Там вот эти выми ходят в каких-то там браслетиках, в каких-то таких кофточках, которые вот в жизни, вот там вряд ли у кого в Мексике они есть. То есть это какая-то такая вот...
1: Лубок, это мексиканский лубок.
0: Да, лубок, кукла
1: лубок,
0: Барби,
1: конечно,
0: такая. Вот, кстати, Барби, она же тоже, вот это же убийца детей. Вот кукла Барби, да.
1: Ну хорошо, это... что все женщины вот наши спят, знакомые, потому что иначе без завтрака, без обеда четко бы уже вот...
0: То есть вообще ситуация очень грустная, вот это.
2: Что же тут, собственно, грустного, и слава богу!
1: Конечно.
2: Скажите, пожалуйста, вот она смотрит сериал, и она при этом не пьет, не отбирает деньги, не идет на панель.
1: Лучше бы отбирала у такого кого-то.
0: Нет, Юрий.
2: Ага. Усадите всех смотреть Фассбиндера. Дайте всем высшее кинематографическое образование. Пусть они все читают Марселя Пруста. Да. Утопии прекрасны. Утопии прекрасны, по-моему, немного отклонились от темы разговора. Есть эрзацы, и они были всегда. Есть лупки, и они были всегда. Есть спорт, и он был всегда. Это разная система условных возбудителей и условных сопереживателей. Это не должно проходить по графе искусства. Это не искусство, это совсем
1: нет,
2: другое.
1: Понимаете, когда подпрыгиваешь от того, что наступил босой ногой на окурок, это понятно, возбудитель случился, подпрыгнул.
2: Да.
1: Но почему этот возбудитель так действует на людей, непонятно совершенно.
2: Ну почему же непонятно? Это так просто. Ведь наибольшую аудиторию в мире собирают не голливудские фильмы, а индийские, где все очень просто. Добродетель торжествует, порок наказан.
1: Но в то же время, ни один из наших сериалов, которые я застал в телевизоре, не поимел. Там все просто. Люди, мы умные все, да, все классные ребята, все начитанные, МГУ закончили, МГУ под боком. И никто не смог создать даже сериала там в десятом колене, получил фуфло.
2: А смешение французского с нижегородским, рецепт неудачи, угодить всем, как бы вроде бы и искусство, а вроде бы и сериал, а вроде бы и для всех, а вроде бы и не глупый, ну и получите ваш провал. Нужно разобраться, что ты делаешь, поставить себе ясную и четкую задачу и работать на нее. Пожалуйста, искусство налево, мыльная опера направо.
1: А вы хотите сказать,
0: да,
1: что...
0: Да, кстати,
1: не
0: вот это... Нет, это совершенно правильно. То есть...
1: Нет, вот «Ласковый май» очень...
0: Мыльная
1: очень...
0: опера, это как, знаешь что, это как вот эти катышки, которые... Нет, сырные
1: вот
0: катышки
1: есть,
0: к пиву.
1: Есть
0: вот
1: музыка. Есть музыка. «Ласковый май» — это очень талантливый мелодизм.
0: Но это тот же самый Сергей Мавродин.
1: Плюс съедобная оболочка. Ну почему, если все знают, все бы хотели поиметь сериал как подложку для рекламы. Все хотят денег. Почему же все такие умные ребята не наступили на свое творческое «я» и не сделали хоть один сериальчик-то?
0: А потому что
2: а
0: это то же
2: быть,
0: самое,
2: они
0: что...
2: не могут?
0: Нет, вот там мы... просто это мы так возвращаемся к разговору о том, что сейчас резко нам вот взять, да, вот мы тут сидим и денег не зарабатываем. А сейчас возьмем, выйдем на улицу, разгрузим он автомобиль там с картошкой, заработаем денег. Просто...
2: Глупости. Заработает тот, кто гонит сюда эти автомобили.
0: Но мы хотя бы чуть-чуть рвем. Хотя бы чуть-чуть. То есть просто лень им. Лень, Юрий. Лень.
1: Я так думаю, что это главное оправдание несостоявшихся личностей.
0: Кстати, я вот хочу еще такую затронуть тему. Вот мы как-то все замкнулись на том, что только женщины смотрят сериалы. Но среди моих знакомых, конечно, таких людей нет. Но я больше чем уверен, что есть и мужские, так сказать, особи, которые тоже вот упираются. Вот он садится в такой засаленной майке с брюхом таким, ставит на левое колено миску с пельмешами, направо правый батон кладет, и вот смотрит этот сериал, высунув так прям, выпучив глаза, и ест эти пельмеша.
1: Никогда
0: я уверен,
1: видел,
0: что есть.
1: Никогда
0: я
1: не
0: уверен,
1: не
0: что
1: никогда.
0: Есть.
2: Господа, я не знаю, есть ли вот с пельмешками, потому что, да, сериалы у нас хуже налажены, но то, что в Штатах эти ребята и называются реднеками, вот здесь у него гамбургеры, вот здесь у него банки с пивом, а вот здесь у него ящик с сериалом. Ну, бывает с бейсболом, но с сериалом тоже. Есть сериалы для мужчин, а как же? Например, «Команда А». Они в каждой серии бегают, взрывают, стреляют и спасают, при этом никого не убивают. Такие хорошие ребята. А негр, который там есть, ему нужно просто давать Оскар. Это прелесть, а не негр. Этот гребень, эта фигура, эта улыбка совершенно замечательно. Вот вам мужской сериал. Точно такой же глупый, как женский. Просто бегают много. Экшен.
0: А, кстати, скажите, как ваше мнение? Вот известный фильм такой «Голый пистолет» с пистолетом наголо. Цукер, его режиссер, он у нас пользуется бешеной популярностью. Я просто знаю вот среди видеоманов, и, ну, любит его, сам наставлю. Мне очень действительно смешно, там есть хорошие перлы. Но почему-то вот там у них достойного места, вот как у нас здесь, этот фильм не нашел. Хотя юмор там, в общем-то, больше их, чем наш. Вот, может быть, это, конечно, заслуга переводчиков, что они так адаптируют под нас. Но непонятно, вот как вы считаете, в чем тут проблема-то?
2: А бог его знает, может быть, разный уровень, разные особенности, кому что приходится, кому что в жилу. Бывает очень часто, что писатель, низко котирующий у себя на родине, а в соседней стране в переводах, да просто считается мэтром и главным в литературе вот этой соседней страны. Ну и крест-накрест. Вот и в кино абсолютно то же самое. Мне, например, не дано было понять, почему «Оскар» дали несколько лет назад за «Молчание ягнят». Боже, какое заурядное кино, ничего не понимаю, ничего не понимаю. И когда за пару лет до этого, я не помню, какие-то «Оскары» собрал «Однажды в Америке» Серджио Леоне. Ребят, если я хоть что-то понимаю в колбасных обрезках, то все, что сделал Коппола, это очень заурядная работа на тупых америкашек.
0: Хот-договских таких.
2: И когда я смотрю этот фильм «Коппола. Живая легенда Голливуда. Апокалипсис сегодня. Какая находка. Вертолеты сжигают деревню, а в это время играет полет валькирий Вагнера». Слушайте, это марш Люфтваффе. Под этот полет они снесли пол Европы, и никто не считал это шедевральной кинонаходкой. Ничего более банального и придумать нельзя. Нужно иметь, представляется мне, тупые американские мозги, чтобы «Крестного отца» объявить шедевром кинематографии. Фильму «Однажды в Америке» «Крестный отец» в подметке не годится, но в каждой избушке свои погремушки.
0: Согласен. Кстати, такое же уникальное явление это американского базитизма, это гадостный ансамбль Бон Джови, который, ну, это если к музыке перейти, который, насколько я знаю, там очень высоко ценится, хотя это, ну, такая подметка сраная, простите за выражение. Ну, это же Юрий, вот вы музыкант своего рода. То есть скажите, объясните, что так, в чем секрет вот популярности Бон Джови? В чем, да, секрет популярности, вот, как сказал правильно Михаил, вот их там сериалов этих для мужчин. Что вот такое?
1: Сериал для мужчин я не знаю, а Бон Джови, в моем понимании, это очень объяснимо. Я еще в школе заметил, что в определенном классе или в определенной школе какой-то, если школ много в районе, нравятся девчонки определенного типа. То есть вот молодой человек, особенно юноша, это известно, он еще очень долгое время, там до 18, по-моему, лет до 16 точно, не способен оценивать женскую красоту. И если ему все говорят, что твоя подружка классная, вот у меня в моем потоке, вот это мои три класса, любили девушек с рюмкообразными ногами, чтобы ляжки были широкие. А так как у нас все носили платья с 6 по 10 класс, то к 10 классу платье оказывалось ровно по эти самые широкие. И я с ужасом взирал на них просто. Не хочу никого обидеть, но это никоим образом не соответствовало с представлениями о красоте. Но все хулиганы ходили с такими девчонками. И, на мой взгляд, вот Джон Бон Джови – это та же самая девчонка, нареченная кем-то, надвинутая. Он классный парень, он весь такой с хайром, с длинным, он ездит везде с бабушкой, с семьей. Он даже в Россию же он приезжал там со всеми родственниками.
0: С собачкой.
1: Он хороший американский молодой парень. хорошо воспитанный, красиво говорящий, не совершающий асоциальных поступков при всех.
0: При этом, однако, современный, то есть поет
1: песни. И очень громко поет. И у него обязательно, как у всех, хромозоти и так далее, есть прозрачные струнные переборы, которые минорного толка, которые всем ложатся на подогретую пивком душонку. И любой нормальный школьник, адекватный вообще социуму своему, своей нормальной школе, он поймет, что это нормальный парень, это классный парень. Он может с надрывом, с хрипотцой пропеть, бацануть по струнам. Вот Лаэртского его хоть пинай, он не сможет вот так красиво сделать просто. Вот. А Бон Джови сколько угодно, год за годом. И потом я вот Сашу Лаэртского никогда не видел со всей семьей где-то на выезде. Он максимум с тетей Надей на концерт приедет. То есть он неадекватен явно, и не всякий школьник он станет его слушать.
0: Я предлагаю вам обратиться к нашим радиослушателям, вернее, нашим радиослушателям обратиться к нам. Что-то я попутался. 203-19-22, если у вас есть какие-то соображения, уважаемые, или какие-то вопросы к нашему гостю, писателю Михаилу Веллеру, или к Юрию, к московскому журналисту, то звоните, пожалуйста, мы с вами пообщаемся. Вот уже звонки поступают. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ваши гости. Очень здорово, что вы говорите про Америку. Я вот очень давно считал, что вот есть какая-то иллюзия, вот такая общеамериканская, что вообще Америка — это какой-то Запад. Вот достаточно посмотреть на глобус, чтобы убедиться, что Америка — это на самом деле Восток.
0: Да, кстати, географический казус тут
3: есть. Находится.
0: Согласен. Спасибо, да.
3: И вот все эти сериалы и так далее. Вот обратите внимание, что вот на мой взгляд, Америка вообще очень тоталитарная страна.
0: То есть там тоталитарная демократия.
3: Да, да, вот совершенно правильно вы выразились. Да? Там все бросают курить, например.
0: Или там все дружно, например, когда там выбрасывают какой-нибудь новый альбом Бон Джови, они все выстраиваются в очередь.
3: Да, все в восторге, да?
0: Да, да.
3: Либо все бросили пить, либо там... я вообще не очень хорошо понимаю, как там дети рождаются.
0: А я помню, знаете, там было такое движение, это «Роды в воде», которые мы, кстати...
3: Мы же тоже... Удивительно, что они все не утонули там.
0: Мы же тоже хотели, я извиняюсь, что вас перебиваю.
1: Есть некий продукт, который не тонет просто.
0: Мы хотели устроить массовые роды вот в бассейне Олимпийском от нашей программы, спонсировать их, то есть, причем вот акушеры, они должны были быть в аквалангах, а роженица просто
3: внизу
0: так.
3: Внизу там встречают, так сказать, детей. Да,
0: да, но дело в том, что администрация вот спорткомплекса Олимпийский не пошла. Да, воспротивилась. Вот. Так что так. Ну, спасибо вам за звонок.
3: Да нет, вам спасибо.
0: До свидания. И я предлагаю послушать композицию, а после композиции мы продолжим разговор с Михаилом Веллером и Юрием. Песня.

0: за которых не дашь ни рубля. Кто не может связать двух слов, не взяв между ними нотуля. Это пробники. Это пробники. Это пробники. Они мешают мне жить.
1: Эхо Москвы.
2: У нас в гостях писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Мы разговариваем, общаемся. Вы можете тоже присоединиться к нам. Звоните по телефону 203-19-22. Ну, по-моему, ты, Юра, что-то хотел. Нет, ты уже передумал. В таком случае я предлагаю обратиться к звонкам. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
3: Это меня слушать?
2: Собственно, да.
3: Извините, пожалуйста, я простужена.
2: Ну, ничего, я думаю...
3: Я хочу вам сказать, что мне кажется, вы совсем не правы по поводу сериалов.
2: Мы с радостью ваше мнение выслушаем, да-да-да, говорите.
3: Вы знаете, во-первых, это одни и те же люди, которые любят Тарковского, любят Алексея Германа, Бергмана, понимают и так далее. А есть еще какая-то, я не знаю, с чем это связано, или с возрастом, или с той жизнью, которая нас окружает. И вы не думайте, что те, которые смотрят сериалы, думают, что это искусство. Они прекрасно понимают, что к искусству это никакого отношения не имеет, что все это жуткая лабуда, вранье на каждом шагу, ну и так далее, и так далее. Все понимают, абсолютно. Но тем не менее, вот это, я не понимаю, что... То есть я могу, может, даже объяснить, что это дает. Но, во-первых, это очень сложно объяснить, во-вторых... Как бы слегка неудобно, а в-третьих, я боюсь, вы не поймете.
2: А скажите...
3: И, безусловно, это не для мужчин.
2: А вот можно ли, на ваш взгляд, сравнить сериал, ну, вернее, просмотр сериала, скажем, с выпиванием бутылочки пива?
3: Ну, дело в том, что я не люблю пиво. Наверное, ну, можно.
2: Ну, как бы, какое-то совершенно далекое от искусства, скорее, такой акт физиологический.
3: Ну, наверное, да.
2: Наверное, спасибо, да. спасибо.
3: Вы знаете... Должен сказать, что от хорошего, хорошей книги или хорошего, хорошей картины получаешь, ну, то есть совершенно другие эмоции, другое, ну, все другое, понимаете, это запоминаешь на годы, иногда это накладывает на себя отпечаток буквально на всю жизнь. Предположим, книги, которые ты когда-то читал, как-то тебя сформировали и дали тебе определенное что-то, даже, ну, трудно сказать, а иногда просто помнишь, как кусок тобою прожитой жизни, он вошел в тебя. Безусловно, сериал ничего общего с этим не имеет.
2: А скажите, вот как вы считаете, возьмем «Идеальное общество», ну, как бы вот абстрагируемся от, так сказать, того, что нереально создать, идеальное, то есть где все счастливы, везде есть семьи, нет никаких проблем у каждого там по автомобилю, ну, все хорошо, да? Вот в таком обществе сериалы будут иметь место.
3: Мне просто кажется, такого не может быть общество, начнем с этого.
2: Ну, а все-таки, если отбросить...
3: Ну, не могу я себе представить такое общество. Как я могу рассуждать о том, чего, по-моему, просто не может быть.
2: Спасибо. Спасибо вам за звонок. А, Михаил, а ваше мнение вот на мой вот этот вопрос, на мою идею, что бы вы ответили?
4: Да, что касается сериалов, я говорил примерно то же самое, правда, да? А что касается идеи, то как бы сказать, моя эстетическая оценка еще не сформировалась. Юрий, не поможете?
5: Нет, я подумал, что если было бы идеальное общество, вот у которого все машины, вот даже вот, моя мечта посудомоечная машина, то все равно страсть к подгляд, например, если даже были запрещены все преступления, запрещены тут же мгновенные смертные казни. Ну, можно придумать чип какой-нибудь вшить, захотел кого-то замочить, бац, помер. Это очень просто. Вот. То все равно для выхода, как бы, вот называется, низменных потребностей в подглядывании, в вуайеризме, сплетничестве, каких-то злобных эмоций, сериал тут, наверное, просто необходим. Потому что он совершенно обозначает зло. Он его персонифицирует, ядрёнуть.
4: Ага, вот так, да. Тогда будьте любезны, пожалуйста, еще раз, для особо одаренных, до которых с первого раза не доходит. Итак, мы имеем идеальное общество, и что?
2: Будут ли иметь в этом идеальном обществе? Ну, не то, что, да, будет ли вообще у кого-то такая идея создать сериал и смотреть?
4: Так, отлично. Значит, давайте первое. А что такое идеальное общество, ну, где скажу, каждый имеет все, что хочет, или как?
2: Ну, это когда отпадет необходимость вставлять в головы чипы, которые автоматически блокируют любые, так сказать, общественно-безнравственные мысли.
4: Ага. То есть это общество... Воровство, вот согласен. Это общество, состоящее из идеальных людей.
2: Ну, давайте так назовем.
4: Я вас поздравляю. А что такое идеал?
5: Нет, из достаточных людей. Людей, у которых нет внутри какого-то побуждения к...
4: К смотрению сериалов.
2: Нет, не к смотрению сериалов,
5: а... К доставанию чего-то. Вот, да, есть самодостаточные люди. В данном случае это люди, которые могут в нирвану абстрагироваться от окружающего. А в идеале окружающая среда должна быть такая, что человеку ничего не должно сильно
4: хотеться.
5: Да, сильно требоваться.
4: Сильно требоваться. Ребята, это будет идеальное общество по Шопенгауэру. Такое идеальное общество не будет, потому что народишко быстро вымрет. Он погрузится в нирвану, а это уже два поколения проходит, и нас нету, да?
5: История Древнего Египта, почему-то никто не помнит, что Древний Египет, он был аж 5000 лет.
4: Ну, вот почему же не помнят?
5: Нет, я имею в виду просто... Ну, нет, мы-то живем всего вот 1996 год на новой истории, да?
4: И на том спасибо.
5: А Египет простоял на одном и том же месте, может быть, хорошим или плохом, но вот там пирамиды, латчонки, фараоны, целых 5000 лет, потому что там была очень плодородная почва, разлив Нила, ил разносился.
4: Да.
5: И людям это было практически идеальное общество. Если не считать рабов несчастных, то там все... Что?
4: Это было идеальное общество.
5: Для кого?
4: Я благодарю за идеалы.
5: Спасибо товарищу Тутанхамону за наше счастливое детство.
4: Да.
5: Нет, я хочу сказать, в чем. Подождите. Раз общество не требует ни реформ денег каких-то безумных, ни каких-то переустройств.
2: На демонстрации никто не ходит.
5: 5000 лет.
4: Можно потребовать с корнем крокодилом.
5: Нет, дело в том, что 5000 лет. Никто не встал на дыбы. Вставали локальные дыбчики такие, малюсенькие. Но ничего. Общество настолько было сбалансировано. 5000 лет – это очень большой срок. Это много поколений. Вы согласны? Что не потребовалось ничего менять.
2: Да.
5: Оно навернулось какими-то завоевателями, идиотами. Персами, по-моему, набежали. Там жуть какой-то случился.
4: Это действительно была кошмарная история.
5: Да.
4: Наверное, да.
5: Но внутри Египта... Да. При условии, что Нил нормально разливался,
4: да.
5: А египтянки отвечали взаимностью, не да. Говорили...
4: Короче, на тысячу лет хватало.
5: Да. Это огромный опыт исторический.
4: Да.
5: Значит, в этих рамках, несмотря на то, что кто-то попискивал, а кого-то палками били,
4: да.
5: Все было в порядке.
4: Так.
5: А для индивидуума стабильность государства, она, как мы сейчас понимаем, она самая желанная. Ему до балды, что вообще там у него машины никогда не будет. Вот что сейчас требуют основные массы? Угу. Они требуют...
2: Именно стабильность.
5: Да, они требуют предсказуемости.
2: Уверенности в
5: Да, это все. Они согласны лишиться сникерсов, лишиться бренд-саловки, горячо мной любимой, лишиться всего...
2: Даже компакт-дисков.
5: Да, того, что каждый выездной. Uh-huh. И хотят только уверенности. Я uh-huh. буду это утверждать сколь угодно аргументированно.
4: Так.
5: Значит, там она была.
4: Так.
5: Там была детерминированность, там была предсказуемость.
4: Так.
5: Там было то, что так любили. Сильная рука.
2: Это называется микроклимат.
5: Да, такой вот психологически значит.
4: Господа, я преклоняюсь перед москвичами вообще и вами, пригласившими меня сюда, в частности. Ибо без 10:03, за час до 4:00 и не выпив ни капли алкогольных напитков, мы и подошли к тем самым глобальным темам, которым вообще после студенческих лет не часто и подходят. Значит, если мы это заковыряли, идеал есть противопоставление реальности. Идеал – это есть реальность, каковой ей полагается быть по человеческому разумению, чтобы это было справедливо и правильно.
1: Да, а справедливость – это есть, опять же, идеал устройства. Теперь представьте себе, что идеал достигнут, стремиться не к чему, да? Значит, вот мы сохраняем то, что есть, да? Ребят, это не получается, а что мы делаем? Человек так создан, что ему всегда мало, что идеал всегда недостижим, что он всегда должен переделывать то, что имеет, и поэтому делает он избыточно много. И в результате эта избыточность превращается в историю цивилизации.
5: Вы белку видели в колесе? Она вот, у нее избыточность, ей дали направление, она нормально его крутит. И любого человека нормального, кто не обладает сверхумом, всегда можно загрузить по самое некуда. И он будет чувствовать вовлеченность в исторический процесс до потери пульса. И приходить домой, говорить, как он ухайдакался, и сколько они сделали, и великолепная фраза, я обожаю.
1: И после этого кто-то придумывает что-то новое, и все идет дальше.
5: В Египте в том же, я одно время с удовольствием читал все, что мог о нем найти, да. Там были жрецы, чрезвычайно продвинутые люди, руководящие и направляющие силы.
1: Так.
5: И так как у них все получилось на таком устройстве, да, что я ни в коем случае не являюсь проводником этих идей, я констатирую, угу. Что есть желание большинства.
1: Угу.
5: Ну, та же стабильность, например, да?
1: Нет.
5: Как это?
1: Так, нет.
5: Александр.
1: Объясняю, что означает «нет». В течение 3000 лет своей истории, от 3000 до того, до завоевания римлянами, во времена Помпея и Цезаря, в Египте многократно менялись династии. Египет неоднократно завоевывался другими народами. В Египте сплошь и рядом резали конкурентов на фараонову двойную корону. И еще одна вещь. Были ребятишки, которые не мечтали о стабильности в Египте. Это те самые рабы. Другое дело, что это было по Платону. Платон прекрасно знал историю Египта. Стройное пирамидальное государство, где рабы в самом низу и фараон на самом верху.
5: Смена персоналей, которые дали по темечку и закопали, пришел следующий. Она же для истории в данном случае не принципиальна, правильно?
1: Вы имеете в виду, не менялась структура, да, государства. Да, да.
5: И технология функционирования его. Вот.
2: Это такая заводь была тихая, нетронутая. Ну, как бы вот.
1: Очень нетихая, господа.
2: Но я имею в виду,
1: это
2: потому,
1: лет
2: что...
1: много прошло. Она была абсолютно нетихая. Она была не тише нынешней. Хотя, конечно, происходило все гораздо медленнее. Так вот, и что касается стремления к стабильности, всем нужна такая стабильность, чтобы он был поближе к фараону, а не поближе к тем рабам, которые строят пирамиды. Все говорят, какой был Петр и какой он построил Петербург. Но никто не говорит, сколько времени жили те ребятки, которые били лиственничные сваи в эти болотные берега.
5: Да, можно...
1: Костьми ложиться не хочет никто. Все хотят жить во дворцах. Вот совместить-то это.
5: Дело
1: тут
5: в том, что сегодняшняя цивилизация, кстати, я вот недавно участвовал в одном написании диплома на эту тему, из-за технологического взрыва вот этого прогресса человек уже нет необходимости участия каждого в технологическом процессе. Производстве вот этого национального продукта волового. И люди оказываются просто невостребованы.
1: Ага. И вот поэтому они идут в наркоту.
5: И наличие машин всяких и прочего, они полностью заменяют всех рабов. То есть совершенно не обязательно в идеале, за исключением редких там неорганизованных организаций, строгать эти самые сваи, копать их в болото. По идее, можно нанять коту огромный там трактор японский, можно. И все натыкать. И это ни в коей мере не ведет к освобождению этих самых личностей, к какому-то их осчастливливанию.
2: Даже наоборот, можно на взять, самом деле давит.
5: Можно вот взять всю структуру египетскую, отпустить рабов, понатыкать тракторов нормальных, с хорошим обслуживанием. И все будет работать без... Вы сейчас сказали, подальше от рабов. Давайте выделим эти категории и заменим их просто наемным трудом и автоматами.
1: Этот остров называется Утопия.
5: Так почему? Делать нефига, казалось бы.
1: Вы знаете, в чем дело? Это действительно, казалось бы, нефиг делать, но пока никому не удалось. Значит,
5: так,
1: что-то
5: видимо, для
1: тут
5: этого
1: не
5: надо
1: так.
5: Надо еще умом жрецов обладать, как минимум. А это просто так в книжке не
1: вернулось. «У меня нет для вас другого народа», — сказал Господь.
2: Кстати, вот можно еще взять как пример, такой немножко, может быть, он дурной, но тем не менее яркий. Это вот, вот эти страны типа скандинавские, Финляндия, вот я там просто мне довелось побывать. Это, на мой взгляд, такая мини-модель все-таки, ну, не то что идеального, но близкого к идеалу государства.
1: Господа, когда у меня выйдет та книга, которую сейчас я сдал в журналы, в издательство, я буду счастлив преподнести вам по экземпляру с соответствующими словами и под соответствующую процедуру. Ибо там отвечается на все эти вопросы. Но вот так запросто в устной речи на репликах это не прокачать. Аппарат немножечко посложнее. Потому что в Швеции там еще лучше, чем в Скандинавии. То есть, простите, там лучше абсолютно все. И только один интересный вопрос. Там почему-то самый высокий уровень самоубийств.
5: Ну, и в Японии вот, это известно.
2: Вот,
5: да,
2: это я, кстати,
5: да,
2: и хотел сказать, что несмотря на то, что это идеальный
5: так
2: модель...
5: Я
2: там
5: о том
2: так
5: и хочу сказать,
2: Юрий,
5: что... Я и хочу сказать, что для человека может быть идеальнее несколько задавленная ситуация, когда и палки там, и
1: правильно,
5: что-то над башкой летает.
1: Ну, чтобы не вешался.
5: Да.
1: Да.
5: Так поэтому может быть. Вот ситуация с Египтом, где все не классно, где ребята по голове друг другу камнями стучали, может быть, это и есть то самое динамическое равновесие, которое все хотят. Что будет четко царь, пусть он по-другому будет зваться, и у него не Нефертити уже жена будет, а следующая. Понимаете? Вы мне говорите, это не идеальное общество. Значит, оно идеальное, раз оно 5000 лет жило.
1: Платон о такой примерно пирамиде и писал. Идеал хорош всем, но не надо принимать его за прямое руководство и инструкцию к действию. Мы строим идеальное государство, а шведская модель близка к идеальной. Близка, близка. И вдруг люди начинают вешаться. Значит, не идеальное. Значит, мы неправильно думали. Только и всего. А когда мы строим такую пирамиду, и вдруг снизу вылезает один такой крутой, которого не добили в каменоломнях, и переворачивает все это кверх ногами. Вот вам и идеал. Потом еще одна вещь. Ну, не остановим процесс, не остановим. Вечные модели не получаются. Все это иначе устроено. Что отнюдь не противоречит стремлению народа к стабильности. Но и стабильность должна, вы совершенно правы, в динамическом равновесии. Но при чем же здесь Египет? Были и другие страны, они тоже долго существовали. Тогда давайте лучше возьмем римскую модель. Она как-то гораздо гуманнее.
2: Предлагаю отвлечься на музыку, а потом мы продолжим наш разговор.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
3: Я напоминаю уважаемым, что у нас в гостях писатель Михаил Веллер и Юрий Московский, журналист. Вы слушаете программу, понимаете, Монмаранси, радиостанция, понимаете, «Эхо Москвы». И телефон у нас в студии 203-19-22. Мы с радостью выслушаем ваше мнение по теме, сегодня нами затронутой. Ну и вопросы ваши, если таковые у вас имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
4: Хотела бы выразить солидарность вам по поводу, с вами вернее, по поводу сериалов и футбола. Но хочу выразить нарицание, поскольку сериалы смотрят множество мужчин, и не смотрят не все женщины.
5: Это то, что говорил я, кстати. Я в такую мысль выразил, что наверняка кто-нибудь поедает пельмеши, если
4: да нет, вот именно кто-нибудь, но их очень много, должна вам заметить, большинство.
5: А скажите, пожалуйста...
4: К сожалению, на всем шарике уровень интеллектуальный и духовный большинства населения еще далеко, очень далеко от идеала. Поэтому и процветает всякая такая продукция. И этим нашим коммунистическим выкрестом, который сейчас у власти именуют себя демократами, им, как и любому другому правительству, выгодно иметь глупый народ. Поэтому они запускают все это в неверенных количествах в эфир.
6: Ну, американские правительства, это трудно как коммунистический выкрыш назвать, но они тоже это делают всячески.
4: Да, я и говорю, как любому другому, это все правильно.
5: Угу. А скажите, пожалуйста, у вас вот лично есть такой знакомый, который смотрит сериалы? Ну, вот вы...
6: Мужчина, да.
5: Да, мужчина.
4: Да, есть.
5: Ну и как он по жизни-то там вот лампочку вернуть может? Как он сам по себе?
4: Я не знаю, я не могу сказать, что я с ними дружу так близко, но я знаю, что таких мужчин много. Даже по репликам вот просто на лавочке там в соседнем доме сидят иногда. Обзывают там Марианы или еще кем-нибудь.
5: Спасибо.
4: В зависимости от того, что идет.
5: Спасибо вам за звонок.
4: Ну, а если все люди станут в конечном счете идеальными, то, наверное, вступит просто конец света. Ну, конечно, не в том смысле, что... Но какой-то будет, потому что мы здесь для того, чтобы страдать и мучиться.
6: Удавить от тоски, я согласен совершенно.
5: Спасибо вам за звонок. Юрий, ты хотел какую-то затронуть тему, но
6: дело
5: просто...
6: в том, что и я благодарен позвонившей только что девушке. Она начала именно эту тему, которую я и хотел затронуть обеими руками и ртом тоже. Дело в том, вот поговорим об идеале. Я думаю, вот идеальное государство — это слишком сложная форма и явно недостижимая нам вот в такие короткие сроки. Но, например, у каждого есть какие-то знакомые люди, близкие, или желательно, чтобы они стали близкие. И регулярно мы в своей жизни встаем перед проблемой сделать кому-то хорошо. Или влюбляемся, или просто вот живем с какими-то родственниками, да. Особенно, наверное, остро это встает, когда нужно завоевать какую-то женщину. И начинаешь по своим возможностям умственным и финансовым прикидывать, чем ты ее можешь облагодетельствовать. Но, как показывает мой даже, в общем-то, минимальный опыт в связи с возрастом и прочим, что если спросить человека, что он хочет, то женщина, наверное, там вот как, ну, нормальная женщина сказала, там, юбку вот достиг, чтобы так блестело, полный рот шоколадок или каких-то там вот ММДМС, и поездку туда-то, и вот. Если ей напихать этот полный рот шоколадок, одеть ее в самую шикарную юбку и отправить сразу по всем означенным точкам, посадив необходимого цвета машину, то, может быть, эта женщина станет тут же самым несчастным существом. Потому что декларированные, произнесенные желания и то, что нужно на самом деле, это может быть банально, но мы с этим сталкиваемся все время. Они совершенно идут наперекосяк друг с другом. И когда... Кстати, вот почему еще, на мой взгляд, решительные люди, коротко стриженные и со специфической такой внешностью, привлекательны для женщин, потому что, будучи я ни в коем мере не шучу сейчас, будучи ближе к, вот, к природным таким движениям, острее воспринимая невербально человека, а на каком-то подсознательном уровне, они, может быть, быстрее и проще чувствуют, что нужно женщине. Потому что если задвигать ей какие-то умные вещи, сладкие продукты, комфортное бытие, мы ее повергаем просто в смятение. Она требует совершенно определенных эмоций. Может быть, всем женщинам нужно подчиняться, кого-то обслуживать в той или иной мере, испытывать какие-то трудности бытовые и с успехом их преодолевать. То есть я думаю, если перенести это на государство, на какую-то организацию, то это то же самое. И ни в коем случае не нужно воспринимать декларированные, высказанные пожелания даже Платоном, я его никогда не читал, но цитат слышал очень много, с тем, что есть на самом деле. И поэтому, чтобы устроить какую-то настоящую, в общем-то, ну, не то что рай, а комфортное бытие, необходимы все те самые и палки, и камни, и таскания, и копания. То есть, видимо, это, от этого никуда не уйдешь. Хотя нормальный демократ вытаращит глаза и скажет, что это просто вообще кошмар.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Я, как понял, вот перед композицией ты сказал «длинную телегу», и как бы смотришь так на Михаила, что ждешь комментарий.
1: Да, я хотел бы сказать, вот, что речь шла о свободе, а нет, о свободе речь еще будет, видимо, идти, я заговорил.
2: Еще будет.
1: Я хочу сказать, что я, безусловно, я сам за свободу и за всяческую... то, чтобы человек получал желаемое и тут же, а не тогда, когда ему уже не надо. Но просто то, что человеку надо, это совсем непростая штука.
2: Безусловно. Это одна из тех сентенций, против которых невозможно возражать решительно.
1: Ну и поэтому вот то, что вы называете совершенным миром, может быть,

0: я не знаю, большинство нашего населения. А с другой стороны, у них все в порядке с едой, с транспортом, ну, за исключением пробок. То есть, глазами нашего обывателя это стопроцентно благополучное в технологическом плане, в бытовом обществе. Там все на своем месте. Вызовешь – приедут. Упадешь – поднимут. На работу пошел, зарплату выплатят.
1: Ну, это то очень есть... широко. Уже все так и так поняли. Давай скажем, дадим...
0: И именно в Японии самый, один из самых высоких, на роду Швеции, процент самоубийств. То есть нельзя ни в коем случае этого допускать.
1: А это там люди модно, же, Юрий, это
0: люди
1: модно.
0: Люди вешаться тут же начинают.
1: Ты знаешь, там просто у них мода на харакири. Вот как у нас на пельмени была мода, а сейчас на закусочный Макдональдс, так у них на харакири.
0: Ну и что, а в Мексике лбом об косяк. То есть,
1: ну
0: там,
1: вот, вот. Ну, но это... лбом об косяк труднее убиться, а у них считается...
0: Нет, значит, нельзя это допускать?
2: Значит, получается так. Если никому ничего не давать, то будет плохо. Если всем все давать, будет тоже плохо.
0: Только во втором случае вешаться начинают, а в первом нет.
2: А в первом их повесят. Вот как-то да, разделение труда. Здесь, опять же, идеал недостижим, на то он и идеал. Есть только какая-то, ну более или менее разумная граница. Вот все в своих государствах всю дорогу и пытались придерживаться какой-то этой наиболее разумной границы в меру своих возможностей, насколько получалось. Но, чтобы не дать человеку, ему все равно будет мало. И слава Богу. Потому что, если у человека вот есть вроде бы все необходимое, вот его возьми голову и сунь его под ноябрьский снегодождь. Первым делом он захочет, чтобы ему было тепло. Одень. Потом, чтобы на него не капало. Сунь в дом. Потом он захочет жрать. Накорми. Пить. Напои. И так далее. О, вот когда у него будет вот это вот, это необходимый минимум. Уже можно жить. Хватит. Ты сыт, тебе тепло, тебе не дует и на тебя не каплет. Вот после этого ему начинается. Ему надо еще, и еще, и еще, и еще. Слушай, на кой черт миллионер работает? Пусть себе сидит спокойно.
1: Нет, нет, и... прошу миллион... прощения,
0: это
1: что...
0: Вы причину со следствием путаете.
1: Прошу прощения, что перебиваю. Тут есть два варианта. Первый вариант, я, например, лично знаю некоторых людей, которые как бы вполне довольствуются вот этим минимумом, но у них есть какая-то творческая, скажем, идея. Он может даже там, ну, буквально...
2: зачем она ему нужна? Он же и так жить может.
1: А вот он одержим. Может что-то делать такое, там, да. Ну там что-то писать, что-то рисовать, да. И он забывает
2: играть.
1: Ему... Ну вот болезнь можно назвать творческой болезнью.
2: Можно назвать болезнью,
1: а
2: да?
1: то же самое, кстати, у миллионеров. Немногие из них зарабатывают, чтобы там потом покупать болты, фиксы вставлять. Правильно. Это спорт такой же, увлечение.
2: О, я и говорю, что человеку все равно мало, в том смысле, что ему все равно хочется и надо еще чего-то.
1: Естественно, естественно.
2: Так вот так он и устроен, так вот так ему всегда и будет. Вот поэтому создай для него условно, мы его не можем представить, потому что его не может быть никогда, условно, идеальное общество. И если он там ничего не сможет сделать для улучшения, он начнет его разрушать. Потому что ему все равно надо чего-то делать.
1: Есть такой один певец молодежный из Сибири, который всегда воюет. Давайте послушаем телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые.
3: Радио и телеведущие.
1: Приветствую вас.
3: Сейчас же идет трансляция.
1: Да, конечно.
3: Я вот вижу, что вы помахали даже нам ручкой. Вот.
1: Да.
0: Это не ручка.
1: Да, ну говорите.
3: Я хотел вот с вами поделиться одним вот, так сказать, сделанным мной недавно наблюдением. Как вот, значит, на Ленинском проспекте был установлен рекламный плакат одного из кандидатов. Не буду говорить, какого.
1: Да,
3: и там резко возросло на этом месте, на этом перекрестке, число дорожно-транспортных происшествий после этого. Вот.
1: И как, в чем же причина, на ваш взгляд?
3: Ну, на мой взгляд, причина в том, что, видимо, вот эта как бы будка этого кандидата, она как-то действует на водителей угнетающим образом. И, то есть, причина в том, кто делал вот эту продукцию печатную.
1: Так, то есть, вы имеете в виду его маму и папу этого человека?
3: Нет, я имею в виду дизайнеров.
1: Я понял, то есть воплощение.
3: Дизайнеров это кто-то воплотил.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок, кстати.
3: Александр.

0: Я очень хотел вас поблагодарить за борьбу в вашей программе против рекламы окороков.
1: Да, ну видите, что привело.
0: То так есть как это... у меня ребенок, когда видел это, он кричал и писался. А вот когда он слышит вашу программу, особенно ему нравится песенка про птиц, он очень мирно засыпает тут же.
1: Спасибо, спасибо вам. Спасибо.
0: Счастливо.
1: До свидания.
2: Мы вынуждены не спать под эту программу, поэтому мы ее продолжаем.
3: Скажите, Михаил, вот вам наверняка известно такое понятие, как вещи-убийцы. Я почему-то об этом сейчас подумал. Ну, как бы об этом и в прессе пишут, сейчас уже стали писать, хотя мы-то затрагивали эту тему неоднократно в нашей программе, но, как сказать, плагиат очень часто люди передирают. Действительно, есть предметы, которые в быту никак нельзя использовать, которые при этом обладают, так сказать, очень серьезной активностью, но активностью негативной. Они высасывают энергию из людей, которые на них смотрят. Ну, скажем, какой-то вообще, это может быть что угодно. Например, какая-то коробочка с, ну, не знаю, с каким-то там рожком совершенно.
2: То есть... Или вот, например, взять лом. Вот если лом сказать, все сразу придут лом голову.
3: Нет, я там не то имею в виду.
2: Мало кто задумает, что лед колет. Обязательно лом, прием.
3: Ну, да. Есть... Но я сейчас о другом говорю. То есть предметы, которые не имеют никакой, вообще никакого функционального применения в быту, тем не менее очень странным образом привораживающие людей, вот, и постепенно этих людей убивающие их хозяев. Хозяева не могут от них избавиться просто из-за какой-то странной такой возникшей привязанности.
2: Форма бутылки водки явно это самое.
3: Ну вот может, да, может быть это. Есть... Вот как вы считаете, вот реклама вся вот эта, не является ли это все вместе, и производство этих предметов, и подсовывание их потом определенным людям, и реклама, не является ли это все производством одного какого-то глобального цеха, какой-то гигантской психотропной лаборатории?
4: Вот очень здравая мысль, причем поскольку никогда не знаешь, где она находится, как именно она действует и так далее, то я лично просто стремлюсь на всякий случай освобождаться от всех вещей, от которых я могу избавиться. Вплоть до того, что, как правило, я очень быстро выкидываю все книги, которые мне дарят, скажем так, почти все, кроме отдельных хороших, потому что никогда не знаешь, что имел в виду автор, даря ее тебе и пиша ее. А книга-то, знаете, это ведь особенный предмет. С некоторой точки зрения, это ведь предмет. Также вот дарит какую-нибудь, допустим, кожаную коробочку. Знаете, сразу трудно определить, что это такое, а кроме того, сразу трудно оценить тот вред, который она тебе наносит. Может быть, и вообще не наносит. На всякий случай, их очень быстро или выкидываю, если они красивые, или передариваю, если они некрасивые. И благодаря этому жив до сих пор. Черт его знает. Много ведь несчастных случаев.
3: Ну, а были у вас какие-то такие вот проблемы с этим? Был ли у вас какой-то предмет, к которому вы были привязаны, но однако не испытывали к нему при этом симпатию? Вот такое противоречивое чувство. Это может быть что угодно. Хотя бы там детский пластмассовый космонавт какой-нибудь.
4: Да, вы знаете, у меня однажды были две пары одинаковых 5-килограммовых гантелей. Одни я купил, а вторые мне подарил редактор моей первой книги. И на всякий случай я выкинул те, которые подарил мне редактор. Чем-то они меня смущали решительно.
3: О, значит, все-таки есть что-то такое. Телефонный звонок 203-19-22. Ваше мнение, ваши вопросы. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня писатель Михаил Веллер и Юрий. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Вы знаете, прям до вас было так трудно дозвониться. Я бы хотел направить ваш разговор в более конструктивное русло. Вы знаете, может, это немножко самонадеянно звучит, мне все-таки всего лишь 23 года. Вот. Меня зовут Виталий, я бывший физик, неоконченное образование у меня. Вы знаете, у вас очень интересная тема государства. Но мне не нравится то, что вы рассуждаете о каких-то идеальных обществах, о чем-то таком слишком отвлеченном, абстрактном. Вы знаете, по-моему, наиболее важный аспект этой проблемы – это как раз проблема для России. Какое общество наиболее лучшее для России в данный момент?
1: То есть вы хотите услышать просто наше мнение на эту тему?
5: Нет, я бы хотел сначала высказать небольшое свое мнение, хотя тема очень обширная, я думаю, не хватит никаких сроков, чтобы...
1: Ну вот так, вы покороче и поконкретнее, давайте, мы слушаем.
5: Значит, вы затронули тему, что государство идеальное – это государство, которое, ну, недостижимо. Я согласен с этим. Но идеальное государство – это государство, к которому человек должен стремиться. И такое государство для нашего приближения, для России, есть. Я считаю, это демократическое государство. Вот.
2: Ну, их же очень много, демократических государств, и в каждом государстве демократия совершенно своя. То есть эта фраза абсолютно не конкретная.
1: Да.
5: Вы знаете, демократических государств много, но уровень устройства, то есть к чему стремится каждое государство, это к самореализации каждого человека в этом обществе и к самоорганизации общества. Чем, например, не блещет ни одно тоталитарное государство, в том числе и наше, в течение многих столетий. Прежде всего, вот вы разговаривали о пирамидальности общества, да? Пирамидальность общества – это, грубо говоря, такое мафиозное устройство любого общества. Вы отметили, что у американцев слишком плохой кинематограф. Ну, типа, например, наехали на Фрэнсиса Форд Копполу и на его крестного отца. Я не знаю, кто из вас, или Михаил Вейлер, или Юрий, или Александр, кто это сделал, но я бы хотел возразить, прежде всего, в этом фильме очень хорошо указано устройство любого тоталитарного общества, вот в образе как раз вот этой вот мафиозной структуры. Притом он сделал идеальную мафиозную структуру с полной информацией, которая есть о каждом члене, вот, с полной зависимостью каждого члена в этом обществе. И это, мне кажется, Фрэнсис Форд Коппола просто великолепно показал. Вот. И в то же время создал идеального правителя в лице Дона Корлеоне, который все обо всех знает, сделал полностью все зависеть, и каждое его мановение руки – это конкретный точный результат. Что-то похоже на наше сталинское устройство. Вот это пирамидальность полностью. То, что это сделал Фрэнсис Форд Коппола, я вот и так хорошо и ясно показал этот... Я считаю, его огромная заслуга, что он сделал. Тем более человек живет в демократическом государстве и хотел показать разность, отличие демократии от вот этой пирамидальной структуры. То есть мы должны, люди, я считаю, прежде всего, стремиться как бы по Солженицыну, вот как я очень привержен из большой вот этой идеи, к самоорганизующемуся обществу. То есть иметь... Вы знаете, вот в физике есть такой закон обратной связи, да? В пирамиде это закон, когда сверху кинул фараон камень, вот, и он точно попадет на того, на ту голову бедную, которую задумывалась, правильно? В самоорганизующемся обществе обратной связи пирамидально нет. В самоорганизующемся обществе, ну, например, я возьму из ныне существующих, это, например, там Англия, Франция, Соединенные Штаты, каждый человек может воздействовать на государство, на ту фирму, государственную оптовую фирму.
1: Простите, что я вас перебиваю так. Дело в том, что вот эта модель, которую вы привели, вот, в качестве примера Америки и все вот эти другие страны, мне кажется, она совсем не подходит для нашей страны, потому что целое огромное количество людей, целое поколение, так сказать, самореализовывалось в течение долгого времени без красивых игрушек, с одним лишь чучелом Ленина в душе, точило кривые болванки, которые потом нигде не применялись, понимаете? И если вы хотите создать такую демократическую модель, то для этого нужно вот в ДК Горбунова устроить концерт, например, Тани Булановой или Буйнова. И после этого всех, кто с этого концерта идет, расстрелять из крупнокалиберных пулеметов. Вот таким образом очищать как бы государство от людей, которые просто не хотят самореализовываться. Понимаете?
5: Понимаете, любой человек, вот вы затронули там, что каждый человек хочет что-то сделать. Вот миллионер, он хочет, вроде у него все есть, да? А он все равно работает, что-то делает. Вот у каждого человека есть стремление к самореализации, и при том самореализация в тех условиях, которые существуют. Правильно? Вот. Вы посмотрите на наше государство. Вот у нас нету правил игры. Правил игры. Нам очень долго морочили вот правила игры в правом государстве. Это гражданское право. В нашем государстве вот вся наша верхушка, которая есть, очень долго морочила людям голову.
6: говорила, что нельзя создать законы, которыми могли бы руководствоваться россияне. Вот, это очень сложно, это что-то там надо придумывать для каждого это. А вот посмотрите на наше гражданское право, которое в две части было принято, да, это гражданское право, оно почти полностью содрано с французского государства. И эти законы гражданского права были еще созданы практически.
1: Ну, все понятно. Извините, что я перебиваю. Просто вот Михаил хотел что-то вам сказать. Да, вы извините. Спасибо вам за звонок. Просто уже нет времени, потому что еще люди звонят. Спасибо, спасибо.
4: Да, что касается европейских демократий, то справедливой фразой известной выразился Черчилль. Демократия есть наихудшая из всех форм правления. Просто все остальные еще хуже. Что касается того, что каждый может влиять на все, какая ерунда. Можно подумать, что большевики изобрели все гадства мира, или в последние 5 лет в России изобрели все гадости, коррупцию, взятки и тому подобное. Это было в массе государств, это есть сейчас, сколько стран погибло от этого. И можно подумать, что не во Франции 18 века, сказал Вольтер, жизнь да война, и люди погибают с оружием в руках. Это было все, везде и всегда. И можно подумать, что демократия – это некая такая тарелочка с голубой каемочкой. Не будет вам тарелочки, не будет вам каемочки. И вот что вырубишь сам, вот то оно и будет, вот и все. Что, конечно, отнюдь не исключает стремление ко всему хорошему.
2: Перестройку надо начинать с себя.
1: Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Это вот вам сейчас случайно не Шакум звонил перед этим?
1: Сложно сказать. Кстати, я видел вот эту фамилию по телевизору, и для меня загадочный человек, честно говоря, не знаю кто и вообще ничего о нем не слышал.
0: А вот, кстати, я не могу до сих пор понять, вот эта фамилия пишется с 2К или с 2У.
1: Юрий, это ты у нас лингвист. Нет, Юрий не знает.
2: Не,
1: ну, давайте тогда ближе к нашей теме. Если...
0: Дело в том, что уважаемый Юрий, Александр и гость вашей студии Михаил, да?
1: Да-да-да.
0: Я вот недавно пострадал, извините, мне трудно говорить.
1: Вот после этого случая, да.
0: Да, после того случая, вы понимаете меня, Александр.
1: Да.
0: Это, наверное, слышно по моему голосу.
1: Да, конечно.
0: Меня мучает бессонница. Дело в том, что я встречал девушку свою в метро. А дело в том, что в то же время, как только мы с ней договорились, закончился концерт группы «Нана». Вот. И буквально-таки там совершенно была заполнена станция вот этими существами непонятными. Вот, совершенно какими-то, я не знаю...
1: Ну, понятно.
0: Куда они там из Уихина приезжают? Там.
1: Демоны.
2: Там бывают очень классные девчонки, не знаю, что вам не понравилось.
0: Ну, я заметил, что у них, Юрий, ноги X-образные формы.
2: Ну, вот они перетанцевали просто.
1: Ну, а все-таки вы как бы ближе. И что же с вами-то случилось?
0: Ну, дело в том, что теперь это видение этих как бы каких-то вот этих созданий, они заполнили просто мои сны по ночам, и я не могу спать. Просыпаюсь вот весь в поту.
1: Да, знакомо. Спасибо, спасибо. Вам действительно, кстати, вот сильное такое впечатление, полученное от длительного созерцания каких-то, в общем-то, чуждых явлений, оно как бы дает по шарам. Я, например, помню, когда мы были грудничками, еще там лет по 15, нас послали на субботник около пивнушки убирать листву. И там стали дико драться какие-то граждане друг с другом. Одному дяденьке стукнули куда-то там в район задницы, на самом деле, я думаю, у почку. Перед этим и рубашку порвали, и у почку стукнули каким-то шилом. И вот это произвело впечатление на всю нашу группу. Вот после того случая усваиваемости нашего класса снизилась раза в 3. Ну, понимаешь меня, Юрий.
2: Кстати, я вот по поводу фильма «Крестный отец».
3: Зацепило тебя, да?
2: Да, я вспомнил, что я совершенно не мог понять, что это за фильм, и он мне казался безумно скучным. Но однажды, будучи в гостях в Ташкенте, я сидел в компании вот таких могучих узбеков и смотрел его. Потому что невежливо было не пить зеленый чай и не смотреть телевизор, как все делают. И вдруг я оказался вовлечен в такой процесс очень интересный. Там один пузатый мужчина, очень основательный, к нему все уважительно обращались. Он сидел, сидел, молчал и говорил: «Сейчас этого завалят». Его этот дед вкинул. И этого заваливали ровно через 30 секунд. То есть... когда никаких внешних поводов для этого не было, и он на протяжении фильма регулярно говорил: «Сейчас этого завалят». И этого тут же прилетал вертолет какой-то, расстреливали. И я понял, что это тоже фильм на совершенно определенную аудиторию. И когда ты вот сидишь и постепенно погружаешься, фильм становится интересным, он обретает классный смысл, и заводишься необычайно. То есть... искусство всегда, видимо, должно иметь цель какую-то, абсолютно истины не бывает.
3: А я вот об ВГДку люблю, я все пишу на видео. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Добрый вечер, Саша.
3: Здравствуйте.
7: Это Ку-Ку.
3: Приветствуем вас.
7: Я хочу сказать о том, что все дело в отношении к другим людям. Вот у нас, например, вьетнамцы были, они с утра до ночи в общежитии капусту варили, дышать было нечем. Но тогда нельзя было им сказать, да и сейчас никто не скажет. Почему? А в Африке червячков едят, а в той же там Бразилии или там в Латинской Америке есть Борхес, Кастанеда, и есть эти сериалы. И надо просто учить людей быть спокойнее ко всем другим вкусам.
3: Вот, это, кстати, очень правильно.
4: Вы знаете, это мне напоминает одно место из Сета Томпсона. К медвежьему реву охотники со временем привыкли, но к пулям с мягкими кончиками медведи привыкнуть так и не смогли.
7: Так вот, вот и раздражение к другим людям и пули начинается после того, как кто-то кого-то начинает за что-то осуждать.
2: А вот что хуже, Борхес или червячки? Я вот до сих пор, кстати, не могу вот это вот для себя решить.
7: Червячки.
2: Мне все-таки...
7: Ну, никто не знает, почему беременной женщине хочется каких-то там дерьма какого-нибудь, и она это съест.
3: Или ездить. Вот, например, у нас Прохор, когда была беременна, она вот всю вот штукатурку съела в коридоре. Тут
7: у
3: пришлось
7: нее
3: ремонт
7: кальция
3: делать.
7: Не хватало.
3: Да у нее и сейчас не хватает. Вот, ну как бы...
7: Но вы же не могли, не вырывали же у нее изо рта.
3: Нет, нет, мы позволили, потом все ремонтировали.
7: Ну правильно вы сделали.
3: Вы знаете, вообще ваша позиция мне нравится очень, потому что я тоже считаю, что если как бы внутри человек сбалансирован, то ему как бы и нет особого дела до других, в хорошем смысле
7: ну,
3: этого слова.
7: Ну, правильно. Я вот, прекрасно да. Чищу картошку под сериалы.
3: Ну, еще
7: а потом
3: хочется.
7: Пойду читать книжки. И вот сейчас нашла для себя замечательный Леон де Грейв, какой-то латинский поэт. Чудный совершенно.
3: Угу. Спасибо. Ничего? Спасибо вам большое за
7: будьте
3: ваше
7: здоровы.
3: Миролюбивое мнение. До свидания.
7: Будьте здоровы.
3: До свидания. Ну что же, я уже у нас время совсем подходит к концу, поджимает. Предлагаю принять еще телефонный звонок. Может быть, он будет заключительным в нашей беседе. Телефон 203-19-22.
2: Я думаю, куда же тут картошки девать? Вот сколько сериалов. Это вообще...
3: Ну так подъезд большой, Юрий. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Здравствуйте.
3: Приветствуем вас.
8: Ну вот вы знаете, опять про сериалы заговорили. Я вот тоже хотел сказать, что вот такая популярность, наверное, объясняется тем, что мы, наблюдая вот этих дебиловидных персонажей, как бы, их глупые поступки, просто испытываем внутреннюю гордость, как бы, что мы не такие кретины.
3: О, интересная позиция.
8: И что мы на их месте поступили бы разумнее.
3: Кстати, вы правы совершенно. Я помню, как одна базитическая компания, просматривая какую-то очередную там скотобазу типа Марианны, типа, да что ж он там ей просто в репу не даст, орал там какой-то крендель. А какая-то баба говорила, да пошла бы там и сама бы себе аборт сделала.
2: Это вы хотите сказать, что многие, чтобы почувствовать себя человеком в зоопарк идут, да? А здесь то же самое.
8: Да. Ну, еще, значит, вот сериалы транслируют обычно в вечернее время, когда вот обычный советско-российский человек, такой вот придя с работы, там, после расталкивания брокеров где-нибудь на бирже, там, уже ничего не хочет делать, и он просто отдыхает таким образом, смеется там,
2: Обхохочешься.
8: Да, обхохотаться-то можно.
1: Спасибо, спасибо.
8: Вот, кстати, еще вопрос насчет передач вот радио. Вы не считаете, что они являются своеобразными сериалами, от которых трудно потом уже отвыкнуть?
1: Знаете, да, да, мы это считаем.
2: Но мы себя больше к Фассбиндеру причисляем.
1: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Кстати, действительно, вот эта тема, что то есть радиопрограмма как сериал некоторое время меня, например, мучила. Но потом вот Гонриетта Шерц, наш куратор нашей программы, спонсор нашей программы Рафик Пантелеймонович Вдул, сказали, как-то выпили и сказали, типа, Сашок, говорят, дескать, все нормально. Вот. И как-то я успокоился, потому что люди, они взрослые, вы их видели вот в коридоре, их портреты маслом 5 на 5, портрета Никаса Сафронова.
2: Подсолнечным маслом причем.
1: Да, вот, то есть таким людям можно доверять. Ну что, ну попробуем еще, да? То есть еще один телефонный звонок, время у нас пока есть. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Наконец-то.
1: Да-да-да.
9: Ребят, я что-то не очень понял, кто у вас в гостях.
1: У нас в гостях писатель Михаил Веллер.
9: А, Михаил, вы писали о Довлатове?
4: Было дело однажды.
9: Ой, спасибо вам большое за это. Я, если вы знаете, был такой специализированный, специальный номер журнала какого-то толстого.
4: Да, Петербургской звезды.
9: Нет, нет, Московского журнала.
4: Тогда я не знаю.
9: В общем, я читал ваше о том, как вы шли по его пути, да?
4: Да, но этот номер не имел никакого отношения к Довлатову, кроме моего скромного опуса в нем.
9: Да, может быть, я что-то путаю, но вот у меня довлатовский номер именно с вашей, по-моему, вещью. Тут дело не в этом. Ребят, я считаю, что вот как-то не было сказано о том, что есть такая пословица, что, как это говорится, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает, да? Вот. Но тут еще есть другой аспект, что каждый народ имеет то правительство, которое его имеет. Вот. И вот с этой точки зрения нам необходима сексуальная революция.
1: Спасибо.
9: Мне так кажется.
1: Что вы скажете на это, Михаил?
4: И то есть нам предлагают иметь наше правительство, но, по-моему, примерно это взаимно и происходит.
1: Да, но, видимо, это предложили, то есть, как бы еще сделать сексуальную революцию. Вообще, вот что я хочу сказать, как завершительный такой, может быть, в нашем сегодняшнем разговоре, завершающие слова, это мое исключительное мнение, что все революции, вот все перестройки сделал не Горбачев Михаил Сергеевич и не народ, а их сделали люди искусства, их сделали музыканты, в том числе Науменко, Гребенщиков в какой-то степени. Может быть, там свою скромную руку приложили уже более поздние поколения. Я сразу художники независимые.
2: Вождь краснокожих, отчего ветер, потому что деревья качаются.
1: Ну вот, Юрий, официальная пресса всегда рассуждает так. А знаешь почему? Потому что вы, журналисты, народ завистливый и злобный. Михаил, я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу программу. И вы выражаю такую робкую надежду, что наша встреча не последняя.
4: Да нет уж, это я благодарю, и это я выражаю робкую надежду.
1: Ну что же, Юрий, тебе тоже спасибо.
2: Да ладно уж.

0: гостях у программы «Монморанси» сегодня философ Александр Дугин. Здравствуйте, Александр.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад вас видеть. Со времени нашей последней с вами встречи очень много приходит писем в программу «Монморанси». Дело в том, что я отказался от такого устройства пейджер, поскольку их стало очень много у всех и везде. И это уже стало, так сказать, моветон. Я решил избавиться и, в общем-то, свой просто пожертвовал. Куда не буду говорить, потому что я скромный, да, но при этом приходят письма. Огромное количество писем от наших соотечественников из разных уголков необъятной страны.
1: Знаете, это очень странно. Дело в том, что говорят, что эти письма приходят не только вам после этой программы. Они приходят, ну, это естественно, логично мне, но их шлют и в самые разные инстанции. Вот несколько людей, которые у меня знакомы, работают в прачечной, что даже случайно им занесли. То есть, видимо, веер и такой, как бы сказать, некий общестатистический обстрел письмами был настолько велик, что они попадают в самые невероятные и не имеющие никакого к нам отношения инстанции.
0: Да, и вторая, конечно, так сказать, вероятность вот того, что просто они пишутся в нескольких экземплярах весьма предусмотрительными авторами. Поскольку если это письмо не получит огласки и как-то отзывов в одной инстанции, то уж в другой наверняка как-то обратят внимание. Вот мы в свое время открыли такую службу, то есть получилось как-то, я неправильно сказал, открыли, да. В общем, открыли службу, которая называется «Открой свою душу и пожалуйся». Вот. И все могли присылать нам свои жалобы и присылать также свои жалобы, на кого попало и куда попало. И вот все, знаешь, кто получает эти письма, где попало, должны были реагировать на них, чтобы помочь своему ближнему, открывшему душу.
1: Вот и... По законам статистической физики это очень правильный ход, на самом-то деле. Открыли физики еще в 19 веке, что на самом деле, если между одной точкой кратчайшее расстояние и другой точкой прямая, то на самом деле вероятность, согласно общей теории вероятности статистической физики, что человек из точки А в точку Б попадет в большей степени вероятности, идя, например, в точку С или как в другом направлении от точки Б. Поскольку, по большому счету, Вселенная, физическая вселенная и человеческая тем более представляет такое большое количество каверзных неожиданностей, что человек, спокойно посылающий письмо, например, в конкретную инстанцию, тот факт, что письмо дойдет, в вероятности очень маленькое количество.
0: Конечно.
1: Мало ли что случится с почтальоном, с самолетом, с...
0: Дождем, может.
1: Да, чиновником. Может быть, сам человек пойдет, подскользнется, упадет. Поэтому лучше, если надежнее, во-первых, конечно, заготовить несколько экземпляров и послать им выборы в случайном числе. Вот с точки зрения статистической вероятности, статфизики, огромная вероятность, если они, например, посылая письмо в «Эхо Москвы», отправят его куда-нибудь совсем в другое место.
0: Да, то есть это называется, так сказать, попетлять.
1: Например, в Ледовый дворец спорта.
0: Да, конечно, да. Да, да.
1: Такое письмо практически наверняка попадет в «Эхо Москвы».
0: Абсолютно точно. И вот письма. Если позволите, я, пожалуйста, так сказать, некоторые из них зачитаю. Первое письмо от нашего постоянного радиослушателя Харальд Эдуардович Подреберный пишет. Недавно заходил в свой подъезд вечером, это уже было. Подъезд был не освещен. Споткнулся, пишет Харальд Эдуардович, упал. Ну, слава богу, не разбился, но потерял вставную челюсть, в которой были золотые зубы. Естественно, дошел до квартиры, нашел фонарик, пишет, пока вот спускался назад, все излазил, уже кто-то, значит, эту челюсть увел. Конечно, в диком состоянии находится сейчас физическом и духовном Харальд Эдуардович Подреберный. Следующее письмо тоже вот от Константина Евдокимовича Гусли, который проиграл в известный лохотрон полностью свою однокомнатную квартиру.
1: Как Сергей Адамович Ковалев.
0: Тоже был такой с ним. Да. Вот тоже сам, тоже человек попросту в грусти.
1: Интеллигентный и так попался.
0: Да. Следующее письмо от женщины. Ульяна Николаевна Седло пишет. Съездила на Грушинский фестиваль, после чего родила пятерню. Вот сама живу в коммуналке в одной комнате. И, в общем-то, одиночка сейчас с пятерней. Причем это не имя богатыря пятерня, да? Но пять, в общем-то, грудничин вполне таких зрелых унтрозовых. Ростислав Адольфович Грудко пишет о том, какой, о своем тяжелом случае отравления кабачковой икрой, что из-за этого попал в больницу месяц, где ему, в общем-то, занесли гепатит. Вот письмо от нашего постоянного радиослушателя Владимира Владимировича Путина. Он пишет, что вот недоволен своей работой, потому что всю жизнь мечтал стать пожарным и был бы хорошим пожарным, но не удовлетворен. В общем, я вкратце сформулирую, наверное, такой вопрос, который красной нитью проходит во всех вот этих криках души, сокращенных КД. Скажите, пожалуйста, Александр Георгиевич, вот почему же вот к нашему берегу все-таки то говно, то палка?
1: Знаете, ну, жизнь так устроена, просто... А что вы хотели, хотелось бы ответить вот радиослушателям, которые написали такие пронзительные письма, делясь с нами своими проблемами, своим горем. А что же вы, друзья, хотели? Времечко таково, жизнь такова. Сами выбрали себе такой вот уклад жизненный. Сами теперь ищите, извините, челюсть вставную в подъезде с фонариком. Тут уж, знаете, обращаться некому. Сейчас в нашем мире каждый за себя. Родил пятерню, будь добр, там, как бы с ней и возись. Потерял челюсть, сам виноват. Человек человеку волк, как говорит либеральная истина. Это еще Лок сказал.
0: И в картах есть такая пословица ЧЧВ, когда вот играют в преферанс, а кто-то играет по правилам, так сказать, женского преферанса или кинг, игра называется. Вот то ему говорят ЧЧВ.
1: Сейчас моден детский преферанс. Там очень такие простые правила, но, с другой стороны, их совершенно не обязательно соблюдать. Это детский преферанс недавно...
0: Щадящий.
1: Там совсем наоборот, кстати. Там, поскольку дети, как известно, жестокие, то правила детского преферанса, они, наоборот, еще более суровые. Единственное, что они постоянно плавают. Они меняются по ходу игры.
0: То есть в зависимости от характера и настроения вот сиюминутного игроков...
1: Ну, еще в зависимости, кто выигрывает, да.
0: Да, понятно, да, конечно. Но все-таки вот если проанализировать, так сказать, изменения, и, вернее, даже динамику изменений в нашем обществе, в котором мы живем, то относительно нашей с вами прошлой встречи, да, ведь вот вспомните, в то время таких писем не было, в то время нам писали, что взял, например, польского ликера, хорошо посидели, да, и так далее, купила колготки в клеточку и кроссовки Adidas, то есть мелкие, может быть, радости, но все-таки радости. А сейчас статистика совершенно другая. Я, честно говоря, не знаю, конечно, что бы хотели все вот эти люди, чтобы выбросило к их берегу, да, может быть, как самый лучший вариант, даже и ничего, пусть просто будет чисто вода. Но реальность такова, что вот это вот все приплывает, приплывает. Может быть, вот верите ли вы в такую теорию? Кстати, Мартына...
1: Теория Чоха, вы имеете в виду?
0: Да, Мартына Денисовича Калиброванного.
1: Простите, я думал другое.
0: А,
1: с речью и в Чоха есть такая теория, с речи и Чоха, которая как раз занимается вопросом того, что прибьет к берегу каждого конкретного человека и всех вместе.
0: Вот, да-да-да. Может быть, тогда сперва о ней поподробнее?
1: Ну, там очень сложная система определения настоящего по будущему. То есть обычно судьбу предсказывают, исходя, вот увидел, например, ворон с левой стороны в правую сторону перелетающий, значит, будет беда. С правой в левую сторону будет две беды. То есть очень такие жесткие, но правила авгурического предсказания будущего.
0: Но они подходят к каждому индивидууму или все-таки зависят от...
1: Тоже меняются. Там меняются, надо сопоставить с недельным сном, который видел. Вот если в сне не было ворон, тогда эти две вороны, которые прилетают справа налево и слева направо, они действительно соответствуют предсказанию будущего. Но да, я хочу обратить внимание, что существует способ гадания наоборот, который не по настоящим событиям или по событиям прошлого определяет будущее, а наоборот, по событиям будущего, предполагаемого, прогнозирует настоящее. Собственно говоря, вот такой как бы ретроспективный анализ.
0: Это, кстати, очень правильно, если еще верить вот в данную спираль.
1: Да, футурологическая ретроспекция. Это как раз называется теория Чоха. С речи и Чоха.
0: Вот как интересно. Я, кстати, вот сейчас подумал, мы где-то год-два назад советовали нашим таким боязливым радиослушательницам, ну, знаете, темные там еще были хрущобы, да, вот эти неприятные подходы ко дворам, где-то перекопано, каким образом входить в подъезд, чтобы, так сказать, сохранить жизнерадостное настроение и не бояться получить по голове или там просто вдохнуть даже неприятный запах элементарно. Мы дали такой огульный совет. Он многим помог, но некоторым навредил. Это нужно было встать перед дверью, сказать «чур меня, чур», и три раза повернуться по часовой на стрелке на каблуке правой ноги перед входной дверью в подъезд. Много можно было видеть женщин, которые в темное время делали это незабысловатое движение. Многих спасло, но многие, конечно, были травмированы. Поэтому... А разработка, знаете ли, вот... такого индивидуального подхода и как бы его ну, так сказать, на практике применения весьма дорогостоящее.
1: Вы знаете, здесь есть довольно универсальное правило. Людям, которые боятся стать объектами или жертвами агрессии, можно всем универсально посоветовать одно. Сейчас современные психологи выработали эту модель, бихевиористскую так называемую модель поведения. Ее смысл сводится к тому, что для того, чтобы не быть жертвой, надо быть агрессором. Для того, чтобы не стать объектом насилия, издевательства, измывательства, надо стать субъектом насилия. Как на практике, например, нашим радиослушателям посоветовать, что им делать, когда они подходят к своему темному подъезду, нет вахтера, нет, кто-то сорвал кодовый замок.
0: А консьерж убит уже.
1: Но это уже крайний случай. Просто вот темно, хмуро и неприятно в подъезде. Да. Следует представить себя маньяком-убийцей. То есть, например, человек заходит в подъезд с очень серьезными намерениями всякое попавшееся ему под ноги живое существо разорвать, утащить в подвал и там задушить и сожрать.
0: То есть именно маньяк.
1: Именно маньяк, причем жестокий, садический, любящий классическую музыку, то есть так, как требуют от этого законы жанра. И вот когда человек с таким состоянием, очень хитрым, озлобленным, собранным и предельно кровожадным, причем будь он совершенно спокойный доктор, например, с поликлиники, входит в подъезд, считается, что психологическая аура, которая его сопровождает, настолько сильна и заряжена, что она отгоняет потенциальную угрозу напрочь. Но если кто-то боится там вони, грязи, соответственно, следует поступать таким же образом. Не быть объектом навалившегося на тебя потока каких-то дурных, как бы сказать, состояний, эмоций. Ведь вони, грязь можно расширить и на психологию, на самом деле. Человеческое существо тонкое, оно не только материальное. Оно подчас и нет никакой вони, но если он плохо себя чувствует, он ее воспринимает, ощущает.
0: Конечно.
1: Все зависит от психики, от человеческого настроя. Поэтому если сосредоточиться внимательно на том, что ты являешься агрессором, что ты являешься безумным, ты являешься маньяком, ты являешься опасным, скажем, вышедшим за рамки нормы.
0: Да, можно даже сказать, просто вышедшим за.
1: Да, вышедшим за. Уже, уже когда выходя за, ты как бы уже, да, в принципе отбиваешь охоту делать то же самое по отношению к тебе потенциальным другим людям.
0: А вот вы сейчас сказали вот быть собранным, и я подумал, что, может быть, как раз лучше входить в подъезд и чувствовать себя, стараться так не маньяком, а вот именно вот сотрудником этого самого вот СОБРа. Почему? Потому что все-таки маньяки, они, как правило, народ пугливый. Ну, согласитесь, вот если, к примеру, он кого-то...
1: Но очень хитрый.
0: Хитрый.
1: Вот смотрите, сотрудник СОБРа, он, конечно, не пугливый, безусловно.
0: Нет.
1: Но он и не хитрый. Представляете, идет, заходит в подъезд сотрудник СОБРа,
0: да,
1: а за углом прячется настоящий хитрый маньяк. Он побаивается сотрудника СОБРа, но только когда сталкивается с ним в светлом помещении лицом к лицу. И вот такой спокойный, самоуверенный, самовлюбленный сотрудник СОБРа проходит, не замечая то место, где, скажем, за мусорным спуском прячется маньяк. Хитрый.
0: Мусорный цилиндр такой.
1: Да.
0: Кстати, специально,
1: типа,
0: извините, что перебивают, эта колонна, она же специально сделана для того, чтобы за ней прятались. Вы обратили внимание?
1: Да, безусловно.
0: Что это было построено во времена тоталитарного соцреализма.
1: Но это внятно именно человеку, который воображает себя маньяком. Тогда он думает, где мне скрыться, где мне спрятаться, как использовать ту или иную архитектурную особенность подъезда, по окрестности и так далее. И вот проходит мимо него сотрудник СОБРа. И когда он уже прошел, будучи помахивая своей дубинкой, в это время маньяк сзади, без предупреждения, набрасывается, ну, даже если это женщина, и визгливо его душит. Сотрудник СОБРа не ожидает такой, ну, пакости, потому что он прошел, как бы посмотрел, никого не было. Угу. И от растерянности подставляет свою ремную вену, которую маньяк мгновенно перекусывает. Вот вам и, пожалуйста, трусливый, трепетный в каком-то смысле, но очень хитрый и не в своем уме маньяк всегда победит вот в конкретной реальной жизненной ситуации сотрудник СОБРа. Поэтому все-таки ваше предложение, оно интересно с психологической точки зрения. И есть такая как бы школа в бихевиоризме, но классическое направление бихевиористской психологии, особенно гештальт-психологии, все-таки советует принимать на себя психологическую маску маньяка, так называемую.
0: Целиком согласен, да. А вот как вы считаете, скажем так, техногенные фобии? То есть, например, у меня вот есть знакомая, ей всего 17 лет, но уже так, она просто... если ее вот не взять за руку, не переходит никакую дорогу, даже маленькую ночную, даже тропинку лесную не переходит, боится, что ее вот сшибет автомобилем. Ей нагадала какая-то гадалка, что вот и уж ждет смерть под колесами, она все, то есть конкретно никак.
1: Тут, Александр, действует такой же принцип. Ей надо ездить на машине, причем без прав, не учившись, просто поменяться местами. Если она испытывает чувство ужаса, что ее сбивают, да, так, да, скрипят провода. Там,
0: кстати, извините, тут есть еще один психологический такой момент, я его не упомянул. Она не боится как самого факта наезда на нее автомобиля и смерти от автомобиля. Она относится к нему спокойно. Она боится, как ни странно, показаться вот смешной со стороны людям, которые будут это...
1: Когда ее задавят.
0: Да, взлет этой тушки, там, отлетающая туфля, что люди будут смеяться, и ну, что она будет выглядеть неловко.
1: Рецепт, Александр, точно такой же. Можно вот, например, сесть на машину, посадить огромное количество, например, надувных поросят и начать их давить. Вот когда она увидит воочию, когда это произойдет. Понимаете, человек больше всего боится того, что еще не случилось, но да, может да, случиться. Да, да. Если она увидит, как по воздуху разносятся фрагменты этих надувных поросят, которых она сама задавила, то есть у нее произойдет просто определенный, как бы сказать, трансферт собственного ужаса, собственного страха, собственного опасения, и субъект и объект вот этой сложнейшей ситуации, которая является основой ее комплекса, просто будет снят. Она увидит, как, каково быть, и что это отнюдь так не смешно, полетать по воздуху в виде фрагментов. И как рукой снимет? Будет через дороги скакать. Ее не остановить. Там же другая опасность, что она настолько почувствует себя уверенной, что она вообще ни на какой свет не будет обращать внимания. Будет ходить по такому, по трассе, например, скоростной, совершенно не обращая внимания на ездящие машины. И так может доиграться. Тут все должно быть в меру.
0: Да, это, кстати, интересное достаточно решение. Но ведь существуют еще, скажем так, генетические фобии. К примеру, человек, ну, изначально, когда вот он еще грудничина, еще пуповина не перерезана, он ужасно боится появления на свет, да. Мы даже знаем, например, известный такой в книге рекордов Гиннесса, он есть Петр Тамада, который настолько боится вот окружающего сухого мира, именно вот, ну, вот влажности окружающего мира, да, которая значительно ниже, нежели влажность вот материнского пузика, что он сам себя добровольно заключил в искусственное подобие, в общем-то, маминого живота. И сейчас вот взрослый 50-летний мужчина все еще плавает, кормится через эту самую пуповину, как ни парадоксально, у него совершенно абсолютно не развит вот желудок, то есть практически при этом общается с людьми способом знаков и бульканья.
1: Ну, это, конечно, серьезный случай. Хотя, в принципе, можно попробовать посадить его, например, в бассейн наполненный живыми карпами, чтобы он их выбрасывал оттуда и смотрел, как они рыпаются на бережку, как медленно, постепенно издыхают там, лишенные вот влажной структуры. Самое страшное произойдет трансферт. Я не исключаю, что он может излечиться.
0: Вполне возможно, что вот эти, так сказать, любовь к острым ощущениям в нем все-таки проснется. Вот, кстати, что, на ваш взгляд, есть и скрывается за определением «любовь к острым ощущениям» или «любитель острых ощущений»? Мы не берем тут в данном случае, так скажем, эти понты, когда человек говорит: «Да я там люблю», там, а имеется в виду, действительно, в каждом человеке есть любовь к риску определенная. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот что за отдел головного мозга, какие нервные клетки, так сказать, отвечают за получение кайфа от этого состояния?
1: Вы знаете, здесь, если посмотреть метафизически, то немецкий философ Мартин Хайдеггер, он писал о том, что само бытие человека в его внутреннем таком духовном измерении, оно представляет собой риск. Wegen der Wegnis по-немецки. То есть рискованный риск. Необычный риск, когда человеческое существо или какой-то предмет или животное подвергается опасности не существовать, а некий еще гораздо более глубинный риск, то есть у Хайдеггера есть такая формула: бытие без укрытия в максимально рискованном риске. Это сущность человеческого существования, поскольку в отличие от большинства предметов, животных или каких-то, скажем, растений или даже таких существ потустороннего мира, человек не является определенным, самотождественным. Это существо, стоящее под знаком вопроса. Он все время на грани. Он может быть отождествлен либо с одной стихией, скажем, духовной, либо с другой, звериной. И в этом отношении само существование человека, есть огромный колоссальный риск. Чем тоньше человеческая организация, ну и культурная организация, тем в более высоких, утонченных, сублимированных формах эта рискованность проживается и осуществляется. Но есть, ну, люди, как бы сказать, попроще культуры, которые переводят это, вот эту фундаментальную метафизическую рискованность в такие бытовые формы. Мне вот рассказывают, что очень много людей из Кавказа, например, у нас в парке культуры Горького не пристегиваются, когда на аттракционах, как бы сказать, да, бравируя перед спутниками или спутницами своей удалью. Но когда они повисают вверх ногами, они оттуда сыплятся из этих аттракционов просто гроздьями. Сейчас, в принципе, существует, насколько я знаю, служба, что как бы людей кавказской внешности, их предупреждают, что вы, как бы сказать, рискуете. Это не...
0: Ну да, хватайтесь, дескать, да, не за кепки, а за поручни.
1: Некоторым даже не продают билеты, поскольку это стало массовым случаем. Но по большому счету это определенная форма продления, пусть в такой достаточно в простом, вот такой несколько упрощенном варианте того, той любви к метафизическому риску, который более, ну скажем, сублимированные культурные существа или как бы более образованные, интеллигентные, они, например, воплощают в быструю езду или в московскую езду. Вот.
0: Или, например, в секс.
1: Ну, да, ну как в опасный. В опасный. Да, не мандиалистский, который программируется, именно в опасный. Чем опаснее, тем интереснее. И в этом отношении, чем вот тоньше структура человеческого существа, тем, ну, как бы возвышеннее та сфера или зона риска, в которую он тяготеет. Самая рискованная вещь — это мысль на самом-то деле, поскольку мысль, она открыта всем ветрам. Когда человек мыслит по-настоящему, он подвергается колоссальному риску, что его просто заплюют, забьют.
0: Это в том случае, если он эту мысль опубликует.
1: Нет, в любом случае, вы знаете, на самом деле, сам факт рождения мысли — это очень рискованная вещь. Вот философы часто говорят, что услышат в своей голове голоса, которые постоянно критикуют их манеру именно такого нового, как бы сказать, нового открытия, поскольку критика ведь не только существует в текстах, да? Или в полемиках, в конференциях, в дискуссиях. Она существует еще и сама по себе. То есть... старый пласт мыслей или привычные банальные клише, они постоянно в голове человека творческого оспаривают его новое открытие.
0: Наш внутренний консерватизм существует.
1: Внутренний и такой как бы коллективно бессознательный.
0: Но здесь, знаете, мне все-таки кажется, что вот этот внутренний консерватизм, он включается в тот момент, когда человек пытается все-таки эту мысль сформулировать поподробнее с тем, чтобы поделиться с кем-то вот окружающим. Потому что, ну вот, мысли-то разные бывают. И, конечно, внутренний цензор, когда уж совсем без предел он вступает, так сказать,
1: ну,
0: в свои права.
1: Ну и внешний не дает.
0: Внешний не дает, да. Но тем не менее, вот эти вот голоса, они скорее предупреждают не о том, что, дескать, там, вот появилась у тебя такая мысль, а о том, что нет, ты готов ее опубликовать. Вот подготовься. Вот, ну, может быть, вот так это стоит трактовать. Хотя я могу ошибаться.
1: Нет, вы правы. В любом случае, это одна из самых ответственных и самых рискованных сфер человеческого существования, самых возвышенных и самых соответствующих его внутренней природе, это сфера мысли. Здесь, конечно, риск колоссальный. Но также вот, ну, на среднем уровне между, скажем, аттракционами, да, и сферой философии существует московская езда. Вот я несколько раз выезжал из Москвы и видел, что, например, по мере приближение к Москве, люди начинают пользоваться и руководствоваться какими-то другими правилами. Например, ездить надо только по встречной полосе. Красный свет означает свободный проезд. На зеленом обычно по московским меркам можно затормозить и начать кого-то высаживать или с кем-то разговаривать, когда зеленый зажигается. Также белая сплошная полоса означает возможность ее пересечения в любом месте.
0: Или что нужно ехать по ее центру. Вот,
1: или четко, да. Ну, в некоторых вариантах, это в зависимости от района. Кстати, желтая полоса рядом с тротуаром означает стоянка круглосуточно, как бы сказать, товарот приветствуется. Когда видят люди остановку, там, где должен останавливаться троллейбус или автобус, в это время нет, это знак парковки. И так целый ряд московских правил дорожного движения, которые резко отличаются, ну, во-первых, от формальных, от общепринятых, да, и, да, в других, да, городах практикуемых.
0: А вы знаете, меня еще вот очень бесят девки, пассажиры и проститутки, потому что около них них, как правило, вот едешь, выстраивается эта череда. Значит, один с правой полосы, другой на ней же, но немножечко левее. И получается, что вот этот хвост, значит, очередь...
1: А вы заметили, что они никогда никуда не уезжают?
0: Вот да, заметил.
1: Это очень простое. Ведь наши люди, как бы сказать, еще не привыкли к капиталистическим отношениям. Они подъезжают, видят проститутку. Говорит, да. Вас, девушка, вас подвезти?
0: Совершенно тупо думаешь, что сейчас...
1: Да, что она скажет «да». Она переходит уже к таким, как бы сказать, жестким либеральным, там, как бы сказать, ценовым таксам, да?
0: Да,
1: да. Каким таксам? Я же с душой всем остановился, а другой же с душой дальше.
0: И вот со всей душой ей работать не дают, и мне ехать
1: ей не дают. А потом в конце этой душевной очереди кто-то вдруг друга вляпывается, и там начинается душевная разборка, и поэтому вот там, где они концентрируются, я заметил, что на Ленинском проспекте их особенно много, там просто сплошные аварии. Проехать невозможно именно благодаря такой неразберихе.
0: Вот,
1: в принципе, надо вот, как-то видимо, это, либерализм у нас все-таки не дал своих глубоких корней, потому что люди все-таки подходят более таким, более с человеческим отношением и видят, как раз симпатичная девушка, думает, дай подвезу.
0: Ну, кстати, здесь я вот немножечко, опять же, ну, может, не соглашусь с, может быть, с определением. То есть это не человеческое отношение, видит он симпатичную девочку. А если он видит, например, мы тут проводили как-то беседу, вот если он видит, например, мужика стоит, да, ну, может быть, этот мужик, он, может быть, там, гений мысли, может, он стихи пишет, может, это Пушкин современный, вообще хороший человек, может, он врач, людей от смерти спасает. Никогда ни один хрен ему не остановится, если он, конечно, не голубой, не скажет, дружище, давай я тебя подвезу. А если девку видит, то это не человеческое отношение. Он хочет все равно, как говорится, это хочет. Хочет, поверьте, хочет. Иначе бы он...
1: Это тоже ведь хорошо. Вы правильно говорите, что существует, как крайней мере, консервативная ориентация в вопросах пола. Мы вообще страна, на самом деле, нормальная, здоровая. Вот на Западе наоборот. У девок никто не останавливается.
0: Конечно.
1: Либо останавливается с какими-то конкретными, очень такими меркантильными, деловыми предложениями. Тут же чеки, тут же квитанции.
0: Но, кстати, знаете,
1: вот мужчине, как раз, например, там особенно в Америке или в Амстердаме, просто невозможно остановиться на обочине. К нему либо подбегут маленькие такие негритята с ножичками,
0: либо
1: просто вот именно как раз выстроится тут уже другая как бы череда машин, лимузинов с совершенно такими извращенными намерениями. Слава богу, что у нас сохраняется определенный консерватизм. Вот здоровые люди, здоровые отношения, здоровое общество.
0: И меня еще радует наличие, так скажем, вот этого противовеса вот этому вот непонятному явлению, так сказать, да, проявление человеколюбия. То, что есть вполне определенные частники, которые бомбят. Ну, к примеру, ну, самому мне приходилось добираться. Естественно, там заводится разговор, хотя я очень не люблю беседовать как-то с незнакомыми людьми, но тем не менее, иногда приходится. И он начинает рассказывать. Вот стоит девка там, останавливается. Я говорю, ну, что, симпатичная девка, к примеру. Да, говорит, классно. Я ей говорю, типа, там, полтинник. Она, ну, вот это мало. Я говорю, ну, что ж, да, он раз симпатичная девка, там, ну, посадил бы да подвез. А, к тому же, видно, не проститутка там, это вроде с душой. Говорит, не, пусть вот она там ездит на метро тогда. А у нее так же, говорит, как у меня, две ноги, две руки, пусть зарабатывает деньги, чтобы я ее возил. То есть вот совершенно меркантильный подход. Тоже, кстати, сам по себе не совсем грамотный. То есть и там перегибчик. Нам нужно...
1: Мне кажется, наоборот, это нормальный подход. То есть принципиально полагают, что нормальная, как бы сказать, порядочная девушка должна ездить на метро. Откуда у нее деньги? Если у нее есть деньги, это уже источник, как бы сказать, коррупции на самом-то деле. Ну, метро, хотя, конечно, дорогое, но не до такой степени, чтобы уже подозревать человека, ездившего на метро, в каких-нибудь трудовых доходах. Да, до этого мы еще не дошли. Там 3 рубля или 4 рубля человек все-таки еще способен честным образом заработать. Но если он уже останавливает машину, на самом деле, это уже подозрительно.
0: Подозрительно.
1: И поэтому просто люди не могут прямо выразить своих идеалистических чаяний. Но они же не воспитывались в традиционалистском, скажем, консервативном эволюционном духе. Поэтому они косвенно, они находят свои формы изложения своего идеализма, своего романтизма.
0: Можно понять. Кстати, я вот сейчас так подумал, интересно, вот каким образом вообще наличие метрополитена в определенной местности влияет вот на, скажем так, менталитет общества. Ну вот сейчас убери из Москвы метро. Ну, мы не берем тут возникшие транспортные проблемы, а имеется в виду вот такое грубое, может быть, слово и глупое, но духовность людей, как от этого изменится?
1: Я
0: метро
1: думаю,
0: же она же ближает, они же там трутся.
1: Радикальным образом, да. Я думаю, радикально. Во-первых, это вообще общественный транспорт, как таковой. Это одна из форм именно позитивной, коллективной, социальной и общинной, как бы сказать, жизни. Потому что человек должен строго разделять. Например, когда он находится у себя в жилище, Он находится в приватном, в индивидуальном. Когда он выходит, он попадает в сферу социального. И вот есть такой французский философ Ален де Бенуа, он совершенно серьезно утверждает, что самая главная беда возникла из-за личного индивидуального транспорта. Индивидуальный транспорт, когда человек не покидает сферу приватного, частного, находясь на улице. Так вот, метро — это одна из форм наиболее массового такого транспорта, где действительно люди погружаются в это общение, это коллективная аура. Потом обратите внимание, символизм спуска и подъема.
0: Да, да,
1: раньше
0: да,
1: вот такими формами были, скажем, в таких формах происходила инициация в древних традиционных обществах. Человек спускался куда-то под землю, в темные или какие-то в особые храмы, а потом поднимался оттуда. Вот этот спуск и подъем означают прохождение определенной очень, как бы сказать, духовной символической практики, поскольку это как бы рождение, смерть и новое рождение. Он покидает свет, покидает плоскость людей, спускается десан анфер, так называемый спуск в ад, он спускается вниз, потом опять выходит.
0: Поэтому, типа очищенный даже уже.
1: Да, в каком-то смысле да. Поэтому существует столько легенд и

0: Яндекса, а может быть, наружу у перды у него быть.
1: Об Потому этом... что люди внимательны, когда немножко выпили, у них ощущение более, как бы сказать, более, что ли, чувствительное к тонким, субтильным движениям, к рельефу психологического, скажем, пространства, не только материального, грубого или рационального. Надо там на Новослободскую, поеду на Новослободскую. Это логика очень поверхностная, дигитального сознания. Ведь на самом деле человек в большинстве своем мыслит аналоговым сознанием. Не едет не туда, вот строго там, а так Б или там от нуля к единице, не в двоичном коде, а едет куда-то.
0: Он едет даже к запаху.
1: Он едет по делу, на самом деле. Едет по делу. А это дело, оно на самом деле тоже представляет некий, ну как бы сказать, элемент психического рельефа. И поэтому, если он выпил, и есть станции, заколдованные, зачарованные станции, которые не предрасполагают к выходу, он их просто проезжает и болтается по кольцу, пока там не кончается последний поезд уже. Все, его там засаживают или отправляют домой. Почему? Очень гуманно. У нас до сих пор относятся к людям очень гуманно. Ну, заснул человек, ну, его как бы в этом в отделении линейной милиции, его, как бы сказать, приведут в себя, дадут там чайку и отправят домой. Отпускают.
0: А, кстати, мы предлагали, писали даже в Госдуму, чтобы каким-то образом, ну, знаете, как бывает, что уже метро закрыто, они все шастают, мешают нам, И мы предлагали, чтобы вот весь мусор, который набирается в двух или в одном контейнере у входа, выносили два последних пассажира самых, с тем, чтобы вот как-то люди спешили оттуда уходить. Но почему-то этот законопроект не прошел у нас.
1: Хотя... А двум первым пассажирам или трем можно давать призы, например, конечно, за то, что они рано встали, за то, что отправились рано... по делу.
0: Да, стимуляция вот жизни, стимуляция активности, сокращенно СА.
1: Да. Да, и в принципе, на самом деле, ну, мне кажется, что вот забота о том, что человек бы сталкивался в своей жизни с неожиданностями, это забота социальной среды. Например, едет там, вдруг ему на какой-то станции открываются двери, ему дарят цветы, к примеру. Просто конечно. Так. Да, от вот... метрополитена. Просто так. Не всем подряд, а то слишком жирно, но какому-то одному случайному человеку, который сталкивается с неожиданностью. Или, например, какая-то станция проезжается без остановок.
0: Да,
1: вот, например,
0: да.
1: В электричках это частый случай. Это тоже дает определенную спонтанность. Например, сел в поезд там Москва-Калуга, да, поехал, как бы сказать, хотел выйти на 119-м километре. Там написано, 119-й километр, остановка есть. А электричка раз ее
0: и проехал.
1: Что это, не, это конечно, может
0: это вызвать... бодрит.
1: Да, это может быть на первом уровне негативное отрицание, ощущение. Мол, сбивка плана. Но что есть лучше, чем сбиться с плана, сойти с этой убогой и грубой рациональной прямой, в которой человек живет.
0: Почувствовать того, что... свободным конечно. Себя и независящим от обстоятельств.
1: Попасть в некое неопределенное
0: пространство. Бывает ведь так, что ну, вот не зависишь от обстоятельств настолько, что зависишь от них полностью. Наоборот. В данном случае это зависимость от обстоятельств. Проехал станцию, но сразу становишься от них независимым.
1: Совершенно вот, верно. То есть
0: переключатель то есть такой, да.
1: Предел, кстати, например, в теории сновидения электричка является пределом несвободы, поезд, поскольку он не может свернуть с пути. И таким образом, например, вот проезд какой-то станции анонсированной или уход с другой платформы. Все ждут на одной платформе, раз поезд минут на пять раньше уехал, с другой.
0: Да, да.
1: Люди, вначале ощущение бешенства, конечно, возникает. Но
0: это и обиды у многих, да. Обиды.
1: Ну, это реакция рациональная. На самом деле, если бы люди более внимательно относились к культивации, собственно говоря, душевных качеств, они были бы рады, поскольку возникает столкновение с спонтанной стороной реальности.
0: Конечно, конечно. Но вот в силу того, что все-таки оковы эти мешают им, так сказать, раскрыть свою черепаху, сейчас мы прервемся буквально ненадолго.

И мы продолжаем беседу с философом Александром Дугиным. Вот скажите, исходя из всего выше вот нами изложенного, многим нашим радиослушателям наверняка ведь в голову пришла мысль, что, дескать, зачем быть тонко организованным? Это же невыгодно. То есть невыгодно чувствовать

0: вот эти потоки. Гораздо выгоднее жить от них, так сказать, изолированно, быть счастливым. Ну, пришел, там, например, сказал, там, Нина-то пельмеша поставь. Она ему, значит, сделала пельмеша. Ну, то есть, то, что как-то многие называют серой жизнью, на самом деле это и есть вот эти кирпичики того самого фундамента, на котором стоит, в общем-то, могучее дерево, дающее плоды.
1: Ну, в чем-то вы правы, но не совсем. Дело в том, что как раз попытка сублимации вот того глубинного онтологического беспокойства, которое испытывает человек высокоорганизованный, это одна из форм защиты. Дело в том, что вот кто... Вы можете себе представить, что философ, например, выпадет, катаясь на американских горках и не пристегнувшись, да, оттуда. Явно философ или человек, который погружен в утонченные формы, скажем, осознания метафизического риска, он поостережется от таких, как бы сказать, экстремальных форм физического. Но ведь именно люди, которые совершают, попадают в самые нелепые, например, истории, или кончают жизнь, когда им на голову падает кирпич или там как-нибудь плита, явно это люди как раз и представляют собой некое такое, ну, серое большинство, потому что в истории нет ни одного факта зафиксировано глупой смерти известного человека. Это очень интересный момент. В Каббале, в еврейской традиции, существует даже кодификация различных смертей. Есть смерть номер 72. Смерть от идиотизма. Например, человек идет, он нагло упал в балкон. Раввины считают, и талмудисты считают, что это самый глупый человек, который может, как бы сказать, существовать на земле, если с ним приключается смерть номер 72. А поэтому вот, как раз с теми, да, вот, простите, с теми людьми, которые, ну, как бы не задумываются о тонких аспектах существования, рано или поздно приключается самое дикое, самое жестокое и чудовищное приключение, потому что они откладывают, как бы сказать, столкновение с серьезными проблемами на потом, там, пельмешей до пельмешей. Потом, в конечном итоге, им в пельмешах попадается просто кусок, например, отрубленного пальца.
0: Человек... Или стекло.
1: Или, да, огромное стекло, это еще физически опасно, а кусок пальца с ногтем, это уже как психически опасно.
0: Психически опасно.
1: Ест пельмень, у него вдруг там что-то там хрустит, он выплевывает, смотрит палец. Представляете, что с таким вот серым обычным человеком становится? А с человеком, который привык видеть в мире неожиданное, необычное, загадочное, тонкое, ускользающее от таких банальных клише восприятие, с ним просто не случится. Или даже если такое, например, произойдет, он глазом не моргнет. Он в своих видениях, чувствах и подозрениях сталкивается с такими сложными вещами, что для него это просто не произойдет никакого впечатления.
0: Ну да, как песчинки. Тут встает такой, в общем-то, резонный вопрос. Вот, к примеру, да, когда, ну, например, как-то публично высмеиваются там идиоты, да, то идиоты не чувствуют вот этой насмешки в свой адрес, да. Также вот вы сказали, если человек не задумывается о том-то и том-то, ну, как он может вообще об этом задуматься, если он просто этого не видит? Для него данных субстанций не существует. Есть ли, вот, на ваш взгляд, какие-нибудь формы тренинга, когда вот просто, вот, например, вот взять его, ну, вот не этого, потому что это конченый, вот который левее стоит, и заставить его, например, немножечко переосмыслить свое «я», вот, и место своего «я» вот в данном вот окружающем его сосуде, не побоюсь этого слова. Как это сделать? Если ты ему, например, об одном, ты ему говоришь, понимаешь, там, ну, образно говоря, там, Шаде выпустила пластинку новую, да, а он говорит, а мы вчера вот с Васькой ключ сперли и пропили. Это, ну, конечно, а вот, банально, но он этим живет.
1: Хорошо, но вот, например, разницы между выпуском пластинки Шаде или, как бы, ключом, я не вижу в ней такого неснимаемого метафизического противоречия. В принципе, ключ может быть насыщен, как бы сказать, огромным смыслом, там, как бы сказать, особенно если это краденый, потому что тут метафизика кражи. Мы знаем, что в древней мифологии боги кражи — это были боги одновременно воспитатели человечества, так называемые культурные герои, в частности, Геракл, например, и Гермес, особенно бог Гермес, бог кражи, одновременно он был психопомпом, водителем душ. То есть банального как такового нету. На самом деле вы задали очень интересный вопрос.
0: Ну да, я, может быть, неправильно сформулировал, но очень сложно. Мне все-таки кажется, что вот эта, так сказать, способность способность воспринимать вот какие-то тонкие вещи, она, ну, как-то скорее в генетике заложена, и ее нельзя приобрести.
1: Вот трудно сказать. Это Ницше ставил перед собой такой вопрос. Ist die Verhandlung möglich? Возможно ли облагородить людей? Он так на него не дал такого какого-то однозначного ответа, но, по крайней мере, воспитывать людей в уважении к таким, ну, скажем, к священным аспектам реальности, спонтанным аспектам реальности, к внутренней свободе бытия, это на самом деле вполне возможно. Это свойство традиционных или сакральных цивилизаций. Другое дело, что где-то, ну, в разные страны по-разному, мы гораздо позже, чем Запад, но человечество мало-помалу переместилось в рациональные формы мышления, где сновиденческому, психологическому, интуитивному, вот, утонченному, сакральному было отказано в праве на существование. И возникла реальность, которая на самом деле на внешне производит впечатление вполне разумной, четкой, строгой, логичной. Но это сакральное измерение, оно по большому счету не исчезло только из-за того, что люди перестали его воспринимать. Оно просто стало приобретать некие более зловещие черты. То есть если мы отказываемся видеть, скажем, признавать потусторонний или субтильный рельеф параллельного мира, это не значит, что он исчезает. Но он, это значит, что он переходит в некую иную форму, начинает нас беспокоить, взрывать и подталкивать к вещам уже помимо нашей воли и вне нашего осознания, к вещам подчас экстравагантным и странным. Ведь, по большому счету, ну, во-первых, человек смерти, но рано или поздно он столкнется с собственным концом и с тем, что находится за ним, и находится там что-нибудь или нет. Если раньше смерть присутствовала в человеческой жизни, в сакральной, традиционной цивилизации, и людей не то что готовили к умиранию, они просто жили внутри смерти. Поэтому отношение между посторонним и потусторонним было более прозрачное, более относительное, более гибкое. Вот отсюда-то они и замечали то, что мы сейчас не замечаем. На самом деле.
0: Нет, ну не мы, а вот
1: там. Ну, большинство людей. Да. И я полагаю, что необходимо, безусловно, просто переосмыслить, исходя из полноты представления о реальной структуре реальности, полной структуре реальности, необходимо переосмыслить наше к ней отношение, наши с ней отношения. И я думаю, что западный рационализм, философия нового времени, философия просвещения полностью исчерпала себя. Вот в ответ остались эти такие, как бы, макаронники, пельменники.
0: Окорочкисты.
1: Да, люди, как бы сказать, руководствующиеся банальными рекламными паузами или каким-то набором советов, потом, как на намазаться очень дорогой мазью, чтобы потом на следующий день вместо лица там 30-летней женщины там вылезла
0: грудничина.
1: Ну, так, она, наверное, вот считает, что она помолодела, но на самом деле, намазавшись этой там зеленой глиной за $100 там 2 грамма, на следующий день просто у нее нет лица вообще, фактически. И этот, как бы сказать, способ просто, ну, такого пирамидального одурачивания. Это результат, последний результат некого рационального отношения, рационализированного механистического отношения к миру. Нам нужно просто действительно фундаментальную духовную революцию. И тогда пельменники станут на нашу сторону. Не сами они плохи, что они, ну, как бы сказать, грубовато живут, да, или крадут гаечные ключи. Но необходимо насытить жизнь всех слоев общества, не культурой, но, по крайней мере, уважением к сакральному. А это можно добиться путем ритуализации, например, ну, самой простой деятельности. Ведь в традиционной цивилизации, например, каждая профессия имела своих, ну, свои, как бы сказать, специфические ритуалы, обряды, своих духов в дохристианском мире, своих богов. То есть у каждого ремесла были свои боги-покровители, были специфические ритуалы, поэтому цеха, братства. Они жили совершенно особой, насыщенной жизнью. Даже башмачники, например, казалось бы, достаточно простая, да, конфрария, то есть братство башмачников, на самом деле, они, делая башмаки, они почитали так называемое одноногое божество, или божество зимнего солнцестояния. Связь поэтому вот с пяткой, с Будды иногда изображается в виде стопы. Вот все, что связано со стопой, с ногой, с ботинком, с обувью, все это имело в традиционной цивилизации сакральный характер. И башмачники тоже были, скажем, духовным братством. Хотя, может быть, они в соответствии соответствует нашим пельменникам. Но у наших пельменников украли культ. Понимаете, вот в чем беда. У наших автомехаников, автослесарей...
0: Вот я как раз
1: украли культ.
0: Даже у гаишников украли культ.
1: У гаишников, конечно, это были милиция. Да, это же, как бы сказать, древние воины, которые поклонились Митре. Да? Ну, в христианстве там были другие формы. Архангелу Михаилу и так далее. Но когда у людей отнимают культ, они превращаются вот наконец-то в таких по-настоящему бессмысленных тварей, когда у них нет культа, нет сакрального. И они восполняют это. Я думаю, что, кстати, на Руси русские люди все-таки более традиционные, более священные, намного более традиционные, чем западные. Это восполняется пьянством. Потому что, например, если вот, как бы сказать, люди, которые клеили обои у себя дома, они видят, что нет ни одного прямого угла в советских квартирах. Просто не существует, потому что все обои не сходятся. Просто можно мерить сколько угодно, но они все будут находиться совершенно странно, произвольным образом. Когда люди доходят до угла, они видят, что обои иксом так вот складываются, потому что одна стена по одному и по другому, их сопоставить невозможно.
0: Все почему? В расперды находится.
1: В каком-то смысле. И почему так? Просто люди, строители, когда они пытались восстановить отсутствие сакрального элемента приемом алкоголя. И когда вот стоит выпить, например, если клеить обои выпившим, то все сойдется.
0: Все, да. Ну да-да. То есть войдешь в, так сказать, фазу с настроением.
1: В резонанс, да. Люди, которые строили это, они были смещены. Вот это вот смещение некоторое, отсутствие прямых углов, прямых линий, это свойство сакральности, в конце концов. Потому что в жизни нет прямых линий. Дерево растет приблизительно прямо. Или там ветка, она где-то делает...
0: А что вот эта попытка человека все выпрямить как-то очень странная. Вот единственное достижение, это, я считаю, и успех, да, что еще никто не выпрямил саксофон, попросту говоря. Потому что, по идее, он должен бесить людей своими этими формами, да. Они должны его выпрямить, флейт выгнуть. Но тут встает другой вопрос. А вот, может быть, вот этот рационализм, он, ну, не так уж плох. Не хочу показаться кощунственным, да, но, тем не менее, я совершенно недавно понял, какое великое вообще дело и великий большой вклад вот вносят именно в духовность, да, вносят в духовность, например, группа «На-на», Алена Апинда, Филипп Киркоров и же с ними. То есть, попросту говоря, подкармливая вот людей, лишенных ритуала, вот, ну, именно той прикормкой, которой они и требуют. Может быть, этот рационализм был вызван, скажем так, попыткой как-то не сделать вот это духовное общедоступным, попросту говоря. Ну, и правильно, а кто же будет работать-то тогда?
1: Вот это разумно, разумно, да. Потому что духовно предполагает к созерцанию, на самом
0: конечно.
1: Деле. И поэтому русские люди не работают, они не любят работать, вернее, они работают, они, вернее, любят работать, но сами по себе, как бы, как Бог на душу положит. Они любят, ну, как бы сказать, делать что-то такое особое, сплясать, например, или там раз и сгасить поле, окажется, что не то, или там...
0: Или приделать к «Жигулям» колеса от «Большого Беларусь», да.
1: Но это от именно полноты творческих, солярных, солнечных сил внутри. Вот я недавно был на научной конференции, где говорили, что люди почему-то работают, есть области у нас, где зарплату вообще не выплачивают. И люди тогда сами изыскивают средства и платят заводу, чтобы они просто ходить и работать. Это избыток, ну, как бы, совершенно нарушающий закон любой экономической деятельности. Просто человек есть существо солярное, солнечное. Да. Поэтому он работает не потому, что вот как бы он там должен, да? А вот он как-то иногда ему хочется работать. Чем меньше он платит, ему больше хочется работать. Русский человек. Он живет по сакральным нормам. А с другой стороны, обратили внимание, что если, например, платить людям, они все говорят, буду я там за там, 3 тысячи работать.
0: Да,
1: платить там 10 тысяч.
0: Ситуация, ну,
1: буду я за 10 тысяч работать. Если он платит 30, ну, нашли дурака за 30 тысяч в месяц там вкалывать на вас. Он, что не корми, ему все равно мало. Это тоже признак нормальной живой природы. Он, человек не хочет быть измеренным в материальных. Наш человек, российский. Поэтому он успешно саботирует либеральные реформы. Он привел к развалу эти, как бы сказать, попытки выстроить по какой-то более-менее жесткой материальной логике всю ситуацию. И фактически он выигрывает цивилизационную дуэль с теми наивными реформаторами, которые решили загнать наш великий, огромный, непредсказуемый народ в какие-то жесткие рамки.
0: В кошелечке рассадить.
1: Да, причем я хотел спросить, а что же рационального вот в Киркорове или в Апиной? Это же наоборот.
0: Нет, не то, что пацан. Я и говорю о культе. Я говорю о том, что эти люди на самом деле весьма и весьма непросты.
1: Конечно. Мы с Сергеем Курехиным ходили на концерт Филиппа Киркорова. Я, конечно, удивился, когда меня Сергей пригласил. Там была Алла Борисовна, мы сидели в ложе портера. Люди, которые видели нас, они просто, как бы сказать, это был наибольший шок, чем вообще, чтобы там марсиан увидеть, да, на концерте Киркорова. И мы отсидели там два отделения. Я могу сказать, во-первых, название концерта было интересно. Скажи «Солнцу да».
0: Отличное
1: вообще нас
0: название.
1: Интересует солнцепоклонники, лунопоклонники. Да, это да, явно да. Вписывалось. Потом кардебалет киркоровский был весь в арестантских робах. Представляете, девушки в арестантских одеждах. Явно это было...
0: своего рода такой даже элемент фетишизма.
1: Ну, я думаю, что это был очень довольно тонкий такой, как бы сказать, ироничный намек в адрес Сергея Адамовича Ковалева просто. И действительно, ну, как бы очень многомерная ирония. Ирония двойной точности.
0: Мне почему-то кажется, что вряд ли вот они даже слышали друг о друге. Ну, Ковалев-то, может быть, слышал о Демоне, а вот этот вряд ли о нем. Ну, я, конечно, могу ошибаться.
1: Может быть. Но, во всяком случае, это была довольно тонкая аллюзия. Он тогда и Зюганова поддерживал. Возможно, это и, как бы сказать, Киркоров. Вот. Угу. То есть в поддержку таких, как бы сказать, вот легкая банализация так называемого зла, то, что для либералов зло, сталинизм, там, ГУЛАГ, это одна из форм очень тонкой, на самом деле, пропаганды реставрации каких-то более-менее нелиберальных, как бы, режимов. В общем, Киркоров произвел очень хорошее впечатление. Пугачева произвела отличное впечатление. Также вот, ну, как бы Апина, она сама по себе очень... Она описывает те, вот, например, там, уехал в ночь на ночной электричке.
0: Да,
1: это же патриотический пейзаж, ситуация, которую люди там наблюдали, наверное, проезжая за желтыми окнами.
0: Даже сам запах, вот какой, уехал в ночь на ночной электричке. Вот запах, эти дачные поселки, сирень,
1: то все. Это ностальгия, это совершенно специфический патриотический пейзаж и эмоциональный пейзаж. В этом отношении мне представляется, что здесь как раз ничего рационального нет.
0: Абсолютно согласен. Я как раз это имел в виду, Александр Борисович. Да. Меня даже более удивляют люди, которые вот как-то говорят об этом фи. Вот, и пытаются найти себя в каких-то других формах искусства, например, там, в глубоком андерграунде или в какой-то там музыке индепендент, там, я там слушаю только Свонс, или там, а я слушаю только там, так сказать, авангардный джаз, потому что все остальное музыка для быдла. Не понимаю, что эта музыка, она является вот как раз культом, она же его же и спасает, она ему позволяет, наличие Филиппа Киркорова позволяет вот ему слушать этот самый там авангардный джаз, как ни парадоксально. Не будь,
1: вот, да. Сколько я вот неплохо знаю людей, которые любят там современную музыку, но сколько среди них банальных, умственно неполноценных людей, фанатов там Гефтер или какой-нибудь совершенно такой же полный, или Мамардашвили, полных идиотов. То есть на самом деле, чем отличается Мамардашвили, Гефтер или кто-то аналогичный от там, скажем, от как ведущей программы «Дядя Володя, спокойной ночи, малыши», я не знаю. По сути дела, с точки зрения реальной метафизики, это разница незаметна. И, кстати, если говорить о там, нашем роке, да, большой разницы с нашей эстрадой тоже нет. Зато у рокеров огромная претензия, что, мол, они такие вот нонконформисты, а эстрадники, попсовики.
0: Вот я
1: на самом деле банальным является не там эстрада или, там, скажем, рок-музыка, банальным или профессия, да, банальным является отношение людей к тому, что они делают и что делают другие.
0: Банальность, оценка того, что вот находится вне зоны твоего действия.
1: Среди людей эстрады, среди людей... Вот я на-на не скажу, я был, как бы сказать, вообще в недоумении перед этим явлением. Вот есть несколько вещей, которых я просто не могу осмыслить. К ним относится на-на, Валерий Леонтьев, да?
0: Да.
1: И вот, еще да. Какие-то персонажи, которые, на мой взгляд, они и в эстраду, ну, ни с какой точки, ни с банальной, да, ни с метафизической не входят. И тем не менее, они, вот даже Моисеев Борис входит.
0: Тоже странный персонаж очень. Более чем. Мозгу он непостижим.
1: Я думаю, он болен, на самом деле. Но, с другой стороны, есть люди, которые принципиально не останавливаются перед тем, чтобы эксплуатировать какую-то форму, скажем, определенных расстройств. Кстати, было традиционно именно в западной либеральной культуре. Ведь Моисеев — это именно как бы проявление либерального отношения к эстраде, когда над Но болезнью человека, как вот, например, «Лилипуты», есть такой театр «Люди», страшное название, я видел их выступление, там лилипуты изображают не лилипутов. Да, представляете? И вот над это люди ходят, хлопают. В этом есть, ну, некая, скажем, особая форма такого извращенного воеризма. Я полагаю, что вот этот больной Моисеев, это, как бы сказать, выставленный на показ, да, хотя ему, конечно, безусловно, ну, такие люди, не то, что их надо скрывать, пусть он там ходит где-то по своим делам.
0: Да, ну, нельзя, я целиком...
1: Ну, как-то это уже переходит...
0: Вот, кстати, вы открыли мне вот прям буквально глаза, потому что я как-то мыслил по-другому о данных людях, то есть я думал, ну, неужели вот в их окружении нету там друзей каких-то хороших, там, подруг, да, или просто умных
1: это
0: людей...
1: Это жестокий менеджмент. Это
0: которые очень, вот, да, скажут, да, слушай, да, скажут, да, дружище, ну, кто же тебе сказал, что ты красиво танцуешь? Кто тебе сказал, что хорошо поешь? Уже уйди, уже сядь, ну, не позорься. А оказывается, все по-другому.
1: Это гораздо более страшная вещь. Эксплуатация порока.
0: Эксплуатация
1: и,
0: фрикс.
1: Скажем, да-да-да, фрикс. Это садистическое наслаждение уродством другого человека, его как бы неадекватностью оценок, да? Как бы сказать, когда, ну, бывают сумасшедшие, которые говорят, что я Пушкин, или я там Жириновский.
0: Или я посланник Бога. Вот,
1: да,
0: недавно,
1: и если
0: вот,
1: с таких людей, например, начать постоянно брать у них интервью, это будет странным образом занятно, поскольку в каком-то смысле такие люди представляют собой шок для нормального восприятия. Мы видим их на улицах, мы периодически с ними как-то сталкиваемся, но если они будут интервьюироваться в программе, там, скажем, Михаила Леонтьева или где-то в программе «Итоги» Киселева, да, будут с такими людьми всерьез беседовать, то на самом деле будет ощущение некоторого шока медиакратического. Вот с этим, с Борисом Моисеевым, мне кажется, его продюсеры — это жестокие и садистические люди, они вот таким образом и работают.
0: Они, но они, видно, выжили его мощно. Он уже совсем не тот Боря, которого мы знали молодым.
1: Вы знаете, я в таких нюансах, вот как бы сказать, специфических клинической картины развития болезни ничего не понимаю. Но вот я привел пример этих эстрадных исполнителей именно как стоящих вне как бы жанра, да? Но, тем не менее, есть прекрасные метафизические эстрадные исполнители, типа Валерия Меладзе.
0: Да, целиком согласен.
1: Который просто действительно адекватно делает эстраду, или там группа Пепси, или там еще какие-то.
0: Не, ну, Меладзе, он работает профессионально. Хотя, в принципе, я больше всего не люблю музыкальных журналистов. Вот для меня это самое печальное. Или когда, скажем, существует на какой-либо радиостанции программа о музыке. Например, спрашивают человека, а ты чем занимаешься? Я вот музыкальный журналист, на таком-то радио веду программу о музыке. У меня даже есть конкурс, например, о группе Rolling Stones. Вот это меня поистине удручает. Не знаю почему.
1: Ну, это, наверное, такие, вот если посмотреть на среднего музыкального журналиста, то этот уже так человек далеко, там, за 30, с очень какой-то странной внешностью, в таком засаленном свитере, с нехорошей посадкой глаз, которому просто не далось, ну, как бы, другое, поэтому он и стал этим. Есть тоже такие профессии, в принципе, само занятие, которым предполагает некоторую, ну, скажем, милосердие с нашей стороны. В частности, я думаю, музыкальный редактор, они, ну, как бы, имеют право на долю милосердия. То есть то, согласен, чтобы мы их, по крайней мере, не обсуждали.
0: Согласен. А вот, скажем, музыка, понятно, каким образом она, вот, так сказать, дефрагментирует общество. А вот что касается изобразительного искусства и вот и скульптуры особо. Ведь одно дело, да, вот просто человек взял, там нарисовал холст какой-то, там получился, не получился, это не важно. А вот что касается скульптуры, то есть, к примеру, вот Петра вот поставили, ведь это уже объемное нечто, то есть если как смотришь на картину, нужно обладать каким-то воображением, чтобы представить объем, как бы он хорошо не был прорисован, то вот любая скульптурная композиция же можно пощупать. То есть вот как на ваш взгляд, не является ли скульптура, так скажем, ну, более таким примитивным, что ли, видом искусства, нежели холст? К тому же и появилась она позже гораздо, нежели картины. Рисовать-то люди начали на скалах, а лепить позже.
1: Вы знаете, существовало в разных формах традиционных цивилизаций табу на объемное изображение. Вот это действительно верно.
0: Да,
1: дело,
0: да,
1: в том, что в сакральных знаках, как правило, не акцентировался объем даже в живописи. То есть не было теней, не было еще тех форм, как не было перспективы. Мы знаем, что перспектива появилась в эпоху Возрождения. Существовала определенная сакральная табуированность на это дополнительное измерение. Потому что человек не должен был изображать своими руками с помощью трехмерных трехмерных, трехмерных идолов.
0: Извините, что я перебью, просто пока это в тему. Как вообще вот, считаете ли верна ли теория, что вот наши далекие предки, так сказать, находясь на достаточно примитивном уровне развития, обладали на самом деле... То есть у них два уха, два глаза, но при этом у них было монозрение и моновосприятие с монозвука только. То есть они не воспринимали объем. Поэтому вот те художники, не подавлялось их стремление нарисовать там объемно, а просто они сами объемно не видели, попросту говоря.
1: Конечно, на самом деле существовало, во-первых, монозрение, поскольку существовали определенные как бы органы восприятия, которые находились в шишковидной железе. Они иногда изображаются на индусских картинах в виде третьего глаза на лбу, который, в принципе, это как бы сказать, если наше зрение двойственно, да, то это было монозрение. У нас дуальное зрение, два глаза. А отсюда история про киклопов и одноглазых и так далее в древности. Ну,
0: реально существовали, видно.
1: Да-да-да, и это память о том, как бы иной форме существа, которое на самом деле схватывало вещи не в дуальном аспекте, а сразу. Например, но это не то, что они видели, как бы не видели каких-то измерений. Они видели сущность вещей, они видели эссенциальную сторону. Они как бы проникали в некую духовную суть вещей, которую и изображали. И там, конечно, не было той отчетливости, той трехмерной фиксированности, которая существует в обычном взгляде. Поэтому-то, собственно говоря, древние сакральные изображения, они как раз были двухмерными. И как бы сказать, как отсутствие такого как бы банального зрения, увиденное бы третьим глазом. Это сохранилось в русской иконописи.
0: Скульптуры вот появились, это как первые люди, которые, может быть, их можно назвать мутантами, у которых начали проявляться вот признаки стереозрения.
1: Это признаки объемного деградации сакральной цивилизации. Например, в Греции, когда возникла рациональная философия, стали делать скульптуры. Аналогично это было на Западе после раскола. А в православной, например, культуре совершенно не принято делать скульптурные изображения, ни святых, вообще никого. Только плоскостные изображения. Ну уж в полной мере это началось в эпоху Возрождения при наличии перспективы, так называемой. Это действительно форма определенной духовной, спиритуальной, в том числе импрессионной, как бы сказать, впечатленческой деградации людей.
0: А вот как вы считаете, все-таки сейчас происходит, опять же, плохая еда, плохая пища, мутации. Может ли произойти такой резкий скачок, что в одно прекрасное утро все люди проснутся и опять будут обладать монослухом, монозрением?
1: Я думаю, что мутация, которую все так боятся, она, конечно, в каком-то смысле и негативно, да, но если брать за позитив то, что мы имеем в виду, а если отнестись с традиционалистской точки зрения к тому, что мы имеем в качестве современных людей, и понять, что это на самом деле есть объект, предмет такой последней формы деградации полноценного человека, соответственно, хуже уже, как бы сказать, некуда, то мутация, наоборот, поможет открыть какие-то незаведомые, как бы дремлющие или спящие качества в людях. Я как раз не особенно фанат генной инженерии, да, но я считаю, вот единственное, что меня с ней примиряет, что, ну, как бы хуже, чем то состояние, в котором живут современные люди, с точки зрения их духовного призвания, большей бездны между ними и их архетипом, просто уже сложно себе представить. И поэтому любое изменение, любая модификация этого человеческого существа, она либо даст улучшение, либо не даст ничего, потому что ухудшение, оно уже как бы будет принципиально неважным. Ну, там, как бы сказать, может быть, эстетические какие-то параметры нарушатся, но современные люди эстетически уже настолько, как бы сказать, в глазах традиционного человека, который видит суть и, например, условно, сохраняет монозрение, да, и монозвук, и монослух. Потому что монослух — это то, что называли древние пифагорейцы, например, музыкой сфер.
0: Да.
1: Потому что помимо гаммы звуков есть еще так называемый альтон по-немецки, всезвук, который является недифференцированный, еще не разложенный, как вот цвет, раскладываясь на спектр, диахроматически, порождает цвета, а он един цвет, да, точно так же монозвук.
0: Практически альтон, это канат, который, по которому они и шли, руководство для своей жизни. Да. Вот вы, а сейчас его раздробили, этот канат.
1: Поэтому на... если сейчас, они, как бы сказать, начнется определенная генная биологическая мутация, есть шанс, что из человеческого существа вылупится что-то более интересное.
0: Интересно.
1: Шанс небольшой.
0: Но есть. А вот мы еще забыли о таком еще аспекте, как-то, в общем-то, запах. Мы тут буквально несколько дней назад провели эксперимент, посадили, значит, подопытных добровольцев вот там в комнате и дали им, в общем-то, нюхать. Дали нюхать, знаете, обычную землю, привезенную, как ни странно, вот из Индии, вот из Тибета, попросту говоря, землю, да. Причем из таких, из достаточно непроходимых джунглей, там, где не ступала, как говорится, нога человека, да. И вы знаете, многие из них вот уходили, у них в глазах, в общем-то, какое подобие разума появлялось. Не просто там деньги, там, НТВ, он кисель, а именно вот что-то такое свое. То есть было видно, что вот еще ему дать чуть-чуть понюхать, а может там и инъекцию сделать, и он, так сказать, произведет какую-то идею, он сгенерирует какую-то мысль. Ну, буквально там проходило минут 10, опять бах, тупо телевизор, плеер и так далее.
1: Правильно, вот запах, помните, да. У Платонова, ну вот по поводу запаха это сомнительный тезис. Дело в том, что запах в традиционной, скажем, классификации относится к самым низшим аспектам, низшим танматрам человеческого
0: существа. Это единственное, что осталось у нас сейчас.
1: Да, да.
0: Но с чего вообще надо начинать?
1: Вот что касается запаха, да, то есть это вещь, например, люди, которые раз различают запахи, это люди, как правило, низкой особо такой организации. Дело в том, что люди, когда говорят, хорошо пахнет, например, духами, или там фук от вас там как бы воняет.
0: Или так, откуда-то шашлычком понесло.
1: Вот это вещи, которые, в принципе, ну, в таком, в более нормальном состоянии общества считались абсолютно неприличными. То есть не только плохие запахи оценивать или вкусные запахи, да, в принципе, говорить о запахе, о духах, о благовониях, в принципе, это вообще непристойно. И есть система этикета до сих пор, которая говорит, что если человек, например, сказал, здесь запахло, или там от вас духами так очаровательно, это что, там, Шанель или Камей, да?
0: Это типа прям можно прям...
1: Да, это да, вот пощечина, лупить. Потому что, да, в принципе, люди, обращающие внимание на запах, это как бы такие уродливые, похотливые карлики, на самом деле, которые реагируют на тот срез реальности, который человек культурно воспитанный должен не замечать. Но это апропо.
0: Я целиком согласен. Кстати, извините, я перебью немножко. Вот насколько тонкое издевательство, вот сейчас новая мода как раз в парфюмерии, да, это как раз вот запах земли, запах там дизельного двигателя. То, что мы давно предлагали, запах рыбьего жира. То есть натуральные запахи, они стали это производить. Естественно, эти все схавали, считая, что это новинка. А реально, попросту говоря, вот люди, так сказать, не лишенные, скажем так, духовности, но вышедшие за рамки, скажем так, рационализма, причем прошедшие его и уже вышедшие, то есть уже они далеко, они, попросту говоря, таким образом, ну, пошутили, мягко сказано. Видимо. Ну,
1: да, скорее всего. Но что вы сказали про землю, вот это очень интересно. У Платонова в Чевенгуре есть такой персонаж, который считал себя богом и питался землей, на самом деле. Это очень интересно, что когда происходит магический Чевенгур, когда люди возвращаются к сакральным истокам своего существования, они действительно начинают питаться землей, питаться, поскольку земля мать, земля сакральна. Я слышал земля, такую теорию о человеке, что жизнь коренится в гумусе. Есть такой, по-моему, Ушаков, если я не ошибаюсь, какой-то сбрендивший фермер, который создал теорию о том, что гумус, покрытие земли, является живым истоком. И он создает, он все, как бы сказать, не сажает ничего, не пашет, он просто делает землю. Он насыщает ее, он как бы холит, леет. Он купил себе несколько лет, я слышал выступление назад, купил себе несколько гектаров земли, который просто всячески удобряет, ничего туда не сажает. Сажает, не собирает, не дает никому сажать.
0: Так это же
1: просто
0: правильно.
1: Ее взращивает саму землю.
0: Вот
1: считая,
0: у нас, у фермеров это принято, то есть сегодня это поле отдыхает, а это мы засеем.
1: Он
0: это
1: хочет,
0: неспросто.
1: Чтобы она отдыхала всегда.
0: Так это же правильно.
1: Всегда отдыхала, чтобы она находилась под паром. Угу. И она тогда у него с его точки зрения гумус, каким-то образом накопив свой внутренний потенциал, даст новые формы жизни. Он считает, что мифология, та вот древняя греческая мифология, что если засеять, например, поле зубами дракону, ты вылезет армия, это на самом деле воспоминание о тех древних древних эпохах, может быть, совсем такого золотого века, когда люди росли, как пшеница на поле, сами по себе. И он как бы предполагал, что при правильном таком освобождении земли от такой излишней растительности он тщательно выпалывал любую травку, чтобы, не дай бог, чтобы на этом огромном пространстве хоть что-то выросло, он только ее удобрял, полагая, вот, как бы, что в какой-то момент из земли
0: вырастет нечто.
1: Вырастет нечто. В частности, есть шумерский миф о неком гиганте Улликуме, который вырос из земли. И также вот в каббалистических традициях из земли, из специальной, специфически очищенной и возделанной земли, каббалисты создают големов, живых, человекоподобных существ. Вот как в какой-то степени можно рассмотреть сакральность почвы. Я думаю, что, конечно, этот фермер, у него тоже не совсем все, как бы сказать,
0: благополучно.
1: Но это такая экстремальная, может быть, экстремистская форма работы с традицией и как бы некое воспроизводство некоторого полузабытого архетипа человечества.
0: Ну, я вот реально видел, да, как повлияло, в общем-то, земля на людей. Я предлагаю, если вы не против, обратиться к звонкам наших радиослушателей и напомню телефон.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Александр Гельвич Дугин, философ. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Александр Гельвич тоже. Вот вы, Александр Гельвич, такой умный человек. Вы можете мне объяснить человеку, ну, не весьма далекому, как-то вот понять такое обстоятельство. Человек лежит 3 года на диване, плюет в потолок. У него высшее образование, не глупый. Предлагают различные работы ему. Но он все отказывается, он предпочитает такую жизнь, которую ведет. Но подсознательно желает наступления тоталитарного прихода к власти каких-то тоталитарных сил, чтобы его поставили насильно в строй и заставили работать.
0: Спасибо. Ну, хотя зря вы, конечно, на себя наговариваете, но вопрос интересный. Хорошая какая мысль.
1: Вы знаете, удивительно, да. Во-первых, он описал, мне кажется, вообще почти идеального человека, что кто же это с высшим образованием полученным?
0: Он даже, по-моему, так четко сформулировал то, о чем мы как-то говорили. Вот. О деньгах, помните?
1: А еще говорят, что у нас как бы слушатели не догоняют. Этот просто высказал самый тайный смысл, самую тайную подоплеку, который мы с вами, Александр, и гнули. Вот нам идеал нормального русского человека. Во-первых, он проводит 3 года в созерцании. То есть это человек созерцательный. Лежа на диване, ну и как бы сказать, плюя в потолок в каком-то смысле, он осмысляет, как бы, как оно есть на самом деле. Поскольку как оно есть на самом деле, все вместе, не поддается конкретному разложению на части, сколько ни старайся, все равно это все будет ускользать, познать можно только какую-то конкретную часть, поэтому он в стремлении своем познать целое не мелочится.
0: Не может ничего.
1: Да, во-первых, он получил высшее образование, посмотрел, как вот ему дают какую-то определенную форму такого примитивной дрессуры, да, что-то узнал, понял, что это какая-то капля в море, и залег на диван. Вот, кстати, в свое время, если не ошибаюсь, вот у Достоевского блестяще была эта сцена описана, когда, если не ошибаюсь, Шатов укорял Степана Трофимовича Верховенского, он говорит, что же вы говорите, что надо укоризной стоять, а сами все время на диване лежите. А Степан Трофимович в «Бесах» и отвечает, у нас, говорит, в России, миленький мой, только укоризны и стоять-то можно на диване лежа, потому что тот, кто на диване лежит, тот укоризный, по сути дела, и стоит. Поскольку если уж делать начнем, то это уж совсем, как бы сказать, все разрушим. И самое главное, это копить, или обломовщина наша, это же очень тонкая вещь. Мы просто созерцательно в дреме копим гигантские силы. Теперь второй аспект. Чего ждет этот как бы сказать, замечательный диванный лежебока? Он фактически который воспроизводит архетип русских народных сказок. Ведь вспомните, Илья Муромец сиднем сидел, Иван Дурак лёжнем лежал. То есть традиционный русский архетип обычно находится неподвижно в некой таком созерцании всего вместе. Да? Он не спешит размениваться на мелкое. И что он ждет, этот человек? Он ждет наступления тоталитарной власти. Тоталитарная власть сейчас, конечно, ну, оплеванная. Слово стало пежеративным, оскорбительным. Но по сути, что такое тотус, да? Это всеобщее. Цельная власть. Тоталитарная — это значит всецелая власть. Он ждет не то, чтобы его заставили работать. Его заставят, конечно, работать. Но он ждет того, когда как бы все, вот как бы общество, государство, все придет ко всему. Алис и налим. Все сольется со всем.
0: Комочек и... слепится, наконец.
1: Да. И из слепится. Частных вещей. Ведь что больше всего раздражает человека, да? Что в виде частности одно с другим не сходится. Там, как бы сказать...
0: Он еще не знает, какой из частности отдать предпочтение. Конечно, в созерцании. Да, вот вдруг ошибусь, думает.
1: Совершенно верно думает, вот да, пойду, да, я этим, пойду я в эту фирму устроюсь, да, да, да, да. А вдруг там...
0: Вот прогадаю.
1: Лучше никуда не
0: ходить. Лучше выждать.
1: И в этом отношении люди, которые не спешат потратить себя в этой жизни, которые, как бы сказать, правильно все пытаются осмыслить и дождаться, наконец, наступления золотого века в виде тоталитарного режима, он должен быть гуманным, мы с вами воспитанные люди, этот тоталитаризм не должен быть жестоким, отвратительным, он должен быть гуманным, мягким, но, да, тем не менее, именно тоталитарным, для того, чтобы ничто не осталось вне его внимания, для того, чтобы излечить раз и навсегда причину, внутреннюю причину психоза и паранойи, ведь это источник, как говорит современная психология, особенно гештальт-психология и клиническая психотерапия, источником невроза, шизофрении является неспособность человека совместить в единую модель, свести разные вещи. Например, да, да, на одном канале говорится у нас по телевизору одно, на другом другое, на
0: и
1: третьем третье.
0: И
1: так ему, если он начнет рационально в это погружаться, у него сразу возникнет ситуация расщепления сознания, которая очень быстро приведет к неврозу. Поэтому человек должен выключить телевизор и спокойно сосредоточиться на себе в ожидании тоталитарного режима. Я считаю, что вот это то, что описал нам наш уважаемый радиослушатель, это просто идеальный, нормальный русский человек. Правильно ждет, он дождется своего, все будет в порядке, работа ему будет гарантирована, и он молодец.
0: Да, и не занимается, кстати, особо, так скажем, самокопанием, которое тоже... Да,
1: тоже приводит к тому же.
0: Еще звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы к вам полны внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я уже лежу на диване лет 10, наверное. Вот. Как долго это может продолжаться?
0: Спасибо за спасибо.
1: Видимо, наши радиослушатели решили, что мы предлагаем
0: панацею какую-то
1: нет, что принесли. Мы предлагаем своего рода соревнования, кто дольше пролежит. Я думаю, может быть, эта тема, то есть я следующий должен пролежать, следующий звонящий 15 лет, дальше 20 и так далее. Вы знаете, ну, конечно, всему есть предел. То есть нельзя понимать все так уж, да, действительно, буквально. Вот вы 11 лет, да, но вам совсем недолго. Вот тот, кто 3 года всего лежит, ему, конечно, еще придется подождать. Но вы уже 8. Судя по, ну, нашим представлениям о предсказании, футурологии, вам совсем немного осталось ждать. Срок вашего лежания, с нашей точки зрения, с социологической точки зрения, подходит к концу. Безусловно, вы можете с этим делом заканчивать и, как бы сказать, уже стараться приблизить вот желанный, как бы, результат, то тоталитарное общество, которого все мы ждем, все мы хотим, и как, ради чего, собственно говоря, мы и лежим на диванах, уже своими собственными руками. То есть, вот, я думаю, Много уже вам прояснилось?
0: Опять же, я сожалею, что решимость, а это плохо. Заметьте, первый голос был очень такой спокойный.
1: Мало лежал.
0: Я считаю, что, так сказать, обращал внимание на маленькое количество вещей. А вот второй лежал, и при этом лежал активно. Вот в чем дело.
1: Может быть, он даже перележал.
0: Может быть, перележал. Ну, давайте сейчас, опять же, ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу. Напоминаю, что в гостях у программы «Монмаранси» Александр Гелевич Дугин, философ. И мы продолжаем беседу с философом Александром Дугиным. Вы можете задавать ему ваши вопросы. Номер мы несколько позже напомним. Соответственно, тему, если вы не уловили, то уловите из наших дальнейших рассуждений, поскольку, в общем-то, ее постоянно напоминать нет нужды, собственно говоря, да? Вот, Александр, скажите, пожалуйста, ведь... я этот вопрос многим задаю, но мало кто на него может ответить. Не помню, в прошлый раз мы беседовали об этом или нет, да, но тем не менее, ведь есть масса факторов, которые объединяют людей. Там туристическая поездка, к примеру, да, раздача призов, там, да, вот революция, защита демократии или там нападение на демократию. Концерт, опять же, да, концерт, безусловно. А есть ли хотя бы одна вещь, которая, ну, разобщает людей? То есть можно ли сделать какое-то одно единственное действие, чтобы после него в течение очень короткого времени все стали хотя бы на 10 минут совершенно дикими индивидуалистами?
1: Конечно. Эта вещь есть, эта вещь — деньги. На самом деле деньги действительно никогда не бывают общими. То есть когда они являются общими, то у каждого человека возникает желание их как бы этот общак как бы развести, то есть либо присвоить, либо поделить и так далее. Дело в том, что на самом деле то, что объединяет людей, это, скажем, интеграционные солидаристские моменты, они связаны с природой меланхолизма, с природой целостности, тотальности, о которой мы говорили. Чем более, скажем, духовным является существо, тем менее оно, как бы сказать, смиряется с разделенностью, тем более хочет интеграции, хочет быть, войти куда-то в общее, и хочет сам почувствовать, ну, как бы сказать, в связанность всего. Деньги – это та реальность, которая разрушает любую инициативу, любое предприятие. Есть такой деятель, такой политический, финансовый, Валентин Евгеньевич Цой. Вот, ему принадлежит такая знаменитая фраза, что «к деньгам идут все вместе, получили врозь». Вот в этой формуле, мне кажется, вот Валентин Евгеньевич Цой очень точно понял метафизическую природу капитала, о которой столько написал Карл Маркс, относительно того, что деньги являются продуктом предельной формы отчуждения человека от чего-то целостного. И, в принципе, само представление о том, что любую вещь или какие-то вещи можно перевести в цифровой эквивалент в виде там наличия такого или отсутствия такого-то количества долларов на счету или в руках, in cash, само разрушает любые формы цельности, поскольку то, что переводится в частный эквивалент, то на самом деле не является всеобщим. И вот в этом отношении там, где начинаются деньги, кончается солидарность. Это отсюда мистика, темная мистика капитала. И, как бы сказать, не случайно люди говорят, либо деньги, либо Бог. Да? Или для кого-то есть Бог в качестве золотого тельца, в качестве денег. То есть вот есть люди, которые ставят на разобщение и поклоняются божеству разобщения, поклоняются деньгам. Это капиталисты, либеральные реформаторы.
0: Но ведь многие из них, видимо, чувствуют, что вот, так сказать, поставили не на ту лошадку, дико ходят в церковь, посещают все службы, являются людьми так крайне верующими, по крайней мере, показывают это всем окружающим.
1: Это им не поможет.
0: Нет, однозначно нет. Да, ну, в смысле...
1: Дело в том, что церковь — это объединение, церковь — это соборность, это соединение. Люди, приходя в церковь, они на самом деле растворяются с таким с общественным явлением, на самом деле. Это очень важная вещь. Люди, которые погружены в стихию денег, они, по большому счету, утрачивают вот эту солидарную религиозность. Ведь капитализм возник на основании протестантской этики, как показывает Макс Вебер. Когда вначале была нарушена идея церковной соборности, каждый был за себя, протестантская идея, кальвинизм, реформа, после этого, примененная к экономической практике, возникла практика капитализма, частного предпринимательства, буржуазный строй, и потом возник капитализм. Это, ну, началось сдробление церковной системы. Для русского человека деньги всегда воспринимались как зло, просто откровенное как зло. Поэтому мы, у нас это та страна, в которой произошла революция. Это секуляризированное, обмерщленное, если угодно, продолжение нашей православной и народной национальной этики.
0: Ну, кстати, вот тут вы абсолютно верно подметили, что зло. Потому что даже сейчас вот эти тенденции, вот они сохранились, вот эта генетика все-таки сильная. К примеру, если человеку, который вот мне распахал поле на своем коньке, да, таком уже горбатом мунтпегом, я там какой-то предлагаю денег, он обижается. То есть гораздо лучше он возьмет, в общем-то, бутылкой буквально, либо какой-то там мешком картошки.
1: Дружба. Это так называется экономика дара. Это очень интересная вещь, она изучена специально. Вот Серж Кристоф Кольм, современный экономист, занимался философией дара. Жорж Батай. И, в общем, это очень интересная тема. На самом деле, в традиционных сакральных обществах не существует понятия обмена. Существует понятие дара. Например, приходит один традиционный человек к другому, видит, у него там шашка висит на ковре.
0: Да.
1: Он на нее так смотрит, тот говорит, ну, дарю тебе этот шашка, да?
0: Да.
1: Тот ему дарит, тот достает, дарю тебе свой баран. На самом деле, если бы пришел циник, он сказал обмен, да?
0: Да,
1: а
0: да,
1: это
0: да.
1: Экономика дара. Потому что обратный дар не предполагает эквивалентности обмена, понимаете? Это предполагает некий позыв души отдать человеку нечто дорогое. И, а как ни странно, на этой экономике дара основаны довольно сложные системы натурального экономического обмена. Считается, что это некая черта устаревшая и так далее. Но посмотрите на новых русских. На самом деле, они в значительной степени, я знаю достаточное количество новых русских, психология у них очень архаичная. Они, например, обирают и, как бы сказать, грабят и насилуют огромное количество людей, чтобы собрать свой капитал, да, а потом, казалось бы, они должны его рационально использовать. Ничего подобного. Они закатывают какой-нибудь пир, приглашают цыган, медведей, Бориса Моисеева, то есть всю, как бы,
0: вообще сказать, людей
1: политиков,
0: со стороны,
1: да, людей со стороны.
0: Женщин тоже зовут часто.
1: Женщин. И вот, кстати, чем богаче люди, тем у них более, скажем, мне кажется, такие корректные женщины. То есть их зовут из эстетических соображений, потому что,
0: да,
1: как бы,
0: да,
1: утилитарное отношение к действительности, оно заканчивается там, где вот он всех обирает, как бы грабит и так далее. Но когда он уже приглашает, он устраивает праздник, он выбрасывает, он сжигает свои деньги. Это очень тонкий момент. Происходит некая экономика жертвы. Потому что есть такой принцип у индейцев Северной Америки, называется потлач. Когда люди собирают урожай и излишек просто сжигают, уничтожают. Все опиваются, как бы объедаются, хотя завтра уже есть нечего будет. Вместо того, чтобы распределить это рационально, собранный продукт, там, зажать прибыток, как бы разделить.
0: Или его продать людям из соседнего, да, села, сокращенное
1: СС. Они его, да, просто пропивают и сжигают. Это называется уничтожение, сакральное уничтожение прибавочной стоимости. Но отсутствие вот этой прибавочного продукта и прибавочной стоимости, и уничтожение его распыления,
0: да, да,
1: в,
0: да,
1: жертве,
0: да, да, не дает его практически применить.
1: Совершенно верно. Оно,
0: да,
1: изымает,
0: да,
1: вот то, что создает инструменты отчуждения и препятствует развитию буржуазных феодальных отношений. То есть сохраняет общество в золотом веке. Вообще в мире справедливости, даже если это, как бы сказать, косая справедливость, да?
0: Но тем не менее, искренность порыва вот этого.
1: Солидарность,
0: но,
1: да. И все там, поэтому наши новые русские во многом очень архаичные типы. Это надо приветствовать. И их поведение, конечно, на самом деле, вот, ну, говорят, это они с жира бесятся. Ничего подобного. В них работают глубинные архетипы. Им очень, они понимают природу денег, потому что природа деньги, как Прудон, Жозеф Прудон говорил, что собственность – это кража. La propriété, c'est le vol. То есть, поэтому они понимают, что деньги – это отчуждение, это кража, это отнятие у реальности ее целостного, солидарного характера. И вот именно чтобы избыть эту такую неприятную истину, с которой новорусские сталкиваются, они и устраивают это потом, как бы сказать, такое разгульное мракобесие, как и русские купцы. Эта, да, традиция, да, очень серьезная и очень позитивная.
0: Позитивная.
1: Я надеюсь, ответил на ваш вопрос.
0: Да, безусловно. Но тут же ведь возникает вот в этих отношениях сложных, да, еще возникают какие-то потусторонние моменты, третьи моменты, к примеру, вот теория Льва Вениаминовича Кегеля, которая гласит, что стимуляция любого, скажем так, процесса производственного или процесса, скажем так, даже вот, так сказать, дарования, она должна, значит, производиться, скажем так, похвальбой. То есть, к примеру, вот там человек постирал носки тебе, а ты ему говоришь, за good, дескать, молодец. Тем,
1: причем, моральный дар.
0: Да, моральный дар. Вот, то есть люди ввели некоторый моральный дар. Вот является ли тут, на ваш взгляд, вот моральный дар, ну, этим искаженным, но тем не менее прототипом от прибавочной стоимости, ПС сокращенно?
1: Нет, нет, на самом деле как раз моральный дар, вся экономика дара, в том числе и моральное, и этическое поощрение, это фундаментальный механизм, как бы, действительно адекватного, справедливого хозяйственного устройства. людям вообще многие люди, знаете, здесь такая фраза: ради красного словца не пожалеет ни матери, ни отца. Кажется, что об этом плохом таком, о демагоге, о болтуне, да, речь идет. А на самом деле человек, в принципе, живет ради, ну, как бы сказать, слова, ради славы, ради того, чтобы его похвалили, чтобы его отметили.
0: Это с детства еще у них.
1: И это нормально, потому что на самом деле не ради материального, а ради более тонкого, ради более субтильного и духовного человек существует.
0: Ему скажут, чтобы им восхищались.
1: Ну, ты, как бы сказать, друг, и молодец, например.
0: Да-да-да-да.
1: И это, по большому счету, самая высшая награда. Пусть она эфемерна, пусть это лишь колебание воздуха, но за ней стоит интенция, за этим стоит сердечность, солярность. Поэтому хвалить людей, когда они заслуживают
0: нужно,
1: этого,
0: конечно.
1: Это нужно. Конечно, не
0: с другой
1: стоит
0: стороны,
1: этим
0: ведь,
1: пользоваться.
0: Ведь героев забывают очень часто. К примеру, даже не то, что героев, уж ладно о героях, а просто когда человек, например, говорит другому: ты не делай так, потому что будет так-то, тот не прислушивается, так-то это происходит, то тот, вот с кем так-то произошло, он не вспоминает того, кто сказал: не делай это.
1: Или вспоминает только с матом. Вот сволочь там.
0: Да, типа сглазил. Хотя реально, вот, пожалуйста, пример, это же даже более, чем вот поощрительная форма, это даже больше, чем зергут вот по Кегелю. Это практически какое-то пророчество во благо другого. Причем оно не свыше, а просто человека как-то в силу своей такой математической более, что ли, организованности просчитал все фишки в чужом совершенно раскладе, разложил их и показал. А его не...
1: Тут есть два момента. Да. Во-первых, на самом деле, ну, часто люди упорствуют в своем узком понимании мира. Они слишком передоверяются себе, да, и поэтому считают, что другой, как бы сказать, чтобы он не сказал, он себе выгоду только, как бы сказать, говорит, что, например, там, не ходи туда, а думает, а там, наверное, клад зарыт. Да. Поэтому пойду-ка я туда, провалится в болото, тонет и так далее. И еще говорит: о, сволочь, как бы сказать. То есть люди не доверяют друг другу, поэтому пророчество...
0: А это всегда
1: совет...
0: так было?
1: Вот. Вы знаете, ну, трудно сказать. Вообще, раньше к пророкам относились довольно неплохо. Были институты пророков, школы пророков. Как периодически сбивали камнями, то есть были срывы. Но сейчас к пророкам относятся плохо почти все. Единственное, что исключение, это тем пророкам, чьи пророчества не сбываются. Вот очень интересно, было такое движение эсхатологическое, карго-культистское в Малайзии, такого некого Цека, который сказал, объявил, что скоро придут мертвые,

0: администрации и так далее. Что любопытно, пророчество Цека в данном случае полностью, вот этого вождя каргокультийского движения, полностью не оправдалось, да, потому что мертвых не поехали. И тем не менее его забрали там за порчу госсобственности английской королевы, где-то он там отсиживал, но тем не менее люди стали поклоняться его следам, потому что говорили, нет, на самом деле они приходили мертвыми, они приходили ночью, и мы их не встретили, мы там перепились, там, как бы сказать, в своем этот, общей хижине, там занимались каким-то блудом и так далее, вместо того, чтобы встречать настоящих мертвых. И мертвые походили-походили по берегу, даже видели их ступни и, как бы сказать, уехали. Поэтому культ этого Цека продолжается до сих пор. В этом отношении вот в наше время, как ни парадоксально, люди верят не сбывающимся пророчествам. Вот есть целый ряд политических аналитиков, таких дичайших, которых мы видим по телевизору ежедневно. Все, что они говорят, как правило, вообще не сбывается, и сбывается прямо наоборот. Тем не менее, не их ставки, там, да, их как бы гонорары, они не только не уменьшаются, они увеличиваются. И в то же время есть некоторые, очень редкие, как правило, неизвестные всеми презираемые, более-менее футурологи, которые говорят все правильно, которые говорят точно-точно так, как будет. И, как бы сказать, предсказывают верно. Это самое такое неприкасаемое. Считается, что это люди уж как бы просто бредят на самом-то деле. Поэтому, как всегда было,
1: я
0: трудно
1: понял,
0: сказать,
1: почему.
0: Но сейчас
1: я...
0: верят не в сбывающиеся пророчества.
1: Вы знаете, мне кажется, почему это происходит. Потому что люди не любят, когда кто-то умнее их. То есть, если человек, попросту говоря, облажался в своем пророчестве, он и становится любимым. А, дурак, он догнал, он дурак. Ну, на тебе еще денег наговори, еще, а мы посмеемся. А тот вот сидит себе тихо, раз сказал, вот так сбылось. Ага, так он же скотина все знает, он все видит. Так надо его затолкать подальше, потому что там, глядишь, в душу заглянет.
0: А
1: потом...
0: откуда такая идея? Вот смотрите, правильно, Александр. Идея из очень неверной концепции, предпосылки равенства. Ведь на самом деле вот экономическое или материальное равенство, это вещь хорошая, потому что какая разница, у тебя там есть как бы лучшая машина, или ты на велосипеде, или на самокате гоняешь, но в принципе, вот в экономическом аспекте, да, люди должны быть равны, это было бы неплохо, или отличаться не сильно, но никто не может заставить сделать, например, пророка, или там, скажем, талантливого человека, гения, или отважного человека таким же, как какой-то тиховатый полудурок, да, беспонтовый, трусливый, и, как бы сказать, осторожно почесывающийся у себя где-нибудь. Естественно, вот тут неравенство само по себе такое духовное, нравственное неравенство, оно налицо. Неравенство там удачливого пророка или там, скажем, полного балбеса, футуролога, который предсказывает. Вот есть такой, если я не ошибаюсь, Ольшанский, он предсказывал, что Брэнсалов наберет что-то 15% что ли на выборах президента. Брэнсалов набрал 0,000 целых, и тем не менее Ольшанский, который публиковал и рассылал везде вот эти, как бы сказать, вот рейтинги по 15%. Свои, да, да. Он не только не, ну, как бы сказать, не был заушен или, как бы сказать, ну, там, как бы сказать, такая ошибка. При этом было приведено какие-то массы исследований, все оплачено, там, как бы упаковано. Таких море я просто Ольшанского вспомнил. Но, тем не менее, он считается очень опера таким как бы адекватным аналитиком, да, хотя, в принципе, вот если следовать логике, таких персонажей вот после парочку таких, как бы сказать, операций следовало бы просто изолировать от общества и от сообщества аналитиков, да. Тем не менее, вы правы.
1: А вот самооценка у него какая интересная, я прошу прощения, что перебиваю, мне просто интересно,
0: он, я думаю, очень недоволен, вот как бы сказать, всем миром, который не позволил сбыться его прогнозам, он уверен, что просто это некоторая нелепость, то есть некоторая случайность, что все так должно было бы быть. Иногда люди, которые, ну, как бы сказать, не способны объяснить рационально свой собственный провал, да, они приводят какие-то самые очень нелепые объяснения, что это уже почти было, но тут вмешался то-то или так далее. Или, в принципе, говорят, как есть еще такой один из самых неудачных аналитиков, это Сергей Кургинян. Он, например, создает 15 анализов того развития ситуации. 15 сценариев.
1: То есть у него много дартов.
0: Много. И казалось бы, да, что вот эти 15, ну, один из 15, ну, уже попадет.
1: Он, у него большая 16.
0: И тем не менее, всякий раз события развиваются 16-м, 17-м, 18-м пунктом. И что вы думаете? Ну, его, как бы сказать, выгнали, там, подвергли остракизму. Ничего подобного. Продолжают люди, как бараны, как к этому Цеку, ходить на его вечера, слушать его вот эту паранойю, которую он, как бы...
1: Так это знаете, почему хорошо? То есть они ходят, потому что они не берут в расчет предложенные 16 вариантов.
0: Я думаю, что они еще глупее просто, чем этот, как бы сказать, Кургинян. И поэтому возникает, хотя это уже трудно сказать, где эти уже там границы, но как бы на всякого как бы идиота есть еще более глупые люди. Поэтому вот какой бы инициативу человек не выдумал, да, я раньше когда-то был наивен, и приходили люди с разными идиотскими идеями. Например, мертвая вода концепции. Говорят, что мистерия произошла

0: слова истерия, да? Я так послушал и говорю, это очень интересно, но вы там, сударь, вы больны просто, вы идиот откровенный с мертвой водой. И думал, что на этом закончится. Ну, он еще там к трем людям обратится, его...
1: А помните, извините, вперед это магниты привязывали еще. Ну, ставили стакан, типа, живую воду делали.
0: Живую
1: воду? Магниты привязывали. Была мода такая в середине...
0: Кашпировский, по-моему, да?
1: Нет, раньше. Раньше было.
0: Живую воду, да? А этот вот мертвую воду, да. И, как бы сказать, и тем не менее, что вы думаете? Они издают газету, там, у них есть свои почитатели. И довольно серьезные люди, которых, ну, совсем, ну, из идиотов не примешь, и военные часто.
1: А сколько им лет вот физически? Что за
0: это группа шизофреников, вроде татар, а может быть, из Питера. Но какие-то явно там у них генетическая какая-то есть специфика, которая бывшие военные. Ну, знаете, когда военный выходит там на пенсию, ему делать абсолютно нечего. Просто на диване он не может смириться, он должен там командовать, писать планы. Да. Их вот занесло. Вот есть, как бы сказать, люди, которые как бы продолжают заниматься якобы полезной деятельностью, но уже вне командного пункта. Он продолжает там строить, что-то там создавать, планы.
1: Хотя его никто вот не просит, а он...
0: А он, да, продолжает. И вот это, как бы сказать, такая форма, ну, как бы пожилой пенсионный военный паранойи, очень такой многословный, целая группа таких его персонажей. И вы знаете, есть сторонники, то есть у этих, как бы, как у ЦЭКа, да? То есть после этого, столкнувшись рядом таких вещей, я понял, что какую бы идиотскую идею вы не услышали, найдутся всегда люди еще более ограниченные, еще менее наделенные фантазией, чем сидящий перед вами какой-нибудь там лунатик, которые действительно будут это читать, вычленять что-то для себя полезное.
1: Конспектировать.
0: И даже, может быть, вот этих, как бы сказать, следуя этим рецептам, они, как ни странно, до чего-то дойдут.
1: А может быть, просто вот эти все вот люди, вот эти бывшие военные, да, может быть, просто рядовые солдаты статистики, которые пытаются, так сказать, ранжировать до максимального количества глупости, чтобы понять, что уже за ее пределом. То есть сколько придет людей в процентном соотношении на, так сказать, человека, выдвинувшего самую дебильную идею, собственно говоря. Ну, они же военные, это что, большая...
0: В принципе, да. Может быть, это, да, даже такая, есть такая версия, что это какой-то спецотряд,
1: конечно,
0: который действительно, вот вы правы, я слышал, но это, как бы сказать, это не обращал серьезного, должного внимания. Есть модель, действительно, что существует, кто-то говорил, спецпрограмма, засекреченная спецслужб, по исследованию границ, как бы сказать, таких полевых исследований глупости, что да, человеческая глупость, она все-таки действительно имеет некую статистическую структуру, то есть во что-то, ну, самый глупый человек поверит, а во что-то нет, да, но на самом деле, расширяя рамки, исследуя вот эти границы того, во что можно верить и какую чушь можно принимать в качестве некой серьезной и адекватной вещи, действительно, исследуя это, можно познать, ну, как бы сказать, человеческую душу, ее тайны, ее секреты.
1: А в дальнейшем этим и управлять. То есть, представьте себе, для людей, которых развели вот на мертвой воде, да, если нужно как-то подвергнуть их, скажем так, мощному апокалипсису, пусть там не всемирному, а именно вот эту вот группу социальную, которая на нее повлияет, сказать, ой, я расплескал всю мертвую воду по залу. Они умрут просто от того факта, что да, вот она расплескалась. То есть, в принципе, манипулируют.
0: Совершенно верно, как гипноз.
1: Да-да-да.
0: Кстати, ну, тут далеко за примером не надо ходить. Здесь такой Евгений Киселев, комментатор. Однажды он сказал...
1: Диктор, я его называю.
0: Диктор, да.
1: Диктор.
0: У него есть, была такая модель. Он говорит, что он пытался квалифицировать Жириновского в политике. И он вдруг говорит, а Жириновский еще левее, чем коммунисты. Потом он как-то закусил ус, посмотрел как-то вот... Мура, да? Вот, вы знаете, для политолога любого, ну, такого в своем уме, вне мертвой воды, вне Кургиняна, у Кургиняна тоже мы можем встретить там в таком же духе что-то, какую-то полную абсурдность, да? Но вот с точки зрения рациональной политологии я не склонен ее переоценивать, но она есть, понимаете? Это высказывание, ну, это как бы просто настоящий, откровенный такой вот, ну, как бы смаченный дебилизм, потому что Жириновский ни по каким параметрам, крайним левым, не подходит. Он куда угодно подходит, к правым, крайне правым, там, к республиканцам, как бы, кстати, к конферансье, да, к изобразительным танцовщикам канкана, к Павдедди, например, можно сказать, что...
1: Ну, Роллинг Стоунс я буду.
0: Ну, Роллинг Стоунс тоже немножко... Ну, Павдедди.
1: Да, Павдедди.
0: Павдедди, это там как бы канкан. Но какой он крайне левый, то есть он не может быть... Вот есть вещи, которые... Ну, там можно сомневаться относительно чего-то, да, например, нацизм это левое или правое движение. Вот тут есть сомнение, что национал правый, но социализм левый. Ну, тут как бы... Ну, Жириновский-то, как он может быть крайне левым? И тем не менее, вот болтай усом, как бы сказать, Киселев, это ничтоже сумняшись, да, он высказывает это в телевидении. Значит, надо предполагать, что люди, которые немедленно не уничтожили телевидение, вот, телевизор в этот момент, да, еще глупее, чем Селезнёв. И либо они, чем Киселев, прошу прощения, либо они вообще ничего не понимают, то есть они не слушают, что им говорят, и вообще ни с чем не сопоставляют, как за сущность изображения, как Мамлеев говорил, ценит это произведение, как бы сказать, телевизор, да? Либо они просто настоящие дебилы просто. И как они могут такого человека... Это была не оговорка. Он просто чертил и дочертился просто.
1: Я совершенно не сомневаюсь мертвую в этом.
0: Вода ему, товарищ.
1: Просто тут ситуация в том, что непререкаемый авторитет. Во-первых, это внешность, эти усы, мудрый взгляд сверху очков. Да, может, он неоднократно менял вопрос такой, мучит, когда он выходит из телецентра, он, может, дождевых червей специально давит, не перешагивает. Но при этом в массовом сознании сосела фишка, что плохого дяденьку не пустят на телевизор. Ну, не пустят, понимаете? Да. Вот в чем беда.
0: Но он, может быть, и неплохой. Я не говорю, что он плохой, я говорю, что он дебил просто. Да. Это разные вещи. Может быть, он и вполне хороший, не давит он никаких.
1: Я, собственно говоря, сразу переключаю. Я не в силах просто это выносить. Это я действительно говорю искренне.
0: Ну, с телевизором у меня, вот я вам рассказывал, Александр, перед началом программы, у меня вообще более сложная ситуация. Я, в принципе, из телевизора через какое-то время выделил только одну, как бы, единственную, как бы сказать, программу. Это клип группы «Карамельки», там «Пам-пам-парам», «Капает дождик». И я поэтому, когда подхожу к телевизору, я прощелкиваю все программы и ищу, где показывают клип группы «Карамельки». Если его не показывают, я тогда включаю телевизор, потому что мне все остальное неинтересно. Я действительно фанат, как бы сказать, я так телевизионный минималист, если угодно. Мне вот что-то понравилось искренне. Мне нравятся вот эти девушки, мне нравится мелодия, как бы сказать, ну, некий специфический тембр этой песни. Вот, но все остальное я просто прощелкиваю. И это уже длится какой-то... Я давно их не видел, уже несколько лет их просто, ну, либо показывают, либо я на них не нападаю.
1: Даже просто в каком-то пребываете. У меня точно такая же ситуация. Я вот единственный фильм, который люблю, это вот «Бриллиантовая рука», и каждый раз включаю телевизор, не находя его, я, собственно, листаю программы, там все одно и то же, а то показывают, и даже смотреть нечего. И сразу тоже выключаю. Ну, а что?
0: Вы знаете, оказывается, у нас сходный подход. Я тоже несколько друзей, которые, как бы сказать, у них есть свои любимые передачи, свои любимые, причем те, которые хорошо знают. Самое интересное, что, вообще говоря, информацию в наше время можно получить из массы других источников. Вот я работаю с интернетом, например, я знаю новости из таких вот, как бы, оперативных источников, комментарии к ним смотрю на разных языках и так далее. Но я привык вот к этому клипу, пам-пам-парам, капает дождик, да, я знаю, да, что будет в следующий момент, что мигнет, как какая-то из девушек это улыбнется, запоет, забежит, как бы сказать. И мне хочется узнавать знакомые старые, это какой-то своего рода консерватизм, понимаете, а все остальное, что мне навязывают, да, мне неинтересно.
1: Это вот то же самое, я даже чувствую столпление людей вот в грязных ботинках у себя дома, когда вот не вижу «Бриллиантовой руки», а вижу что-то уже другое совершенно.
0: Мне, кстати, посоветовали записать этот клип на видео, да, я так и сделал, но это совершенно не
1: совершенно
0: то.
1: Совершенно другое.
0: Абсолютно интересно, когда не только ты один, вот тут одиночество.
1: Конечно, очень верно, очень верно.
0: Надо, чтобы все смотрели этот вместе со мной. Да. Вся страна, попав на этот клип, она его видела и вместе со мной подпевала или как бы реагировала, кивала, или даже возмущалась, например, что многим этот клип не нравится.
1: Главное, реагировала.
0: Да.
1: Вот тут очень важно. Мы, кстати, хотели провести эксперимент, вот момент показа определенного, скажем, там, видеоролик или еще там, ну, что бы то ни было, да, чтобы люди светили фонарями из окон, а спецвертолет бы летал и смотрел, какие сектора Москвы в данный момент отдают предпочтение какому виду вот искусства. Но, к сожалению, нам не предоставила мэрия вертолета, сказали, что не дадим, но мы эти надежды не теряем.
0: Можно разноцветные фонари, например.
1: Конечно, разноцветные, да.
0: Люди, которые любят бриллианты в руку, они светят, например, синим.
1: Да.
0: Люди, которые любят клип «Карамелек», светят красным. Люди,
1: да,
0: которые любят там Меладзе или там Моисей, оранжевым, да?
1: Да,
0: и
1: да,
0: таким,
1: да,
0: образом Москва будет залита разноцветными, красивыми, многомерными такими свечениями. Если вертолет, эта картина представится очень интересной. Это форма солидарности. Можно, конечно, подсчитать количество. Сейчас современная техника позволяет подсчитать количество разных
1: спутников.
0: Да, со спутника или с вертолета. И на этом основании очень много... Настоящая статистика, неотчужденная,
1: конечно,
0: не фальсифицированная.
1: А вот многие наши радиослушатели наверняка мучаются вопросом, вопросам границ. Я имею в виду границ вот административных, да, территориальных. Ведь по сути своей это какая-то определенная группа людей, называемая там нацией. Надо бывает многонациональная группировка. Отгораживается от остальной части как бы мира, да, вводя вот свои правила, свою там валюту национальную и так далее. Вот если сейчас брать и начать вот это такое серьезное ранжирование возможностей вот границ, да, доколь, задаем мы себе вопрос, можно измельчить, изрезать территорию на эти границы. В конце концов, и мы с вами можем сейчас вот здесь сделать свою границу, да. То есть, где, скажем так, граница границам?
0: Это очень интересный вопрос. На самом деле, непроходимость границ возникла в то же время, когда возникла финансовый строй, когда возникла экономическая система капитализма. Тогда границы действительно приобрели вот этот таможенный и полицейский контроль. В свое время, например, ну, в Средневековье или в традиционном обществе, границы были очень условны. То есть очень условны. Приблизительно где-то там начиналось нечто другое. Но это другое, оно могло вот сегодня не находиться за этой горой, там завтра за этой рекой. Послезавтра они могли приблизиться. Да, да, плавающие границы.
1: Плавающие границы.
0: Традиционное общество, оно не может согласиться с наличием строгой, четкой, конкретной границы. В принципе, это очень искусственная вещь. Граница где-то есть, но точно где она, никто не может сказать. И поэтому вот люди, которые знают границу, они мне рассказывали пограничники, у меня много друзей, возникают даже какие-то странные в наше время мистические явления. Вчера здесь был столб, да, например,
1: пограничный,
0: а завтра ни следов нет, и как бы они своих верных полканов и жульбарсов они натравливают. Кто-то переносил, как бы сказать, спрашивают у них столб.
1: А жульбарс нет, отвечает.
0: Нет, говорят, чисто, все, просто столбы мигрируют. Вот в этом есть некая, как бы сказать, даже, видите, в технотронную цивилизацию рациональную, и которая предполагает у каждого явления свою казуальную, четкую, детерминированную причинность, все равно вторгаются какие-то силы, которые двигают эти границы. Поэтому на самом деле я полагаю, что надо стараться, ну, если совсем нельзя избежать границ, стараться сделать что-то более общее, то есть замкнуть,
1: конечно,
0: в единую,
1: да,
0: границу как можно больше всего, чтобы все это вместе
1: чтобы
0: спокойно...
1: Чтобы общим контуром оплести.
0: Да, это есть евразийство. Вот я теоретик евразийской идеи. Это идея, чтобы наши естественные границы — это береговая зона Евразии.
1: То есть, попросту говоря, это будет такой аналог Англии.
0: Да.
1: То есть островное,
0: да,
1: государство,
0: это будет огромный,
1: большое.
0: Да, очень большой, где, с одной стороны, монголы играют.
1: Извините, а вот это же серьезные изменения, скажем так, психологии, поскольку островитяне, нам, не знавшие сухопутных границ, они же и злобные такие, вот на, скажем так, на остальной весь мир. А мы добрые. Получится как бы два острова.
0: А
1: таких.
0: Мы не будем плавать. Мы просто, не вот будем. Японцы, например, они жили на своем острове, не стали морским государством.
1: А,
0: да?
1: То есть попросту
0: да,
1: согласен.
0: Да, мы просто будем ходить по нашему континенту, там ездить в гости. Например, монголов будут обязательно ездить в гости в Британию.
1: Обязательно.
0: От Бреста до Владивостока. Брест, да. Вот я имею в виду города в Британии, во Франции, крайне западного, или там даже вот там добираться до Ирландии, до Дублина. От Владивостока до Дублина будет ходить разные такие поезда, причем, в принципе, потом можно и на кибитках. Представляете, проехать Евразию на ишаке или там как бы пешком пройти, или на телеге. Ну, это
1: причем пройти
0: другое.
1: По хорошей дороге, в хороших кроссовках.
0: Да можно, вы знаете, можно как бы сказать и по плохой. Ведь иногда приключения, которые человек, например, испытывает, попадая в болото или в тайгу, да, они могут открыть ему самые невероятные, как бы сказать...
1: Его силы.
0: Да, его силы.
1: Взбодрить.
0: Он увидит природу, у него будут легкие, как бы очиститься от как бы озонов, и он выйдет из какого-нибудь загаженного, серого, покрытого пеленой, недотопленного Владивостока, отправится по пути в Британь, без границ, совершенно,
1: да,
0: спокойно,
1: границ.
0: И дойдет он уже здоровым, сильным мужиком. Он будет...
1: И с переломленным сознанием в светлую сторону.
0: Да,
1: а вот, а как же Евразия тогда, например, быть с валютой в этом случае? Евразийская единая валюта, как-то видимо.
0: Да, такую валюту, причем валюту надо сделать тоже, единую евразийскую валюту,
1: безусловно,
0: совершенно верно,
1: да.
0: Но такую, которая бы не разъединяла людей. Вот, в частности, есть такое понятие у Сильвия Гизеля, есть очень интересный Сильвия Гизель, немецкий, он уже умер 20 века, экономист. Он предложил фрайгельд, так называемая концепция свободных денег. Деньги, которые как бы каждый месяц утрачивают свою покупательную способность. Да? Угу. Поэтому совершенно деньги, сразу люди стараются от них избавиться. Ну, купить на них чего-то. Вот получил 100 рублей, если ты его не истратил за месяц, да, через месяц у тебя же 90. Червонца нет, да?
1: Да.
0: Поэтому ты срочно побежишь эти 100 рублей, тут же на них там пока еще да, какой-то месяц не наступил, вдруг забудешь истратить.
1: А, да, сразу... Называется карман жмут еще.
0: Да, и вот это сразу вложил деньги, и, как бы сказать, у тебя есть предметы, а предметы ни от отчуждают. Ты можешь подарить предмет, денег все равно нет, потому что от них избавляются постоянно. Это инвестиции в реальный сектор.
1: Можешь даже с собой спать положить предмет или
0: предмет,
1: что угодно.
0: Да, да, с предметом предмет. Можно, как бы сказать, заниматься самыми разнообразными вещами, потому что предмет, как бы сказать, он ближе к людям, чем деньги. Он не отчуждает сам по себе.
1: И, кстати, предмет является, скажем так, предметом индивидуальным, а деньги эти, черт знает, через кого ходят.
0: Конечно.
1: Там, инфекция, может быть. Нет, серьезно,
0: нет, же... деньги разделяют людей, и поэтому евразийская валюта, она должна быть основана по принципу Сильвии Гизель на отрицательных деньгах, Фрагель. О свободных деньгах, и тогда мы все будем братьями. Монголы сохранят свою монгольскость, не обязательно им смешиваться там с другими. Китайцы будут особыми, индусы будут сидеть в своих медитациях, там снимать замечательное кино. Его можно при этом смотреть, а можно, те, кто любит там бриллиантовую руку, например, или карамельки, могут спокойно не смотреть
1: могут
0: его.
1: Не смотреть,
0: вот
1: да.
0: Это будет евразийская свобода. И одновременно это будет тоталитарность, которую ждет человек, который спал на диване.
1: Двое,
0: 11 и 3 года.
1: Да,
0: вот, они дождутся как раз той евразийской тоталитарности, поскольку это общество будет тоталитарным, в смысле всеобщим. Все будет, как бы сказать, целостно и абсолютно свободно.
1: Ну, такая хорошая картинка. А вот ведь действительно, если реально посмотреть, то территориальные вот эти все границы, да, так же, как, кстати, и календарные праздники, это, по сути, своя фикция, то есть выдумано какими-то людьми непонятными. Вот, к примеру, я понимаю, да, там Иран и Ирак дерутся вот за нефтяную лужу, да, конкретно. Вот нельзя там проложить границу, это емкость, ну, нельзя там отсосать одним, извиняюсь, нефть отсосать одним больше, другим меньше. Это реальная вещь. То есть, как только начинается борьба за реальные какие-то ресурсы, да, начинается война. Вот, например, взять сейчас то, что происходит между вот, Израилем и арабами, пожалуйста, да. То есть, тоже вот что люди, кажется, не поделили. Там же пустыня, вон, одевай челму и иди.
0: Ну, вы знаете, тут такой вопрос. Да. На самом деле, израильтяне в данном случае, их в каком-то смысле можно понять. Они борются за сакральные вещи. Для них, вот, например, гробница Хеврона, гробница Иосифа, Иерусалим, Стена Плача, для них это элемент их души. Вот многие говорят, там, вот, что евреи, они материальны, они, как бы сказать, как бы, в каком смысле да, но это часть еврейской души. Другая часть еврейской души, она на самом деле глубоко иррациональна, глубоко сакральная, глубоко традиционная. Вот сейчас, на самом деле, евреи-рационалисты и материалисты говорят, давай давайте уйдем оттуда, давайте мирный процесс. Давайте мы отдадим арабам, выкупим у них, там, гешефт сделаем и так далее, и так далее. А противостоят такому подходу евреи-идеалисты. Как раз то, ну, может быть, особое и самое интересное в еврейском народе зерно фундаменталистов, таких как бы мистиков, каббалистов, для которых эти святые места Израиля, они представляют нематериальную ценность. Не вопрос, это не вопрос нефти. Там ни в Рамале, там, ни в Хевроне, ни в Иерусалиме, да, там нет никаких природных ресурсов. Это святыня для евреев, это святыня, за восстановление которых и ради вот возрождения которых они, как бы сказать, терпели 2000 лет. Это удивительный народ, который 2000 лет сохранил веру в свою собственную сакральность. Да, уже за это время многие народы прекратили существовать или появились, а те все, несмотря на разные свои перипетии, шли к этому. Я не говорю, что они правильная линия, да, формально они, может быть, неправы. Они оккупировали эти земли и, как бы сказать, установили там свой порядок. Это никому не понравится. И есть, наверное, справедливость за палестинцами. Я просто говорю, что то, что держит Израиль, израильтян в этих территориях, это именно идеалистический компонент. Идеалистический компонент, которого так не хватает нашей жизни. Это евразийский, скажем, компонент. В той степени, в которой, вот, скажем, арабы или, скажем, Хезболла, да, движимы тоже такими духовными ценностями, да, а они тоже правы, у них тоже есть своя правда. Но вот я хотел подчеркнуть, что обычно у нас сейчас доминирует в обществе тенденция такая, что Израиль поддерживает либо либералы на данном конфликте, ну, это по какой-то такой, по этнической, да, принадлежности чисто, либо официальная поддержка палестинцам. Но на самом деле справедливо как раз, мне кажется, отчасти именно такие духовные люди, да, как бы сказать, евразийцы должны очень там взвешенно отнестись к этой ситуации и отметить этот духовный фактор в борьбе за израильтян, за свои святыни. И израильтяне дают нам, как и сербы, которые бились за свои святыни, дают нам в каком-то смысле пример, как надо относиться к своим сакральным местам, как их надо защищать, как надо отстаивать, даже перед лицом достаточно...
1: Вот действительно, более странно, вот когда, более чем странно, когда какая-то святыня находится вот в арабском районе, и тебе там, например, говорят, давай сейчас отсюда беги, потому что сейчас тут волнение, меня это, например, повергло в шок, да я не пойду, говорю я. А, в общем, увели меня. Вот. Действительно, это хороший пример.
0: И на самом деле, то есть тоже такой вопрос границы. Вот мы правильно вы говорите, что границы только разделяют. Здесь невозможно провести черту вот в этой сфере, на Ближнем Востоке, да и вообще нигде в мире четкой черты между твоим и моим, между евреями и палестинцами, между там, русскими, нерусскими, татарами или кавказцами провести четкой границы невозможно.
1: Нереально.
0: Это абсурдно. И надо учиться быть вот в тоталитарном или в тотальном обществе. Надо учиться, как бы сказать, видеть все в целом, видеть такие как бы имперские ансамбли, да? Надо понимать и одновременно учитывать мнение, духовное, глубинное мнение, сакральное, священное мнение каждого народа. И я думаю, если бы мы на этот перешли уровень, а не на уровень этих абстрактных международных норм, отвлеклись от американского крючкотворства или побряться не силой, да?
1: Когда это что-то... ужасно. Кстати.
0: Это отвратительно. Особенно да. Самое худшее, это, конечно, введение войск ООН в эту зону. Так должны люди разобраться сами. И Россия, мне кажется, наше руководство должно препятствовать скажем, такому ну, как бы гуманитаризации, что ли, абстрактной гуманитаризации этого конфликта. Пусть все решится само по себе.
1: А откуда тогда Чироки брать, а? Если препятствовать. Чироки откуда брать?
0: Ну вот в том-то и дело. Вот на самом деле вот и получается, что мы плечемся в хвосте у США, хотя на самом деле нам от этого
1: Я бы даже сказал под гуской.
0: Да, совершенно верно. Нам от этого ничего кроме зла и унижения для нашей национальной не экономики, и не жизни, мы от этого не видим. У нас собственный путь в России, и мы должны свою собственную имперскую, по сути, открытую евразийскую модель, которую мы сейчас начинаем реализовывать в СНГ и у себя самих, нам надо ее самим учиться у себя, с одной стороны, как бы сказать, применять, но и экспортировать, тут же экспортировать, не ожидая, пока у нас там экономический уровень возрастет. Мы сами себе цивилизация, мы сами себе ценность. И нам как бы совсем неплохо с нашими друзьями, с татарами, там, с кавказцами. По большому счету, мы жили прекрасно в одном стране, в империи, в Советском Союзе, и были и как-то не трения, да, но и были как в любой семье, в любом коллективе.
1: Были... Они скорее тоже ведь были на уровне вот, вот людей, которые пытались границу-то сделать.
0: Да, да,
1: а простым ребятам нечего было особо.
0: И до сих пор, вот, например, чеченец уезжает на Запад, он считает себя русским, его считают русским. Он видит,
1: типа из России,
0: да, и там каком-нибудь как бы квасит русских чеченцев, которые здесь у нас сейчас противостояние. Попадя они в Турцию, кстати, вас уверяю, мне много таких примеров, чеченцы, русские рассказывали. Они воспринимают себя как носители одной и той же культуры. По сравнению с этими турками, которые из них выжимают последний там доллар. Они сидят тихо, квасят где-то там, где нельзя, например, пить, да, и с собой принесенную куда нельзя приносить. И это просто как бы понять не желают этой вот жесткой, такой вот сволочной, шкурной европейской западной цивилизации. И в этом отношении, конечно, надо искать какие-то обобщающие модели именно без границ. Ну, не совсем без границ, ну, да?
1: Я понимаю,
0: естественно. Но... Пограничники должны быть. Может быть, даже границ не должно быть, а пограничники
1: обязаны. Причем
0: они
1: я
0: должны
1: даже
0: ходить
1: считаю,
0: везде с
1: даже
0: собаками.
1: Даже считаю, что должно быть, вот подумайте, это же очень важно, пограничница. Не пограничники, а пограничницы. В будущей Евразии границы, так называемые в скавычках, должны охранять женщины.
0: Да, это вот очень интересный момент, потому что, собственно говоря, вот это будет так, приманка, да? Вот смотрит женщина, стоит на границе, да. А там варварские народы осели, там за ее пределами.
1: Да.
0: Ага, думают, потирают руки, точат зубы, достают кинжалы и крадутся с мешком.
1: Да.
0: А тут, как бы сказать, только подойдут к ней.
1: Там Мухтар.
0: А там уже, во-первых, свора собак совершенно жестоких, да. Евразийских, и потом мужики с берданками, там, как бы сказать, и с автоматами, и с кустов. фото, конечно, все. Конечно. И раз,
1: это называется мирные люди.
0: Да, раз-два полезут к пограничницам, на третий раз не захочется. Или у нас будет основание начать, как бы сказать, продвинуть еще наши границы с нашими пограничницами еще шире, чтобы наказать такой, как бы, невоспитанный, преподать урок добрых манер и хороших манер окружающим соседям. Сказать, что можно, а что нельзя.
1: Давайте сейчас ненадолго прервемся.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Александром Гельевичем Дугиным, философом. Напоминаю вам, что вы можете звонить по телефону. Номер я сейчас напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Дабы узнавать для себя что-то новое, вы имеете возможность пообщаться с Александром в прямом эфире. Я думаю, может, прям сразу сейчас и не будем откладывать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Еще раз здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это снова вас беспокоит тот фашист, который лежит 3 года на диване. Александр Гельевич, вот представьте на одну минутку. Что будет, когда тоталитарная власть поднимет нас с наших диванов, и мы своей гневной мощью раздвинем все существующие рамки, раздвинем все границы, нам не будет хватать жизненного пространства, и мы подчиним весь мир своей воле. Какая прекрасная жизнь наступит.
0: Фантазер.
3: Да, но, как бы сказать, мало еще, явно мало лежит. Вот что.
0: Мало лежит. И голос молодой.
3: Да.
0: Ну, давайте следующий звонок.
3: Да, давайте.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемый. Это Василий Солнцевский.
0: Здравствуйте, Василий.
4: Вот у меня вопрос к господину Александру. Что в вашем представлении есть добро и зло? Ведь это расплывчатое понятие. Вот, допустим, даешь денег человеку, вроде, ну, в долг. Как казалось бы, доброе дело сделал. Он пошел на эти деньги, купил пистолет и застрелил кого-нибудь.
0: Нет, подожди, Василий, вопрос другой, да? То есть он пошел и купил пистолет, это его право, в принципе, купить. Вопрос в другом. А вот если он не отдает, так сказать, прайс назад, вот твое личное отношение, не отдает, прячется от тебя, бегает, говорит, что у него баба в босоножках зимой ходит.
4: Да, но
0: и все это, извини, что и все это происходит именно из-за того, что ты ему дал эти деньги. Вот, может быть, энергетика твоих денег. Ты сам-то хороший парень, да? Но когда ты даешь деньги друзьям взаймы под какие-то дела, да, то их дела начинают идти крайне плохо. Не замечал ты такое за собой?
4: Было.
0: Вот оно в чем проблема. Поэтому он и пистолет покупает, Василий. Поэтому и пистолет покупает, а не цветы своей бабе. Вот. Ну, спасибо, тем не менее, за вопрос, Александр. Да, я извиняюсь, что я как-то... Просто очень близкая тема, знаете, там...
3: Вообще есть, как бы для мы русские люди, православные, то есть у нас такое правило. Дал денег, назад не жди. То есть, как бы, с точки зрения христианской, давать деньги взаймы можно только в случае, если ты точно знаешь, что они к тебе не вернутся. А если вернутся, будешь очень, ну, как бы удивлен, да? И не настаиваешь на этом. Это некий такой безвозвратный долг, безвозвратный кредит. То есть это, в принципе, надо давать, а как бы ждать возврата не надо. Вот тогда, когда ты с такой, вы правильно поставили вопрос, что если Василий Солнцевский будет давать деньги, не ожидая, что ему вернут, то на них купят цветы или, как бы сказать, сапоги или валенки.
0: А другой-то вопрос, невесте. Значит, с позиции берущего мне бы хотелось вот рассмотреть этот момент. Если вот тебе дают деньги, ты их берешь. Человек, который их берет, он намерен ли их отдать? А что гласит вообще, да?
3: Вот с нашей точки зрения православной этической традиции он не должен отдавать. Он должен быть, во-первых, безмерно благодарен человеку, который дает ему взаймы. И явно по глазам видно, что он и не будет ждать возврата. Но при случае он ему что-нибудь сделает хорошее. Построит сарай, например, там, как бы сказать, подкинет какие-нибудь продукты, да, или что-нибудь подарит. Приедет, подарит. Просто так. Это экономика дара. То есть, может быть, или вернет эти деньги, например. Вот вернет деньги, которые, в принципе, он может и не отдавать. И это будет уже как бы дар. А тот уже с ними простился. И к нему приносится, он говорит, вот ты мне давал там $1000, я тебе возвращаю. Тут скажешь, ну, слушай, ну, это отлично. Давай пойдем ее вместе тут же там где-нибудь просадим.
0: Получается, что финансовая добропорядочность, финансовая, скажем так, справедливость какая-то, да, и доверие, это, в принципе, ну, грех, назовем так. То есть, если, например, берешь в долг, святое дело отдать долг, это получается
3: это
0: и не святое.
3: Это по-протестански. Не святое.
0: Не святое дело. Понятно.
3: И давать, как бы сказать, не обязательно. Да?
0: Ну, а как же карточный долг, Александр Григорьевич? Карточный долг.
3: Карта вообще православного запрещена играть.
0: А офицеры? Хотя какие они нам? Что-то я не в тобус, прошу прощения. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте,
5: уважаемый господин Дугин. У меня вот такой вопрос. Я недавно беседовал со студентом одним. Вот это по поводу тоталитаризма.
0: Со студентом?
5: Ага. Он говорит, вас всю жизнь нещадно обманывали и обкрадывали. Вот посмотрите, как их запугали тоталитаризмом. То есть мы, значит, ели там дешевую колбасу, не могли слушать нормальную музыку. То есть он сейчас бежит в институт, а в наушниках там Бон Джови. А мы, значит, жили вот при орденоносном человеке с бровями. И были, значит, дико обмануты, там, зажаты, то есть, понимаете? Вот, то есть их напугали, вот, то есть тоталитаризм в их понятии, выступление каких-то, значит, плохо колбасных времен, так понять. Вот, и второй, значит, вопрос, вот посмотрите, вот эти кошельковые люди, которые всех положили в кошелек, они же, в общем-то, допустили дичайшую ошибку. Значит, с анархией, там, допустим, в ту же армию никто не хочет, с наступлением анархии, в ту же армию никто не хочет идти. Потом некому им печь выпечку уже посмотреть, ведь действительно же никто не хочет работать в мастерской. А хотел как папа, там, на БМВ, там, понимаете, то есть, вот где же здесь разум, логика, либо это ошибка их, и они все это попытаются как бы исправить, вот как вы считаете?
3: Ну, интересный вопрос.
0: Спасибо.
3: Да, здесь такой момент, во-первых, надо было устраивать этот беспредел и разрушать великое государство, чтобы слушать идиотов из Бон Джови, у которых просто это как бы не музыка, а вот, ну, как бы тут, по сравнению с ними, Марис Моисеев, это просто звезда, по сравнению с этими козлами.
0: Ну, есть еще, например, такие подобия, как-то Сандерелл, ансамбль такой. Ну и вообще, в принципе, вот помните, как же они назывались, их еще дико над ними издевались, пресловутые Бивис и Батхит, такие пудели накрашенные. Вообще вся вот эта культура вот этих фриков в кожаных штанах с какими-то фабрикушками, которые вот с гитара ласточкой.
3: Это какие-то страшные не наши гомы, которые
0: вообще
3: просто,
0: непонятно.
3: Мне кажется,
0: откуда
3: вообще,
0: это любовь?
3: Анти, как бы за гранью. И, кстати, по поводу колбасы. Вот да. Колбаса советская, она делается, конечно, из отходов. И делалась, да?
0: А сейчас?
3: Сейчас тоже говорят. Но тут важный момент, что на западная колбаса делается из химии, из гормонов. Это как бы маленькие свиньи, которым вкалывают гормоны, которые за несколько дней превращаются в огромных, жирных, в пол быка и гигантских свинин, которых тут же там забивают, закалывают и рассовывают. Это страшная, ядовитая вещь. Людям вот питаться такой, как бы новой, в упакованной колбасой просто опасно для жизни. Потому что, на самом деле, вы знаете, что в Америке от этой еды, от гормональной пищи, у мужчин отрастает женская грудь. Они все огромно жирные. Поэтому, на самом деле, вся Америка и худеет. И вот эти все огромные диеты, потому что средний американец, американец за 35 лет весит 120 килограмм. Это статистика. То есть, представляете, конечно, там есть худые, но сколько же весят те, которые, как бы сказать, остальные, да? То есть, если худые весят, например, там 80 или там 70, да, то, значит, соответственно, за 200 зашкаливает средний статистический американец. Поэтому это все продукты этой знаменитой вот как бы либеральной колбасы, которая состоит просто из химических отходов и гормонов. Наша колбаса и наши мясопродукты состоят, конечно, в значительной степени из отбросов, в том числе из, как бы сказать, из каких-то там рабочих смазочных концов и так далее. Но это все абсолютно съедобная вещь, потому что это живые как бы отбросы. Даже если это не первая свежесть, они все, ну, в лучшем случае расстройство желудка. Но они не приводят к физическим, биологическим мутациям, в отличие от... А уж музыка наша, кстати, сейчас огромная мода на нее. Посмотрите, как расходятся советские пластинки. Да и потом как бы всегда были параллельные какие-то музыканты. Вот мы Ганса Зиверса слушали сегодня, или там Неумоева. Они же советского периода, как бы барды и музыканты, и рокеры, и так далее. У нас была великолепная, прекрасная, сейчас есть нормальная, аутентичная наша музыка, которая может называться спокойно и без гитар, ласточки, и без кожаных штанов, и без, как бы сказать, и без этой, как бы, из Макдональдсов, и без колбасы. Поэтому ваш студент, просто вот, уважаемый радиослушатель, это действительно продукт как бы подмены. И второй вопрос. Вы говорили, что не хотят работать, и что новые русские кошельки будут делать. Я думаю, что они уже начинают одумываться, они уже все понимают. И все они уже постепенно за нас. Сейчас идет единение в обществе на нашей основе. Слава богу, что это настоящая консолидация, настоящее прекращение социальных битв. И богатые, и бедные осознают, что дальше в западном направлении идти нельзя, и что все мы будем идти в нашем собственном родном российском направлении.
0: И при этом хотелось бы, конечно, отдельно все-таки сказать, ну, это необходимо, мне кажется, признать, что вот... с помощью, как это ни странно, ну, культуры это нельзя назвать, безусловно, Бон Джови, он прочих, да, но тем не менее, это такая, ну, бомба все-таки, ну, культурного, скорее, плана. Она, в общем-то, удачно прилетела к нам. Удачно прилетела. Все-таки они и здесь немножечко выиграли. Этот студент, он в дальнейшем вырастет в мужчину.
3: Вот я что... думаю, что, во-первых, этот студент, он может еще поменять свою точку зрения. Сейчас, когда наши профессора, ведь самое главное, что не студенты, у нас несколько, так как бы сказать, в маразм впали наши профессора. Вот когда в МГУ приходишь, люди, с какими у них глаза, как они носятся, бегают, им мало платят, да? Это люди, которые там программировали перестройку, экономизм, либеральный. Оказалось, что эти экономисты, которые все это смоделировали, обучили превосходство западного строя, там, молодежь, они оказались без, вообще без поддержки, получают 2000 рублей, которых они не платят. И они с безумными глазами, у них борода растрепана, седые патлы вьются по ветру. Вообще смотреть на них страшно. Пиджачки уже заклеены какой-то лейкопластырем, лейколентой.
0: А под пиджачком вот такая еще тепловка с надписью «Adidas».
3: Приблизительно, да, порванная так, такая. Да. Это от внучка какого-нибудь, да, оставшаяся, да, да, с физкультуры.
0: Это печальное зрелище.
3: С физкультуры принес, у товарища свистнул, и вот, как бы сказать, профессор напялил и выхаживает у себя с другими. И вот такого рода, как бы сказать, бомжи фактически, да, отщепенцы, иногда, когда я выступаю в МГУ, подкатываются ко мне и говорят что-то о Хайке, о Поппере. Уже в глазах, уже пузыри, как бы сказать, а все о Хайке. И на самом деле, конечно, в общем, я думаю, что в ближайшее время эта, как бы, ну, такая темная магия пожилых людей, профессорская педагогическая остава, она рассеется окончательно. Эти люди недолго еще бегать в кроссовках, как бы по этим кабинетам научных кафедр, которые явно предполагают все-таки пусть скромные, но ботиночки, как бы адекватные, хорошо почищенные. То есть возврат к традициям нашей нормальной преподавательской профессуры, он идет, он на глазах идет, и, соответственно, и студенты поменяются. И, кстати, таких студентов, которые оболванены и хотят быть такими жирными там мужиками с грудьми, весить там 240 килограмм и, как бы сказать, бродить под грязным, вонючим, полным мутантов
0: улицам Нью-Йорка. Не про...
3: Ну, к сожалению, это правда. Американская правда.
0: Хочешь... Я просто сейчас только себе представил, но у меня воображение, слава богу, так сказать, его отсутствием не страдаю. Вот именно вот профессура, какое слово, да? В этом доме живет, например, профессор Коломейцев. Раньше, как говорилось.
3: И с уважением люди... Даже
0: да, конечно.
3: Голос, когда они шли, там, орали, там, с гитарами бренчали, и вдруг кто-то говорил, а здесь живет профессор Коломейцев. Сразу притихала пьяная компания, как бы сказать, заталкивали в бутылку какой-нибудь суррогат или, как бы сказать, заменитель пробки. Не то, что они как бы уж боялись его, но просто из уважения к науке,
0: уважение к духу,
3: к тем, да, ботиночкам и отсутствию майки Adidas под пиджаком, пусть заплатанным, да, которое было у советских людей, которое должно быть и у русских людей, вообще у нормальных людей, не у западных людей. А вот эти, как бы сказать, первертные нарколыги, уже посидевшие какие-то такие гомоэротического направления молодящиеся дедушки, которыми полны кампусы, там, американские или французские салоны, это отвратительное зрелище. Они дискредитируют знания, дискредитируют традицию, передачу. Профессор должен быть патриархом такой, он должен быть действительно в собственном достоинстве, он не должен унижаться до студентов, да? Студенты должны выстраиваться перед ним во фрунт каким-то образом. Если они опаздывают на заседание, должны проникать в такую тонкой струйкой дыма, просачиваться в аудиторию, ожидая получить какое-то невероятное, но тонкое, но душевное оскорбление. Ведь человека можно не обязательно бить. Человека можно уязвить или унизить просто словом, определенным сравнением, метафорой или остроумным замечанием. И вот профессура должна обладать именно этим садистическим таким, как бы сказать, вербальным аппаратом для того, чтобы каждый человек, который попадает в сферу их внимания, приходят студенты, сдают семинары или пропускают семинары, чтобы они могли быть уязвлены по-крупному, получить душевное обиду. Только тогда на самом деле они будут разговаривать со старшим поколением в нормальной, адекватной манере. Не жевать, не себе в нос не вставлять серьги и, как бы сказать, не слушать по дороге в институт. институт, вот всякую ерунду. Они должны слушать лекции. Не писать
0: на института Бонжави.
3: Да, они должны слушать лекции. Представляете, идет студент. Ну, если ему дали, наконец, плеер, он не знает, что с ним сделать. И он никому не нужен. Он предложил его в качестве экономики дара всем своим знакомым, друзьям и подругам. Никто не берет, да? Ну, хорошо, пусть он вставит себе в ухо вот эти ушные затычки и слушает лекцию какого-нибудь уважаемого профессора по древней античной культуре. Идет вот... и повторяет. Представляете, а прохожий, поняв, что он бормочет что-то там про
0: Эмпедокла
3: или, да, или про Архимеда, они будут почтительно расходиться, говорит, студент прошел.
0: Студент прошел, да, да. Вообще, кстати, вот, так сказать, половозрелые особи в плеерах меня, например, вгоняют в страх. Не знаю почему, но для меня это немножко вот ненормально. Как можно, например, перемещаться по улице в общественном транспорте с этими затычками? Вообще, это же... Не хотел к музыке возвращаться, но тем не менее. То есть, какое-то легкомысленное, неуважительное отношение к музыке. Может, поэтому и музыка такая, что и музыкой нельзя назвать Бон-Джови, да? Ну, как можно?
3: Это вот... обычно с плеерами ходят пожилые инженеры, я заметил. Это люди, которые глубоко за 40, и у них есть ощущение, такие часто бывают посетителями, ну, как бы сказать, пациентами психиатров, потому что люди прожили жизнь, и вдруг оказывается к 40, что они не реализовали и тысячные доли своих, вот там, ну, скажем, эротических, подсознательных фантазий, не добились каких-то властных функций, потому что у человека все-таки очень фундаментальна воля к власти, да, что необходимо как-то строить. Они не попали в экстремальную ситуацию, не стали защитниками и воинами, да, а просто сидели, пили чай, например, у себя в лабораториях, кипятили в пробирках.
0: Сухарики ели.
3: Вот им сороковник, да, и тут перестройка на самом-то деле. Это так дезориентированные, в общем-то, бросовые люди, да, и вдруг им дают плеер, на самом-то деле. И они как бы хотят за счет этого плеера восстановить все то, что упущено, например. Что они с ним делают, конечно, можно себе представить. И это страшно, на самом деле. Но, тем не менее, психология именно такая. Это в каком-то смысле тоже карго-культ. Это магический объект. Это те бусы, за которые Манхэттен купили у индейцев-переселенцы. То есть плеер для него... символ свободы. И он вставляет себе в уши, полагая, что теперь все изменится на самом-то деле, какую-нибудь кассету.
0: Я начал новую жизнь, говорит он себе.
3: Да, поставив кассету.
0: Поставив кассету.
3: И что? Вот, и представляете, какое разочарование постигнет их, как еще немножко, когда они послушают и увидят, что все остается прежним, только еще разваливается на глазах, что уходит жена, которая уже, казалось бы, была надежно там закреплена за квартирой там, и так далее. Да, потому что та же перестройка внушила этим демократизации ей, что в 40 лет начинается активная там половая жизнь у женщины, и что пора теперь массажистов и там визажистов, пора там уже эмансипацию, как бы сказать, бильярд, там сигареты. И так
0: а что
3: далее.
0: Делать ей с этим бором в застиранном свитере, думает она.
3: Да, и он уже надоел за 20 лет, он же как бы действительно скучный человек. То есть это понятно, своим плеером особенно, она смотрит на него и понимает, что иметь дело в предшествующем варианте, это было ну, как бы, скудно, да?
0: Но а тут еще с плеером это уже молодящийся как бы,
3: да, это уже переходит все границы. Естественно, семьи рушатся, да?
0: И... Дети не рождаются или остаются без родителей попросту.
3: Да. Или рождаются, но лучше бы они такие не рождались, да, на самом деле. Да, и возникает критическая социальная ситуация. Всех этих людей надо срочно как бы отучить от следующего тезиса. Там, наслаждайся собой, будь собой. Надо ему говорить, ты инженер. Во-первых, вытащи из ушей, как бы
0: эту гадость.
3: Тебя находится в них, да. И слушай внимательно. Тебя больше не зовут Петр Петрович там, Самогонов или Золотогорский. Ты теперь будешь там, как бы сказать, член общества, нового евразийского общества, номер 687. Да? Твои задачи там, как бы сказать, копать, звенеть, там, говорить. То есть им
0: наливать в пробирку.
3: Да, строго, причем очень жестко и с полной внутренней свободой. Вот люди, все, кто работает, кто слушает плеер, и студенты, и одичал. И преподаватели в Адидасах. Все это ждет на самом деле, когда им действительно придет настоящая, как бы сказать, настоящая жизнь, отложенная, забытая, как бы сказать, от которой они говорят, что им не нужно, что они осваиваются с рынком, адаптируются к инструкции.
0: Дескать, мы новые люди.
3: Но ждут они прихода того, что действительно вот-вот придет. Они ждут настоящего. То, что все построит, выстроит. Причем тоталитаризм такого уж сурового, жестокого не надо. У людях есть желание общности, цельности, того, что называется тоталитаризм. Они сами все построят. В принципе, надо просто сделать символическую заявку, что, ребята, с этим мы закончили. Значит, всем сдаем. Кто сдает там, как бы, банд формирование сдают оружие. Значит, как бы сказать, плееры, инженеры сдают, как бы сказать,
0: плееры.
3: Визажисты сдают визаж свой собственный. И, как бы сказать,
0: все. Приезжие арбузы.
3: Да. Да, совершенно верно. Приезжие сдают арбузы, психоаналитики сдают свои кушетки, на которых они,
0: да,
3: как бы развлекались. Все. И по большому.
0: И начинают уже заниматься в конце концов.
3: Страна делами, всех требует, потому что всем найдется место, и все смогут реализовать свою свободу по делу.
0: А вы знаете, вот тут буквально вчера мы провели такой эксперимент, правда, не на добровольцах, прям на станции, то есть мои люди со шприцами, с релашкой гонялись, и всех, кого тут отлавливали, вкатывали дикую дозу, те, значит, падали где ни попадя, их потом стаскивали в определенную комнату, и когда срок действия лекарства уже так по расчетам подходил к концу, их резко будили и спрашивали: «Кто ты?» В лучшем случае люди называли свое имя, но ни один из них, даже находясь практически на служебном месте, он уснул, да, не назвал свою должность. То есть постепенно вот название со своей функцией в обществе у людей стирается из памяти. Помните, как раньше было при таких экспериментах? Кто ты? Я фрезерный станок М-16, он говорит. То есть у него полная ассоциация со своей ячейкой в этом вот гигантском муравейнике, где он чувствует себя нужным, полноценным, свободным человеком. А сейчас что? Он, например, а почему вы спрашиваете? Это что за американизмы? Или, например, я у него спрашиваю: ты кто, да? А он: а ты кто такой? То есть ответ, в общем-то, вопросом на вопрос оскорбителен. Пришлось еще ему релашки сразу, чтобы...
3: Ну, вы знаете, на самом деле вот есть такое, как бы, поговорка не совсем адекватная, что когда людей, например, разбуди среди ночи, он тебе ответит. На самом деле люди тоже это ставили эксперименты. Это, знаете, кого касается? Западных людей. Вот западных людей можно разбудить среди ночи. Мужчин или женщин, да, и спросить, задать им вопрос. То, что они хорошо знают, они ответят. Да, то, что они плохо знают, они, ну, как бы сказать, будут сомневаться. Вот что интересно, что в евразийские народы, особенно русские, отличаются совершенно иной чертой. Если их разбудить среди ночи и что-то спросить, они лучше скажут то, что они в нормальной жизни, в бодростном состоянии вообще не знают. Кто будет там следующим президентом? Точно скажут: «Э, там такой-то, там Путин, например», да? Сразу же. Вот, половина, 50% русских, если разбуди их там года три назад, да, и спроси, кто будет президентом, они говорят: «Ну, Путин, конечно, там не мешает», там, и так далее. Yeah. То есть, а при этом, как тебя зовут, вот тут бы они смутились и стали говорить часто, вот русский человек, если его разбудишь ночью, например, там: «Маш, а Маш, какая Маша», там, и так далее. На самом деле, как бы сказать, людям снятся другие судьбы, русским людям, другие имена, другие, как бы сказать, функции. Поэтому обычные, известные, они, как правило, воспроизводят в просоне с трудом. И в этом отношении поговорка «разбуди», как бы сказать, «разбуди», он скажет, это относится к западным людям, с людям с очень таким четким рационализмом, которые во сне, ну, как бы продолжают жить обрывками этой рациональной жизни. Русские люди живут во сне совершенно иной жизни. Вот это наш секрет.
0: Вот, я в этом убедился.
3: Мы нация сновидений, на самом деле. И чем больше сновидений, тем более, как бы сказать, нормально у нас проходит бодрствование, как некий промежуток, небольшой промежуток между нормальной полноценной жизнью, где, как бы сказать, Ваня, он одновременно и Ваня, и Петя, и Федя, например, и цветок, и горшок, и станок, там, и, как бы сказать, и главный, да.
0: И в то же время он един.
3: Он един. Он, как бы сказать, един во многих-многих формах. И вот такое, как бы, онерическое, сонное существование, оно гораздо полнее, чем вот эти скудные фрагменты. Ну, пошел, ну, там, поработал, ну, получил, как бы сказать, свою зарплату, или там поругался там с приятелем, остановил гаишник. Все это на самом деле... Ну, такая, как бы сказать, химера. Русский человек понимает, как бы, относительность, ценность бодрствования. А, и очень любит сон. Он даже спит, даже бодрствует спит. Понимаете? В принципе, вот нормального русского человека, если вот толкнуть в бок, даже бодрствует. Как тебя зовут? Ответит какую-нибудь ерунду. Или начнет вилять. Потому что он не хочет строгой определенности.
0: Показать, он не хочет показать, что спит.
3: Да-да, что на самом деле он внутренне видит сновидение. И что все это ему кажется и чудится на самом деле. И как бы вот обратили внимание, как люди рассматривают все, что вокруг,
0: руки наши. Да.
3: Они ведь, как бы сказать, рассматривают так, а в глазах-то у них совершенно другие отражения. Вот посмотрите, обратите внимание, кажется, что у человека в глазах, в зрачках отражается то, что стоит напротив. Это так кажется. Если мы приглядимся в зрачки людей, в их глаза, мы увидим, что отражается совсем другое. Например, стоит напротив рекламного щита, а у него, например, там в глазах ресторан.
0: Или,
3: посмотрите, там написано даже. Вот, я по
0: или...
3: часу... подхожу, или... меня даже пугаются на улице к людям, и начинаю к ним внимательно, глаза, пристально глаза, смотреть да. глаза. Там даже иногда веки случайно автоматически поднимают.
0: Я точно так делал несколько раз, да, сотрудникам нашим часто подходишь, она в компьютер смотрит, раз глаз ей, а там не компьютер, там Анька.
3: Вот да, так. Ну или там еще более сложные картины.
0: Еще сложные картины, да. А вот еще такой момент. Ведь вот есть, ну, как бы черта, да, переход, межрамья между вот сном все-таки и такой и бодрствованием, да. То есть когда человек, ну, назовем это так, все-таки проснувшись, испытывает по поводу сновидения определенные чувства. Как правило, они все-таки, мне кажется, здесь, на данной территории, носят негативный характер, да. Или я вот тут не прав? Вот не проводился ли такой опрос, статистика, в каком состоянии вы просыпаетесь? Люди разных совершенно укладов, разных территорий, там, например, в Намибии, да, как они просыпаются? Сожалеют ли они о сне? Или, или, ну, то есть, нравится ли им больше, чем сон, реальность? Ведь можно таким образом как-то...
3: Конечно, построить специальную карту, как да. сказать, новую географию относительно да, сну, да, да, да. географию сновидений.
0: Не делал это никто еще.
3: Есть такие исследования статистические. Очень интересно, кстати, что они тесно связаны с проблемой границ, вот о которой мы говорили чуть раньше. На самом деле, граница между сном и бодрствованием, она, по большому счету, отражает то, вот, есть ли у государства границы и четко ли он ощущает. Например, швейцарец, живущий в очень маленьком пространстве, или, например, житель, скажем, он... как бы сказать, какого-нибудь небольшого Монако, графства Монако, он, разница между сном и бодрствованием у таких маленьких государств, четко видными границами, колоссальна. Просто колоссально. Более того, что люди маленьких государств с явными границами вообще не помнят сновидений. Они с огромным трудом могут их вспомнить на самом-то деле. И между ними просто существует некий такой зазор. Поэтому даже есть специальные школы у жителей для маленьких государств, где их учат видеть сны, хотя бы немножечко их вспоминать. Потому что у человека без сновидений совсем как бы тоскливо. У него есть только рациональная жизнь, там банк, работа, да, там, как бы сказать, какие-то обычные увеселения, гамбургер, пепси-кола, машина, да? А между ними просто паузы. Вот сегодня пепси-кола, да, и завтра пепси-кола, и вчера пепси-кола. А между ними просто черные паузы, в которых ничего нет. Это границы. Границы настолько сильны, что душа ночью их, она как бы не контактирует с ними. В бодрости у них нет никаких чувств. Эти люди просыпаются абсолютно спокойными, как будто ничего не было. И наоборот, русские люди, как правило, от снов отойти не могут вплоть до вечера.
0: Да, да, иногда,
3: у них
0: да.
3: как бы они забывают о своих заведениях, когда уже спать ложатся. Вот тогда они как бы думают, ага, ну как бы сказать, вот избывают свои чувства.
0: Даже общение. Вот тут, знаете, подслушал одна, значит, другой говорит, что такая грустная. Говорит, ты знаешь, я все еще, вот прям дословно говорю, я все еще нахожусь под впечатлением сна. Я так раз на свой ролик золотой. Ой, кстати, да. А время-то уже 9 вечера.
3: 9 вечера, вот да, впечатление. Вот. И вот она отойдет от этого впечатления сна, и тут же опять уже скоро там спать. И как бы вы говорите, да. поэтому такой простой модели, например, как человек воспринимает свои сны, проснувшись, нету. Потому что сны, они сами по себе имеют некий очень многомерный характер. Они не бывают хорошими или плохими. Они не бывают, например, счастливыми или несчастными, да? Даже когда человека, например, ну так как-то там мучают, издеваются, его садируют, все равно во сне может быть параллельно с этим какие-то очень, очень странные, тоже неквалифицированные как приятные, но, например, ну, особые ощущения, да? Или наоборот, он там летает, ловчит и чувствует, что что-то не так, что у него, например, отрастает там хвост или кожа горит в этом полете, например, да? И он покрывается каким-то волосяным покровом. Параллельно этому. То есть возникает очень сложная гамма восприятий, которая не укладывается в рациональную двоичную логику. Поэтому, когда человек просыпается, русский человек, он находится еще долгое время в остолбенении. Остолбенении да, не от конкретного сна, да, просто да, от да. факта сна. То есть он думает, я спал, а я проснулся, и сидит так вот до обеда где-то. А потом,
0: да.
3: когда уже дела захватываются, он все время ходит как бы завороженный тем, что как вот так произошло. К вечеру действительно это все слегка, как бы сказать,
0: пелена сходит. Спадает,
3: пелена спадает, да. Но тут уже пора опять ложиться спать, и как бы сказать, это повторится заново.
0: А вот не приходило ли вам...
3: Страна большая, границы большие, складывается.
0: Не приходила вам в голову мысль, что это все-таки связано, ну, с какими-то определенными излучениями именно Земли, территории? Может быть, и животные наши, ведь животные вид, птица там, да? Может быть, среднестатистическая российская кошка видит более яркие сны, чем, например, там, новозеландская или чикагская?
3: Несомненно. Дело в том, что, конечно, во-первых, ведь этнос, да, вот такой широко понятый этнос, он включает в себя не только людей, но включает и животных, которые живут на этой территории, да, которые обучились, приручились в данном этническом контексте. Поэтому существует... Вот русская кошка, она в каком-то смысле может иметь право своеобразное гражданство. На самом деле.
0: Так же, как египетская кошка.
3: Да, конечно. Или, например, там русская собака, русская свинья, русская птица, да, русский индюк, например. Это совершенно специфические и не просто породы другие, да? Но вот, например, если вообще американский другой, индюк поживет некоторое время среди русских индюков, возникают очень фундаментальные способы адаптации. Во-первых, у них общение совершенно другое. Во-вторых, у них действительно реакции экстенциальные другие. И либо он адаптируется и станет русским индюком, да, то есть начнет уже так же там в развалку ходить, халява и так далее. Либо, на самом-то деле, его просто заклюют, потому что птицы, это говорит, что только ежи пожирают своих, ежихи пожирают своих младенцев, ничего подобного. Очень часто внутри видов, на самом деле, существует, это малоизвестный факт, но у меня есть группа биологов, которые занимаются такими аномальными явлениями, в частности, пожирание видами
0: себе подобных.

0: или сны комара, например, или грезы бабочки, они могут представлять совершенно вот такой, ну, как бы сказать, полноценный мир. Мне кажется, надо избавиться нам от нашего чванства, да, что мы, мол, такие молодцы, что ходим в Макдональдс, например, там, я вот сейчас, когда искал, где у вас вход, у вас по ночам баррикадируется все,
1: да, сказать, заставляют забиваю, этим кирпичом, да. Кирпичом, чтобы не прошел он.
0: Да, я с трудом прорвался, и вот смотрел...
1: Там за шнурок надо было за этот вот дергать, и она выжала.
0: А я не сообразил, я ногой поэтому как раз...
1: Ну, это ничего, Саш, с утра починит утренний, да.
0: Да, я разнес эту стену, к сожалению, но там стоял несколько человек, и когда я в первый раз пытался прорваться, они там стояли, и второй раз, и они, как бы сказать, там, видимо, гуляли по Арбату, да, но глаза у них были абсолютно пустыми. Вот если в этот момент взять и увеличительное стекло, посмотреть, вот там, глаза муравья, или там, как бы сказать, зрачки таракана, на самом-то деле, внимательно исследовать, я думаю, картина, которая в них была бы гораздо более интересная. Таракан очень жестокий, кстати, народ.
1: Да, да, да. Я, кстати, видел, как они пожирали своего раненого, прямо вот у меня на глазах.
0: Очень осмысленный, очень тонкий, агрессивный народ. Поэтому, мне кажется, вот наше такое двуногое чванство, да, по отношению к животному миру, оно, ну...
1: Это гордыня, попросту
0: да,
1: говоря.
0: Да, гордыня.
1: Грех.
0: Именно видовое гордыня. Мы должны, как бы сказать, мне кажется, внимательно относиться к нам или к этнической принадлежности, к бихевиоризму наших братьев, и даже надо назвать не меньшими, а большими. Ведь коровы, вот мы говорим, братья меньшие, да, но коровы больше,
1: больше, чем, да,
0: значит, они, получается, братья наши большие.
1: Да, да. Может быть, обратимся опять к звонкам, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, у меня несколько вопросов к уважаемым собеседникам. Если можно, я их расположу в таком порядке.
1: Да, конечно, да.
2: Первый вопрос такой. Существует ли, по мнению, так сказать, глубоко уважаемых, абсолютные критерии добра и зла? Второй вопрос такой. Теория, скажем так сказать, сверхчеловечества в интерпретации Ницше и Стругацкие, скажем, волны гасят ветер. Ну и, например, «Матрица». Ну, фильм такой, да?
1: Мы же вот, да, по телевидению, извините, что перебиваю, как-то уже определились, кто из нас вот с Александром что смотрит. Ну, извините, продолжайте, да.
2: Да, но я уже третий вопрос забыл, так что мне интересно послушать мнение, вот, так сказать, глубоко уважаемых.
1: Хорошо, спасибо. До свидания.
2: До свидания.
0: Ну вот что касается абсолютных добра и зла, да?
1: Yeah.
0: Вы знаете, добро и зло – это понятие морали. Понятие морали, оно резко сужает в каком-то смысле как бы специфику многомерности мира. Вот православная традиция, она как раз, конечно, есть представление о добре и зле, безусловно, но это как бы один пласт. И вдруг мы видим, что очень много парадоксов, на самом деле, в оценках, которые даются там духовная традиция, православная традиция. И добро теряет в подлинном священном учении, теряет свою, как бы сказать, такую узкорациональный характер. Добро становится очень сложным понятием. И также зло теряет свое представление. Вот есть, как бы сказать, представление о скрытых святых. Святые, которые ведут внешне, кажется, что они ведут греховный, злой образ жизни, но внутри, на самом деле, они являются святыми. Вот есть византийские легенды, например, о том, как один святой старец спасался в пустыне. Он был абсолютно чистым, и к нему пришел другой старец, который... Они занимались только тем, что постились, молились, ничего не ели, питались акридами, носили власеницы, спали на камнях, постоянно вели аскетический образ жизни. Пришел другой старец. И эти два старца спрашивают, один у него спрашивает пришелец, он говорит, кто есть более святой, чем мы? Есть ли кто-нибудь в мире? Тот отвечает, ты знаешь, есть. А кто? Это зеленщик, который живет там в таком-то городе, в Яффе. Да? Он говорит, как зеленщик? Ну, известно, что он же всех обвешивает. Это же очень греховный человек. А тот отвечает, вы знаешь, говорит, дело в том, что в этом человеке вселился дьявол, который в дьявол жадности. И он постоянно заставляет его обвешивать еще больше. Да, он всех обвешивает и обворовывает. Но на самом деле он, тем не менее, дико сдерживается для того, чтобы не обворовывать еще больше. И если бы вы знали, какие муки в борьбе с собой этот человек преодолевает, вы поняли, что наши усилия по отношению к тому, что мы там постимся, молимся и бодрствуем, да, бдим,

0: они ничто по сравнению с тем человеком, который обвешивает там на полкило, но не обвешивает на 700 грамм, да, просто вот это такое жестокое испытание. Там, а говорит, ну это, говорит, Зеленщик, это удивительно, значит, он святой. А есть ли еще более святой? Есть. Император. Как, говорит, император? Ну, император живет в роскоши, но на самом деле, говорит, да, что император, дело в том, что он очень любит скачки, и когда он приходит на скачки, его просто так и подмывает, когда его конь, там, на который он, как бы сказать, на который он болеет, проигрывает, так и так его подмывает закричать, застукать посохом, завопить, а он сдерживается, не показывает виду того, что он переживает. И по его каменному, абсолютно бесстрастному лицу на скачках ничего прочитать невозможно. Так он преодолевает невероятные муки в борьбе со своей гордыней, со страстностью и так далее. Вот пример того, как определенным образом парадоксально отвечает на проблему добра и зла православная, вот, мистическая византийская традиция. У нас на Руси всегда почитали юродивых, вот, например, Ивана Яковлевича Корейшу, который был заключен в сумасшедший дом, но, тем не менее, был крупнейшим вот, русским юродивым, к нему просто потоком сходились все. А этот человек был, наверное, вне морали. В пост он ел мясо, да, как бы сказать, испражнялся на голову дам, которые, как бы сказать, посещали его такой, как бы, грязной клиники, и тем не менее он почитался святым. Даже вот песок, который он обмачивал, собирались людьми и как бы служило исцелением. Ну, было ли это добро или зло? Трудно сказать. Мы вообще вне этих категорий. Я полагаю, что добро и зло, конечно, есть. И правильно все. Все, что сказано в церкви, это все или в церковной духовной традиции, все верно. Я не хочу поправлять. Но я просто хотел обратить внимание на стремление обычных людей как-то вульгаризировать и банализировать эти сложнейшие темы. Все гораздо сложнее. Если люди вам встречаетесь с проповедником добра или, как бы сказать, с таким же проповедником зла, ну, что реже гораздо, да, и вообще это уже более, ну, как бы сказать, интересно, потому что если человек проповедует зло, значит, ну, хотя бы, как бы, немножечко поинтереснее, чем тот, кто проповедует добро.
1: Это надо иметь определенную смелость.
0: Смелость, кстати, да. Хотя, может быть, это недалеко от первого случая, да, проповедника добра, но это уже что-то, да. В принципе, я считаю, что, по крайней мере, все-таки надо не отрицать существование добра и зла, я считаю, что необходимо относиться к этому не относительно, упаси бог, но именно тонко. То есть самое страшное, самое неприятное, я не говорю злое, это лицемерие, тупость и ханжество, когда люди начинают оперировать с вещами, которые они не прожили, не выстрадали, которые, вглубь которых они не заглянули, которые им просто ничего не стоили. Самое неприятное – это бесплатный, неоплаченный душой, кровью и сердцем, жизнью своей высказывания. Какое бы оно ни было, например, и в частности, там, поучение какое-нибудь, которое не выстрадано и не вынесено. И это, мне кажется, цена ему ноль. Поэтому я думаю, что проблема добра и зла – это проблема очень сердечная, очень духовная, очень внутренняя. И поэтому ответить на это формально нет никакой возможности. Что касается сверхчеловека, то эта концепция очень интересная, потому что действительно периодически возникает ощущение некой явно неадекватности нашего вида, или, по крайней мере, неадекватности того, как он пользуется, наш вид, человеческий вид, пользуется тем набором качеств или предпосылок, которые ему дан. И, конечно, хочется чего-то так фундаментально, радикально иного. Ницше говорил, что есть обезьяна для человека – это стыд и жалкое уродство. Что есть человек для сверхчеловека – это стыд и жалкое уродство. Когда мы испытываем от нашего вида стыд и жалкое уродство, значит, в нас проклевывается клюв очень странный, непредсказуемый, возможно, рискованный клюв сверхчеловека.
1: А вот известно ведь такое чувство, как совершенно дикий стыд за кого-то, то есть стыд за другого человека. Вот не за себя. Вот он как квалифицируется в данном случае.
0: Ну, смотря какой иногда. Ну, вот, настолько стыдно, что это уже, как бы сказать, уже и стыдно, что тебе стыдно даже, да?
1: Вот, да-да-да.
0: Иногда есть персонажи, которые, ну, как бы действительно мы некоторых упоминали в сегодняшней передаче, которые вызывают такое щемящее чувство стыда, что
1: стыда, да,
0: как бы противно жить после этого. Возможно, как бы предельная эскалация этого чувства действительно может быть распространена на стыд за человечество, за его в пределе, да? Тогда вот кого-то возникает некое подозрение.
1: Ну вот стыд, стыд за человечество является ли необходимой, на ваш взгляд, необходимой частью, ну не то, что частью, неправильно я сказал, необходимым атрибутом, так сказать, сверхчеловека? Должен ли он испытывать стыд за братьев своих, но не меньших, а за братьев своих, вот да, просто.
0: Просто за братьев. Да, ну, просто... Говорят, да. Ницше писал, что когда вот у него есть такая в конце Заратустра, есть такая сцена, когда собрались на горе высшие люди, да, и Заратустра сидел с ними в пещере, поучал их, потом вышел, говорит, да, говорит, хороши эти высшие люди, высших нет их никого, но все-таки слишком от них дурно, как бы сказать, несет. Вот как бы у Заратустра был, как бы сказать, устыжен не низшими, да, не, как бы сказать, не такими племенными, а высшими, как бы. И здесь, конечно, наверное, там, если представить себе сверхчеловека или его потенциал, да, или как бы даже волю к сверхчеловеку, какое-то чувство стыда, наверное, за двуногость и двуногих, наверное, присутствует. Причем интересно, что за четвероногих или крылатых, или забатых, или рогатых, хвостатых, такого вот за этого чувства нет. Потому что, ну, они как бы бобры, например, они удивительные архитекторы, да, муравьи, суперстратеги. И в каждом животном есть что-то. Орлы — это такие дерзкие, индивидуалистичные, но одновременно очень такие прозорливые и зоркие, жестокие хищники. В каждое животное чем-то характерно, да?
1: А корова добрая, вот.
0: Корова добрая. Спокойные, добрые, умные глаза.
1: Очень умные.
0: Особенно да. Русских коров.
1: Кстати, знаете, вот я просто немножечко в отвлечение от темы. Недавно, то есть мы там ездили со спецзаданием в Смоленскую область, значит, едем, смотрим поле, да, стоит мужик, держит корову вот так за рога и просто ничего не делает. Уперто вот так вот на нее смотрит. Мы думаем, ну, может, помощь нужна, может, она он забодала, и он так, типа, мертвый завис. Значит, вылезаем из... автомобиля, подходим, мужик, что там, что такое? Вот, оказалось, это так называемая глазотерапия. То есть он смотрит корове в глаза и питается от нее вот этой, в принципе, нейтральной, но тем не менее позитивной энергией, не скорректированной никакими там положительными моментами или отрицательными, а просто позитивной, вот, и теплая. Вот так. Ну, вот.
0: Это традиционная русская, кстати,
1: занятие.
0: Безусловно. Есть сейчас у нас полный, вот, рядом с домом, полный сад таких, как бы сказать, пожилых людей с сединой в бороде, которые гладят деревья.
1: Да.
0: Вот это новаторство, да?
1: Нет, они обнимали раньше, а сейчас, видать, им запретили.
0: Ну да, что... вся кора уже потрескалась, на
1: да,
0: самом
1: да,
0: деле,
1: да.
0: Деревья бедные от этого как бы стонут, а они все, как бы сказать, гладят и обнимают их. И на самом деле, вот это новизна, да? А корова-терапия, это как раз очень один из самых традиционных форм. Козотерапия, но самая свинотерапия.
1: Свинотерапия, да. Еще есть куротерапия, но это для маленьких. То есть вот для маленьких детей, которые боятся еще большого, крупного, рогатого скота. Еще телефонный звонок быстренько послушаем. Хорошо, здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
1: И вам аналогично.
2: Меня зовут тоже Александр, как и вас, вашего гостя. Вот я в последнее время стал наблюдать такую тенденцию, что люди как бы стремятся отталкивать общение.
1: Вот, что, например, пытаются?
2: Отталкивать общение, то есть перестают общаться с другими людьми. И заменяют это какими-то другими вещами, как, например, просмотр вот телевизионного ящика. Потому что вот на своем личном опыте я убеждался, просто, допустим, возвращаешься вечером домой и думаешь, вот, отдай загляну к старому другу, да?
1: Да.
2: Звонишь ему в дверь, и он так удивленно открывает дверь, и вот видно в его глазах прям такой испуг легкий и недоверие. То есть он сразу начинает думать, вот что мне от него нужно, то ли я у него денег хочу занять, то ли еще что-то. А я вот просто к нему захожу пообщаться.
1: Ну, а вопрос-то, собственно, в чем, простите, мы немножечко не поняли. Вероятно, вы, может быть, действительно до того момента заходили к нему не просто так. Но если уж не за деньгами, то, к примеру, надеялись, что за общением вот он вам даст, там, например, еды какой-то. Ну вот, а это же тоже не всегда приятно. Он на себя любимого наготовил, например, колбасы, он сарделек. А тут вы, понимаете. Может такое быть? Ведь общение у вас с вашим другом происходит не за пустым столом, но вот скажите честно.
2: Ну, вот в основном не за пустым.
1: Вот.
2: Да? Ну, так однако же, когда он ко мне заходит, я всегда просто, вот меня это приятно удивляет, и я всегда ему говорю, проходи, садись, там,
1: так.
2: Заливаем.
1: Угу.
2: вот.
1: Ну, понятно, но мне все-таки кажется,
2: так что... Вот вопрос, вот сейчас я сформулирую.
1: Да, давайте, вопрос, конечно, да, извините.
2: Почему
1: да.
2: вообще вот такое происходит, что человек предпочитает вместо общения себе подобным, да, там, допустим, телевизор или что-то другое? И почему он боится своих, как бы, даже друзей?
1: Понятен вопрос, спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Ну, я думаю, во-первых, что есть такие люди, которых все боятся. Просто есть фундаментальный зазор между тем, как человек воспринимает себя сам и как воспринимают его как бы окружающие. Есть очень, как бы сказать, ужасные, малоприятные люди, косые, хромые, с кривой ухмылкой, достаточно ограниченные, малообразованные, очень навязчивые, которые, тем не менее, как бы глядя в зеркало или оставаясь наедине с самим собой, они считают, что они подарок просто для всех друзей, знакомых.
1: Да, для окружающих. Да.
0: Для них удивительно. Удивительно, что как бы люди от них как-то несколько стараются вежливо ускользнуть. Вот первая такая, как бы сказать, гипотеза.
1: Но это ни в коем случае не намек на нашего позвонившего радиослушателя, конечно.
0: Нет, просто бывают такие, как бы сказать, случаи известные статистические.
1: Бывают. Отсутствие, так сказать, по самокритичного взгляда просто на себя.
0: Да. А во-вторых, здесь действительно сейчас каждый как бы с едой, как на Западе, да? На Западе ведь люди в гости ходят обязательно со своим пакетом. Причем садятся и своего пакета лопают. Причем, если кто-то не подтянется к вашему пакету, это просто будет скандал. То есть тогда, как бы сказать, гость, пришедший, пожирающий свой собственный пакет, как бы сказать, когда к нему потянулись, он за что, что вы делаете, как бы сказать, это вот.
1: Ну и поскольку Александр Гельвич Дугин достаточно редкий гость в нашей программе, по, кстати, вполне понятным причинам, поскольку такого рода фундаментальных людей мы приглашаем только когда накапливаются определенные, скажем так, моменты, аспекты, которые имеет смысл обсудить. А так, по пустякам, я считаю, нет смысла растрачивать, скажем так, вот вашу энергию, да, и поэтому...
0: Раз в тысячелетие получается.
1: Да. Мы сейчас предлагаем вам звонить по телефону. Номер. Сейчас я еще раз напоминаю вам.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: А, да, но прежде, сейчас я посмотрю, вот тут такое сообщение, Александр, к вам. Если вы на самом деле в прямом эфире, то скажите «Hello, Маша». Поздравляю с днем рождения, целую Машу. Вот Маша, видимо, много смотрит МТВ. Но, тем не менее, если вам не сложно, может, просто вот непонятно...
0: По-моему, это к вам обращаются.
1: Нет.
0: Вам. Давайте вместе скажем.
1: Да.
0: Здравствуй, Маша. Поздравляем с днем рождения.
1: Да. Ну а теперь телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно говорит.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
4: уважаемый Тарасий Сонский.
1: Да.
4: По два вопроса. Первый. Как вы относитесь к гипотезе, что наша Вселенная является всего лишь навсего клеткой какого-то неведомого нам организма, существа такого? А второй вопрос. Какие перспективы развития человечества в будущем? Как будет развиваться человеческое мышление, логика, мозг и так далее?
1: Понятно, спасибо. Ну, такой объемный достаточно вопрос. Вообще, кстати, есть тут один тонкий момент, если позволите, я его скажу. Дело в том, что очень часто некие гипотезы и прогнозы, причем они, ну, скажем так, без всякой какой-то пафосности в нашей программе делаются. Они сбываются, имеют тенденцию сбываться. Поэтому, если мы сейчас, например, начнем говорить о путях там, развития человечества, мы-то это будем, ну, как-то делать, как положено, это делать там в 4 утра, да, так особо не напрягаясь. И тем самым назначим, попросту говоря, человечеству путь, откроем ворота, оно туда и пойдет. Мы не хотели бы брать на себя такую ответственность.
0: В прошлый раз, если помните, Александр, да, мы говорили о карстовых образованиях, которые находятся под асфальтом Москвы.
1: Да,
0: мы предупреждали мэра Москвы, уважаемого Юрия Михайловича Лужкова, чтобы он не так не топал своими ножками короткими и плотными, выплясывая сбрасывая с Лайзы Минелли чечетку, поскольку, да, несмотря на усердность и такую обоснованность его как хозяйственника, как бы его политической позиции, мы предрекали, что эти карстовые образования коварны, и аналогичная экспрессия до добра его не доведет. Это как бы предсказание, которое было сделано, оно сбылось дважды. Во-первых, через 2 недели после нашего эфира напротив Совета Федерации здание ушло под землю. Там даже «Мерседес» один как бы провалился. То есть это сбылось в физическом аспекте. Но мы знаем и политические неудачи Юрия Михайловича, которые тоже, в принципе, связаны с карстовыми образованиями, но уже в таком, в более политологическом аспекте. И в этом отношении, мне кажется, ваши опасения относительно прогноза развития клеток Вселенных и других как бы солнцецентричных систем вполне оправданы, поскольку мы не хотели быть столь точны, но принадлежа к категории людей, которые как бы не очень, которым не очень прислушиваются, в отличие от теледикторов, мы как раз говорим то, что действительно на самом деле будет происходить. И я все больше и больше начинаю понимать необходимость определенного утаивания информации.
1: Конечно, конечно.
0: Есть четкое представление о том, что будет с клетками Вселенной, что будет с Вселенной и с клетками человеческого мозга. По правде сказать, это очень тревожно, то, что мы наблюдаем. И особенно те перспективы, в которые это может развиться. Но лучше об этом умолчать.
1: Хотя бы, да, хотя бы потому, чтобы потом не сказали, что, дескать, вот, ну, чтобы нас не отблагодарили затем. Нам это не надо.
0: Да?
1: Да.
0: Пусть как идет, так и идет.
1: Конечно, конечно. А следующий звонок, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Ну, что вы говорите?
1: Да.
5: Сашка, привет.
1: Приветствую.
5: Это, ну, пора мне поздравить, это Маша. Вот 2 часа я уже как родила.
1: Угу. Ну, вообще, Маш, я прошу прощения, вот сейчас мы спросим,
5: да,
1: и
5: вот
1: мнение
5: уже
1: Александра Гельевича.
5: О, ну.
1: Вот да. Я, например, о чем честно и заявляю, да, уже практически...
5: Терпеть не можешь, да?
1: Лет 5 я как не отмечаю собственные дни рождения, поскольку...
5: Наверное, уже...
1: Нет, послушай, я совершенно серьезно считаю, что это глупо отмечать свою старость. Вот это всего лишь календарный праздник.
5: А я знаю, что делаю.
1: Да.
5: Я беру пробки из бутылок, угу, и бросаю их за 2 метра вот до моего умывальника. А там у меня стоит литровая бутылочка такая. Вот. И вот за 3 дня уже там штук 30. Вот.
0: То есть вы просто алкоголичка, Маша, да?
5: Бросали.
1: Вот. Да.
5: Ну, толку-то никакого.
1: Понятно. Ну, Маш, мы поздравляем, да, еще раз.
5: Ну,
1: есть...
5: ну, поздравьте меня, я все-таки еще...
0: Что еще?
5: Девчонка такая еще молодая, 71-го года.
1: Ну, мы вроде как уже даже хором это делали.
5: Ну, плиз.
0: Знаете, вот то, что имеет, как бы сказать, сериальное качество, например, поздравление,
1: да,
0: то теряет свою уникальность.
5: Ну, например, happy birthday.
0: Мы по-английски не понимаем.
1: Да, мы...
5: Тогда...
0: По-немецки только.
5: Ну да, на бурдершафт я не пью.
0: Так, опять пьете. Смотрите, вы сказали 3 предложения, у них алкоголь звучал 10.
5: Ну, короче, как у Довлатова, алкоголь...
0: А кто такой Довлатов?
5: Меня переборол, да?
0: Маша, кто такой Довлатов?
5: Здрасте, я ваш тетя.
1: Нет, у меня тетя зовут Тамара.
5: Да? Здрасте, я ваш Тамара.
1: Привет. Ну, понятно, Маша, поздравляем, конечно.
5: Во всяком случае, да, я целую очень-очень-очень-очень моего любимого, самого любимого ведущего. Все, пока.
1: Пока-пока, Маша. Да. Ну, с днем рождения, что же, да. Следующий звонок телефонный. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, говорите. Безусловно, оно самое.
6: Вот то, что ругаетесь телевидение.
1: Да.
6: А раньше нас как снимали знак качества, потом пригласили вот еще программу про семью.
1: Что?
6: Программу про семью.
1: Угу.
6: А еще и дали даже там денег на билет. Вот к вам же приедешь, денег не дадут.
1: Понятно, понятен. Понятен звонок. Я думаю, что его можно как даже оставить без комментариев, потому что практически все, что делаем мы, это мимо денег. И как мы уже сказали выше, да, деньги это не наше. Деньги нам приносят просто так, за то, что мы есть, а не за то, чтобы там на дорогу или за участие в какой-то программе, или тем более передачи. Передачи, я неоднократно говорил, в тюрьме бывает, у нас программа. Мы же занимаемся подарками. То есть, к примеру, вот я даже не буду говорить, какими подарками мы обменялись вот с Александром Дугиным. Они, в общем-то, как выяснилось, он тут приезжал сразу оценщик, посмотрел, да, и то, кстати, растаможено оказалось приблизительно одной цены.
0: Я с трудом этот тюк дотащил.
1: Так, а я как первый тоже. И самое парадоксальное, что предметы, которые, так сказать, содержатся в тюках, совершенно не идентичны.
0: Они очень похожи, не идентичны, я бы не решился. Но они действительно все не имеют никакой практической надобности. То есть вот самое любопытное, что смысл Дарова в бессмысленности. То есть вещи, которые мы обменялись с Александром, они не в хозяйстве, не в личной жизни. Просто пригодиться не могут. По крайней мере, при нашей профессии. Это явно атрибут какого-то совершенно другого. Ну, зачем, собственно говоря, вот эти вот, ну, как бы инструменты, которые вы мне подарили, куда я могу их применить? Я не резчик по дереву, не занимаюсь там кладкой асфальта. Что я с ними как буду делать? Но я понимаю, что приблизительно и мои подарки, они также вам бесцельны и бессмысленны. Но, тем не менее, в этом и есть открытость и солярный принцип, как бы сказать, от широты души.
1: Нет, ну вот я могу сразу сказать, что лопаткой я в состоянии, скажем так, вот буду что-то переворачивать. Такие не крупные предметы, не тяжелые, но, тем не менее, как-то уже я практическое применение нашел.
0: А вы мне объясните предназначение этого огромного свинцового кола, который вот, как бы сказать, завернули в эту вату вот и этот... передали мне? Вот этот огромный кол с такими зубцами и с такими круглыми. Вот похож на какой-то предмет от эскаватора шагающего. Но я не могу никак осознать его артикул.
1: Я могу сказать, да. Вот знаете, в аккумуляторах есть свинец, да? Вот. И в детстве наверняка все баловались, его оттуда отливали, и там мечи разные вырезали, и все такое, да. Так вот этот, как вы изволили выразиться, колышек, это на самом деле свинец из аккумулятора любимой машины Элвиса Пресли.
0: Ну тогда совсем другое дело.
1: Вот, да.
0: Я подарю ее Троицкому.
1: Сергей будет очень признателен. Отлично. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Да. Алло.
1: Да, говорите.
7: Здравствуйте, это...
1: Да, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос.
7: Сейчас там эхо по радио немножко, сейчас, минутку.
1: Ну, давайте.
7: Ага.
1: Так, да, слушаем.
0: Это... Вы не спешите, подождите.
1: Пожалуйста. Да, не торопитесь, пока
7: ладно,
1: все.
7: Ладно.
1: Да.
7: Это Леха Алхимик звонит.
1: Очень приятно.
7: Вот, я по какому вопросу? Вот... У меня в жизни так получается, везет мне или не везет, что встречаюсь с такими организациями, вот, которые как бы все время борются за российское, так сказать, будущее. Вот, ну, в смысле, духовное развитие и прочие такие дела. Вот. И одновременно. Есть такие организации, ну, американские всякие, вот, которые, ну, понятно, ну, там, на деньгах,
1: не совсем, но вот но это все-таки интересно было бы, если бы вот насчет американских как бы вот уточнили нам поподробнее.
7: А, ну, в смысле, их рекламировать не хочу.
1: Нет, просто не рекламировать, а попросту говоря, в негативном свете передать нашим радиослушателям суть их действий, которые вот так вот вы... Секунду, я сейчас просто запишу. Да.
7: Вот. Ну, их действие в чем заключается? Допустим, выискивают довольно-таки активных молодых людей, правильно? Да. Вот, которые, метро подходит или где, неважно, да?
1: Да, мы понимаем.
7: Вот, подходит, приглашает к себе, допустим, молодой человек заинтересован, светлыми глазами там какого-то активиста. Вот, приходит тоже, и что дальше?
1: Да,
7: что? А дальше, ну, собираются, хлопают в ладоши, вот, рассказывают о том, что, ну, допустим, там, Какие-то благотворительные мы вечера. Ну, куда деньги, я не знаю, уходят.
1: А кто, вот извините, деньги откуда берутся в этой цепочке сложной, вот вами нарисованной?
7: А, ну, это вопрос уже другой. Ну,
1: нет, нет, имеется в виду, то есть как он другой. Вот вы упомянули о неких деньгах. До, да. Буквально вот до определенного момента в вашей, вот, скажем, в вашем монологе это не присутствовал данный предмет.
7: А, ну да, ну... Ну, может быть, эти деньги собираются на какие-то тоже пожертвования.
1: В смысле, с кого? С кого деньги собираются?
7: Ну, с тех, кто туда поступает. Ну, в смысле, те, кто приходит, вот, хотят организовать что-то такое. Ну, начинает, я не люблю это слово, там, бизнес разворачивать какой-то дурацкий или еще что-то. И часть этих денег в эти американские, америкосские вот эти организации вкладывает немножко. Вот... Вот, и они якобы идут на пожертвование, может быть, идут часть какая-то.
1: Ну, все понятно, спасибо большое, вот. Спасибо.
7: Нет, я не насчет этого. А вот другие организации,
1: да-да-да.
7: Вот,
1: да-да-да.
7: Допустим, они наоборот хотят, чтобы ну, душевное развитие, вот их очень много, они маленькие такие, и вот им бы объединиться, а возможно ли, вот черт его знает. Вот. И дай бог, чтобы это было. Как вы думаете, возможно?
1: Понятно, спасибо. Александр Ильич, как вы думаете, возможно?
0: Уважаемый Алексей, сейчас 4 часа 21 минута. В принципе, уже как бы пора либо видеть сны, либо проснуться для трудовой деятельности. Мне кажется, достаточно досужий вопрос. Вот вы сами подумайте, вы задаете досужий вопрос. Вы рассказали про каких-то америкосов, которые к молодым людям пристают, куда-то их ведут, что-то чем-то хлопают. И как бы сказать, вот...
1: Он сказал, хлопают?
0: Хлопают,
1: да.
0: А,
1: хлопают чем-то.
0: И,
1: да,
0: в принципе, было. По-моему, с нормальными людьми таких историй вообще в жизни не происходит. Я допускаю, что они могут случиться чисто теоретически, но у меня как бы сотни знакомых, ни одного из них никакие перекосы никуда не звали и нигде вместе с ними не хлопали. С другой стороны, про какие-то альтернативные организации, которые не хлопают в ладоши, не призывают молодых людей, и которые, как бы сказать, другого типа, я тоже не слышал ни про маленькие, ни про большие. Поэтому вы рассказали целое количество неизвестных вещей в 4:30 утра, которые с трудом как бы соответствуют, находят аналог в моем собственном опыте.
1: Меня они даже немножко напугали, потому что со мной тоже такого не было ни разу, чтобы там подошли, что-то хлопали. Плюс, насколько я понял, все это делается еще за мои кровные бабки.
0: Да, на самом деле, как бы много неизвестных, задача с многими неизвестными, она решается с трудом. К сожалению, ответить на такой абстрактный вопрос. Другое дело, человек про Вселенную спросил. Очень чисто конкретно. Да. Спросил, что делать с мозгами Вселенной, если одна клетка развивается как бы по огромной спирали. Вот это конкретный вопрос. Это действительно можно ответить. Мы на него не ответили, но уже не потому, что не знали ответ, а потому что...
1: Поостереглись.
0: Да.
1: Причем не ради себя.
0: Совершенно верно. А в данном случае я действительно не понял исходных, вводных условий задач.
1: Я тоже как-то обескуражен. Следующий телефонный звонок.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И ваши вопросы Александру Дугину. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
8: Добрый день. Ой, точнее, ночь.
1: Ну, это не важно, да.
8: Собственно. Да. Я хотела уточнить, как долго будут ваши передачи сегодня? Вот я уже слушаю где-то, наверное, 3.5 часа. Уже давно хотелось бы лечь спать, но такое состояние, что от вас, извините, мне оторваться невозможно.
1: Сегодня...
8: Большое вам спасибо.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Сегодня мы намерены где-то до 5 часов тут пребывать.
0: А после 5 мы сделаем небольшое философское по радио, такое как бы небольшую конференцию о философии, об истории, как бы сказать, истории жизни.
1: Где-то до полудня она продлится. Вот. А затем...
0: Рабочий полдень потом.
1: Да, а завтра где-то часов, наверное, с 6 утра и до 9 в ДК «Строитель» мы будем делать, так сказать, вот повтор всей сегодняшней программы, только вживую. Живьем, безусловно, так сказать, лайв выступление живое. Следующий, да, телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно говорит.
9: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Я никак не могу понять, то ли... Это все совы наглотались уже таблеток, звонят какие-то странные вообще люди.
1: Почему, извините, таблеток?
9: Ну, этих снотворных.
1: Может быть, у них там, например, просто внутривенный или внутримышечная релашка.
9: Вот не похоже на это. Или это жаворонки, которые после вчерашнего, так сказать, не могут еще проснуться и тоже задают какие-то вопросы.
1: А вы знаете, никто как? Не... Вы попробуйте по себе определить вот остальную аудиторию.
9: Я
1: вот
9: еще ничего не принимал, никаких таблеток. И зациклилась, я давно звоню, и зациклилась я, знаете, на каком вопросе?
1: Так.
9: Вот звонил когда один человек и сказал, что между друзьями уже сейчас какая-то пропасть, что входит, и тот удивленно на него смотрит. Раньше они были такие более близкие, а теперь вот что-то случилось. А вы знаете, вот, например, в семьях уже происходит такой раскол. Вот мои племянники, например, понимаете, разбогатели. Вот. И теперь вообще вот как-то перестали общаться. Вроде бы между нами произошел какой-то разрыв. Это меня ужасно расстраивает, и я просто не знаю даже, что делать.
0: Простите, пожалуйста, а вы знаете, да, куда вы позвонили?
1: Ну вот, да.
0: Дело в том, что это сонное радио, это сновиденческое радио, которое вещает одновременно не только на эфирных волнах. То есть люди, которые действительно, как вы говорите, что-то наглотались или наоборот не добрали. И в этом отношении они могут слушать нас в прямом эфире, то есть как бы в реальном мире. Но одновременно идет параллельное вещание, это фактически один тот же передатчик, только разные частоты, которые вещают на волнах сновидений. Дело в том, что человеческое сновидение, оно прекрасно может быть описано с помощью неких волновых функций. Так называемый пучок волновых функций достаточно с простой S-матрицей. Любой физик вам объяснит, о чем идет речь.
9: Это просто... Подождите, простите.
0: И в этом отношении мы, как бы сказать, добавляем, смешиваем, вот как бы сказать, микшируем.
9: А я подумал, что вы ответите мне на мой вопрос.
0: Да, вот мы как раз начинаем отвечать. Дело в том, из-за чего происходит...
1: Да, спасибо за вопрос.
0: Происходит такое как бы смешение понятий. Вот вы думаете, что вы звоните в радио, как бы сказать, в такой рациональный, где вам ответят то, что вы хотите. Например, что, к сожалению, отчуждение является производным феноменом от того индивидуалистического настроя, который несет в себе либеральный реформы. Вот так мы отвечаем. Это ответ как бы по нашей основной частоте, для тех, кто не спит. Но поскольку все-таки большее количество людей спит и видит сейчас сны, то, соответственно, тут вопрос становится так. Основная ли это частота? Либо та анаэрическая, сонная частота, на которой мы даем такие более серьезные, более планомерные, развернутые ответы, где, по большому счету, за неимением возможности многие вещи высказать словами, мы стараемся как бы пояснить их, проиллюстрировать определенными образами, которые транслируются с помощью некоторых эфирных волн с более наглядной и убедительной точки зрения. И вот если вы сейчас как бы выключите, наконец, радиоприемник и спокойно, как бы сказать, не особенно замутняя себя заботами о грядущем дне, попытаетесь расслабиться и настроиться на нашу волну уже во сне, вы получите гораздо более развернутый ответ там, с цитатами, с определенными убедительными доказательствами.
1: И на при этом, деле, да, да? информативно ваше восприятие информации будет более тоже...
0: И более того, вы увидите, как избежать этого отчуждения. Ваши племянники, они, как бы сказать, после этого правильного, организованного, точного, анаэрически скрупированного, структурированного сновидения, они опять вам позвонят, поделятся своими доходами. И на самом деле, как бы структура во многом восстановится. Ведь потому что искусство правильно спать, правильно получать сигналы анаэрических радиостанций, это не такая простая вещь. Вот, понимаете, когда... Многие психиатры или психотерапевты, они говорят, все в тоби. Вот такая старая русская поговорка была бегунского согласа, старобряческого, все в тоби. Поэтому исправь себя, и племянники вернутся.
1: Может быть, это произойдет. Может быть, только не нужно притворяться, что вы, так сказать, изменились. Нужно измениться по-настоящему.
0: И искренне. Изменить себя и других.
1: Да, и все,
0: через
1: что вокруг.
0: Сон.
1: А еще лучше посадить дерево вместо того, чтобы спать. Поскольку посадка дерева, она, так сказать, под собой подразумевает непосредственный контакт с мамой, то есть с землей мамой, с живым деревом. Да?
0: Еще полезно есть землю, как мы говорили часа два назад.
1: Ну, немного.
0: Ну, много, конечно. Ну, много. Или... Это, во-первых, очень действительно гумус тогда много будет потрачено.
1: Вот, или хотя бы понюхать землю. Тоже это иногда бывает полезно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
10: А вот хотелось бы знать, что вы кушаете, чтобы не спать. Вот я, например, наелась через шоколадных конфет и чай напилась, поэтому вас слушаю, мне очень нравится. А вот я удивляюсь, как у вас столько энергии. Ну, уже и мебель передвинули, и книжек начитали, и вас послушали, в карты поиграли.
1: Спасибо, спасибо.
0: Мы с Александром играем параллельно в лото, едим блины и творожники, которые мы нам пекли из соседней комнаты. Здесь девушки работают. Они тоже не спят, но они не спят, как бы сказать, утверждают, что мы им не даем.
1: Они, в общем-то...
0: занялись изготовлением вареников.
1: Да, они дико фанатеют от нас, во-первых. А во-вторых, практически действительно все эти действия, которые вы перечислили, мы тоже переделали. За то время, пока идет программа, мы уже дважды сделали перестановку в студии. Вот, один раз так, как нам удобно и кардинально. Другой, это опять так же, чтобы те, кто с утра пришел, не заметили, что что-то переставлялось. Вот, так что практически мы с вами живем в едином ритме. Следующий звонок. Звонок у нас такой экспресс, да, идет звонок. Доброе утро уже, наверное. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
11: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
11: У меня такой вопрос, всякий ху. К вашему гостю.
1: Да.
11: Какой у вас к школе принадлежит?
1: Интересный вопрос, спасибо.
0: Дело в том, что я принадлежу к философской школе, которая называется «Евразийство». Я как бы теоретик неоевразийства. Вот эта философская школа возникла в 10-20-е годы в белой эмиграции. Савицкий, Трубецкой, Сувчинский, Алексеев. И потом русский историк великий Лев Николаевич Гумилев ее развивал в историческом аспекте. А вот где-то на рубеже 80-х-90-х годов я эту философскую школу как бы реанимировал и придал ей определенное новое дыхание. Называется неоевразийство. Это философская школа. И одновременно я являюсь последователем традиционалистской школы. Это очень близкое понятие. Но традиционализм возник тоже в 10-20-е годы. Связан с именем французского мыслителя и философа Рене Генона, итальянского последователя Юлиуса Эйволы, швейцарского Титуса Буркхарта. И я продолжаю также вот, ну, на русском православном поле эту историческую философскую традицию. Сочетание традиционализма и евразийства, наверное, описывает в той или иной степени, описывает те философские взгляды, которые я исповедую, а в политологической сфере это называется консервативная революция, консервативно-революционный подход.
1: Буквально на 2 минутки сейчас мы, если позволите, прервемся.

0: И остается у вас совсем немного времени для того, чтобы успеть задать вопросы гостю нашей сегодняшней программы, философу Александру Гельевичу Дугину. Вот. Но прежде всего тут приходила женщина, шепнула мне, которая, да, вы обратили еще внимание, она спросила, как вообще договориться с самой. То есть как договориться с самому с самим, самому с собой. Вот в чем вопрос. Как уладить внутренние противоречия по любым вопросам? Есть ли универсальный какой-нибудь рецепт?
1: Ну, это очень просто, на самом-то деле. Во-первых, существует не один, а два универсальных рецепта, как решить все, практически все проблемы. Но, вы знаете, дело в том, что один из них очень, как бы сказать, он универсальный, но удивительно сложен. То есть там предполагается очень серьезная форма диеты, гигиенических упражнений, как бы посещение определенных, как бы сказать, специфических мест, определенной природы, пейзажа, ландшафта и так далее, что все вместе должно решить практически, стабилизировать все человеческие проблемы. И есть другой экспресс-вариант. Он заключается, конечно, в неком начале, о котором мы сегодня уже часов, наверное, 7 или 8 эфира, вот с 11 или с 10, да, когда я появился в студии, мы подробно обсудили. Я полагаю, что по большому счету за все эти 8 часов эфира мы практически полностью изложили специфику этого краткого рецепта, как решить эту фундаментальную для каждого человека проблему. Я думаю, не составит труда достать запись нашей программы у каких-то коллег, друзей. Прослушав ее, фактически вы поймете, поскольку в развернутом последовательном изложении мы дали этот вот интересующий вас ответ.
0: Кстати, еще хотелось сказать, что в сегодняшней программе самыми главными моментами было даже не какие-то глобальные рассуждения о каких-то вещах, а всего лишь 5, ну, даже я буду более точен, 6 ключевых слов, именно даже не фраз, а слов.
1: Я думаю, что вполне можно объявить конкурс, кто их, эти 5 или 6 слов, вычленил из нашего дискурса, из нашего, как бы, нашей беседы, те, пожалуйста, обращайтесь на «Эхо Москвы», присылайте ваши варианты этих 5-6 ключевых слов, на ваш взгляд, все, да, те, кто прослушал полностью всю ткань нашей беседы. И я думаю, что вот человеку, который угадает все 6, будет какой-то приз.
0: Да. Например, мы можем бесплатно вот анализы его как бы исследовать, потому что анализы идут. Вы знаете, анализы идут, и это хорошо. Люди заботятся о здоровье. Я, кстати, опять же, за всеобщую диспансеризацию. Вот помните, как раньше было, а сейчас что?
1: Сейчас одни чумные и аллергичные люди по улицам ходят.
0: Посмотрите, да, страшно ходить. В ум не возьму. Как такое могло быть? Извините, гепатит, я простужен.
1: Гепатит С,
0: да,
1: кругом.
0: Ну что, звонки, да. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорим.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Господа, это вас Карина беспокоит.
0: Здравствуйте, Карина, да.
2: Александр, скажите, а можно вот Александру задать вопрос?
0: Ну, конечно, конечно.
2: Вы знаете, у меня вопрос, может быть, не совсем по теме, но он такой вот из прошлых часов. Скажите, пожалуйста, а как вот бороться с бессонницей?
0: Что еще раз?
2: Как бороться с бессонницей?
1: Бессонницы.
0: Спасибо.
1: Есть, знаете, лучше всего, вот самый такой, как бы, серьезный проект по борьбе с бессонницей, это хороший продолжительный сон. То есть вы должны глубоко дышать, вы должны считать до каких-то больших цифр и постепенно переходить из состояния бодрствования. Желательно отключить радиоточки, желательно, как бы сказать, выключить свет.
0: Окно закрыть надо.
1: Да, создать спокойную атмосферу, способствующую расслаблению и переходу из бодрого состояния в сонное состояние. Обычно бессонница является продуктом такого долговременного отсутствия сна, когда человек не может окончательно войти, ну, как бы, в расслабленное.
0: То есть нервное перенапряжение.
1: Да, нервное перенапряжение, да, и отсутствие отрешенности.
0: Да.
1: То есть человеком заботит проблемы, он не может прервать потока сознания, не может отвлечься от бытовых тем, которые гнетут и не позволяют, собственно говоря, перейти в состояние сна. Единственным способом который в данном случае, мне кажется, применим, это лечь и уснуть. То есть, да. Забыв обо всем. Вы знаете, как будто как ни в чем не бывало. Закройте глаза, спокойно растянитесь на постели, выбросьте из головы абсолютно все, что в нее за день или во всю вашу жизнь туда, как бы сказать, было заложено, и попытайтесь совершенно от всего отключиться. И вы уснете.
0: А то вот знаете, как было у нас недавно у одного, то есть тоже вот так перенапрягся, да, у нас там ракушки под окном, ну, автолюбители заезжают, выезжают, хлоп, им. Так вот он всю ночь с интервалом там в 5-10 минут открывал окно и в открытое окно орал: «Не хлопай ракушкой, скотина!» И так продолжалось 3 дня, практически 3 суток. Вот такой у человека стал психоз, попросту говоря. Пришлось забрать. Это слишком, так сказать, близкое восприятие реальности, да, вот такой, и слишком острое реагирование на такие вещи. Следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Будьте любезны, вы можете ответить, сколько вы получаете за свою болтовню в эфире?
0: Спасибо. Спасибо. Значит, сегодня я получил 2 первых, 1 второе и 2 компота. Ну, Александру Гелевичу...
1: Я с собой все принес.
0: Да, ну, потому что все-таки человек тактичный, вежливый. Хотя омлет вот я выложил, и вполне нормально. Как я уже говорил, да, и, конечно же, сегодня с утра придет главный, который, в общем-то, я так надеюсь, возьмет нас за петличку и скажет: молодцы, ребята. Вот это самая главная награда для нас. Самая главная награда. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Говорите, говорите.
4: Это я уже в эфире, да?
0: Да, безусловно.
4: Вас Алексей беспокоит.
0: Очень интересно.
4: Значит, я проработал много лет с радиотехникой.
0: Угу.
4: И накопилась некоторая статистика. Вот сейчас ваши передатчики работают в эфире, к примеру. Значит, отказы, наибольшее количество отказов приходится в дни полнолуния, магнитных бурь плюс-минус 2 дня. Это статистика.
0: Угу.
4: Это просто, не знаю, хотел бы послушать ваши комментарии.
0: Понятно, спасибо.
4: Ну, одно.
0: Да.
4: Вопрос к Александру. Значит, работал со многими людьми, и вот честно, большая часть людей просто не может работать с аппаратурой. Энергетика этих людей так плохо влияет на аппаратуру, что, в общем-то, аппаратура начинает ломаться в непредвиденные случаи.
0: Понятно, понятно.
1: Это большая проблема.
0: Да, спасибо. Проблема действительно большая, и она реально существует.
1: Люди, лунные, конечно, циклы, магнитные бури.
0: Приливы, так,
1: да,
0: отливы.
1: Они практически не дают возможность работать большинству радиопрограмм и радиосетей. С этим, насколько я знаю, сталкиваются просто практически, ну, как бы все крупные вещательные радио и телекомпании. Вы заметили, кстати, иногда на телевизорах изображение ребит.
0: Да, есть
1: и
0: такое.
1: Это тоже, на самом деле, во-первых, персонал, может быть, будет недостаточно подготовлен.
0: Или не выспался, например.
1: Ну да, там разные могут быть причины, но, по крайней мере, энергетический сбой налицо.
0: Конечно.
1: И эфирные бури. Эфирные бури, которые просто фактически в определенных секторах глушат зону приемников, прослушать ничего невозможно из этой каши, которая там трещит из динамиков.
0: Да,
1: и,
0: да.
1: Конечно, это огромная проблема. На это тратятся колоссальные деньги. На Западе. У нас, к сожалению, такие исследования практически в зародышевом состоянии, но влияние персонала на качество...
0: У нас, я извините, вас перебью, у нас давно эту проблему решили. И вот, кстати, вот вы так с удивлением это восприняли, вот этот тазик. Но, тем не менее, именно ноги в тазике с теплой водой, с хвойным отваром, и успокаивать персонала. Посмотрите, у нас все, от главного редактора до секретарши. Если куда-то бежать надо быстро, так на нем или на секретарше, на какой-то, на ней специальные такие обувка водонепроницаемые, внутрь которой залит, опять же, хвойный раствор теплый. То есть ноги всегда всегда в тепле друг другу, мы делаем массаж, бывало идешь, ну, по своим делам, вдруг к тебе подходит кто-нибудь с задумчивым лицом, начинает там шею мять вот так, чтобы ты как-то успокоился, скинул напряжение. Это они там в своем таком-то рациональном мире видят ли, ищут, куда вложить капиталы, как, где какой экран поставить, а здесь, слава богу, пока что вот все еще на уровне такой взаимопомощи, он бескорыстности. Следующий звонок, да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Александр Гелевич, скажите, а возобновится ли действие нового университета? И второй вопрос. Как поживает движение России и что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо.
1: Новый университет, да, планируют восстановить. Это курсы лекций, которые разные люди, Евгений Васильевич Головин, Юрий Витальевич Мамлиев, читают периодически.
0: Был вот. У нас в программе, кстати, Евгений Головин.
1: Да, он мне рассказывал. Очень интересный и глубокий человек. Вот новый университет, я там тоже как бы делал курс своих лекций. Мы планируем с Нового года его возобновить. Был некоторый такой перерыв. Ну, сейчас мы, наверное, восстановим. Что касается движения России, то где-то около 5 утра я не уполномочен. Я как бы вхожу в состав Центральный совет этого движения. Оно достаточно, так спокойно и гармонично, на мой взгляд, может быть, не очень бурно развивается. Есть определенные проблемы, которые связаны с ростом политического движения. Единственное, что что-то определенное пока сказать я не могу. Например, в Санкт-Петербурге во вторник будет научная конференция, где я выступаю, которая продлится 2 дня. Там будут, наверное, обсуждены ряд серьезных теоретических вопросов относительно программы этого движения. А также благодарю вас за звонок, что среди людей, которые не могут заснуть, играют в карты,
0: двигают
1: мебель, пьют, празднуют 3-й день своего дня рождения.
0: Пробочки кидают.
1: Спрашивают, да, про влияние персонала на качество радиоаппаратуры. Вот удивительно рациональный и приятный ваш звонок. Благодарю.
0: Тут вот еще и на пейджер для всех пришло сообщение. Этот позвонивший парень имел в виду активистов американских религиозных сект. Если вы прогуляетесь по Новому Арбату пешком, они, как обычно, на джипе, к вам обязательно кто-нибудь подойдет и не один раз, пишет Татьяна. Татьяна, вот когда закончится программа, мы, конечно же, не пойдем к нашим, точилам модным, а, видимо, сделаем, по-вашему. То есть мы пройдемся, прогуляемся по Арбату. Но хочу сразу сказать, если ни одна к нам не подойдет вот такая вот американская, в общем-то, сволочь, то мы приедем к вам с вопросом и с претензией.
1: Потому что, на самом деле, ведь адреса на пейджере высвечиваются сейчас.
0: Да, конечно.
1: Любой человек, посылающий на пейджер нам определенное сообщение, мы видим здесь в отдельно маленьком окошечке в компьютере.
0: Адресок.
1: Ну и данные все основные.
0: А есть специальная программка компьютерная, которая по адреску вычисляет IP. Телефон, и по всему этому показывает местоположение вашего дома на карте Москвы со всеми подъездами и даже с зелеными насаждениями. Так что вот, Татьяна, обязательно пройдемся, да?
1: Безусловно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи.
0: И вам аналогично.
6: У меня вопрос вот к уважаемому гостю.
0: Давайте.
6: Значит, вот вы говорили о стремлении человека к сакральному, о стремлении человека к культу, которое, если не удовлетворяется, то он переходит, значит, к пьянству, Филиппу Киркорову и тому подобным вещам. Вот. Также вы говорили о стремлении, о поиске сверхчеловека и тому подобных вещах, что, на мой взгляд, есть в действительности другая сторона той же медали. Вот. В связи с этим у меня такой вопрос. Как вы относитесь к теориям, которые предполагают, что человек был создан некой внеземной цивилизации в результате целенаправленного и осознанного генетического конструирования, в связи с тем, что такого рода теории очень естественным образом объясняют и стремление человека к сакральному, и богоискательство, и также, кстати, такое явление, как гипнотизм. То есть если кто-то создавал биороботов для исполнения своих каких-то, значит, целей, то очень естественно было, скажем так, намертво зашить в психику генетически конструируемого существа образ хозяина. Угу. Вот. И тогда многие вещи, которые кажутся странными в человеческой психике, начинают очень легко сходиться.
1: Вы знаете, это...
7: Спасибо.
1: Благодарю вас. Это очень интересная вещь. То, что вы сказали, мне никогда в жизни в голову не приходило. И я вам очень признателен. Действительно, какой-то бросает совершенно неожиданный взгляд на те вещи, которые мне казались понятными. Но как бы теперь действительно вы заронили даже тень сомнений. У меня как бы была более-менее стройная картина, основывающаяся на довольно использовании довольно конвенциональных философских или теологических, метафизических принципов. Но благодаря вашему такому замечанию, действительно, я подумал, а почему бы нет, на самом деле, услушая вас, как бы действительно очень логично. Как гипотезу я бы не стал это отбрасывать.
0: Безусловно. Но любая гипотеза, она имеет право быть. Имеет право быть. Вот, кстати, меня всегда мучает вопрос. Вот, например, люди, которых мы называем сумасшедшими, которые там страдают манией преследования, разговаривают с инопланетянами. Я не имею в виду там какие-то такие научные совсем уже фобии. Да, вот примитивно, да, или там белая горячка, белочку он схватил. Где гарантия, что это родилось не в его воспаленном мозгу, а что просто он открыл рамки и увидел то, что вот, так сказать, мы не видим? Почему считаются такие люди как сумасшедшими?
1: Ну, здесь как раз можно вспомнить, что в сакральной цивилизации, в традиционном обществе понятие сумасшедших, оно, наоборот, было достаточно позитивным. Эти люди считались одержимым, обленными высшими существами, которые продлевают и расширяют человеческое сознание, показывают те уровни, которые скрыты от нашего восприятия. В этом отношении, на самом деле, почитание безумия. В Библии, в Евангелии сказано, если ты скажешь брату своему рака, ты будешь проклят. Рака – это значит безумный. То есть нельзя не в уничижительном смысле говорить человеку, что он безумный. Безумие – это не является, скажем, негативной характеристикой человека. Это, по большому счету, открытие сознания к неким дополнительным сферам. Это, безусловно, другое дело, что происхождение этих сфер, их как бы консистенция, их структура, это в каждой традиции рассматривается по-разному. Но вообще говоря, лишь атеистическая, обмерщвленная западная цивилизация нового времени, она действительно денигрировала, скажем, очернила безумие. И существует вот замечательная книжка Мишеля Фуко, французского структуралиста «Универсальная теория

0: становился чисто отрицательным признаком. В более полноценных сакральных аспектах, мы уже говорили о Ване Яковлевиче Корейше, о русских, о традиции российских безумиях, безумных, юродивых. На самом деле, конечно, в полноценной сакральной цивилизации к безумию никто так не относился. И вспомним, что при советской власти, вот революция 17-го года началась с того, что все открыли дурдома. Они практически были полностью ликвидированы как институт, поскольку, как бы сказать, считалось, что это буржуазные предрассудки. Человек рассматривается как подлежащий госпитализации, если он немножко ненормален или совсем ненормален. Это буржуазный предрассудок. В 17-м году открыты были все дурдома и стали восстанавливаться только при переходе страны к сталинизму. А уж расцвета пенитенциарной психиатрии достигла при вообще уже когда этот большевистский импульс окончательно исчерпал себя, истощился в советские годы, когда психиатрия приобрела репрессивный характер, и любой человек, который вообще отличался немножко от какой-то формальной нормы, которой практически никто не соблюдал, и она была некой абстракцией, помещался в сумасшедший дом. То есть там встречались, начиная с 60-х годов, наиболее разумные, нормальные люди. Таким образом, безумие, разумность просто поменялись местами. В этом отношении вы совершенно правы. И сейчас, слава богу, такого репрессивного рационалистического отношения к проблеме безумия нет.
1: Ну, я предлагаю вот сейчас все-таки пойти пройтись, потому что уж больно хочется проверить реальность, так сказать, Татьяниного послания. Заодно я покажу вам одну комнатку, я там содержу одного. Интересный персонаж.

всю Москву. Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп

И я рад приветствовать в нашей студии Андрея Орлова, бозитолога, политолога и, собственно, постоянного участника нашей программы. На некоторое время он отошел от дел, поскольку, в общем-то, занимался написанием нового научного труда. Сегодня он о нем, конечно, вкратце расскажет. И, ты знаешь,

0: Знаешь, сейчас стоит особо острая тема. Это даже не тема, а такие волнения, которые, может быть, являются хорошими волнениями. То есть, как ни странно, волнение с положительным фактором. Это тема, вот, в общем-то, извержений и низвержений. Потому что, с одной стороны, если, знаешь, происходит это достаточно далеко, то вот эта далекая опасность создает у них ощущение такой определенной радости. Вот те, кто находится как-то ближе уже, у них ощущение, в общем-то, безопасности и сопричастности. А у тех, кто не непосредственно, значит, в низвержении или в извержении, уже ощущение такое геройство, поскольку они наблюдают себя, что вот твоя муха под лупой у модного хирурга. Весь мир, в общем-то, внимание всего мира, сокращенно ВВМ, приковано именно к ним. То есть получается всем хорошо. В связи с этим находится огромное количество любителей, так сказать, создавать искусственные очаги, в общем-то, извержения и низвержения. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Я... Для начала хочу, в общем-то, поприветствовать всех своих постоянных двух радиослушателей и хотел бы затронуть такую тему вместе с тобой.
0: Ты знаешь, я, извини, огорчу тебя один, потому что один, вот, к сожалению, слег и не может нас слушать.
1: Но второй ему передаст, который и является передаст. Я хотел бы такую, в общем-то, проблему, не последнюю, как потом выяснится, проблема голода в Северной Америке и Европе поднять, сокращенно ПГС и АЕ. То есть проблема голода в Северной Америке, в США, то есть, и в Европе, она, если как-то вникнуть в эту проблему научно, отзовется, в общем-то, на тех актуальных проблемах, которые существуют в нынешней России. То есть вот разгул наркомании, проституции, ну и вообще политические все проблемы, они упираются как бы корнями в некую, некую проблему, которая возникла в США с 27-го года.
0: Даже несколько раньше. Вот предтечей были события 1909 года, когда вот туда впервые приехал Барбулес, тогдашний, не нынешний, а Барбулес, и, в общем-то, достаточно намутил там. Американцы в тот момент были доверчивы, в основном у них было фермерское хозяйство, и появление Барбулеса в такой триольской папахе, вот с его песнями, как-то немножко их смутило. Все-таки это была такая заноза, от которой пошло все дальнейшее гниение.
1: Да, ну, если не говорить о том, что открытие и заселение, и расселение в Америке людей и есть, собственно, мотив как таковой, это проблема тоже голода как такового. И как оно было, в общем-то, в Южной и Северной Америке голодно, так оно и продолжалось. Другое дело, в каких это формах и как это приходилось им культурологически и политически все это скрывать. И, ну, как бы создавать впечатление у окружающего внешнего мира, что на самом деле все в порядке. По нашим данным, некая научная теория доктора Кремелика и Саца, которая в 27-м году поставила на промышленной основе развитие и производство таких продуктов питания, как попкорн и соевых продуктов, это, в общем-то, является неким знаковым моментом вот в этой проблеме, потому что до того кукурузу поглощали, в общем-то, дико, натурально, початками. То есть собиралась американская семья голодающая и, как бы, положив перед каждым на деревянную дощечку такую кукурузу с деревянной вилкой, опять же, потому как они пытались симулировать признаки достатка и благополучия путем вот создания такой фурнитуры кухонной, то есть деревянных ножей, деревянных вилок, деревянного хлеба.
0: Ну, это такой антураж вот для поедания самой кукурузины.
1: Да, но поскольку запасов кукурузы, которые индейцы им оставили вот в период вот этого, как они называют, завоевания, на самом деле это, в общем, была просто такая вполне лояльная передача земель, потому что невозможно было управляться со всей этой безобразной кукурузой, она лезла из всех нор. То есть она была поначалу нечто среднее между растением и животным, и поэтому она, в общем-то, поначалу даже имела некие конечности для перемещения и хорошо мигрировала по стране. То есть там, в общем, где голодающие появлялись, они оттуда, в общем, эти кукурузные поля постепенно переходили в другое место, где им было спокойнее существовать в своем вегетативном смысле.
0: Все-таки неконтролируемое, попросту говоря, вот неконтролируемое расширение зоны влияния, не связанное, кстати, ни с погодными условиями. То есть куда вот голодающий придет, там она, в общем-то, и появляется.
1: Да.
0: А мало того, вот... ты знаешь ведь, что было же огромное количество еще и конкурентов из животного мира, вот у голодающих как-то соболь, росомаха и прочие такие грызуны, которые...
1: Ну, самые известные и самые приятные в дальнейшем в парфюмерии используемый опоссум был, потому что это, в общем, является национальным американский, в общем-то, это как член семьи у них. Да. Он, в общем, в добыче кукурузы являлся не последним, так скажем, не последним лицом, если это можно назвать лицом.
0: Да, и жрал алчный, при этом не контролировал себя. Вполне возможно, что для того, чтобы уже почувствовать нормальную сытость, данному животному хватало просто, ну, пропустить через себя початок, чтобы немножечко вот эти края сгладились. Но, однако, он дико-дико набивался, и мы в результате, в общем-то, актов дефекации повсюду, где ни попадя, мусорил практически готовыми семенами. Так и говорил, опоссум семя внедрил. Там, где они проходили, появлялись вот такие скоропалительные кукурузные поля, которые были скоропалительными до момента обнаружения их очередными оголодавшими.
1: Они не скоропалительные, а назывались внезапные поля.
0: Да, да.
1: Внезапные поля, которые на картах даже не отмечались за счет их миграции.
0: Конечно.
1: Интенсивной миграции. А вот эти опоссумы, которые, в общем-то, были специалистами большими по кукурузе, они, в общем-то, приобретали иногда некие экзотические формы, которые могли, например, воплощаться в виде броненосцев, известных в Южной Америке путем даже до прорытия этого канала Панамского, они очень хорошо эти опоссумы мигрировали туда. И вот этот вот такой хитинообразный их панцирь, это и есть, собственно, вот эта вот передозировка вот этими кукурузными продуктами, этими початочными передозировки у них были.
0: Но это тоже ведь происходило у редких особей, у особей, которые уже жили непосредственно рядом с человеком и даже были как-то очеловечены, исходя из этого. Ведь многие животные, например, вот домашние коты, которые сейчас у каждого практически есть, как ни странно, пытаются подражать своим хозяевам. То есть есть тоже количество пищи, потом сходить также, да, то есть всегда быть с людьми. Вот у тех, кто такая же, то есть картинка, если, значит, средняя американская семья съедала где-то за обедом 18-43, вот по данным историка Олега Постового Початков, то и, соответственно, бедное животное стремилось как-то не отставать. В результате происходили определенные, конечно, изменения состава крови, мощно вырабатывался кальций, бывало даже что ведь шло это вот все излишество не в этот самый панцирь, а окостеневало само животное. То есть оно было живое, но как, вот как из гипса. То есть даже шутили так, фермеры брали, и так был, называлось это кидаться гипсовым опоссумом. Стоял здоровый щит, они его кидали, и он раскалывался, будучи, в принципе, живым. Жестоко, жестоко, но это было и время какое. Еще и индейцев до конца не выбили.
1: Да, вообще-то, в общем-то, миф, навязанный нам американскими голодными американцами, так скажем, об индейцах, дескать, им приходилось с ними делить вот эту вот территорию, как-то ее решать проблему, кто там будет жить, они или... На самом деле он, в общем-то, совершенно отсутствовал, эта проблема. Эта территория, для начала надо сказать, что ее вообще нет. Мы говорим, на самом деле, когда мы говорим об Америке, мы подразумеваем всемирный капитал, всемирный голодающий какую-то гуманитарную такую вот прослойку или еще
0: то есть
1: что-нибудь.
0: Экономическое некое явление, скорее, да. Такое экономическое, социальное.
1: Если не вдаваться вообще в глобальное понимание того, что Америки не существует, Вот. И на этом вообще-то на самом деле вот этот миф, ведь всем известно, что когда человек улетает из Шереметьево за границу, с ним проводят огромную работу. И когда он приезжает туда, вот эта вот модель, собственно, созданная где-то совершенно у нас за Урале, вот этого Нью-Йорка, так называемого, Вашингтона, так называемого, и прочих, вообще, как можно представить, что людей до такой степени заморочили, что, дескать, они летают и реально там существуют. Ведь люди проходят терминал, садятся в самолет, потом не помнят, что с ними было, возвращаются, и, собственно, вот вам вся Америка. Но если брать, в общем-то, проблему этой Америки, ведь человечество развивается, кто-то там живет, ведь там где-то за Гибралтаром уже кто-то живет. Вот. Невзирая на то, что никуда он не ходил, ничего он не открывал. О Христофоре Колумбе, если говорить. Ну, если брать, в общем-то, о том, что все-таки что-то поступает к нам оттуда, и мы туда что-то должны дать. И вот я хочу, значит, призвать общество в составе, значит, партии любителей хлеба и булок, оно должно, в общем-то, откликнуться на то, чтобы заменить кукурузную диету попкорновую на полноценные злаковые продукты. То есть мы собираемся вот те захоронения, которые в период раскулачивания. Всем известно, что красноармейцы с трудом, в общем-то, выкапывали из одного места и собирали в огромную яму.
0: Да.
1: Находящийся под Красноярском, и до сих пор оно там преет.
0: При этом вначале, если еще как-то была налажена охрана, и все это держалось в секрете, то потом был, вот ты помнишь, такой гуманитарный акт, еще Иван Сноха, такой оперуполномоченный чекат, в те времена он решил как благо, дескать, для населения, внезапно рассекретить информацию об этой гигасилосной яме, так сокращенно она называлась ГСЯ, в надежде, что, в общем-то, оголодавший и нуждающиеся побегут туда и разгребут. Но к тому моменту уже никто не дополз. А какие-то доползли, создали Губчака дополнительную проблему в плане того, что, в общем-то, их тушки тоже повсюду были разбросаны, и нужно было их убирать. Особенно тогда уже начались переговоры с Черчиллем и с прочими такими важными людьми. И никак нельзя было им показать вот эти вот разбросанные там и сям крестьянские организмы. То есть они попали в этакие распирды. Яма так и осталась. Затем после, к приходу к власти тирана, опять это было все засекречено, вот непонятно с какой. Вот. А сейчас только юные следопыты и черные следопыты. Нет-нет, да выкупают там что-то.
1: Да, и надо сказать, что ямы с пшеном, они более доступны.
0: Да.
1: И более эффективны, поскольку период, в общем-то, круговорот пшена в организме происходит, ну, по нашим исследованиям, где-то год-полтора. То есть поевши пшена, можно потом ходить, там, жаловаться на сыпь на какой-то. То есть она диффузно, в общем-то, эта пшеничная крупа, она начинает диффузно стремиться к периферии и вплоть до подкожных покровов, и иной раз выходит наружу. Вот. Такое заболевание было, пшенка распространенная. Когда эти ямы вскрыли, то там не могли понять, где человеческий организм и где, собственно, вот это пшено, которое, оно, в общем-то, совершенно не портится, оно может вот проходить этот постоянный круг, его можно использовать многократно.
0: То есть практически вечный продукт.
1: Вечный.
0: Вот, исходя из этого, кстати, и объясняется феномен вообще китайской расы, потому что огромный же выбор был у всех остальных. У них же было все-таки вот единственная культура, сильно развитая. Это вот все-таки рис, который не обладал такими качествами. И на выходе, в общем-то, был достаточно измельчен уже и не держал тех нагрузок, которые до входа ему, в общем-то, были свойственны. В результате те, кто вот были следующие, они дико обламывались, потому что как же так? Вот я-то хотел, я-то думал, а мне досталось. А уже, что говорить о третьих, о четвертых, в конце концов, от десятых, которые попросту были вынуждены пожирать уже просто рисовую крупу. Отсюда зависть, отсюда каста, отсюда стремление выжить. А стремление выжить, вот тебе и силы. Ну, ты помнишь прекрасно, вот те пограничные инциденты, когда уж мы стреляли, стреляли, стреляли, они все перли и перли. Они никогда никогда не кончится. Только по этой причине. Чтобы уничтожить Китай, нужно внедрить туда любую другую культуру. Вот пшено идеальней, конечно же. Пшено идеальней.
1: И вообще вот это... проблема желтой экспансии — это и есть проблема пшена, поскольку всем известно, в общем-то, из истории некоторые и так видели, что пшено, оно желтое. Поэтому желтая экспансия — это и есть, в общем-то. Вот эта проблема этих гигантских пшенообразующих куч, они, в общем-то, уже стали как-то даже проблем создавать. Они стали... внутри себя вырабатывать какие-то энергии, которые постепенно грозят перейти в нечто такое грозящее катастрофой. То есть там экологи... Большая часть... Почему мы так спокойно здесь живем в экологическом смысле? Ну, там где-то трубу прорвало, где-то что-то. Это, в общем-то, не проблема. Потому что огромные силы зеленых и большая, гигантская, ну, стопроцентно желтая сила задействована на этих пшенных кучах. Они там, в общем-то, с утра до вечера борются с этой статической энергией, которая там скапливается и грозит нам всем вот этой гигантской пшенкой. Вот Курчатов перед тем, как закончить работу над своей водяной бомбой, он, в общем-то, работал над пшенной бомбой. И сейчас, в общем, это почему так, в общем, пропагандируют всякие напитки безалкогольные.
0: Порошки и также разные.
1: Да.
0: Ну вот тут есть еще один момент. Это стремление тех, кто вот шел вторым эшелоном, да, то есть кто поедал уже, в общем-то, однажды кем-то съеденное. Все-таки быть ближе к тем, кто, вот, ну, к этим первым, у которых энергетические поля посильнее. То есть тем самым поедание вот этого вторичного продукта, который уже не звергся, каким-то образом передавал им мудрость, что ли. Ну, это они так считали. На самом деле, конечно, жизненную силу. Мы же прекрасно помним села Беспалова, который, в общем-то, носил отвергнутую царем Иоанном картофельную за щекой в течение почти всей своей жизни. То есть подсасывая крахмал, выделяющийся из нее. При этом села не жаловался на здоровье. И только когда даже его как посадили уже просто говоря, на кол, он на нем вертелся, что твоя балерина Плесецкая в течение, по-моему, недели.
1: Пытаясь все... выдавить из себя вот эти остатки пшенного.
0: Да. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу историческую беседу. Но, с другой стороны, конечно, было уже огромное количество сторонних наблюдателей, так называемых, ну, в то время не было туристов, это были пасечники, вольные каменотесы, просто вот каменные, которые, наблюдая все это со стороны, видимо, подсознательно хотели попробовать сделать так же. И как великую такую миссионерскую какую-то истину несли это к себе на родину. А поскольку им верили, но все-таки человек везде был, всюду побывал. Вот. Плюс он приносил несколько вот этих, скажем так, волшебных, как их называли, семян. И по диким ценам там, ну, особо там важным так дарил, остальным продавал, там наживал состояние. Вот. А эффекта у тех никакого не было. Разве что, может, прободная язва, которая в то время очень плохо диагностировалась, и все, в общем-то, лечилось пиявками или побоями, а вот с последующим обматыванием капустным листом.
1: И вот да, это... вот возвращаясь к побоям, я хотел вообще после перерыва заметить, что мы пытаемся актуализировать проблему голода в Америке, в Северной и в Европе. С чем это связано? Ну, все мы знаем, что некую разбитную сущность американцев, стремление их к наживе, в общем-то, как психологи и психотерапевты объясняют вот эту тенденцию к хорошей жизни, это, в общем-то, состояние либо секс-патологическое, либо, ну, если брать более адаптированный вариант, то есть проблемы голода, то есть вот это вот, например, проблема эмансипации, проблема, там, например, актуализации хорошей жизни. И вот подобных вещей, которые связаны с культом, например, Запада у нас, это все, в общем, в состоянии голода, который вызван, опять же, вот этим кукурузной экспансией. То есть недостаток вот этих вот ферментов, необходимых нашему организму, который средний американец получает всегда из кукурузы, он сказался таким образом, что сейчас большинство заняты так или иначе бизнесом. А у нас, в общем-то, пытаются подражать этому и тоже впадают в голодные депрессии. От этой депрессии начинают злоупотреблять, в общем-то, теми культурными ценностями, которые завезены из голодной США к нам. Ну и таким образом вот мы можем встретить голодного человека, несущегося в джипе, или же там голодного какого-нибудь гражданина, который что-то хочет доказать там вот по телевизору в парламенте. Или же не в парламенте, или просто так.
0: Ну, здесь вот ты имеешь в виду, они испытывают чувство голода физическое, или это чувство голода такое медицинское, попросту говоря?
1: Ага, вот здесь как раз это момент, важный момент. Это, в общем-то, генетический голод, который постепенно перешел на уровень некой психической неполноценности, то есть некомпенсированные участки мозга, которые должны отвечать за такой удовлетворенный достаток, который свойственен, в общем, как мы можем характеризовать, туповатостью, такой неповоротливостью, довольностью жизнью и так далее. Вот. Это все не свойственно вот американцам и людям европейского склада. Они такие живые, подвижные и все время пытаются чего-то достичь.
0: И сохраняют смайл.
1: Да. Вы когда-нибудь видели человека сытого и достаточно удовлетворенного собой, чтобы он так нервно себя вел, чтобы он с утра жрал аспирин, а вечером заливал это алкоголем. Потом опять все то же самое повторял, а потом приходил в совершенно ничтожное состояние.
0: А также сдавал, например, лучшему другу комнату.
1: Да.
0: Ну, в принципе, вот такие некоторые странности вот западного образа жизни у нас принято списывать на вот все-таки экономические особенности. К примеру, если там вот он сдает другу комнату и не берет с него деньги, значит, что у него, в общем-то, гомосексуалиста, да? Вот,
1: да.
0: То есть не положено, дескать. Но мало действительно кто задумывается над тем, что практически каждое действие может быть рассмотрено с точки зрения адвокатуры сразу. И мало того, многие действия совершаются с целью вот привлечения адвокатуры. То есть какая-то постоянная вот эта нервозная суета вокруг именно не двух субъектов, а вот созданная этими двумя субъектами с целью вовлечения вот в этот конфликт всех окружающих уже, то есть в том числе и от судебную систему и так далее.
1: Ну, надо сказать, что этим занимаются люди, в общем-то, по западным технологиям. Вот эти вот, например, пиар-компании или еще как они любят называть. Одним словом, вот это одурачивание через масс-медиа. Это, в общем-то, все пришло из голодных стран США и Западной Европы. А для нас это совершенно не свойственно. И вот в этом холестериновом мире пытаются нам внушить, что это совершенно нам не нужно. И лучше находиться в каком-то гормональном дисбалансе и стремиться к самостоятельности персональной. И даже слушать там
0: Шуберта, к примеру.
1: Шуберта.
0: Да, или просто слушать, да, вот что. В общем, главное слушать. Потому что ведь многие, они просто не любят слушать ничего. Вот, ты заметил, сейчас появляется новое поколение людей, которые любят слушать. То есть, к примеру...
1: Даже шубертомания появилась, да, как листомания, да, в свое время. Сейчас на Шуберте, в общем, многие, конечно, двинулись, по-простому говоря. Но это, опять же, вызвано кукурузной экспансией, попкорновой.
0: Но вот, насколько я знаю, адвокат Гарри Сопло был в свое время серьезно гоним своими коллегами как раз за то, что он выступал против именно вот этого самого попкорна, который, как он говорил, является попросту заменителем вот этого самого продукта, столь необходимого тушкам и желудочным мешочкам всех американцев. А на самом деле реально люди платят деньги за такую пену. То есть он, значит, алчно пожирает, думает, что его организм полностью оснащен всеми необходимыми вот кукурузными, скажем так, маслами, а на самом деле происходит обмен. Человек начинает автоматически тратить энергию, то есть ходит в бутсах, в общем-то, заводит большую собаку, чувствует себя уже гордо перед начальством, купил джип, понимаешь, уже вот взял, значит, дом и отдаст долги лет через 50, а выясняется года через два, что он пших и сдувается, вот что твой шарик. И все это из-за чего? По утверждению Гарри Сопла, именно из-за того, что он жрал этот самый попкорн, а не початок, не кукурузину в чистом виде. И вообще, существует ли ныне кукурузина в чистом виде, спрашивают многие. Ведь продукт, требующий действительно такой уникальной среды для того, чтобы он мог отдавать все, что, в общем-то, в нем есть.
1: Но если не учитывать, что кукуруза есть, в общем-то, совершенно разнузданный символ, символическом своем смысле, в плане половой имитации. Это же вообще совершенно понятно, откуда, в общем-то, эти мысли приходят, откуда пришел унисекс, и вообще все идет. Высокая мода и низкая мода, и все проблемы, связанные со сдвигами в сознании, как молодежи, так и наоборот.
0: Ну, и не молодежи тоже. А все-таки стоит ли, например, нам вот как-то, ну, так серьезно, что ли, относиться к грядущему вот у них там голоду? Может быть, именно наши спецслужбы и...
1: Я думаю, вот партия любителей хлеба и булок, она, в общем-то, проявила, в общем-то, гуманную такую... Вернее, побуждения их были настолько гуманны, что они вот предложили учинить сбор.
0: Вообще сбор, насколько я знаю, всего.
1: Сбор всего в пользу вот тех людей, которые пострадали от этих вот заблуждений.
0: Ты знаешь, вот что меня в этом немножко настораживало, я помню замечательно эту кампанию, в средствах массовой информации много писали, дескать, вот, давайте участвовать в сборе всего для отсыла, в общем-то, куда ни попадя. Но затем, как водится, прошло независимое журналистское расследование, и было обнаружено, что вот из этого всего они отбирали все, что нужно себе. А вот какие-то, то есть, в общем-то, все.
1: Но люди упорно не хотят лечиться.
0: Да.
1: Что с ними не дело, они лезут туда, куда они нацелились с самого начала.
0: А эти-то несут все.
1: Они не приносят все. Они половину вообще. Не то, что половину. Они берут толику, вот эту малую толику, которая, собственно, у нас всегда присутствует, как взаимообразный мир. Мы, конечно, тоже пользуемся кукурузными какими-то изделиями, особенно ближе к Молдове или куда-то еще там. Но это же у нас как фрагмент, а у них как основа жизни. Да. Поэтому вот это вот все эти ненормальности, которыми возмущены большинство людей, которые, в общем-то, являются поклонниками холестерина или же
0: зоба,
1: нездорового образа жизни, они, конечно, сопротивляются как могут, с последних сил. И благодаря тому, что у нас в общем, экономически как-то невозможно сейчас вот повсеместно внедрять вот это бесплодие кукурузное. Все-таки остаются, конечно, нормальные люди, как у нас положено, в общем-то, с холестерином,
0: с прослойками.
1: Да, с прослойками, с жировыми, с нормальными. Не с гормональными, эффективными.
0: Но тут и еще какая ситуация. Будучи как-то в дирекции одного из модных пляжей, мы специально, скажем так, набирали таких людей с тем, чтобы остальные обезжиренные чувствовали, так сказать, свое «я». И вот эти вот со складками, они должны были как-то стимулировать своим видом тем хорошее настроение. Потом те это прознали, но только благодарили, подходили, жали руки, говорили: «Саня, спасибо». И все были довольны.
1: А ты заметил, что, опять же, с того же 27-го года пошла такая мода на меланиновую такую, в общем-то, тоже эксклюзивность. То есть вот загар. Нужно получить загар, это чтобы, значит, уподобиться вот той мазь, которая ближе к кукурузе, которая участвовала в сборе хлопка и в кукурузных процедурах, чтобы отождествить себя с ними. Ведь до этого же не было, наоборот, считалось дурным тоном, как быть таким.
0: Смуглым. Вот, да.
1: А с какого-то времени, в общем-то, чтобы легче стало управлять людьми, их стали создавать, в общем-то, культурную такую, в общем, тенденцию. И все с удовольствием приняли ее. Ну, не все, а...
0: Ну, избранные, да.
1: Модники, одним словом.
0: Ну, сейчас ненадолго прервемся, потому что мне вот тут очень надо.
1: Послушаем рок-музыку.
0: Да.

0: И мы продолжаем беседу с базитологом Андреем Орловым. Тут приходит сообщение, такие: появление зеленых великанов вы также объясняете чрезмерным употреблением кукурузы, спрашивает Таня. Я с трудом понимаю, конечно, о каких именно великанах идет речь. Вполне возможно, что это вот эти початки, которые имеют такой перпендикулярный вид и тем самым цепляют, потому что раньше они ходили всегда прямо и не замечали это. Вот для чего люди странно устроены? Вот чуть-чуть стоит отклониться от определенного градуса, чему бы то ни было. Чуть-чуть стоит помешать их продвижению, значит, куда попало, и сразу же это становится заметным. Вот, и многие, кстати, сограждане так и делают. Они пытаются специально, так сказать, встать в какие-то, принять какие-то неудобные позы в момент, так сказать, наивысшего уличного движения с тем, чтобы привлечь все внимание сограждан. И вы знаете, ну, наверняка многие из вас сталкивались с такой картинкой. Вот он стоит поперек, как ни попадя, все на него орут, типа: «Ты шаг, уйди отсюда!» А он, в общем-то, испытывает в этот момент оргазм. Мы сейчас нашли такую новую форму вот именно полового извращения, когда человек испытывает оргазм от того, что на улице к нему приковывается внимание всех окружающих. Это и с автомобилистами связано, которые встают, где попало, как ни попадя, и, к сожалению, с пешими.
1: С пешими. А у меня, как всегда, два ответа на этот вопрос. Либо, значит, потребление кукурузы унижает человека до такой степени, что он остальными, остальных видит великанами. Это, наверное, это имел в виду заславший вот этот вопрос. А другой вариант – это всем известный галлюциноген, содержащийся в рыльцах кукурузов. А он, в общем-то, всем известен. И то, что американцы большую часть пребывают в состоянии наркотического опьянения, и это не могло не отразиться на генофонде. Вот. Он сродни маскалиновой кислоты, этот галлюциноген, содержится в этих початках. И употребление его в специально непереработанном виде может вот вызвать подобные галлюцинации, что не только что какие-то гипертрофированные субъекты будут мерещиться, а там все что угодно.
0: А вот может ли вообще каково влияние именно на восприятие размеров вот данного вещества? То есть зависит ли, например, размер привидевшегося от размера потребившего, вот, или от количества потребляемого, или от пола потребившего? Ну, какие-то есть взаимосвязи?
1: Да. Всем известно, что существуют некоторые оси, объединяющие наши эпигастральные органы, гастральные, а также церебральные, то есть увеличение мозга, уменьшение желудка, уменьшение мозга. И таким образом нарушение этих оптических осей может привести к созданию иллюзии, некого увеличения выбора лидера внезапного, спонтанного.
0: Который... Именно по размеру, да? То есть, вот,
1: да. То есть большинство неудовлетворенных или со смещенными осями, они как бы испытывают потребность в лидере, поскольку он как бы создает надежду на баланс. То есть уменьшить одну часть или увеличить другую.
0: А вот извини, что я перебью. Да. Как таким образом объяснить, что вот усадки хрящевидной и пресной, наоборот, лидерство определяется вот минимальным размером? То есть мы смотрели, и самая вот мелкая особь является, в общем-то, вжаком. Вот здоровый вот хрящевидной и пресной усадки вокруг нее носит...
1: Ты меня внимательно не слушал.
0: Извини,
1: нарушением баланса. То есть уменьшение одного и увеличение, одновременным увеличением другого вот, создает подобные побуждения выбрать себе директиву какую-нибудь в лице или в частности какому-то лидера.
0: Ну, в любом даже органе можно.
1: Да, поэтому всегда в предвыборных кампаниях фигурирует накормим. То есть, если упростить до безобразия вот эти вот все обещания, они выглядят так, что мы вам уравновесим эти оси. То есть, у вас с мозгами будет в порядке все, вы все будете понимать и будете сыты. Вот это самое главное.
0: С другой стороны, есть же и непосредственный подсказка вот этих желаемых, то есть тех, кто алчит, как бы, то есть вот это хлеба и зрелищ. Практически они дают такой определенный вектор, по которому нужно идти, ну, в плане
1: обещания.
0: В плебейском
1: обещания. Смысле хлеба и зрелищ — это как раз вот эти оси.
0: Да, да, да.
1: Церебральная и гастральная.
0: Векторальная, то есть, вектор
1: этих входа. Осей, оно как раз и есть задача вот людей, которые хотят эксплуатировать чувство лидера общественного.
0: Кстати, здесь мы можем смело сказать о том, что очень плохие все-таки аналитики у ряда сейчас вот, скажем так, партий и депутатов, и кандидатов, которые пытаются, например, сыграть на том, что, дескать, отнимем там служебные автомобили, отнимем у депутатов полномочия, наивно считая, что тем самым они поднимут рейтинг своих вот своих, да, скажем так, протеже. То есть реально, что это какой-то третий вектор, который занимает очень минимальную часть вот в примитивном вот в этом двухпердье, то есть хлеба и зрелищ.
1: На самом деле аналитики, как ты понимаешь, они вообще выходят за пределы наших рассуждений от слова аналитики. То есть они вообще вне нашей компетенции, потому что мы рассматриваем гастральную и церебральную области. Поэтому уравновесить две эти оси. А анальные вопросы уже как раз занимаются аналитики, то есть они занимаются уже мусором, то есть тем, что выходит за пределы потребности или за пределы потребления. То есть они, конечно, заполняют вот этот информационный вакуум, предложения формируют там какие-то актуальные сентенции, там, например, что-то произойти должно, нагнетают, потом создают разрядку, потом зарядку, опять разрядку. Но все это, я говорю, опять же, вне наших рассуждений. То есть это, в общем-то, никак не затрагивает. Ведь всем известно, с тех пор, как директивное руководство исчезло из нашей жизни, вот, начиная с перестроечных времен, все же никогда человек не будет доволен. Если он даже и как-то где-то что-то взял, когда ему дали, и с этим должен бегать по всему свету, все равно он недоволен. Потому что у него и собачка может заболеть до полусмерти, и некуда внучат пристроить и так далее. То есть проблемы как бы возрастают как снежный ком.
0: При этом вот действительно, ты вот сказал насчет собачки, самый тревожный симптом, это если приходит звонок, например, вы представляете, у Бобса Бог заболел. То есть ужас, который вот в этой фразе передается всей семье, и уже даже телефонистки, которые, в общем, у нас по штату должны, что стыдиться, да, подслушивать, передавать какую-то информацию, сбор информации происходит, они и то начинают в панике звонить и узнавать, как их Бобс, в результате теряют некоторую суть вот их разговоров и что-то более важное упускают. Мы, конечно, штрафуем, увольняем, набираем новых, но вот эта дежурная фраза «у Бобса Бог заболел», она, в общем-то, вполне возможно, что это такой психологический ход со стороны вот хорошо законспирированных попросту агентов, потому что за этой фразой можно смело говорить открыто всю информацию, потому что все бегут проверять Бобсов, естественно, сразу в этот момент.
1: Бобса надо проверить.
0: Конечно. Ну, я предлагаю, может быть, обратиться к телефонным звонкам, может быть, кто-то хочет что-то добавить. У нас сегодня впереди очень много тем. Темы, которые вы нам присылаете вот в ваших письмах, посланиях, просите устно передать их нам посредством главного редактора общения.
1: Записки приходят.
0: Да, также в большом количестве. И также выкрики в мегафон из-под окон, тоже мы на них реагируем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Да-да-да. Говорите, вы как-то, по-моему, очень волнуетесь. Да-да, вы точно волнуетесь, может быть, вы перезвоните.
2: Это эхо?
0: Да-да-да.
2: Вот что за человека мы слушаем сейчас?
0: А вот вы, кстати, и не представились. Мы бы очень хотели это знать.
2: Меня зовут Владимир Федорович.
0: Спасибо. Итак, мы с вами только что слушали Владимира Федоровича. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Позвольте, я прочитаю вам стихи.
0: Конечно.
3: Я прочту два стиха. Один подлиннее первый, другой покороче.
0: Давайте.
3: Первый – это автор «Моя дрожайшая половина».
0: Угу.
3: А второй – это буду автор я.
0: Угу.
3: Но сначала первый. У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать и не учить уж ей язык английский. Вот если зубы, скажем, у меня повыпадали, к счастью, очевидцев, то мне, к тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И получив лицо на вокаид, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи. Кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни. Потом, забывший спать, не мыть посуду, под телевизором на тахте лежать, а кошку, дав пинка, согнать оттуда, чтоб зубы и не думала терять.
0: А это все стихотворение, да?
3: Да,
0: извините,
3: это первое
0: тут, все. Простите, тут просто дело в том, что я очень извиняюсь, но прошла в эфир только вот последняя часть его по моей вине. Вы не могли бы прочесть его сначала и с выражением?
3: А, извините. Все?
0: Да, конечно.
3: Да, я могу.
0: Да, только с выражением.
3: У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать и не учить уж ей язык английский. Вот если бы зубы, скажем, у меня выпадали, к счастью, очевидцев, то мне под тоске карман свой не щадя пришлось бы на больницу разориться. И получив лицо на вокаин, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи, кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни.
0: Вот, а что
3: потом,
0: там,
3: забывшись...
0: Извините, что там про кокаин было? Вот?
3: На вокаин. Вам
0: а не могли бы вот с того места еще раз и только медленнее, потому что дело в том, что вы как-то очень быстро говорите и некоторые слова проглатываете.
3: Александр, вот только потому, что попросили вы,
0: да.
3: И так верно.
0: Или давайте лучше с самого начала, только вот поразборчивее все-таки слова.
3: Пожалуйста,
0: да,
3: пожалуйста.
0: Конечно.
3: А, может быть, давайте я супругу приглашу, и мы вместе...
0: Ну, давайте, можете вот и его пригласить, вот он рядом с вами.
3: Ой, хотя она он говорит, что она не пойдет. Все-таки
0: ну, давайте тогда,
3: дому.
0: Да.
3: Так, ну...
0: Ну, прям сначала,
3: я
0: только
3: думаю, ваши там, как бы, люди, которые все это записывают вручную готовы, стенографисты.
0: Да.
3: Так, ну, начали. У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать? И не учить уж ей язык английский. Вот если б зубы, скажем, у меня выпадали, к счастью, очевидцев, то мне бы, тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И получив лицо на вокаин, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи, кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни. Потом, забывшись спать, не мыть посуду, под телевизор на тахте лежать, а кошку, дав пинка, согнать оттуда, чтоб зубы и не думала терять.
0: А вот теперь вполне хорошо.
3: Ага.
0: Да.
3: А вот второй стих есть.
0: Давайте, только тоже вот разборчивый, как
3: да.
0: Сейчас. Прям,
3: ну, второй было. Несколько покороче.
0: Ну, давайте. Да.
3: Широко раздвинула ноги и сама предо мной легла. В глаза посмотрела, вздохнула, еще раз вздохнула и умерла. Овчарка, соседская псина, которую я пристрелил, за то, что меня укусила, мне денег никто не платил.
0: Спасибо. Спасибо. В принципе, вот ты видишь, я очень все-таки поощряю сейчас проявление любого искусства в нашем эфире.
1: Да, жаль, что нам стихи не удалось услышать.
0: Да, вот дело в том, что какие-то заедает отрывочные фразы здесь у нас. Ну, это такая техника. И к тому же снизу у нас тоже еще одна радиостанция, РБЖ. Раньше, это знаешь, мы с ними как-то дружили. Сейчас вот после этого обвинения, что я пополняю им кадры безмерно, у нас вот войны, они, в общем-то, глушат, судя по всему, попросту глушат. Но, с другой стороны, любая стихотворная форма, это что такое стихи, да, это ритм прежде всего. Вот, а что такое ритмическое звукоизвлечение? Это своего рода йога. Вот, кстати, можно ведь не обязательно говорить что-то, можно попросту ритмично дышать. И мы сейчас планируем все-таки сделать такую радиостанцию.
1: Сейчас все, наверное, да, дышат.
0: Да, все дышат. Где будут просто дышать? Ну, мы послушаем еще, наверное, телефонный звонок, если ты не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте, конечно, здравствуйте.
4: Вот буквально 20 минут назад подходил с мегафоном под ваши окна.
0: Ага, ну да, видел.
4: А в меня какой-то человек кинул что-то такое липкое, вот пришел сейчас, отмываясь.
0: Ага.
4: Не отмывается как-то, примите какие-то меры.
0: Хорошо, сейчас.
4: Спасибо.
0: Да. Ну вот, что касается, все-таки нужно же вернуться к рациону питания. Вот скажи, пожалуйста, насколько вот после...
1: Это же, опять же, да, прозападные тенденции. Вся жевательная резинка, которая была здесь накоплена людьми, которые здесь участвовали, она, в общем-то, была выброшена одноразово на шум.
0: Ну, да, да. Вот,
1: Но что... не нами.
0: Ну, безусловно. А
1: людьми, которые специально этим занимаются.
0: Я еще хочу сказать, что до сих пор работают пункты по приему от жевательной резинки. Секонд-хенды мы открываем по продаже вот жевательной резинки, презервативов, также ползунков и вот прочих прибамбасов, куда какают и писают дети. Поэтому нам просто нереально выкидывать эти вещи. Вещи могут приносить прибыль. А тут еще пришло вот на пейджер сообщение такое, я не знаю. А вот расскажите, пожалуйста, о влиянии мамалыги на жизненные процессы человеков. Амалия Викторовна спрашивает. И второй вопрос. Саша, как вы поясните чрезмерный прирост за последние десятилетия популяции североамериканских трудолюбивых грудников с обезьянней ловкостью, целующих своих неполовозрелых бабич? То есть, ну, смысл в том, что они действительно начали плодиться, уже к нам приходят и 13-летние, и даже более юные. Это, конечно, не для эфира, но тем не менее. Но я могу сказать, что по глазам Андрея Орлова я вижу, что он совершенно не одобряет это. И это действительно так. Но теперь все-таки давай вернемся вот к градации тех, кто находится на пути, скажем так, к месту, где извергается и низвергается. И измена, не измена, простите, конечно, изменение их психотипа по мере приближения, отдаления вот, от точки низвержения и извержения. Ведь многие из них, да практически никто, не доходят до самой точки извержения. Почему? Потому что как только он туда дошел, он дважды герой. Вот те же самые, которые вот уже извергаются, резко отторгнут. Им конъюнктура не нужна, потому что они там вроде сидели, а этот еще и пришел.
1: Да, вот. Мы ученые называем это фрустрацией. То есть ежели ты, скажем, бежишь на автобус, и перед тобой двери закрылись, или же ты хочешь что-нибудь такое продвинуть в парламенте, а тебя там отказали.
0: Да.
1: В общем, накапливается это все дело. И наши братья по разуму на североамериканском континенте, они уже приспособились разгружаться. То есть с утра аспирин, вечером...
0: виски.
1: Да, или наоборот. Ну, в общем, наоборот, бывает у нас, поскольку у нас более такой, в общем-то, гибкий ум и вообще душа. А здесь, в общем-то, в условиях голода процветает, в общем-то, рационализм. И вот это вот то, от чего, собственно, как раз происходит вот этот гормональный сдвиг, сдвиг вот этого в сторону ожирения. То есть от голода люди просто пухнут. Пухнут, причем на глазах мы видим эти лица, эти тенденции модные, когда, в общем-то, вот постепенно... Унисекс, когда формировался, это, в общем, тоже желание как бы снивелировать вообще разницу половую, и также антропологическую, то есть чтобы у тебя не существовало там, скажем, проблем в твоей деятельности там, по зарабатыванию на пропитание, оно должно, в общем-то, проходить в более-менее нормальных условиях, чтобы тебе ничто не мешало. Для этого, в общем-то, создавался тип такого унисекса.
0: Ну, а вот их общение между собой, оно же ограничивается, ну, вернее, оно даже универсальное, потому что практически всегда присутствует взаимозамена. То есть, если, например, один партнер ушел, я не имею в виду полового партнера, вот один куда-то укатился, то любой другой, он вроде как и обязан вот, ну, и пообщаться, и принять, и дать, и также низвергнуть. То есть так, как будто бы они всю жизнь прожили вместе. Это же тоже сближает людей, вот определенное телосложение. Так вот, например, человек массивный, как правило, и тянется к людям массивным, да?
1: Да.
0: И наоборот. А у них это вообще ярко выражено вот из-за вот этого глобального голода, вот эта новая, ну, порода, плохо говорить, но, видимо, новая
1: генерация.
0: Формация вот людей, она как-то составляет определенную общность с мощной взаимовыручкой, с полным доверием. И мы не исключаем наш аналитический центр, что в ближайшее время появится, скажем так, и вот партия опухших с голода.
1: Да. Она уже давно появилась.
0: Есть уже, да?
1: Да. И за счет того, что контакты налаживаются, мы постепенно помогаем им. Помогаем, причем иной раз советом, иной раз приятием. Вот странные тенденции наблюдаются, что, например, приехавшие из Голодной Америки сюда, к нам, в неблагополучную Россию, они как-то очень душевно отзываются и тепло. Говорят, здесь дураки живут, нам здесь хорошо. А значит, граждане отсюда, отправляющиеся туда, то есть, так скажем, со злаковых культурному малыжной, они как-то возвращаются очень нехорошо отзываются. Вот народная тенденция, она, в общем-то, все-таки имеет какой-то стержень. То есть, если уходить, я не хочу это как-то превращать в научную полемику, там, приводить факты, зачем? Это, в общем-то, все неубедительно.
0: Конечно.
1: Вот
0: конечно.
1: Достаточно сказать, что граждане, когда уезжают туда и приезжают обратно, они очень недовольны. Когда те сюда приезжают и отсюда уезжают, они очень много могут рассказать. Вот это, наверное, суть вот того, что в Голодной Америке все-таки чего-то не хватает, помимо голода этого всего прочего. Там, наверное, не хватает какого-то четвертого этого зерна.
0: Ну, может быть, мы сможем каким-то образом проследить вот путь к этому четвертому неизвестному, если составим, так сказать, общую картинку посещения вот ими, не обязательно ими, да, вот всеми, кто не мы, вот нас. То есть, к примеру, ведь когда приезжали вот сюда финские наши товарищи, да, румыны также в большом количестве, вот сейчас из Молдовы едут, с Украины, со всего мира.
1: Но у них почти у всех отчество есть.
0: Да, вот. Да, да.
1: А там же нет. Вот, это уже недостаток. Как бы можно постепенно дойти до каких-то X-ов и Y-ков, в общем-то, до хромосом и так далее, обозначать себя по белкам или по аминокислотам. И ты там F12, там C13 и так далее. Ну, то есть вот так вот.
0: Ну да, или можно там приплюсовать группу крови и вес.
1: Да.
0: То есть, например, резус положительный, там группа вторая, 89 кило.
1: Почти что.
0: Да. Вот тут пришло такое сообщение: уважаемые Андрей и Саша, зачем вы меня обидели? Я никакая не извращенка. Просто хотела поддержать беседу. А зеленых великанов не я одна видела, к вашему счастью. Я больше не буду присылать сообщения. Спасибо, Таня. Ты зачем Таню обидел?
1: Я-то не хотел бежать. Про зеленых великанов у нас существует целая научная концепция, и она...

0: Вы просто, Таня, вот в следующий раз приезжайте сюда к 6 утра, тут вот на втором этаже будет глобальная сдача, и вы посмотрите, может быть, найдете как-то единомышленников. Мы также тут будем, где-то это будет проходить до 8 утра, но поскольку народу много, лучше заранее приезжать, где-то к половине 6 утра, то и к 5, и я уверен, что вы получите... Ну, скажем так, если не великое удовольствие, то успокоение, потому что у страха глаза велики. Знаете, такая модная наша таджикская пословица. Вот. Ну, вообще дело в том, что все люди, которые славятся с мелкостью определенных органов, говорят, ну, так, к примеру, люди с маленькими ногами, которые японцы, они говорят такую фразу: большая ступня да раздавит рыбу. Вот, люди, у которых маленькие глазки, говорят: у страха глаза велики. Ну, ты заметил, да, как правило, идут от обратного.
1: Да.
0: Да, вот.
1: Тем более, что вот забор того, что нам дают сейчас, то, что нам давали, у нас доведен до совершенства. То есть мы можем облегчить возможность этого взятия. Да, автоматизм, поэтому никаких хлопот не будет с тем, чтобы взять у вас то, что вы готовы нам дать.
0: Но многие все-таки приходят и боятся, и чувствуют какой-то такой, ну, не то, что комплекс. Мы даже изначально предлагали отдельные кабинки по той причине, что как-то, ну, вот ведь очень стыдно человеку как-то непривычно оказаться в таком месте, где все такие же, как он. Потому что вроде бы на улице он старается выглядеть обычно, а тут вот они все, как говорится, под колпаком у Мюллера. Но, как правило, ко второму посещению уже от отдельных кабинок все отказываются и просто идут в общий зал, где все это происходит открыто. Вот, под конец происходит такое чаепитие с выпечкой и даже танцы. Многие там знакомятся и, в общем-то, даже я знаю, у нас было несколько удачных браков. Люди благодарили. Одни вот из Анапы сейчас, у них девочка уже родилась, двойня. Вот. Так что никакого тут, в общем-то, кошмара нет. После сдачи вы все станете более здоровыми, чем до нее, кстати. Вот. А, ну что, может быть, послушаем еще телефонный звонок?
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
2: Я бы хотел почитать стих.
0: Давайте.
2: Сейчас, минуточку. Упражнения, экскременты, фекалии, они же по-научному кал, который из толстой кишки у нас пускает, кодификация у нас наступает. Кал здоровых людей – это смесь. На третий из остатков принятой пищи, на третий из остатков желудочных соков, на третий из почти что подохших микробов. А изучение фекального состава поможет докторишкам знать болезни ваши, пока вы сидел параши, тщедушно боитесь запора. Во время осмотра вашего кала врачи изучают его. Понемучить микробов и прочую гадость, а вирусов всяких, кусочки питания, чтобы съесть их на ужин, на завтрак. Но последнее делают только как тогда, когда ученым надо понять, да я на себе испытать, есть ли зараза в вашем говне, холера там, спид или вообще поливрит. И калий-анализ можно проделать. Всяких мучений больного. Ему надо только банку посрать, а после швырнуть в холодильник. В больницу потом принесите его, дадите врачихе, получите чек и станете ждать 2 недели. И к этому сроку вам станет понятно про ваше говно, насколько оно охуенно вредно. Анализом также кишки изучают. Мучить микробов, что говно поедают. И если микробов в кишках обнаружат, вас будут хуячить диеты паскудной. Чтоб стал после ней самый клевый анализ. Потом, через дня 3-4, ваш кал из кишечника докторша вынет и в банку, ругаясь, положит паскуда. А если с говном вашим что-то химичит, его собирают большую пробирку, кладут в холодильник на 8 часов, после исследуют мощно, ищут там всяких бактерий. А если испражнения хотят обнаружить простейших, то сразу, как только пошла дефекация, следуют кал врачи и врачихи в своих кабинетах вонючих. Если вам будет исследовать кал, то дня за 2-3 до такой процедуры лекарства вы есть не должны, а то кал вдруг цвет поменяет и станет другим. А если в ваших фекалиях будет еще кровь искать, то вы не должны мясо рыбы съедать. По тем же понятным причинам, напишенных выше немного. Во время осмотра вашего кала определят количество его, а также консистенцию, форму, а также запах, цвет и примеси. Но могут в нем еще искать остатки всякой пищи.
0: Женщина, подождите, вы как-то очень нервничаете. Ну, вообще, да. Спасибо вам. Замечательное стихотворение. Только что вот мы стали как раз свидетелями.

0: Вот проблема капромании, она вот сейчас по мере насыщения актуализируется постепенно. То есть как за проблемы берутся? Сначала проблема питания, потом проблема, в общем-то, решения проблем утилизации этого того, что надо. Правильно?
1: Да.
0: Вот. Ну, последовательность нарушена. Соответственно, кого-то пучит. Рождается некая сентенция философская на эту тему.
1: Ну, я бы хотел сказать, что в данном случае мы все-таки женщине помогли. Потому что вот...
0: Нет, она не избавилась от того, что...
1: Ну, хотя бы частично ей стало легче. Это уже хорошо. Или ты считаешь, что мы продлили только?
0: Я...
1: И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Судя по тем отзывам, которые приходят на наш пейджер, на телефон, и вообще просто приходят, эта тема действительно вас волнует. Мы даже не подозревали, что будет такой объем отзывов. К сожалению, всем мы, конечно, не сможем досконально ответить, как быть, но постараемся. И вот, ты знаешь, больше всего вопросов такого плана, вот стоит ли идти по вот этой проторенной дорожке, которую они вот уже вытоптали. То есть, казалось бы, там тебя и ждут, там все уже в сборе, и вроде бы и примут, даже дадут какие-то, скажем так, подъемные, вполне возможно, ты станешь одним из них, и уже, в общем, далее можешь, так сказать...
0: Ну, если идти по пути регресс, то, конечно, добро пожаловать. Но я хочу сказать, что вот на фоне вот этой экспансии вот моды такой, в общем-то, моды регресса, моды деградации, у нас существует еще куча проблем наших собственных, которые пора бы уж тоже решить. Вот как наш экономический отдел, в общем-то, уже решил и решил уже предоставить эту информацию. Существует актуальная монетарная система, которая находится вне каких-то существующих монетарных систем, то есть там зачеты, какие-то еще там, например, там...
1: Фейс-контрол, кстати,
0: да,
1: вот тоже.
0: Ну, какие-то, это... Да. Вот. И эта актуальная монетарная система российская наша, она представлена тоже своего рода валютой. Не всякий, кстати, может ее распознать. Вот, скажем, иной раз листки, просто так подаваемые на улице, могут быть тоже монетарным некоторым воплощением. Или же, там, скажем, информационный блок какой-то, который подается вам там по масс-медиа, там, скажем, если вы в компьютере заграбили какой-нибудь экран, он тоже может быть разменной монетой.
1: И даже, например, запах изо рта собеседника случайного на улице, то есть даже до этого уже доходит.
0: Ну, это шутка. А эквиваленты, причем какие?
1: Извини,
0: вот, например, до 86-го года существовал актуальный монетарный эквивалент, например, один Борис равнялся там четырем Геннадиям. В дальнейшем Борис с Геннадием приблизительно в пропорции 1:1:8. Сейчас 1 В Путин и 1 8 Геннадий, 1:8 же КВ Путин.
1: Да, да.
0: Помимо этого существует внешняя монетарная система, которая совершенно не вписывается в наши рамки. Например, один Билл равен 9 Франсуа. Франсуа один намного больше, чем один Борис. И сейчас, в нынешних в актуальных условиях, один Франсуа, можно сказать, что это почти 12 Путин.
1: Да, да, да.
0: Вот. Ну, 12 Путин — это почти 100 кобзоноидов. А 100 кобзоноидов – это миллион нана. А миллион нана – это почти 10 полковников КГБ. И один полковник КГБ – это 12 задов. Один зад – это фактически твой эквивалент.
1: Представляешь себе? А полтора — это где-то такой эквивалент мелкого бизнесмена.
0: Нет, полтора — это девичий зад.
1: Извини. Ну, просто... в принципе, они все в этой области находятся.
0: Просто зад или зад пенсионера — это половина вообще. Он вообще не учитывается. То есть можно сказать, что твоя задница, которую ты сегодня принес, это одна единица вот этого актуального монетарной системы. То есть один эквивалент, который равняется миллиону нана. А миллион нана, если его умножить там на 12, получается один кобзон. Один кобзон — это почти что один Франсуа.
1: Может быть, из-за этого и происходит такое стремление вот задница как-то к объединению, чтобы создать такой естественный противовес, скажем, одному кобзоноиду или вот одному майору.
0: Нет, ну, зато он всегда со стулом подается.
1: Ну, понятно, так...
0: Ну, а кобзон не может существовать без наны. Потому что нана — это всегда, в общем-то, поддержка кобзона. То есть монетарная система очень жесткое дерево существует. Борис, Геннадий, Путин, нана, Франсуа, Билл и так далее. То есть... вплоть до зада.
1: А вот если там какие-нибудь такие ответвления, скажем так, порочные, такие бородавки дерева, то есть вот как быть с ними? Потому что к нам многие приходят, говорят, я, дескать, бородавка.
0: И, ну, существует.
1: И какой-то себе эквивалент человек присваивает. Что вот мне не нравится в этом, что человек присваивает себе эквивалент сам. То есть знаешь, как очень многие там присваивают себе имя, там я там великий МС, там, а я там модный диджей.
0: Они вот присваивают. ICQ еще.
1: Да, вот.
0: Нет, существует. Существует еще такое, в общем-то, фига одна, инжир, то есть инжир, персик и я, ну, например, пофигизм, то есть одна фига, один инжир, он совсем ничему не равен. А, например, с твоей задницей можно приобрести, например, два хлеба, одну колбасу и один фаллический продукт на выбор. То есть можешь взять водочную бутылку или бутылку из-под пепси-колы на твой выбор. Альтернатива всегда есть.
1: А вот как зависит тут вот возрастной определенный ценз? Ведь по ходу жизни он все-таки в себя вбирает, что-то у него на выходе меняется, он каким-то образом фильтрует окружающую среду. В какую сторону вот происходит динамика изменений его вот этого вот, ну, его эталонности, что ли, его уникальности вот в этой стройной системе исчислений, да?
0: Ну, например, как я уже сказал, один Борис...
1: Да.
0: В 86-м году был равен 4 Геннадиям. В дальнейшем один Борис стал равняться 1,8 Геннадия. Но в свою очередь ВБ Путин. Один тоже.
1: Один, да. Ну, давай послушаем мнение наших радиослушателей по всему выше изложенному.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Андрей Орлов, наш замечательный политолог. Это Хадис говорит.
1: Да, добрый день. Да.
3: Здравствуйте. Я со всем вами высказанным согласен, на самом деле. Очень рад, что наконец решились вы на такой поступок, то есть объявить об этом в прямом эфире. Вот. Но я бы хотел зачесть небольшое произведение Даниила Ивановича Хармса.
1: Ну, давайте все-таки, может быть, не будем сейчас заниматься вот такими... У нас программа сегодня серьезная, уважаемый Хармс.
3: А, то есть вы решили, что на сегодня хватит?
1: Ну, конечно, да. Вот если все-таки хотите, вы можете, например, спеть или прочитать свой стишок, да, или...
3: Дело в том, что я сейчас в данный момент времени слишком слабоумен, чтобы выдумывать что-то свое.
1: Так, ну, да, давайте, вы, может, наберете силенок и перезвоните.
0: Повторяться.
1: Да, спасибо. А следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемые. Я удивляюсь, как вы могли забыть, что один зад равен 5 широк или 10 не в пень колоду.
0: Да.
4: Согласны, да?
0: Да.
1: А я вот не согласен.
4: Да, ну,
1: а я просто не понял, о чем речь. Не могли бы вы повторить еще раз?
4: Не удивляюсь. удивляюсь, как вы могли забыть, что один завтра они 5 ширек или 10 нефтяник колоду.
1: А, да, да. Да, да, я понял тут, да.
4: Это мне...
1: Да-да-да-да, это даже об этом можно и не говорить.
4: Можно прочитать?
1: Ну...
4: Нет, ну ладно, не буду.
1: Да ладно, не надо. Просто мы сейчас тут все в себе, спасибо. И все-таки вот волнует такая тема, каким образом вот ему определиться. Ну вот представь себе, что он так достаточно разумен в плане каких-то выводов, да, уже взрослый, то есть его воспринимают как, так скажем, равноправного соперника во всех этих делах. Вот, но он, скажем так, не искушен, еще и не сведущ. То есть, предположим, вылез только что, вот, но уже вылез взрослый. И вот ты бы, если бы оказался рядом, у тебя вдруг пробило на добро, взял бы его за руку, и в какую бы ты его сторону повел все-таки? Вот по какой из этих троп нами перечисленных?
0: Ведь главное не пытаться обратно его, да, потому что можно попасть вообще не в то место, как произошло с тем парнем. Вот помнишь? Вот, взялись вроде бы опять его... Захотели, ну, как бы повременить. Не время еще настало. То есть он лезет, мы его обратно. И не в то место. В общем, надо в этом случае быть более решительным, более рассудительным. То есть брать то, что пришло, и не пытаться назад это все запихнуть.
1: А вот ведь
0: или
1: такой,
0: попросту говоря, взад.
1: Да, вот такой ведь есть риск, что вот не одни же мы там ходим, да, и не одним нам попадаются вот такие там и сям, в общем-то, стоящие и, скажем так, ну, нельзя сказать, ну да, в общем, в какой-то смысле такие эмоциональные беспризорники. И ведь кто-то может воспользоваться вот этим организмом для своих личных целей, то есть использовать как буфер для вот проталкивания куда-то вот, скажем, в определенную из этих областей. То есть люди-то есть бессовестные многие, да?
0: Ну, как вот ты относишься к тому, что нагнетается больше страх, больше какого-то серьезного дают вот в области журналистики и масс-медиа? То есть вот, понимаешь, лезет и тебе говорит, что, ты понимаешь, завтра тебе плохо будет.
1: Да.
0: Как ты к этому относишься?
1: Ну, то есть, ну, ты имеешь вот в виду мой рецепт?
0: Да, даже не то, ты делаешь, просто вообще то, что происходит, это, говорят, очень плохо.
1: Ну, понятно, да.
0: Да.
1: Ну, я и сам всем так говорю.
0: Да.
1: Потому что, в принципе, так, то есть у них же сейчас новая игра, нельзя говорить, что вот, дескать, хорошо. Угу. Если ты скажешь хорошо, значит, ты вроде как уже, ну, как белая ворона, что ли, ты уже не прав. Вот. И, то есть, правило так устроено, что приходится играть в общую игру, иначе затопчут. Ну, ты посмотри на их лица, вот тут они сегодня стояли, вот приходили. Если ты им скажешь, это хорошо, да, что-либо хорошо, ты им же нанесешь, вот, потому что они ждут только, что ты им скажешь, что это плохо. Когда ты им говоришь, это хорошо, они, во-первых, тебя будут считать просто за не человека, за какого-то, не, ну, в общем, да.
0: Ну, в общем, ожидают подвоха.
1: Конечно, сразу ожидают. Это то же самое, что, например, как мы пробовали продавать вот автомобили в полцены, вот, нежели они стоят на рынке, никто не брал, все шли, ну, ты помнишь, да, вот это? Хотя да. Вот это проверка, то есть что дешево, то плохо, что хорошо, то еще хуже, вот. Поэтому вот это как бы формулировка, что, дескать, вот это плохо, да, а это ужасно, как говоришь, это ужасно. Вот в это, на этой фразе они наиболее заинтересованно приходят. Вот мы даже повсюду раскидывали вот куски такие, ставили плакатик, что, дескать, это здесь.
0: А как ты считаешь, вот некоторые этнические меньшинства, они, да, в общем-то, имеют свойство в крови торговать, и если они попадают в изолированные условия, какая компенсация будет психологической или же фактической вот этой деятельности? Вот он один оказался, угу, с пальмой там на бикрень,
1: да, да,
0: вот, как в мультфильме, и вот ему нужно, ну, деть свою сущность куда-то. Чем он займется? Давай викторину учиним.
1: Ну, а мы дадим какие-то хотя бы наводящие, или просто дай выслушаем мнение наших радиослушателей, что он будет делать.
0: Ну да.
1: Ну давай послушаем. Итак, мы хотим узнать от вас, что, по вашему мнению, вот он будет делать, оказавшись вот, да, один на один С древом, да.
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
5: Я думаю, если это дерево окажется банановым...
1: Нет, нет. Было сказано, что это будет, скорее всего, вот... Неплодоносящее, да, дерево.
5: А, то есть что-то типа дуба?
1: Ну да, или ольхи там. Да.
0: Это окаменелость.
5: Ну, да, я думаю, займется вытачиванием деревянных поделок.
0: Так,
1: в дальнейшем... Ну, это же уже, извините, из области, скажем так, ремесленничества, а он изначально был сделан для торговли, понимаете? То есть уже какое-то, на мой взгляд, противоречие, я могу ошибаться, конечно.
5: Ну, возможно, возможно.
1: Ну, то есть все равно ваша версия принята, спасибо, спасибо.
5: Всего доброго.
1: Следующий сразу же звонок, доброй ночи, вы в прямом...
6: Алло, доброй ночи.
1: Да, а ваше каково мнение?
6: Это Михей Зеленоградский.
1: Да.
6: Мое мнение следующее, что он из этого дерева, скорее всего, начнет вытачивать какие-нибудь корабли, пироги, лодки, для того, чтобы посредством водного пространства наладить контрабандную торговлю чем-нибудь еще третьим с сопредельными странами. То есть используют это как...
1: Ну, вы поймите, что, опять же, вот вы ударились такой в область ремесленности.
0: Тенденция понятна.
1: Но я как-то со своей стороны все-таки сомневаюсь, что вот именно этим он займется.
0: Нет, он только этим и займется. Вот понимание этого человека.
1: Да.
6: Алло, вопросик можно задать?
1: Ну, давайте, конечно.
6: Значит, вопрос заключается в следующем. Мы вот как-то рассматриваем, тут говорим очень много про голод в Америке.
1: Да.
6: А ведь это именно с евразийских позиций там голод. А если смотреть с позиции атлантизма, то там все тип-топ. И надо рассмотреть следующую позицию. В связи с тем, что с точки зрения атлантизма у них переизбыток питания, они вот во всякие третьи страны, в том числе и в страны евразийского континента, посылают всевозможные продукты питания там в виде гуманитарной помощи или экспортируют их. А это, в свою очередь, так как по евразийским понятиям у них там голод, будет означать то, что экспорт их продуктов или добровольное получение их гуманитарной помощи может грозить голодом для России и для стран, подобных их ей, то есть для стран евразийского сообщества. Вот надо как-то предупредить, развить эту тему.
0: Я согласен.
1: Понятно, я тоже. Спасибо. Вы победитель, можете, в общем-то, куда-нибудь приехать,
0: получить
1: что-нибудь
0: приз.
1: Взять, да. Вот, сказать, дескать, я тут выиграл. Кстати, могу сказать, что сейчас между нами, средствами массовой информации, существует негласный договор, что...
0: Ботва.
1: Да, любой выигравший на какой-нибудь радиостанции, что попало, может прийти куда попало, что, в общем-то, тоже является радиостанцией, и там потребует свое кровное. Ну, слушай, а скажи теперь насчет возрастаний. Вот сейчас уже происходит это потихонечку, начинает уже и запах, и даже вот эти вновь такие вот заморозки, которые только-только ударили, они все-таки уже не могут скорректировать психику, отвлечь ее от ростков, которые вот-вот полезут как ни попадя, а там ведь что, аллергия, пух и так далее. Вроде бы для многих праздник, а для многих и трагедия. Вот как там мы будем делить это общество, расколовшееся на две? Одних трагедии в связи, значит, с ростками, у других, в общем-то, радость. Животная радость, вполне понятно, все там молоко брыжет и прочие соки. А те вот в унынии будут находиться. Мы предлагали как-то собирать их вместе и сделать так, чтобы двое на трое. Вот такая пропорция. И какой-то кружок по интересам, например, в общем-то, как правило, это лепка или попросту изготовление свечей, в том числе вагинальных. Но получилось так, что вот в министерстве не подписали, ссылаясь на то, что проект очень дорог, но это обычно, ты знаешь. Вот. А может быть, есть, на твой взгляд, какой-то альтернативный метод примирения, такой вот остановки, вот, скажем так, поствесенней гражданской войны?
0: Да. Вообще, кстати, надо сказать, диалектические вот эти моменты, они всегда побуждают к принятию альтернативных решений. И я полагаю, что наиболее естественный и миролюбивый будет. Это вообще не обращает на это внимания. Ведь заметили, что сложности возникают, когда актуализируют проблему. То есть, когда, ну, с одной стороны начинает выступать, с другой и так далее. Страсть накаляется. А когда это происходит все естественно, то не, ну, бывает все гладко и тихо проходит.
1: Ну, я думаю, что, вот как показывает статистика, ведь неспроста же, вот начали опять вот обсуждать это везде и так далее. То есть, видимо, по статистике есть определенная опасность от возрываний каких-то и всполохов, и всколыхов. То есть, может быть, уже не то время, когда стоит не замечать. Понятно, что не замечать — это лучшее лекарство. Это то же самое, что, например, антисемитизм был до конца изобретен, в общем-то, и полностью разработан сионистами, да?
0: Да.
1: Все это знают, всем известно. Также здесь, ну, сейчас уже не состыкуются, потому что одно дело, когда вот они идут от точки до точки, их, например, двое, да, вдруг появляется третий. Этот третий немножечко ушел в сторону, дал расперды, там еще двое. Информация искажается. В результате образуются так называемые худые ветви, образуется новое сообщество, целью которой является искажение вот этой информации, исходящей от первоисточника, вот туда к приемнику, да. Вот. Вполне возможно,
0: да,
1: что
0: вот
1: надо...
0: Да, ты, кстати, заметь, что по разные стороны... Земли существуют разные отношения, в общем, к этим, в общем-то, как бы сказать, ну, к количественным формам существования. Вот, например, Бонни и Клайд, или же у нас троица. То есть у нас три человека примиряются, а у них, например, два только могут. То есть вот троица в их понимании — это уже не совершенно не вписывающее в их понятие. Поэтому, ну и вообще, может быть, у них там... заметил, кстати... Звезды Голливуда, они большей частью левши.
1: Да, да, да, да.
0: Это, в общем-то, такая вещь, которая бросается в глаза. И будь то сознательно или бессознательно, но, в общем, люди с разным развитием полушарий мозга, там, левого и правого. Очевидно. Вот. Поэтому как нам можно, в общем-то, сберечь то, что у нас на троих, и то, что у нас у них на двоих. Вот, собственно, стоит ли нам объединять это все? И каким образом?
1: Ты знаешь, тут есть еще одно. Есть такой... эффект подражания звездам. То есть вполне возможно, что многие из них являются на самом деле правшами. Но это как бы является дурным тоном. Как же так? Вот он такой изысканный, там голубая кровь, улыбка такая белая, голливудская, и вдруг на тебе правша. Все равно, что пришел, в общем-то, в ботинки фабрики Скороход, да? Вот. И мы проводили исследования, кидали им что-то, и вот в этот момент кидали резкое, горячее, ну, например, там бифстроганов, то есть какие-то предметы мелкие, явно опасные. Реакция у многих была все-таки зашититься правой рукой. То есть, исходя из этого, они пересиливают себя, и чтобы как-то удержаться вот в данном обществе. Поэтому я могу смело считать их агентами.
0: А мы выдавали туалетную бумагу, да, и да, снимали отпечатки, какими руками пользуются люди.
1: Подбирали.
0: И это потом... наиболее эффективно. Надо сказать, что с нашей стороны, вот на всех известных кинофестивалях, конечно, существовала определенная тенденция. С их же стороны существовала диаметрально противоположная. Так это значит, что, в общем, можно сказать, что это сознательное употребление каких-то специальных фармпрепаратов, или же настолько, в общем-то, запечатленное в мозгу с детства вот это стремление стать кинозвездой.
1: Ну, скорее всего. И ты знаешь, мы же, ты помнишь, делали момент, когда так называемая школа кавалеристов, когда брали девочек вполне нормальных, и, в общем-то, уже к их коллегам, которые... Вот девочки ни разу и не ездили. Мы их и не сажали на коней, и ничего такого не было. Практически через 2 месяца после вот этих лагерной подготовки они уже ходили, что вот поединщик. То есть практически ноги были колесом. Не потому, что было какое-то искривление костей, а потому, что они подражали старшим. Это не было даже насилием с их стороны. Ну, почему? Вот помнишь, была такая мода одно время в России, когда многие молодые люди ходили, одев 2 свитера, заправленные в штаны, и вот так бычились, то есть делали руки, кого-то им мешают битки, хотя сам он был худенький.
0: Да, это ну не ты было... два говоришь, это как бы унижаешь наше российское достоинство как-то.
1: Нет.
0: Как почему? Мой оппонент.
1: Нет, наоборот, я пытаюсь показать, что это не является уродством.
0: На самом деле по 6 свитеров носили.
1: Ну, некоторые по 6, на его девочки особенно.
0: Да.
1: Вот. А, но это же является просто неосознанным подражанием чему-то мужественному. То есть, как если, например, мудрый взгляд героя, который вот-вот, знаешь, прыг на амбразуру, да, вот этот мудрый взгляд у многих детей долгое время культивировался. И когда эти дети в дальнейшем смотрели, например, на таможне, на новых русских, провозящих не, скажем так, задекларированные баксы, то тебе просто кололись, что твой орех сразу. Разве это плохо? Это все-таки служба родине.
0: Да, но зато это не силиконовые сиськи.
1: Конечно, конечно. Кстати, помнишь вот историю замечательную с Анжеликой Цигель, которая сама себе сделала операцию по вживлению имплантантов силиконовых. Это был уникальный случай. Конечно, у нее это получилось смешно. И ей рекомендовали уже в дальнейшем не удалять, не исправлять вот эту ошибку, а как-то показывать людям. Это было, в общем-то, основным ее, даже так скажем, средством заработка. Удачно ей повезло. У тебя есть что-то еще добавить по этой теме? Или мы послушаем телефонный звонок? Может быть, кто-то хочет у нас что-то
0: узнать? 2 звонка.
1: 2, хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Ой, ну добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
7: Да. Ну вот хотела добавить, конечно, насчет кукурузы,
1: да.
7: Что существует такой очень полезный продукт, как кукурузные рыльца. Да, и это очень полезно для печени бывает. Также вот для детей употребляют очень часто. Вот. Ну, естественно, еще насчет употребления фаллических продуктов, может быть, вот можно не водку и пепси-колу, а кукурузу предлагать тоже в этом отношении. Угу. Вы как считаете?
0: Согласна.
1: Да, мы согласны.
0: Кстати, на эту тему речь была, в общем.
1: Да, да.
7: Да, ну вот как раз я к этому и добавляю.
1: Угу.
7: Угу. Ну, вот, спокойной ночи вам.
1: Спасибо, спспасибо. Еще ты хотел 2 звонка, да, все-таки? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
8: Алло.
1: Да-да-да.
8: Добрый вечер, это радиостанция «Эхо Москвы».
1: Безусловно, безусловно.
8: Ответьте, пожалуйста, будьте добры, вас вызывает междугороднее.
1: Хорошо, конечно.
8: Спасибо вам большое.
1: Да не за что, да забудьте, конечно.
8: Сейчас будем говорить.
1: Да, давайте, конечно.
9: Да, алло, добрый день.
1: Добрый день, да. Здравствуйте.
9: Вы знаете, вас беспокоит из города Серпухова.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
9: Максим, профессиональный переводчик. 8 лет работал в ООН.
1: Где работали? Извините.
9: Организация Объединенных Наций.
1: Понятно, да.
9: Меня интересует Монмаранс. Что это такое?
0: Это французская провинция.
1: Да, это французская
9: провинция. Нет, подождите, без шуток.
1: Это собачка из романа «Джером Каджером».
9: Совершенно верно, я так и думал.
1: Вот, да, да, именно отсюда я пошел.
9: Джером Каджером,
1: да? Да, да, да, да, именно так.
9: Вы знаете, по-моему, комментарий излишний.
1: Спасибо, спасибо.
9: Спасибо вам большое.
1: Вот замечательные такие звонки, полные радостных эмоций. Ну что же, наш долг дарить людям счастье, радость и какой-то определенный покой. Я напоминаю, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. И мы, в общем-то, беседуем на тему кукуризации и такого глумления, что ли, на продуктом. Вот как, например, шпинат. Ведь изначально люди, которые только-только начинали, если бы они увидели вот это производное того, чем они питались, того святого блюда, да, скорее, возможно, они бы А может быть, убили бы данного повара?
0: Да, вот ты знаешь, вот. Кстати, историческая справка такая. Вот наша лаборатория подвела такой итог, что заблуждение вот это существующее, что человек шел по как бы по вектору развития, он на самом деле обратно имеет значение. То есть он регрессирует. Ведь состояние ума, состояние души, состояние, в общем, человека определяется не тем, что он ест или как он ест, потому что нам пытались внушить, что мы там мамонтов забивали, ну, чушь всякую, да, что, да. Что ты обезьяной был, вот, собственно, или еще что-нибудь такое. Ну, в конце концов, не... Дело сводится к тому, что ты как бы... со временем развиваешься и каждый день употребляешь продукты или же вообще там развиваешься и развиваешься таким образом, что тебе с каждым днем все лучше и лучше и лучше. На самом деле происходит совершенно наоборот. То есть с каждым днем тебе все хуже, тяжелее, тебе приходится с помощью там ядерной физики, химии и прочих вещей, наркотиков, там, находить какие-то возможности, чтобы вызвать то давнишнее состояние, которое в тебе присутствовало, в том диком состоянии, когда ты обезьяной ел банан или кем-то еще, и вот отождествить себя с тем состоянием. Но ты его не можешь достичь.
1: А, знаешь почему? Потому что прервана вот эта связь, то есть кем-то, кстати, искусственным, но не хирургическим путем, я надеюсь, хотя мы же не знаем, что с нами делают вот те, кто нас вынимает в момент родов, потому что мама, в общем-то, в отключке. Стоят, да. Чужие люди, да, вполне возможно.

0: как же вот быть, скажем так, с неопределившимися, которые вот мечутся оттуда, сюда, оттуда, туда. Ну ладно, они просто метались, да, а то они ведь, знаешь, придут туда, там что-то наслушаются, или как это вот у ученых принято говорить, наблатыкаются. Потом с этой информацией переходят в группу с кардинально противоположными устоями, с кардинально противоположным мышлением, намусорят там вот отрывками из того, что наслушались до того, внесут смуту и бегут куда-то в третий момент. То есть сами они организоваться не могут в какую-то определенную коалицию по причине просто вот, ну, может быть, какого-то недоверия друг к другу даже, либо к такому, к, ну, немножечко к такому, ну, издевательскому, что ли, отношению ко всем, кто не они. То есть такой своего рода индивидуализм. Вот. Но индивидуализм, однако, который не может жить и существовать без какого-то коллектива на уровне, на фоне которого вот этот индивидуум выпирает, что вот твоя кукуруза.
1: Ну, я полагаю, что вообще наличие таких тенденций, вот проявление индивидуализма или невозможность существовать независимо от общества, это, в общем-то, есть, конечно, чисто общественная тенденция, то есть желание примкнуть к чему-нибудь или отомкнуть. Одним словом, человек, который не занят этими проблемами, он никогда не будет работать в масс-медиа, или он же не будет там как полагаться на общественное мнение. Он будет просто делать свое дело. Он будет там строгать, копать или еще что-то такое производить. Одним словом, предметным чем-то заниматься. А гуманитарная деятельность предусматривает под собой обман. Вот. Опять же, он приехал туда на остров. Он с пальмой с этой сотрудничает в надежде на то, что... Хотя, если ему обрисовать перспективу, что он никогда не увидит ничего такого, с чем он может торговать, вот чем он займется?
0: Но, тем не менее, хорошо, вот такой его, скажем так, труд, да, рано или поздно его может смутить или, как говорится, сбить с панталыку. Смешное, кстати, слово, мало кто знает вот историю этого, кто такой был, в общем-то, панталыка, да, но сейчас речь не об этом. Попросту прийти и попутать человека и сказать ему, например, ты достоин большего, нежели всю жизнь копаться вот в данной яме или стоять у этой пальмы. Ведь такие люди, они легко внушаемы. Вот, а к тому же у них на глазах происходит шикарная жизнь.
1: Нет, это не внушаемость называется. Они исключительно последователи конъюнктуры. То есть, если ты приблизительно перспектива будет связана с их образом мышления. То есть, если, например, будет продаваться или покупаться, то они, конечно, прислушаются к себе. В ином случае они будут, конечно, говорить совершенно посторонние вещи. Вот что ты.
0: Нет, ну, я, кстати, как раз особо и не говорю так ничего, да.
1: Вот именно.
0: Ну что, может быть, опять обратимся к звонкам? Или вот ты все-таки хотел рассказать вот об этой теории несовместимости двух перетертостей?
1: Ну, об этом позже.
0: Позже, да. Но это будет такой сюрприз. Очень многие, кстати, спрашивали нас об этом. И сегодня вы получите ответ. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Я прошу прощения.
0: Ничего, ничего.
2: Я понимаю, что такое беспредельно. Да. Но я не могу понять никак, почему пол задницы равняется кобзону, и почему целая задница не равняется еще кому-то.
0: Угу. Сейчас спросим Андрея.
2: Впечатление, что вы не в своем уме.
0: Угу. А ничего, нормально. Спасибо, спасибо. Не волнуйтесь за нас. То, что вы что-то не понимаете, это прежде всего я обуславливаю, ну, достаточно поздним все-таки временем и отсутствием определенной, скажем так, подготовки. Андрей, объясни, пожалуйста, вот, что касаемо еще раз поподробнее вот про вот эту систему ценности в определенной ситуации. Да.
1: Ну, в рамках нашей лаборатории, да, проводилась, да, альтернативная монетарная система. То есть не всегда деньги являются эквивалентом денежным. Поэтому некоторые эквиваленты, которые, в общем-то, запечатлены в сознании массовом сознании, они, в общем-то, являются неким стандартом. То есть вы можете сказать там Кобзон вот сейчас, а да, раньше могли сказать там Хиль, то есть когда это было модно, или же там Алла там, или еще что-нибудь такое. Вот. Ну, одним словом, вы эквиваленты просто немножко нарушили. Одна задница, это, конечно, это 1000 нана, а 1000 нана, если умножить на 10, это 1 кобзон. То есть это совершенно вы неправильную параллель провели, оскорбительную. То есть, ну уж не говоря там о том, что 1 Геннадий, это совершенно невероятная сумма. Это фактически 1/8 нашего национального...
0: Ну, вообще, багажа, что ли, человеческого, скажем так, да, человеческого, человеческих закормов.
1: Да.
0: Вот. А если, например, вдруг появляется вот еще и Иннокентий, то здесь вообще спорная ситуация, потому что это практически такая золотая статуэтка.
1: Нет, ты вводишь в сторону, это совершенно никакого к этой альтернативной монетарной системе не имеет отношения.
0: А именно поэтому он и будет этим ценен.
1: Ну,
0: вот да. Я только с этой точки. Но я думаю, наша радиослушательница поняла, конечно, и уже не будет столь критично относиться к себе. У вас совершенно все нормально с умом, поверьте. Просто действительно, вы несколько не подготовлены, конечно же, к восприятию такой серьезной информации. Вот, значит, ты считаешь, что вот корректировать их на пути куда бы то ни было не стоит. Пусть, значит, интуиция их ведет. Но генетически ведь эта коррекция так или иначе существует. То есть, если раньше он прыг, да, на лево, потому что слева нет озера, вот, а только там бугор, да, и все, это запало в память тысячам поколений, а потом он через там, через 5 поколений он родился, где кругом вода, ему, значит, нужно вверх, а он прыг также туда, где якобы воды нет, и все, и погибает.
1: Да.
0: Ну, это же называется генетическая коррекция пути, то есть она уже существует, может быть, как-то нужно все-таки создавать такие геноатласы, которые, в общем-то, давать родителям и всем давать. Вот.
1: Многим, нет, но да. Признак чистоты социального эксперимента заключается в том, что мы всегда работали с одними и теми же людьми. Они уже сейчас, в общем-то, потеряли рассудок, но по-прежнему они находятся на автономном вскармливании и под воздействием некоторых нейролептиков и физрастворов они способны давать нам кое-какие полезные результаты. Они, в общем-то, тянутся к нам руками и ногами. Вот вы видите.
0: Да, и вот, кстати,
1: на этих фотографиях очень хорошо заметно, что они продолжают голосовать.
0: При этом, заметьте, у некоторых голосование проводится в какой-то такой форме, что ли, уже, ну, издевательской, что ли. То есть мы, дескать, не просто отдаем там свой голос. Да, вот, например, вот этот вот явно так пьющий мужчина, а, дескать, я участвую в ваших играх только потому, что я как-то вот умнее вас. Я, да, дескать, ну вот есть эта тенденция, ты согласен, да?
1: Ну.
0: Ну вот, то есть, а хорошо ли это?
1: Это хорошо, потому что, видишь, сколько пластмассовых кружочков к этому времени уже наштамповано, и на каждом, в общем-то, существует своя определенная генетическая матрица. Она программирует наше сознание вот в ракурс того, что надо выступать именно вот так, как надо.
0: Угу.
1: Вот. Поэтому некоторые вещи, которые не охвачены пока что этими матрицами, они, в общем-то, являются чистым раствором, а все остальное является пока что мутным. Мутным.
0: Ну вот, ведь согласись, что, так сказать, тем, кто уже прорвался, ну, не то, что прорвался, а кто перешел в стадию вот чистого раствора, ему нет вроде особо смысла как-то, чтобы в эту чистую струю поступали хотя бы микропротоки мутных.
1: Нет.
0: То есть, ну, происходит ведь, как это назвать, не побоюсь этого слова, такое коррумпирование определенное, коррумпирование чистой зоны. То есть, те, может быть, уже исправились, они, может, уже и потеряли и покров волосяной, и вот они готовы вступить. А эти, естественно, хотят расширить свою среду обитания, они, им просто невыгодны вот эти новые члены. То есть это мы тут сталкиваемся с такой проблемой в политике. Это, пожалуйста, присоединение Восточной Германии к Западной, разруха Великой Стены Китайской. Казалось бы, всем выгодно. А вот находятся, вполне возможно, кстати, тоже помутневшие верхушка вот из чистых, которые вот делают такую, это да...
1: Да.
0: Каковы методы борьбы или какие должны быть...
1: Дело в том, что дело науки совершенно не связано вот с этими вещами, которые развиваются в масс-медиа. То есть научный эксперимент, частота его связана с частотой ученого. Вот. А как правило, все ученые стерильны. Всем известно, да, что да. После определенной защиты там, кандидатских там, и так далее, ну, происходит некоторый момент стерилизации. И я, в общем-то, согласен с этим. Потому что невозможно дальше жить, если тебе там коркой хлеба там, или же бутылкой водки будут угрожать. Поэтому частота эксперимента заключается в том, чтобы человек был абсолютно стерилен. Неформально, как сейчас, можно пойти в переходе, там, в общем-то, обеспечить себя каким-то, в общем, полиграфическим материалом, а именно вот по сущности, по своим... Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
0: Да, ну, да. По половым, конечно, признакам тоже.
1: Да.
0: Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, потому что пришла фура, и ты не поможешь там с разгрузкой чуть-чуть. Хоть просто постоять даже. Не нужно ты поднимать ничего. Пойдем?
1: Как всегда.
0: Ага.

0: Но самое страшное во всем этом то, что люди вот на пути вот в это новое сообщество делают заложниками более слабых существ, то есть домашних животных, престарелых, с которых спрос вроде бы невелик, а смотрят на них уже вот в новом месте, как на полноценных членов вот приехавшей семьи. К примеру, а это собака Дональдов. То есть если Дональды там прославились, ну, скажем, педофилией или еще чем-то, то вот ничем невинное животное волей-поневоле чувствует на себе вот это прискорбное отношение. Как быть с этой ответственностью? Ведь не докажешь же этим, что вновь прибывшие безответственны. Правильно?
1: Да. Надо за основу брать, что вот, например, существовали в свое время конные разбойники. Они сейчас представлены в виде, так скажем, разбойников на автомобилях. Вот. Существовали там еще другие виды одиозных личностей. Опять же, в формате современного восприятия этого мира. Но я хочу сказать, что последним достижением нашего лаборатории исследования макроантропологии является проекция нашего общества на организм человека. То есть, попросту говоря, любое государство, в частности Россия, например, может проецироваться на проекцию, так скажем, человека.
0: Ну, да, безусловно.
1: Да.
0: И наиболее правильным будет то вот экономическое обустройство общества определенного правильнее, чем как-то люди, управляющие этим экономическим, политическим, географическим сообществом, будут проводить параллели между именно строением организма человека и строением...
1: Ну, если говорить об экономическом устройстве, то я хочу сказать, что это совершенно придуманная вещь, потому что насколько вы можете задумываться о ресурсах своего организма, когда вы делаете то или иное действие. То есть вот когда ваш организм там предпринимает какое-то действие, независимо от вашего социального статуса, то есть, скажем так, вашему организму по медицинским классификациям положено столько-то калорий. Но вы можете, например, неделю стоять, бдить, что-то делать, невзирая на эти классификации. Как это рассматривать? И вообще, что, собственно, есть экономика? Экономика – это вещь, приблизительно адекватная в макроантропологии тому, что вы себе придумываете, что вам нужно, например, там принять какой-то гормон, вступить в какой-то там шейпинг-клуб или еще что-нибудь. Ну, короче, свернуть себе мозги на бок в кукурузном смысле.
0: Да.
1: Поэтому надо разделять, в чем смысл, то есть необходимо ли вам это по сути по своей, или же необходимо по жизни. То есть необходимость сущностная, как правило, определяется не рекламой, а тем, что организм требует. Все остальное является придуманным и как таковое там тенденция моды там или еще чем-то таким, что не может являться, в общем-то, актуальной потребностью вашего организма.
0: Ну вот ты сказал, что, так скажем, не влияет там реклама и так далее, но с другой стороны тут же есть такой момент, что как же так, вот у него есть, у меня нет. То есть ведь, есть же целая плеяда людей, которые вот именно идут на поводу у того, что им, попросту говоря, втюхивают. Вот если мы, так сказать, проведем аналогию с государствами, то как вот, что это будет за государство, если человек, с чем мы, с которым мы это государство сравним, падок на покупку всего, что ему предлагают, то есть потенциальный, в общем-то, вот, покупатель любого товара.
1: Ну, это не государство, это вообще деградант какой-то. Мы говорим о государствах, которые, вернее, о каких-то действительно государствах, которые уже существуют. Мы не говорим там о каких-то вещах, которые проецируются на нас. И, ну вот, например, в обывательской жизни мы, например, модную жизнь воспринимаем как нечто актуальное. На самом деле это совершенно отбивка денег. Все это прекрасно понимают. Ну, вернее, не все. А кто это должен понимать? Например, благоустройство квартиры. То есть необходимое с желаемым, где оно, в общем, граничит. И, соответственно, можно принимать решение с этим.
0: Угу. Может быть, телефонные звонки все-таки сейчас отслушаем?
1: Да.
0: Вот. А вот, кстати, скажи еще такой момент. Вот прежде чем мы начнем слушать телефонный звонок, известно, что сейчас вот в последнее время ученые наконец немножко докопались до сущности селезенки вообще. Да, вот зачем нужна селезенка? То есть в сочетании с красным веществом костного мозга до определенного возраста она вырабатывает необходимые для правильного развития особи, в общем-то, вещества. Но после достижения...
1: Я тебе могу адаптированно сказать, что селезенка – это Чечня. То есть селезенка, как, ну, например, человек, который страдает там желчными кольками или еще что-нибудь, ему предлагают удалить. Но, как практика показывает, он через некоторое время умирает. Ну, там, через год, через два.
0: Панды, аденоиды, полипы все различные.
1: Да.
0: То же самое, в принципе. Ну, своего рода такие локальные горячие точки, которые нужно вот, попросту говоря, удалять хирургически.
1: Нет, да. Я говорю по тенденции. То есть, на самом деле, что селезенка и Чечня, я, например, такую аналогию провел. Почему? Что селезенка, в общем-то, в хирургии, в терапии, можно сказать, что такой орган, к нему относится весьма пренебрежительно, вот, в плане в хирургическом. То есть можно убрать, если он очень мешает. Вот. Да. Но, с другой стороны, вот, убравший этот орган, почему-то я не встречал людей, которые бы долго и хорошо жили, счастливо. То есть надо бы решить эту проблему по-нормальному. То есть существует несколько методов, подходов, вернее, к решению этой проблемы. Один хирургический, один там терапевтический, а третий вообще не возбуждать ее. Вот. Некоторые живут без проблем с селезенки. У них там, может, как ты говоришь, гланды болят или еще что-нибудь, но не возникает проблем с селезенки. Поэтому вопрос не в том, чтобы ее ампутировать или же как-то избавиться от нее, а в том, как жить с ней. Если организм не задумывается над тем, как жить с этим воспалившимся аппендиксом, возможно. Но я, например, встречал, слухи были, что от перитонита умирают, и даже у кого-то прям на глазах разливались эти пузыри.
0: Да, да.
1: Вот. Но на самом деле наличие этого аппендикса, оно же, в общем-то, не является бессмысленным. То есть бессмысленным не может быть. Вот в таком идеальном, в идеальной субстанции организм не может быть ничего как бы вторичного или второстепенного, ненужного, оно когда-то начинает давать себе знать. То есть...
0: Ну, подожди, извини, а вот, к примеру, если вдруг появляется какая-то особь на свет, да, человеческая, с рудиментарным таким отростком в виде, ну, скажем, вот, хвостика. Да. То есть есть же такое понятие, как рудимент. То есть, на мой взгляд...
1: Нет, я полагаю, что это знак, социальный знак. То есть это, в общем-то, если обладателю этого вторичного органа, этого рудимента, никак-то не беспокоит его, то, собственно, и нет проблем. То чисто социально, например, может возникнуть вопрос, что это и так далее, почему мы это не проходили в школе, что это такое, почему вам одежда специальная нужна. Также наличие каких-то там еще дополнительных парных органов.
0: Когтей, например, узких и длинных, как у нас одна приходила, я, говорит, хочу заниматься в бассейне. Тоже, ну, ты знаешь эту историю, я просто радиослушателям скажу, я говорю, ну, милая моя, ну, вы посмотрите, вы же с такими когтями, а стричь их нельзя обычным методом, то есть попробуйте кошки, например, растричь когти, они
1: очень сдувают.
0: Да, попросту. Их либо нужно подпиливать под корень, она ни в какую, говорит, это моя красота. Вот, опусти я ее в бассейн, так она всех женщин там попросту попорит. Ну, зачем это нужно?
1: Ясный перец. Вот у них там ковролином дно выложено, поэтому она результат хороший таки дает, потому что у нее такие когти.
0: Ну и вообще, то есть по вот, скажем так, скалолазанию, опять же, скалопрыганию и вот таким подвижным видом спорта явно вот где требуется зацеп.
1: Есть такое объединяющее понятие скалание.
0: Да, да, да, да. То есть куда входит, в общем-то, вот сразу все. Ну, естественно, человек с достоинствами, да, но самое главное ее достоинство то, что она не понимает, что это, конечно, перегиб определенный. Вот. И плюс, ну, я ей даже предложил, говорю, ну, давай мы тебе оденем какие-то там, типа, ну, ласты, что ли, какие-то приблуды, которые будут вот все-таки щадить организмы других купальщиков. Нет, ни в какую. Вот печальная история, но тем не менее. Так, сейчас послушаем, видимо, телефонные звонки, если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю. А в гостях у нас, напоминаю, базитолог Андрей Орлов. Он с радостью ответит. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброе утро уже.
0: Вам также. Здравствуйте.
2: Так, значит, что? Я хочу...

0: человека,
1: да,
0: который будет говорить совершенно другие вообще слова.
1: Да, да.
0: Так, а вот этот, который рядом с тобою, я не знаю, он меня вообще просто раздражает. Раздражает своей слабостью, по-моему, он принял. Если принял, то надо принимать больше.
1: Понятно, понятно. Сейчас спросим, сейчас спросим. Андрей, а ты сегодня скольких принял уже? Ну, я, кстати, тебе говорил, что ты можешь перетрудиться, потому что, конечно, служить на благо общества это достойно, но люди, видишь ли, не ценят. Я тебе сказал, что на 18-й хватит, ты уже перетрудился. И шов у тебя получился, скажу прямо неаккуратно, вот увидишь, она придет, что шлифовать будет.
2: Это целый поток.
1: Вот так вот. А я бы ввел все-таки определенные ограничения для людей твоей профессии. Я, например, сейчас принимаю не больше 3 вот за смену. Потому что уже к 4-му начинает отсутствовать такое понятие, как индивидуальный подход.
2: Но после 2 уже адекватность восприятия,
1: конечно,
2: снижается.
1: А ты 18 их. И с каждой поговори. Обласкай. Нельзя, конечно, так надо себя беречь. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте. Еще раз, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Это Харис говорит.
1: Привет.
3: Я вот хочу сказать, что вы вот все как-то на таком глобальном уровне, там, да, общество, человечество. А я вот хотел вопрос задать о такой вот, о таком сообществе людей, как слушатели «Эхо Москвы» в данный момент. То есть вот обратите внимание, сколько вам уже таких вот гневных таких звонков поступило. То есть люди вот не понимают вас.
1: Ну, естественно.
3: Вот
1: естественно.
3: Я бы хотел вот узнать, как вот это вот... Ну, объясните мне вот это.
1: Понятно, понятно, Харис. Я просто со своей стороны вот что хочу. То есть, естественно, звонят те, кто чего-то недопонимает. То есть, у кого есть какие-то вопросы. Человеку, который, так сказать, в курсе и вот поднятой нами сегодняшней такой серьезной проблемы, которому и так все понятно, действительно звонить сюда незачем. Он сидит с бумажкой... Ну, и, в общем-то, конспектирует все, что ему говорят, все, что он услышит нового о данной проблеме. А на то наша программа и существует, чтобы люди... Мы действительно, мы отдаем себе отчет, что очень сложно разобраться вот не специалисту в том, о чем мы говорим, да, и, естественно, возникает определенная такая раздражительность, что ли, да, у людей. Некоторое такое даже агрессивное невосприятие, но это и хорошо, потому что люди звонят, мы с ними беседуем, как-то пытаемся помочь. Кстати, у нас определяются все адреса, телефоны. По каждому будет выслана брошюра с рисунками, чертежами, автографами Андрея и моим. Так что вы сможете в дальнейшем продлить свой ликбез уже вот в одиночку, Харис. Это нас как раз не смущает. Хотя, конечно, спасибо вам за вот за такую заботу. Но сейчас давай ненадолго прервемся, потому что тут женщина. И я должен как-то с ней что-то там, хорошо? Да.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Ты знаешь, очень много приходит вопросов. Все-таки люди пытаются как-то конкретизировать вот определенные органы, находящиеся в тушке человека, с определенными, скажем так, государственными какими-то органами. То есть, ну, вот, например, наша постоянная радиослушательница Т. Буланова интересуется, что же, по-вашему, является аналогом печени в государственном устройстве?
1: Поскольку печень является рудиментарным сердечным органом, то к печени относятся, как правило, структуры, связанные с предшествующим рождением, пренатальным кругом кровообращения. То есть это, так скажем, то, что было задействовано в формировании государства до его появления.
0: Ну, то есть это типа холмы, бугры, зеленые луга, вот видимо.
1: Да, приблизительно вот, то же самое.
0: Удобство обзора и так далее. Вот, а в дальнейшем, когда государство начинает уже существовать активно, да, на этой территории, происходит загрязнение собственной территории, именно то, что мы и называем, в общем-то, мощнейшей токсикацией. Вот,

0: местности, а в данном случае той самой печени.
1: Ну, например, взять кожа. Кожа является границей нашего тела, то есть границей нашего государства. И, например, охрана ее рубежей и, в общем, является достоянием или, так скажем, вотчиной не только пограничных структур, но и всего организма в целом. Потому что мы говорим, когда страдает, в общем-то, кожный покров, мы можем говорить там гиперемия там, или еще что-нибудь. Мы можем говорить о том, что происходит какой-то конфликт между агрессивной внешней средой и защитными функциями организма. Такой конфликт, в общем-то. Вот. Который мы имеем часто, в общем-то, сейчас.
0: А вот что является, в общем-то, обычными ноздрями?
1: Ну, ноздрями является, в общем-то, вот вдохновение или, так скажем, поступление необходимых питательных веществ, которые необходимы просто для существования вот этого организма в виде тела или в виде государства, это, в общем-то, конечно, внутренние ресурсы. То есть существование, некое сублимационное существование, то есть существование на той почве, на котором находится государство. Например, для Уругвая или для Колумбии это, в общем-то, кокаин. Для, например, для Голландии это, в общем-то, ее среда, которую она создала искусственно. Или же там для Америки это кукуруза, ну и так далее.
0: Угу. Вот такое сообщение пришло на пейджер. Не совсем согласен с вашей системой монетаризма. Слишком однобоко. Предлагаю ввести комплексные числа, в частности, кроме зада, козлов из нижнего.
1: Два.
0: Да, я тоже. Но я думаю, что можно где-то 2 1/3, чтобы какая-то была хотя бы немножко альтернатива в этом смысле. Ну, а хорошо, вот человек, в принципе, если он как-то не болен, чувствует себя недискомфортно, то он ощущает определенную гармонию между своими внутренними органами. Как раз вот, скажем так, отсутствие дисгармонии в данном случае есть та самая гармония, которую многие не ценят. Да?
1: Да.
0: Как же это быть, например, с государством? Вот недавно совершенно, например, железные дороги у нас все сломались. Потом, в общем-то, нефтяные скважины поломались. Вот мы, конечно, предлагали, писали, куда ни попали, на чем попало, отсылали как придется, чтобы, в общем-то, организовали курсы, чтобы мы там читали за мелкий прайс теорию, скажем так, наведения гармонии внутри государства, именно по схеме Тушки, да, вот. Но все нас почему-то приняли не совсем всерьез. Это свойственно людям слабоумным, людям, которые как-то недоверчивы. Им, кстати, выгодно быть выгодно быть недоверчивыми. Почему? Потому что они понимают, что как только приди мы, вот, их функции на этом не кончатся. Ну, в общем-то, спишут их. Но тем не менее. Вот, например, по устранению энергетического кризиса, какие бы ты посоветовал действия предпринять сейчас?
1: Ну, в первую очередь, я посоветовал, конечно, собрать вот те ресурсы, которые есть, и как бы перенести их на парламентские слушания.
0: Ага. Ну, тогда, может быть, опять же обратимся к телефонным звонкам. А вот что ты сейчас принес за чертежи? Можно я посмотрю? Позволишь?
1: Но это секретные чертежи. Я полагаю, что не всех в них разберется, но...
0: Ну, здесь я вижу вот эта красная линия, которая пересекает такую голубоватую полусферу, и тут написано «либидо».
1: Да.
0: Что это?
1: Вы знаете, это основные, в общем, побудительные мотивы, которые, в общем-то, наши государственные... В общем, устройство сохраняется в том виде, в котором оно есть. И немного еще остается, в общем, таких моментов, когда можно уповая только вот на некоторые гормональные, на гормональные какие-то стимулы организма, сохранять вот это подвижное государство, его способность к размножению.
0: Ну и где-то все, что... к воспроизводству потомства, да. Просто новых воинов и РСов, то есть рабочей силы, так. Ну вот. А вот на другом рисунке я вижу, у тебя вот уже вот эта линия, она более тусклая, направлена вниз, и либидо написано так, что вот первая буква L маленькая, остальные все большие. Что означает вот данная схема?
1: Но это означает, что подобная проекция, она уже не работает, потому что вот те, например, ну, то либидо, которое существовало до того, оно уже сейчас не работает.
0: Угу. А вот где та грань, когда индивидуум может уследить вот начало неработоспособности либидо? То есть я вижу здесь вот этот круг, который как бы вмонтирован в такой светящийся голубой неоновый круг, уже по всему радиусу идет такая надпись «либидо, либидо, либидо». То есть это может быть состояние такое, которое люди называют дежавю, то есть это состояние, когда истина, вот она, кажется, лежит, именно поэтому никто и не помнит, что с ним было. Вот. А казалось, заставь себя помнить, вот сохранишь либидо и, в общем-то, прочее все тоже сохранишь.
1: Я полагаю, что это интервенция вот этих половых стимулов. То есть, опять же, импорт кукурузных побуждений. То есть, когда... в общем-то, замещаются традиционные принципы репродукции, замещаются на импортные. И поэтому возникают такие лозунги, призывы, там, стремление к своим продуктам, к сникерсам. И...
0: ну, к чему-то, да, такому порционному, порционному, да. Яркому, заметьте. Да. То есть мы же делали такой вот эксперимент, то есть сажали их в ряд, их было как раз 15, так, чтобы не было четного числа, потому что дебильный эксперимент, который проводится над четным числом, да, значит, перед одними клали, в общем-то, определенную груду расфасованных в красивой упаковке соевых, значит, продуктов, а перед другими аналогичную по весу, просто кучу, скажем так, стружки качественного шоколада. И отпускали вот эту загородку, смотрели, куда они как ринутся. Знаешь, самое интересное, что вот парадокс меня это удивило, что все равно их к моменту добега все равно становилось четное, потому что один так метался туда-сюда, но делились пополам. То есть 7 там, один мечется. Вот этого одного мы как раз брали и, в общем-то, делали пункцию. Вот. Ну, конечно, без занесения инъекций, всяческие исследования. Вот. И также анализ кала на яйца, ну, как положено, чтобы каким-то образом вот этот феномен все-таки донести до потомков. Это, знаешь, таких бегающихся, вот нечетных, большое количество, когда мы их сажаем всех вместе, вот между четными обычно происходят конфликты. То есть постоянно они что-то делят. Вот. А нечетные вот эти, они сидят себе спокойненько, помогают на постельку друг другу разложить, там, да, или там наручники расслабить поудобнее. То есть какое-то спокойствие от них веет. Хотя вот при раздаче они гораздо суетливее, нежели четные. Вот чем ты это можешь объяснить?
1: Гельминтозом.
0: Ну, я, кстати, тоже так думал. Вот Света все-таки просит рассказать, что же такое панталыка.
1: Панталыка – это, в общем, разновидность гельминтоза.
0: Ну, также звали женщину, рижскую правозащитницу Эльза Панталыка. Вот, который, в общем-то, знак протеста постоянно кончала, ну, с собой, в смысле, и у нее это не очень хорошо получалось. Вот. И, ну, то есть вы знаете, что вот эти люди, вот, рижане, они такие несколько, ну, интересные люди, и когда они говорили, надо сбить панталыку, то есть панталыка, значит, опять залезла на Рижский собор, вот, затем это переросло, в общем-то, ну, чтобы, дескать, оттуда прыгнуть, знак очередного протеста, место, произошло типа с панталыку, сбить с панталыку. То есть это такой филологический оборот. Сейчас им уже, в общем, достаточно престарелая лауреатка всяких премий и проживает где-то в Лос-Анджелесе, пишет статьи антисоветские, антирижские, в общем-то, проживает недурственно. Ну, это я так ответил, как Света просила. Ну, я думаю, пришло время послушать, видимо, телефонный звонок все-таки, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Саша, прежде всего, спасибо большое за книгу «Жизнь водолаза». Это
0: да,
2: замечательно.
0: И я, да, извините, что перебиваю, хотел поблагодарить всех, так сказать, отзывчивых москвичей, которые прислали вот этому живущему уже 8-й год под водой человеку, водолазу, вот всякие теплые вещи. Хотя, конечно, они ему не понадобятся. Еду и порно-журналы.
2: Так, у меня такой вопрос. Значит, вот Андрей, вы не можете развить тему атавизма в поступках людей? Ну, к примеру, атавизм в поступках и действиях. Ну, к примеру, в центре города долгое время двое вооруженных людей охраняли дедушку мертвого. Ну и так далее.
0: Угу, понятно, спасибо.
1: Да,
0: ну, кстати, охрана мертвого тела, в общем-то, это...
1: Это, кстати, не проблема, это проблема кучности. То есть есть такая тенденция, в общем, гормональная. Существует еще одна железа, которая вырабатывает проблему кучности. То есть, вот, например, большинство нынешних людей, которые в здравии существуют, они... пользуются вот, например, плодами маскультуры, да? Это, в общем-то, нельзя сказать, что их недостаток. Это, в общем-то, некая эксклюзивная вычка из определенного поколения. То есть, вот, например, родилось определенное поколение, которое имеет некоторый гормональный фон, который требует просто... требует вождя, требует, например, каких-то идолов, которые будут сопровождать их по жизни. А они поэтому примыкают вот к подобным масс-медиа.
0: Да, исчерпывающий ответ. Вот тут пришел вопрос к тебе следующий, тоже, кстати, который мучает многих наших радиослушателей. Что означает выражение «жили-поживали, добра наживали»?
1: Добран вообще был очень плохой человек, и поэтому ритуально всегда существовалось, когда хочешь покончить с прошлым, то нужно как-то жестоко покончить. То есть в языческом
0: узел
1: смысле...
0: оборвать Гордиев.
1: Да почти что так.
0: Да.
1: То есть они пытались физически как-то унизить, например, этого... вот этого героя мифологического, и они, конечно, его жевали. Они его раскладывали и жевали.
0: А при этом еще ведь и отсасывали. Ну, с тем, чтобы как-то он был не просто покусанный, а, в общем-то, в таких подсосах, поскольку потом они, когда отпускали его, естественно, в своем селении он не мог объяснить толком, что с ним произошло. Ну, как можно сказать, так сказать, покусали можно, а что еще вот обсосали нельзя. Вот только потом, уже когда вот общественное мнение достигло определенного такого уровня развития, вот покусанные, отсосанные так стали, что ли, ну, уже... ну, своего рода героями. Где-то года два, по-моему, да, это было. Вот, пока их не стали уже убивать. На пути, в общем-то, в родное село. Да. Ну что, еще, видимо, один телефонный звонок примем, да? Здравствуйте, вы... Ой, как шумно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Очень приятно.
0: Здравствуйте, да.
3: Доброй ночи.
0: Вам также.
3: Скажите, пожалуйста, а вы, в принципе, занимаетесь только кукуризацией?
0: Это весь вопрос, да?
3: Вы знаете, в русле кукуризации мне бы очень хотелось кое-что порекомендовать. Дело в том, что великолепная есть вещь, называется кукурузные рыльца. Прекраснейшее средство от аденомы простаты. Вы не находите, что это тоже сакральная связь, вот так сказать, с географией человеческого организма?
0: Понятно, понятно. Спасибо. Да,
3: есть, а также есть, еще да. Тыквенные семечки.
0: Не совсем правильно. Тыквенные семя, мы ученые говорим.
3: Да, тыквенные семя, разумеется.
0: Да, да.
3: Вот очень рекомендую всем женщинам в нашей стране вот как бы вносить это в рацион своих мужчин.
0: Да, да. Мы уже, кстати, в посылках наших, которые вот посылаем всем, кому не попадя от Эхо Москвы, вкладываем по стакану семя.
1: Надо сказать, что вообще поголовно тыквенное семя, поэтому...
0: Оно культовое, попросту говоря.
1: Да.
0: Слушай, воткни вот эту назад ей свечку, видишь, у нее выпало. А ей вот сейчас как раз сколько у нас тут, то есть по часам она принимает. Я говорю, да ничего страшного, вот нормально. Все, ступай. Все. Да, спасибо. А вот насчет...
1: Забрали, да?
0: Насчет семя, да, ты...
1: Я полагаю, что с семенем как раз дело обстоит проще, потому что дело в его качестве. А с качеством всегда связаны какие-то трудности. То есть, например, качество можно всегда придраться. То есть лет через 100, через 200, встряхнувшись, так сказать. А вот обузы прошлого можно посмотреть и сказать, не то было семя.
0: Или, например, сказать по-другому, вот раньше было семя.
1: Да.
0: Вот, ведь изначально такое и было написано, не то, что нынешнее семя. Вот это уже потом был адаптированный перевод как-то. А реально, конечно, все было наоборот. Ну, я предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам, если ты не против. К тому же они все более... Я, кстати, вижу, я предупреждал тебя, Андрей, что нельзя так сразу вот выдавать такое количество информации, потому что вот только сейчас, по прошествии практически 3 часов, да, наши радиослушатели начинают осознавать начало нашей беседы. То есть мы уже давно отошли от кукурузы, от початков, только сейчас. Поэтому я не удивлюсь, если где-то эфира через 2 кто-нибудь позвонит насчет селезенки. И это правильно, Андрей, потому что ты сразу выдаешь массу информации. Так, поднимаем телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Да, здравствуйте.
4: Минуту, пожалуйста, не заговорите.
0: Да, здравствуйте.

0: все-таки. Алло. Ну как-то связь-то не происходит. Алло. Ну что, будем ждать?
1: Да.
0: Да, вот, наконец-то вы прорезались. Говорите, пожалуйста, да, что вы хотели узнать или сказать? Алло. Алло, говорите.
1: Потрясающий ведущий.
0: А нас тут сегодня двое, и, в общем-то...
1: Нет. Дело в том, что вы так потрясающе парируете. И вы знаете, немецкий философ Лихтенберг сказал как-то... Сколько есть терпения?
0: Ну да, вообще. Многие...
1: Которые не рвет на себе волосы. Вам приходится выслушивать каждого приходящего. Каждого выслушивать. Но это сколько вам терпения хватает?
0: Ну вы понимаете, во-первых, это...
1: Вы знаете, да Господь Бог вам дарует вечную жизнь.
0: Спасибо вам, спасибо. Действительно, порой бывает очень сложно, особенно ведь многие люди действительно не понимают, что им делается что-то во благо. Вот, к примеру, приходит к нам женщина, да, мы им говорим, для того, чтобы тебе сейчас вот стало легче, чтобы ты не чувствовал себя такой, как сейчас, тебе нужно, в общем-то, ну, это был такой необходимый процесс, в общем, провести глобальную эпиляцию всего. Она, да как вы смеете, да вы издеваетесь. Помнишь, да, эту пациентку, Лариса ее звали? В дальнейшем пришлось сделать насильственно это все. И пришла через сколько она, по-моему, через 2 недели с цветами, принесла шоколадку, говорит, спасибо, родные, что выжили. То есть очень поздно люди начинают осознавать, когда вот, что им действительно делают добро. Ну что ж.
2: Добро.
0: Да. Сейчас я предлагаю немножечко отвлечься на музыку, а затем мы продолжим нашу беседу с базитологом Андреем Орловым.
3: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор

0: Браво!
1: И я с радостью представляю сегодняшнего гостя нашей программы. Как я уже говорил, это не совсем обычный человек, и встреча с ним наверняка будет многим из вас интересной. В гостях у программы «Монморанси» заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
2: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Я прежде всего хочу помочь нашим радиослушателям разобраться в сложной, на самом деле, в сложной системе взаимоотношений между вашей службой и вашим отделом и радиостанциями. Дело в том, что масс-медиа создала такой образ как бы радиовещания, в частности, что, дескать, каждая радиостанция — это своего рода отдельный цех, который очень редко как-то пересекается с другими себе подобными. А если пересекается, то в основном это какие-то там мелкие конфликты из-за рекламы или там как бы попытка занять более главенствующее место.
2: Положение.
1: Да, положение. Да. Но на самом деле, конечно, все не так. И все эти радиостанции, особенно радиостанции FM-диапазона, они, в общем-то, как выяснилось, подчинены совершенно, ну, нельзя сказать, что одному человеку, но где-то приблизительно так.
2: Ну, я не могу сказать, что и подчинены, потому что, ну, в наш, как бы, это было раньше, до перестройки, когда радиостанции действительно были подчинены, существовала какая-то цензура. Сейчас, в общем-то, это не совсем так. Я бы сказал мягче, мы курируем работу радиостанции.
1: А скажите, вот как бы это курирование, оно заключается в какой-то, так сказать, в идеологической установке, или сюда входят и вопросы кадрового обеспечения станции, и вопросы, так сказать, дисциплинарные?
2: Понимаете, мы вот как Совет Безопасности страны, мы отвечаем практически за все, за полную работу радиостанции в эфире. То есть мы отвечаем за качественное вещание наших радиостанций, отечественных, я имею в виду, которые вещают как внутри страны, так и радиостанции, находящиеся за пределами ее, за рубежом, ближним и дальним, и вещающим на территорию России.
1: А, то есть вот как бы в ведомстве вашего отдела и радиостанции западные, которые...
2: Не западные, а наши радиостанции, но расположенные на... На Западе, на Востоке, ну, в общем, за рубежами нашей Родины.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, ваш отдел, вот, собственно, сама Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, существовала ли она вот в так называемые доперестроечные времена, или это дитя перестройки с полным основанием? То есть все-таки федеральная служба как-то...
2: Вы знаете, наверное, не то и не другое, потому что федеральная служба и наш отдел, который, собственно, создан в ее стенах, создался уже не во времена перестройки, а вот буквально недавно. То есть она была создана в декабре 1994 года. Ее сразу же возглавил Валентинович Лазуткин, наш бессменный руководитель. И с этого времени мы успешно работаем, и, в общем-то, работа наша отмечена практически всеми руководителями правительства страны.
1: Ну, кстати, я вот вижу у вас вот уже два ордена, то есть как бы это как раз вот...
2: Ну, один я получил еще до этого, раньше я работал на телевидении, в общем-то, в отделе цензуры, но... Потом я перешел вот именно в федеральную службу, в консультационный отдел.
1: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, сколь тернист был ваш путь вот сюда? В принципе, ведь на самом деле ваша работа сейчас, она достаточно творческая. Это не просто как бы бухгалтерская работа. То есть вы своего рода достигли, так сказать, творческого олимпа, я бы даже так это назвал. Сколь тернист был этот путь? Какое учебное заведение вы закончили? Как вы вообще пришли в средства массовой информации. И довелось ли вам самому вот как бы работать либо диджеем, либо ведущим какой-то станции, или ведущим телевидения? Потому что, честно говоря, я вас увидел вот первый раз, но ваше лицо мне знакомо. По-моему, я где-то по телевидению видел какие-то даже ваши авторские программы.
2: Дело в том, что в свое время я начинал работать на телевидении в качестве осветителя. И вот как бывший пресс-секретарь, руководитель нашей страны, президента России, который в свое время начинал с того, что подносил видеокассеты Betacam из одной студии в другую, так и я в свое время начинал с того, что менял лампочки в осветительных приборах. Но вот это, собственно говоря, та самая американская мечта, которая, в общем-то, видимо, получила свои какие-то корни, продолжения и в России. То есть из сменщика лампочек в осветительных приборах, так называемых бэбиках, я вот уже достиг уровня советника юстиции, вот, в котором сейчас пребываю. Поэтому путь мой достаточно сложен. А что касается известности, ну, могу сказать, что опубликовано достаточно много моих статей в прессе. Выходили программы, я достаточно часто даю какие-то интервью
1: в телевизионных программах. У вас есть замечательные хобби. Вот вы мне подарили вашу книжку, которая называется «История часовых механизмов». То есть тут вот я смотрю, наличествуют чертежи изобретенных вами часов, причем часов гороскопических. Практически это является, вот, насколько я понял, микрокопией вот этих часов на соборе в Праге известных. Да, что вот этот же скелетик, я вижу, стоит. Но только они наружные. Ручные, то есть, и я знаю, что эти часы, вот вами изобретенные, изготовленные, то есть такое странное хобби, они есть и у президента нашей страны, это подарок, есть и еще у ряда высокопоставленных особ и западных наших вот друзей. То есть как бы вот ну, это
2: тут
1: же...
2: Секрет прост, я просто покупаю готовые уже часы, вставляю в них циферблат, который раскрашивает. Моя супруга, это ее основная работа, и часть у меня покупают ее оптом, и, как правило, после этого часы попадают сразу на прилавки лотков на Старом Арбате, недалеко от этой замечательной студии, и в основном идут на экспорт, то есть их покупают иностранцы, часть приобретают для себя, ну вот, чиновники, я не могу ничего сказать по поводу того, есть ли эти часы у президента, но... То, что достаточно большая часть этих часов расходится именно вот какие-то высшие эшелоны власти, действительно так, да.
1: А вы сказали, вот у вас проскочило такое приятное для моего уха выражение в этой замечательной студии. И скажите, пожалуйста, вот ваша служба, как вы уже сказали, образована совсем недавно. Что явилось, так сказать, решающим фактором, вот после которого уже нельзя было ее не создать? Ведь я помню, ряд радиостанций существовал уже до этого. Да, то есть какой-то бардак на них творился или что-то. Почему это было решено вот курировать все это?
2: Я понял ваш вопрос, он совершенно справедливо задан. Дело в том, что основная как бы причина, почему была создана Федеральная служба телевидения и радиовещания, это то, что многие из радиостанций работали, вещали без лицензии. Разумеется, ни в одном нормальном, ни в одном правовом государстве невозможно такое, что радиостанция может выходить в эфир, не имея лицензии. И, например, в Италии лицензию выдает президент страны, ну, вот самый высший как бы чин, вот он лично подписывает право на вещание. То есть без этого просто исключено. У нас, к сожалению, произошла такая ситуация, что многие радиостанции не имели лицензии.
1: То есть вот. Практически вот я хотел бы тут немножко уточнить, то есть, скажем, я у себя дома устанавливаю передатчик, еще какую-то там антенну, да, и начинаю вещание на Москву просто. Вот, да, то есть практически это вот так и было, да?
2: Да, это было, ну, может быть, не совсем так, хотя, безусловно, существовали и кустари-одиночки, которые создавали вот именно таким способом вот эти умельцы, так называемые, с тушинского рынка, которые собирали какой-то этот передатчик, ставили его там где-то у себя на крыше, вещали на средних волнах, как правило. Но это было непродолжительное вещание и в достаточно небольшом объеме, но вы все знаете про эти истории. Это был слух, распущенный специально именно нашей федеральной службой. Вот с первой как бы акции, с чего мы начали, мы распустили слух про вот такого умельца, значит, левшу, который сделал передатчик, вышел на частоту, значит, самолета, вот диспетчерская служба, и посадил самолет не на аэродром, а на железнодорожные рельсы. И там была жуткая катастрофа, погибло много людей. Это неправда, это слух, распущенный именно нашей службы. Это вот первое, что мы сделали. И что как бы дало достаточно сильный толчок, значит, Совет Федерации в то время решал эти вопросы. И вот принять, значит, указ о создании Федеральной службы телевидения и радиовещания, в котором уже мы как бы начали
1: скажите,
2: трудиться, развязал нам руки это распоряжение.
1: А какова вот судьба тех вот радиостанций, которые до того, как организовалась ваша служба, образовалась, они вот вещали без лицензии. Им была выдана лицензия или они были как бы прикрыты, эти радиостанции?
2: Система была такая, то есть мы создали специальный отряд милиции, так называемый отряд «Р». Это хорошо вооруженные, обученные люди, владеющие, первоклассно владеющие стрелковым оружием, какими-то навыками ближнего боя. И вот в составе этих людей, где-то в количестве 20-25 человек, мы пришли просто на все эти радиостанции. Ну, это было сделано не в один день, может быть, дня два мы этим занимались. Тогда было не так много радиостанций, как сегодня. И положили всех на пол, и, в общем, просто как бы вот в таком достаточно беспрекословном порядке мы сказали, или вы подчиняете Федеральной службе телевидения и радиовещания, оформляете лицензии, или радиостанция будет закрыта прямо сейчас.
1: Причем я ведь вот помню немножко, так я в курсе был, что где-то около... по-моему, около половины вот директоров тех радиостанций, они просто исчезли бесследно. Их кто-то предупредил, видимо, о вашем приходе. Остались одни сотрудники, которые говорят...
2: Они ушли через катакомбы. То есть потом это было обнаружено. Вот. А что касается работы радиостанции, то потом были переоформлены лицензии, и нам не пришлось закрывать ни одной из радиостанций, в течение нескольких средневолновых и коротковолновых, но они вещали там куда-то на Соединенные Штаты Америки, поэтому это даже никто не заметил.
1: Ну да, то есть, в принципе, у них мелочь, как бы особого слушателя нет. Я напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела ФСПТИР,
2: ФСТР.
1: Да, простите. Советник юстиции Дмитрий Владимирович Крылов. Вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы по телефону 203-19-22. Но пока я хочу вот о чем спросить. Сейчас радиостанции, вот практически все, которые вещают и в FM-диапазоне, и в УКВ, ну, все имеют уже лицензию. То есть, или все-таки есть сейчас какие-то станции, которые пока не под вашим контролем?
2: Я могу сказать, что у всех радиостанций лицензии оформлены, но происходит очень часто некоторые нарушения лицензий, и в этом случае мы как бы всегда принимаем какое-то решение. Сначала выносим предупреждение, а потом мы или закрываем радиостанцию, или, в общем, ну, какие-то меры принимаем. То есть иногда бывает так, что в лицензии радиостанции называется там определенным образом, я не хочу называть как, радиослушатели, я думаю, это все знают, а в эфире она называет себя несколько иначе. То есть, допустим, одно название и плюс еще одно, которое не зафиксировано в лицензии.
1: А, скажем, вот сотрудники этой радиостанции могут носить майку вообще с третьим названием при проверке?
2: Ну вот в этом случае уже мы сразу же какие-то меры принимаем, потому что, разумеется, ношение какой-либо атрибутики в стенах радиостанции категорически запрещено. И, в общем-то, на всех радиостанциях это обязательно вписано в лицензию, что ни один сотрудник не имеет права ношения какой-то эмблемы или, допустим, татуировки с изображением логотипа конкурирующей радиостанции. В этом случае следует меры взыскания к этому сотруднику, вплоть до увольнения.
1: А скажите, главные в основном конфликты между вашей службой и между радиостанциями все-таки возникают на почве лицензии? Я просто почему это спрашиваю? Существует такое подразделение сейчас, как налоговая полиция, которое имеет право, так сказать, беспрепятственного входа в любое коммерческое, так сказать, предприятие, на территорию любого коммерческого предприятия. Я знаю, что вы тоже имеете право практически в любое время суток появиться...
2: Но только что касается радиостанции.
1: Да, да, да. Появиться на любой радиостанции и провести там инспекцию.
2: В коммерческий магазин нас просто могут послать.
1: Да, ну, к тому же, как бы на службе, если вы то... Кстати, вот... Да, а да. Внутри вас, вот, в ваших рядах, если это не является какой-то тайной, бывали ли какие-то случаи, когда людей увольняли? Ну, там, например... Там какой-то директор какой-то радиостанции, у него там закончилась лицензия, или там цифра одна неправильная, он говорит вашему, так сказать, агенту, типа, давай я там схожу в магазин, там сейчас мы возьмем, а, и там, ну, ты как-нибудь, а мы там... Ну, то есть попытки там дачи взяток, еще вот что-то такое. Имело ли это место вообще вот в практике вашей работы?
2: Я бы не хотел останавливаться на таких случаях.
1: Понял. Тогда вот скажите, помимо проверки лицензий и бумаг. Приходя на какую-то радиостанцию, что и вы еще инспектируете? Либо это порядок внутренний.
2: Я сразу хочу прояснить этот вопрос, чтобы наши радиослушатели не подумали, что Федеральная служба телевидения и радиовещания занимается только вот этими бумагами, какой-то бухгалтерией и непонятными совершенно бюрократическими какими-то заморочками. Нет, это не так. Безусловно, в первую очередь федеральная служба отвечает за вещание. И поэтому федеральная служба постоянно проводит так называемый мониторинг всех радиостанций. Что это такое? Все радиостанции вещают на определенных частотах. Установлены приемники и записывающие устройства, так называемые магнитофоны, которые постоянно пишут эфир. Постоянно, все время идет контроль за эфиром.
1: А простите, простите, Дмитрий Владимирович, я вас перебиваю, просто практически вот на днях вот у нас здесь, видите, в студии установлена видеокамера, которая, как я знаю, заведена на единый пульт, который находится в вашей службе.
2: Да,
1: то есть вы как бы сейчас проводите еще отслеживание визуальное, так сказать, отслеживание работы.
2: И вот как раз что касается второй части, то есть вот помимо эфира, ведь что влияет на качество эфира? Не только наличие там, условно говоря, хорошей техники и фонотехники, ведь это еще и вкус музыкального ведущего, и то, насколько правильно он владеет русским языком, насколько он грамотный. Это же касается и общего порядка на радиостанции,
1: и внешнего вида,
2: просто
1: видимо, сотрудников.
2: В быту, безусловно, и внешнего вида сотрудников. Выбрит ли он прическа? Ведь его голос слышат миллионы людей, и тут нельзя к этому относиться абы как, пускать это на самотек. Поэтому было принято решение об установке видеокамер практически во всех помещениях радиостанции. В первую очередь, конечно, в эфирной студии были оборудованы. Пока что это сделан эксперимент в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловске. Вот, в дальнейшем мы планируем еще охватить 15 городов, то есть фактически как FM-радиостанции расширяют свое вещание в разных городах, так мы расширяем свой контроль тоже в этих городах. И при помощи видеокамер, которые, опять же, заведены, вот как вы правильно сказали, на пульт, мы можем наблюдать, как ведут себя музыкальные ведущие, информационные ведущие всех радиостанций именно по этим мониторам. То есть мы, вот если вы смотрели фильм «Щепка», в свое время показывался, то как раз многие кадры были сняты, именно использовалось еще тогда не открытое, но вот только монтировалось тогда.
1: Это оборудование.
2: Да, наша вот эта мониторинговая студия. И просто попросили американцы снять несколько кадров, на это ушло там буквально 2 дня. Но вот если будет радиослушателям интересно, я расскажу об этом поподробнее.
1: Да, ну, я, кстати, напоминаю радиослушателям еще раз, что в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию.
2: Федеральный, не надо говорить федеральный.
1: Вы как... Простите, Дмитрий Владимирович, просто после того случая, о котором мне сейчас как-то печально упоминать, я вот эту букву...
2: Нет, пожалуйста, это можно же еще повторить потом.
1: Хорошо. Да, Дмитрий Владимирович Крылов у нас в гостях. Телефон в студии 203-19-22. Звоните, задавайте нашему гостю вопросы. А, то есть, если вы проводите какую-то проверку на определенную радиостанцию, у вас, видимо, есть какой-то оперативный план проверки как бы внутреннего состояния всех помещений, персонала,
2: конечно,
1: радиостанции.
2: Конечно,
1: то есть вы как бы инкогнито, неожиданно приезжаете, заходите в помещении любой радиостанции и смотрите там в первую очередь на что? Если, например, визуальный контроль показал, что все вроде бы нормально.
2: Как театр начинается с вешалки, так радиостанция начинается с тумбочки дневального. И первое, что мы делаем, когда приходим на какую-то радиостанцию, мы, конечно, осматриваем тумбочку и дневальную. Тумбочка должна быть в полном порядке, дневальный должен стоять по стойке смирно, быть подтянут, аккуратно и коротко пострижен, чисто выбрит.
1: Повязка вот не должна сползать ниже локтя ни в коем случае.
2: На левой руке, на высоте 3 пальцев от локтя.
1: Ну, кстати, я вот скажу вам честно, что вот вы видели, у нас стоит замечательная девушка. Ее, кстати, зовут Прохор. Имя мужское.
2: Да.
1: Вот
2: да,
1: она, собственно, вот эта повязка у нее так одета. Я ее ни в коем случае, хотя я знал, что вы сегодня придете, у нас здесь всегда так, как вот
2: я
1: вы
2: заметил,
1: видите сейчас.
2: Единственное, есть ряд нарушений, но я думаю, что как бы нам не нужно будет проводить проверку на такой замечательный радиостанс, как их Москва. Я думаю, вы исправите. Но, во-первых, вы, наверное, не заметили, но у нее не повязка, а подвязка на локте. Ну, вот это первое как бы нарушение, потому что подвязки, равно как средства, противозачаточные средства и гормональные препараты нельзя использовать вместо повязки. Это во-первых. Во-вторых, я заметил, что вот здесь в студии в углу под вот этими большими магнитофонами стоят чьи-то кеды.
1: Да, это обувь. Вот,
2: да. Ну, помимо того, что сразу сильно влияет на качественный состав, значит, воздуха в студии, то есть не проходит по санитарным нормам. Но помимо этого, просто это, конечно, отрицательно сказывается на работе диджея. И вот, наверное, радиослушатели поняли это по началу программы.
1: Да, вы знаете, это действительно немножко вот, конечно, недостаток.
2: Есть же, да, какой-то дискомфорт вы ощущаете в работе, да?
1: Да, дискомфорт есть. А скажите, пожалуйста, основные все-таки требования, я знаю, что если изначально как бы вы следили за наличием или выдачей лицензии радиостанции, то сейчас у вас все больше и больше полномочий, и с ними все больше и больше обязанностей.
2: В принципе, да.
1: То есть сейчас, насколько я знаю, вот непосредственно вы занимаетесь и кадровой политикой всех радиостанций. То есть вы вот из Саратовского училища, где готовят диджеев, вы как бы ведаете распределением их по радиостанциям. Скажите все-таки... вообще, вы знаете, сейчас у нас остается буквально несколько минут до песни, которая будет называться «Новости». Давайте до нее мы отвлечемся на музыкальную паузу, а после новостей обсудим вот этот интересный вопрос, кадровый вопрос.
2: С удовольствием.
1: Композиция.
2: Да.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас зам руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И закончили мы наш с вами разговор в прошлом часе. Угу. На теме кадровой политики. Скажите, что прежде всего, так сказать, сподвигло вас на такое неблагодарное весьма занятие, угу, как кадровая политика? Почему вы теперь не доверяете, так сказать, эту политику непосредственному руководству коммерческих радиостанций? Может быть, это причина какие-то частные личные протекции, которые совершенно никак не состыкуются с деловыми качествами ведущих или там бухгалтеров, это же бухгалтер тоже важный. Вот. Либо как бы все-таки вы пытаетесь подогнать все эти радиостанции под один какой-то стандарт. Но это мои предположения, а вот истинную причину...
1: Понимаете, Александр, тут, в общем-то, вопрос достаточно для нас болезненный и сложный, потому что многие нас обвиняют в каком-то давлении на коммерческие радиостанции, но и не только, собственно говоря, на коммерческие, но это действительно так. В общем-то, вопросом кадровой политики занимаемся всецело мы. И прежде чем кого-то лишить работы или уволить из эфира, отстранить от эфира или уволить с радиостанции, конечно, в первую очередь идут советоваться, в общем-то, к нам. По этому вопросу. Дальше уже мы принимаем какое-то решение.
0: То есть вот я хочу на этом месте немножко уточнить. То есть если, скажем, генеральный директор или коммерческий директор или начальник отдела кадров какой-то определенной радиостанции вдруг решит, что вот сотрудник радиостанции, который стоит там гораздо ниже по служебной лестнице, не, так сказать, по деловым качествам недостоин этого поста, он не может его просто взять и уволить. Нет, все равно, конечно, он должен документы на подпись.
1: Вы поймите, Саш, но ведь радио — это режимная организация. Здесь же так не может быть. Просто взял, этого уволил, того поставил, этого снял, этого назначил. Вы, конечно, слышали, что вы взяли там вот человека, который отвечает за ядерную кнопку, взяли там, его уволили, а взяли там Петю какого-то. Такого так же не бывает, правильно?
0: Может, правильно, потому что ведь радиовещание — это своего рода это есть тот, ядерная кнопка, она может взорвать массы.
1: Понимаете? Безусловно. Ведь почему не зря же пресса называют четвертой властью. Вот. И то же самое касается каких-то поощрений, да и что там греха таить. Мы же помогаем и за рубежом каким-то нашим коллегам по радиовещанию, то есть, допустим, наиболее отличившихся каких-то людей, руководителей радиостанции, мы отправляем, мы им оплачиваем суточные, там, какие-то командировочные расходы, достаточно высокие, накладные, да-да. Мы отправляем их за рубеж, и они обучают именно там, развивают радиовещание. Более того, хочу сказать, что вот в последнее время мы даже уже достигли таких, в общем-то, высот, вот за что, собственно, мне уже и был вручен вот второй орден. Неделю назад, да, вот этот второй орден. За то, что мы начали уже освоение космоса. Вот и для тех радиослушателей, которые только что внимательно слушали новости, вы, наверное, обратили внимание, что один из руководителей одной из очень известных радиостанций
0: был отправлен в космос. Я, кстати, извините, я смотрю, что-то его не видно в последнее время тут в студии. То есть вот для меня это было каким-то прям шоком. На самом деле это, видимо, серьезное поощрение.
1: Да, в общем-то, две недели специальной подготовки. И вот, слава богу, полет, запуск ракеты прошел нормально, и совместный полет там американцы, французы, в том числе руководители вот одной из достаточно влиятельных крупных радиостанций, отправлен в космос. Он прилетит скоро обязательно.
0: Вернется.
1: Он вернется.
0: Хотелось бы в это верить. А скажите, пожалуйста, вот раньше, по-другому немножко построю свой вопрос. Я хотел бы немножко коснуться самарской школы диджеев, которая, учредителем которой, насколько я знаю, вы являетесь.
1: Наверное, ведущими.
0: Да, быть, ну как бы
1: по старинке.
0: А кстати, вот как вы относитесь к тому, что вот это.
1: Я не учредитель, я возглавляю попечительский совет.
0: А, ну да.
1: То есть...
0: Но я имею в виду ваш вот консультационный отдел.
1: Да.
0: Вот, вы видите, кстати, по старинке называете вот диджеев ведущими, а на всех практически радиостанциях и даже в трудовых книжках вот везде написано диджей, такой-то радиостанция.
1: Вы знаете, ведь я хочу заметить, что звание диджея надо заслужить, потому что сначала людей называют ведущие радиостанции, Потом, если из них получается информационный, то это информационный ведущий. Если музыкальный, то это музыкальный ведущий присваивается звание. Что касается диджея, то диджей может стать только высококлассный специалист, действительно, который работает по высшему качеству.
0: Вот. Скажите,
1: хочу добавить, что ведь бывает так, что и наоборот понижение. Человек, который работал диджеем, ну, например, пришел в неожиданный эфир пьяный или...
0: Там беременный, хотя например, запрещено, я знаю, вроде бы
1: разрешено
0: сейчас.
1: Ведь только на одной радиостанции, на радио «Беременная женщина», вот там, только там можно приходить.
0: Но она, кстати, на средних волнах и специально сделана для того, чтобы вот люди не остались без
1: даже,
0: дела.
1: Просто. Да, даже передатчик настроен особым образом, то есть у них волна вещания вот такой носит яйцеобразную форму, то есть если нарисовать... такой зародыш.
0: Ну, кстати, какие там забавные столы. Я вот ведь лично выпиливал вот эти полукруги.
1: Да, даже обратили внимание. Ну, это как бы вот.
0: Ну, это я так немножко похвастался.
1: Да, но что касается диджакеев, которые вот как-то проштрафились, то им сразу в трудовой книжке слово диджакей меняется на слово диджапей. Вот это как раз вот связано с какими-то вот такими провинностями.
0: А я помню, ведь был какой-то серьезный конфликт, потому что как бы руководство одной крупной радиостанции достаточно принесло вам целых 3 трудовых книжки, 3 вот диск-жокеев, и в каждом была вложена, значит, такая телега, где написано, этот там пьяный пришел, это беременный, там это там еще. Вот. И вы, вот именно вы вашей рукой просто вот диск-жокей букву «К» прям зачеркнули и сверху подписали «П» и поставили печать. Это было как-то в то время расценено как превышение служебных полномочий ваших. Но потом каким-то образом, я знаю, вам удалось... Вот,
1: знаете, как Джордано Бруно сказал, что земля круглая, так и, знаете, и я в свое время вот привился. Понятно. Да, понятно. Поэтому... Ну, не сожгли пока меня на костре, так что вот сижу в этой студии.
0: А скажите, побывав... Вот, то есть я хочу нашим радиослушателям рассказать, как мы с вами встретились. Я просто приехал к вам на службу. Так, и у вас весьма интересный восьмиугольный кабинет такой. И вот
1: там 9-й угол за ширмой. Там ширма стоит.
0: Я думал, там душ, как бы.
1: Нет, я там вот там раздеваюсь.
0: Да. А вот я видел у вас замечательные такие здоровые доски, на которых нарисованы фотографии, наклеены с краткими характеристиками всех ведущих и всех диджакеев, этих информационных ведущих, всех радиостанций. Вот, скажите, как бы вы... знаете ли всех этих людей в лицо, и есть ли какая-то взаимозаменяемость? Потому что вот сейчас, например, если слушать какие-то радиостанции, особенно коммерческие, то отличить их одно от другой практически невозможно.
1: Да, это вот одно из как бы тех основных целей, которые мы поставили перед собой. Согласитесь, так вот, что контролировать радиостанции, когда они все похожи друг на друга, гораздо ведь проще, чем когда они все разные. Одна тут какая-то информационная, другая там рок, третья и там попс. Это неудобно ни нам, ни радиослушателям.
0: Ну да, и щелкать меньше нужно уже кнопку.
1: Да, ты включаешь радиостанцию, слушаешь ее постоянно.
0: Скажите, а случалось ли такое? Я видел, вернее, ну как, и видел вас там минут 10 за вашей работой, когда телефон надрывался, практически вы брали трубки, и там проскальзывала такая вот фраза, так, вот что-то вот такое сказали, ну, имя, опять же, название радиостанции я не буду, так, заболел информационник, так, возьмите информационник, и тут вы называете название другой совершенно станции, снимаете фотографию, отправляете ее в какой-то ваш отдел, и этот человек выезжает, и как штатный сотрудник другой радиостанции как бы ведет уже там за своего заболевшего коллегу. Да. Вот. А почему же при этом, если такая вот все-таки есть как бы взаимозаменяемость, почему при этом вот так вот не одобряется у вас, скажем, если человек работает на одной радиостанции, а у него татуировка с названием другой, то он уже как бы рискует быть уволенным. То есть...
1: Ну,

0: каким-то образом повлиять на вот ваше вот решение, да, скажем, личная просьба генерального директора радиостанции, ну, оставьте нам этого ведущего подольше. Или как бы вы стараетесь не поддерживать контакт вот с генеральными директорами, то есть, может быть, генеральные директора радиостанции, это как английская королева, то есть чисто символ станции, который вот...
1: Ну, я бы так не сказал. Потому что все-таки в обязанности генерального директора входит вот следить за той же пресловутой уборкой, стрижкой диджеев. Потом ведь мы регулярно совместно, и в первую очередь за это отвечает именно генеральный директор радиостанции, программный директор, проводим контроль за венерическими заболеваниями среди диджеев.
0: Кстати, вот я хотел эту тему ведь поднять это отдельно.
1: Просто...
0: Так называемый оральный контакт с микрофоном постоянно, а люди постоянно тут меняются. И вот даже вы знаете, я думаю, сейчас об этом уже можно вам сказать, потому что еще до того, как была организована ваша служба, вот именно в этом микрофоне каким-то образом было свито осами гнездо, и осы покусали утреннего ведущего. То есть случилось такое.
1: Да, насколько я знаю, после этого именно было принято решение надевать презервативы на микрофон, но, к сожалению...
0: Это временная мера была,
1: естественно. Да, но, к сожалению, как правило, вот из-за злоупотребления именно со стороны женской половины музыкальных ведущих вот пришлось это отменить наше распоряжение. Это вот как раз случай неудачных каких-то решений, потому что, в общем-то, вся работа радиостанции сходила на нет из-за этого.
0: Ну, кстати, я вот хочу, с вашего позволения, рассказать все-таки нашим радиослушателям о той мере, на мой взгляд, весьма уникальной, которую вот ваш отдел предпринял во избежание, так сказать, венерических заболеваний, которые появляются путем орального контакта с микрофоном. Теперь перед каждым ведущим на любой радиостанции, вернее, ведущего его микрофона, разделяет стеклянный щит с дырочками, так, чтобы человек мог касаться губами только этого.
1: В кассах на
0: вокзалах. Такого же типа. И также у каждого ведущего просто обязанность протереть после себя специальным раствором слюну, кусочки вот винегрета, ну и все то, что обычно, чем обычно набит человеческий рот. Кстати, это действительно очень-очень хорошие меры. Как бы почему сразу об этом не догадались, непонятно. Потом еще я хотел... сказать вам все-таки большое спасибо за то, что практически все сейчас радиостанции, опять же, с вашего, так сказать, вот посыла снабжены вот замечательными устройствами кондиционер, потому что практически раньше этого не было.
1: Ну, в общем-то, раньше никогда особо не заботились о чистоте в студиях, о комфорте диджеев, но вот в настоящий момент как бы мы установили практически на всех радиостанциях, по крайней мере, в FM-диапазоне точно, совершенно на всех, практически на всех УКВ, установили кондиционеры, поэтому теперь, когда, в общем-то, мы видим, что, допустим, но я хочу заметить, чтобы вы не подумали, что диджеи могут прийти на радио и выбирать произвольную температуру, нет, конечно, нет.
0: Да, вот это то я заметил, он работает совершенно автономно, то есть пульт от него вроде...
1: Он работает не автономно, а просто вот тот пульт, который здесь вы видите, да, висит на стене,
0: он фиктивный. На самом деле...
1: Да, он это просто модель, он прибит гвоздями к стене, то есть вы можете, конечно, нажимать на кнопки, но это ни к чему не
0: приведет.
1: Он пищит,
0: я вот пробовал, писк есть.
1: Он пищит, там просто вставлена маленькая батарейка и какая-то микросхема, но он абсолютно ничего не дает эффект, потому что непосредственно кран, управляющий вот всеми кондиционерами, он находится вот у нас, вот той как раз мониторинговой студии, про которую я говорил. И когда, допустим, мы получаем какие-то жалобы, которые нам приходят по компьютерной сети интернет, и по письмам мы отслеживаем это, по письмам радиослушателей. И, кстати, наверное, в конце программы Александр назовет адрес.
0: Да, конечно.
1: Вы можете приготовить
0: электронный адрес будет.
1: Ручки, да.
0: Бумажки.
1: Бумажки. Мы дадим электронный адрес в компьютерной сети в интернет, куда нам нужно писать какие-то жалобы.
0: А, кстати, простите, что я вот вас несколько перебиваю. Эти жалобы могут носить разный характер. Ну, например, если кому-то из радиослушателей не нравится определенный там диджей или определенная программа, они могут посылать вам...
1: Да, пасквили, любые мы принимаем.
0: Вот. А рассматриваете?
1: Вот, обязательно.
0: А скажите, анонимные послания у вас рассматриваются или все-таки обязан человек написать там свою фамилию?
1: Нет, обязательно нужно указать фамилию, адрес, телефон

0: И обязательно необходимо, то есть не обязательно нужно приложить фотографию.
1: Ага.
0: Вот. Вот. А что касается кондиционеров, когда мы получаем какие-то, допустим, жалобы, что вот диджей какой-то отмороженный, разумеется, мы тут же нам приходится увеличить температуру, ну, как правило, градусов где-то на где-то 37-38 мы увеличиваем
1: Это, видимо,
0: температуру.
1: связано с тем, чтобы заставить вот данного диджея, так сказать, эндогенно пропотеть, вывести шлаки моментально, чтобы было какое-то облегчение мозгу, видимо, так и медицинское чисто мера.
0: Да, ну это вот так называемое, это воспетое в песнях помутнение в мозгу, вот оно как раз мы избавляемся от него именно таким способом. Вот. И то же самое касается каких-то диджакеев, которые во время так называемых радиоигр превращают в так называемые потные игры. Если мы получаем информацию об этом, мы, наоборот, понижаем температуру. И в этом случае, как правило, где-то градусов на 27, но уже не по Цельсию, а по Фаренгейту.
1: А скажите, пожалуйста, вот у нас тут на радиостанции была замечательная традиция, которую, кстати, ввела вот именно наша программа «Монморанси». Это, так сказать, приготовление пищи следующему ведущему. То есть я там должен был приготовить борщ утреннему ведущему, а вечерний должен был мне сварить пельмешек. И почему-то именно вот именно ваш консультационный отдел федеральной службы, он запретил вот это практиковать. Чем это вызвано? В принципе, запахов пищи особо не было. Мы даже, я помню, вот делали в Мешрамье холодец большой друг другу на весь коллектив заливали. Вот, и как бы не было особых эксцессов, такая забота. Может быть, я ни в коем случае не хочу вас упрекнуть там, или там сказать, что ваш метод — это разделяй власть. И, может быть, вам как бы выгоднее, чтобы внутри радиостанции отношения между людьми складывались более официально.
0: Ну, я бы сказал, не официальные, а менее дружеские, доверительные. То есть мы, конечно же, сторонники жесткой конкуренции, потому что ведь только в конкуренции, во время конкуренции раскрываются какие-то творческие, личные качества человека с лучшей стороны. Ведь гораздо лучше не, допустим, угостить приятеля чашкой кофе утром после ночной работы, а, например, подложить ему кнопку на стул. Ведь в этом случае он сразу взбодрится, и это будет своеобразный допинг. Ведь вот наши спортсмены на Олимпиаде, это же совершенно неправильно, что у них нашли в крови там какие-то, да, препараты. Достаточно было просто уколоть несколько раз их булавкой или хлыстом, который мы часто применяем в работе с диджеями, вот в это как раз.
1: А скажите, вот
0: школе.
1: Недавно, вот недавно, кстати, история, когда на одной из радиостанций была выпорота диджейша вот вашими представителями за... И вроде бы по слухам, я не, опять же, мы не вправе называть название этой радиостанции, вот, хотя она очень известная, вроде бы, как потом в приватной беседе было мне сообщено, она была выпорота за то, что была просто длительное время не эпилирована. Вот, и какие-то такие требования к женскому персоналу радиостанции, это не является слишком уж, простите, так.
0: Ну, понимаете, в чем дело? Ведь люди знают, на что идут. Мы же всегда, подписывая контракты на вступительных экзаменах в школу, ведь это всегда учитывается. Диджей должен быть абсолютно эпилирован, особенно женщины, ведь именно они такие ласковые, как бы они хотят себя видеть пушистыми. Это ведь всегда портит эфир. Они должны быть абсолютно чисты перед радиослушателями. И в плане волосяного покрова его просто не должно быть. Ни бровей, ни ресниц. Но что самое главное, это именно волосяной покров на голове. Ведь наушники, которые вы одеваете и работаете в них фактически 4, смена длится 4-5, а на некоторых радиостанциях и по 8 часов, голова имеет обыкновение выделять пот, особенно когда мы увеличиваем температуру в студии, и тогда наушники плотно прилипают.
1: И потом происходит отклев вот этих вот мягких частей.
0: Да, да, и именно из-за этого голова должна быть абсолютно чисто проэпилирован.
1: То есть, а скажите, Дмитрий Владимирович, то есть получается, что вот тот образ некоторых любимец ведущих, которые вот слушаются, там даже письма, есть ряд эротических программ по модным радиостанциям, да, вот, да, и там, да, такой образ
0: моя
1: красивый.
0: Моя длинноволосая, там, да, красавица.
1: Так, то есть, на самом деле, это все не так.
0: Ну, я может быть, в жизни это и так, но как бы уже тут мы ничего сделать не можем.
1: То есть это как рабочая одежда, да?
0: Можете себе представить, да, это так вот некая белая рыбина с выпученными без ресниц глазами. Я не понимаю, почему так удивляетесь. Вы же...
1: А почему выпученные? Я просто, может
0: Нет,
1: быть, громко
0: они, они не выпучены. Просто когда глаз лишается ресниц и волосяного покрова в виде бровей, то создается ощущение, что глаза выпучены. К тому же многие диджеи любят увеличивать громкость в наушниках, из-за этого просто увеличивается давление внутри головы, и поэтому немножко тоже глаза Базедова болезнь.
1: То есть выпуск такой,
0: да,
1: происходит легкий. А скажите, а, собственно, вот...
0: Расперды глаз, так называемый. Это, ну, профессиональная болезнь, как... Да, да. Есть профессиональные болезни у летчиков, подводников, там практически у всех, кроме саперов, так вот.
1: И... А вот у летчиков, я знаю, болезнь — это пяточный набух. Ну, они там делают фигуры высшего пилотажа, и в момент перекрута у них прилив, то есть, ну, голова же больше, поэтому как кровь проливает больше к голове, голова больше мешает, а если в пятке, то меньше, и пяточный набух. Просто у нас вот работает один летчик в отставке, и он вот подпрыгивает такой, ну, постоянно у него как бы вот, потому что надув очень там большой.
0: А равно как и разбух большого пальца у водителей,
1: да,
0: который
1: да.
0: все время педаль, там, газ, тормоз.
1: А скажите, а вот в связи с этим, я знаю, что вы как бы и назначаете непосредственно пенсии вот диджеям, ведущим.
0: Не совсем правильно. Вот я гляжу у вас перед вами информацию, в которую, я, наверное, уже раскрою какой-то секрет. Александр иногда подглядывает в шпаргалку, как
1: Нет, это
0: певец,
1: вот книжка,
0: не
1: книжка
0: знает,
1: по вашего по часам. Вашего.
0: Ну, а под ней, что у вас?
1: Под ней
0: листочки.
1: А это, простите, вот, это письмо от Вячеслава Пантелеймоновича Хобот, вот оно.
0: Вот вы неправильно посмотрели вашу шпаргалку, не отнекивайтесь. Речь идет не о пенсиях, а о пенях. То есть если диджей не в состоянии работать, то он оплачивает государству, выплачивает постепенно те деньги, которые государство в свое время вложило в него.
1: В его обучение, вот,
0: в его обучение, в его работу, да, безусловно. То есть это так называемая пеня.
1: Ну что же, я...
0: пенсия, но наоборот. То есть там раз, ну, иногда два раза в месяц к нему приходит почтальон и забирает у него деньги. Не отдает, как, да, а забирает. Вот, и разносит их другим жильцам дома. Тем, кому положено получать пенсию.
1: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, вот я знаю такое понятие, как хаузинг, то есть, опять же, оно целиком, вот этот термин и это явление принадлежит, так сказать, вашему консультационному отделу, именно вы его утверждали. Это как бы хаузинг, он обязывает некоторых диджеев проживать вообще на станции, то есть постоянно им выделяется какая-то комнатка, и они практически находятся как бы на военной службе.
0: Ну, это не хаузинг, а хоминг. Вы говорите про хоминг.
1: А, да, простите. Я...
0: Потому что хаузинг — это несколько другое. Вот как есть роуминг, да, а это хоминг. То есть это как раз вот почему здесь, например, в этой студии установлена специальная раскладушка, которая в дневное время привинчивается к стене, а в ночное время два верхних болта нужно отвинтить против часовой стрелки, а раскладушка откидывается, на ней может спать ночной информационный, например.
1: Это не
0: ведущий.
1: Это нижняя, а верхняя, даже ее нет смысла нам откидывать, потому что второй ярус, он, как правило, используется сейчас вот просто, видите, под полки, там наши микроскопы.
0: Да. Вот, но ведь многие задают себе вопрос, а вот как, допустим, работает информационный ведущий на «Эхо Москвы»? Неужели вот так он всю ночь действительно вот сидит, собирает какие-то новости, там что-то читает в микрофон? Ну, на самом деле, разумеется, это не так, все это идет в записи, и новости эти придуманы еще днем, записаны, а информационный ведущий мирно посапывает вот в этом койко-месте.
1: Ну, даже, в принципе, тут нужно как сказать, что практически все радиостанции, они обладают, так сказать, библиотекой новостей. То есть есть специальная комната,
0: не
1: где
0: только новостей,
1: можно выбрать любые там
0: новости. Допустим,
1: новости,
0: там, вот,
1: и смонтировать, говоря, там, информационный выпуск.
0: Да, там даже там Чечня, например, вы берете и делаете. И глядите уже, завтра это все показывают по телевизору.
1: То есть, потому что очень серьезно связано.
0: Вот а ведь вот радио всегда сначала сообщает, ведь нету, чем хорошо радио. Это быстрота получения информации. Это телевидение, они сначала отснимут, потом передадут. Это надо отмонтировать, перегнать там с одного формата на другой.
1: Ну, то есть свет пропадет.
0: Свет пропадет. Ну, то есть это целая история. Потом это все дождаться выпуска новостей. Радио гораздо быстрее. Можно наговорить по телефону и тут же передать это в эфир. Поэтому, разумеется, многие телеканалы пользуются так называемым мониторингом радиостанции. То есть они слушают, потом в специальных павильончиках разыгрывают какие-то там, военные действия или
1: баталии,
0: сценки.
1: Да.
0: Да. Все это снимается, и тут же в вечерних новостях это такой свежеиспеченный пирожок демонстрируется.
1: А скажите, Дмитрий Владимирович, вот, собственно, раньше радиостанциям была разрешена субаренда. То есть, ну, например, мы вот здесь сдавали соседние помещения под ночные гостиницы, вот, приезжим.
0: Да, да, да.
1: Вот, например, наш коридор был арендован для съемки программы «Дорожный патруль». Вот, и сейчас, заметьте, после того, как вы запретили субаренду радиостанциям, вот даже их программы стали менее интересны, потому что тут у нас замечательный все-таки интерьер, вот, и замечательные актеры у них были задействованы. Вот, то есть почему вы сейчас прекратили вот разрешать радиостанциям
0: в аренду? Да, в первую очередь это связано, конечно, с увеличением доходов радиостанции.
1: А это разве плохо?
0: Это безусловно. Безусловно плохо, потому что в этом случае радиостанции перестают ставить рекламу и по-хамски совершенно себя ведут с рекламодателями, когда к ним приходит, допустим, ну, условно говоря, компания Coca-Cola и говорит, мы хотим вас совместить рекламу. Говорят, ребят, и там,
1: вступайте
0: вы, допустим, там, не знаю, куда-то. И размещайтесь там где-то, на другую радиостанцию. Они приходят туда, там говорят...
1: Там так даже. То есть начинается футбол.
0: То, да, то есть просто люди не хотят браться за какую-то работу, которую, в принципе, они должны, конечно, должны выполнять. Вот, поэтому мы вот это вот... ведь прошли времена сверхприбыли, и когда вот эти так называемые хозяева жизни... Вот, да-да, именно так, хозяева жизни, когда они могли позволить себе носить огромные золотые цепи, так называемые голда на шее. Ну вот, сейчас, конечно, все вложено в производство и в радиостанции, в оборудование, и, в общем-то, и генеральный директор уже, в общем-то, особо так уже и никто.
1: А скажите, пожалуйста, вот ваша идея, она мне, в принципе, понравилась, вот, вернее, ваш проект о том, чтобы при каждой радиостанции, ну, в силу того, что, конечно, путем прекращения субаренды вы тем самым прекратили рост благосостояния ведущих, диджеев, ну, генеральных директоров.
0: В целом, всех радиостанций.
1: Но все-таки коллектив уже, естественно, успел сильно подняться по деньгам, и чтобы как-то эти деньги изъять, ну, изъять законным путем, вот ваша идея заключалась в открытии при каждой радиостанции казино. Вот, собственно, а что сейчас мешает этому? То есть, может быть, тут препятствия чинят уже сами вот генеральные директора?
0: Ну, многие, да, конечно, не дают сотрудникам спокойно потратить накопленные средства и проиграть их увеселительным заведением вместо того, чтобы, допустим, купить какой-нибудь там сервант домой. Конечно, нам гораздо выгоднее и лучше, если они все эти деньги пропьют или, допустим, проиграют в казино. Так, например, ну вот вы знаете, что неподалеку от «Эхо Москвы» мы построили великолепное казино, которое, я уж не буду называть название, все знают. то также на Калининском проспекте, вот в первую очередь оно было сделано именно для сотрудников «Эхо Москвы» и еще одной радиостанции, студии которой расположена здесь неподалеку. Да.
1: Да. Ну что же, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу, а после музыкальной паузы вы сможете позвонить по номеру 203-1922 и задать ваши вопросы заместителю руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советнику юстиции Дмитрию Владимировичу Крылу. А сейчас небольшая музыкальная пауза.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: И я напоминаю вам, что по телефону 203-19-22 вы можете в прямом эфире задать ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло, советнику юстиции и заместителю руководителя консультационного отдела ФСТР.
0: ФСТР.
1: ФСТР. И первый телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Добрый
3: вот,
0: вечер.
3: У меня, Саша, к вам вопрос.
0: Да, ну если я смогу, конечно, то... Да.
3: Мы тут с другом его, Харлей зовут.
0: Угу.
3: Вот, просто тащимся от вашей программы, песен и от всех ваших пенчик.
0: Ага.
3: Вот, я хотел бы вас спросить, вы случайно не знаете, где можно вот купить кассету вот с этим катетером?
0: С ансамблем «Катетер», знаете, сложно сказать.
3: Потому что вот мы сегодня были на «Горбушке». Вот, покупали там видеокассеты с порнухой.
0: Ага.
3: И я искал эту кассету, но почему-то ни у кого ее не было.
0: Вы, наверное, видеоверсию искали, а ее не существует пока что.
3: Аудиоверсию.
1: Аудиоверсию, то есть. Я понял.
0: Аудио.
1: Вы знаете, я думаю, что.
0: Аудио визит тоже еще, по-моему, нет. Аудио.
3: Ну,
0: сейчас есть
3: было,
0: только аудио.
3: Лучше.
0: Да?
1: Да, по-моему, аудио еще тоже не вышло.
3: Да, оно только у вас есть, да?
1: А у кого у нас?
3: Ну, наверное, на радиостанции.
1: У нас на радиостанции многое что есть. Вы знаете, в ближайшее время, я думаю, будет в гостях у нас господин Павленко, который является художественным руководителем этого коллектива, и он сам все расскажет, где что.
0: И в конце программы, наверное,
1: он сам расскажет,
0: адрес.
1: Что почем.
3: Хорошо. Ну тогда хотелось бы пожелать вот, почаще вам ставить такую вот, самую веселенькую такую музычку.
0: Хорошо, спасибо.
3: Вот, и продолжать в таком же духе.
0: Спасибо.
3: А так, долгой жизни вашей программы, ну, и почаще вот, ваши вот концерты.
1: Это, в принципе, насчет программы, вот все зависит, конечно, от компетентного решения Дмитрия Владимировича Крыло.
3: Ну, я думаю, товарищ, так сказать, кроме кедов, его ничего смущать не будет.
0: Ну, тут не только кеды, я могу сказать, еще кое-что смущает, но я думаю, мы решим полюбовно, вот сейчас эфир закончится,
3: спасибо.
0: И мы с Сашей.
1: Спасибо вам за телефонный звонок. Еще сразу один телефонный звонок примем. Дело в том, вы знаете, Дмитрий Владимирович, что, кстати, ваша организация в курсе, что наша именно программа, она затевалась как гуманитарная. То есть помощь каким-то людям, не нашедшим себе применение в других областях. Так у нас вот работает, да, или в других программах. То есть, например, журналисты к нам приходят в гости, которых никто не печатает. Работает у нас сиамский близнец Энджелс и Торшин. Именно в честь его мы принимаем всегда по два звонка парные, потому что всех от обычных людей, вот нас с вами, он называет монолюди.
0: Ага.
1: Вот, а он как бы стерео. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, Леонид звонит.
1: Здравствуйте, Леонид.
4: Назрела серия вопросов.
1: Да, говорите.
4: Первое, по аналогии с летчиками, раз она была в эфире, хотелось бы спросить, вот известно, что летчики-истребители все мужчины, потому что сексуальная ориентация направлена на противника мужчина. Как бы хочет полюбить и сбить его. Также вот и вопрос к Дмитрию относительно сексуальной ориентации ведущей. Существует ли градация? И второй вопрос. Известно, что летчики под собой в сиденье имеют, собственно, санузел. Как эта проблема решается вот за диджейским пультом? То есть встроенный ли это унитаз или какие-то системы отсутствуют? Вот об этом подробнее, пожалуйста.
1: Спасибо, Леонид, вам за ваш вопрос. Действительно, вот эта тема, тема сексуальной ориентации диджеев. Я знаю, что, так сказать, когда какой-то человек приходит на определенную радиостанцию и говорит, возьмите меня на работу, генеральный директор дает ему здоровенную анкету.
0: Да.
1: Плюс проводится личное собеседование, их даже два проводятся. Первое с директором, потом при заполненной анкете уже директор радиостанции, и вот непосредственно вы. И там есть такая графа, так сказать, ваша сексуальная ориентация. Не обижаются ли на диджея будущие, на вот эту графу, и как-то влияет ли их ориентация на...
0: Понимаете, ведь люди все разные, поэтому что ж тут обижаться? Одним нравятся мальчики, другим девочки, третьим
1: животные.
0: Животные или дети, пятым, может быть, вообще, можно сказать, с позволения сказать, трупы в хорошем смысле этого слова. Вот. И надо сказать, что, конечно, никаких вопросов это не вызывает, потому что графа, ну что, современная сейчас свобода как бы сексуальных каких-то отношений, так что, Леонид, я не думаю, что это, ну,
1: вообще... Решающий
0: какой-то. Да, решающий какой-то. Ну, все мы люди, как бы, у каждого свои слабости.
1: Скажите, после работы, а вот действительно насчет второго вопроса, который задал
0: тут
1: Леонид...
0: уже вопрос такой, как бы, ведь... Везде решается это по-разному, на всех радиостанциях, но с появлением Федеральной службы телевидения и радиовещания это, и этот момент был упорядочен и приведен в четкое соответствие нормам и ГОСТам, как санпедемнадзором, так и надзора за вещанием. Как правило, на всех столичных радиостанциях диджей... из-за специфики работы не может отлучиться в санузел. Да, да. И поэтому используются так называемые сапоги болотные или охотничьи. Я, наверное, раскрываю какую-то тайну, потому что Александр на меня так посмотрел, начал махать руками.
1: Нет, просто я хотел сказать, что как бы я боюсь, опять же, боюсь опять же заложить в наше руководство. Но у нас вот, я, видите, сижу как раз на биотуалете. То есть, ну, как бы сапоги уже давно, по-моему, отошли. Может быть, они где-то на каких-то радиостанциях.
0: Ну, вообще-то странно, потому что я знаю, что всегда на «Эхо Москвы» использовался так называемый тазик. Вот всегда, когда Александр говорит, что ноги, да, греет ноги.
1: Так я, они и сейчас у меня. Вы просто... Так вам забыли поднести. Это же у нас основное, как бы... А сейчас Прохор подсуетится. Прохор,
0: еще...
1: во-первых, снимите действительно подвязку
0: я
1: с рукава.
0: Я еще не хочу, кстати.
1: Да, ну тогда унеси тазик и подвязку поменяй на повязку. То есть, действительно, я уже заметил, она вошла. И, ну,
0: почему
1: я
0: удобно? Да, во-первых, конечно, в студиях зачастую сквозняки, и поэтому нужно греть ноги. Ну, ноги будут опущены ноги в тазик, или это будут, допустим, просто свободные болотные сапоги, которые, ну, на 5-6 размеров, может быть, больше, с большим голенищем. Это не принципиально. Главное, конечно, чтобы всегда диджей мог облегчиться, причем как, значит, по малой нужде, так и, как говорится, по тяжелому.
1: Так, а простите, а если диджей женщина?
0: Ну, у нас существует так называемый женский мочеприемник, благодаря которому этот вопрос как бы снимается. То есть сначала женщина мочится в мочеприемник, а потом уже оттуда непосредственно.
1: А скажите, а, собственно, вот эти предметы такие интимные, они как бы выдаются по количеству работающих на станции или...
0: На усмотрение генерального директора, как правило.
1: То есть он выписывает как бы вот на складе у вас...
0: Как
1: вот
0: правило, на складе, да, у нас хранятся все эти предметы, если
1: такое
0: необходимо.
1: Такое количество уток.
0: Да, да, да, да, вот эти мочеприемники, мы их так называем, потому да, что утки, это, как правило, на родийном сленге, это информация, жареный факт запущенный, как бы это...
1: А,
0: это утка, да.
1: Я понял.
0: Вот, а это мочеприемник мужской или женский, потому что иногда бывает, что из-за размера половых органов и мужчина тоже не может воспользоваться сапогами.
1: А скажите, а вот здесь вы затронули тоже такую тему, немножко, конечно, может быть, интимную, но все-таки интересную.
0: Ну,
1: я знаю,
0: бы,
1: я знаю, что у вас проходит практически раз в месяц все вот диджеи, которые, так сказать, от вас были, получили распределение на радиостанции, проходят полную диспансеризацию. И при приеме на работу, прежде чем дать им распределение на какую-то из радиостанции, они проходят очень серьезное медицинское освидетельствование. Там, причем я видел у вас схемы, там все вплоть от длины пальца и кончает длиной других частей тела. Вот.
0: Иной раз приходится нажимать не на одну, не на две, а иногда одновременно на 6 кнопок. И тогда используются не только пальцы, но, разумеется, и некоторые другие части тела.
1: А скажите...
0: Не всегда только нос.
1: А почему вы, например, вот как бы прощупываете и ультразвуком прямо вот у вас в кабинете как бы стоит? То есть это такое недоверие медикам при вас? То есть вы лично как бы даже вот иногда... Я открою, может быть, какой-то секрет ваш, но когда я был в кабинете Дмитрия Владимировича, вот ждал, так сказать, уже непосредственно начала разговора, вернее, переговоров о том, чтобы вот вас пригласить, к вам как раз вот пришел молодой человек, который устраивался диджеем на одну ведущую музыкальную радиостанцию, и вы лично, так сказать, тыкали его вот этим, как он называется, ну, ультразвуком.
0: УЗИ.
1: УЗИ, да, ультразвуковым УЗИ, да. Вот, то есть, как бы, что это какое-то желание более, так сказать, основательно разобраться в будущем, так сказать, в будущем монументе.
0: Объясню, в чем дело. Дело в том, что, конечно, не у всех тех, кто хочет работать диджеями на радиостанции, голос для этого подходит. Как известно, при помощи ультразвука сейчас современная наука может делать все, что угодно. От лечения зубов до разрушения домов в центре города, когда нужно снести дом, используют именно ультразвук, чтобы не повредить соседние дома и не затрачивать деньги на взрывчатку или там на трактор вот с этой огромной болванкой, которая разбивает, использует ультразвук. Так и здесь. Для того, чтобы голос был, например, более глухой, низкий, приятный для тембрально низкий, приятный для радиослушателя, мы разрушаем некоторые внутренние органы диджеев именно при помощи ультразвука. То есть мы можем, допустим, удалить одно легкое или, допустим, половину печени, часть почек или уменьшить два раза
1: гортань,
0: кишечный тракт.
1: А,
0: вот, или, допустим, завязать в одном месте, перевязать прямую кишку.
1: А вот вы как бы вот эту...
0: Таким образом, этого... да, мы меняем голос. То есть с низкого на высокий или наоборот.
1: Но вы вот этого человека, которого я вот застал в вашем кабинете, вы послали в дробилку. То есть вы сказали ему, иди, пусть тебя в почках камни раздробят. То есть почему вот с почечно-каменной болезнью вы не, так сказать, не посылаете людей на радиостанции работать? Может быть, тут как раз причина вот связана как бы с необходимостью вот интимных отправлений организма,
0: Ну, скорее все-таки это связано с тем, что иногда вот ведь стекло, которое стоит между диджеем и микрофоном с дырочками, оно ведь недостаточно прочная и не всегда выдерживает удары камней и каких-то других более твердых предметов. Мы пока не настолько богаты, чтобы ставить триплекс. Нам приходится ставить обычное стекло, и зачастую случаются случаи, когда изо рта вылетает не только
1: выбросы,
0: винегрет.
1: Ну, то есть, это, когда вот он разойдется, в диджействе, там какая-нибудь бодрая музыка.
0: Слюна, да, но иногда пломбы, там, камушки какие-то. Вот, разумеется, поэтому стекло разрушается, падают осколки, портят дорогую аппаратуру, разбивают компьютеры. Вот, именно,
1: и, кстати,
0: чтобы...
1: дети ноги режут об осколки.
0: Ну, это как бы до свадьбы заживает, ну, там, ну, подумаешь, пальца у него нет. А в компьютеры, где вы будете покупать, бегать, что эфир прекращается, за этого нет. Вот, поэтому проходим полное медицинское освидетельствование, вплоть до, конечно, зубов и стоматологическое обследование.
1: А скажите, вот, скажем так, критерий цвета волосяного покрова. То есть как вообще вы стараетесь, чтобы, например, количество блондинов, брюнетов и рыженьких было пропорционально?
0: Нет, мы всегда стараемся подобрать под цвет ковролина. Вот вы обратите внимание, что ваши волосы, и посмотрите на ковролин постельный вот здесь вот в этой уютной студии на полу. И вы видите,
1: я как-то не обращал внимания, да.
0: Ну, вы никогда не замечали этого, да? Вот так и многие диджеи приходят на работу и совершенно не смотрят в зеркало или под ноги и не сопоставляют эти два факта. А ведь между тем это специально сделано для чего? Чтобы во время, если, не дай бог, начнется война, бомбардировки, чтобы диджей был минимально заметен с высоты птичьего полета. И радиостанции, которые единственная как бы возможность населению получать правдивую информацию о ходе войны, пострадали, ну, в самую последнюю очередь.
1: То есть, чтобы центр этот информационный остался наиболее, так сказать,
0: максимально долго был неуязвим. Да.
1: Угу. А, я предлагаю еще обратиться к вопросам наших радиослушателей. Да. Телефон 203-19-22. И ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло. Я надеюсь, что вопросы будут по существу. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
5: Привет, Сань.
1: Приветствую.
5: Первый вопрос.
1: Да.
5: Три вопроса у меня.
1: Угу.
5: А куда ты дел Катю Половинкину?
1: Так, второй вопрос.
5: Второй вопрос. А когда тебя пошлют в космос и насколько?
1: Угу.
5: И вот теперь я согласен с замечанием твоего Кости, который сказал, что многие радиостанции, к сожалению, похожи друг на друга. Я согласен, что многие станции похожи друг на друга, в том числе и «Эхо Москвы», кроме «Субботы». Потому что нигде, ни на одной станции не найдешь такого, как ты, идиота.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, кстати, вопрос действительно...
0: Вот я хочу сразу заметить, что, между прочим, вот ведь в чем-то и прав радиослушатель «Позвони же», потому что ведь это непрофессионально. Вот радиослушатели сейчас услышали гудочки, да? В конце, когда тот положил трубку, а вот нужно было немножко раньше движочек вот этот убрать, но я потом научился.
1: Ну, это, кстати, есть такой признак вот той болезни, о которой вот он сказал в конце.
0: Да, да, да.
1: Ну, понимаете, Дмитрий Владимирович, годы, ведь беру свои годы, я уже старый, я уже сыплюсь, как автомобиль 85-го года. Да, естественно, это. Но я отвечу на первые, как бы, два вопроса. То есть, третий, я обязательно схожу к доктору в ближайшее время, чтобы как-то диагностику
0: сделать. К нам, батенька, на диспансеризацию.
1: Да, я, может быть, вообще действительно как раз подходит время уже проверки очередной медицинской. Что касается Кати Половинкиной, то она все еще находится в командировке длительной и должна вот-вот она должна появиться и уже предоставить свой отчет о командировке. Это практически у нее командировка длилась полтора года. Вот такая вот длинная командировка. Насчет космоса я уже слишком действительно стар. Видимо. Вот. И единственное, вот мой большой товарищ, первый грузинский космонавт Туйчи Мамыкович Пёр, обещал как-то меня свозить, но он сейчас как бы по ряду причин тоже уже не лётный. Не лётный, то есть, потому что набух пяточный произошёл. Да. Вот, а я, кстати, узнал голос вот нашего замечательного радиослушателя сейчас, это же и был Вячеслав Пантелеймонович Хобот.
0: О, как приятно было услышать голос профессионального радиослушателя, таких ведь немного. Много так людей, которые получают деньги за это.
1: А простите, вот вы сейчас, кстати, сказали, как бы профессиональный радиослушатель. А вот на ваш взгляд, Дмитрий Владимирович, какими качествами должен обладать, ну, скажем так, непрофессиональный радиослушатель, который действительно получает деньги, и его звонки монтируются специально вот в программы, вот, а именно как бы человек, для которого радио — это вторая жизнь, ну, как есть люди, вот, например, для которых вторая жизнь — это собачка, да, вот, а для кого-то это вот радио, да, вот он включает радио, и все, и это как бы его мир. Вот какие качества этих людей вам больше всего нравится или больше всего не нравится?
0: Сложный вопрос, и боюсь, что для того, чтобы ответить на него, не хватит времени, которое у нас есть сегодня в нашей программе. Ну, могу сказать одно, что мне нравятся такие качества, как честность, принципиальность, умение пользоваться столовыми приборами, такими как ложка и вилка. А, такие основные, в общем-то, гигиенические навыки.
1: Чистка зубов. Вот, кстати, немногие умеют этим пользоваться. Просто огромное количество щечных травм, поскольку, значит, соскок щеточных происходит из зубной лопасти, щетка часто соскальзывает. Дело в том, что вот обычно прокол щечечных лопастей происходит у виолончелистов. Ну, они как зубы чистят, у них мах-то какой. Вот. И, кстати, в связи с этим...
0: Вот привычки, да?
1: Привычка, да.
0: Да, умение аккуратно испражняться. Ну, тут много-много-много, что там говорить. И я думаю, что вот как раз тот милый юноша, который только что нам позвонил, и вот последний звонок которого... На самом деле, радиослушатели уже поняли, да, что на самом деле этот звонок был заранее записан на мини-диск и запущен в эфир, но тем не менее... Этот юноша обладает всеми этими качествами.
1: Кстати, вот, это профессиональный актер, вот исполняющий роль Вячеслава Пантелеймоновича.
0: На самом деле ему, это, надо сказать, молодой парень уже. Только молодой. Поступил вот,
1: на актерский.
0: В ГИТИС, да, в 18 лет. Вот. А что касается... я еще хочу добавить в заключение как бы вот этой темы, что со своей стороны могу подтвердить и гарантировать, что в ближайшее время Федеральная служба телевидения и радиовещания сделает все возможное, чтобы все радиостанции, включая, конечно, «Эхо Москвы», стали наконец-то полностью похожи друг на друга, и программы всех радиостанций будут абсолютно одинаковые, то есть независимо от того, какую кнопку вы переключаете, вы все время слышите одно и то же, одни и те же информационные выпуски, одни и те же голоса и одна и та же музыка.
1: То есть вы имеете в виду именно одна и та же музыка, да, или жанр?
0: Нет, абсолютная, полная идентификация всего того, что будет передаваться в эфир.
1: А, то есть просто на разных волнах
0: как будет... помните, во время выборов было по всем каналам, куда не переключишься, там до окончания выборов осталось там 4 часа.
1: В принципе, это действительно идеальная ведь форма.
0: Это идеальная форма, потому что отпадает та самая пресловутая проблема выбора, отпадают какие-то вот... Не будет таких вопросов. Где еще можно там встретить такую там программу там, или такие, такого да, да. там, как вы? Везде. На всех радиостанциях.
1: Вообще, действительно, это интересная на самом деле цель. Я думаю, что она в ближайшее время будет достигнута. А я предлагаю послушать еще один телефонный звонок, поскольку мы забыли о парности. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Доброй ночи, господа. Вот, меня зовут Саша. Вот, я вообще, так сказать, неизменный постоянный слушатель. Вот, ну что, меня очень заинтересовал ваш сегодняшний гость. Угу. Вот, Дмитрий Владимирович, да?
1: Да.
6: Вот, доброй ночи.
1: Доброй ночи, Саша.
6: У меня к вам таких...
1: Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
6: Здравствуйте, да. У меня к вам, значит, такой вопрос. Значит, первое, мнение мое личное, я не знаю, согласитесь вы или нет, что нет еще ни одной радиостанции, которая была бы похожа на другую, потому что... каждой радиостанции, я считаю, что профессиональный слушатель должен искать свою изюминку. Это первый моментик. И второй вопрос. Вот, предположим, взять музыкальную радиостанцию, любую, то есть мы не будем, конечно, сейчас делать рекламу и называть название. Вот, если, предположим, диджей миксует, вот, и в эфире у диджея образуется
1: дырка.
6: Да, образуется дырка между миксами.
0: Так называемая менопауза. Да,
6: да. Вот вообще, как вы считаете, какой идеальный микс? Вот я знаю, что существует два вида миксовки в основном на всех музыкальных радиостанциях. Первый микс — это плавный.
0: Фейд.
6: Да, а второй микс — это резкий.
0: Кат.
6: Да.
0: Да-да-да.
6: Вот какой должен быть идеальный микс?
1: А простите, а по-моему, это вот... какие-то еще вот хорошие клички для животных.
6: Да.
0: Но вот. Это тот самый вот «Кот и мышонок», «Фейт и Кат», мультфильм мы же все время смотрим. Здесь вот здесь да, два монитора.
1: Вы знаете, Саша, сейчас просто у нас тут пришел товарищ, хочет что-то сказать. После того, как этот товарищ скажет нам что-то, Дмитрий Владимирович ответит на ваш вопрос.
6: Вот, спасибо большое.
1: До свидания.
0: Спасибо вам, Саша.
1: А сейчас небольшая, с позволения сказать, пауза. Ну вот, звонил радиослушатель, да, что-то он спрашивал насчет фейдирования. Я, в принципе, думаю, что пришло время, наверное, открыть реальную картину, потому что раз уж мы с вами взялись открывать, расшторивать эту громадную, понимаете ли, парчевую кулису, которая загораживает истину радиовещания, я думаю, что, наверное, нужно рассказать всю правду, как на духу.
0: Обращаюсь сейчас к нашему радиослушателю Александру. Ну, что я могу сказать по поводу каких-то миксов? Дело в том, что, конечно, вы понимаете, что когда в Соединенных Штатах идет программа новостей, то то, что говорит диктор в студии, и то, что телезрители видят на экране, между этим, несмотря на то, что это прямая трансляция, проходит задержка 3 минуты. Зачем это нужно? Допустим, если вдруг диктор телевидения, да, там, допустит какую-то ошибку, какое-то неправильно произнесет слово, ведь может получиться какое-то неприличное словосочетание. Или, допустим, там ругнется матом каким-то образом, там что-нибудь скажет по-английски.
1: Или, например, ну, тушь у него потечет.
0: Потечет тушь, там, не знаю, произойдет выход газов наружу. То у тех, кто стоит у экранов монитора в студии, есть возможность вот 3 минуты, так называемые 3 минуты задержки, чтобы вырезать этот момент, остановить трансляцию. Ну, то есть сделать...
1: Практически идет как бы запись, но с небольшим отставанием на монтаж.
0: Да, так называемые вот 3 минуты задержки. То есть есть 3 минуты, чтобы успеть что-то сделать. Так и у нас, но только в несколько другом объеме. У нас разница составляет 2-2.5 недели. То есть у нас есть достаточно большой срок, чтобы выбрать из всех радиостанций наиболее интересный микс, наиболее удачную подборку музыкальную, наиболее приятные голоса ведущих, все это соединить вместе, склеить и вот в таком виде преподнести на...
1: Под лейблом определенной радиостанции.
0: Под лейблом определенной радиостанции преподнести, донести до ушей радиослушателей. Вот, поэтому какие миксы мне нравятся? Ну, что могу сказать? Качественные, вот только это. Качественные миксы, сделанные, я бы сказал, нашими инженерами, которые слушают всю ту глиматью, которую делают диджеи на всех радиостанциях, и могут спокойно уже
1: выбирать,
0: да,
1: творить. Скажите, Дмитрий Владимирович, а кто как бы ставит свою подпись под конечным результатом? Вот непосредственно вы или ваш как бы руководитель, который, кстати, вот не приехал, хотя...
0: Ну, он...
1: Понятно, человек занятой.
0: Занятой и по субботам всегда находится
1: на дачном участке.
0: На даче, да.
1: Ну вот, а как бы вы вынуждены, видимо, отслушивать всю вот эту вот работу ваших вот инженеров?
0: Ну, вы понимаете, ведь все же отслушать, конечно, невозможно просто чисто физически, но, разумеется, мы стараемся делать какие-то приборы, которые позволяют это отслеживать, ну, просто чисто технически. Вот. Помимо этого, как... Повар, ведь ему для того, шеф-повар, ему для того, чтобы понять, вкусный борщ или нет, ему же не обязательно есть всю кастрюлю, ему достаточно снять просто пробу, то есть попробовать одну ложку. Так и здесь я прихожу, я уже знаю, у нас инженеры, которые достаточно качественно работают, я говорю, там,
1: поставь, Паш, дескать, начало.
0: Поставь, там, да. Дескать, начало, и он ставит, я, или там, середину, но он никогда не знает, что я могу, простите, конец, середину, начало, там, второй час эфира. Ну вот, но я, конечно, знаю, что пойдет в эфир там через неделю, ну, скажем, на «Эхо Москвы», например.
1: А скажите, новостях вот будут говорить «Эхо Москвы». Тот вот грандиозный скандал, который был, когда случайно что-то у вас на вашем вот этом большом пульте попуталось, и, так сказать, программы, которые должны были идти в эфире одной радиостанции, совершенно неожиданно пошли в другой. То есть вот там, например, вещает радиостанция «Стол», а позывные идут радиостанции «Лампа», к примеру. Вот вроде бы тот человек, у него была как раз свадьба в тот день или там дня два до этого. Вот это огреха, она как бы уже сейчас исключена, или все-таки может повториться такая вот неполадка? То есть люди, например, вся Москва перестроила, и Московская область, Санкт-Петербург перестроили свои приемники, пытаясь разобраться, что где.
0: Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает, и поэтому что я могу сказать? Ну, конечно, никто не застрахован от каких-то ошибок. Конечно, что-то может произойти, но мы, в общем-то, сделаем все возможное, чтобы это было исключено. Хотя бы иной раз я смотрю телевизионные какие-то программы, бывает так, что чисто вот в музыкальных программах клип, видео, картинка идет одна, музыкальный ряд абсолютно совершенно другой. Вы вот обратите внимание, когда вы будете смотреть клипы каких-то особенно отечественных исполнителей, что то, что происходит на экране, абсолютно не совпадение с тем, о чем поется или как поется, там, по ритму. Ну,
1: если в этот момент переключить на другую какую-то программу, и там будет, скажем, выпуск новостей, то обязательно, например, если диктор мужчина, то почему-то будет голос женский, тоже непонятный и тоже не совпадающий с движениями губ вот самого диктора.
0: Да, вы знаете, такое тоже бывает, но, как правило, это означает, что просто звук выключен, а где-то за спиной теща стоит или что-нибудь вроде этого, и вот это она говорит.
1: А.
0: Просто вам нужно в этот момент сразу оглянуться по сторонам, посмотреть рядом.
1: Я, кстати, думаю, наши радиослушатели тоже этот совет вот примут.
0: Моя теща уже прислала мне на пейджер.
1: Угу. То есть там борщ готов?
0: Да, да, да. Угу.
1: Ну, я предлагаю послушать телефонные звонки наших замечательных радиослушателей. Ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вот приехала с дачи. Грибы чищу и вас слушаю.
0: А вы где собирали грибы, простите?
7: Ой, в хорошем месте, в сторону Верии туда.
0: А, я под Талдоме. Под Талдоме. Там средневолновые вещи.
7: И белые, и сырые. И черные грузди.
1: А простите, вот это не ваш вот джип там застрял в луже?
7: Нет, нет, просто... наш джип не застрял, а у меня вот вопрос такой. Да, вот да. Ультразвуком вы говорите, там часть печени можно, часть еще, а часть языка нельзя.
1: Ага. Спасибо за вопрос. Спасибо.
0: Вопрос надо сказать, очень хороший.
7: Вот я бы хотела услышать ответ.
1: А вы знаете, вот вы, кстати, очень близки к истине, потому что ведь есть как бы профессиональные заболевания диджеев.
7: А знаете, то есть трудно остановиться.
1: Нет, поскольку часто идет соприкосновение языковой лопасти с зубными лопастями, то языковая лопасть становится накачанной рано или поздно вываливается изо рта. То есть, если, например, видите на улице человека, у которого, как у овчарки, язык вывалился до кадыка, то будьте на 100% уверены, что это диджей какой-нибудь.
7: И направлять к вам на ультразвук.
1: Ну, это как бы как его направлять, если этим занимаются.
0: Хотел сказать, не к Александру на «Эхо Москвы», а к нам в федеральную службу телевидения и радиовещания, потому что «Эхо Москвы» просто у них нет лицензии на проведение подобных медицинских обследований.
7: У нас только... Бесподобная передача.
1: У нас... Спасибо, спасибо.
7: Я бы уснула, а вот вы мне помогаете чистить.
0: Я хочу заметить, да, что наши программы в первую очередь, конечно, призваны помочь тем, кто занимается зачисткой
1: грибных изделий.
7: Да.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. А, кстати, вы знаете, Дмитрий Владимирович, вот что касается медицинской деятельности радиостанций, у нас длительное время функционировал центр по удалению аппендицита, и даже были вот выдвижные столики, стояли по Новому Арбату, где любой желающий мог, так сказать, сделать себе такую прям экстренную и быструю, так сказать, экспресс-операцию по удалению.
0: Вы помните те маленькие устройства симпатичные, которые, которые привинчивались на краешек стола, я хотел сказать.
1: А так они сейчас вот у нас тут есть.
0: Вы зря так вот, посмотрели
1: вот,
0: на...
1: Вот, вот.
0: Нет, но...
1: А, то есть вы имеете другое?
0: Что-то? Я имею в виду не это, да. Имею я другое. Я имею то, что привинчивалось на краешек стола, и туда можно было вставить карандаш.
1: А,
0: помните, покрутить
1: заточь.
0: Несколько движений рукояткой, и осуществлялся заточь карандаша. И таким же образом можно было удалить аппендицит. Достаточно было вот в это устройство просунуть непосредственно вот эту кишку слепую, так называемую, прокрутить несколько раз ручку.
1: Фактически.
0: Да.
1: Вот эти машинки были установлены сейчас почему-то. Вот служба санэпидемстанции запретила их использование. И все они, кстати, были вот...
0: Это летом, зимой опять разрешат. Да? Это сейчас же летом жарко.
1: А на лето их, насколько я знаю, кстати, будет полезное сведение для нашей радиослушницы. Да. Их сейчас отдали вот в центр по сбору грибов, потому что они также занимают... уникально очищают грибы.
0: Я специально, вот, извините, не знаю ваше имя, вы не представились. Хочу сказать,
1: меня
0: что...
1: Меня Саша зовут.
0: Да, и для нашей радиослушницы, что центр по сбору грибов в этом сезоне находится под Талдомом. Сегодня мы туда ездили и проводили там инспекцию. Там же идет полное средневолновое вещание практически на... всю Россию. И,
1: даже тут нужно, видимо, сказать так, что ведь в каком лесу можно и нужно слушать там радиостанции в FM-диапазоне, поэтому специально, вот как для автолюбителей есть программы там пробки там, да, на дорогах, там грибы на опушках, то есть специальные передвижные радиостанции для грибников, которые тоже как бы инспекция есть. То есть сейчас же ведь уже только лохи последние орут. Ваня, ау! То есть просто там передают... То есть просто нужно, каждая группа грибников проходит регистрацию в определенном пункте, и периодически им идут
0: позывные. Связь обеспечивает одна из известных достаточно...
1: радиостанций.
0: Я имею в виду связь между непосредственно грибниками, не между центром и грибниками, а между грибниками обеспечивает достаточно известная пейджинговая компания. А что касается вот непосредственно...
1: вещания музыкального, чтобы не скучно.
0: Вещания музыкального и информационного, где непосредственно хранятся лесные запасы.
1: Знаете, давайте назовем это радиостанции беременных женщин. Что нам скрывать, в конце концов?
0: Да. В общем-то, да. В основном, конечно, студии и передатчики РБД расположены именно там, под Талдомом. Вот.
1: Кстати, как вы относитесь, Дмитрий Владимирович, к сезонным радиостанциям и к сезонным рабочим, кстати?
0: Ну, радиостанции бывают не только сезонные. Я хочу сказать, что... Например, за рубежом распространены такие радиостанции, как незаконно вещающие с кораблей. На корабле установлен передатчик, он заплывает в воды, там, ну, какие-то там, не знаю, какие черноморские, например, вещают оттуда там месяцы. Когда его, как только его засекают, он тут же уплывает опять в какие-то там другие воды.
1: А скажите, вот как бы, поскольку, видимо, если вещание с этих кораблей, так сказать, ведется на территории России, незаконно, значит, все равно это как бы ваше ведомство должно этим заниматься.
0: А мы глушим, у нас же глушилки стоят, так что то есть нет никаких проблем. Как только такой корабль подплывает,
1: сразу идет глушь. А скажите, а, собственно, вот как бы не могли бы вы немножко нам рассказать о содержании вот этих вот передач, потому что в момент включения глуши, естественно, никто ничего не понимает. Там вот только пройдут позывные, там типа вещают, там крейсер «Аврора», например, эти, вот помните, известную скандальную историю.
0: Но это в самой глуши, как правило. В самой-самой глуши.
1: Да, ну то есть, идея их передач какова? То есть это пропагандистская или все-таки там музыка? Или они там как бы передают в прямом эфире разговор матросов своей команды тайком?
0: Вы знаете, вот как канадские лесорубы в лесу о бабах с бабами Олеся, вот так и вещание этих пароходов, с позволения сказать, человеков. То есть говорят, что хотят. Практически никак это не... Нет никакой цензуры. Матросы совершенно не причесаны, не бриты. Ну, в общем, слушать это практически невозможно. Поэтому мы всегда стараемся сразу просто в глушах. В глушь.
1: А скажите, вот какова сейчас судьба вот тех легендарных глушительных станций, которые в свое время глушили BBC и прочие вот западные радиостанции? Да, да, то да, есть, да. Как бы, где они сейчас?
0: Что мы их используем просто в мирных целях. Во-первых, вот именно для грибников, с одной стороны. И с другой стороны, вот как раз для защиты ушей простых непрофессиональных радиослушателей от вот этих вот пароходов-передатчиков.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, я знаю, что вы сейчас ведете, так сказать, серьезную достаточно программу, разрабатываете по, так сказать, введению лимита частных граждан на право прослушивания радиовещания. То есть практически в каждом музыкальном центре, который будет продаваться в оптовой, в розничной торговле, то есть для широкого потребителя, будет установлен специальный дешифратор, позволяющий вам с единого пульта включать его в нужное время или выключать, то есть независимо от желания вот владельца этого радиоприемника. Цель вообще?
0: Абсолютно неверное у вас представление об этом проекте, абсолютно неправильное. Я сразу хочу всех радиослушателей предупредить, конечно же, нет. Конечно, это будет сделано, но совершенно не такими методами. Дело в том, что в нашей программе записано до 1998 года заменить все абсолютно приемники, находящиеся на территории бывшего СССР, а ныне СНГ и стран ближнего зарубежья, на приемники специальным дисководом, в который можно вставлять карточку, которая будет позволять прослушивать радиостанции то количество времени, которое человек может оплатить. Ведь вы же не платите, не так ли, за то, что вы прослушиваете программы какой-либо из радиостанций.
1: А простите, вот ходили слухи, то есть действительно очень много нам приходило писем, даже вот, опять же, вот Вячеслав Пантелеймонович Хобот этим вопросом, то есть практически нас замучил. То есть как же живут радиостанции, если абоненты, которых слушают, практически не платят? И высказывалось такое мнение, что как бы абонентская плата, это заложено в стоимость радиоприемного устройства. Это правда или нет?
0: Ну, не совсем верно. В основном, конечно, радиостанции живут за счет торговли какими-то журналами, как правило, эротического содержания. Вот. И, в частности, я знаю точно, что в Москве вся торговля вот газетами типа «Красная шапочка», «Женские дела» монополизирована именно радиостанциями FM-диапазона. Вот. Что касается в дальнейшем,

0: Совершенно не принципиально, как есть система пластиковых денег Visa, но она может выдаваться и одним банком, и другим, и третьим, но суть от этого не меняется.
1: А купить эти карточки можно будет в обычных платках, в метро?
0: Да.
1: Приблизительно какова будет, я понимаю, что может быть рано еще поднимать этот вопрос, но все-таки какова будет стоимость этой карточки?
0: Пока сложно предсказать, но по чисто предварительным вот таким расчетам, достаточно сырым. Если нам в следующем году Министерство печати и информации не выделит достаточных средств, то мы вынуждены будем поставить цену рекламного времени, то есть порядка 100-110 долларов США за 30 секунд прослушивания.
1: А скажите, а как бы вот какие-то малообеспеченные слои населения, смогут ли они пользоваться этим в складчину, да, или будет ли правительство будет, как-то...
0: Да, дотации правительства в виде карточек выдачи будет в собесе производиться. Но это будут радиостанции, конечно, чисто информационного вещания, типа «Маяк», «Радио России» и «Юность».
1: Вот я, кстати, и хотел узнать, какова будет судьба вот этого кухонного брехунца. То есть он будет аннулирован или он будет продолжать жить, вот первая программа радио?
0: Надо сказать, что так называемый кухонный брехунец обыкновенный — это изобретение, в общем-то, начала века. И все мы помним войну, кухонный брехунец превратился в столбового брехунца, на время войны приобрел черный цвет, защитный, потом вновь стал обычный, полезный, домашний, в быту. Я думаю, что нет, конечно, кухонный брехунец останется, потому что многие домохозяйки не могут отказаться от него. Используют в основном в качестве охраны, уходя из дома, включают на полную громкость, и грабители думают, что дома кто-то есть, потому что все время идет какой-то бубнёж, вот это вот ужасно.
1: А, кстати, как вам нравится вот новая программа вот по этому радио, которая называется «Ваш домашний охранник», где просто транслируется лай огромной собаки периодически, чтобы злоумышленники думали, что в квартире собака? Это хорошая
0: сейчас
1: идея.
0: Много появилось различных радиостанций, радио «Домашний очаг», где вы можете включить на полную громкость, и вы услышите потрескивание поленьев и вплоть до завывания студенного осеннего ветра за окошком и приятные
1: сверчок
0: там, да. Ну, то есть какие-то чисто домашние звуки, или, например,
1: жареная картошка,
0: тихий матерок свекра на кухне.
1: Вообще хорошая тоже идея. А эта станция тоже, как бы, вы ее курируете, да? Или...
0: Это находится, в принципе, в ведении Министерства культуры.
1: А скажите, Дмитрий Владимирович, вот если мы уже представим себе, что введены пластиковые вот эти карточки, и как бы радиовещание стало единым и целиком, как бы...
0: Единое радиовещательное пространство, да?
1: Да, то есть целиком подотчетное отделу Федеральной службы по телевидению и радиовещанию. Будет ли... Вернее, какова вероятность появления вот в том, в этом случае, каких-то независимых радиостанций? Не подпольных, а независимых. То есть ведь может появиться какой-то человек, который скажет, а я хочу лицензию и хочу делать по-своему. Вроде бы сказать ему, давай вот в общую нашу, так сказать, лезь, лукошко некрасиво, потому что, с одной стороны, демократия, с другой стороны, как бы... Вот,
0: ну,
1: как
0: вы знаете,
1: это
0: у нас
1: выглядит?
0: Же создана масса искусственных препонов для людей, которые хотят открыть радиостанцию. То есть от времени идеи, из рождения идеи создания радиостанции до получения лицензии проходит 4 года. Путь тернистый и сложен, и не всякому дано пройти его до конца. На пути желающего открыть радиостанцию подстерегают масса различных неприятностей.
1: А вот, извините, что я вас перебил, это действительно интересная тема, наверняка многие наши радиослушатели себе уже задали этот вопрос. Вот я хочу открыть радиостанцию.
0: Да.
1: Что я для этого должен иметь? Куда мне нужно пойти? Вот в первую очередь, если я сегодня решил, и в понедельник, что я должен делать с утра? Вот не могли бы вы поподробнее это рассказать?
0: Вам нужно написать так называемую творческую заявку или концепцию вещания радиостанции. Желательно страниц 9-10 и крупным шрифтом, потому что у руководителя нашего отдела потерялись очки, и в ближайшие 2 месяца он не различает мелочи.

0: короткий текст. Вот. А после чего, разумеется, она должна быть оформлена красиво. Это не должно быть просто напечатанное изделие на машинке печатное.
1: Но тут главное, видимо, пояснить нашим радиослушателям, что красиво — это вовсе не значит, что нужно дать вот этот лист для того, чтобы дети там ваши нарисовали всяких кукол или игрушек. То есть красиво просто в линеечку с рамочкой.
0: Да, да, да, да, да. И обязательно нужно следить за наклоном букв. Он не должен превысить 13,5 градусов от уровня горизонта. Но это как бы я говорю то, что знают все, кто с этим рано или поздно сталкивался. Это, наверное, не так интересно нашим радиослушателям. Вот. Следующий этап — это рассмотрение комиссии вашей концепции. И в том случае, если она заинтересует, то вам необходимо подать документы в Министерство печати и информации для получения свидетельства о регистрации вашей организации как средство массовой информации.
1: А является ли вот эта организация юридическим лицом? Или как бы она...
0: Министерство печати и информации, безусловно, юридическое лицо. А потому вот что ваша... в прошлом году это был частный человек, вот, ну, то есть физическое лицо. Но спустя какое-то время, в общем-то, правительство пришло к выводу, что это не очень удобно, потому что ему приходилось выполнять столько обязанностей, он просто не справлялся. И поэтому сделали в министерстве. Юридический статус придали.
1: Так, дальше. Вот как бы этот путь пройден. Что нужно делать дальше?
0: Допустим, вы получили свидетельство о регистрации вас как средство массовой информации, и фактически вы уже есть радиостанция. Единственное, небольшой минус и проблема в том, что пока что вы еще не вещаете, вас никто не знает. Когда вы приходите и говорите: «Здравствуйте, вот я там руководитель радиостанции», там, условно говоря, там какая стол, да?
1: Да.
0: Стол. То, как правило, просто сразу отправляют.
1: То есть за Google выводят.
0: Да.
1: Скажите, а вот уже, когда вот приходишь и говоришь: я руководитель радиостанции «Стол», например, да, это уже говорится вот в вашем отделе федеральной службы, то есть...
0: Не, ну вообще куда-то, ну там, не знаю.
1: А, ну там в троллейбусе,
0: там,
1: например.
0: Да, в троллейбусе, сказать, или да, там девочки там, ну, знакомые.
1: Ага.
0: Вот, конечно, сразу это не воспринимается. Вот, поэтому для того, чтобы вас воспринимали, надо начать вещание как можно быстрее.
1: А вот аппаратура вот эта, как бы...
0: Тут вот существует...
1: И можно ли ее взять в аренду в вашем отделе?
0: Например? Во-первых, дело в том, что нужно получить две лицензии. Одна — это лицензия на вещание, вторая — лицензия. Это так называемая лицензия на вид деятельности по связи, то есть лицензию, которую выдает Министерство связи, которое непосредственно разрешает вещание, а не вещание техническое. А мы выдаем лицензию, разрешающую вещание как таковое.
1: То есть имеется в виду здесь художественные его ценности.
0: Художественные ценности определяемые, а техническое — это Министерство связи. И вот это вот две лицензии, которые необходимо получить. И путь достаточно сложен и тернист.
1: А скажите, скажем, ну, Министерство связи, понятно, пришел тот человек, говорит: я хочу вещать, у них, скажем, есть там свободный проводок, они говорят: да вещай, дают ему это разрешение, а человек приходит к вам, приносит вот там типа концепцию будущей радиостанции, и вы, например, как бы в единоличном порядке эту концепцию разрушаете.
0: Нет, нет, нет, ни в коем образом. Во-первых, создана специальная комиссия по вещанию, в которую входит 27 человек, и там и из Госдумы, и из Совета Федерации, и из правительства. Ну, то есть самые-самые разные люди, представители интеллигенции, они читают концепцию и дальше решают, как бы, имеет ли она право на существование или нет. Если да, то вас приглашают на собеседование, вы должны ответить на какие-то вопросы и объяснить, почему здесь написано, там, допустим, нога, а не рука, или наоборот, там, ноздря, а не ухо. Вот, вот, вот конкретно на этой странице.
1: Хорошо, предположим, вот жаждущий открыть радиостанцию, он, значит, прошел все эти вот, так сказать, ну, назовем их бюрократические, не для того, чтобы обидеть кого-то, ну, просто как бы бюрократические препоны все прошел. У него на руках все бумаги. Он находит какую-то сумму денег там у спонсоров там, или там...
0: Ну, может, даже одолжить у кого-нибудь.
1: Одолжить, да, в принципе. принципе, и закупает аппаратуру, закупает, скажем, студию, но для этого нужен уже какой-то коллектив. А если человек, как говорится, от сахи, вот он, ему нравится...
0: Мы обеспечиваем, как правило, коллективом, потому что есть же школа выпускающая, диджей.
1: То есть он уже должен обратиться к вам.
0: Да, да, да.
1: А скажите, а здесь он может какие-то предъявить вам, ну, не то что требования, а пожелания к будущему коллективу, например, сказать, я хочу, чтобы у меня были там рыжие дамы с объемом бюста таким-то и с таким-то голосом.
0: Тут сразу видите, вот сразу видно, что вы никогда с этим не сталкивались. Вот мы же уже объяснили, что у нас как дамы, так и джентльмены полностью эпилированы. Поэтому говорить о том, что она рыжая или там блондинка, это же ведь не, совершенно не принципиально, когда на ней нет ни одного волоса. Вот. А что касается бюста, то тут какие-то, конечно, пожелания. Мы идем навстречу. Вот, смотрим. У нас есть фотография.
1: Вот претендентов,
0: да, претендентов. Да, да, да. Есть возможность какие-то небольшие деньги снять, номер, просто гостиница.
1: Ага. Ну что же, я предлагаю отвлечься на небольшую музыкальную паузу. После музыкальной паузы мы продолжим общение с заместителем консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советника юстиции Дмитрия Владимировича Крылова.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, суббота на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: И в гостях у нас заместитель руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советник юстиции Дмитрий Владимирович Крыло. И я думаю, Дмитрий Владимирович, что пришло время, я бы даже сказал, подкралось время, опять же, ответить на вопросы наших радиослушателей, которые звонят нам по телефону 203-19-22. И телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, мужчина.
4: Нет, я девушка.
1: О.
4: Так. Я только что помогала бабушке перебирать грибы. И вот у нас такой с бабушкой вопрос. Где можно встать в очередь, чтобы поменять приемник?
0: Ага. Приемник на... Вы имеете в виду вот поменять приемник, чтобы получить приемник с возможностью подключения пластиковой карты?
4: Да.
1: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос. Кстати, простите, Дмитрий Владимирович, вот, вот эти галлюциногенные средства, вот они захватили Москву поголовно. Как вообще, на что только смотрит департамент по борьбе с наркотиками?
0: Вы знаете, что меня удивляет, что в основном вот этими галлюциногенными средствами, коими и являются грибы, в основном пользуются люди пожилого возраста и, наоборот, совсем юного.
1: У которых организм еще не окреп.
0: Да, или, наоборот, уже ослаб.
1: Ну, собственно, это одно и то же. Ну, человек же он такой, и туда такой же. Ну, это я тут показал просто Дмитрию Владимировичу карты наши и графики.
0: И тем более, конечно, вызывает вопрос, почему люди звонят на радиостанцию, вроде бы солидную, и спрашивают про какие-то приемники и пластиковые карты. Ведь более чем удивительно...
1: Да, ну извините, что я вас перебил.
0: Более чем удивительно, что задаются странные вопросы, касающиеся того, как встать в очередь для покупки обычного радиоприемника. Ну, ведь, мне кажется, они продаются просто на каждом углу, в любой коммерческой палатке, в любом магазине электроники можно купить приемник и послушать радио. Я не очень понимаю смысл этого вопроса.
1: Может быть, речь идет о переделке конструкции? То есть, может быть, действительно имеет смысл при каждой радиостанции открыть пунктик по переделке вот старой конструкции на конструкцию, вот, принимающую эту пластиковую карту, чтобы люди не бегали по всей Москве, сломя голову.
0: Говорит, Саша?
1: Вы имеете в виду?
0: Вот видите?
1: А, да.
0: А все грибы.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
5: Вот сегодня у вас такой гость солидный. К как раз к радио относится. Я бы хотел узнать, вот в УКВ диапазоне существует такая станция.
0: Нет, нет, не называйте ее.
5: Название. Нет, я не скажу, потому что я даже не знаю.
0: На К начинается.
5: Станция «Призрак». Она на К кончается, по-моему.
0: Так.
5: Ну так, я ее обозвал. Вот, в общем, она еле слышна. Вещает, видимо, с глубины Марианской впадины какой-нибудь. С подводной лодки, наверное. Вот. И крутит, значит, классическую музыку. Ну, почти круглосуточно.
0: Так.
5: Вот меня очень интересует. Может быть, вы в курсе, что это за станция?
0: А вы имеете в виду FM или УКВ-диапазон?
5: FM, по...
1: По-моему,
5: да.
1: Это станция на УКВ. У меня какие-то смутные сомнения меня терзают. Но мне кажется, это все-таки УКВ-диапазон, а
5: нет,
1: не
5: это станция из пяти букв.
1: А вот она вещает эту станцию в диапазоне... Да, вот она вещает в УКВ, а не в ФМ.
5: Нет, а та станция вообще вещает круглосуточную музыку и никаких слов не произносит.
1: А, то есть вы имеете в виду вторую, а не ту, которая на О?
5: Вторую, да-да-да. Абсолютно молчит.
1: То есть вы хотите узнать у нашего гостя...
5: Ну, может быть, он в курсе.
1: Ага. Спасибо. Спасибо, спасибо вам за звонок.
5: Пожалуйста.
1: Скажите, Дмитрий Владимирович, вот, пожалуйста, вам как бы прямая... Прямая вот, ну, как бы наводка на что-то,
0: меня
1: что, возможно, избегло, убежало.
0: Меня вот смущает то, что, конечно, задается вопрос про радиостанцию, которая одновременно вещает и одновременно молчит. Я вот не очень понимаю, как это может физически происходить. Может быть, просто вот данный радиослушатель, который не позвонил нам, но не представился, к сожалению, может быть, он тоже вот из компании тех людей, которые употребляют грибы, потому что, ну, как может одновременно вещать радиостанция, одновременно, вот как он сказал, она все время молчит.
1: А так нет, вполне возможно, что просто он забыл вытащить компакт-диск из проигрывателя, это не радиостанция?
0: Ну, может быть, он просто забыл вытащить беруши ватные.
1: Тоже вполне возможно, на ночь, которые сейчас все одевают. Вы знаете, кстати, все-таки вопрос о классической музыке, вопрос достаточно серьезный. Действительно, есть радиостанция, не будем называть ее имени, которая целиком специализируется на классической музыке, так же, как есть радиостанция, целиком специализирующая на джаз-роке. И я заметил, что сейчас, опять же, так сказать, с подачи вашего... отдела консультационного Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, многие FM-овские радиостанции стали активно включать в свои музыкальные подборки классические произведения. Естественно, в меньшем масштабе, чем вот те та радиостанции, но все-таки стали. А что это? Желание как бы... Ведь получится, если эту радиостанцию подогнать под общий стандарт, значит, нужно будет убирать целиком другие произведения, либо вообще не вставлять классику, либо делать какой-то отдельный классический канал, канал классической музыки. То есть, или, то есть, как вы вообще собираетесь решать эту проблему? Проблему вечного противостояния классики и
0: современности.
1: Ну, да.
0: Проблема действительно существует, и она существует уже давно, потому что, как мы ни старались закрыть радиостанции, вещающие классическую музыку, нам, к сожалению, до сих пор это не удалось сделать в полной мере. Это каждый раз этот процесс напоминает мне процесс изгнания тараканов из вашего жилища. Ведь сколько не вызывай санэпидемстанцию, сколько не дезинфицируй помещение, так или иначе они рано или поздно, но проявится. То же самое касается науки, культуры, образования и классической музыки. Как бы мы ни пытались избавить наших радиослушателей от прослушивания подобных произведений, пока нам, к сожалению, этого сделать не удалось.
1: А скажите, вот сама цель, вот, ради которой вы собираетесь избавить, она как бы гуманная. Я имею в виду, что это делается с целью сэкономить нервы.
0: Нет, нет, нет, конечно.
1: То есть музыка, классическая музыка весьма может...
0: Это делается только исключительно с целью наживы. Персональной наживы нашего
1: отдела.
0: Федеральной службы телевидения и радиовещания нашего отдела, да. Ведь мы выпускаем компакт-диски с классикой, и если люди будут слушать классику по радио, то они не будут покупать наши компакт-диски.
1: Скажите, пожалуйста, какое значение вы и ваш отдел придает физической подготовке диджеев, ведущих информационных выпусков, генеральных директоров? Вот недавно, например, мы курировали проведение учений пожарной охраны и заставляли всех самых даже толстых начальников пограничной службы лазить по лестнице с ведром и тушить крышу, специально подожженную для этого, чтобы проверить их проворность. Вы знаете, проворность была весьма высока. Вот, какие-то физические есть данные необходимые контингенту работающему у нас на радиостанции?
0: Да, конечно. И в первую очередь вот тот вопрос, который затронул наш радиослушательница по поводу мощи языка. Существует целый ряд специальных упражнений по наращиванию мышечной массы языка. И как раз если таковая масса недостаточна, мы применяем, используем вот эти упражнения. Вот это вот, да,
1: схват языка и вытек.
0: Схват.
1: Ну, в смысле, вот такая берется язык, это упражнение.
0: Вытек, это вытек, когда, вытек, когда он вытекает на бок, вы имеете в виду?
1: Нет, вытек, то, что вытек раз... не вытек, а вытяг.
0: А, вытяг.
1: Как крейсер варяг.
0: Да, то есть, вытяг. Ведь многие, кто видели, может быть, в каких-то программах телевизионных, как работают диджеи, те знают, что руки диджея все время заняты. Он делает микс, он нажимает клавиши компьютера и ставит компакт-диск.
1: А вот что он вытворяет ногами? Ведь была специальная программа, которая называлась...
0: Ноги у него или в тазике, или вот в этих болотных сапогах, поэтому... только нажатие на педали и больше ничего. И в лучшем случае подстукивание себе вот барабанной этой установкой, да, которая стоит, ставится обычно внизу.
1: Для
0: вот.
1: Чувства ритма.
0: А вот для того, чтобы поправить микрофон, как раз для этого используется... Вот вы слышали, да, как-то?
1: Да, вот это уже, кстати.
0: Используется язык. То есть вы вытягиваете язык, обхватываете стойку микрофона, пододвигаете поближе.
1: Да, или отодвигаете.
0: Или наоборот, да, отодвигаете.
1: Ну что же, после небольшой паузы мы продолжим общение с заместителем руководителя консультационного отдела Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, советником юстиции Дмитрием Владимировичем Крыло.
6: Я... очень часто моего опоссума.
1: Собственно, вот насчет, так скажем, физических данных, необходимых для работы на радиостанции, как бы все понятно. А скажите, пожалуйста, организовываются ли при вашем отделе какие-то, ну, может быть, курсы по повышению квалификации, как они выглядят? То есть, или практически происходит постоянное течение кадров, то есть они постоянно меняются, то есть вы не производите переподготовку кадров, а просто берете новых, а тех как бы увольняете. Как это выглядит?
0: Ну, вот что, я не знаю, как везде, но что касается непосредственно нашего отдела, то у нас скорость кадров стандартная 24 кадра в секунду, вот. И поэтому практически я не знаком ни с кем из сотрудников отдела. Очень просто быстро это
1: проходит. Вот, кстати, о учебных пособиях. Я видел у вас в вашем, так сказать, отделе, в офисе вашей службы, видел вот такой зал с диапроектором, где вы показываете диафильмы, на которых вот нарисована правильная осанка диджея, там всякие...
0: Слайды.
1: Да, вот эти слайды. Вот скажите, для кого это сделано, как часто проводятся эти курсы, и могут ли, скажем, заплатив деньги, ну, обычные, может быть, радиослушатели, обычные люди просто ради интереса прийти и послушать курс, посмотреть.
0: На самом деле, вот как раз сейчас ваши слова, иллюстрация к поговорке «слышал звон, да, но не знаю, где он», не в обиду будет вам сказано. Дело в том, что вот те слайды, которые показывают в этом темном зале, это вовсе, они показываются вовсе не для тех людей, которые их смотрят, а наоборот, они создаются, чтобы удовлетворить различные фантазии тех, кто любит фотографироваться. То есть все совсем наоборот. И поэтому те радиослушатели, которые захотят принять участие в фотосъемке, могут прийти, заплатить деньги и сфотографироваться, и получить памятный слайд.
1: Угу. Ну что же, обратимся дальше к звонкам наших радиослушателей 203-19-22 и ваши вопросы Дмитрию Владимировичу Крыло. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрейшей вам ночи.
8: Добрый еще вам вечерок.
7: Это Ирина.
8: Здравствуйте, Ирина.
0: Здравствуйте, Ирочка.
7: Не знаю, который раз я слушаю вашу передачу уже и не могу не удивляться. Сколько же нужно иметь ветра в голове, чтобы нести такую пургу?
8: Почему? Я думал, вы сейчас скажете, сколько интересных профессий существует, понимаете ли?
7: Не могу при том не выразить восхищение, с каким изяществом вы это делаете. Должна отметить, что за иронию по поводу средств массовой информации вы имеете на нее моральное право, потому что на фоне всей этой безграмотной гласности, когда каждый самоуверенный тип, а они, как обычно, бывают не самыми умными людьми, вещают, кому что вздумается и как вздумается. Угу. Вот, у вас правильная колоритная речь просто как бальзам на душу и позволяет выслушивать все ваши тут небылицы.
0: Ну, хозяева эфира этим все сказано.
7: А вы не могли бы немножечко раскрыть секреты вашего мастерства? Вы тезисы составляете на каждую передачу? Или вам достаточно выбрать тему, начать беседу, а там уже куда вынесет?
8: Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос,
0: куда
8: Ирина.
0: Кривая выведет.
1: Ну, в принципе, я думаю, что нужно сказать правду. Я, кстати, неоднократно вот на такие вопросы давал вполне честный ответ, что у нашей программы есть куратор. Опять же, да, славится, в общем-то, отдел федеральной службы по телевидению и радиовещанию. Именно он представил к нам этого замечательного куратора Гонриэта Тихоновна Шерсть, который составляет нам основные тезисы и также дает как бы какие-то пути их раскрытия. То есть, естественно, что плюсу даже накладывается монтаж, ведь та передача, которую вы сейчас слушаете, вплоть до звонков, все это монтируется практически неделю. Вот сегодня вы слышите в эфире программу практически месяц назад где-то. Да, начало августа, где-то так приблизительно есть.
0: Полмесяца
1: назад. Вот, все это, конечно, огромная работа большого числа людей.
0: Сотрудников, инженеров, конечно.
1: Да, техников, естественно. Вот, так что все это всего лишь...
0: Конечно, тщательно выверено, подготовлено, отрепетировано. И сценарий отпечатан на компьютере, так что, в общем-то...
1: И несколько дублей ведь делается.
0: Несколько дублей приглашаются актеры, которые озвучивают, например, Александра Лаэртского.
1: Да, или вот Дмитрия Владимировича Крыло. То есть ведь, понимаете, дело в том, что вот настоящего, ну так уж я открою, настоящего Лаэртского или настоящего Дмитрия Владимировича Крыло или, скажем, любого другого ведущего авторской программы нельзя выпустить в эфир, поскольку их голоса не подходят ни по каким критериям к...
0: Да не только голоса, ну, да, даже просто как сознание, да и нет какого-то профессионального даже навыка, да?
1: Они могут единственное, что на какой-то диктофон записать свои какие-то мысли, которые затем мы, профессиональные артисты, актеры, я бы сказал, вынетель.
0: Артисты театров.
1: И кино.
0: Кино.
1: Да. Вот, уже, собственно. Кстати, еще я хочу сказать, что вот, кстати, как вы оцените вот наше замечательное действие? Дело в том, что вы так, я вижу, Дмитрий Владимирович, коситесь очень на вот человека, который стоит на подоконнике и машет руками у нас. Я хочу сказать, что это специальная забота, это субпереводчик, потому что внизу это стоят люди, которые, вот, то есть люди, которые глухонемые, он им передает напрямую, так сказать, смысл нашей беседы.
0: То есть... А вот у людей в руках брезент, да?
1: Нет, это не брезент, это вот тот самый ватман, на котором они пишут вопросы нам. Вот, то есть, в частности, вот я вижу там вопрос написан. В общем, смысл в том, что не хотели ли вы...
0: Я тут хочу сказать, что Саша смотрит при этом в театральный бинокль.
1: Естественно. Кстати, у нас их тут связочка висит. Вот вы можете себе один на память
0: как
1: отрезать.
0: Рыбки из оникса.
1: Кто?
0: Рыбки из оникса.
1: Рыбки?
0: Из оникса.
9: Оникса?
0: Да, это камень такой.
9: А почему рыбки из камня? Ну, давайте послушаем, что думает на эту тему радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Доброй ночи.
9: Здравствуйте.
0: И снова грибы.
10: Я Лита. Ага. Я вот хочу вашего гостя спросить, он из старого правительства или уже из нового?
9: Спасибо.
10: Вот если он из нового, то со скольки лет у вас на работу принимают? Я бы хотела на вашу работу приняться.
9: Спасибо за вопрос. Но другими словами, это так, есть ли у вас водительские права? Ребенок хотел узнать.
0: Ну, я хочу сказать, что, конечно, никаких прав у меня нет, потому что у меня будет персональный автомобиль и водитель с мигалкой. У водителя мигалка, ну, и он сидит в машине.
9: То есть, в смысле, вы хотите сказать, что он непосредственно в руке? Вот
0: да, да, да, и он мигает.
9: А простите, я немножко вас, опять же, перебиваю, мне очень неудобно, но хотелось бы чисто, так сказать, у вас узнать ваше мнение на вопрос, немножко не касающийся темы нашей беседы. Как вы относитесь к этому нововведению, что вот мигалками сейчас снабжают, так сказать, элитарных пешеходов? Как это вы считаете, это хорошо или плохо? Вот люди сейчас ходят, у них вот эти шапочки, они мигают, и все должны им уступать дорогу.
0: Ну, с одной стороны, конечно, их можно понять, они спешат, и они хотят, чтобы им уступили дорогу. Но с другой стороны, кому приятно уходить куда-то на обочину или
9: прям в грязь,
0: с тротуара спрыгивать на мостовую и попадать там под троллейбус или автобус, в то время как этот новый, с позволения сказать, русский, с мигалкой, да, шествует гордо по Калининскому проспекту, например.
9: Рассекает, да.
0: Лично мне это не очень приятно. А что касается вопроса нашей молодой радиослушательницы, мы, конечно же, из нового правительства, а ее будем рады увидеть в наших рядах, когда она немножко подрастет.
9: Нет, ну сейчас тоже можно в качестве вот пособия, я знаю, что вы...
0: Ну, если денег заплатят только.
9: Ну, то есть, в принципе, это не должно как бы никого обидеть, просто...
0: Просто бабулек подкинуть.
9: Ну, понятно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Доброй ночи, господа.
9: Здравствуйте, сударь.
0: Ура, это не Лидочка.
11: Вы тут вот говорили о галлюциногенах, да?
0: Это наши радиослушатели говорили.
11: Да. Ну вот я хочу поднять эту тему. Дело в том, что галлюциногены, они связаны с одной радиостанцией, передающей круглые сутки рейв.
0: Так.
11: Ну, прокомментируйте.
9: Понятно, спасибо. То есть, видимо, я не знаю, вы сказали, Дмитрий Владимирович, что большинство радиостанций окупается, их существование окупается, так сказать, продажей журналов для мужчин, вот каких-то, кстати, нижнего белья, некоторые, то есть...
0: Газеты эротичного содержания.
9: А здесь, видимо, одну из радиостанций, которая, кстати, тоже должна, так сказать, курироваться вами напрямую, вот сейчас сказали, что она занимается торговлей наркотическими средствами.
0: Я могу сказать только одно, что мы в ближайшее же время примем меры. Вот завтра, вернее, уже сегодня выходной, и поэтому, к сожалению,
9: все на даче
0: группа быстрого реагирования
9: трудится. Ну, на усадьбе. В приусадебном участке вся группа там. Вот я знаю, например, вот у нас там теща, вот он туалет обещал построить, она с него не слезет, пока он ее не построит, и куда ему сейчас выезжать?
0: Да, но в понедельник мы произведем...
9: В понедельник?
0: Ну, в понедельник мы произведем обязательно проверку по данному факту, и если действительно обнаружится торговля наркотическими средствами или вот средствами, чтобы ну, не быть уж совсем такими образцами для подражания в плане русского языка, то мы, конечно же, постараемся как можно быстрее закрыть эту вредную радиостанцию.
1: Скажите, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, я знаю, что существует такое понятие «сын полка» или «дочь полка». Угу. Ну, вот сейчас еще есть термин, так сказать, «сын радиостанции» или «дочь радиостанции». Короче, правда ли, что ребенок, родившийся, так сказать, прямо в недрах радиостанции от диджейки и диджея этой же радиостанции, считается полной собственностью не своих родителей, а вот этой радиостанции?
0: Нет, нет, ну, не совсем. Не совсем верно. То есть, да. Ребенок, зачатый в стенах радиостанции, то есть на ее территории, является собственностью радиостанции.
1: То есть, если, например, какая-то парочка зайдет погулять случайно на территорию радиостанции, не имеющей отношения к радиостанции, на лавочке, значит, зачнут, то этот ребенок...
0: Да. Да, и он обязательно должен быть передан в музей радиостанции. Потому что в том случае, если будет ребенок рожден на территории радиостанции, то, конечно, роженица будет помещена в штрафной изолятор, потому что ведь беременным не положено находиться на радиостанции, подчеркивают. Только вот на РБЖ.
1: На волнах РБЖ. Ну что, я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
12: Я, к сожалению, крайне редко вас слышу, поэтому, может быть, вопрос мы вам уже задавали. Угу. Скажите, пожалуйста, вы были знакомы с Сергеем Курюхиным? Может быть, вы его родственники? Вы воспринимаетесь просто как его молочные сыновья или хотя бы племянники? Угу. Какая-то семейственность вам... Кажется.
1: Спасибо вам за вопрос. Лично я не был, к сожалению, знаком с Сергеем Курюхиным, хотя, в общем-то, некоторые его серьезные научные разработки, я с ними знаком, я их читал, и кое-что вот в наших лабораториях, например, в институте точки, эти как бы его какие-то научные труды, которые, к сожалению, остались сейчас еще на уровне теории, даже находили свои практические применения.
0: Теория, что Ленин — это гриб, да? Вы это...
1: Ну да, мы долго это тоже разрабатывали, но есть и еще ряд у него, в общем-то, интересных весьма теорий. Вот. И дело в том, что ведь ученый мир, он не обязательно должен быть непосредственно знаком друг с другом. Достаточно прочитать труды какие-то, чтобы уже...
0: соратники.
1: Да, чтобы уже понять, что человек мыслил, и оценить, в общем-то, масштабы.
0: Верно,
1: эти масштабы. А вы, Дмитрий Владимирович, как...
0: Ну, не хотелось бы, как бы отпускать какие-то дурацкие шутки или какую-то иронию. Но я могу сказать, что я всегда восхищался трудами и научными работами Курюхина.
1: Кстати, почему-то многие вот считают, что все это у него делалось на каком-то не совсем серьезном, полушутливом уровне, хотя, в общем-то, как ни странно, действительно масса вот его теорий, они нашли свои практические подтверждения.
0: Да, и практическое применение.
1: И практическое применение, да. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Алло, алло.
13: Добрый день.
1: Добрый день.
13: Я вот просто не мог даже сегодня не позвонить. Дело в том, что я тезка вашего гостя. Меня зовут Дмитрий Владимирович Невнимательный. И вот, в принципе, я очень давно уже хотел стать кем-нибудь, выбрать себе профессию, связанную с радио, там, например, диджеем стать. Но вот все засыпал письмами радиостанции, но меня как-то не принимали, а тем более теперь я услышал, что такой серьезный отбор, и уже как-то расхотелось даже. И вот теперь у меня такой вопрос. Вот вы сейчас обронили такую фразу, что вас возит персональный водитель с мигалкой. Нельзя ли, вот нет ли у вас вакансии?
14: Нет, регулировки рефлексов разломаны, залиты чем-то липким, мартини, гусиным жиром или коричневой кровью хряка. Нечего больше крутить, Алис. Черти ругаются, строят рожи, грозят. Будут еще кусаться, переговариваться, бить, нанося травмы и увечья. Их много. Это нам за то,
15: что сначала подрались с товарищами, а потом изрисовали, изорвали учебники. У нас уже никогда не получится спеть «Гудбай, Америка» с мальчиками в церковном хоре.
16: Он нашел ее в ванной. Она сидела на корточках, курила и доедала птицу.
15: Привет.
17: Привет. Я проводила его.
15: Ты проводила его, а я прекрасно провел ночь. Я выспался и хочу кофе.
17: Подожди, поговори со мной.
15: Не дашь выпить кофе?
17: Не дам. Ты же не покупаешь мне собаку?
15: Да, собаку я тебе не куплю. Такое бывает, что человек раздувается. Даже 5-летний ребенок. Их уже двое.
17: Какой еще ребенок? Тебе не страшно?
15: Аккуратнее, не подавись.
16: Он взял у нее блюдо с птицей и вынес из ванной. Вернулся с графином и двумя бокалами. Они закурили.

0: Каждый ребенок знает, что большой член лучше маленького, а Гитлер ни за что поджигал миллионы евреев, цыган, славян, коммунистов. Дети делятся на мальчиков и девочек. Мальчики отрицают, интересуются добрыми, веселыми, забавными педиками. А девочки, которым еще рано брать в рот, но уже можно смотреть на MTV, правильно считают, что лизать гораздо сильнее, чем сосать.
1: Что? Ты делаешь вид, как будто ничего не произошло. А как же наша любовь, дьявола легкомысленная? У него длиннее, чем у тебя.
0: Врешь.
1: А ты все думаешь, что ты поэт. Да ты нищий, ты потеряешь меня.
0: Хочешь, чтобы я ударил тебя? Но тебе сейчас это нужно, я понимаю.
1: Ты самоубийца.
0: О, давай сменим тему. Если хочешь, поехали за собой.
1: Зачем ты допустил это?
0: Заткнись, пожалуйста.
1: Сука.
2: Правда бьет по башке обухом, и после нее не хочется, чтобы ротика пощекотала соломинкой в носу. Безобидные льдышки, булька и стука сгибнут в желтом графине. Шумит вода. Он выпил и вернулся в ванну.
1: Тебе нравится мое новое белье? Посмотри, какое оно ароматное, чистое, фиолетовое.
2: Она взяла его руку, отогнула указательный палец и стала сосать.
1: Ты любишь меня?
2: Палец обдувает сквозняк из открытого окна.
1: Ты ведь соврешь? Соври мне.
0: Конечно. Я вру. Я люблю тебя.
2: Ему некогда думать, он за. У него стоит, он хочет говорить с ней, слушать, трогать, трахать.
1: Дай мне сигарету.
0: Тебе налить?
1: Такое ощущение, что я хочу еще. Все. Я грязь, дрянь, шлюха.
0: Еще? Тебе налить или нет?
1: Наливай. А ты халуй, слабак, бездарность.
0: Слабак умер на дискотеке в Долсе, а шлюха сейчас пытается бежать с проезжей части после того, как ее уже растерзало, размазал по асфальту груженным КамАЗом.
1: Ты считаешь, что нас больше нет? Ты глубоко ошибаешься. Со шлюхой все в порядке. И у тебя будет все. Слава, выставки, любящие женщины, деньги.
0: И болт, который никогда не ложится, да?
1: Рабыни, чин и звание генералиссимус земли.
0: А болт будет? Меня как будущего генералиссимуса болт очень интересует.
1: Да, тоже. Красивый-красивый. Чужой-чужой. Будет на параде торчать из галифе с красными лампасами. С сегодняшнего дня я объявляю твой тоже общим, как равняясь с мирной и так далее. Поцелуй же меня, что ты уставился.
2: Он съел ее, наплевав на диету. Сначала он съел ее, затем весь белок, что был в ее холодильнике. Даже тот, что был в майонезе. Утром его увезла скорая. Микроинсульт.

0: Волшебство — это то, чего им так не хватает. Ящика с волшебными палочками, колонны пленных Хаттабыча из бородами, золотой монетки евро, утерянной кем-то из знакомых на поле чудес. Известно, где упало. Вот вырастет дерево, а на стволе ветки. На ветках куртки М65. Удобные, на $150. А под деревом ягода. Огромная земляника, в которой можно проедать ходы и лазить, ступая ботинками по ароматной розовой слякоти, от которой еще не тошнит. Волшебная земляника исполин приедается, прикуривается, припивается. На волшебство подсаживаешься. Отходняк от волшебства может привести к прибанальнейшей боли и даже трагедии. Волшебство уходит, когда утренний свет и разбуженные теми разгоняют чудеса ночи. Волшебство ночи всегда утро. Чем больше волшебства, тем меньше хочется этого самого утра испытания света.
1: Свечи поджигали одновременно, горят. Только одна уже пенек, а другая все еще стройна и бела.

0: Мать фиксирует блики, открывает файлы запылившихся папок. Все это уже было. Ему знакомо это ее желание затушить, подождать, поджечь и дать возможность догореть одновременно. По-детски и наивно. В жизни так не бывает.
1: А вдруг это наши чувства, а не тела? Тогда все по-другому. Ты первый бросишь меня?
2: Поздно. Свеча и пенек растекается и гаснет. Это уже не угроза, а приговор.
1: Наша любовь будет заменена чем-то другим. Чем?
3: Не знаю. Тебе что, страшно?
1: Да, но я жадная и тебя не отпущу. Я сделаю так, что ты будешь меня всегда любить. Ты готов меня любить?
3: Жестко для этого утра. Готов. Меня все устраивает.
1: Я думала, у нас все будет по-другому.
3: Я тоже.
1: Не сбываются мечты, верно? Жалко. Волшебства хочу. Тебе стало хуже со мной?
3: Хуже, лучше. Это не для нас. Для нас иначе. Все у тебя хорошо, не переживай. Не пей.

0: это футляр, внешнее оформление, дизайн. Тело нам дано во временное пользование. Аристотель считал, что мозг служит органом охлаждения тела. Как теперь поведут себя остальные подчиненные мозгу? Гениальность, помешательство, глупость, способности, талант, одаренность. Неизвестно.
1: Все это время, которое мы называли любовью, я выдумывал тебя для себя. А теперь ты такая, какая есть на самом деле. Ты настоящая.
2: Что ты там говоришь? Мне наплевать на тебя.
0: Это за то, что и он не ночует дома.
1: По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. Ты же собираешься в гости. Там обязательно предложат еще выпить.
2: Я подписала контракт. И твои деньги мне больше не нужны. У меня важная встреча. И я сегодня не приеду.
0: Она пытается возбудить его, вызвать интерес, заставить ревновать.
1: Иди, раздевайся, ложись спать.
2: Чтоб ты опять приставал ко мне, что ты о себе возомнил. Я сегодня улетаю смотреть футбол в Мадрид на «Спартак-Реал» с подругой и ее мужем на 3 дня.
3: Она докажет, что необыкновенно. Изобразит себя такой, какой еще не видели. Все вокруг будет новым. Восторг, удивление.
1: Прости меня, я не прав. Ложись спать.
2: Убери руки. Ад. Так ты, оказывается, любишь.

0: любишь меня. Тебе нравится распутная женщина. Ты сумасшедший, а не я. Нет, вы только посмотрите, как он дышит, какая животная страсть просыпается в нем. Любишь?
1: Люблю.
0: А ты не хочешь поцеловать мои ноги? Ты так давно не делал этого. Будешь целовать ноги, пацан? Собаку купишь?
1: Я подумаю.
0: Он подумает. Хорошо. Только недолго. А то передумаю я. Выпей со мной, любимый, и проводи меня в аэропорт.
2: Он подмешал ей в мартини полтаблетки азалептина. Он перенес ее из кресла на кровать.
0: Не тяжело? Ты теперь будешь позволять своей хозяйке все. И за это все любить ее. Похоже, тебе приходится не сладко. Ты должен быть прощен. Твои грехи смешны. Поцелуй меня.
3: Она уснула в одежде. Он раздел ее догола и отснял две пленки.

Патриотам, антарктидцам в разную погоду хочется разного. В мае снега, а не грядущего пляжа в Серебряном Бару. Зимой настоящий антарктидец делает все, чтобы растопить свой белый континент, вернуть его себе. Сам утонет. Величайшая несправедливость лежит в том, что у одних земля подо льдом, дом построить и пшеницу посадить, а у других земля теплая, в море, в океане купайся сколько хочешь. О, Господи, здесь проститутки по 50 рублей. Возьмите себе с Ефимом Абрамовичем, только одну берите на двоих.

0: Поставь, пожалуйста, другую музыку. Спасибо. Я хоть и смелая, но отступать умею и люблю. Давай вернемся назад.
1: Они все еще рядом. Ее не было сутки.
2: Это невозможно, ты сама понимаешь. Да и не нужно. Чем больше крыса бежит с тонущего корабля, тем раньше он всплывет.
0: Понимаю, вперед к знаниям. Наука темная, зловещая, полная опасностей тропинка. Где ты, любимый? Ау, ты не потерялся?
2: О, прекрати. В твоем сознании так часто происходят глобальные изменения. Из-за нелепого случая меняется точка, откуда ты смотришь на мир. Вся система ценностей, выстроенная мною вокруг тебя, рушится. Но я буду рядом с тобой столько, сколько потребуется.
0: А я, кажется, потерялась. Ты хочешь не допускать великих потрясений для меня? Ты боишься, что я спутаю свободу с деградацией? Смешно. Сдаюсь алкоголю, наркотикам, таблеткам. Буду валяться в подъезде, как бывшая жена бандита-опиюшника. Все. Мы не успели вовремя попасть на необитаемый остров.
2: Не успели или не решились. Не жалей. Прошлое, вчера и даже минуту назад пахнет, как гниющий на солнце труп. И тянется мокрым хвостом за реальной жизнью. Не вспоминая его, этот шмат истории давно не принадлежит человеку, который участвовал в его создании. Все принадлежит неопознанным наследникам и фотографам.
0: Ты, оказывается, тоже часть меня. Тебе трудно.
2: Да, мы единый организм. Нас пора в кунсткамере выставлять.
0: Я – это я. Когда трахают меня, это значит, что трахают меня, а не тебя. Если, по-твоему, единый организм, так и тебя трахают. Может, тебе этого всегда хотелось, любимый? Может, тебе мальчика пригласить?
2: О, не говори чепухи. Ты хочешь меня разозлить? Но у тебя ничего не выйдет. Я не изобью тебя. Смирись.
0: Да-да, прикольно. Все мне, а не тебе. Как я и хотела. Хотя это с нами случилось.
2: С тобой, а не с нами. И как часто это теперь будет?
0: Как ты скажешь.
2: Что-то новое. Значит, ты готова трахаться с каждым, на кого я покажу пальцем.
0: Как ты скажешь.
2: Возбуждает. Слушай, а давай я расскажу тебе сказку?
0: А потом я тебе.
2: Давай.
1: Вот как звучит его сказка.
3: Паучиха, наделенная от природы коварством охотника и элементарной сенсорной психикой, плела паутинку. Очень много мух, комаров и других насекомых попадало в нее и не могло выбраться. Паучиха определяла их по вибрации, которая распространялась по всему рисунку ее паутинки. Они же, насекомые, крылышками машут, хотят вырваться из паутинки. Паучиха радовалась и опутывала вокруг них все своими нитями. Когда вибрация прекращалась, паучиха на жертву уже внимания не обращала и проявляла полное безразличие. Не вибрирует, значит, и не нужна. Однажды попался к ней в паутинку звучащий камертон. Подбежала паучиха к нему, забралась на его ножки, бьет его своими членистыми конечностями, кусает челюстями. «О, как ты вибрируешь! О, как я хочу тебя сейчас! Я тебя съем! Я, паучиха, профессионал своего дела! Как у нас с тобой все будет целесообразно!» Но все ее действия оказались бессмысленными. В конце концов, она устала и умерла. Лежит, покачивается в своей паутинке. Там, где когда-то очень давно находились такие прекрасные ножки звучащего камертона.
1: А теперь сказка, рассказанная ею.
3: Накачался, сел комар на лоб, ударил по комару, упал, потерял сознание, сотрясение мозга. Когда упал, точно на палку с гвоздем. Гвоздь вошел в затылок, ну и умер.

0: Ведь правда, что можно опуститься так глубоко, что кроме самой никто и знать ничего не будет. Туда, куда глаза не добивают.
1: Да, это так. Ты испытуемая, субъективный объект.
0: Ищи абсент милый. Он чище отмывает, а я жажду гармоничного развития. Я брежу им. Изготовь его из горькой полыни. Пусть тебя посадят, и ты не дождешься от меня ни одного письма, ни одной передачи. Все будет в рамках твоего волшебного эксперимента, псих. Я продолжаю любить тебя, даже став лингвистическим парадоксом. Спать я с тобой буду. Смотри, что я сейчас буду делать.
2: Сказка ему не нравится, короткая, злая. Но она целует ему член, она сосет у него, и это хорошо, лучше любой сказки.
3: Нет ничего в мире более счастливого, чем согласие между близкими людьми. И ничего страшнее умирающей любви, никем из близких не заслуженной, необъяснимой, сказал Константин Паустовский.
1: Когда она все еще сосет у меня, это хорошо. Даже если час назад переспала с другим или другой. Ненавижу собак.
2: Мечущиеся в поисках запрещенного абсента, они весело смеются. Жива поэзия. Шифр человеческой души. Горячи куски мяса в чернильнице.
4: Действие седьмое.

0: наконец наступила его погода. 3 недели солнце пожигало все вокруг, сушило чеснок и посевы, заставило разлюбить купание и тяжкие прогулки к берегу с матрасом на голове. Все это про разговоры, про захват Приштинского аэродрома в Косово, неудачи с какими-то там болгарами или венгро-румынами, которые не желают, чтобы по их воздуху летала наша десантура. Не государство, а меленькие, мизерные фирмочки. И небо не принадлежит им. Небо – это удел Ми-8, удел бойцов-вертолетчиков и других великих воинов. Небо сильным, которое не отличает настойку боярышника от абсента. Раствор, какие там еще вкусовые ощущения.
1: Извращения интересуют настолько потому, что в них еще осталось что-то тайное. А что дальше? Общество, неудовлетворенное одними разговорами, осуществит всеобщий переход от разговоров к стабильной жизненной норме?
2: Вполне вероятно, что извращения станут нормой. Становится уже. Женщина слаба, она не знает границ. И уже ничто не может повредить ей в глазах общества. Идеальная женщина, верный партнер и друг, не способный на предательство, любящий детей, но всякая... потенциальная, блядь, и маниакальная извращенка.
1: Как грубо. Я не понимаю значения этого слова. Дальше, когда об извращениях все будет известно?
2: А откуда я знаю? Ну, может быть, массовый аскетизм. Или апокалипсис. Все умрут в один миг от скачка атмосферного давления. И дети тоже, и собаки. Или фашизм. Мужчина-варвар и попытка массового творчества, общение с будущим, война полов, а за ними полное поражение и бесправие женщин. Женщина вспоминает о порядочности и дисциплине только при виде танков. Неизбежно и весело.
1: И мы с тобой это увидим. Здорово. Хочу скорее фашизм. Собаку и фашизм. Смотри, поросёночек ушки обжёг на солнце. Ты видел, какие у него зубки? Мой маленький, мой поросёночек перспективный.

0: Это адская жара в 99-м году. Она унесла тысячи на небеса и десятки тысяч сделала безумными. Если женщина не ругается и не просит денег, то пусть говорит. Он сидел и слушал, искусанный комарами в глаз. Покупка живого поросенка и рыбы в бешеном количестве. Еще раз дали подтверждение, что финал близок. Стальной трос, которым она была примотана к морали, лопнул. Жажда усиления удовольствия окончательно победила в ней скромность и страх разоблачения. Общественное мнение вообще перестало интересовать ее. Теперь ее интересует исключительно извращение. Он разволновался так, что стал вспоминать знакомых, у которых есть доги и доберманы.
1: Скажи, а что такое экстремизм?
2: Лизать у женщины нельзя. Лизать – это и есть экстремизм.
1: Ну, что ты говоришь? Я где-то слышала, что это удовольствие.
2: Удовольствие не лизать, а слышать лес, щебетание птиц и звуки с террасы, где ты готовишь кофе. Где ты мне готовишь кофе. Хватит болтать. Раздевайся и иди ко мне.
1: Слушай, а почему ты так не любишь собак?

Градация ее авианосец, это ее база. Все открыто, все есть, все видно, все наяву. И та, кого видно, не стесняется. Ел этого ласкового спортивного телосложения поросенка. Хрюкал, копытцами топал, срал. Время сложное. Он не доверяет никому. Он не жертва обстоятельств, он свободный человек, которому больше не нужно контролировать и оберегать свое счастье.

0: На кой черт сдался тебе этот лес? Нас пригласили в гости, поехали отсюда. Только, пожалуйста, больше не пользуйся этой туалетной водой. Ужасный запах.
1: Хорошо, я куплю другую.
0: Бесполезно. Ты все равно купишь свой зеленый шипа. Ты не разбираешься в запахах, ты не чувствуешь красоту, потому что ты моральный урод.
1: Спасибо. Подари мне туалетную воду.
0: Тебе никогда не надоест меня нюхать и трогать. Не надоест смотреть на мое изображение.
1: Я прошу тебя, успокойся.
0: Не расстраивайся, когда сам станешь раком после очередного биологического праздника.
1: Сука!
0: Я не сука и не ведьма. Я твоя любовь до гроба, извращенец. Я грязная шлюха, проблядь.
1: Признание твое ничего не стоит. Знаю тебя, как Кунцева в Москве. Все ясно. Но я не об этом. Россия настолько велика, что если все ее мужчины в один день наденут зеленые фуражки и станут пограничниками, защитников для вас, бестолочей, все равно не хватит. Чего ты добиваешься, ведьма порочная?
0: Значит, пьяница и бабник, справишься. Я хотела тебя пожалеть, а ты еще и пограничник. Если ты пограничник, почему ты не подарил мне большую пограничную собаку? Ты все решаешь за меня. Какая трогательная забота. Ты хочешь защитить меня от нашествия негров? Ты хочешь помешать им дрочить на меня на пляже? А ты меня спросил, нужно ли мне это? Нам пора определиться и больше не морочить друг другу голову. Ты псих, а не психолог. Ты ничего не знаешь о женщинах. И вскоре возненавидишь всех нас. Все у нас плохо. Поступаю с тобой классически. Я ухожу от тебя.
2: Существует несколько великих и неизменных критериев, которые выявляют значение человека. К ним принадлежит боль. Она и самое суровое испытание в той цепи испытаний, которую называют жизнью. Поэтому исследование боли оказывается, пожалуй, непопулярным занятием. Боль является одним из тех ключей, которые не только подходят к самым сокровенным замкам, но и открывают доступ к самому миру. Обратим наш взгляд на свойственную боли механику и экономию. Правда, мы чувствуем себя неуютно, слышав сочетание друг с другом слова «боль» и «механика». И основано это на том, что единичный человек стремится поместить боль в той зоне, с которой можно ускользнуть и убежать, или которая не должна с необходимостью доставаться до него. Эрнст Юнгер.
3: Женщина шла по пляжу, по зеленой траве. Она тоже не любила, когда у нее сосали грудь. А он не любил ни засыпать первым, ни просыпаться. Уж она точно не из секты «Белый график» и не будет требовать, чтобы он стал педерастом.
2: Звонок по телефону все изменил.
0: Ты один? Что делаешь? Я хотела заехать. Кто у тебя?
1: О, нет, я не один. Со мной Элина. Журналистка. Брюнетка, похожа на Синди Кроуфорд. Ты приедешь?
0: Ясно, проститутка. Они все Элина и Анжелики. Да, я уже на Ленинском проспекте все куплю сама. Ждите через 20 минут. Что у нас будет, групповой секс?
1: А ты как хочешь.
0: Я хочу. Мы вместе против твоей Элины. Почти как раньше.
1: Давай так.
0: Значит, мы по-прежнему любим друг друга?
1: Конечно.
0: О, как я по тебе скучала, милый.
2: После бурной ночи втроем она увезла Элину с собой. Сообщения от нее шли ему на казенный пейджер до утра. Компания «Тоском» 7556565, абонент 48864.

0: torture, it pleasures me.
1: 23.08.
2: Привет, твоя Лина очаровательная девушка, журналистка. Номер телефона.
1: А! 02.54.
2: Расклад такой. Корреспондентку изначально забрали в милицию. Пришлось пустить в ход все силы, которые есть на вооружении. Сейчас она очень модно накрашена, голая, в ванной. Мы с Сафроновым ее ждем на ковре. У нас стоит деревянная табуретка с красной штукой для резки хлеба. Еще отвертка для консервов. Она пришла.

0: torture, it pleasures me.
1: 3:30.
2: Новая информация. Да, мы сходили на улицу, освободили человека из милиции. Потом человек почему-то забрал табуретку и взял в руки отвертку для открытия консервов. В свою очередь, я дала ей презерватив. Она натянула его на отвертку. Потом для нас с Сафроновым наступила нирвана. После я курила и смотрела на проезжающие автомобили из окна.

0: 4.17.
1: Сейчас мы трое голые смотрим какой-то ролик о каннибализме, где окровавленный человек с ножом отрезает куски человеческого тела, а потом он забирает ее

0: Все знают, что у вас стали пропадать вещи. Вы, как хозяин квартиры, как ответственный за нее лицо, провели следствие, нашли вора. А вор не хочет слушать и отказывается прекратить ходить к вам в гости. Вор говорит, что не виноват, продолжает приходить и воровать. Вы предлагаете ему идти домой, у него есть дом, но вор говорит вам, что сам решит, когда и что ему делать. В конце концов вы начинаете бить его, но он кричит громко, а остальные гости и соседи заступаются за него.
1: Когда вы в очередной раз сильно избили его, вас оштрафовали. Еще раз избили, вас избили за вора соседей, говорят так. Ну вор же вас не бьет, так воруют же, отвечаете. И вы воруете. Так не лень воровать, учитесь.
2: А пусть он учится драться. Почему я должен учиться воровать? Ворует и в глаза смотрит один и тот же тип. Это не насилие? Что делать?
1: Ждать окончательного освобождения. Вот выпадут зубы, волосы, вот яйца отрежет гигантский паук во время стёга картофеля.
2: Ворует же, чтобы никто не видел. Укравший уходит от потерпевшего незамеченным. А здесь по-другому. Один ворует, другие защищают. Ситуация тупиковая. Вину не доказать, а вора не наказать. Отвечать по-мужски он не хочет, ложится на лопатки и плачет.
1: Спросите его, пожалею, бросишь воровать?
3: А почему я должен вообще что-то бросать, ответить?
2: Соседа надо наказать, избить, чтобы не лез не в свои дела. А вора трогать бесполезно, не уйдет все равно. У вора судьба. За дверью следить. Может, закрыть забудешь, может, заболеешь. Один выход – себе вора взять или натравить его на соседа. Принять их правила жизни. Да, но это и есть цель – обязать всех жить по моим правилам.
1: Такое время картинки заменяют жизнь, мужчины заболевают и начинают поиски привидений. А затем ревнуют, изводят и поедают себя, искренне удивляясь, что кто-то кого-то переспал. Сексуальная собственность, которая завоевывается в переживаниях и нервных боях с конкурентами, обретенная, уже вскоре раздражает и закрепощает мужчину. Свободное состояние, полное отсутствие сексуальной собственности. Не у всех получается понять.
3: Он тоже это понял не сразу. Вскоре она его полностью обкрала. Пропали все деньги, которые были спрятаны. Мониторы в тайнике. Взяла даже то, что лежало в карманах и вещи. В сумме более чем на 35 тысяч долларов. Любовь принесла ему страшные страдания и расходы.
2: Он вот тоже теперь ворует в гостях у друзей и знакомых. Это, оказывается, интересно, хотя и не всегда приятно. И читать про это неприятно.
3: А вот у вас пропадали вещи? Это он крал.
1: Он признался, и всем стало легче, стало лучше. Весело, отличное настроение, масса положительной энергии. Вор он. Все вокруг рукоплещут и жаждут рецидива. Это теперь его животная обязанность. Он не утуземец, потому что готов заживо съесть плохого человека. Он гомо сапиенс, продолжающий изучение гуманитарной науки, пытающийся решить задачу, поставленную еще древними греками. Это они выдвинули «познай самого себя», придумали душу, психу и науку в область.
3: День и ночь, весна и осень. Этого ничего больше нет. Он, пограничник в зеленой фуражке, тупо умер на дискотеке в Долсе. Любовь, работа, понедельники и воскресенье умерли вместе с ним. Календарь умер. Аксиомом сотни и даже тысячи лет. Тем не менее.
1: Действительность порой ставит эксперименты куда более сложные и трагичные, чем плоды самого богатого писательского воображения.
2: Решено воровать до конца.
3: Исполняли режиссер и ведущий Максим Сурков. Он Олег Гастелло. Она Алина Витухновская. Сказки рассказывала Маша Евстафьева.
1: Пьеса записана на студии «Стага-51» в 2001 году по заказу программы Александра Лаерского «Монмаранси». «Стага-51» благодарит журнал «Медведь» за предоставленный материал.
4: Отлезь, гнида!
5: Дурак! Больно!
6: Ну и, соответственно, учитывая пожелания Евгения Сабуровича Шишечки, который уже отъехал, я имею в виду отъехал от нашей станции, не подумайте, что плохого, я все-таки, так сказать, с радостью послушаю, что вы хотите сообщить мне, те, кто сидит у себя дома. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Здравствуйте.
6: Добрый день.
7: Вот, значит, Саша, будет ли сегодня рассказываться о последнем, значит, консорциуме по проблемам птичьей моды?
6: Ну вот, если сиамские близнецы подъедут, как я говорил, они сейчас все чисто в деловых там переговорах находятся.
7: Они были, значит?
6: Они, да, они подъехали уже.
7: Значит, это я их видел, потому что я помню, нечто страшное пролетело на меня, на такой, на огромной скорости.
6: Да, оно еще все в печатях, потому что, я как говорил, у него нарушена координация движения, а ему сегодня много печати надо было ставить вот там, в этом месте.
7: Ну,
6: и он их ставит все на мимо, на все части своего тела.
7: А он на костыльке все еще прыгает?
6: Ну вот сегодня он его с собой не взял, потому что милиция думает, что это новый тип дубинки, и пытается ее разглядеть, вырывает у него.
7: Понятно,
6: и
7: он падает.
6: Да, он, естественно, падает, а это очень тоже неприглядное зрелище.
7: Вот, а то вот этот консорциум был просто, ну, один из лучших, я считаю, за последние несколько лет. Вот ты присутствовал там, Саша?
6: Вот я, к сожалению, не смог, но да, но ко мне приезжал самый главный с MTV и показывал все это, что он отснял на фотоаппарат «Зенит», он купил себе «Зенит» и теперь снимает на него
7: а
6: все.
7: А какой «Зенит», прости, что тебя перебиваю? Конечно.
6: А вот такой старенький, еще 50-го года
7: первый,
6: выпуска.
7: Да?
6: Да, и вот он его прям все на нем снимает. Вот я ему говорю, а что ты там камеру не взял? Он говорит, так на камеру мы снимаем для своей программы MTV, чтобы там потом лохи смотрели это по телевизору. А для себя я вот, говорит, на «Зенит», чтобы все искусство было там. Вот. И я видел фотографии. Так что вот все нормально.
7: Вот, а там ты, Саша, все еще шьешь эти пиджачки?
6: Конечно, конечно.
7: Ты шьешь, да? Вот,
6: да.
7: Птичка моя очень довольна. Она...
6: Хорошо. Кстати, ей не жмет вот в крылышках?
7: Крылышках? Вот ты знаешь, левое крылышко. Вот ты, наверное, просто немножко...
6: Не, я не учел просто, что у них на самом деле левая сторона у птиц, она аж сильней.
7: Ну, естественно. Ну, Саша, ты же орнитолог.
6: Ну, вот я просто забыл. Но теперь мы в новых моделях, мы теперь учли этот недостаток, собственно.
7: Ну, как, может, мне как-то обменяешь? Ты снимаешь птицу же, жалко, но ты понимаешь, это же...
6: Ну, надо, собственно, обмен уже не подлежит, потому что у нее же потливость есть. А какая другая птица? Они же очень брезгливые, она же другая птица-то не оденет его. То есть надо просто, судя по всему, перешить. Вот. Или можно еще сделать другой метод. Вот, поскольку левое, значит, крыло сильнее у нее, чем правое, что естественно, то ей нужно просто левое крыло привязать изолентой к туловищу и заставлять летать одним правым. Она его накачает, и все будет в самый раз.
7: Нет, тогда будете под правое крыло жать, и к тому же будет право заносить.
6: А, тогда, судя по всему, надо ей это самое, просто левое крыло чем-то перетянуть, чтобы оно некоторое время вообще не работало, будет атрофаться, оно умеет. Да, это будет, кстати, гораздо более гуманно, чем отнимать у птицы так полюбившийся ей пиджачок. Да.
7: Вот. Саша, да. Прости, пожалуйста, а про птицу... Зверяк или что-то в этом роде будет сегодня тоже, вот если сиамские подъедут?
6: Ну, если сиамские подъедут, то про птицу-дверяк мы, конечно, постараемся поведать. К тому же это опасность, вернее, вот опасность заражения этой птицы наших московских квартир, она
7: очень
6: в последнее очень велика.
7: Я сегодня у себя из ящичка почтового, значит, вынул 3 трупика вот этой птички.
6: Ага, ну вот
7: большими,
6: то есть...
7: Знаешь,
6: Это уже говорит, знаешь, о чем? О том, что они мрут от старости, значит, они уже освоились.
7: Уже, да, уже.
6: Уже потомство, значит, родители. Они же, ведь известно, что птица-дверяк, она откидывается, как только яйца снесет.
7: Да, она как бабочка.
6: Да, значит, где-то вот уже эти личинки лежат.
7: И что самое обидное, очень сложно различить. То есть, вернее, не то, что я просто увидеть. Она настолько сливается с дверью, откуда так она и появилась, название, это
6: да.
7: Способ мимикрии.
6: И потом, кстати, вот еще тут такой момент, то есть как бы она с дверью сливается, это как бы и ладно, вроде бы и не мешает, но ведь из-за нее сквозняки, потому что она еще дверями как бы и несколько подпитывается, то есть...
7: Она их открывает, постоянно открывает, развлекает.
6: Да, да, да. У нее, кстати, ведь камни дома, ей неоткуда взять в желудке, чтобы у нее... Она дверными опилками все вот всю жрачку переваривает. Вот,
7: это есть... просто кошмар, бронированные двери не помогают.
6: Нет, конечно. Конечно. Нет, обязательно, обязательно, если сиамский подъедет, мы об этой птице расскажем, конечно.
7: Я только в ветерках, не забудьте, я прослушал, мне референт сообщил, но я забыл, но я вернее, он не знал, что это, он сказал, что вот он же у меня глуп немножко. Вот, говорит, рассказывали, значит, о костыльков.
6: А я, кстати, говорил тебе, не бери никого женщину в референты.
7: Найди мне мужчину.
6: Ну вот это
7: надо. Мало-то, сколько женщин едет в референты?
6: Так у нас же, понимаешь, благотворительная деятельность.
7: А у меня?
6: Ах, да, я забыл. Кстати, вот насчет костыльковых ветерков, скоро на одной из крупнейших компаний звукозаписи московских, я не буду хвастаться и говорить, что на западных, на московских, выйдет компакт-диск, который так и будет называться «Костыльковые ветерки» с записью вот того нашего эфира.
7: Сами ветерки будут на нем записываться?
6: Да, там будут сами ветерки. Даже я могу сказать так, что вот как компакт закрывается, там уже у него же 4 угла, да? В каждом из 4 углов будут стоять маленькие такие клизмочки, которые при открывании будут как раз выдувать воздух Антарктики, родной, да, родной воздух Антарктики.
7: Очень помогает птицам.
6: Конечно, то есть достаточно вот... Это как бы даже ионизатор не нужен, хотя вот я знаю, что ионизатор нужен всем, например, у меня их 5.
7: А вот сколько?
6: 5 ионизаторов. Вот у нас
7: Саша,
6: тут...
7: чем ты дышишь?
6: Вот ими и дышу. Без
7: ну,
6: них...
7: Саша, ну это же мизер. Сколько у тебя птиц дома?
6: Птиц? Ну я не считал. Они постоянно плодятся, дохнут. Ну, я думаю, что штуки 3-4 есть больших. Я об них постоянно спотыкаюсь. Они меня...
7: Туканы, ты держишь того? Помнишь тукану Гришу?
6: Да, конечно. Тукан Гриша, кстати, сейчас уже весна приближается. Он себя очень похабно ведет. И надысь вот им самым чуть не выбил мне даже стекло оконное.
7: Ой, Саш, прости, я забыл тебе сообщить. Значит, по-моему, значит, 19 февраля или 20-го...
6: А это сегодня, 19-е.
7: Да, значит, 20-го в Битцевском парке так. Состоятся ежегодные бои туканов.
6: Да?
7: Ты Гришу будешь выставлять?
6: Ты знаешь, наверное, нет. Гриша уже солидный.
7: Ну, в ты помнишь, как он...
6: Его же гонят теперь. Они не дают... Да, теперь говорят, что это... Ну, как все равно, знаешь, только... устраивает сейчас хит-парад, да, вот там... Ну, то есть Гриша, он уже вот в тукановых боях, как Битлз в музыке.
7: То есть уже... Это признано.
6: Да, уже все. Да. Нельзя его там...
7: Как уже... помнишь, он под орех раздел того вот этого чернокожего тукана, я забыл, как его звать, как-то Мамед, Али.
6: Да, он его очень, очень люто, да, но...
7: Не выжил.
6: Кстати, бабки мне пришлось заплатить. Вот его хозяйки.
7: А когда тебе не платили?
6: Ну, я отдал их сразу, я же гуманный, на похороны. Сам знаешь, тукана сейчас в Москве схоронить, это сложно. Это тебе не ларек коммерческий открыть.
7: Ну, лучше нам умереть.
6: Да, вот.
7: Вот, это, ну, хорошо, Саш, мы очень с тобой беседовали.
6: Да, кстати, вот если ты хочешь, то, может быть, я для тебя найду какую-то музычку, а то, видишь, вот, как бы... да, Евгений Сабурович тут прям сетует.
7: Ну, конечно, музычка там... Саша, твоя самая любимая, это, конечно, подхалимство такое небольшое. Вот, ну...
6: А я поставлю одну композицию, кстати.
7: Да, вот. Свою.
6: Ну, вот не совсем, то есть тут такой компромисс, послушай. Да.
7: Это самое, знаешь, правда ли, что ты когда-то принимал участие в группе «Худые ветры»?
6: Да, на редкость похабная группа.
7: А на чем ты, что ты там делал?
6: А я там и пел, и все делал.
7: А тексты твои же были?
6: Частично часть текстов, да, принадлежала мне, а часть там вот людям, которые еще и играли. Но это же очень базитический коллектив. Вот, то есть я теперь борюсь с тем, чтобы прекращалось тиражирование.
7: А это, ведь в этой похабной студии звукозаписи Колокола, она, по-моему, даже тиражирует.
6: Ну, а что с ними поделаешь?
7: Ну, они же птицы не любят.
6: Не любят.
7: Ну, у вас очень обстоятельно. Только вы все вот замалчиваете, а туканав, то есть... Я держу дома 2 туканов, молодых, подрастающих. Я не знаю, как их кормить, как им, значит, то, с кем давать, без соски, ну ты же знаешь.
6: Ну, вообще им нужно ставить банановые клизмочки, то есть клизмочки с банановым отваром, если они совсем молодые.
7: Нет, ну как молодые, в общем, одному 5 месяцев, а другому 5 месяцев и 6
6: дней. Тогда надо большие ставить уже клизмы с банановым отваром.
7: Ну, Саш, ну понимаешь, клизма, соточку не исключает.
6: Ну, сосочку, на самом деле, я думаю, что надо их отучать от этого, а то у них...
7: Старшенький бросает уже.
6: Да, то есть самое лучшее, это прям целиком ему в банан вогнать. Насколько вот, наверное, ты заметил, у него клюв у любого тукана, он как раз размером под банан. То есть, ну, все мы прекрасно...
7: Под какой банан?
6: Ну как, банан...
7: С возрастом банан.
6: Кстати, банан... Нет, банан с возрастом не растет. Это нитратный растет. Чем известен банан? Тем, что он всегда одного размера. Вот он таким появляется и таким опадает.
7: Нет, я имею в виду не то, что банан растет, а вот именно клювик растет в форме банана.
6: А, ну клювик, да, клювик растет в форме банана. Так вот именно до того возраста, пока клювик тукана не в состоянии принять в свое чрево банан...
7: А, надо клизмочки.
6: Надо клизмочки, банан с бананом отваром.
7: А как их обтирать полотенчиками?
6: А это не обязательно.
7: Как не обязательно?
6: Главное, чтобы она была индивидуальная.
7: А последняя инструкция, я вот по последним инструкциям, вот именно на последнем, вот этом консорциуме, про туканов было очень много, вот ты пропустил твоему Грише, вот полезно, кстати.
6: А, ну, в принципе, тогда можно по-другому поступить, то есть можно ему дать, и он с удовольствием ее оближет. То есть
7: хорошо,
6: там же тоже банановый отвар. Все.
7: Хорошо, ты иди.
6: Вот, ну ладно, сейчас у нас уже пришло время новостей.
7: После... Ну, я еще попозже позвоню.
6: Конечно, радуйся. Конечно.
7: Ну все.
6: Вот, счастливо тебе, успехов.
7: Ну,
6: вот. Ну и вот, как вы видите, критика Евгения Сабуровича Шишечки была принята, и мы вот уже даже общаемся с нашими радиослушателями, которые непосредственно звонят сюда. Ну и, конечно, вы владельцы сотовых телефонов, пейджеров, спутниковых антенн, да, и прочих таких технических прибамбасов. Звоните, мы с радостью с вами пообщаемся. А сейчас новости, судя по количеству присутствующих здесь людей с бумагами, с папками, с антеннами. В Москве уже без 10 минут 2 ночи случилось сегодня, я напоминаю, 19 февраля 95 года Бубёныти. Мы так периодически сидим, слушаем всякую музычку, поскольку кассет прислана дюжина огромная, я бы сказал, как это говорится, туча такая-то, вот. И зашел свою музычку послушать. Вот. И, соответственно, позвонила нам Марьяна Похуделова. Она находится сейчас в доме-интернате, тут живет неподалеку, и попросила поставить какую-нибудь песню для своего учителя труда, который учит ее шить плюшевых мишек, Иосифа Кобзона. Но вы сразу не думайте, это не тот знаменитый певец, которого мы все любим, а это просто однофамилец. Учителя труда Марьяны Похуделовой зовут Иосиф Георгиевич Кобзон. И она, честно говоря, я так догадываюсь, втайне влюблена в своего учителя. Вот, и прислала нам сюда на радиостанцию замечательного плюшевого медведя. Правда, ну, сами понимаете, она все-таки в каком месте находится. У этого медведя там много больше, чем нужно. Глаз вот нету, не пришили. Но, тем не менее, это очень приятный подарок. Спасибо Марьяне Похуделовой и для Иосифа Георгиевича. Передаем замечательную композицию Константина. Нам с Катей сюда вниз приехала Генриетта Варфоломеевна Шерсть. Такая старушка в шляпке театральной зеленого цвета. Ну, театральной, это я так называю шляпки-кокетки. Вы понимаете, о чем я говорю. И очень просила завести для ее мужа... Муж, кстати, вот это парадоксальный случай, на 40 лет моложе Генриетты Варфоломеевны. Его зовут Витя. Для Витька Шерсть. Она попросила еще завести какую-нибудь композицию. Но, сами понимаете, для Витька я же не пойду там далеко искать композицию. Поэтому я и ставлю прям с того же, что и звучало. А что напрягаться-то? В Москве 6 уже настало. 6 минут 3-го, собственно говоря. И вообще вот эта закорючка, которая так напоминает букву «З», она очень дорога всем нам, поскольку на «З» очень много есть слов. Ну, начиная от слова «козявка», кончая словом «заноза».
4: Да. А как повел себя Брайан Ферри? После окончания февральских гастролей в Британии, как отмечают местные критики, Брайан Ферри выглядел не совсем свежо. Он заявил, что предпринял турне в поддержку нового альбома «Мамуна», только по настоянию своей звукозаписывающей компании, по уговору друзей. «Они использовали самый веский аргумент», — сказал певец. «Деньги тебе нужны, Брайан, для оплаты нового дома и автомобиля. Я не смог им возразить». Некоторые сплетники утверждают, что это турне будет последним в карьере Брайана Ферри. Саша, тебе я хотела одну тему предложить. Тему Одессы. Одесса. Хороший ли город Одесса?
6: Ну, как это тебе, Катя, лучше сказать? А что?
4: Так вот что. Именно что. Группа «Крематорий» 12 февраля вернулась из гастрольной поездки в Одессу. Как сообщила корреспонденту агентства «Интермедиа» директор группы «Крематорий», начало этих гастролей было замечательным. Музыкантов встретили на белых мерседесах с цветами, разместили в шикарной гостинице «Виктория», но дальнейшее развитие событий окончательно испортило настроение в группе. Перед самым началом концертов организаторы заявили о своей полной неплатежеспособности. Все документы, доверенности и гарантийные письма были на бланках московской фирмы «Кот». Учитывая ажиотаж, сложившийся вокруг концертов группы, и то обстоятельство, что все билеты были проданы, музыканты дали один концерт бесплатно и взяли все накладные расходы на себя. По словам директора «Крематория», аналогичная история произошла в этой же злополучной Одессе с группой «Наутилус Помпилиус». У музыкальной общественности сложилось мнение, что это заранее запланированный срыв. К более приятным новостям «Крематория» можно отнести завершение работы над CD «Текиловые сны». Но это уже не относится к теме Одессы. А вот ты вроде бы тоже был в Одессе как-то.
6: Да, довелось быть в этом чудном городе. Мы ездили туда, по-моему, в прошлом или в позапрошлом, наверное, даже уже году, с небезызвестным Крупновым Толиком. Вот как бы его коллектив музыкантов и мой. И я вот, кстати, вот по этой заметке могу сказать одно, что нам с Крупновым еще повезло. То есть нас тоже кинули, вот, но в гораздо более легкой степени. То есть если здесь откровенный такой кидалово, который, в общем-то, ну вот даже наказуемо по всем как бы вот меркам, то у нас просто человек был, ну, который устраивал наши концерты, был просто некомпетентен, галимо. Ну, и кличка у него Палец, а фамилия Чеботарь.
4: Да,
6: то есть,
4: да,
6: ты,
4: ну,
6: сама
4: понимаешь.
6: Да, и сам он, кстати, из Молдавии, а не одессит. То есть против одесситов я ничего не имею. Они там даже и извинялись.
4: Какую лестницу выстроили? Это же тоже не каждый сможет.
6: Да, тоже вот выложить такое. Вот, так что, в общем-то, конечно, обидно, что вот за одесскую публику в плане того, что какие-то уроды лишают ее возможности видеть артистов. Ну и артисты сами, то есть, жадность подводят. То есть, если уже предупреждали, насколько я знаю, Григоряна, что, типа, там, ну, накладно туда ехать-то. А вот как бы непонятное желание двигнуло ими. И вот результат таков. Я считаю, что лучше как бы учиться на чужом опыте, чем на своем.
4: Действительно. И вот опять по поводу твоего опыта. Я знаю, что не так давно ты вернулся из Японии, а вот здесь в сводках агентства «Интермедиа» что мы читаем? Обложка нового альбома «Ван Хален Бэланс» с изображением сиамских близнецов была запрещена в Японии. По словам представители, выпустившие альбом компании Warner Brothers, Джерри Хайден и японцы очень чувствительные люди и остро воспринимают отображение на печати различных уродов. На оригинальной обложке нарисованы качающиеся на качелях близнецы, но специально для Японии была сделана новая обложка. Там изображен только один ребенок. Как рассказывал вокалист группы Сэмми Хаггар, согласно первоначальному замыслу ударника группы Алекса Ван Халена, на рисунке должны были появиться сиамские близнецы, сросшиеся затылками, один из которых плавает, а другой тонет.
6: На самом деле, вот насколько я видел этот компакт, да, то есть в Японии вообще можно его там докинуть пару тысячонок йен, и можно и оригинал купить. Да, вот.
4: А, так может, от какие-нибудь места ты расскажешь, или людей, фамилии?
6: Ну, вообще там самая главная, вот, вернее, самая главная женщина, которую ищет вся собственно, японская полиция, налоговая, опять же, полиция. Ведь известно, что сейчас пиратов не только у нас много, но и в других странах. Вот, в частности, в Японии тоже появились пираты. И вот этот компакт-диск, который, как ты говоришь, где просто один грудничок изображен вместо двух, ну какой музыкант разумный согласится так коверкать свою обложку? Кстати, на оригинальной обложке очень даже симпатичные сиамские два грудничка, девочки, по-моему, нарисованы. И я бы не сказал, даже так с первого взгляда, в общем-то, очень сложно понять, что это сиамские близнецы. Вот, и не такое уж это, то есть отвращение эта картинка особого не вызывает. К тому же, мы-то с тобой достаточно часто видим более ужасное создание. Я надеюсь, сегодня он нас сейчас не слышит.
4: Будет.
6: Да, вот и так музыканты вряд ли дадут. То есть просто в силу того, что пираты, они, как правило, экономят на полиграфии, они просто решили напечатать, ну, вместо двух розовых пятен, одно. Угу. Розовая краска очень дорога в Японии, угу, в силу того, что после известных событий этот фермент целиком исчез из жизни японцев. Вот, и ведает этим всем наш эмигрант, наш соотечественник, я имею в виду японским пиратским бизнесом, Василий Васильевич Жуй.
4: Угу. Вот. А, кстати, вот его фамилия вполне подошла, да, под страну, в которую он переселился?
6: Да, но вообще по паспорту здесь у нас он был Деркач.
4: Угу.
6: Деркач, Василий Васильевич Деркач. Ну, когда он приехал туда, то решил вот сменить фамилию на более созвучную для Японии.
4: Понятно.
6: Да, взял фамилию Жуй. Вот. А так, в принципе, да, еще на этом компакте, вот о котором ты говорил, где вместо одного грудничка два, в общем-то, совершенно даже и не Ван Хален записана группа, а какая-то другая японская фольклорная группа.
4: А, да, да. Тут я слышал там такой наоборот струнной группы. Конечно, как это мог сделать Ван Хален? Это, видимо, там происки местных граждан.
6: А вот в Конго создана ассоциация альбиносов. 25 февраля она создана. Злой рок на суеверии. Ну, сами понимаете, в Конго, вот почему у них нация сама, у Конго, она несколько, ну, как все малые нации, ее гордость иногда перерождается, как это называется, в сублимации и в какую-то не полноценность, что ли, в плане общения с другими национальностями. Вот есть же такой инструмент музыкальный конго. Ну и представьте себе, что вы из Конго, и музыкальный инструмент конго, которому, заметьте, сверху по крышке стучат.
4: Да еще я знаю, да, там же у очень многих так именно звучат фамилии.
6: Да, да. Конго, оттуда же манго. Вот. Да, вот конга мотема, например.
4: Ну и, кстати, да, доминго оттуда же.
6: Да, Плачида, он же, да. Так вот, злой рок суеверий и непонимание всегда тяготел над альбиносами в жизни традиционных африканских обществ. А представьте себе, над альбиносами в жизни африканских обществ тяготел злой рок суеверий и непонимание. Да плюс над всеми африканскими еще тоже тяготит злой рок суеверий и непонимание. То есть это уже в квадрате, нет, это в кубе. В степени 3 уже получается вот это непонимание суеверия. А если учитывать, что это конго еще, есть такой музыкальный инструмент, то уже в 4. Четвертый, я имею в виду, степени. Лишенные привычной пигментации кожи, ну, привычной, как вы сами понимаете, не для нас. Ведь нам же, вот, что, собственно, негра, что альбиноса, они одинаково как бы не воспринимаются нами. Да, лишенные привычной пигментации кожи, оболочки глаз, имеется в виду не оболочки, а пигментация оболочки, вы правильно подумали, и волос. Опять же, пигментация волос, они вовсе не лысые. Эти люди, я имею в виду альбиносов, служили предметом насмешек, мистических страхов, иногда пищей, что обрекало их на неминуемую, ну, сами понимаете. Созданная в Конго ассоциация альбиносов призвана защищать права, способствовать полной адаптации в современную жизнь этих невольных изгоев, отличающихся необычной, порой отталкивающей внешностью. Эту уникальную ассоциацию основали на днях 39-летний госслужащий Марсель Филакембо. Вот представьте себе, госслужащий, как же с ним работают его сослуживцы. И 33-летний художник и поэт Нарсис, вот как раз тот, о котором я уже говорил. Альбинизм часто встречается в Конго, но здесь никогда не жаловали мужчин и женщин с этими врожденными отклонениями. Ну, только, конечно, если извращенец какой-нибудь, может, он там, да. Мало того, что они крайне восприимчивы к раку кожи, естественно, солнце палит,
4: Да.
6: Палит ведь. Это ж там-то не здесь, тут-то вот им нормально было. Их еще нередко подвергали настоящей сегрегации. Это я не знаю, что такое. Из-за ее розовато-белого цвета. Тоже не понимаю, из-за чего розовато-белого цвета.
4: Но это мы потом пойдем.
6: Да, это потом мы разберемся. Да. Рассказал вот этот самый...
4: У нас там есть словарь такой электронный.
6: А, да. Рассказал Нарсис в беседе с нами. Случалось, что от детей альбиносов отказывались родители. Их прогоняли из деревень по старым конговским, я прям сказал, обычаям. Мужчины вырывают у себя волосы на всем теле, дабы у них не родился ребенок-альбинос. Так, кстати, вот мы так смутно себе все представляем. Давайте взглянем на нас глазами негра.
4: Вот именно, я давно всем предлагала.
6: Вот представь себе, мы смотрим на негра и видим, что он черный. Ну, мы так уже привыкли.
4: В большинстве случаев.
6: Да, в большинстве черный. А каким должен казаться белый человек негру? Вот вы догадались, это чистый, как вот прям белый цвет. Ну, немножко, может, там с какими-нибудь красными там вкраплениями.
4: Прожилками.
6: Прожилками. А теперь представьте, каково бедному негру, живущему в стране с названием Конго, наблюдать не просто белого, вот, а еще и альбиноса. И я могу сказать, что истинная причина не в том, что вот эти альбиносы внушают конгоимцам какой-то страх или отвращение, просто они их не видят. Они для них как прозрачные, как воздух. И поэтому, когда идет, например, конгоинец по своему самому главному городу Конго, который так и называется Конго, они никак не иначе, как нас с вами долгое время обманывали, и вдруг натыкается на что-то невидимое. Он прямо, это же альбинос. И они вот пытаются, вообще там на самом деле некоторые альбиносы в Конго, они прибегали к тому, вот в частности, вот этот 39-летний госслужащий Марсель Филакембо, он же красился гуталином и прочими вот делами и был как нормальный негр. Но при этом, сами понимаете, душ ему нельзя было принять, он вонял. Его один раз сослуживцы силком отвезли в эту, в баньку, понимаете, там помыли в баньке, обнаружили, что перед ними пустое место, прозрачное. У них же зрачки, как я уже говорю, невосприимчивы. И тут они поняли, и вот выгнали. И пришлось ему основать, потому что все, кого выгоняют, они потом основают.
4: Да-да-да, вот именно. И причем, если бы он только красился, ты понимаешь, он же еще ходил по улице и выкрикивал всякие лозунги там, то есть пытаясь доказать людям, что он действительно негр, что он действительно проживает в Конго, что его фамилия, как у каждого нормального гражданина этой страны, Конго. Он пытался кричать там: «Черные всего мира, объединяйтесь», или же «Неграм США отдельный штат». Но тем не менее, тем не менее.

0: Потому что мы привыкли видеть друг друга. Вы думаете, мы с вами загорелые? Да нет, нет, отнюдь не загорелые. Мы с вами очень тоже бледные. Они просто еще бледней. Вот, скажем, если, например, вот, возьмите вот себя в муке, вывалите и подойдитесь к зеркалу, посмотрите, вот они так же выглядят, да? Ну, мы-то с вами их увидим, а негры нет, не видят. И, кстати, предлагали очень многим европейцам по контракту ездить туда, дабы вылавливать альбиносов. Вот, но... Очень жарко наступает пропотевание, очень быстро, и гибнут.
1: Да, потом выяснилось, что это как раз неэкономично. Их вылавливали-то с какой целью? С той целью, чтобы привозить сюда, в Европу, и показывать, вот, дескать, человека-невидимку. Но для обыкновенного европейца негр-альбинос никак не представляет из себя человека-невидимку. А собирать целые залы негров и демонстрировать там человека-невидимку оказалось, ну, очень накладно, скажем так. Во-первых, негров, как выяснилось в нашей стране, не так уж много.
0: Да,
1: во-вторых,
0: да, да.
1: Негров, среди них еще меньше тех, которые хотели бы посмотреть на человека-невидимку и так далее. А даже среди тех находились, кто хотел посмотреть, среди тех находились просто, вот, что называется... Как это? Шовинисты. Шовинисты, то есть те негры, которые не признавали целиком и полностью негров-альбиносов. Не то, что не признавали, они полностью отрицали их существование как таковое, поскольку они были, ну, естественно, материалистами по своей природе. И если я чего-то не вижу, значит, этого чего-то не существует, как они рассуждали.
0: Да, да, да.
1: Таким
0: да, да,
1: образом отказались от признания существования негров-альбиносов. В общем, провалилась затея, осталась только прекрасная идея для фильма.
0: Кстати, вот что касается чисто такой мистической стороны этого дела, ведь известно, что в Конго тоже 25 февраля отменили деньги, и теперь там деньгами являются ананас. Да, ну и поскольку...
1: Прекрасное, кстати, средство платежа, надо заметить.
0: Да, вот. Поскольку, кстати, вот представьте себе, там же в Конго они все голые ходят,
1: да,
0: это же
1: да,
0: тоже
1: да,
0: не
1: да,
0: секрет, да.
1: Да.
0: Вот, а да, и у них там очень серьезная паспортная система, у них паспорт... размером вот журнал наш какой-нибудь типа «Огонька» такой, там фотографии его, обязательно рисунки его там, у них сразу преподают рисунки.
1: Угу.
0: Вот. И каждый должен с собой носить пустую тыквочку маленькую, это обязательно. Это, ну, это я вам потом объясню, зачем. Да, так вот, представьте себе картинка в пространстве. Да, и, а деньги-то все тоже с собой надо иметь, поскольку кредитных карточек, там пытались ввести кредитные карточки, но они их
1: но
0: сажали,
1: они
0: сеяли. Они их
1: сеяли,
0: сеяли,
1: во-первых,
0: да.
1: А во-вторых, они в большинстве случаев стали их использовать как игральные карты, ты понимаешь? То есть людям, ну какой-то группе людей выдается кредитная карточка, а они, понимаете ли, собираются во дворе, вот как у нас доминошники за столиком.
0: И в картишке
1: и, да, да, и делают ставки там и так далее.
0: Поэтому им приходится с собой всегда носить связочку там или хотя бы парочку ананасов, чтобы там на такси проехаться. А такси у них, кстати, тоже мужик с тележкой, который везет. Вот. Кстати, многие богатые люди именно вот себе вместо этого мужика с тележкой нанимают альбиноса, и видно, то есть альбинос тащит эту тележку, а все думают, что это автомобиль, потому что альбиноса не видно. Но
1: да,
0: это
1: да,
0: очень
1: да,
0: богатые могут позволить. Это единственное средство, как бы, которым альбиносы могут себе хорошо зарабатывать на жизнь. А вот что касается мистификации вообще всякой, вот и представьте себе, в пространстве идет, скажем, такая... Я даже не знаю, как это сказать, чуть было не сказал хреновина. Короче, два ананаса или связка ананасов, пустая тыква и паспорт передвигается, а человека не видно.
1: Да.
0: Дети очень пугались.
1: Или еще того хуже, когда они все садились за этот стол и начинали играть вот деньгами в карты, да? Даже если вот вы помните такую певицу Любу Успенскую, а иммигрантская певица именно... После посещения страны Конго она и написала вот эту свою любимую народом песню «Гусарская рулетка. Жестокая игра». Ну, то есть, конечно, нельзя остаться равнодушным к этому зрелищу, когда ты видишь несколько чернокожих людей, которые то, что тем, что у нас принято называть деньгами, играют в карты.
0: В картишки, да.
1: Да, очень...
0: А вот, скажем, если вы, не дай бог, с какого-нибудь дерева попытаетесь содрать или срубить ананас, вас могут и прям... поколотить. Кстати, вот альбиносы в Конго еще очень ценятся на армейской службе.
1: Ой, прекрасно. Незаменимые
0: да,
1: люди.
0: Вот, их сбрасывают с парашютами. на какую-нибудь соседнюю с Конго

0: с публикой. Угу. А те, соответственно, они думают, что это просто летят парашюты с продовольственной помощью. Угу, вот, угу. И, соответственно, сбегается все в это место. Тут и их альбиносы, и да. В капусту. Метод подлый, но это называется военная хитрость.
1: Да. Прекрасный метод, кстати говоря. Можно было бы перенять. Саш, ну, может быть, ну, давай отвлечемся на музыку, а потом продолжим.
0: Да, нам только что позвонил Георгий Лысик и попросил по сотовому телефону, конечно, из своего автомобиля, и попросил поставить для него какую-нибудь хорошую песню для него и его подруга Любы Лысик. Кстати, на мой вопрос, типа, что же у тебя брат Жора так и подругу тоже вроде Лысик и Лысик, uh-huh. Муж, жена, нет, говорит, случайно познакомились, и даже, говорит, лет 5 вместе уже сожительствовали, и только вчера узнали, что у нас одинаковые фамилии Лысик, вот по этому поводу, говорит, песню просят. Человек, я думаю, уважим.
1: Конечно, тем более, что именно он служил вот в компании «Дельта» вторым пилотом в свое время.
0: Да, я знаю, собственно, и могу еще вам что сказать, что 26 февраля некто Совмин упразднил некоего МТС. Все мы прекрасно помним... Да нет, Катя, это он так смешно себя ведет, просто тут у нас маленькая...
1: Это невыносимый человек.
0: Да, тут у нас новый референт, который... Ну, я даже не буду... То есть, короче, представьте себе, сейчас вот он вышел, можно рассказать. К нам его прислали из одного благотворительного тоже центра, типа говорят, пусть он почувствует себя нормальным. Он, как не войдешь, он сидит и кусает ногти у себя на большом пальце правой ноги. Вот, то есть вот человек такой, это, конечно, сперва напрягает, потом становится смешно, при этом он в пенсне, ведь он отставной академик какой-то, и вот, да, и мы иногда отвлекаемся. Да, но мы все прекрасно помним МТС, помним то прекрасное время, когда Совмин с МТСом очень хорошо дружили, у них были общие пайки постоянные, да, и какая тогда была музыка, как тогда люди веселились. Еще русский император Александр III предсказывал это.
1: Да, Саш, а я вот хотел тебя спросить, я все время забываю фамилию женщины, которая наш корреспондент, и которая постоянно приносит нам переводы из журнала немецкого «Фокус».
0: А, Зинаида Прокофьевна Буй.
1: А, вот, да, спасибо Зинаиде Прокофьевне, и мы получили такой интересный перевод. Вы знаете, она вот уже 3 года приносит переводы, и в первый раз только появилось что-то, представляющее для нас интерес. Вот, оказывается, на Западе хитом сцены становится веселящий газ. Наркотическое средство создает настроение, это легально и якобы безобидно. Газовый патрон накручивают на баночку с сифоном из-под сливок и засовывают насадку в рот. Глубоко вдыхают газ из банки и задерживают дыхание. Лицо при этом перекашивается. Газ вдыхают, после чего рот растягивается в ухмылке до ушей. Старое наркотическое средство «Веселящий газ» заново открыл мюнхенский техно-диджей Андреас Целлер. Новый наркотик есть в любом супермаркете. Игра с закисью азота N2O, такова его химическая формула, имеет традицию. В 19 веке рафинированное общество нюхало газ для веселья на вечеринках. А на ярмарках, как отмечает свидетель, люди обнажались и слышалось сквернословие. На вечеринках техно удовольствие от газа не меньше. Состояние такое, очевидцы отмечают, либо как будто у тебя в животе 1000 бабочек и все зудит, либо просто отъезжаешь или там паришь над собой, скажем. Конфликтов с законом в этом случае быть не может, потому что веселящий газ не считается наркотическим средством. Единственное ограничение – это правила торговли в аптеках. Но их можно официально обойти, так как N2O разрешен как добавка в пищевые продукты. Для расфасовки сливок используется также в специальную упаковку. И так он продается в супермаркетах Европы. Для экспертов по наркотикам веселящий газ – совершенная целина. Сведений о том, что его применение приводит к наркомании, нет. С чисто медицинской точки зрения это не должно вызывать опасений. Главный анестезиолог Мюнхенской университетской клиники профессор Клаус Петер, на самом деле его фамилия была как, Саш?
0: Ты имеешь в виду Клауса Петера?
1: Да.
0: В принципе, это тоже наш эмигрант с вами, соотечественник Иван Пантелеймонович Брюссель.
1: Да, так вот он предостерегает только пожилых людей, имеющих сердечные заболевания. Веселящий газ не ядовит и не вызывает привыкания. До сих пор закись азота, смешанная с кислородом, применялась как наркоз. Однако те, кто нюхает веселящий газ, ждут побочного действия. В проспекте к упаковке газа написано: «Описываются повышенное настроение, грезы и фантазии». Это просто создает чувство безумия, высказывается мюнхенский диджей. Токсик его зовут. Действительно, токсик. Законодатель моды он у них там на мюнхенской дискотеке. Ну, есть там такой пятачок мюнхенский. На сценическом жаргоне этот наркотик называется «на сливках» или «в сливочной стране». Вот так, очень интересный перевод. Спасибо, на сей раз оказался.
0: Ну, да, кстати, вот Тамара Слиз нас предупреждает, и вас, естественно, что... Уже пошли, как бы вот эта волна моды докатилась и до наших дискотек, и пошла мода у молодежи на этот веселящий газ, но очень много подделок. То есть вместо вот этого веселящего газа, который используют в Мюнхене и вообще там у них, у нас используют вот газ от птицы пукана. Что вызывает тяжелейшее отвращение.
1: Да-да-да, если вы помните, H2S, еще такая была припевка детская: на заборе сидит бес, выпускает H2S.
0: Да, вот так что вот, пожалуйста, будьте осторожны, прежде чем его вставлять себе, надо нюхнуть.
1: Да, надо удостовериться.
0: После понюха вы можете уже смело как бы вот продолжать. Да, в 1952 году старина Черчилль заявил о наличии в Великобритании ядерной бомбы. Но это заявление сроди того, что если, например, я сейчас вам скажу, что у меня есть сиамский близнец, птица тукана. Оно вроде ни к чему так и не обязывает, поэтому не принимайте его всерьез.
1: Вот, кстати, насчет сиамских близнецов, Саш, ты готовься, потому что главное как бы... Изюминкой сегодняшнего эфира сиамский близнец собирался сделать показ своих детских фотографий. Разубедите его в том, что это, может быть, не всем интересно или же не всем видно. Совершенно не представилось мне возможным.
0: Мало того, он обещал принести фотографии, сделанные вот с помощью аппарата УВЧ, пока он еще был в утробе у своей, хотя мамы-то у нее не было. Вот у своей этой капсулки.
1: Да, так что надо быть повнимательнее. Вот, а я хочу послушать песню очень хорошую и с очень хорошим названием. Она называется «Любовь нехилый чепчик», а поет ее Джимми Сомервиль.
0: В Москве без 4:03 настало. И, как и водится, вот вы знаете... Прям случайно то один, то там другой, то вот этот тут со своим ногтем. А вот сейчас опять подъехал к нам на своей колясочке. Вот что значит активность пенсионера. Подъехал Евгений Сабурович Шишечка снова и передал через вахтера, говорит, что-то вы теперь вообще никакие звонки не принимаете. Мы так посовещались и решили таки принять парочку телефонных звонков. И на проводе у нас, если, конечно, мы не ошибаемся, Людмила Тарасовна Донышко. Надо бы нам с вами поговорить. Кстати, только что по сотовому телефону из собственного автомобиля нам позвонил Тигран Джахарович Кадык, который поблагодарил нас, очень сказал спасибо, говорит. Так сказал. Причем договорить, почему спасибо и за что он не успел там.
1: А только дружески похлопал по плечу своего маленького сына Тофика и уехал в темную ночь.
0: Да, кстати, вот пришла только что по факсу информация. Сейчас я вам ее с удовольствием зачту. А что ты мне сейчас дала? А, это не важно. Так, это я выключил. Опаньки, хорошо-то как стало. Да, без света все-таки тут лучше при свечах. Знаете ли, мы иногда тут зажигаем свечи, и пока в эфир к вам льется всякая музыка, которую мы, в принципе, не любим, достается гитара, старая наша добрая туристическая гитара, и мы тут поем песни туристические, конечно же, всем хором, всем нашим большим коллективом. Даже многие другие ведущие остаются здесь с нами.
1: Попеть.
0: Попеть, да. А вот, вот принесли сегодня большой лист металлический. Теперь будем костерок разжигать, картошечку печь. В общем-то, что называется, будем играть в туристов.
1: Да, вот, кстати, а весь технический персонал, который работает, ну, непосредственно с нашей передачей, если вы помните, это как раз те люди, которым оказывается самая непосредственная гуманитарная помощь нами, они, ну, в общем, в какой-то степени либо кто-то не слышит, либо у кого-то нет кисти рук, то есть он не может вовремя отматывать кассетки, вот. Либо это вот сиамские близнецы, как вы понимаете. Вот как раз эти люди, они, мало им показалось гостиницы тут за стенкой, которую мы недавно открыли. Они еще разбивают палатки по периметру всего коридора. Вот так вот идешь, одна палатка стоит, другая. Иной раз в гости друг к другу начинают заходить. Очень
0: да, трогательно. А вот, кстати, некоторые, я уж не буду называть их по именам, они открыли тут такой, типа, маленький коммерческий лоточек свой. Прям сам же вот он и работает у нас, и своим же продает, стоит. И ничего, свои же берут. Потом вместе на эти же деньги закупают еще там уже на улице. В общем, сами понимаете, взаимовыручка она. Да, так я насчет факса, который к нам пришел. В 1876 году разродилась, и, кстати, сразу, судя по всему, и впала в кому. Мама голландки Полин Мастерс. Почему? Потому что голландка Полин Мастерс так и осталась грудничком. Ее рост всю жизнь составлял 59 сантиметров и весила она от 3 килограмм до 4. Кстати, в зависимости от количества поглощенной ей пищи, потому что съесть она могла ровно столько, сколько весила, но при этом ее вес не увеличивался.
1: Да, вот очень интересный факт. Мне кажется, настало как раз время принять еще один телефонный звонок, о котором мы в силу рубрики «Новости» забыли.
0: Да, и на проводе у нас Альфред Антонович Гриль.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, Альфред Антонович.
3: Говорит Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте.
1: Это наша
0: опять, видите, наши, да, наши все время ошибаются.
1: Здравствуйте.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я ваш уже научный консультант.
1: Да,
0: да,
1: это
0: конечно,
1: мы поняли.
0: Конечно, да.
3: Я же в орнитологии, это бог или богиня. А мы не можем называть тети Тати.
0: Ага.
1: Хорошо.
3: Ну ладно. Я хоть из ума-то выжила, а про птиц могу узнать целыми часами.
0: Так. А какие новые сведения?
3: Я хоть хвастаться не люблю, но все же расскажу вам.
0: Так.
3: В 1952 году я сама открыла новые птицы. Может, не скромно было, но я дала... А птице этой я свое имя дала. Она так и называется, Татьяна Николаевна.
0: Замечательно. Вы знаете, это на самом деле находка. Почему? Потому что многие ведь наши с вами коллеги, орнитологи, они все называют птиц, как правило, по местам их обитания. Ну, например, живет птица в болоте, они ее там называют как-нибудь болотка, или сидит на березе, ее так называют березовка, да? А вот называть просто своим именем, ведь называют астрономы, вот, кстати, называют астрономы планеты своим именем. А планет на всех не хватает. А птиц, кстати, больше, чем людей даже, мне кажется. Если бы каждый человек называл увиденную им птицу своим именем и заботился о ней, то не пришлось бы нам в нашей программе покупать всех вот птиц, вернее, право на всех птиц. Вы понимаете, Татьяна Николаевна?
3: Очень полезная птица.
0: Конечно.
3: Да. Много развелось.
0: Да.
3: Она еще больше по помойкам.
0: Ну а что ж поделаешь, на самом деле сейчас на помойке после новых появления, как их называют, новых русских на помойках, сейчас появляются комплексные обеды, достойные, вот, как это сказать-то, 80-летней давности, я бы сказал.
3: Я как туда приду, они уже готовы мне кусок хлеба отнять.
1: Ого, вот так вот.
0: Ну что ж, Татьяна Николаевна, спасибо.
1: Спасибо вам большое, очень вам. Интересный звонок, спасибо.
0: До свидания. И все-таки Альфред Антонович Гриль. на проводе. Здравствуйте, Альфред Антонович. Альфред Антонович, что же вы довол?
1: Да, да.
0: Альфред Антонович Гриль.
1: Вот так вот.
0: Вот, понимаете, а вам... вроде позвонил с нашей референткой, поговорил нормальный, вроде солидный ведь мужчина.
1: Ну, не сдержался, Саша, бывает.
0: Видать, он очень
1: уже
0: устал.
1: Уже определен номер, и сейчас выезжают штрафники.
0: А может быть, это знаешь что? Может быть, это грудничок его.
1: Может быть, может
0: быть. Ведь как
1: быть.
0: Вот на самом
1: а
0: деле...
1: А может быть, жена его была.
0: А, ты думаешь, вот
1: они
0: Изабелла
1: Ипполитовна...
0: Они в
1: последнее время часто скандалят, очень часто. Ты знаешь, и предметы скандалов в основном, какая-то мелочь. Вот. Кто-то забыл свет на кухне выключить, кто-то там газ не оплатил. А ведь люди табуретками бросаются, волосы друг другу выдирают из головы, а потом вот, видишь ли, звонят. И с целью испортить друг другу настроение. Может быть, сам Альфред Антонович хотел что-нибудь умное сказать, но тут вклинилась его жена.
0: Ну, кстати, на самом деле, вот Альфред Антонович, уважаемые радиослушатели, который только что нам позвонил. Кстати, это не исключено, что и не он звонил. Вполне возможно, что действительно это звонила его супруга Изабелла Ипполитовна Колышек. И действительно у них такие расклады постоянно. Ну, например, Альфред Антонович Гриль действительно забывает. Он научный сотрудник в очень серьезном институте, почти как институт ГУСКИ, забывает выключать свет на кухне. Соответственно, Изабелла Ипполитовна устает его... выключать, и она просто бьет лампочки. Тогда Альфред Антонович идет, эти лампочки выворачивает на лестничной клетке. Эта процедура повторяется постоянно, и не исключено, что как раз в тот момент, когда Альфред Антонович позвонил нам, как вы видите, немножко у нас произошла путаница в связи, он пошел, видимо, выворачивать очередную лампочку, а трубочку взяла Изабелла Ипполитовна Колышек.
1: Угу.
0: Вот, так что... А она, в общем-то, женщина несколько... как вы сами понимаете, импульсивная и не любит защитников своего мужа.
1: Ну, в конце концов, вот вы понимаете, все это, конечно же, наше предположение, а если говорить объективно, то чаще всего вот такой синдром наблюдался у наших пациентов в том случае, когда они никак не могли освободить желудок. Так вот, я посоветовала бы гражданину, но сейчас очень много средств, в любой аптеке очень много.
0: Да, гражданки, по-моему, голос-то женский.
1: Очень часто, в общем-то, можно пользоваться, нет в этом никакой трагедии, не стесняйтесь, подходите прямо к ларьку, излагайте свои сложности. Все мы люди, все понимают.
0: Да, ну и в принципе, конечно, если уж совсем так вот вас заела зависть, это же зависть, вот, то клизма.
1: А иначе очень-очень сильно портится, как вы понимаете, и цвет лица, и цвет кожи, даже ногти желтеют.
0: Причем на ногах, на руках они просто отваливаются. Кстати, как я уже и говорил раньше, именно в 1510 году, 26 февраля, Псков подсоединили к Московскому государству. До того Псков был Псковом, вот просто Псков. Даже бывало что выражение такое, в Псков за лаптями. Всем,
1: точно,
0: да,
1: точно,
0: всем,
1: правильно. Да.
0: Всем хорошо известное. Ну что же, в принципе, на проводе у нас Наталья Федотовна Кожура, но я боюсь, что наша референтка опять что-то перепутает. Или попробуем?
1: Попробуем, давай попробуем.
0: Здравствуйте, Наталья Федотовна, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Да-да-да.
1: Здравствуйте.
2: Сережа Панцержевский.
0: Ага. Вот опять перепутали.
2: Знаете,
0: да.
2: У вас есть такие люди, которые читают стихи. Можно и мне, так сказать, поучаствовать в этом процессе?
1: А у вас ничего не будет на тему предыдущего звонка?
2: Вот недавно я написал стих, ну, весна, весна, пилявый доктор дает мне букеты роз.
0: Угу.
2: А что дальше? Ну, ну, что дальше? Я не помню. Склероз.
1: Тоже своеобразные.
0: Своеобразные стихи. Ну что же, вы знаете, спасибо.
1: Спасибо
0: за стих.
2: Там еще что-то про птиц было, про страусиные яйца, но я не помню.
0: Ну, у страуса только одно. Вы знаете, только одно. Он одно несет. Но тем не менее, спасибо. Вот видите, на самом деле, как бы... одна часть наших телефонов, она все-таки сейчас по приказу нашего куратора, нового куратора Арона Зульфикаровича Тампона, она подключена прям напрямую со связью вот с институтом ГУСКИ, где лежат обследуемые нашим базитологом и его персоналом, люди. Вот и Наталья Федотовна оттуда. Вот. А вот предыдущий товарищ Альфред Антонович, он выписался вроде бы, но как бы, видимо, рецидив по весне, он все-таки дает о себе знать. Вот. И, соответственно, наверное, отвлечемся на музыку теперь.
1: Да, да. Я только вот хотела, знаешь, что сказать. Как спасался Дэвид Боуи? Вот он сказал недавно, что всему лучшему в себе он обязан книгам. Я всегда вожу с собой много книг. Но это не идет ни в какое сравнение с тем, сколько я брал их с собой в молодости. Я был ненасытен и набирал в турне сотни книг, которые упаковывались в огромные деревянные сундуки. Я читал все подряд, часто даже не понимая о чем. Вот как раз к слову о нашем слушателе. Пока однажды мой друг не сказал: «Беда твоя, Дэвид, в том, что ты слишком много читаешь. С тех пор я поумерил свой пыл и стал раздаривать свою библиотеку друзьям».
0: Да, кстати, чтение большого количества книг, оно не всегда плодотворно влияет вот на объекта читающего. Вот, например, один из пациентов института ГУСКИ, он сегодня нам еще позвонит, Иосиф Терентьевич Клюв, его имя, фамилия.
1: Ой, это очень известный пациент. Это, можно сказать, один из любимых. То есть это самый интересный случай.
0: Да, и я надеюсь, он сегодня проявится. Вот он еще нам отзвонится. Мы вас постараемся предупредить как-то о его звонке. Он вообще в момент клинического обострения, когда он уже попал вот в институт ГУСКИ на койку, он прям читал вот вообще очень много, причем даже делал какие-то выписки себе, что-то
1: пометки на полях.
0: Да, вот на обоих потом перешел. Ну, совсем у него была серьезная ситуация, серьезное расстройство внутричерепного содержимого. Вот. И эксперимент провели медики над ним. Ну, как эксперимент медицинский, который должен был принести Иосифу Терентьевичу какое-то облегчение. Они в одну из книжек вклеили листы совершенно других книг. От календарей, кусочки туалетной бумаги, еще что-то. И все это он с таким же интересом вот пролистывал, все это с таким же интересом помечал. Вот после этого просто впал в кому. Да, он впал в кому. И пришлось ему там постоянно делать и промывание, и, в общем-то, даже сделали трансплантацию куриных окорочков на ляжке, что, собственно, только вот делают в институте ГУСКИ особым женского пола. Но здесь пошли как бы на в виде исключения. Иосифа Терентьевича тоже делали. Человек, в принципе, поправился. Но все равно периодически звонит к нам сюда. И, в общем-то, даже как-то пытаясь поблагодарить, вот он неосознанно, у него все-таки срываются какие-то непонятные слова, выражения какие-то, не связанные между собой.
1: А на самом деле он цитирует, он постоянно цитирует, да. А, кстати, с Дэвидом Тубоуи та же история была, если помнишь. То есть здесь он рассказывает только о том, что он читал, ну, то есть сначала он книг возил меньше, потом больше, и якобы, то есть наоборот, сначала больше, потом меньше. И якобы в этом была основная проблема. На самом-то деле основная проблема была, конечно же, не в этом, а в том, что потом он стал просто несносен. Вы же знаете, наверное, Дэвид Боуи, он и артист, он и в видеоклипах снимается, он и музыкант. А как разворачивалась ситуация? Человека приглашают сниматься в кино, а он сыплет цитатами. Приглашают на концерт, а он сыплет цитатами. Зовут сниматься в видеоклип, а он книжкой загораживает свое лицо от видеокамеры.
0: Да-да-да, это было, было. Кстати, еще ведь всем известно, что Дэвид Боуи, он в свое время был игроком вот, в профессиональный американский футбол.
1: Да, и если помнишь, в городке он тоже здорово играл.
0: Да, но в городке это уже после того, как его основательно помяли в одной из игр в американский футбол. То есть он уже стал играть в городке, да. даже пытался лигу создать по игре в городки, но как-то у него это дело не пошло, все-таки он перешел в музыку. И хорошо, хорошо. Хорошо, честно говоря, Кать, честно говоря, играл-то он плоховато в городки.
1: Плоховато,
0: с его глазом он всегда кидал в другую сторону. И вот даже вот тот случай с женщиной, которая прям там же и родила, потому что он кием этим попал ей. Вот это все вот печально было, он откупился, ему пришлось продать дом.
1: Вот. А главное, если помнишь, вот он же такой весь утонченный, как бы интеллектуальный, да? Его друзья-то все такие же утонченные, они же говорили ему: «Дэвид, да что ж ты делаешь? Это же игра каких-то урлаков». Ну вот мы, например, очень любим поиграть иногда в городки вот здесь прямо. Вот. Но Дэвид не слушался ни в какую и бросал вот эту палку, бросал изо всех сил, уже не видел фигурки, а бросал. Вот. Ну... в конце концов, все-таки занялся музыкой.
0: И, кстати, вот это бросание постоянно ему помогло в том плане, что у него правая рука стала больше левой.
1: Ну, несколько, да.
0: Ну, не, ну как несколько? Ну, в достаточной степени больше. И в музыке это ему очень как
1: ну,
0: бы...
1: Ну, по-моему, это только вот в локте заметно.
0: Да, и поскольку вот у него это кидательное движение, оно было уже настолько отработано, у него локоть выворачивался на 180 градусов назад. Ну, вот если вы согнете руку в локте, как обычно показывают водители в случае нарушения, вот знак символический, вот локоть загибает, да? А вот так же он мог наоборот его вывернуть туда.
1: Да-да-да-да.
0: У него прям
1: точно.
0: Как он туда-сюда ходил.
1: Да.
0: Вот это сейчас уже от старости у него там соль отложилась, она у него... вообще не гнется, да.
1: Ну, а сейчас, в общем, нам сыграет свою песню тот человек, который вот брал уроки игры у Дэвида Боуи, ну, еще в период, когда он не занялся музыкой.
0: Да, это замечательная композиция «Навеяла». Она, в общем-то, навеяла нам многое, все то, что обычно и положено навевать композициям. Недавно, кстати, Московскую консерваторию посетила замечательная виолончелистка Мария Тимофеевна Выпь-Конюкина, которая играла под орган. Причем орган, он никто на него не нажимал. Он просто вот был. То есть, ну как это сказать, это был перформанс.
1: Угу.
0: Игра под орган.
1: Да,
0: да,
1: да,
0: то
1: я
0: есть...
1: помню.
0: А, ну да, что это я тебе рассказываю, да, раз ты помнишь, что-то я, собственно, мы же на радио сейчас. Да, и, соответственно, что у нас дальше в планах?
1: Ты знаешь, вот я хотела тебе рассказать одну приятную новость. Вот ты, наверное, знаешь, наверняка знаешь группу «Калибри».
0: Да.
1: Да? А вот, ну, понятно, что у них там название каким-то образом тоже с орнитологией связано.
0: Ну, вообще, «Калибри» — это, на самом деле, еще и имя замечательного испанского художника.
1: Да, и что появилось раньше? Может быть, кстати, именно этот художник и открыл собой эру в орнитологии названия птиц своими собственными именами, может быть.
0: Да, да, да, да.
1: Так вот, оказывается, что не только просто название, а еще и «Калибри» сами, юные натуралистки. Они говорят, что мы много изучили разных энциклопедий про эту птичку и знаем, что существует 280 видов «Калибри». Особенно нам очень нравится ее способность зависать над...
0: Да, да, да.
1: Над цветочком. Вот. Дальше... Мы птички свободного полета и не хотим связывать себя ни с какими спонсорами или крупными... А, это уже не о птицах.
0: А, ну да. Кстати, ты знаешь, что вот этот самый художник...
1: Калибри, да.
0: Калибри,
1: да.
0: Калибри Флебустьера он был, да. Он как раз первый свой холст написал с помощью вот этих птичек.
1: То есть для, насколько я помню,
0: он
1: перья
0: взял
1: использовались
0: холст.
1: Для...
0: Какие перья? Нет, он взял холст, положил его, намазал медом или какой-то там другой сладкой гадостью. И когда большая куча вот этих маленьких птичек, целая стая слетела, села и стала слизывать. Ведь не секрет, что только у птички «Калибри» здоровый язык. Он, кстати, это загадка. Язык у птички «Калибри» больше, чем сама птичка «Калибри». Вот в несколько раз. То есть это, кстати, вот у Альфреда Анатольевича Гриля тоже такой же феномен. У него язык больше, чем голова. Да. Вот. И когда птички стали слизывать всю эту гадость, вот он тут, я имею в виду калибри флебустьеру, он подбежал с мухобойкой и просто их стал на этом холсте гасить прям, вот прям бить, понимаешь? Они разбрызгались, прилипали прям. И получился коллаж, такой замечательный коллаж. Вот. Такой цветной. Кстати, оттуда и пошли в дальнейшем все вот сейчас вот эти пестрые абстракционисты, типа вот Гонориэлы Варфоломеевны Шерсти и ей подобных замечательных, да, московских художников.
1: Да-да-да. А если помнишь, вот как раз Шерсти первая ввела вот другую практику, то есть она, конечно, пошла по стопам калибри, но действовала в масштабах вот среднерусской возвышенности. Она выезжала куда-нибудь в поля, намазывала тоже свой холсток медом, и слетались, значит, птички, этот мед, кто дрозды, там, синички всякие, кто полизать, кто поклевать. Но что самое интересное, под этот мед она накладывала целую гамму красок, а потом вот то, что они выклевывали и вылизывали, получалось так как бы рельефно. И таким образом она фиксировала и отражала красоту самой, что ни на есть, среднерусской возвышенности.
0: А ты знаешь, кстати, что вот замечательный совершенно Денис Саидович Шкурко, скульптор,
1: это
0: известный, нас известный,
1: человек,
0: известный скульптор, тоже, кстати, пациент. Нет, в хорошем смысле пациент,
1: да,
0: института Гуска. Как он делал свои скульптуры? Да, вот он брал.
1: Ты это называешь скульптурами?
0: Ну как, вот современные ценители нового искусства, они прям вот называют это скульптурами, конечно. Вот, короче, он брал, я имею в виду Дениса Саидовича, вот он брал вот эту гадость, с которой обычно лепят скульптуры. Я просто не люблю скульптуры. Ну как, не то, что не люблю, но как-то, я считаю, их лепят. Ну, в смысле, лепят, да? Вот он взял, знаешь, эту штуку, из которой лепят скульптуры, и туда, внутрь вот этого кома, напихал разные дряни. Зерен, сухарей, сало. Ведь известно, что некоторые птицы больше всего любят сало. Насадил этот ком на палку,
1: так,
0: на большую палку, вкопал, ну, куда-то там, где большое количество птицы, на 3 дня уехал пивом оттягиваться. А через 3 дня приехал и увидел, что птицы всю вот эту гадость в поисках, значит, того, что можно выклевать, выклевали. Часть из птиц застряла там и подохла, естественно, задохнувшись в скульптурной этой жидкости. И там лапки торчали, хвосты. И вот это произведение искусства, у него называется «Птичий рай».
1: О,
0: да, и все это очень серьезные рельефные.
1: Он, наверное, был кубистом.
0: Ну, почему был? Не, ну, конечно, то, что он совсем уже постоянный пациент института Гуски.
1: Да нет, я, Саш, не хотел никого обидеть, я просто в том смысле, что...
0: Он еще не одну скульптуру сделал.
1: Он очень часто менял направление.
0: Направление, ты знаешь?
1: Не в смысле своего, вот, как бы, своего похода туда, куда он ходит все время, а потом ходит куда-то в другое место. А в том смысле, что в искусстве.
0: Ты знаешь, вот как раз время пребывания амбулаторного Дениса Саидовича Шкурки и Альфреда Антоновича Гриля, оно совпало, они пересеклись, и вот Денис Саидович Шкурко прям на ходу смастерил скульптуру, которую назвал Альфред Антонович Гриль и вилка. Он просто воткнул в одно место вилку Альфреду Антоновичу, прям в столовую. А тот настолько был отмороженный, что как бы, ну, воткнул, дескать, что такого. Вот. А это, значит, я имею в виду Дениса Саидовича, он вскочил на стол с криками «перформанс», «перформанс», стал кричать, махать цветным платочком художническим. У всех же художников должен быть цветной платочек, им же выдают его, ты знаешь. Вот. Сбежался персонал, значит, вилку Альфреда Антоновича Гриля извлекли. Но эту скульптуру, как бы, она существовала где-то 3 минуты.
1: Но почему-то ты вот все время вспоминаешь какие-то агрессивные факты из
0: почему?
1: Его жизни.
0: Почему? Это искусство. Ван Гог отрезал ухо себе.
1: Ведь были же и светлые минуты, например, вся эта столовая навсегда запомнит, как они играли, вот просто с какой-то даже детской радостью, они вдвоем во время всеобщего обеда, они в столовой радовались и играли надувными шариками, ну просто распасы такие делали, то есть кидали в друг друга и очень радовались, это же повышает настроение. правильно?
0: Конечно, конечно. Причем и не только им. Им-то от этого может даже и хуже, поскольку они пропотевают, а как
1: да,
0: раз в тот момент
1: воду отключили. Да, они очень азартными были.
0: Да, но обслуживающий персонал был в восторге. Вот, и уже вот, скажем, санитар Георгий Лысик, такой, да. Он тоже после этого стал проникаться этим, вот этими забавами замечательных двух художников. И, кстати, тоже сейчас пишет холсты. Тоже пишет холсты. Вот, в общем-то, многие из них будут представлены на этой выставке.
1: Саш, вот тебе, наверное, будет интересно. Я сейчас хотела зачитать из сводки агентства Интермедиа такую вещь. Фирма RCD, что переводится, расшифровывается, читается как Russian Compact Disc, в течение ряда лет вела работу над созданием системы реставрации звука нового поколения на, если я не ошибусь, вот в названии MIDEM-95, возможности разработанного реставрационного комплекса, получившего название «Канон», были продемонстрированы во всей широте, вызвав большой интерес зарубежных компаний грамзаписи. Для ознакомления с возможностями системы «Канон» RCD даже издала специальный демонстрационный диск, состоящий из оригинальных и отреставрированных фрагментов. Диск показывает, что ушли в прошлое такие инструменты работы с фонограммой, как ножницы и скотч для склеивания магнитной ленты. Ставшие классическими средства обработки звука, статические и динамические фильтры, эквалайзеры, компрессоры, эспандеры, лимитеры, ревербераторы, извините, реализованы на компьютере. Теперь звукорежиссер имеет гораздо больше возможностей для обработки звука. К примеру, нет необходимости многократно переписывать звук с ленты на ленту, пропуская его через всевозможные устройства. Записанный сигнал обрабатывается математическими алгоритмами, и теперь ничто не повлечет за собой появление новых шумов взамен старых. Это позволяет... Что-то неинтересно тебе?
0: Нет, я слушаю с удовольствием. Я вспоминаю просто, как это, да, да.
1: Это позволяет вырезать помеху от 48 до 52 Гц с перепадом в 90 дБ, не искажая амплитудные и фазовые характеристики соседних частот. Система позволяет значительно снижать уровень широкополосного шума при исходном отношении сигнал-шум всего...
0: Да... Не, ну, в принципе, они выдают это за новую разработку.
1: По-моему, очень интересно.
0: Да,
1: мне было
0: да.
1: очень интересно читать.
0: Нет, на самом деле это давно уже существует, скажем, уже компьютеры серии Macintosh звуковые, они давно уже это все делают, убирают эти все шумы и записи, и щелчки устраняют. То есть, например, можно взять старую пластинку какую-нибудь и устранить из нее все щелчки, даже там на 10 можно, да. На 10 децибел, я имею в виду.
1: То есть это совсем и не новость. Ну, а совсем, то, что он да. в России выпущен, как?
0: А вот это я не советую, не советую нашим звукорежиссерам пользоваться этим устройством, поскольку вполне хватит Макинтоша, компьютера, который любая солидная фирма, звукозаписывающая, я имею в виду, просто обязана иметь в своем техническом арсенале. А это, ну, как вот... Типа вот есть, скажем, гитара Fender, а есть гитара Урал. Вот из этой же серии то и другой гитары, и то служит для того, чтобы поиграть. Но
1: ага.
0: Урал, это как бы я не доверяю, как бы вот этой... Ага. Но это мое мнение, да.
1: Нет, правильно, меня-то вот другое смутило. Очень уж много каких-то профессиональных характеристик. Кому это интересно, до 9 дБ?
0: Ну как, ты знаешь, вообще... Вот сам Аркадий Децибел, он, честно говоря, очень болезненно относится к упоминанию своего имени в печати, понимаешь? И, честно говоря, тут речь-то идет даже не о технических характеристиках, просто поскольку у него его фамилия совпала именно вот с техническим названием, он вставляет, где попало, именно эту фамилию Децибел.
1: А, вот
0: да,
1: оно в чем
0: да,
1: дело.
0: Так
1: да.
0: что, да, ему же приятно. Да.
1: Ну, давай тогда немножко расслабим ушки наших слушателей какой-нибудь мелодии, что ли.
0: Замечательная композиция прозвучит сейчас для, сами знаете, песни. Ну, наконец-то закончилась эта замечательная композиция. И,
1: да, ты знаешь, все изменилось с тех пор, как эту женщину все-таки признали как бы умственно полноценной. Ведь очень долго существовал целый ряд подозрений об ее состоянии как бы ума. Иные говорили, что у нее склонность к шизофрении, другие утверждали, что у нее собственная шизофрения. Говорят даже, что из состояния кризиса в свое время ее вывел никто иной, как Дэвид Гилмор. Ну вот, а хорошо он сделал или плохо, теперь вот ему и судить после написания последнего альбома «Hounds of Love». Вот замечательная была женщина.
0: Да, и вот, кстати, ты знаешь, что в Стамбуле, где она в последнее время проживает, очень серьезная ситуация экологическая.
1: Да.
0: Вот и также, что половину жевательной резинки, которая здесь вот у нас продается, в частности, «Турбо», это все оттуда.
1: Турбо. Откуда взялось это название, это лучше расскажи. Турбо. Это же что-то непосредственно связанное с турбогенераторами.
0: Нет. Нет. По турецки турбо это значит проститутка. То есть вот у них там как, например, говорят, пойти снять турбу.
1: Угу.
0: Да. Да. Вот. Они там таким вот образом живут.
1: Очень интересно.
0: Вот. И ты знаешь, кстати, что вот автомашина «Жигули», она же называется «Лада», потому что «Жигули» ассоциируется со срамным по понятиям стран, куда эти машины поставляют.
1: «Жигало».
0: Да, так же и здесь. То есть, вроде бы, по-ихнему, у них-то эта жевательная резинка не продается, естественно, ну, турбо, красиво. А у нас-то это связано как раз с турбиной. А турбину у нас всегда любили. Даже, ты знаешь, что... Помнишь, когда вот мы с тобой только начинали совместную коммерческую деятельность, мы наладили такие турбинки для ключей. На ключи вешались такие брелочки в виде турбинок самых разных. Они были очень модные и хорошо даже покупались.
1: Да, да. А между тем, если вот в природу-то этого термина «жигало» углубиться, то ничего позорного там изначально не было. Это потом стали наполнять другим смыслом. Ну, точно так же, как вот с Альфонсом произошло.
0: Альфонс, кстати, замечательный парень. И вовсе не его вина, что на него опрокинулся вот этот ларек. В момент подрывки под ним он хотел трубу проложить, когда перестали, вернее, запретили пивных ларьков. Короче, все радиослушатели помнят, был момент, когда просто запретили к пивным ларькам подводить воду.
1: Но вот один очень известный писатель описал этого нашего друга Альфонса с очень невыгодной точки зрения. Вот как раз он там с пожилыми женщинами что-то делал. Так вот, после этого приклеилось, понимаешь ли, Альфонс, да, Альфонс, точно так же и с жиголой. Между тем, как, если ты помнишь, вот в средневековые времена там был такой танец, жига, вернее, танцев-то было четыре, сарабанда, куранта, алиманда и жига.
0: Да, да, да, да. Жигу, вот. Кстати, до сих пор пляшут в румынских вот селениях после того, как башмачников
1: вот именно,
0: поедят.
1: Вот именно. Там, да. Так вот, может быть, просто какой-то танцор опозорился где-то вот в этой пляске. Ну, там, например, упал. Или наступил партнерша на ногу, да так сильно, что у нее прямо аж искры из глаз, а другим тоже неприятно. И стали всех звать жиголой.
0: То есть вообще вот слово, само слово, оно не несет в себе каких-то... То есть, вернее, все отрицательные эмоции, связанные с каким-либо словом, они рождаются в голове индивидуума, который это слово уловил. И если бы, скажем, мама, гладя грудничка, говорила не «мой миленький», а что-то наоборот, с самого рождения, то именно слово «мой миленький» повергало бы грудничка по достижении последним уже совершеннолетнего возраста в депрессию и в испуг.
1: Конечно, конечно, вот нет никаких сомнений, да и более того, просто вот мама дает там грудничку какую-нибудь шоколадную пастилку, да, и говорит там ему, это вкусно, но вот он до конца своей жизни уверен, что это вкусно, а если бы она его этой шоколадной пастилкой пугала бы всю жизнь, конечно, он, так что это все от родителей в конечном итоге зависит.
0: Да, то есть, ну вот если бы, например, мамы, как, например, кстати, Людмила Тарасовна Донышко, она вот приучила своего грудничка лизать конфорку.
1: Да.
0: После приготовления на ней продуктов.
1: Это очень выгодно было, потому что как бы вот вся эта ветошь, которую она пыталась прочищать плиту, она угорала, невероятный запах, а потом эффект гораздо менее очищающий, чем, собственно, вот этот вот язычок грудничка, который впоследствии, естественно, стал походить уже больше на наждачную бумагу, чем на собственный язык и его покрытие.
0: Кстати, что пригодилось в дальнейшем Вантусу Михайловичу Мокрице Дергачу, это вот о нем именно идет речь, то есть это у него кличка «Человек-язык», то есть он ложился на спину на гвозди, а на язык ему садилось человек шесть. Вот, и спокойно на нем, на этом языке у него он их выдерживал. То есть это даже докторы разные, они проявили научный спор, между собой развязали, что один, значит, ну, конкретно вот наша Зинаида Прокофьевна Буй, она до сих пор уверена, что у Вантуса Михайловича Мокрицы Деркача в языке позвоночник. Вот, но докторы доказали, что это не так, и конкретно Изабелла Ипполитовна Колышек, которая являлась опекуном Вантуса Михайловича долгое время, она прямо язык этот на рентген вместе с этим, конечно, с хозяином, сделали все нормально, просто такие накачанные мышцы, что он, короче, мог... Да, единственная одна неприятность, что Вантус Михайлович, он, будучи идя, скажем, по улице, как вот эти вот звери, хамелеоны, лягушки, хватал насекомых их им очень быстро, иногда прохожих задевал.
1: Ну, вот ты знаешь, все говорят вот о языке его, о том, что он хватал мушек. На самом деле все забывают о его душевных качествах. Ведь это же был невероятно добрый человек.
0: Вот... А знаешь почему? Тут бытуют разные мнения. В силу того, что у него такой язык, который, в общем-то, еще больше, чем его голова, даже больше, чем голова Альфреда Антоновича Гриля, вот, он не мог говорить. Он постоянно молчал, а все думали, что это он так внимательно слушает, и поэтому говорили, какой внимательный наш Вантус Михайлович.
1: Ну, не только, Саш. Конечно, в большинстве случаев это обстояло именно так. Но лично я, например, несколько раз, когда сопровождала его вот на консультацию в институт ГУСКИ, я несколько раз наблюдала сцену в метро, и она меня просто потрясала своей, как бы, вот, не знаю, доброжелательностью, добродушностью, или как это назвать. Если ты помнишь, у хозяек, которая везет домой массу сумок с продуктами, яичками там, и так далее, у нее всегда есть такой небольшой железный крючочек, который она может подвесить в метро или в автобусе на перильце, а на него уже свесить свои продукты. Вот. Но иногда там все как бы за перила держатся, и некуда, дескать, этот крючочек даже повесить. Уж если и крючочек некуда повесить, то сумка, может, там тем более не влезть. Так вот, молчаливый наш друг подходил и, собственно, высовывал свой язык, который сгибался у него в форме крючка, и тем самым он предлагал ей так свою помощь. Дескать, ну, вешайте, и проследуем дальше по ходу нашего движения.
0: Женщины сперва пугались, но потом, поскольку он ездил все время по одной ветке, сейчас мы не будем вам, естественно, говорить, по какой, а то вы все ломанетесь с крючочками туда, и язык-то не казенный. Да, вот. Потом привыкли и уже даже знали, что типа, ага, вот сейчас обеденный перерыв у Вантуса Михайловича, он из своего НИИ, где он, кстати, работал на кафедре визуализации, поскольку говорить он не мог, он только визуализировал. Вот. И типа они ломились туда с крючками прямо. И даже доходило, что он несколько вешал крючков. А один раз был случай с Вантусом Михайловичем Мокрицей. Да, извините, мы очень болеем. Один раз был случай с Вантусом Михайловичем Мокрицей, когда он, заходя, значит, в метрополитен, в метро, в смысле, заходя, он случайно, у него язык защемило снаружи. Вот он сам там остался в метро, а язык наружу. Поскольку мышцы очень сильные, он, значит, пытался искатить. Но их же пережало здесь, вот, понимаете, пережало. Мышцы-то не скатываются. Язык прямо так и торчал. И он прям до блеска слезал вот со всех этих черных шлангов, которые тянутся по туннелю, всю эту черноту. Шланги, да, и только тогда вот все, кто строили метро, и все, кто вообще по нему ездит, узнали, что эти шланги на самом деле не кабели, а совершенно прозрачные шланги, по которым течет пиво, по этим подземным коммуникациям в многочисленные пивные из пивзаводов. Так что там бензин по ним течет. Вот все вот эти дела. То есть это не потому, что кто-то это прятал, просто грязи много и пыли. Ведь когда вагон метро идет, он же пыль гонит очень серьезную пыль. Вот, да.
1: Вот к чему мы обо всем этом говорим, в общем-то?
0: А что-то так скрутило.
1: Да нет, Саш, на самом деле не так все. А вот так, что у нас народ уже так до такой степени базитизма дошел, что когда они видят в человеке какую-нибудь особенность, ну, там, скажем, вот этот вот мышечный язык, или какой-нибудь другой глаз, или что-нибудь такое, что... Ну, или альбиноса того же самого из Конго, да? Ну, в общем, если они видят какую-нибудь особенность, которой нет в большинстве базитирующих, сразу же это вот воспринимается как уродство там или что-то такое. А меж тем, вот эта самая особенность могла бы сыграть на руку и быть гораздо более полезна, чем отсутствие этой особенности.
0: Да.
1: Поэтому внимательнее относитесь вот к человеку, который иногда невзначай подойдет к вам в метро и, собственно, высунет свой крючковидный язык. Ничего в этом страшного нет, вы даже можете воспользоваться его услугами.
0: Да, вовсе, кстати, не обязательно бежать звать в милицию, потому что если, скажем, милиция заканчивает смену в этот момент, не дай бог, рядом окажется милиция, которая закончила смену, она быстро отведет, скажем, Вантуса Михайловича под руки, буквально с вашего поля зрения, а там навесит ему на язык свои дипломаты, и прямо он им все домой отнесет. Уж лучше сами, да.
1: Конечно.
4: Им некогда их собирать.
0: Кстати, также вот именно по этой причине был запрещен вот пронос в клинику, насколько знаю я, всяких вот окорочков, всего этого.
1: Причем
0: потому что лишние соблазны возникают.
1: Очень мне нравится вот ваш здоровый сарказм в этом вопросе.
4: Одно время было даже так, как окорочка запрещали, потому что их вносили и выносили. То есть вносить можно было, только обязательный вынос. То есть их поедать там нельзя было. Поэтому, ну, как бы вносили и выносили. Сначала непонятно для чего, оказывается, их таблетками набивали и выносили потом.
0: Да, да, да. Да, вот. Случаи хищения достаточно серьезные были.
1: А посему больного, конечно же, необходимо было, вот как вы все выражались, зафиксировать. То есть больной, который находился вот под этим самым наркозом, и который уже не может никуда уйти, это назывался больной зафиксированный. Вот если у кого-то там он уснувший там или усопший, или под наркозом, тут вот какая-то такая своя была терминология.
0: Кстати, вот был такой случай, Андрей, ты помнишь, как раз я проходил практику, вот в их больнице привезли одного там, он, в общем, ну, случился с ним несчастный случай, в общем, какая-то здоровая там собака, ну, что греха таить, прям так и надо вещи называть своими именами, откусила ему добрую половину задницы.
4: Ух ты.
0: И, ну, помнишь этот случай. Ему вот как раз один из этих принесенных окорочков. Все же дирекции, все прекрасно знают, где эти окорочка, когда их набивают, когда выносят. Просто пришли, сказали, давайте. И прямо вот на пораженный участок подшили, как это говорится, трансплантировали куриный окорочок. Он хорошо приросся. Вот, правда, ну, там не учли некоторые моменты. Вот косточка его несколько мешает садиться потерпевшему, но он вроде так уже... То есть лучше сидеть криво, чем вообще не сидеть.
4: Да, но на самом деле все эти операции, ну, не включая проктологические, проводятся в институте ГУСКИ.
0: Да.
4: По укусу взад и вперед они тоже иногда привозят, им обычно везут туда. То есть вот существует наряду с институтом гинекологии, проктологии, акушерства, материнства и детства.
0: Да, вот.
4: Да. Угу. Существует вот институт ГУСКИ. А там проводятся вот такие довольно-таки необычные операции.
0: Пластические операции именно вот на... Кстати, тут надо еще сказать, что почему этот институт так широко неизвестен, потому что это как бы группа энтузиастов, как говорится, и финансируется институт очень плохо. Как говорится, голь на выдумке хитра, вот приходится использовать для этого весь подручный материал, и вот и куриные окорочка.
4: А на самом деле, вот в окорочках, я хочу сказать, конечно, наши выпускники вот в кружке юного доктора, они в основном составляют основную элиту хирургического института ГУСКИ. И в основном, я, конечно, не хочу раскрывать профессиональных секретов, а КРАЧКА там используется для как бы создания вытяжек, вытяжек химических, с дальнейшим применением их. Потому что женщины иной раз приходят и неукушенные вроде, но как бы распереть зад хотят побольше сделать, как просто силиконовыми внедрителями не получится.
0: А знаешь почему, кстати, вот тут надо еще открыть, даже не то, что это какие-то операционные случаи, сложности насчет силиконовых прокладок, с этим можно справиться, а просто Greenpeace сейчас запретил вшивание вот этих вот силиконовых прокладок в силу того, что они же мрут часто.

0: такое хаотичное движение облаков в небе.
1: Они прям мечутся.
0: Да, мечутся, сближаются, скрещиваются, там, разваливаются, сваливаются, там, вот, катыши образуются.
1: А вот нельзя ли поподробнее? Ведь дело в том, что вот нам пишут огромное количество писем. В частности, вот наш постоянный радиослушатель Геннадий Чубайс пишет в своем письме: недавно мы с супругой, стоя на балконе, наблюдали пару, так сказать, катышей, которые в небе как-то очень странно курсировали. Ну, и, естественно, облаковых катышей, сокращенно их называют ОК. Вот, облаковые катыши. Вот раньше облаковых катышей в природе, собственно, вообще не встречалось. Вот, ну, некоторые там пергаменты, которые находятся при раскопках, как бы говорят, что в мезозойскую, когда-то эру, это была самая такая существующая из форм облаков, вот катыши. Вот потом как-то после вот этих там похолоданий и так далее, вымираний динозавриных, вот, уже как бы облаковые катыши исчезли. Появились, значит, перьевые облака, ПО сокращенные, прочие. Ну, вот, а сейчас снова вот эти вот как бы катыши. Вот нельзя ли как бы пояснить ситуацию, чем это вызвано, и как следует гражданам реагировать на это? Может быть, какие-то меры предосторожности?
0: Ну, ваш друг мог, конечно, видеть ОК. Вот. Но вообще для человеческого восприятия это очень сложный элемент. Вот. Надо применять какие-то фотолинзы, чтобы увидеть их. И, скорее всего, у него это были галлюцинации, возрожденные там, каким-то психическим расстройством. Вот. И я сомневаюсь, что он действительно это видел. Он просто, наверное, сочинил это, чтобы как-то прорваться в радиоэфир или как-то, чтобы его упомянули.
1: Ну, вполне возможно. А скажите, вот все-таки, что касается почек, когда же, наконец?
0: А, набухнут?
1: Да.
0: Ну, знаете, где-то вот между 3 и 5.
1: А, ну понятно. То есть это как бы будет вот немножко все-таки смещено туда.
0: Ну да, будет потом.
1: Ага.
0: Но между 3 и 5 обязательно, потому что даже можно сказать между 15 и 17. То есть это вот как раз время дня, когда почки уже поняли, что им пора набухать, и они начинают набухать уже. А вот какого числа, это, конечно, пока еще неизвестно. И еще, опять же, вот эти снегопады обильные, появление большого количества уборочных машин на дороге.
1: Да, да, да, да.
0: Это очень, ну, сказывается на набухании почек, потому что все эти уборные машины, они выбрасывают огромное количество песка на асфальт,
1: да,
0: вот, который кристаллизуется еще раз. То есть песок, он же сделал это раз, еще раз он тогда делает.
1: То есть называется дабл кристаллизация.
0: Да, вторичная кристаллизация. Да. Вот, то там получается очень сложный такой феномен природы, что когда происходит эта кристаллизация, то в воздух идет какая-то энергетика непонятная, которая тормозит рост вообще. И вот как бы это и называется авиаметаминоз. Вот. Ага, когда витаминов не хватает. То есть это как бы для нас, лопухов, придумали это слово. Ну, типа, то витаминов нету, чтобы фрукт...
1: Дескать, покупайте фрукты.
0: Да, фрукт. Да. Это чисто рекламная программа такая. Угу. Она издавна идет уже. На самом деле это все вот по той причине, что сыпят песок на асфальт. Вот, ну и как...
1: А скажите, а вот как бы нельзя ли решить проблему просто, вот, значит, не сыпать песок? И вообще, я хотел бы тут знать, а откуда берется такое количество песка? Ведь песчаных карьеров не так много. То есть, ну, собственно, если, например, заказывают там яблоки, которых много и так в подмосковных лесах, прям вот собирай, не хочу, их привозят откуда-то там из Персии, то, может быть, песок заказывают из Египта, тем самым растрачивая валютный фонд вот, России, я уже не знаю.
0: Нет. На самом деле это не так. Вот вы слышали,
1: проясните, если да.
0: Слышали, наверное, что сломали там район целый Новой Черемушки.
1: Да,
0: туда вот плиты их просто раздробили в песок и бросали на асфальт.
1: Вместе вот с железочками.
0: Да, вот со всеми вот этими делами.
1: Ну, вполне разумно.
0: Поэтому там, сейчас прокалывание шин такое интенсивное. То есть шиномонтаж, опять же, очень поднялись. Ребята уже пересели на дорогие машины. Владельцы шиномонтажа. Все идет от того, что у нас очень сильный подъем коммерческой деятельности в России. От этого многим людям становится жить неприятно.
1: А скажите, вот очень многих наших радиослушателей волнует, ну, если вы позволите, я все-таки назову фамилии этих радиослушателей. Вот Татьяна Афанасьевна Печь,

0: Гергеевич Венгрия, Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Ух. Вот это только часть, это небольшая часть писем, которые приходят сюда. Все спрашивают насчет почку фальшстарта, то есть известный случай, когда вот они уже оп тут, а он снова а, и они снова раз, скукужились, а потом с утра выходишь, уже оно потекло, а этого нет. И ты смотришь, вроде солнце, а зеленого нет. И поэтому начинается депрессия, и дальше после этого уже, соответственно, больница.
1: Да, эти деревья лечат, но они только уже на следующий год могут носить листья. Дело в том, что фальшстарты происходят в основном в тех местах, где проложены тут трубопроводы с горячей водой, потому что они обманчиво влияют на природу окружающую. Вот, и в этих местах стараются не сажать.
0: Ну, а если само выросло?
1: Но если само выросло, то оно из года в год не приносит. Оно живет только зимой, а летом она как бы погибает, ну, затормаживается. Потому что на мозг дерева идет давление со среды почек, потому что как бы с мозга идет сигнал к почкам, что пора распускаться, а природа, то есть воздух атмосферный и местный, он давит на почки и подает более сильный обратный сигнал, что этот сигнал идет в мозг. И вот этот очень сильный удар делает потрясение, которое задерживает рост дерева на несколько месяцев.
0: Ну, а вот жители близлежащих домов, как влияет вот весь этот процесс на их психику? Очень важно. Вот они живут там рядом с теплотрассой, да?
1: Да.
0: То есть, почки дали уже фальшстарт. Соответственно, организм стартует на весну.
1: Ну да, ну тут вот... Да, опять
0: как,
1: же...
0: как быть? Может быть, там таблетки какие-то, или, скажем, может, клизма промывочная. Вот перед весной ведь очень многие страдают запорами, как бы отвердевание каната. И просто у нас даже вот тут в клизменную очередь выстраивается очень большая. Вы сейчас, наверное, проходили круглосуточно работу.
1: Да, я там, даже удивился, почему сегодня так много народу, может, зарплату начали давать. Вот. Ты же, наверное, говорил, что мы не получаем уже 3 года зарплату.
0: Да.
1: То есть мы уже скоро выступаем по той программе, что мы не будем выходить в эфир, пока нам не дадут денег.
0: Не дадут, да, пока.
1: Вот, и значит, по поводу людей, да, вот, да, вот у них в связи с тем, что почки вступают в связь заторможения, на людях ну, это
0: происходит
1: тоже
0: как бы рассинхронизация даже.
1: Да.
0: Я, может быть, не назвал это расторможением или торможением, а рассинхронизация скорее, значит, почечно-людская такая.
1: Да, если так сказать, все знают понятие круговорот воды в природе.
0: Да.
1: И тут происходит то же самое. Если что-то с деревьями окружающими плохо, человек тоже видит это нагнетание. То есть если сейчас взять, развалить всю Москву в руины, то есть мы...
0: Ну, может, покажем все-таки.
1: Нет, я к примеру говорю, да, то мы психически все расстроимся очень сильно. То есть мы на своих новеньких мерседесах уже не сможем промчаться
0: по новому
1: Арбату ночью там километров 250 в час и сбить какую-нибудь старушку бродящую по Арбату. Ну, чисто бутылки, которые собирает. Правда, ну, ведь водители любят выставлять бутылки.
0: Да, попил, выставил. Да.
1: Да. Вот. А бабки ходят, и мерседесы ездят. И все это как-то в совокупности.
0: Получается, да. Так сказать, нашла коса на камень.
1: Да, даже вот сейчас вот джипы ездят с дугами. Дуги специально против бабок ставят. Чтобы когда сбиваешь, капот не портит, допустим.
0: Ну что, кстати, разумная техническая находка.
1: Да, вот.
0: Ну вот о почечном фальшстарте.
1: Да, и вот этот фальшстарт, он очень интенсивно влияет на функцию деятельности человека. Появляются такие псевдоболезни при витаминозе. Вот. Угу. Вот, как проеды.
0: Вот, нельзя ли поподробнее вот о проедах? Дело в том, что как раз я просто не знал, что это такое, и думал, что просто старушка ошиблась. Нам пришло просто письмо от Маргариты Анатольевны Йопс. Она спрашивает как раз, ну, расскажите все-таки о проедах поподробнее. Я, честно говоря, думал, или опечатка на компьютере письмо, то есть пенсионерка, ну, компьютер, все у нее. Вот, и тут вы вдруг упоминаете вот о проедах, я думаю, стоит поподробнее.
1: Ну, значит, проеды — это... Вот такая псевдоболезнь, когда на время авитаминоза вот, в организме человека, то есть именно в его коже не хватает витаминов.
0: Вот. То есть это как бы вы имеете в виду опять к цыпким. ближе к Цыпкам назад.
1: Ну, это как-то так, да, это как-то, знаете, они параллельно идут, друг друга не затрагивая, но...
0: это как бы такой кожистый суховей, видимо.
1: Нет, там как бы проеды получаются, то есть маленькие язвочки, такое ощущение, что по вам пробежало стадо крыс, и оно погрызло вас чуть-чуть.
0: А кожистый суховей — это другое совершенно, просто...
1: Ну, это тоже при...
0: Из этой серии, да?
1: Томинозе, да.
0: Тоже. А скажите, вот кожистый суховей и проеды, вот как бы симптоматику болезни все-таки немножко хотелось бы. Ну вот, можно по порядку. Давайте все-таки вот с проедов, а потом...
1: Ну, я вот говорю, проеды — это вот такое ощущение, что вас покусали прям так. Ну,
0: то есть, вот если с
1: утра... выдрали куски кожи, как будто. Ну, это потом восстанавливается.
0: То есть, фальш-болезнь такая.
1: Да, но...
0: Ну, неприятно, наверное, все равно.
1: С годами, если эта болезнь повторяется из года в год на протяжении 5-6 лет, то это уже может так вот все испортить.
0: Типа оспиной.
1: Да.
0: Будет как бы. И... То есть, а не является ли это новая такая вот форма оспы, вот проед все-таки там получается очень...
1: Я думаю, что нет. Оспа — это все-таки что-то другое, связанное с коровами. Вот. А тут все-таки связанное немного с крысами. И поэтому, конечно, можно делать какие-то восстановительные пластические операции, но заполнять вот эти проеды, их очень трудно. Их, наверное, надо насыщать каким-нибудь гелем, вот как женщинам грудь там форму делать.
0: А, то есть, знаю, может быть, скажем, тоже, может быть, в таком случае имеет в виду, имеет смысл вот эти вот проеды как бы заливать силиконом, а сверху пудрить, видимо.
1: Ну да, можно это так делать, можно просто пластилином замазывать. Ну каждый вечер обязательно.
0: Ну, пластилином надо же вычищать.
1: Каждый вечер, потом, да, надо будет вычищать. Но чисто на лице, шее, руках. Там, вот, ноги обычно в носочках держатся. Вот, и уши там, ну, так, да.
0: Значит, что касается кожистого суховея, вот его симптомы, если можно. Потому что сейчас от лета наступает.
1: Да, вот серьезная болезнь. Да,
0: просто я о чем хочу спросить. То есть нам написал письмо, сейчас я его найду, Василий Жуй. Он учится в 10 классе, и у него хронические цыпки, собственно. И он спрашивает, вот хронические цыпки являются все-таки заболеванием более зимним, не перейдут ли они у него вот в одну из форм кожистого суховея?
1: Нет, я думаю, ему особо нечего волноваться. Вот, потому что все-таки суховей — это немного другая болезнь, чтобы цыпки как-то побоялись ее. То есть они могут существовать параллельно. То есть и цыпки, и суховей.
0: У него будет.
1: Да, то есть ему бояться нечего. То есть смена не перепроизойдет. Он останется со своими цыпками и, опять же, может заполучить суховей.
0: А вот скажите, как говорится, Бог любит троицу, вот проиды могут у него тоже быть?
1: А, проиды...
0: Ну, из суховей...
1: Не, ну, я же уже говорил до этого, что суховей и проиды могут существовать параллельно. Так, что,
0: так же, как же, как и цыпки.
1: И цыпки, да.
0: То есть в цыпках, в проидах и в суховее.
1: Да, то есть полная программа.
0: То есть не следует как бы ему особо переживать.
1: Нет, он может всем этим переболеть. И даже есть некоторые больницы, которые могут его обеспечить этими болезнями.
0: Скажите, а вот такой вопрос к нам пришел от Дениса... Денис Саидович Шкурка. Это глупая фамилия. Не хочу никого видеть. А, извиняюсь. Кожуркин. Да, от Кожуркина пришло письмо. Он пишет, что вот совсем недавно ему поставили диагноз межглазовой волос. Ну, то есть, вот когда между глаз, прямо вот здесь на переносице, вырастает очень жесткий длинный волос, прямой такой, как фонарный столб, практически как китовый ус. Вот, удалять его нельзя хирургически, срезать можно, но чем ты его активнее срезаешь, тем
1: он активнее растет.
0: И вот спрашивает Шкурка, значит, каким образом следует избежать. Ну, плюс там он описывает свои дальше беды, там, и с канатом у него серьезные проблемы возникли, вот, и цыпки у него как бы затяжные, ну, и гланды вот собираются его положить на операцию по удалению гланд, кстати, вот...
1: Да, прям сгусток такой
0: сгусток
1: получается.
0: Может,
1: ну, по поводу этого волоса, это, конечно, несколько я сразу фраз произнесу, таких опрометчивых. Значит, ну, чтобы... То есть особо расстраиваться нечего. Волосы. То есть на голове волосы мы не расстраиваемся. Мы расстраиваемся, когда они выпадают. Когда они растут, это нормально.
0: Может быть, как-то можно загнуть его термической обработкой на лысину?
1: Не, ну, химию можно, да, будет сделать. И получится такая шикарная прическа, если этот еще волос подрезать особым способом, который мы...
0: Ну, такой иракез получится.
1: То он будет толще, сам волос. Он как рог будет такой. Тоже. Его будут показывать по телевизору. Самый толстый волос. То есть вы слушаете, как этого коня зовут?
0: Ланселот.
1: Нет, Кожуркин, да? У которого волос-то.
0: Да, шкурка Кожуркин.
1: Вот. То есть я вам сейчас конкретно даю возможность заработать денег. Если вы нарастите этот волос, как положено, то вы заработаете денег. Но это, конечно, вам скажется на здоровье.
0: Не, ну он что... пишет, Кожурка, что от него как бы вот жена грозится уйти к соседу.
1: А тут другое. Значит, у соседа там другие вопросы больше гораздо, чем волос.
0: Так понятно.
1: Что, не, это не та проблема, на которую стоит обращать внимание при той популярности, которая светит этому человеку.
0: Не, ну,
1: вот
0: другой...
1: Если Кожуркина, вот эта мистерша Кожуркина сейчас слушает нашу передачу, она не пойдет уже к соседу. Она понимает, что через 2-3 недели она будет кататься в 500-м кабриолете Мерседесе просто. Как дети в школу.
0: А то есть это все-таки редкое заболевание?
1: Ну, это очень редкое. То есть сейчас в мире есть всего лишь... один человек, это в Новой Зеландии, какого-то пигмея нашли, да? Вот. Но у него толщина волоса 1 миллиметр. Если этот конь нарастит себе волос больше, то его, ему сразу подарят там несколько Мерседесов.
0: Нет, да. Это Денис Саидович. То есть это у вас не то письмо. Афанасий Иннокентьевич Конь, это он написал совершенно в другую программу. И вообще письмо адресовано на имя бывшего нижегородского губернатора. Вы видите, там написано Бориса Немцова, по-моему. То есть вы отложите его, то есть конь это туда. Да, так...
1: Вот, я продолжу. Да, но есть, конечно, серьезные вещи, так как этот волос для своего роста забирает очень много... Вообще, межброверные волосы, они забирают очень много витаминов, и могут проявляться, и опять же, эти проеды от нехватки витаминов.
0: А скажите вообще, вот как бы о бровях тоже очень много приходит вопросов, неимоверное количество. Вот вообще функциональное их значение. Ну, понятно, если бы они были очень здоровы и свисали бы, то от ветра, который надует вот вертикально сверху вниз, так называемый вертикальный верхняк. Вот, а есть еще вертикальный низняк. Но вертикальный низняк, это если вы, например, встанете вплотную к стенке какого-то дома, а ветер будет дуть параллельно, очень сильно, прямо на этот дом, то он будет напирать на этот дом, ударяться об него и взлетать вертикально вверх. Это называется вертикальный низняк. А сверху он может дуть вообще естественным путем достаточно. Вот, ну или там оттолкнувшись тоже от какого-то здания. Вот тогда брови будут сюда пригибаться и не будет как-то травмировать подглазье, к примеру. Вот.
1: Ну вот, допустим, если взять пример нашего видного политического деятеля, как Леонида Ильича Брежнева, густые брови такие мощные, они свидетельствуют о сильной натуре, способны руководить государством, тот же Сталин взять его.
0: Тоже у него были
1: У него тоже мощные брови были. Да. Вот. Опять же, видные деятели, Суворов был с очень мощными такими бровями. Потом этот...
0: Вот эта Терешкова была, космонавт тоже.
1: Да, она вообще... Мощнейшая. У нее даже и операцию делали по выстриганию, потому что у нее брови выходили...
0: Мешали смотреть.
1: На веки. И она не могла открывать сильно глаза, и выбривали там, ну, сделали какую-то сложную операцию по замене век, и как вшили от какого-то другого космонавта веки.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Там что-то серьезное было.
0: Кстати, не путать ее с Тамарой, вот, Терешковой. Да, ну, неважно.
1: Не, я не путаю.
0: А, ну вы имеете в виду Маргариту именно.
1: Да. Да. Вот, а у этого парня с волосом еще какое свидетельство? Есть такая народная примета, если волосы растут между бровей, значит, невеста будет жить рядом где-то. Ну, пусть особо не расстраивается.
0: Он еще тут пишет, что его в бассейн теперь не пускают с этим. Говорят, что, дескать, ты можешь травмировать им других плавунов.
1: Ну, это пусть он придет к нам... в наш
0: ну, можно центр пробочку насадить
1: оздоровительный. Мы ему чем-нибудь поможем, пусть звонит. Мы даже можем под 10% оплату тех доходов, которые он получит, сделать ему некоторые вещи.
0: Которые позволят ему адаптироваться.
1: Да. И машину водить он сможет. Ну,
0: кстати, ведь очень тяжело, потому что впереди такой, впереди растущий, загиб о стекло происходит и так далее. Ну, скажите, опять же, очень много вопросов, в частности, вот завалили письма, где спрашивают насчет того, насколько все-таки был успешным в этом году лыжный сезон. Да, и как поживает вот ваша подмосковная фабрика по производству лыж? Ведь вы производите лыжи из близстоящих деревьев. То есть, насколько я знаю, вот этот радиус постоянно вокруг фабрики увеличивается. И если раньше прям вот эта избушка по выпилу стояла в центре леса, то сейчас же это из-за пушки превратилось в поле, по краям которого леса. И как вы планируете дальше? Потому что вот эти лыжи индивидуальные, в общем-то, они очень пользуются большим спросом.
1: А, не, ну мы же насаживаем деревья на вырубленные места, и фактически, то есть этот радиус растягивается на километр, и за то время, пока мы успеваем вырубать до этого километра, нарастают новые деревья. Это такое беспрерывное производство.
0: Ага,
1: так
0: ага.
1: Что лыжи получают все.
0: Ну, я напомню, что основная тема нашей сегодняшней беседы – все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Ну, прежде еще, сейчас мне пришла в голову совершенно мысль такая, а животные, населяющие этот лес, что же они, получается, так же качуются, как волны, то есть прям вот, а тут вырубка?
1: Ну да, у них есть некоторая мини-миграция, есть, да. Те, которые предпочитают полянки, вот, те живут как бы все время на полянке, а те, как бы, нет перехлеста животных.
0: А вот нельзя ли поподробнее вот, спрогнозировать ситуацию? Просто вот, ну, прям вы как в воду смотрите. Вот Руслан Георгиевич Каблук нам написал, что, говорит, за эту зиму в их деревне, которая находится тут недалеко под Москвой, произошел мощнейший перехлёст животных совершенно. Но он, правда, не говорит об этом, подробно не расписывает ситуацию. Но письмо написано таким образом, что как бы всем понятно, что такое перехлёст животных. Животных, вот. И вы, опять же, это слово упомянули. Вот не могли бы вы пояснить?
1: Дело в том, что перехлёст – это достаточно сложное явление в природе, и оно происходит из-за того, что какие-то климатические условия, вот опять же, те же фальстарт тот же природный, вот он очень сказывается. Вот, допустим, одни животные на весну реагируют раньше.
0: Вот какие, к примеру?
1: Ну, допустим, зайцы. Вот. У них сразу там шкурка спадает и новая нарастает, да?
0: Это у змей, по-моему.
1: Нет, у нас нет змей.
0: Ну, да, вообще-то.
1: Вот. Потом олени, они сразу, то есть, почки набухли, да, они сразу у них рогами уперлись, рога поотлетали. Вот. Или это лоси? Лоси.
0: Лоси.
1: А лоси и олени – это почти братья. Так что и олени, и лоси.
0: То же самое, вот, конечно.
1: И другие рогоносцы.
0: Да.
1: Вот. Опять же, медведи начинают искать малину, вот что самое главное. Но они как-то... Вообще, медведи, у них нарушена координация поиска. Вот. И поэтому они заранее что-либо начинают искать и селятся вокруг малинников. То есть они на самом деле запах малины не знают. Они знают запах... листа малины. Так, вот. Так, так. И уже весной они находят кустарники малины, метят их своими медвежачьими способами.
0: Канатом, наверное. Ну, обматывают.
1: Да, обматывают канатом. И потом уже возвращаются на эти места. И вот, допустим, мы с тобой два медведя, да, я пришел, отметил это место канатом, да, вот, и ты уже пришел на это место, учуял там...
0: Что делать, уже тут канат обвел,
1: да. Да, все, ты уже не подходишь и не берешь. То есть, если я сильный, быстрый медведь, то я оббежал все малинники, то есть вся малина в лесу моя.
0: А вот. Скажите, а вот получается, как бы, что же тогда, если другой медведь, который прощелкал это дело, вот, как бы вынужден покинуть этот лес, или все-таки пользоваться потом объектом? Ну, к примеру, там вот сильный...
1: Ну, коренями он питается. Иногда зайца поймает, там, знаете. Там. Иногда зайцы бегают мимо, ему же делать нечего, зайца. Они его отсягают там где-нибудь. А медведь идет мимо, смоет зайца, ему лапы так.
0: Бамах, типа, да.
1: Да. И главное, чтобы никто не видел. У них же тоже там, хоть они и звери, но у них есть какие-то законы. Вот, и так. Ну, то есть медведь, это, ну, в принципе, он хищник, но такой вялый.
0: Никак вялый, он, вялый, текущий. Да. А скажите, собственно, ведь медведь-то он, как бы, на самом деле, по всем законам, вот, не должен уже выживать, потому что очень большой организм, требующий огромного количества еды. Вот. А
1: вы знаете, есть такая фишка, что как бы насекомые любят питаться, да?
0: Насекомые?
1: Да, кровью. Вот. А у медведя есть такая фишка, что он как бы въедает в себя этих насекомых, садящихся на его кожу. Как бы поры раздвигаются и поглощают насекомых, и берутся оттуда все ингредиенты, нужные для организма.
0: Ну, как-то даже не верится.
1: Да, что-то. А если с кровью еще, то это, считай, насыщается кровью сразу организм.
0: То есть тогда...
1: Нет вот этого, знаете, поглощения пищи. Это все.
0: Так тогда, судя по всему, вот, медведь должен селиться где-то вблизи тех мест, где колхозники производят покос костный, чтобы, значит, на потные тушки колхозников слетались комары, которые потом, напившись, отлетают.
1: А медведи набегали бы на этих колхозников и падали на них, да?
0: Нет, на комаров. Что?
1: Ну, а комары-то на колхозниках сидят, то есть, соответственно, напрыгивает медведи на колхозников, да?
0: И слиз производит.
1: Ну, это фильмы фантастические.
0: Ну, кстати, на самом деле, вот сейчас ведь очень модно ставят специально потного человека определенной национальности, который наелся перед этим специальной пищи, и это в пивнушках ставят, чтобы клиенты могли вот его, с позволения сказать, облизывать под пивком.
1: Нет, ну, это да, это сейчас экстравагантно считается. Как бы пивко с потничком там.
0: А вот как в Европе с этим делом вот обстоит?
1: Ну, как? В Европе все просто. Там, если что-то нужно человеку, это сделают. То есть ты пришел, сказал, мне нужен мужик, который будет тут стоять и потеть, а я его буду облизывать. Я плачу 10 гринца, и все. То есть и придет какой-нибудь потный повар жирный, его поставят, вымоют, да, и он будет стоять, обильно потеть.
0: А вымоют зачем?
1: Ну, уж грязного облизывать.
0: Ну, что да, да.
1: Вот. И даже могут, вы можете попросить набрать кружечку пота там. Вот так вот. Это не проблема. У них там все можно. Все что угодно.
0: Ну что же, я предлагаю перейти к основной теме нашей сегодняшней беседы, к теме, которая звучит так: все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. И еще я хочу сказать, что сиамский близнец Angels и Torsion только вчера вернулись из города, который называется Тирана. Вот. И после небольшой совершенно музыкальной паузы мы узнаем истину. И, соответственно, вы по телефону 203-19-22 можете задавать вопросы Angels'у и Torsion'у. Еще хотелось сказать, что буквально где-то практически, ну, меньше чем за полгода, по-моему, да, до того, как вот произошли все эти события в Албании, Angels и Torsion были почетным гостем теперь уже, наверное, бывшего президента Албании Саили Бериша, вот, который, ну...
1: И помог разобраться мне с многими проблемами.

красиво и сухо летом в лесу. Летний лес всем чудесен. Он мне любовней и мягкий. В нем гулять прельстиво и тепло. Мне интересно там бредить со своим любовным другом. С другом в лесу сладко и тепло. Там мы с ним любуемся. Хорошо дома в лесу, но в советском лесу лучше. Все его любят и славят. В великой советской литературе о нем пишут много. Известный советский и русский поэт писал, что летом в лесу щекотно в носу. Я согласен, что нюхать листик всем забавно и любовно, и особенно советский лес. Сам великий Ленин В.И. прославил советский лес в известной русской литературе и творчестве. И поэтому я возрадуюсь гулять в социалистический лес, и советский, и русский особенно.

советском лесу можно видеть много русских животных. Например, медведь, волк, белки. Заяц, корова, птица, песы. И других скот. Все они мне любовны, потому что прославлены. В русском лесу много деревьев. Ель, сосна, береза, дуб. Березы, кусты, трава и другой росток. Советские растения мне любовны, как звери. Я их нюхаю и дарую друзьям, и они любовны ими и крепок. В лесу, в реке и в воде есть рыба, и она мне любовна. Советские рыбку славит поэзия в произведении «Без труда не высунешь рыбу из пруда». Я любовине рыба, и щуки, и карасик, и ежик, и все славно. Я любовен советский лес, и звери, и рыба, и росток. Я ими горден и возрадовался.

0: Это были албанские откровения Гарсия Хорхеса. Нужно сказать, что сиамский близнец Эжилса Торшин, будучи вот в Албании, в частности в Тиране, получал огромное количество писем, посланий. К нему приходили, в общем-то, люди, албанцы, приносили свои...
1: Студенты в основном.
0: Студенты. Да. И вот,
1: мы как-то по духу равны.
0: Да, и вот как бы мы сегодня в нашей теме «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». Это была такая подрубрика «Албанские откровения». Это было одно из писем, адресованное сиамскому близнецу. Единственное, я не знаю, почему вот вы в конце все-таки не прочитали последнюю фразу: «Дяденька, заберите меня отсюда».
1: Ну, попросили меня это не говорить, да?
0: Ну,
1: раз вы уж сказали.
0: Ну что же, по телефону 203-19-22 сиамский близнец Эжилс Торшин ждет ваших телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это вам Федори звонит.
0: Здравствуйте.
2: Я вот что хотел спросить. Вначале можно маленький вопрос Эжилсу Торшину?
0: Да.
1: Да. Скажите... пожалуйста, повнятнее мое имя, это меня обижает очень сильно.
2: А чё именно?
1: Моё, не Эжилс и Торшин. Там, как так вот. Фокусируйте на этом внимание немного.
2: Извините, хорошо.
1: Тем более в будущем это будет еще и с отчеством, так что...
2: Хорошо, хорошо, да. Но все-таки...
1: Не, вы мне скажите сейчас отчетливо это, и начнем ваш вопрос разрешать.
2: Эжилс и Торшин.
1: Ну ладно, тренируйтесь дома, ну продолжайте ваш вопрос.
2: Ну, все-таки вот, какая ваша национальность? Вы родные албанцы или...
0: Нет, нет.
1: Никакой я албанец, я сиамец. Я сиамский близнец, у них нет национальности, нет. Они не принадлежат никакому.
0: Сиамский близнец Эжилса Торшина, я поясню, это как бы достояние всего человечества.
1: Нет.
0: Хотя по происхождению...
1: Моя национальность землянин.
0: Вот, ну, не, ну почему бы не сказать, что по происхождению вы все-таки латиноамериканец?
1: Да, но гражданин России. Меня вывезли из Латиноамерики эти...
2: Ну, хорошо.
1: Кубинские воины наши.
2: Хорошо, да. Но просто я слышал, сейчас там волнения какие-то происходят.
0: Да.
2: И вот мне моя соседка Клара сказала, что это по поводу... Национальный какой-то все имеет подвох на самом деле.
1: Не, на самом деле все по-другому. Там у них появился конь, типа нашего Мавроди, который там взял, всех денег собрал и свалил куда-то. Вот, и поэтому волнение происходит. Все хотят обратно денег получить, а парень уехал уже, его не догнать. И денег у него так много, что он купит все. Прикиньте, вся Албания денег ему отдала.
0: Задумался наш. Да, что вы говорите?
2: Вы тоже отдали.
1: Я тоже попал на 200 тысяч долларов, поэтому я так особо, конечно, расстраиваюсь. Поэтому я туда и ездил.
2: А вы случайно сюда приехали не по поводу получения здесь политического убежища?
1: Нет, а мне не надо здесь политическое убежище получать.
0: Потому что, как мы
1: я гражданин говорили, России.
0: Да. Просто Эжилс Торшин ездил в командировку, собственно, туда.
1: Да.
0: Да. Вот. Ну, спасибо вам за вопрос. Я, кстати, знаю, что ваши деньги погорели, по-моему, в Албан-Агрбанке.
1: Ну да, он тоже этот вот...
0: А все один был.
1: Да.
0: Один дяденька. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Нет, что-то там не ответил.
1: Не получилось, да?
0: Да, но тем не менее, вот судя по тому письму вам, который вы только что зачли, как бы желание уехать с вами вот у этого студента было велико.
1: Ну да, ему очень понравился наш лес, как вот видно из письма.
0: То есть, а вы его привозили или присылали фотографии?
1: Нет, он был, он учился в Москве, то есть отсюда очень прекрасные знания русского языка. Вот, и опять же... Ему очень понравилось здесь, природа такая. У них же в Албании нет всего этого. Опять же, медведей нет.
0: А вот о природе немножко, о природе Албании. То есть, как бы, ну, понятно, что, скажем, где-то на там Гвинее можно питаться бананами и не обязательно вообще иметь денег. Вот какие фрукты едят албанцы? Вообще, что за город Тиран? Если можно поподробнее о городе.
1: Тирана.
0: Да, о городе Тирана, да.
1: Ну, это такой город с улицами, можно даже сказать, с домами, с людьми живущими, то есть магазинами. Вот,
0: а супермаркеты существуют?
1: Супермаркеты есть, ну, два, по-моему.
0: Ночные клубы.
1: Нет, есть только... Нет, все дискотеки работают до 10 вечера, и после пол 11 уже весь город спит, потому что всем в 5 утра на работу.
0: А почему в 5 вот хотел?
1: Ну, у них вот рабочий день начинается 5:30, и все работают около этих самых заводов, то есть живут. И в полчаса все... То есть... Уже в 6 никого на улицах нету.
0: А правда ли, что заводы Албании до сих пор по утрам призывают своих рабочих гудком, как это было вот?
1: Ну да, только этот гудок звучит по радио, чтобы...
0: Ну, чтобы все.
1: Да.
0: А скажите, вот я знаю, что вы ездили, выступали, значит, на митингах перед рабочими и так далее. Вот что вы говорили албанским рабочим?
1: Ну, то, что наши рабочие также солидарны с албанскими рабочими, что у них тоже был Мавроди, что у них там, у наших шахтеров там уголь сыпется, а деньги не сыпятся. То есть такие же проблемы, что они живут в таких же лачугах, но нет гудка по радио, приходится покупать будильники.
0: Что-то же выкачивают деньги, да. Часовая промышленность.
1: Да, то есть, ну...
0: А, кстати, требование вот восстановить гудок по радио все-таки, как-то вы здесь собираетесь выдвигать вот с профсоюзом рабочих всех отраслей?
1: Ну, после...
0: То есть «Долой будильники», вот эта же акция у вас проходила, «Долой будильники», профсоюзы за «Долой будильники».
1: Как это самое... Это осложнилось тем, что, как бы, Москва является мегаполисом, а вот, и радиофицировать всех рабочих, которые постоянно увольняются и привольняются, вот, очень сложно пока для нашей нищей страны, вот. Все, конечно, сейчас очень обостряют внимание на памятники Петру Первому, но я как бы невольно тоже выскажу некоторое недовольство этим явлением.
0: Скульптуркой.
1: То есть, да, у нас...
0: А, кстати, ведь я хочу сказать, что мы только было, поскольку мы программа очень модная и молодежная, мы только было подсуетились при нашей программе выпускать маленьких таких же Петров Первого, да, копий, чтобы продавать их москвичам, дескать, популярно.
1: И то это по... У нас филиал в Петербурге, да, и то, да, чисто по их инициативе.
0: И все равно, и как бы получилось, что маркетинг, который провели наши вот агенты по рекламе, они был очень неправильный. Мы теперь, да, весь рекламный отдел, да, вообще уволили прям сразу, да. Да, ну так что с Петром?
1: А, да, в общем, то есть у нас есть деньги на то, чтобы построить памятник, но нет денег, чтобы сделать гудок в каждой квартире.
0: В каждой квартире.
1: Да, у албанцев это проще, потому что...
0: А скажите, страна... есть ли вот в Албании памятник, там, скажем, я слышал, что там на центральной площади Тирана господин Сали Бериша поставил памятник прям самому себе и,
1: да,
0: своей
1: супруге.
0: Да,
1: это у них очень распространено, просто видные политические, коммерческие деятели, у кого есть деньги, покупают... какой-то участок земли и выстраивают себе памятник. То есть даже я себе, в принципе, мог построить памятник. Я даже сказал, что я себе построю памятник, если мне вернутся мои деньги. Но мне деньги пока не вернулись, и памятник я пока себе не строю в Албании.
0: А скажите, ну вы же вот как бы на короткой, так сказать, ноге или на ногах, наверное, к вам это больше применимо, на коротких ногах Сали Беришей. Неужели вы не можете с ним связаться как-то там по такой-то там связи, по спутнику, искать, дескать, это я, там Энджелс, он вас наверняка вспомнит, вы же уникальный, как бы, уникальное создание. И, типа, сказать, мы не могли бы рассмотреть мой случай как частный, или, как бы, Сали Бериш уже целиком, там, как бы, не знает даже, что в Албании справа, а что слева, как бы.
1: Ну, знаете, я пытаюсь его по сотовой дудке все время вызвать, но он как-то потерялся, то есть там все время тетка какая-то говорит, что его нет дома, там, в общем, что-то... Пока он не выходит на связь.
0: То есть скрывается,
1: да,
0: от вас.
1: Да, то есть он сейчас пока от меня скрывается. Ну, во-первых, стыдно посмотреть мне в глаза, даже по телефону. Вот. И, но пока он отмалчивается, скажем так. Хотя немалую роль за этот месяц я сыграл в алманской жизни. И, может быть, это как-то влияет на более лучший исход.
0: Вот этих событий.
1: Проблем, да.
0: Ну что же, мы ненадолго прервемся, а после этого прерыва продолжим наш сегодняшний разговор с Энджелсом и Торшином. И тема этого разговора — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить.

0: Скажите, вот, собственно, тот, те вещи, которые показываются по телевидению о Албании, ну, сами понимаете, о чем я говорю, вот их вообще, ну, смысл, вот эти люди, как бы, значит, размахивая ружьями, они надеются таким образом, что к ним очень быстро вернутся их деньги, или вот вы же, я знаю, там разговаривали на улицах, там, как общались со многими людьми, вот что они думают, или для них это все-таки большая игра, там вот показывают здоровые дядьки такой внешности кавказской, махают автоматами, стреляют в воздух, в глазах у них не детская радость, ощущение такое, что они уже забыли об этих деньгах, которые им должны, вот они взяли этот автоматик и стреляют. Или все-таки это впечатление обманчиво?
1: Ну, я вот как раз в то время, когда был там, склонялся к той мысли, что ты прав, Александр. Дело в том, что действительно уже люди поняли, что деньги ушли. Вот, но им в руки дали оружие, и они переоттягиваются на полную катушку. И кто-то на этом деле неплохо зарабатывает, занимается мародерством, вот, грабит какие-то там мелкие коммерческие лавочки, которые сейчас в данный момент пытаются заработать денег. А кто-то просто... Кто-то просто стреляет, и все. То есть я бы сейчас с удовольствием взял бы пулемет какой-то мощный, желательно, который вот против самолетов пулемет, да, крупнокалиберный.
0: Хороший, да. У меня на даче такой, да.
1: И по окнам, вот, многоэтажки. Не просто ради того, чтобы кого-то убить, там, да, нанести вред. Но просто хочется мне пострелять. Вот.
0: То есть деструктивные акции.
1: Да, чтобы вот... разлетание стекол, вот когда пуля попадает в стену, и прям как бы взрывчик такой.
0: То есть вы это все наблюдали там, я,
1: да,
0: знаю, воочию?
1: Да, ну я даже и стрелял, то есть я взорвал 16-этажное здание.
0: Ну, просто так, для вот развлечения. А
1: да.
0: Они не подадут ли на вас, вот если там все нормализуется, власти, как бы в суд коммерческий, что скажут?
1: Нет, никаких накладных я не подписывал, так что я чистый.
0: Понятно.
1: Никто не видел, никто не знает.
0: Скажите, я знаю, что вы также общались еще и с самым малообеспеченным классом албанским, это пенсионерами. И вот я просил вас зачесть тут какой-нибудь из писем, которые вам присылали уже пенсионерки албанские. То есть и все же они просят, чтобы вы сюда их привезли.
1: Да,
0: то
1: вот
0: есть,
1: я сейчас
0: говорят,
1: засчитаю.
0: Пустите нас, мы, говорит, бумага уже пошла, пустите нас, говорят, вот так.
1: Ну да, я сейчас пытаюсь им сделать визы, хотя это очень сложно, потому что беженцы — это всегда проблема.
0: Не модно уже давно,
1: вот,
0: да.
1: Вот, и тем более та старушка, которая мечтает, она чуть-чуть не в ту страну обращается.
0: Ну, понятно, но старенькая,
1: хотя, в принципе,
0: да.
1: Возможно, да.
0: Ну, давайте послушаем письмо, да.
1: Мне нравится летний отдых. Он прельстивен и любовен. Я возрадуюсь, когда наступит лето. Летнее время всегда сухое и сладко. Мне нравится проводить лето в воде, особенно в море соленом. Там всем любовно и прельстиво. В море можно купаться или загореться. Мне нравится загореться. Загораться. Когда загораешься, всегда тепло и колеся. Но можно обгореться. Когда обгореться, это не страх и не пугаться. То есть можно жить. Мне нравится загорать со своим другом. Когда мы загорим, то будем красивые и прельстивые. Когда я загорайся, то ноги стали темны, как у друга, у которого ноги смуглые. У меня тоже стали смуглы. Рука, ноги, туловище, нос, уши и другие члены. Загораться нужно на пляже. Это мудро и умно. Мне нравится больше всего купаться. Этим заниматься лучше тоже и всегда с друзьями. Когда я плыву, то мне прельстиво и сыро, но любовно. И сладко, и рыбку. Да, рыбку можно часто видеть. Когда я купался в море, то видел рыбку такую, как карпы, щуки, карасик, медузы, устрицы, ракушки и другие чудинки. Им было чутко и прельстиво в воде. Друг тоже видит рыбку. Но много рыбку мы не виделись. То есть акула и кит и другой морской скотин. Я и друг не видим крупный морской скотин. Друг любит купаться. Особенно нам нравится, когда у нас мокрый сырой живот. И туловище тоже. И головки, и все члены. Это нам любовно и прельстиво. Наш народный писатель писал, что море всем прельстиво и забавно. Там можно мочиться и намокать трусики, и беситься, и любовно там всем вместе. Я с этим согласен. Особенно лучше в Советске море и океан. Всем нравится Советске вода. Особенно Ленин. Он их прославил. И я, и друзья, и весь советский народ этим возрадованы. Мне любовне летний отдых, особенно советское море.
0: Да, весьма странные представления складываются об албанском народе при прочтении вот такого письма, особенно как бы мочиться в море, вот пенсионерка, как бы, скажите, да. Это какой-то случай, вот, ну, то есть очевидно, что это что-то такое вот, как бы не вполне нормально, если мы сделаем скидку все-таки на язык, да, ну, все-таки там люди не совсем, видимо, хорошо владеют русским языком, вот, тем не менее, какие-то их вот занятия, они настораживают, вот, не могли бы вы сказать, не ошибка ли это все-таки социологов, например, албанских, изучающих долгое время общественное мнение албанцев и просто прозевавших вот какие-то такие вот не очень хорошие тенденции, что и привело нынче вот к этим событиям?
1: Дело в том, что вот с тем же мочиться у них очень большая проблема. То есть у нас гораздо просто сходить в туалет. То есть зашел, снял трусики и пописал. То есть и все нормально. То у албанцев это достаточно серьезная проблема, и которая занимает массу времени.
0: Поподробнее, пожалуйста, чтобы...
1: Туалеты, это у них такие маленькие бассейнчики, кабинчики, куда, чтобы зайти, сначала надо раздеться и как минимум по пояс зайти в воду, и только тогда можно будет... помочиться, и, то есть будет все нормально, потому есть, что это... у них что-то с организмом. Дело в том, что Албания на протяжении 200 лет была затоплена, и люди постоянно жили наполовину в воде, туловище, да. И у них как бы выработался такой инстинкт, который стал врожденный, они переписывают только
0: в воду. А воду, скажите, да. А вот как бы канат, тоже происходит сброс каната в воду?
1: Да, естественно, это однозначно.
0: А не является ли это просто вот ну, как бы вот это захоронение во время акта дефекации по пояс в воду, просто ну, как бы гуманным таким предостережением по отношению к окружающим. Ну, я имею в виду запахи просто, которые, естественно, выделяются при этом.
1: Ну, как бы это, с одной стороны, лучше, но это отнимает очень много времени.
0: То есть, как бы вот, видимо, да, тут действительно получается, что вот эта пенсионерка, которая написала вам письмо, это вовсе не из хулиганских побуждений, то есть это большое море, которое она почему-то думает тут. Ну, действительно, у нас есть вроде море там в Сочи, да?
1: Да, ну, около Киева, то есть да. В Крыму.
0: Да, да, да. Кстати,
1: вот, но они же сами живут около, они сами живут около моря, но им видно...
0: Запрещено, может, как-то? Или, может быть, там все этим занимаются и просто уже...
1: Ну, им прельстиво, видишь, они пишут, прельстиво. Что ну, именно в Советском море, где Ленин купался там, да.
0: Ну что же, послушаем, может быть, телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину. Тема сегодняшней нашей беседы — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
1: Алло.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
2: Меня зовут Олег.
0: Здравствуйте, Олег.
2: Значит, я политикой занимаюсь. Прости, с пеленок. И этот разговор, вот политическая передача, первый раз у вас тут на передаче, на программе, очень меня заинтересовало. Вот мне интересно, конечно, как вот ваш сегодняшний собеседник вообще оттуда выбрался, сколько у него там паспортов было, потому что, наверное, тяжело ему в таком вот виде спокойно там таможню проходить, всегда проблемы возникают. А, ну и само собой, по поводу Албании там, говорят, что там народ вообще голодал, и не было ли там случаев каннибализма, вот такого проявления. А вообще, тут ходят по Европе вообще слухи, что албанцев там нормально хотят вообще оттуда выселить, а из страны там сделать такую большую тюрьму, значит, колючей проволокой по границе там все это обтянуть, заминировать, сделать такую, значит, европейскую одну большую такую зону, чтобы там всех там держали. Ну, короче, все в этом роде. Вот такие вот слухи, как вот это все прокомментируете.
0: Спасибо. Ну, можно, все-таки я понимаю, что я вижу, вы как-то смутились, это Angels to Torch, но вот по поводу первого вопроса, я вижу, что вам не совсем приятно его было слышать, я возьму на себя такую ответственность и отвечу, если вы позволите. Дело в том, что на самом деле сиамский близнец Angels to Torch, он, ну, сейчас уже не так выглядит, ну, будем откровенно ужасно, как это было в первые вот годы нашего сотрудничества после многочисленных операций всяческих и так далее и тому подобное. Он имеет сейчас полную возможность, Angels, спрятать своего брата, в общем-то, под куртку практически целиком. Вот. И поэтому мало чем отличается, на первый взгляд, от, ну, самого обычного человека, то есть от нас с вами. Естественно, конечно, кое-что в нем так незаметно и так далее, но, опять же, следует сказать, что вот сейчас он показал мне свой паспорт. Дело в том, что албанский близнец, чуть было не сказал, сиамский близнец, Angels to Torch, он обладает паспортом гражданина мира, так сказать, в силу своей вот уникальности просто, как организма человеческого. Поэтому...
1: Теперь, ну, он такой зеленый.
0: Да. Вот. Ну и что касается как бы каннибализма, случались ли акты каннибализма в Албании? И насчет второй вопрос, насчет европейской зоны. Такой, да.
1: По поводу каннибализма, да, иногда такое бывает. То есть это повторение Второй мировой войны.
0: В некотором смысле, принципе, где не бывает.
1: Да. Как бы. Но едят только убиенных. То есть, живьем никого не едят. То есть не берут нормальных людей. И там, вот, либо тот, кто уже там беспомощно больной. Вот, либо там уже все сейчас только-только вот уже остывать начал. Вот еще не испортился. Вот таких иногда, да. Вот. А по поводу
0: тюрьмы, как бы.
1: Общеевропейской тюрьмы, вся мировая... Вообще,
0: сама идея, она очень свежая, я, так сказать, мне она даже чем-то нравится.
1: Да, и даже ЕС там очень заинтересовалась.
0: А что это такое, простите?
1: Европейское
0: сообщество. А, понятно, извините.
1: Да. Вот, и... Но мировая общественность выступила очень против вот этой фишки, потому что как бы Албания — это определенный народ, и чтобы так вычеркнуть целый народ из жизни мира, это нельзя.
0: Ну, как бы тут можно сказать, что в свое время вот как бы произвели такое массовое переселение чеченов в результате вот что получилось. Поэтому да. Как бы не надо нам, понимаете, второй Чечни, попросту говоря, да еще на мировом таком уровне. Ну вот вопрос, который как бы просто-таки нас замучили этим вопросом. Вот я некоторых только радиослушателей назову. Мария Гуревич, пенсионерка из подмосковных Мытищ. Ну, да, в общем, многие, я думаю, всех там. Эдуард Корень, постоянный наш радиослушатель. Все спрашивают, как относится сиамский близнец Angels to Torch к расширению НАТО на восток?
1: Да, вопрос такой, конечно, очень интересный. Дело в том, что не раз я звонил нашему президенту, попытался...
0: То есть Борису Николаевичу?
1: Да, ему.
0: Ну да, тут нужно сказать, что как бы опять же в силу уникальности вот состояния своего организма сиамский близнец Angels to Torch имеет, конечно, доступ к великим мира сего.
1: И даже можно сказать, что они прислушиваются к моему мнению.
0: Ну, этого я, конечно, не знаю.
1: Ну, это я знаю.
0: Ну, понятно.
1: Вот. И как бы мы с ним очень много беседовали на эту тему, стоит ли нам НАТО туда-сюда. Но я с ним поговорил, и мы так с ним сошлись на той мысли, что нам лучше взять денег у американцев на то, чтобы создать нашу армию нормально, чтобы платить денег. Вот. А мы в случае чего им поможем.
0: Совершенно правильно. То есть в случае чего мы сразу да. прям...
1: То есть тут сейчас такая проблема нагнетает, что всему миру стоит бояться китайцев.
0: Ага, а причина? Я, кстати,
1: их
0: знаю...
1: много, а остальных всех мало. И они хотят уже насытить всю планету собой.
0: То есть как бы произойдет у них вынужденная борьба
1: вот они,
0: с Альмиром.
1: Ту же Албанию они хотели купить.
0: Уже были попытки.
1: Да, да? Они хотели выселить оттуда всех
0: может быть, тогда
1: купить.
0: Вот, может быть тогда вот этот как бы ход европейского сообщества вот как бы насчет всей
1: тюрьмы-то?
0: Такой... Да, насчет тюрьмы
1: может
0: был,
1: быть, да,
0: чтобы
1: это,
0: каким-то
1: ну,
0: образом... Мы уже знаем, мы уже застолбили территорию, дескать, такой. Или...
1: То есть, это была попытка продать Китаю эту территорию и как бы всем насвести что как бы это будет тюрьма. Но на самом деле там бы была китайская страна, но туда никто бы не имел права въезжать, выезжать. То есть такая секретная зона до поры до времени. А вот, ну, как бы это не прошло пока. Вот, может быть, китайцы напрямую выйдут. Но, как говорится, мой старый друг Салли Берш сейчас в бегах. И китайцы не могут на него выйти, чтобы денег ему предложить, чтобы он что-то сделал.
0: А скажите, а вообще, вот какова сейчас ситуация в городе Тирана с другими национальностями, не с албанцами? Много ли там китайцев, там людей негроидной расы и так далее?
1: Ну, там вообще достаточно немного. Но их особо не трогают, потому что понимают, что в принципе, им так же плохо и даже еще хуже, чем всем остальным. Потому что, в первую очередь, на деньги попали граждане других национальностей, чем албанцы.
0: Понятно. Ну что же, после музыкальной паузы мы вернемся к беседе нашей сегодняшней с сиамским близнецом. Тема этой беседы, напомню, все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить.
3: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум.

0: Хотелось бы немножко вот порасспросить вас о бытии албанцев. Ну, как у них обстановка в домах? То есть, вот, например, заходя в дом к москвичу, сразу чувствуется такая атмосфера совершенно определенная и иная, нежели, например, это дома у человека, живущего в Праге. Ну и так далее. Вот какие-то особенности жилища средней албанской семьи, может быть, какие-то привычки, там, особенности национальных там каких-то отношений.
1: Ну, конечно же, первое, это то, что у каждого дома бассейн, ну, то бишь туалет. Вот. Ну и живут они так обособленно, то есть нет у них такого понятия, как соседство. Они все живут как пчелы в улье, сами по себе.
0: Нельзя ли тут поподробнее немножко, кстати, это?
1: Ну, то есть...

0: верить в Бога, то как бы Бог их и наказал за это. Угу. Вот, это как бы Содом и Гомор в миниатюре. Вот, ну, в некоторой степени даже можно сказать.
1: Скажите, а вот форма одежды на улицах, то есть, ну, например, вот определите ли вы сразу, что, дескать, вот это как бы албанский идет человек или нет? Ну, в чем там ходит, например, молодежь, какие у нее развлечения? Ну, помимо, я знаю, что они там очень любят как бы украшать свои бассейны.
0: Ну, молодежь у них, в принципе, она вся везде одинакова. Вот, там, стрит-фэшн, все дела вот эти. Вот, есть просто студенческая молодежь. Это такие же студенты, как и у нас. Вот, немножко заумные виды, там, какой-нибудь албанского МГУ.
1: А вот университет, ведь крупнейший университет в Албании, в городе Тирана. Университет международного права и экономики, по-моему.
0: Да.
1: Вот я знаю, что вы знакомы с некоторыми представителями ректората этого университета. Вот,
0: да, они все учились у нас в Москве.
1: Да.
0: А вот, когда они узнали, что приехал из России человек, вот, они пригласили меня к себе. У нас был очень славный фуршет. Вот, мы соревновались в питье водки, пиво там.
1: Кто... А скажите, много ли пьют албанцы? Вот.
0: Нет, они, вы знаете, все такие тоже слабые, как эти европейцы.
1: Uh-huh.
0: Вот, то есть я им показал несколько российских коктейлей, то есть водка без пива, который называется, вот, водка с пивом. Вот, то есть у нас в России есть такое понятие, как водка без пива, деньги на ветер, да? Вот, я им объяснил это дело, им это очень понравилось. Вот, и мы пили вот этот коктейль водкой с пивом. Вот, ну и они что-то были очень слабые. То есть после первой рюмки за столами становилось пусто. Потом я им показывал коктейль «Северное сияние». Это когда водка запивается шампанским. То есть очень тоже великолепный напиток. Если вы, допустим, желаете сэкономить достаточное количество денег, а не выпить там 3-4 литра водки, чтобы опьянеть, лучше запивать водку шампанским. Вот. И очень прекрасно, быстро очень опьянеете и сэкономите кучу денег. Не обязательно шампанское Асти какое-нибудь дорогое, можно дешевое итальянское какое-нибудь.
1: А скажите, а насколько сейчас там безопасно или опасно на улицах? Вот после этого фуршета вы прогуливались ли пешком по Тиране или все-таки как бы на бронированном так, броневичке передвигались?
0: Ну, на какой-то там вот это, на какого, кто-то меня отвез в отель. То есть у меня, если я много пью, я же там не сразу со всеми соревновался, а
1: по очереди.
0: По очереди, то да. Есть, то есть там.
1: То есть сеанс одновременной игры.
0: Да, я сломался где-то на предпоследнем их вот этим, вот этом.
1: Гости, как бы.
0: Нет, декан какой-то декан, был, да. Вот. И меня уже отвезли. То есть я очнулся уже в номере, помню, что я там что-то пил с кем-то.
1: А скажите, а вот отношение албанской профессуры к личности Сайли Беруши каково?
0: Ну, дело в том, что сам Сайли выходец из профессуры, и они делали очень большие ставки на него, и в его проект вложили очень много денег. Uh-huh. И как бы
1: то есть это как президент от профессуры.
0: Да, вот, и он, в принципе, подставил их очень нехорошо, и они очень, то есть, я даже как-то сказал что-то про то, что я на короткой ноге, сами Сайли, они на меня так косо посмотрели, и один там мой хороший знакомый из этого университета шепнул на ухо: лучше об этом не надо, и я больше на эту тему
1: не знаю.
0: Да, и никто ни разу не затронул этого имени в нашей беседе. Все спрашивали про то, как там в России хорошо живется. Там.
1: То есть все готовят почву все-таки, чтобы...
0: Да, то есть они хотят, чтобы мы взяли их. То есть вот профессура сама, то есть так как другой народ, он, как говорится, немножко, ну, в этом деле немного не понимает, а профессура, вот, интеллигенция албанская, она за то, чтобы мы взяли все-таки республику Албания себе.
1: Как бы к России присоединили, да. Ну, понятно. Ну, что же, может быть, еще вот какое-то из писем, я знаю, что вот...
0: Письма можно,
1: вот,
0: да.
1: И от кого это письмо, если сразу можно сказать, кто его написал?
0: А, да, сейчас я скажу. Сейчас, минуточку. Они вечно так подписывают конверты, ужасно. Сейчас, значит, это будет у нас.

0: Ну, может, мне вот посмотрите.
1: Что вы хотите?
0: Может быть, я сейчас посмотрю.
2: А, вот это Dance One писал.
0: А, Dance One, это какой-то, по-моему, как раз китайский. Вот.
2: Нет.
0: Dance это One, албанец, это... албанское имя.
2: Да, Дан, албанское.
0: А кто имя. Он, там не написано, профессия?
2: Он, значит, гальванщик на заводе. Вот, он полирует детали металлические.
0: Напыляет там всякие.
2: Да, да, да. Гальваническим способом обрабатывает металлические поверхности.
0: И что же хочет Ван Сдань?
2: Ну, он вот о своем досуге что-то... Не Данис Вань, а Данс Ван.
0: А, Данс Ван, простите, вот. Данс Ван, да.
2: Да, вот, значит, письмо. Его письмо, да. «Когда мы с другом шли в городе, то было тепло и сухо, и прельстиво. Мы шли в наш любимый магазин. Он хорош, потому что там можно иметь многих. Это очень удобное место для покупления. Особенно продукты там вкусены и мягки. Из продукт можно насладиться и иметь очень вкусным и прихвостатой пищи и сидеть у блюдой и радоваться, что можно насытиться и переварить в желудке всю еду и любоваться тем, что не болит кишки и другой член. Сначала мы взошли в писаный магазин. Там мы увидели прельстивый забор и об него насладились. Купили забор и вышли смело и сладко. На задвижке из лейкового плаустуря и купились тоже, вонзив гордый взгляд в товар. Вот очень трудно читать неразборчивый почерк, я извиняюсь за паузу. Иметь товар было наслаженево у нас. Когда пришли в наш любовный магазин, то встретили много другов и сладкого педагога из института. Все будь здоровались. В магазине мы имели один бутылка, много молоки, хлеба. Нет, хлебу. Жопку, поридж, кока, едва квашеный, еда квашеный, гризли сушеный, карасик и другие овощи. Затоваривающийся мы вправили свои хозяйства в магазин. То есть был другой Зипла. В дуром магазине был разновообразный штук. В нем мы имели один грелка, два кипятикола, один секретат, чайник посуды и другая техника, раскидушка и 8 грузин. И еще пылесос или мыльницу. Мы от всего этого возрадовались до плеши. Поздно пришел домой, мы приготовили пищу из еды и с другом возрадовались за свои заслуги.
0: Ну вот из этого письма как бы возникает несколько вопросов. То есть он тоже просится, Дан сын, вот как бы вот сюда уехать, да? То есть тоже
2: ну, хочет... на самом деле это письмо датировано 1973 годом. Вот, то есть, тогда они еще, наверное, ходили по магазинам. Вот.
0: Ну да, то есть, судя, там изобилие было.
2: Да.
0: Ну вот хотелось бы попросить вас все-таки расшифровать несколько терминов из этого письма, которые наверняка у наших радиослушателей вызвали такое недоумение, потому что, то есть, может быть, через это письмо мы узнаем некоторые интересные подробности жизни албанцев, албанского населения. Вот первое, что значит писаный магазин?
2: Писаный магазин — это тот магазин, в котором можно... Есть бассейны специальные, вот, где можно...
0: То есть у них это все-таки, да, такая серьезная проблема.
2: Да, справить свою нужду.
0: Вот я знаю, что вьетнамцы, сюда вот к нам приезжали вьетнамские диджеи на «Эхо Москвы» стажироваться, и у них вместо приветствия они всегда спрашивают, что ел. То есть у них какая-то болезненная проблема всегда еды остро
2: ставить. Может, у них что-нибудь с отрыжкой?
0: Или, может быть, да, там кислотность какая-то. Вот. Всегда спрашивают, что ел. Может быть, там как... Ну, все равно это считается у них вежливостью. Вот здесь, я так понял, все-таки у этих зациклено на какой-то... на дефекации.
2: Да, вот у них с этим проблема очень такая насыщенная.
0: Следующее выражение — «насладились в забор». Вот хотелось бы немножко...
2: Ну, как бы... Вот эти бассейны, они все выстроены в виде забора. Ну, только без щелей, чтобы вода не вытекала.
0: То есть прям стоят в ряд?
2: Ну, нет, как бы такой квадратик. Ну, вот...
0: В микрофон поверните к себе. Да-да-да. Вот так.
2: Квадратик такой, как бы... Ну, вот как забор он весь.
0: А смысл?
2: Не знаю, просто так заведено.
0: Для красоты, как бы.
2: Ну, может быть, да.
0: Или, может быть, чтобы птицам было удобнее сидеть.
2: Да, понятно. Чтобы каждая птица сидела на своем...
0: То есть, как бы, у них туалет все-таки называется еще как и забор, я понял.
2: Да, ну, как бы там...
0: Насладиться в забор, языке, значит, да, сходить в туалет, попросту говоря. Понятно. Вот в магазине, я так понял, вот рабочий этот купил странные вещи. Значит, некую жопку, гризли сушеного и, почему-то, овощ-карасик. Вот не могли бы вы прояснить некоторые особенности национальной кухни все-таки албанцев? Вот, ну, да, все-таки хотелось бы начать с жопки.
2: Жопки. Ну, это, знаете, такая вещь, сделанная из риса, муки, вот, молока, гречки, сухарей. Все это как перемешивается, выпекается и делается в форме попки человеческой.
0: А смысл такого?
2: Ну, как бы булка такая называется, она жопка по-ихнему.
0: А, то есть, как бы это типа такое, ну, достаточно сложное все-таки хлебопечное изделие.
2: Да, это... Выпечка.
0: Выпечка, понятно. Дальше вот гризли сушеный. Уже гризли — это, насколько мы знаем, мишка такой.
2: Да, это там вот забивают медведей, высушивают их мясо и продают сушеные гризли.
0: То есть, а что там, как бы эта порода медведей водится с таком изобилии?
2: Нет, их там нету.
0: Понятно. А овощ-карасик, вот это вот интересно, что же это?
2: Дело в том, что они все вот эти рыбные дела называют почему-то овощами.
0: То есть, как бы там, да, помидоры, а что тогда помидор?
2: Не знаю.
0: Если рыба, например, севрюга, это все равно овощ.
2: Знаете, я как-то вот на эти мелочи там особо не обращал внимания, да и времени не было. Я все время занимался какими-нибудь важными политическими делами, либо общался с профессурой, вот, к примеру. Либо ходил просто по домам и, ну, как-то растения. Росток.
0: Угу. А что, собственно, вот еще, давайте вернемся к дому, чисто к обиходу албанского жилища. Ну, вот вы уже сказали про бассейнчик, про забор.
2: А
0: еще
2: у них
0: какие-то особенности?
2: У них нет сковородок. Вот.
0: Так.
2: Они все жарят, варят только в кастрюлях. У них есть только кастрюли. А вот.
0: То есть вообще сковородка просто не применяется в силу, как бы, недогадливости, или это концептуально, или просто от недогадливости?
2: А вы знаете, это как-то очень непонятно. Говорят даже, что была такая очень древняя история, когда разгневавшаяся жена ударила ночью по голове своего мужа чугунной сковородкой и убила его насмерть. И вот эта легенда потрясла всю Албанию, и с тех пор
0: сковородок
2: ввоз сковородок просто запрещен.
0: А скажите, а правда ли, что вот в Албании не едят яйца вообще? То есть, как бы, яйцеводство и куроводство отсутствует, что, как бы, у них огромное изумление вызывает вообще такой продукт, как яичница. Прямо они в недоумении.
2: Дело в том, что по их понятиям это то же самое, что зажарить заживо беременную женщину. Вот. И поэтому они как бы, ну, с уважением относятся к капризам природы.
0: Вот и к, по, как бы к беременному, да, яйцу.
2: То есть там не едят молодого поросенка, как у нас любят зажарить, да, на вертеле.
0: А, он же не беременный еще.
2: Неважно, это...
0: Как бы носитель генов.
2: То есть это зародок самый. Ага. Потом это невыгодно. То есть из него могла бы вырасти здоровенная свинья, ага, и накормиться могло бы 100 человек, а не 3.
0: А, что ж, ну разумно, разумно. Вот.
2: Да.
0: А, ну, тогда, может быть, телефонный звонок,
2: да,
0: теперь, если
2: хорошо,
0: не против. 203-19-22, тема нашей сегодняшней беседы с сиамским близнецом Энджелсом и Торшином. Называется следующим образом: «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи,
0: здравствуйте,
3: Александр.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
3: Это ваш постоянный слушатель Влас.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, у меня к вам 3 вопроса.
0: Угу, можно? Говорите. Да, говорите.
3: Во-первых, куда делась Катя Половинкина?
0: Угу.
3: Раз.
0: Да.
3: Второй вопрос. Скоро ли к вам в гости придут квачи?
0: Угу.
3: А третий. Не кажется ли вам, что ваш гость албанец, судя по примитивности мышления?
0: Спасибо, спасибо.
3: Спасибо вам.
0: Спасибо за вопрос. Ну, я по порядку начну. Значит, насчет Кати. Катя сейчас занимает ответственную административную должность при программе и также занимается вообще режиссурой нашей программы. Просто в силу некоторых временных сложностей с голосовыми связками она не может сейчас принимать участие в нашем прямом эфире, но она является полноправным участником программы. Что касается квачей, то они ведут свое шоу постоянное на одной из радиостанций, которую я по понятным целям не могу называть здесь. Вот. А что касается примитивного мышления, вот, как бы, сиамского близнеца Энджелса и Торшина, действительно, я хочу сказать, что что-то у вас случилось с этим. Но я это как раз очень замечательный наш, кстати, вот, наблюдательный радиослушатель, человек, я имею в виду уже сейчас сиамского близнеца, который практически 2 месяца с лишним жил среди албанцев, и общался там, естественно, перенял какие-то манеры и повадки. Вот, то есть, ну, например, я заметил, что сегодня вот вы ни разу не положили нога на ногу. То есть чисто албанская привычка. Вот. Ну, естественно, мышление тоже каким-то образом, видимо, на вас вот повлияло. То есть я чувствую, что как-то вы немножко изменились все-таки. Что вы сами вот скажете по этому поводу?
2: А, ну, вы когда-нибудь пробовали отсидеть в тюрьме хотя бы год?
0: Ну, это было так давно.
2: Ну вот, и поэтому, вы же когда вышли, у вас все дела, вот эти пальцы веерочком, там, вот этот жаргончик, все. То есть я сейчас поживу еще 3 дня, я адаптируюсь в Москве, схожу в несколько ночных клубов, встречусь с кем-нибудь из российской профессуры, и мой уровень поднимется. Так что вы не волнуйтесь, дорогой Влас.
0: Все будет нормально.
2: Да, все будет нормально.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Александр, добрый вечер, Энджелс и Торшин. Вот у меня к вам такой вопрос, Энджелс. Не отражается ли такой, в общем-то, трудный образ жизни, который вы ведете на Торшине? То есть, вот я имею в виду возлияние, фуршета, там, переезды
0: в Албанию
4: с места на место. Это первый вопрос. Потом у меня вопрос к Александру.
0: Да.
4: Вот вы как-то говорили, что у вас будет выставка.
0: Угу.
4: И вот что с этим? Как
0: понятно, понятно.
4: И Энджелс, да, вот вы поставили,
2: да,
4: первую композицию самую. Там, кажется, Удо Дюркшнайдер пел. Вот что это была за группа?
2: Это был Удо, 97-й год, который только вот сегодня появилась пластинка.
4: Что, серьезно?
2: Да, в России.
4: Спасибо большое.
2: Пожалуйста.
4: До свидания.
0: До свидания. Но пока вот говорили о, так я понял, музыке, я вспомнил остальные вопросы. Значит,
2: да,
0: вопрос к вам насчет того, каким образом на Торшине сказываются вот эти физические нагрузки.
2: Дело в том, что все физические нагрузки, они распределяются в равной степени по организму обоих туловищ, в процентном соотношении с массой, хотел.
0: Ну и к тому же еще хотел сказать, что на самом деле блага, они тоже таким же образом распределяются. А блага у вас, как бы, если вы способны вложить в Албан Агробанк 200
2: тысяч долларов. Вот, и потом, если пьем мы вместе, я и Торшин, то мы напиваемся два раза быстрее, чем пил я, либо он один. Да.
0: Наоборот, медленнее.
2: Нет, в два раза быстрее. То есть наши тушки наполняются алкоголем, ага, в два раза быстрее.
0: То есть в две глотки, что называется. Да. И следующий вопрос, касаемый выставки. Как бы человек, который брался за организацию этого проекта, он почему-то ушел немножко сейчас в тень. Причин я этого не знаю.
2: Может, он с нашим албанским другом-то и ушел в тень-то?
0: Вполне возможно.
2: Кстати, если я когда ему дозвонюсь, я у него спрашиваю, нет ли с ним рядом этого товарища.
0: Да, поинтересуюсь. Но я сразу, как только что-то с выставкой прояснится, обязательно об этом сообщу. Вот. Ну, и я предлагаю послушать еще телефонные звонки. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Эхо Москвы.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: А вот такой вопрос. Значит,
2: щуки... А представьтесь, пожалуйста.
5: Андрей меня зовут.
2: А фамилия какая у вас?
5: Закускин.
0: Записали.
5: Здорово, да?
0: Да-да-да.
5: Щуки есть в Албании, да? Караси есть. Церетери, по-моему, тоже есть. Вот. А как с сексом в Албании? Секс есть?
0: А, хороший вопрос. Да, спасибо. Да. Спасибо вам, Андрей.
5: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Я сейчас могу зачесть письмо по этому поводу.
0: То есть, как бы присылали. Давайте, кстати, ответят. А это письмо от женщины или от мужчины?
2: Знаете, я не понял.
0: А, ну что же, кстати, то постараемся.
2: Там у них такие имена, что там не разберешься.
0: Давайте сделаем так. Кстати, наш радиослушатель, вот им такое предложение. Сейчас сиамский близнец зачтет одно из писем албанского гражданина или гражданки, которое пришло.
2: Мы на конкурсной основе решим, кто это был.
0: Да, вы звоните и попытайтесь сказать, кто же это все-таки был. И проблема, я думаю, в этом письме поднята достаточно серьезно. Да ладно, вы имя-то не считайте, ну чего-то. Вдруг кто-то знает албанские рекламации и нам все скажет. Давайте сразу письмо.
2: Письмо, да? То есть имя не надо,
0: конечно,
2: да?
0: Не стоит.
2: Потому что она ничего не скажет, мужчина или женщина.
0: Да.
2: Это Ленцген.
0: Ага, албанские откровения, значит, да. Албанский секс.
2: Да.
0: Секс по-албански.
2: Секса, да.
0: Да. Секс по-албански.
2: Да.
0: Из серии «Албанские откровения» в рубрике «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить».
2: Да. А, значит, письмо. У меня есть друг хороший. Он мужик. Друга моего зовут хорошо. Мы с ним дружны говно. Он является моим любовным соратником и союзником. Мой друг хороший господин. Мы с ним не ссоримся. Он никогда не бьет меня палкой или шнурками. Я возрадуюсь, когда он меня любит. Друг и я мечтательные много. В детстве хотели поиметь корову или быка в деревне. Но потом решили поступить в институты. Мой друг большой красавец. Спереди у него лицо красивое и глаза добрые. Ноги красавца смуглы и нежны, как руки.

0: Друг не занимается плохими делами, не курит, не пьет. Я и друг любим гостевание. Он наш праздник. В гостях мы любим петь и страдать. Время был веселый и теплый. Я и мой любовный друг иногда занимались вдвоем. Нам было тепло и уютно вместе. После поступка сюда мы распрощались и долго не занимались. Но я остаюсь ему любовным другом.
1: А скажите, а почему же все-таки вот вам такие письма присылают? Это же прям практически личное откровение вот албанского гражданина.
0: В течение вот последней недели, в которой я уже пребываю в России, я открыл клуб сострадания албанцам. А вот и сами албанцы пишут мне письма. Вот они узнали об этом. То есть, за те 2 месяца, которые я пробовал в Албании, обо мне узнала вся Албания.
1: Ну да, естественно. Вот. Она знала о вас еще со времен вашей дружбы с Саэль Беришей.
0: Да.
1: Собственно, скажите, а вот почему так у них все-таки плохо с русским языком? Как бы, ну, конечно, понятно, о чем идет
0: речь.
1: Ну, тут
0: один ответ. Да. Они же албанцы.
1: Ну что ж, вообще логично. Вообще
0: да,
1: логично.
0: И вот русские у них знают только в основном те люди, которые были в России.
1: Ну давайте послушаем телефонный звонок на 203-19-22. Тема
0: может,
1: нашей сегодняшней...
0: Может, кто-то из Албании опять же позвонит.
1: Тема нашей сегодняшней беседы — все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Александр.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: У меня 2 вопроса. Я просто не силен в геодезии, вот, и картографии. У меня вопрос, где вообще находится Албания, и далеко ли от Серебряного Бора до нее?
1: Откуда, извините?
2: До Албании.
1: Отсюда до Албании.
2: От Серебряного Бора до Албании.
1: Ага, понятно.
0: Вот, часа 3 лета.
2: Сколько?
0: Часа 3.
2: Беда. А второй вопрос. Как вот бороться с такой вот страшной болезнью, как жабодавка?
1: Спасибо. Я что-то не слышал об такой болезни.
0: Ну, это же, по-моему, наши радиослушатели просто фантазируют.
1: По-моему, тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Александр. Я... Вот меня интересует такой вопрос. Как в Албании относится рок-музыке, в частности, к группе AC/DC? Ведь не секрет, что солист этой группы наполовину албанец. То есть я говорю о Брайане Джонсоне. Вот. Его мама албанка, а отец, насколько я знаю, наполовину узбек и наполовину украинец.
1: Ну, он, кстати, успел своих родителей вывести, вот, насколько я знаю, до начала этих событий все-таки.
0: Ну, он давно уже.
1: Спасибо, спасибо за вопрос.
3: И, пожалуйста, мне такая просьба, если это возможно, в конце, значит, ну, или по ходу дела, передать такую песню, которая посвящена албанской армии, за названием «Беган».
1: Хорошо, спасибо. Это композиция группы AC/DC, так называется, посвященная албанской армии. Мы постараемся выполнить вашу просьбу.
0: Да, я думаю, мы что-то начнем.
1: Вот. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени. Я предлагаю сейчас послушать музыку. Вот. А после этого мы уже продолжим дальше нашу беседу с сиамским близнецом Энджелсом Тошин.

0: Напоминаю вам, что тема нашей сегодняшней беседы с только что вернувшимся сиамским близнецом из дальней командировки. Он вернулся все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить. По ходу беседы Энджелс зачитывает нам письма, которые присылали ему албанские граждане в тот момент, когда вот он там находился. Но я прежде всего хотел спросить о некоторых, так сказать, моментах, связанных с вашей близкой дружбой с Саили Бериш. Не могли бы вы рассказать немножко о его семье, о каком-то там, может быть, о каких-то особенностях семейного распорядка президента Албании, может быть, бывшего, я пока не знаю.
1: Вы знаете, ну, может быть, это в первое впечатление, но мне он показался достаточно хорошим собеседником. Вот. Ну и просто хорошим человеком, может, какая-то рутина его завалила, и он сделал некоторый неосторожный шаг. Вот. Ну, человек, который разводит енотов, я думаю, он не мог просто так обойтись со всем албанским народом.
0: А, собственно, зачем енотов?
1: Ну, он не для мяса, не для шкурок, у него живет парочка енотов, то есть енотих и...
0: А вот в резиденции загородной или в городской квартире?
1: В городской прям живут, у них собственная комната.
0: Ты подумай.
1: Да, вот сколько она, по-моему, 40 метров.
0: Угу. Вот у енотов?
1: Них, да. Угу. А вот у них как бы сделаны там посадки, земля, то есть у них...
0: А вот сейчас он вроде как выехал за пределы Албании, вот он забрал животных с собой, вы не в курсе или...
1: Нет, он взял только самое необходимое, зубную щетку, пасту.
0: То есть как спартанец истинный подался.
1: Комплект запасного белья, там, жену и 3 дочерей.
0: Угу. Ну, а еще какие-то особенности? То есть еноты, это, как понятно, любимцы президента. Вот. Но что он, например, любит есть на завтрак, на ужин? Может, там жопку любит?
1: Ну, вы знаете, как-то мы с ним особо не столовались. Был обычный фуршет в честь приезда меня как-то.
0: Угу. Вот, а что подавали в семье? То есть я же знаю, что вы были как раз на семейном обеде по приглашению самого Саили Бериша.
1: Ну, был рыбный день, четверг. Вот, и была в основном рыба.
0: Овощи, то есть по-ихнему.
1: Да, овощи по-ихнему.
0: Ага, ну а как они готовят овощи, если без сковороды? Как что, вареная рыба, как вот наша
1: домохозяйка? Нет, жареная на дне, это кастрюля, рыба.
0: А, то есть на дно кладут,
1: да,
0: и жарят?
1: А им, правда, неудобно переворачивать неудобно.
0: Вот неудобно никак.
1: Ну, они берут, у них крышки такие, без ручки. Mm-hmm. И они переворачивают кастрюлю так вот.
0: И в другую кастрюлю.
1: Нет, и рыба падает на крышку, и уже на крышке лежит, жарится. Потом, когда начинает перегорать, они опять переворачивают. И как бы у них вот такой способ жарки.
0: Не, да, проще ли как-то отменить эту легенду? А вот...
1: Ну, они вот боятся, что это может повлиять на резком сокращении мужчин.
0: А ведь, как бы, вот скажите, албанец и воин — это одно и то же?
1: Ну, в принципе, да, потому что у них в крови, знаете, они такие воинственные, если посмотреть летописи их.
0: А скажите, а вот самый любимый, самый распространенный среди албанцев вид спорта?
1: Это бег. Дело в том, что у них очень плохо с транспортом. Uh-huh. И они почему-то все время бегают. И, наверное, все время опаздывают на работу. Вот, потому что гудок идет за полчаса.
0: До начала смены.
1: Да, и ему надо успеть и поесть.
0: Домчаться просто.
1: Да, и домчаться. И, ну, и там другие, опять же, в бассейн зайти. Вот. И все это вот быстро они как-то бегают. Вот.
0: А скажите, а Саили Бериша тоже не исключение в данном вот случае? Или все-таки у него какие-то есть свои виды спорта?
1: Нет, он не исключение. Он тоже очень много бегает, потому что у него тоже раздается гудок в его комнате.
0: То есть это национальное такое,
1: да,
0: явление,
1: то есть это
0: албанский
1: строго,
0: гудок.
1: Да. Все строго полшестого встают. Или в 5, я сказал.
0: В 5, по-моему.
1: Да, и полшестого приходят на работу. Все, независимо кто ты, детсадовский работник, сельский учитель, просто рабочий или президент, ты должен встать в 5 утра и в 5:30 уже быть на работе.
0: А вот пенсионеры освобождены от этой обязанности или они должны как бы тоже что-то вот...
1: Ну, вы знаете, вот инвалиды Второй мировой Отечественной войны, ну, вот эта вот категория людей, как участники ВОВ, инвалиды, инвалиды труда, герои труда.
0: Албании вот.
1: Да, герои. Вот, они освобождены от этого вставания, у них отключают этот гудок.
0: А пенсионеры?
1: А пенсионеры они строго встают обязательно, да, так как они должны
0: помогать. А дети, вот до какого, с какого возраста начинают строиться?
1: Ну, если уже в детский сад начинает ходить ребенок, то он уже
0: ну
1: все,
0: да,
1: погодков
0: да,
1: уже.
0: Да, разумно, да. Ну что же, телефонный звонок мы послушаем, если вы не против, 203-19-22, и вы можете задавать ваши вопросы, те вопросы, которые, в общем-то, вы хотели бы задать, но боялись, о Албании, сиамскому близнецу Энджелсу и Торшину. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Вот я бы хотел узнать, вот какая все-таки в Албании, ну, промышленность, потому что такое ощущение, что там один завод какой-то большой, на котором вся страна, так сказать, и работает. Вот чем она живет вообще? Сельским хозяйством там или еще чем-то?
0: Понятен вопрос, спасибо. Вот письмо же пришло от гальванщика, вы сказали. Это весьма интересно. То есть для меня было даже некоторой неожиданностью. Я понимаю нашего радиослушателя, потому что как-то странно. Вдруг Албания и гальванщик. Это сочетается как, например, Майя Плисецкая и, например, Новая Гвинея, Папуа.
1: Дело в том, что у них есть такие мини-заводики, частные предприятия, такие маленькие. То есть они, в принципе, сами ничего практически не производят, но все-таки есть какие-то небольшие отрасли, которые они делают сами. Вот. А так это аграрная страна, это в основном сельхозведы все. Вот,
0: а и... скотоводство? Как я думаю, часто же скот употребляется.
1: Скотоводство, рыбоводство, овощеводство. Да. Вот, то есть в основном вот эти направления у них очень сильно развиты. Вот, ну и пока председателем, то есть не председателем, а этим президентом был наш друг Сайли, все разводили енотов у себя. У них сейчас огромное количество енотов. И они сейчас живут только за счет того, что продают шкурки енотов.
0: Ну, кстати, у меня мясо енотов тоже пользуется популярностью.
1: Но они его съедают сами, всего того, что голод. А шкурки, ну, как бы... Магазины все разграблены, одежды уже все они себе наворовали. Вот, а шкурки они продают.
0: Вот. А вот сейчас практически, вот когда вы уезжали, вот пекарни, выпекающие жопки тоже встали?
1: Нет, вот пекарни, это как бы святое осталось, и жопки полным ходом идут вперед.
0: То есть как бы все-таки вот ограбить, там я что-то слышал, что
1: это
0: там...
1: Это уже святотатство.
0: Святотатство.
1: Да, хлеб это
0: военный
1: святое,
0: склад
1: да.
0: можно, а жопку как бы не трогать.
1: Да.
0: Понятно.
1: Святотатство даже. Угу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег.
0: Здравствуйте.
3: Я хотел спросить, Александр, ведь, наверное, вам тоже хочется поехать теперь в Албанию. И я хотел поехать вместе с вами и вместе с сиамскими близнецами. Я просто хотел спросить вас, как это можно сделать, и когда просто жопки и мочиться в бассейне, это все так классно. Когда это можно сделать, и каким образом?
0: Спасибо. Спасибо. Но я не поеду сразу, я говорю.
1: Я поясню, что одна туристическая фирма, я не буду ее называть.
0: Да, нельзя.
1: Вот, это нельзя, денег не платили. Вот, она сейчас организует туры вместе со мной, под моим руководством, в Албанию. Вот, участие в боевых действиях.
0: Гарантированно.
1: Да, участие в манифестах. Опять же...
0: В ограблениях специально сформированных военных складов.
1: Да.
0: То есть специально склады фирмы ставят.
1: Поход в их университет для
0: фуршета
1: с профессурой. Да. Вот, ну, в принципе...
0: Тут масса. Вот я смотрю, вот вы мне дали тоже...
1: Повтор всех моих похождений.
0: Прайс-лист, тут даже написано «Секс по-албански». Вот. Да, персональный бассейн, то есть как бы забор и так далее. А вот условия проживания какие? Что там? Кондиционер, там отель, звезды?
1: Я
0: там?
1: Не знаю, вот там... Сейчас эта фирма как раз достраивает отель, если его не снесут, да, то как бы въедем в нормальное здание. А так, ну, в палатках где-нибудь поселимся.
0: Это даже ненадолго, это на неделю к тому же будет.
1: То есть там будет вывозной забор стоять. То есть нормально.
0: Я тут пропустил, да, написано вывозной забор. А скажите, все, вот пункт 10 написано, оружием обеспечивает фирма, оружие за счет фирмы. Понятно. Ну что ж, следующий звонок.
1: Да.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Знаете, меня зовут Лена. Я хотела бы узнать, а вообще как албанские женщины выглядят? Красивы ли, на ваш, так сказать, взгляд, они?
0: Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, кстати, тема достаточно интересная, потому что...
1: Женский вопрос, можно сказать.
0: Женский вопрос. Кстати, и я вот, откуда бы я ни возвращался, у меня часто спрашивают знакомые, а как там выглядит местное женское население, вот. И я, честно говоря, собирался этот же вопрос задать вам. Что за женщина в Албании? Албанская женщина, какова она, как мать, как героиня? Может ли она в хату войти с уздечкой, коня задержать, тресть, как рыба, облет и молчит наглухо, да?
1: Но в горящую избу и сквозь медные трубы проходят только русские женщины.
0: Ага, что ж, вот. Это похвально. Я думаю, Лене приятно это слышать.
1: Да, и албанцы, ну как, то есть албанцы — это не какие-то чудовища с глазами во лбу где-то, да, и так далее. Ну, женщины, как женщины, тоже ходят в бассейн, вот, им... Как говорится, гораздо проще, чем у наших женщин все это дело обстоит. Вот, потом матери они тоже, да, но воинственные.
0: Вот не могли бы
1: попасть. То есть у них армия есть женская.
0: Угу, то есть как в Израиле.
1: Да, то есть там и даже не еще хуже, чем в Израиле. Там женщины служат на таких, там, в пехоте,
0: а чем это объясняется?
1: Ну... Как говорится, женщины боролись за эмансипацию и напоролись. Вот.
0: Угу. Ну, то есть, как бы я знаю, да. Что раньше их вот они были в основном окопными массажистками, то есть их не допускали к боевым прямым действиям.
1: Нет, сейчас уже этот вопрос решили, они воюют. То есть. Хотите руководить страной, пожалуйста, идите в армию, там все. Ну,
0: понятно. А вот скажите, вот был такой прогноз, что в силу того, что как бы все албанское население вдруг резко сказало, отдайте наши деньги, потом, значит, ля-ля-то-поля, все это переросло в такую уже битву в большом таком масштабе. Вот, то есть это, в принципе, не гражданская война, ее нельзя назвать гражданской войной, да и вообще войной сложно назвать, потому что все, то есть другая сторона воинствующая,
1: да, в лице Сайли Беруши,
0: она как бы, да, а воинствующая сторона в лице Сайли Беруши просто как бы ретировалась, да. Вот. И была такая теория, что постепенно албанский народ, как заводная машинка, которому очень уже как бы скучно, уже вроде подогрев есть, просто начнет искать противника, и произойдет разделение как раз между, ну, половой, по половым признакам. То есть будет гражданская война между албанскими женщинами.
1: Ну, даже
0: мужчинами.
1: Можно сказать, половая война будет.
0: Половая война, да. Это действительно так?
1: Да, это возможно, и я призывал массы албанские к тому, чтобы это не делали. Иначе просто это скажется на рождаемости. Они могут вымереть.
0: Угу. И тогда действительно придется делать тюрьму там.
1: Да, но...
0: Ну, вот. Понятно. Ну, понятно в целом.
1: Ну, да. Угу. Хотя сейчас пробирочные дети там и женщины как бы вот в силу этих вот, они как бы... Это их стимулирует.
0: А скажите, а на каком уровне сейчас обстоит вот дело с медициной в Албании? Ну, скажем, вот вырвать зуб или там поставить клизму, опять же, то есть, ну, вот насколько это безопасно, насколько там медицина все-таки, в смысле гигиена там стерильная,
1: ну,
0: и так далее?
1: С медициной сейчас очень плохо, потому что очень много зданий разрушено, особенно это больницы. А вот вырывание зубов происходит вольным стилем, там удар в челюсть, как говорится. А вот клизмы применяются не там, они не продезинфицированы. Это обычные пластиковые бутылки из-под Кока-Колы. Все настолько примитивно, люди не думают о себе.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
5: Скажите, пожалуйста, ну что вы, женщины, половой вопрос. А что Энвер Хаджа по этому поводу думает?
0: Где думают?
5: Да, Энвер Хаджа.
0: А, понятно, спасибо, спасибо за
1: вопрос. Я так и не понял, где думает.
0: А Энвер Хаджа что думает по этому вообще, на всю, по этому поводу Энвер Хаджа? Я, правда, не знаком с этим.
1: Мы с ним даже не разговаривали на эту тему. Я думаю, на следующей радиопередаче...
0: Нет, ну тут нужно вообще сразу сказать, что Энвер Хаджа это как, то есть, ну, настолько широко распространенный в Албании имя, как Саша. А фамилии, как, например, там Иванов или Сидоров. Поэтому, то есть, сложно сказать, кого подразумевал сейчас в виду наш радиослушатель. То есть, может быть, вы просто думаете об одном Альвире, а он имел в виду другого Альвира, потому что только вот в кабинете правительства Сайли Бериши было Альвиров Хаджа, ну, не менее 5 штук, я это знаю.
1: Да, и при том очень близкие сенаторы были.
0: Да. тоже ориентировались. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
6: А, вот скажите, пожалуйста, вот как вы сейчас там, не испытываете потребность в пище на радиостанции? Как вам оставила смена-то предыдущая, холодца там?
1: Ну, а знаете, что, у них праздник какой-то был?
6: Нет, это вот Александр просто говорит, что обычно оставляют.
0: Ну, в этот раз тоже не исключение. У нас очень порядочные сотрудники в этом смысле. И вот эта цепочка, она неразрывна, смею вас уверить.
6: То есть подвести там вам не требуется?
1: Нет, да, и вот эти музыкальные паузы, они существуют лишь только для того, чтобы вы зачавкали в микрофон.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Да-да.
1: Здравствуйте.
7: Знаете, да?
0: Да-да-да.
7: Это Борис.
0: Здравствуйте.
7: У вас сценарий там, да?
0: Сценарий
7: про Албанию, да?
0: Нет, по-моему, это у вас был сценарий по написанию вашего последнего альбома. Вот. Ага. Как он у вас назывался, альбом «Навигатор» последний?
7: Не знаю, вот песню последнюю залупили, не та была, да?
0: Не та песня?
7: Да, это не Албания, это не армия.
0: А, то есть вы имеете в виду про, как бы, про
7: да-да.
0: Биг Гана.
1: Хорошо. А сейчас будет заполнять композиция?
0: Сейчас будет.
7: Дай бог.
1: Звоните еще.
0: И встает опять же вопрос, который, я думаю, все наши радиослушатели задали прямо сейчас вам. Вам это, я имею в виду, сиамскому близнецу Энджелсу Эторшину. Каковы вообще сейчас, какова ситуация в Албании с авиацией, с военной и гражданской авиацией? Не применяется ли вот этими восставшим населением авиация против, ну, непонятно кого и так далее? То есть участие авиации в албанских событиях?
1: Ну, такого масштабного аэропорта у них нету. Вот, если туда лететь, то прилетаешь в соседние страны. Вот, и оттуда поездом, машиной добираешься до Албании. Вот, а так у них в некоторой степени есть развитая авиация еще.
0: Простите,
1: в тысяч...
0: а вот что-то я такое помню по телевидению, вроде показывали про какой-то аэропорт. Или это чтобы не обидеть просто?
1: Ну, это, может быть, показывали соседнюю страну.
0: А, понятно. Так.
1: А так, вот, да, в Албании есть договоренность там с соседними странами по поводу того, что как бы, когда это что-то упоминается, то это как бы их аэропорт тоже, они за это отплачивали
0: то
1: денег.
0: Есть, получается, что вот от Серебряного Бора только 3 часа лета до соседней страны, а соответственно до,
1: да,
0: Албании
1: еще до Албании ехать. Да. А вот, значит, еще в 1936 году правительство Советского Союза вот продало около 200 кукурузников, используемых у нас в сельхозтехнике. Для
0: рассева?
1: Нет, для того, чтобы укрепить мощь албанской армии.
0: А. Вот, ну, тогда, же, да, тогда было модно помогать.
1: Да. Вот, тогда еще шло все в предвестии Второй мировой войны. Вот, и с тех пор они вот летают на этих кукурузниках и даже сейчас, по-моему, сражаются на них. Вот,
0: хороший уход за самолетами, да, кстати, надо сказать.
1: Кидают гранаты во все. У нас до сих пор одна коммерческая фирма поставляет запчасти для кукурузников в Албанию.
0: Надо же.
1: Да, то есть, вот маленький заводик.
0: Замечательно, кстати. Совершенно неожиданная информация и очень такая прям удивительная. Прям. Ну что же, я думаю, что, может быть, сейчас мы обратимся опять же к письмам албанских граждан. Опять же, рубрика «Албанские откровения» и письмо, которое...
1: По поводу хобби.
0: По поводу... Хобби, а, вот да. Этот, да, кстати, действительно, ведь этот вопрос, как, что, собственно...
1: Приспустился слегка.
0: Приспустился. Как-то мы его немножко, да, забыли. Хобби албанцев, албанского населения, чем занимаются в Албании. А давайте сейчас спросим, вот, кстати, сперва, если вы не против, у радиослушателей, как они думают.
1: Да,
0: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
8: Добрый
0: можно вечер. Вам задать сразу вопрос?
8: Давайте.
0: Скажите, как вы думаете, вот у населения Албании какое хобби, чем занимаются албанцы в свободное от работы время? Ну, не сейчас, понятное дело, что сейчас они как бы...
1: Спят.
0: Да.
8: Ну, наверное, спорт занимаются.
0: Спорт. А еще какие-то есть предположения?
8: Ну, может быть, я хотел как раз спросить по этому поводу сиамского близнеца, Эторшина, какая господствующая религия в Албании. Может быть, они ходят
9: куда-то.
1: Понятно. Куда ходят?
9: Наверное.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Ну, о религии. Или, ну, о религии, может быть, позже. Это серьезная тема.
1: Да, отдельная. Это надо развивать ее отдельно.
0: Давайте еще попробуем звонок. То есть спорт было предположение. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас. Алло.
10: Алло.
0: Да.
10: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А что вы думаете по поводу вот албанского хобби?
10: Насколько я знаю, я вам сейчас из Албании сам звоню.
0: Угу.
10: А у нас коллекционируют транзистор, по которому передают каждое утро гудки.
0: Угу.
10: Вот. И человек, который собрал большее количество транзисторов, он считается национальным героем. Вот, угу. Это я вам могу сказать, поскольку я там живу. Угу. И вот этому можете верить достоверно.
0: Что же, спасибо, спасибо за ваше мнение.
1: Судя по тому, как он это выговаривал, что действительно, да, я бы сказал, что это албанец, в стиле албанец.
0: Хотя, на самом деле, по-моему, немножко как бы нас попытались разыграть. Вот, давайте послушаем истинную картинку. Итак, откровение Албании, хобби албанцев, письмо. То есть это, кстати, тут нужно сказать, что вот это письмо, основная цель, с которым оно прислано, и которое вы сейчас будете читать, это попытка устроиться здесь на легальную работу. Вот здесь, да, или в любой другой стране, да.
1: У меня есть любимое занятие в большом количестве. Оно является труд. Это великий дел и занятие. Все, в конце концов, славит труд. Это меня вдохновляет и радуюсь. Трудиться трудным делом имеет славу в мире. Мой любимый труд — это умелые руки. Например, однажды днем я резал веревку. Но порезал конец и палец. Несмотря на ужасный и душевыдирающий боль, я не упал ухом

а наоборот, возрадовался, потому что палец выжил. И великий прославленный труд завершился умело и мудро. А кроме умелой руки, я любовен готовить. Особенно мне нравится готовить пищу. Иногда я готовлю еду, молоки, крошу, сардель. Сосиски, котлеты.

жопку. Конфету и другой пищи. Все меня считают великий повар. Но я скромен, но прельстивый и возрадуюсь от наслаждения. Если другой труд, кроме умелой руки, готовить, это учиться. Я учиться хорошо. Мой любовный предмет – это русский язык. Я им горжусь. Он мне прельстивый и любовный, как мама и папа. Все его славят и пишут произведения советские, особенно Ленин. Этим я тоже горжусь. Весь труд – это слава. Все трудом горды. Наш великий поэт писал, что труд нам любовен и славен, и мы им горделивы, и целовать ему пятку.

0: и другой член. В качестве благодарности за хлеб. Вода. Вода и мыло. Еще, например, великий советский русский писатель. Еще, например, великий советский и русский тоже писатель Лени В.И. писал: почти то же самое. Весь советский народ этим гордится и славит строчку памяти труда. И Ленину дорогому, и любовине поклониться. И я тоже этим горден и возрадован. Мое любимое занятие – хорошо отражать всемирно известное произведение. Слава партия, слава Ленин, слава труд.
1: Да, совершенно такое замечательное письмо. Видно, что вот ход мысли автора этого письма опережает просто... Вот движение его руки заметно по некоторым, скажем так, признакам. Но опять же, тут некоторые термины, которые, если позволите, я попрошу разъяснить. Вот интересный термин «кроша». То есть я готовлю крошу. Что это значит за кроша?
0: А, ну, насколько я знаю, они брали жопки. Угу. Вот, и раскрашивали их.
1: А смысл?
0: И языком со стола слизывали. Ну, как бы это
1: странное вот занятие.
0: Такой способ поедания.
1: То есть, а есть ли другие способы поедания жопок целиком?
0: Не, ну можно просто, то есть все общеизвестные, как хлеб едят.
1: Ага, а так вот это кроши, это да. Оригинальный у них подход. А потом молоки, то есть вот там было сказано, что типа он готовит молоки. Немножко непонятно, молоко существует в сельде.
0: Да.
1: Вот, ну, с молоком нет, вряд ли это как бы, наверное, ассоциируется.
0: Нет, это скорее всего молоко. Только то в множественном просто, числе.
1: То есть просто он ошибся, видимо, в написании, да?
0: Нет, это просто множественное число.
1: А, понятно. И сардель. Вот это что такое?
0: Это обыкновенная сарделька, только в 3 раза больше.
1: Ага, то есть это албанское такое.
0: Да, албанский сардель.
1: Ну, то есть, в принципе, вот еще непонятно, зачем было автору этого письма резать веревку. То есть такое рукоделие странное, травмирующее, причем вот какое-то очень странное хобби. То есть у меня действительно опасения серьезные за здоровье нации албанской просто возникают.
0: Человек показал, насколько он любит работать.
1: А, то есть трудоусердие, да? То есть, а действительно, вот скажите, вот ваше наблюдение вот за албанцами вообще, как они трудолюбивы, усердные?
0: Усидчивые. Ну да, вот усердные такие они прям.
1: То есть...
0: Они, может быть, не любят работать, но они усердные. Они вот, знаешь, отдаются полностью, но ничего не делают, наверное, все-таки.
1: Угу. Ну, понятно. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
3: Да.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Ну, у меня, в общем-то, несколько вопросов.
3: Давайте мы записываем.
2: Собеседнику, да. В первую очередь, вы такие замечательные письма зачитывали в прямом эфире. Мне хотелось бы, это уже давнишняя моя мечта, я хотела бы переписываться
3: с албанскими друзьями, да?
2: Да.
3: Переписка. Угу, записали. Мы, может быть, в конце программы возьмите ручки и бумаги, хотим несколько телефонов и адресов продиктуем.
2: Это было бы замечательно.
3: Да. Дальше следующий вопрос.
2: Вот, потом по поводу албанской кухни.
3: Угу.
2: Я очень люблю албанскую кухню.
3: То есть несколько рецептов дать?
2: Несколько рецептов, да.
3: Рецепты, понятно. Угу.
2: Вот, и что еще? Еще по поводу досуга все-таки.
3: То есть досуг.
2: Албанской молодежи, так скажем.
3: Понятно, спасибо. Спасибо вам за эти вопросы. И мы ответим на них, вернее, как мы, я так примазался, конечно же, замечательный наш знаток Албании ответит на них после музыкальной паузы.
0: Да.
4: Что такое за звуки, а?
5: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси»

0: Я напомню вопросы, которые нам задала, вернее, вам радиослушательница. Первый вопрос, это касаемый переписки с кем-нибудь из албанских граждан. Мы уже сказали, что приготовьте ручки, бумагу. Мы в конце программы назовем вам адреса, по крайней мере, вот этих писем. Я думаю, что будут только рады общению с вами. Кухня и рецепты. То есть, если можно, рецепт какого-нибудь блюда. Ну, вы как-то вкратце упомянули, например, что входит
1: в жопки.
0: В жопки, да. Что
1: это?
0: Ну,
1: это достаточно простое. То же самое почти, как хлеб.
0: Ну, может быть, а какой-то другой, например, вот, может быть, каким образом готовят они, например, овощ карасик или гризли сушеную, или вот тут, например, сардели, что сделать?
1: Ну, вот сардель очень интересный продукт, значит, это делается из свежезадушенной свиньи. Дело в том, что они их не закалывают, а душат.
0: Смысл?
1: Ну, чтобы шкурку не попортить.
0: Логично.
1: Вот, и значит, берем.

0: испанский сардель, чтобы получилось.
1: Да.
0: Без сахара просто будет. Угу, понятно.
1: Вот, потом, значит, нитками заматывают с двух концов.
0: Вот мочевой пузырь.
1: Да.
0: А ведь пахнуть будет, а нет?
1: Не, ну его же моют.
0: Понятно.
1: Его сначала выпаривают.
0: Угу. А
1: то
0: вот
1: моют, выпаривают.
0: А в процессе выпарки немножко хотелось бы. Потому что, то есть, как бы, наверняка наши радиослушатели записывают, как бы мочевой пузырь достать, это не проблема сейчас. Вот, а просто выпарка. Как выпарить мочевой пузырь задушенной свиньи? Если свинья будет не задушена, ведь все-таки, то есть...
1: Это да, это может повлиять.
0: Может.
1: Угу. Да. Значит, вот душите свинью, да, угу, вырезаете им мочевой пузырь, а, вот, берете 3-литровый таз, и заливаете его водой.
0: Именно в тазу лучше, да?
1: Да, угу, там площадь кипения больше.
0: Понятно.
1: Вот, и пока еще, то есть, как воду залили, сразу кидайте туда пузырь, мочевой пузырь.
0: А скажите, а вот он утонет, что ожидать? Если, например, он сплывет, то его лучше погрузить на дно, то есть, где он должен дислоцироваться в воде?
1: А это, в принципе, не имеет никакого значения, да, угу, он там, то есть, в разное время он находится в разном положении. В холодном состоянии он лежит на дне, как пельмени.
0: А, то есть его нужно кидать не в кипящую уже воду, а в холодную.
1: Вот прям в холодную воду его кидаешь, да, и уже надо дождаться момента кипения, так, и отследить его, и 3 минуты ждать, пока будет в кипящей воде находиться.
0: А после этого не нужно ли его прополоскать или прокипятить повторно?
1: Не, прокипятить не нужно, повторно лучше прополоскать в холодной воде, угу, чтобы удалить вот эти всякие ненужные частички,
0: ну, да,
1: которые
0: то,
1: в процессе кипения
0: образуются, конечно.
1: Угу. Вот, и набивается, значит, требухой всей вот этой.
0: А требуху нужно брать от этой же свиньи?
1: Исключительно от этой, угу, иначе вплоть до отравления дело доходит.
0: Понятно.
1: Вот, так что в производственном процессе это очень интересно соблюдается.
0: Угу.
1: Вот, и шаг в сторону, как говорится, расстрел.
0: А сколь мелко перемалывать вот потроха? Ну вот
1: мелко.
0: Понятно, да, дальше.
1: Вот, чесночка туда немножко, луку, головку. Вот. И можно это немножко, вот эту вот смесь пропитать ананасовым соком.
0: А, то есть прям вот обычный магазин, в обычном магазине купить ананас и туда, да, выжать.
1: Пропитать, выжать сок и массу перемешать, и, угу, дать ей постоять 15 минут. После этого она засовывается в этот пузырь и, угу, коптится в течение 3 часов в стандартной коптильне.
0: А
1: при
0: что,
1: температуре плюс 90 градусов.
0: А скажите, а вот, собственно, как бы, если процесс нет дома коптильни, вот в московских условиях, в московской квартиры, как прокоптить?
1: Ну, ее надо обзавестись, надо ей.
0: Ага.
1: Сейчас есть... некоторые фирмы, выпускающие бытовую электротехнику, начали делать мини-коптильни электрические.
0: Ну, а скажите, а вот как бы запах дыма все-таки должен быть вот у сарделя?
1: Ну как, когда откроете коптильню, тогда да, весь... Угу. А смысл коптильни в том, что из нее дым не выходит.
0: А употребляют албанцы сардель в холодном виде или в горячем?
1: Ну, это уже на вкус и цвет. Вот, то есть, в принципе, угу, ее... Ну, в основном лучше, конечно, горячим.
0: Ну, понятно, да.
1: Вот, но можно и в холодном.
0: Подожди, а
1: ее
0: вот
1: сушат еще вот.
0: А какое-то практическое использование вот, вот этой воды, в которой был вскипячен пузырь, как-то у албанцев принять или просто,
1: ну,
0: она выливается?
1: Насколько я знаю, мой старый друг, ну теперь он мне почти не друг, Сайли, он поил енотов. У них гладкая шерстка становилась.
0: Понятно. Ну что же, и еще один вопрос, который тоже задает вам наша радиослушательница, это досуг албанской молодежи. Ну понятно, что не вчера и не сейчас, сейчас как бы она спит, а вчера они стреляли в воздух из орудий. Вот. А так вот, когда там ситуация была относительно стабильной?
1: Ну вот, как сказать, молодежь у них такая немножко раздолбайная, они ходят, крутят цепочки вокруг пальцев, причем это почти все делают. То есть, вот если вы идете по улице, вам навстречу идет группа молодых людей, человек 5-6, то они как с пропеллерами все идут, цепочку крутят. Mm-hmm. Вот это как бы у них высшее наслаждение.
0: Mm-hmm.
1: Вот, а скажем, уже

0: люди постарше, они либо занимаются трудом, либо вот у них веруют они очень сильно. То есть это вот основные хобби. Ну, конечно, есть, встречаются индивидуумы, это в профессуре уже, которые занимаются марками.
1: Собирают
0: вот,
1: марки.
0: То есть собирательством занимаются конкретно. А вот, ну и так из таких высоких коллекционеров я только видел одного, и то он собирал презервативы.
1: А, ну то есть он знал хотя бы их назначение?
0: Ну, видимо, да.
1: А скажите, вот теперь тема религии. Вот судя по письмам, которые приходят, опять же, вот на ваш адрес от албанского населения, как бы люди, они такие легко воспламеняющиеся, очень импульсивные и эмоционально ранимые. Вот.
0: Да, и только вера их удерживает в норме.
1: Да, ну вот немножко поподробнее об этом.
0: Дело в том, что как бы явление Бога у них — это писатель, то есть это люди, приближенные к лику святых.
1: То есть писатель, так, который, да, пишет. Ага.
0: То есть у них там орел сразу, то есть это литераторы, поэты, писатели, там, белостиховцы.
1: Ну, то есть я, по-моему... А вот скульпторы?
0: Скульптор нет, это уже, это уже другое.
1: Не котируйся.
0: Нет. Вот, и в принципе я могу зачитать письмо одного из глубоко верующих.
1: Давайте, давайте, это будет интересно.
0: Можно, да?
1: Да.
0: Много думать, что я плохой читатель. Но кто так думать, неверно и пошло. Потому что я читатель верный и славный. Потому что я читатель поданный. У меня есть писатель, который много и все любимые. Я начитан много и любил цитату из знаменитых и известных писателей. О чтении писал поэт. Читать всем любовно и забавно. Все читатели великие и славные, особенно социалистические и народные. Но горе настигнет ленивых капиталистических читателей. Потому что они не читатели народные и знают мелко всяко. Я и весь советский народ с этим согласились. Но эти мысли, которые мудрые, не может сравниться с мыслями моего любимого писателя. Дорогой и славный учитель, великий вождь и борец за дело рабочих и крестьян, в частности, славный коммунист, славный коммунист и основатель держав, Пушкин АЭС. Он писал почти такой же славный и верный стих, как наш поэт народный, который писал: «В чудесен день появился социалистической ориентации». И все возрадовались. Пушкин писал почти то же самое. Пушкин писал то же самое. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Он хорошо еще писал про мужика, который страдает в капиталистическое общество, и сравнивает его с лошадкой, который в холодную зима мучится от буржуазной эксплуатации. И хвороста. То есть это стихи так... То есть это стихи начинаются так. «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз». Это просто гениальный писатель. Но самый великий писатель, который любовный во всем мире, и мне больше Пушкина, он есть великий Ленин В.И. Он славный гений литературы. Великий мудрец и умник.

теплый и мягкий, нежный мужик. Человек и сладкий педагог. Я его уважил и дивился над гениальный труд этого писателя. Я читал много книг его. Они все очень интересны и увлекательны. Много приключений, мудрых мыслей. И великий герой. Я согласен, что Ленин – партия, и мне гордо за это. Ленин писал много раз «учиться, учиться, учиться». Я выполнил и тоже горжусь. Он великий, потому что построил прельстивый советское общество и возрадовался до плеши.

0: за это его уважили и строят мавзолей. Мой любимый писатель Ленин ВИИ. Мне нравься и любивный ко мне промозгло. Я горден.
1: Да, ну вот я думаю, это письмо разъяснило вот религиозные, как бы, ну я даже не знаю, как их назвать, религиозные убеждения населения вот этого, да, этого государства. Я предлагаю немножечко отвлечься на музыку, а после этого мы продолжим нашу сегодняшнюю беседу, которая проходит под шапкой «Все, что вы хотели знать о Албании, но боялись спросить». И напоминаю, что в студии сегодня находится сиамский близнец Энджел Сатошин, который 3 месяца провел в городе Тирана, столице Албании, и очень в хороших дружеских отношениях с президентом этой страны Сайлем Беришей.

0: И я предлагаю снова послушать телефонные звонки. Вот было прочтено письмо. А вот это письмо, касаемое писателей и религии, как бы кто его-то автор, мужчина или женщина? Или, то есть, как бы там, по-моему, он, я читал.
1: А это коллективное письмо.
0: А, то есть, как бы...
1: Да. Угу. Коллективно, это вот целая секта прислала. Угу. Вот они поклоняются, в частности, двум гениям русской литературы. Это Пушкину и Ленину.
0: Пушкину и Ленину. Да. Хотя, по-моему, вот цитировались гораздо больше людей.
1: Да.
0: Ну, нет,
1: я. Ну не да, не... еще был АЭС, вы.
0: Да. Ну что же, звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот мне, я уточнить это, когда про кукурузные вертолеты, это я читал, когда у них левый мотор отказывает, да, они закручиваются, понимаете, и так медленно садятся. Вот, потом, значит, это, там есть такой племя Гонореев, да?
0: Еще раз, пожалуйста.
2: В Албании.
0: Кто-кто?
2: Гонореев. Племя.
0: Да-да-да.
2: Я еще в 21 год с одним переписываюсь уже с тех пор. Вот. Еще там было деревня, так, человек 15 этих бедуинов, знаете, молодец. С Египта.
0: Да-да-да. Было поселение, да.
2: Вот. Ну там две старухи, там один мужик там. Короче говоря, там Средиземное море, где там еще бабаины есть такие, ну, обезьяны, вот, бедуины,
0: да.
2: Бабаины.
0: Да-да-да.
2: Там, ну вот. И вот где они пропали, я не знаю, это как вот типа бушменов, там остался там сынный отец горбатый, ну, они этих едят, кузнечиков, знаешь?
0: Да-да-да.
2: Ну вот, поэтому они же горбатые, кузнечики, саранча. Ну вот, вот хотелось бы там про гонореев, что он знает, нет?
0: Спасибо.
2: И про бедуинов.
0: Спасибо за вопрос. Но я думаю, что нужно начать, так сказать, с албанской все-таки гонореи. Как там с этим дело?
1: Дело в том, что действительно в 1631 году из Египта были ввезены с целью рабства египтяне. Вот эти вот гонорейщики. Вот, и в очень короткий срок они разнесли эту заразу по всей стране, и их просто убили через несколько лет, когда выяснили, что это от них пошло.
0: Угу, то есть до того не было этого там?
1: Да, и тогда рабство прекратилось в этой стране.
0: А вот что случилось с поселением бедуинов? Ну, оно же там действительно было, то есть в Албании албанские бедуины существовали, как сейчас?
1: Ну, они и сейчас существуют.
0: Нельзя ли вот об их жизни рассказать подробнее, как они ощущают себя, вот это поселение в сегодняшних условиях?
1: Дело в том, что когда 15 бедуинов пришло в правительство Албании, ну, это еще было лет 150
0: назад. То есть вы хотите сказать, прям путем демократических выборов?
1: Нет, просто пришли пешком.
0: А, просто как...
1: Да, как люди ходят ногами. А вот, и просто попросили политического убежища. Вот. И албанские там всякие вот эти люди большие подумали и решили.
0: А тогда был уже Сали Бериша там или нет еще?
1: Нет, его еще не было. Ну, это было 150 лет назад.
0: Это отец еще был его?
1: Да, вообще это очень древний род. Вот. И всех сыновей обязательно называли Сали.
0: Ну, правильно, вот. Сали Бериша первый, второй.
1: Да. И вот они так и шли. Вот этот Сали уже, по-моему, 203-й где-то вот так вот он, в этих числах, начало 200-го. Вот. И, значит, все подумали и решили, что бедуин от слова беда. Вот. Решили, что людям плохо, им как-то нужно помочь. И выдали им какую-то территорию, то есть, и назвали это бедуинским кварталом.
0: А, то есть, как китайский квартал там в Лондоне. Так?
1: Да. Вот, и с тех пор бедуины живут и возрадуются всем.
0: А как плодоносят ли бедуинские женщины?
1: Плодоносят.
0: Это хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот, понимаете, знаете, есть такая информация, что вот когда собирали деньги вот на финансовые эти пирамиды, да, в Албании, то одна организация собирала деньги на постройку грандиозной совершенно стелы в центре города Тирана, наверху которой должен был стоять, значит, Владимир Ильич, вот, указывающий, значит, пальцем куда-то в неизвестность. Ну, и было обещано каждому жителю, значит, что его имя будет выгравировано на этой стеле при постройке. Но вот это все оказалось обманом, к сожалению.
1: Вот ну да, деньги-то убежали.
3: Это правда или нет?
1: Да, это правда.
0: Спасибо.
1: И в силу того, что деньги ушли, все, на этом история как бы закончилась.
0: Ну, то есть, как бы получается, что здесь, в данном случае, поскольку личность Ленина занимает, как бы там, весьма не последнее место, практически это бог там.
1: Даже весьма первое.
0: Да, по письмам даже, по этим судя, то вот на создание этой божественной пирамиды, видимо, были собраны достаточно большие средства, и здесь кто-то сыграл на религиозных чувствах этого народа, доверчивого, да. Простого, да?
1: Даже вот этот...
0: Сайли?
1: Да, Сайли где-то 199-й.
0: А, еще.
1: Вот, он был знаком с Лениным. Они даже, он даже как-то приезжал в шалаш к Ленину побеседовать. Вот. И как бы вот это и продолжило вот это вот все дело. Поклонение Ленину, то есть оккультуризация ленинских идей.
0: Скажите, вот как бы везде, ну, по крайней мере, в бывших республиках вот Советского Союза, везде по-своему трактуется внешний физический облик Ленина. Ну, так скажем, в Казахстане он, как правило, в тюбетейке с козой под мышкой и такой раскосый, да? В Грузии он в папахе, там, значит, с конем под мышкой и с шашкой, там, в таких, значит, в грузинских чешках танцует грузинский танец, вот ча-ча-ча. Ну, и так далее. Там, усы у него стилизованы под эту нацию. Вот албанский Ленин, не могли бы его описать? А что значит образ Ленина в представлении все-таки среднестатистического албанского гражданина?
1: Ну, это значит такой человек в больших одеждах, которые ему явно велики.
0: Угу.
1: Вот, они могут быть немного порваны, с автоматом калашников в руке, вот, и с плешью.
0: Угу, понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Я дозвонилась до вас второй раз. Мне очень понравилась ваша передача. То есть это безумно интересно, столько познавательного. И я хотела бы еще два вопроса задать.
0: Да, конечно.
4: Да, вы знаете, мне бы хотелось знать, существует ли в Албании национальный кинематограф.
0: Кинематограф.
4: Да, и вообще вручается ли премия типа нашей Ники или Оскара американского. Вот, пожалуй, все. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, албанский кинематограф. Ну, понятно, что как бы на сегодняшний момент этот вопрос, может быть, и так остро не стоит, но, с другой стороны, ваше албанское кино, история албанского кино, национальная кинопремия Албании. Что вы об этом знаете?
1: Дело в том, что кинематограф находится в стадии развития. Вот, то есть сейчас там это делается, то есть только любительские фильмы.
0: В смысле это, любительские?
1: Это берется владелец нескольких фотоаппаратов, притом с красных
0: фотоаппаратов.
1: Ну, там только так. И снимается на кадр каждое вот шевеление. Вот очень трудоемкий кинематограф. То есть
0: практически это такая аппликационная мультипликация?
1: Нет, это просто в некотором таком смысле... Диджейство такое, они берут и микшируют все эти пленки. Вот, у них такой диапроектор, он, во-первых, очень скорострельный. Там они склеивают несколько пленок, вот, и прокручивают со скоростью 24. Вот, и потом, допустим, снимается 4 разных человека, они запланированно как-то двигаются. И вот эти 4 пленки заряжаются в диапроектор и пускаются. И получается сцена с 4 человеками. Как будто они там производят какое-то
0: А почему, действие. Почему они не, просто не снимут их всех 4 на одну пленку, непонятно? Ну, чтобы вот, неповторимость, типа, как бы?
1: У них это не получается.
0: Ну, а вот какой-то там любимый фильм в Албании, это наличие кинотеатров?
1: Ну, любимый фильм — это, соответственно, выступление Вы и Ленина.
0: Ага.
1: Вот, вот, в основном. Вот. И экранизация Пушкина.
0: Понятно. А скажите, пожалуйста, а как обстоят дела с национальной телевизионной премией? Как она выглядит? И есть ли она албанская кинопремия? Да.
1: Да, есть албанская кинопремия.
0: И какие там любимые актеры у них местные? Ну, то есть там, может быть, есть какие-то великие имена албанских киноактеров?
1: Ну, значит, насчет премии. Премия — это, вот как я уже говорил, то есть это такой мужчина в больших одеждах, с автоматом в руке, немного порванный, с плешью.
0: То
1: вот.
0: Есть,
1: это вот так выглядит,
0: бюстик.
1: Да, бюстик такой, он сделан из железа. Вот, и дарится там лучшей киноленте. Но у них выходит...
0: Я уже слышал, что он отлит вроде как не из железа, а из пули.
1: Нет, ну, пуль железный.
0: А, да.
1: Свинцовый, во всяком случае. А вот, и у них выходит в год 1-2 фильма, и обязательно какой-нибудь берет этот приз.
0: Один из этих двух, понятно.
1: Да.
0: А скажите, а как выглядит телевидение албанское? Наверняка вот вы в вашем номере в отеле был телевизор. Есть ли там такое понятие, как спутниковое телевидение? Принимаются ли в Албании каналы других стран? Или там как бы все-таки национальное?
1: Дело в том, что телевидение находится в Албании в развитии начальном. Вот. И еще в 1967 году советское государство продало Албании партию 500 тысяч черно-белых телевизоров в безлинз, которые должны с линзами идти, но без линз.
0: А почему так?
1: Ну, не сошлись в цене, и албанцы посчитали, что с линзами это будет очень дорого, и решили сэкономить на линзах.
0: А как же без линз просмотр делать?
1: Ну, они набирают ведро воды и ставят перед телевизором. И вода увеличивает.
0: А ведро же непрозрачное.
1: Ну, главное, чтобы увеличивало.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Меня Парфен зовут.
0: Очень приятно.
2: Ну вот, здесь вот профессор сидит, так?
0: Угу.
2: Он рассказал, что вот там в Албании есть потомки мавров.
0: Угу.
2: Мавров. И вот один из них... пирамиду построил.
0: Uh-huh.
2: Вот. Ну и прошло там много веков. Ну, наследники там, ну, люди забыли и назвали его вроде мавр. Кто построил? Вроде мавр.
0: Uh-huh.
2: Вроде мавр там. Ну вот. А потом, это самое, у него оказался здесь наследник. Только не вроде мавр, а мавроди.
0: Uh-huh.
2: Знаешь, как у него целый, у него талмуд, научный труд.
0: Понятно, спасибо. Но мне почему-то кажется, что это...
1: Это одна из легенд, скорее всего.
0: Одна из легенд, не имеющая ничего вообще общего с действительностью. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел спросить, Александр, скажите, пожалуйста, почему вы совершенно упорно не хотите поехать в Албанию? Вот, а второй вопрос такой. Дело в том, что вот албанская земля, она, конечно, велика, но есть ли там место для того, чтобы похоронить вот великого албанского писателя Веленина? Дело в том, что вот Ельцин сейчас очень озабочен проблемой.
0: Uh-huh.
5: Вот не могли бы вы осветить эту проблему? Есть ли там место для Ельцина? Каким будет выглядеть нагробный памятник? Спасибо большое.
0: Спасибо. Ну, я как бы скажу, что я не поеду, потому что там очень много безумных людей сейчас с автоматами. Вот. И пишут они странные письма. Пусть даже эти письма адресованы сиамскому близнецу, но все равно они пугают меня, я скажу вам откровенно. Делать мне там совершенно нечего. А вот эта идея о том, что да, собираются перезахоронить великого Вы и Ленина, собственно. Вот. В принципе, сейчас, как бы уже, насколько я знаю, найдено компромиссное решение. Просто целиком вот это сооружение под названием «Мавзолей» перенести в один из спальных районов. Причем между спальными районами будет производиться соревнование между жильцами. Ну, например, за чистоту. Чей район самый чистый?
1: В течение 10 лет, по-моему, соревнования будут проходить.
0: Да, у кого там в течение 10 лет или там какого-то срока, мы пока его толком не знаю, будет самый чистый спальный район, туда перед кинотеатром, в любом спальном районе есть кинотеатр, там где там какой-то, я не знаю даже их названий, вот, будет перед кинотеатром установлен прямо на площади Мавзолей с тушкой вождя, поэтому здесь в данном случае... Я думаю, что албанцам, может быть, если обломится, то это энное количество копий. Причем копии, как бы вот они заказывали, совершенно реально. Ну, знаете, как бывают машинки, там даже с водителями. Также и здесь прям точная копия мавзолея с чучелкой, которая лежит прям внутри, прям и ничем не отличается. Дело в том, что вот эти люди, которые набрали у албанского народа денег, так называемые новариши, они хотят и могут себе позволить иметь свой мавзолей с великим писателем. Вот, и у них в загородных резиденциях, там, где они сейчас, кто на Канары свалил, да, кто куда, кто во Францию, то есть просто будет отстоять вот эти копии мавзолея, сейчас уже мерки снимаются, то есть оригинал, я думаю, мы не можем позволить себе вывести, все-таки это какое не печальное, но, однако, наследие России, да?
1: Состояние даже, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Энджел Сатошин.
1: Здравствуйте.
6: Это ваш постоянный радиослушатель, хоккеист.
0: А, очень приятно.
6: Я вот тут до вас не мог дозвониться никак.
0: Да.
6: Вот у меня несколько вопросов по поводу Албании.
0: Давайте.
6: Ну вот, я так понял, что у албанцев остро стоит проблема таких отправлений нужд.
0: Да, вот
6: не является ли это следствием такой специфической кухни? То есть вот проблема вот дабления, вот как бы.
0: То есть отдабливаются, как бы они вот.
6: То есть активно вот.
0: Активно, да.
6: В результате этого.
0: Понятно.
6: Это вот один вопрос. А второй вопрос, это как бы известно, что вот Angels и Торшин, они обладают большой силой.
0: Да.
6: Как вот он сам рассказывал, он привлекался пожарниками к козлому дверей там железных во время пожаров, так как у него там очень силовой поток.
0: Угу.
6: Очень мощный, сам он такой мощный человек. Вот его там не пытались повстанцы склонить в свою, как бы, на свою сторону и как-то с ним заключить контракт, что ли, как-то его использовать вот, для этих целей. Вот. И как там происходит вскормление матерьми, вот, как правильно, матерями, наверное?
0: Ну, матерьми, то есть, как бы они, по, в общем, называют матерьми.
6: Вот грудью они кормят или там каким-то суррогатом?
0: Понятно, спасибо.
6: Александр, да. И вот извините, вот я вот не могу никак тут вложить ребенка, вот чего вы мне посоветуете?
0: То есть вы его бьете всякими предметами, а он все вскакивает, что ли?
6: Нет, он просто
0: еще... спать укладывается?
6: Он маленький совсем, он не вскакивает еще.
0: А что же он-то, а чем же он вам мешает? Уйдите просто в другую комнату, и пусть он себе лежит.
6: Да вы думаете, он зайдет в конце концов?
1: Естественно, измотайте его.
0: Нет, а вам даже не обязательно знать, заснет он или не заснет.
6: Нет, но у меня же все-таки душа-то болит все-таки.
1: У него свой мир.
6: Вы так думаете?
0: Да. Может быть, он в данный момент готовится стать писателем, к примеру.
1: Предоставьте его самому себе.
6: А вот вы мне не поможете, может, колыбельный какой?
1: Колыбельный. Сейчас колыбельный будет. Да.
0: Давайте мы сейчас ответим на ваши вопросы о колыбельной.
6: Спасибо.
0: Удачи вам.
1: Удачи.
0: Ну что же, действительно, вот как бы вполне разумное предположение. Вот эти некоторые обостренные отношения албанского населения с как бы со справлением естественных надобностей наш радиослушатель связал с особенностями албанской же кухни. Что вы на эту тему думаете? 3 месяца вы жили там, вы жили в Тирана и питались, так сказать, и жопкой, и сарделем питались. Вот, и гризли сушеного, я знаю, даже с собой привезли чуть овощи, там все это вы потребляли. Насколько это отразилось на функциях вашего организма?
1: Ну, мы в организм вообще быстро адаптируемый к еде. Вот. Ну, а так их пища состоит на 90% из воды. Они же очень много потребляют овощей, то есть карасиков. Вот. И поэтому они в забор ходят чаще.
0: Понятно. Вот следующее предложение, то есть вопрос, не поступало ли вам предложение от них участвовать?
1: Да, боевые действия.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, я на первом же собрании объявил, что ни в каких военных действиях я уже не участвую.
0: То есть сразу как вот приехал, да?
1: То есть люди мне упомянули войну в Ливане,
0: Напомнили, я знаю, там и вот Вьетнам тоже.
1: Да, Пакистан, вот последние мои заминки в Израиле.
0: Да, кстати, очень странная целая отдельная тема, что там произошло, почему вы как на этот раз так неудачно не оправдали надежд в Израиле.
1: Да, ну...
0: Ну, понятно, но это да, это к Албании не относится, да. А отдельно. Ну, то есть вы сразу ретировались.
1: Да, я сказал, что чтобы больше не было никаких... политических разборок между... Так как я, в принципе, являюсь представителем страны.
0: Ну да. Да,
1: вот, да. И, соответственно, ответственность за меня несет моя страна. Вот. И в первый же звонок Борис Николаевич попросил меня...
0: Никуда не встревать.
1: Да, не встревать, просто там не шалить. Вот, а проводить чисто свою миссию, которая на меня возложена.
0: Понятно. И следующий вопрос, я думаю, тоже не безинтересный. Как происходит, то есть, вскармливание младенцев по-албански? То есть, грудят? Или, может быть, я вот что-то слышал, что в некоторых странах как бы есть такое понятие ОМ, ну, что значит общественная мама. То есть, как бы та женщина, у которой по анализам молоко гораздо более питательно, вскармливает грудничков всего селения. Вот. Ну, чтобы таким образом вырастить мощную такую нацию. Как бы вот в Албании это распространено или все-таки...
1: Нет, в Албании чуть другой способ. Значит, матери скармливают не грудью младенцев, они сцеживают молоко и потом дают пить из стакана.
0: А в чем причина? Чтобы, может быть, хватка сразу к стакану привыкания или что?
1: Ну, может, отвыкание от груди. Потому что все мужчины, вот, которые вовремя не отвыкли, они тянутся.

А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: Добрый вечер. Я в эфире уже, да?
1: Смотря.
0: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Что разные
0: и вновь
1: бывают,
0: в эфире рубрика «Поршень», у микрофона иногда... Екатерина Половинкина.
1: А, привет.
0: Привет, Саш. Как ты тут без меня поживал? А то ни вчера, ни позавчера меня не было, я смотрю.
1: Да, и в больницу ты ко мне не заходила. Меня, кстати, из-под часов к окну перевели. Теперь первые солнечные лучики и эти лепестки залезают ко мне в ноздри, щекотят их. Что замечательно, тополиный пух вьется. К нам приходят письма. Вот одно из писем. Их много. Целая, я бы сказал, пачка. Те, которые мы не брали до того, потому что мы не знали, что вот просто что они приходят. Только нам недавно сообщили об этом. Все они другие были в фонд государства.
0: Да, поскольку именно с них соскребали вот эти типографские чернила для того, чтобы оформлять рекламу на зданиях и на улицах, которую вот вы часто видите, и она вас, возможно, раздражает.
1: Да, и вот одно из писем от нашего радиослушателя, можно сказать, коллеги, по научной деятельности от Митрофана Модестовича Полоньева, где он благодарит нас за рассказ о пустельге. Если вы помните, пустельга — это такое животное, которое смахивает очень серьезно на птицу, но, в общем-то, как таковой птицей оно не является, хотя и перемещается так же, и, в общем-то, обладает наростом костяным посреди глаз, который мы, ученые, называем клювом.
0: Очко. Нет, просто вокруг глаз у нее такие надбровные поверхности, которые очень на очки похожи. Разве это не так? Ну, наверное, я ее с кем-то спутала. Да, так.
1: Так вот, Митроп...

0: 15 минут четвертого в Москве, и, как вы уже поняли, мы продолжаем листать письма, которые присылают нам наши радиослушатели. Одно из них пришло от Исидора Эмильевича Бакуба, который живет в Москве. Я позволю себе прочесть это письмо целиком, поскольку содержание его, в общем-то, целиком отвечает содержанию нашей программы, и только такой человек, как Иосиф, извините, Исидор Эмильевич Бакуба мог вот проникнуться этим, поскольку все это достаточно скрыто у нас, но, тем не менее, люди с тонкой интуицией, с такой интуицией, как у Исидора Эмильевича, конечно же, в общем-то, для них секретов нет. Они понимают все, даже то, что написано молоком. «Дорогой Александр, полностью поддерживаю твое последнее выступление, посвященное выборам и процессу голосования. В передаче «Монмаранси» от 9.04.1995 года, имеется в виду, ты представил блестящий политический анализ положения в стране и анализ влияния визуализации образов на поведение избирателя. Эти научные исследования представляют очень большую ценность, но вместе с тем ряд положений анализа требует специальной расшифровки. В целом, постижение твоей философии, вот очень хорошая строка, в целом, постижение твоей философии требует огромного сосредоточения и глубинного погружения в собственное сознание. Но это не удивительно, потому что очень долгое время я работал парторгом на одном из достаточно больших заводов, находящихся вот на Савеловской. Мы делали станки. Вот это и есть стиль. Это, я продолжаю читать письмо. Это и есть научная мысль тысячелетий. Ну, да, да, это она и есть. Посылаю программе «Монмаранси» агитационные материалы. Желаю всемирного успеха в твоей борьбе. Привет, Катя, ангелу ночного эфира. Замечательные позывные у Кати появились. И такая приложена тут телега. Навстречу выборам обращения к российскому избирателю. Избиратель, иди на участок, насыпь тараканов в шелюр, распили кабину для тайного голосования до доски для своего дачного участка. Бюллетень избирательный в трубку сверни и воткни в ухо председателю, насуши кошачьего дерьма, чтобы разбросать его на столе избирательной комиссии. Ну, тут он достаточно длинный, вот это письмо. Ну, вот замечательно, достаточно фраза «не голосуй, твой голос никому не нужен». И призыв в конце «уничтожайте деньги». Да, лучше всего их уничтожать в ресторанах, за границей, в магазинах, где продаются, извините, чешется, компакт-диски.
1: Да, ну и как та моль, которая под хлопки вылетела из комода, так мы продолжаем рубрику «Поршень» под аплодисменты глухих референтов. Новости. В рубрике «Румынская пытка». Группа «Браво» в июне приступит к записи нового альбома. Магистр ордена куртуазных маньеристов и лидер бахыт-компота Вадим Степанцов сотрудничает с Барри Алибасовым в работе над новым альбомом группы «Нана». Вадиму были написаны тексты трех песен альбома, в том числе «Кармен» и «Йо моё». С последней произошло небольшое недоразумение. Вадимом был написан совершенно безобидный текст, который Барри Алибасов в последний момент заменил зубастым вариантом и посвятил произведение продажным журналистам. Но так как полиграфия диска к тому моменту уже была готова, имя Степанцова осталось фигурировать рядом с названием песни. Хотя господин Алибасов обещал поэту везде и всюду рассказывать, что тот не причастен к этому шедевру, Вадим был очень-очень расстроен. Группа «Time Out», как сообщил директор коллектива, даст самые эмоталогические концерты всех времен и народов на Северном полюсе 22 и 23 апреля. Как известно, «Time Out» выступил инициатором создания сборной рок-музыкантов по футболу и поэтому поедет на первый непрофессиональный кубок Северного полюса имени Зырянова. В кубке примут участие сборные детских домов Красноярского края, сборная завода-изготовителя холодильников «Бирюса», сборная летчиков Полярного флота, сборная космонавтов из «Звездного городка», сборная КВН команды «Магма», прям как наша лаборатория. сборная красноярских бизнесменов, организовавших кубок, и сборная московских журналистов. Главным арбитром станет, скорее всего, мисс мира 94 Юлия Курочкина. Матологи, которые до этого еще ни разу не жили в палатках, тем более на Северном полюсе, сказали, что это самое матологическое место на Земле. Ведь куда ни пойдешь, все равно пойдешь на юг. Они также объявили Сергея Зырянова, спортсмена, бизнесмена, депутата местного правительства, матологом, потому что только настоящему матологу могла прийти в голову идея организовать такое классное мероприятие в самом замечательном месте Земли на ее макушке. Появились сигнальные экземпляры книги Ильи Смирнова «Время колокольчиков. Жизнь и смерть русского рока». Ее удалось напечатать усилиями фирмы «Эдусам», если я правильно ставлю ударение, и московского издательства «Инто». Автор книги Илья Смирнов, бывший редактор московских самиздатовских журналов «Ухо», «Зеркало», «Урлайт», один из лидеров рок-подполья в 80-е годы. Первый вариант книги, еще без слова «смерть» в названии, распространялся в списках в середине 80-х годов. Нынешний вариант оформлен в скромной манере популярным художником, автором дизайна многих компакт-дисков Василием Гавриловым при участии урлайтовского художника Юрия Непахарева. Кроме историко-культурного анализа феномена русского рока, книга включает в себя еще и авантюрные записки рок-диверсанта, своего рода триллер. В нем положительные герои Башлачев, Майк, Шевчук, Рыженко, Свин и другие пытаются противостоять бесчеловечной «The Thing», пожирающей все живое в России. Кстати, многих могут заинтересовать и скандальные разоблачения известных деятелей рок-музыки и шоу-бизнеса. Тираж книги выйдет на ближайшей неделе. Ну, так вот тут написано, многих могут заинтересовать, Ну, от себя я могу добавить, что эта книга может быть особенно интересна тем, кому рок и вообще русская некоммерческая музыка более интересна как явление социальное, потому как анализа как бы там, собственно, музыки там быть не должно. И нет, я видела эту книжку в журнальном варианте. Вот такие дела. А сейчас будет петь Лев Лещенко. В связи с чем он будет петь? К нам приходят вот контейнеры писем от вас. Чаще, конечно, мы использовали в качестве вторсырья, пользовались чернилами, соскребали их, как я уже говорила. Но иногда удавалось прочитать. И удалось прочитать довольно много. В свое время у нас такая была рубрика «Хит-парад дебютантов». И мы просили там называть, значит, самые понравившиеся имена в этой рубрике. Вы нам звонили, говорили, кто вам больше всего понравился. Но вот такой феномен. В письмах почему-то среди победителей хит-парада дебютантов вы все время называете Льва Лещенко. В общем, он, конечно, никогда не дебютировал в нашей программе. Он давным-давно поет. Вот. Но, вот, тем не менее, почему-то вам запомнилась песня «Соловьиная роща» и Льва Лещенко. Ну, будем считать так. Мифический победитель хит-парада дебютантов Лев Лещенко.

уходят годы, уходят годы, как меж пальцами песок. Я стал свободен, я стал свободен, но...

0: Хорошо ли ты, Катя, помнишь свою песню детства? Вот у меня песня детства, я помню, была «На Дерибасовской случилась холера, ее схватила одна тры-ты-тым от кавалера». На полном серьезе. У меня эта кассета была, когда я учился в классе в пятом. Я очень ее слушал, очень была плохая запись. Какие-то кренделя там пели. Вот замечательные песни.
1: Ты знаешь, а у меня, наверное, песня детства была вот как это не смешно всем нашим глухим референтам. Вот «Ава Мария» Шуберта, но Шумана. А самый-то прикол в том, что ее пел человек с голосом, вот типа, помнишь, распевается, к нам заходит парень.
0: Персонаж, да.
1: Да-да-да, вот «Арарариу», «Арарариу». И вот надо же из детства привить такое отвращение к классической музыке благодаря вот этому парню.
0: А ты знаешь, есть еще один крендель, но он сейчас был, в смысле, я не знаю, мальчонка совсем пел. Робертино как-то. Вот
1: Лоретти.
0: Нет, это Лоретти, это баба. Но это не важно. Да, может быть, и он пел, а потом у него там что-то с голосом случилось. Ты, наверное, его имеешь в виду.
1: Да, его. Ну вот он, кстати, и по сей день заходит и начинает здесь распеваться порой.
0: А вообще он сейчас торгует вот в ларьке, насколько я знаю, через дорогу.
1: Ну факт тот, что голос-то у него настолько тонкий, что вот покрытие наших стен, оно очень часто не выдерживает. И если ты видишь, вот эти вот нитки типа паутинки расходятся от потолка до самого пола в разные стороны, так это после его распевок случается.
0: Да, собственно, человек уникальный. Уникальный. К тому же, учитывая, что он же достаточно длительное время обходится без душа.
1: Да и не только без душа. Там, знаешь... Впрочем, поскольку с наступлением весны всем стало понятно, какие будут у нас наиболее серьезные проблемы, то есть все радуются, вот окна мыть кинулись, на улицах мы тут видим женщин с бантами и в гольфах, вот мужчин с надувными шарами. А ведь все, по-моему, забыли о том, о неприятной стороне весны. А неприятная сторона весны – это обострение всех хронических заболеваний. Верно?
0: Да, да, да, да.
1: Все вот грибковые, все педикулезы, ну, даже у шизофреников обостряется разговор.
0: Да, собственно, вообще обостряется все. И, кстати, тут мы, ученые, все время думаем над этим. Вроде бы, казалось, весна, отсутствие витаминов полное в течение долгого постзимнего периода. Казалось бы, наоборот, организм, утомленный всем вот этим, этим всем, вот он должен, казалось бы, наоборот, отупляться. Так нет, происходит обострение, и, в общем-то, мы очень долго думали, кстати, впервые подкинул эту мысль Оскар Рибас Рейк, замечательный наш друг флоридский, что, дескать, это организм уже фрустрирует, то есть он последние вот силы выплескивает, и ежели он их выплеснет... Ну, то есть, короче, тут фишка в том, что ежели, например, вот сейчас, сразу после весны и весенних обострений, вдруг взять и снова включить зиму, то все просто подохнут.
1: А очень интересно подошли к этому в деревнях. Вот ты же знаешь, это тоже весеннюю примету среди животных. То есть они все начинают чесаться. Ну, там, кто об стенку чешется, кто к хозяину подходит, дескать, сразу по глазам понятно, почеши меня.
0: А да? Некоторые друг об друга.
1: Некоторые друг об друга чешутся. И еще один признак весны, бытовой, это то, что все стремятся вымыть окна, как я уже говорила. Ну, не знаю, почему, казалось бы, зимой не так уж сильно они и грязнятся. У меня он 3 года уже, и ничего, нормально, я
0: ну,
1: все
0: Катя,
1: вижу.
0: Ну, Катя, у тебя их вот в последний раз, именно во время последнего случая, мы их все и выбили, поэтому уж прямо так скажи, что вот мужчину жалко. Мужчину жалко, потому что нечего ходить под окнами, когда там мы гуляем, и поскольку вот эти... Постоянно вылетающие предметы, это уже пора бы жильцам привыкать к этому.
1: Но полиэтилену хватило. Так я для о животных рассказывала, как подошли к этому вопросу, да? Сначала пытались заставить этих животных пытаться чесаться о стекла, но, в общем, не получалось. Вот, пытались, значит, разбегаться, набирать в рот воды, выплескивать ее на стекло, а потом как-то там палками, вилками загнать животное, чтобы оно вот счищало спинкой своей. В общем, даже у многих получалось. А потом нашли вот, собственно, вот этот вот мушечный раствор. Ну, для котов это была валерьянка, да? для поросят, я не помню, там что-то вроде чайных отходов или мясных. И вот заливают стеклышко, а потом подгоняют животное, оно все слизывает абсолютно, и стекло как новое.
0: Кстати, тут еще нужно сказать, очень многие наши радиослушатели в своих письмах спрашивают нас о том, когда же все-таки нас можно увидеть. Ну, вот вы знаете, что мы уже выступали вот всей нашей командой в передаче «Форт Боярд». Вот, и во многих других. Вот Катя один раз была главной героиней вот новой программы «Я сама».
1: Я иногда, кстати, еще вот дублирую эту женщину, которая поет солито.
0: Да, кстати, это у тебя очень это хорошо получилось. И, между прочим, до сих пор я пытаюсь иногда искать и выжать хотя бы какой-то звук подобный. Этому ничего не выходит, только хрипит.
1: А туфли настоящие мои были, да, вот.
0: Вот все вот эти.
1: Да.
0: Кстати, тебе подарили их-то очень много, действительно.
1: Да, очень много. Но это был тоже вот подвиг с моей стороны. То есть об этой услуге вспоминают и теперь.
0: Да, ну, извините, влетела в рот муха. Мухи уже проснулись, и тоже у них, как называется, весенние все вот эти дела начинаются. Скоро они будут активно плодиться. Но мы вам потом расскажем, как все-таки бороться с насекомыми модно будет в этом сезоне. А я вот хотел вернуться к теме, где же нас увидеть. Наши самые главные вот по нашей передаче, которые командуют нами, они указы сейчас повесили о том, что все сотрудники нашей радиостанции, ну и также вообще сотрудники всех организаций, расположенных вот в этом высотном здании, которое стоит на Калининском проспекте, и всем вам хорошо известно, обязаны в течение вот буквально следующих выходных вымыть это здание, все вот и до. Для этого все мы будем, вы можете посмотреть, наверное, в следующую пятницу, скорее всего, прям днем из всех окон будут прям висеть, мы будем на таких стремяночках, на подтяжечках, за каждым уже закреплен свой участок, свой объем работ. Вот, скажем, у меня прям вот лицевая вот эта панель немножко ниже нашей студии. Я должен ее буду мыть. Катя должна будет надо мной. Сиамского освободили, да.
1: Ну, должна, но ты знаешь, я в силу обострения вот полиомиелита, остеохондроза и ларингита я отказалась, и поэтому я буду сидеть внизу и штопать. Вся радиостанция, буквально все до последнего мне сдали все вещи. Вот. Да, это смешно на первый взгляд. А вообще, если так призадуматься, то и не очень. А я буду сидеть... У меня вот уже прям слеза прошибает. Да, сидеть и штопать, в общем. Ну так мы о новостях хотели поговорить.
0: Да, а Сиамский, он будет, извини, Сиамский, он будет тоже сидеть рядом с Катей внизу и отжимать тряпки. Дело в том, что он будет отжимать тряпки, а отжатые кидать снова вверх, которые вот мы все будем ловить. И вы сможете, кстати, с противоположной стороны Калининского проспекта, где-нибудь от дома книги наблюдать в бинокль и увидеть, ну, и не только нас, но и всех других ваших любимых ведущих на этой станции, даже руководство.
1: А весна, она пришла не только к животным и живым существам, а еще и ко всяким ревизионным комиссиям и все такое прочее. Агентство Интермедиа сообщает, на днях исполнительная дирекция Российской фонографической ассоциации в ряде московских торговых точек произвела специальный рейд. Результаты московских торговых точек, простите, по реализации всяких там аудиокассет, компакт-дисков и все такое прочее. Результаты его показали, что причиной реализации незаконно произведенных носителей звука порой является отсутствие информации о тех местах, где можно приобрести кассеты законных производителей. Наряду с контрольной функцией рейд носил образовательный характер. Продавцам давались разъяснения и предлагались списки настоящей продукции, адреса, телефоны и факсы руководителей компаний и отделов сбыта. Если раньше продавцы были рады любому зашедшему с мешком кассет гостю, то теперь у них есть возможность связаться с производителем, минуя посредника. Тем более, что за эти же деньги они в состоянии получить гораздо более качественный товар и снять с себя головную боль. Вот в связи с этим что я хотела сказать? Я тут недавно доме книги на Калининском наткнулась на настоящие кассеты Александра Лаэртского. Вот вы все спрашиваете, когда концерт? А концерта в ближайшее время, насколько я понимаю, в самое ближайшее нет. А вот настоящие кассеты можно купить. И очень недорого, и мне все там понравилось.
0: А, кстати, можно еще сказать, что некоторые фирмы сейчас практикуют, я считаю, очень правильная практика, фирмы, у которых зарегистрированы, так сказать, договора с исполнителями, они просто вот уходят, представители этих фильм по фирм, по такого рода пиратским ларькам, торгующим пиратской как бы продукцией, просто изымают вот эти пиратские кассеты. Ну, имеется в виду, конечно, только свои пиратские кассеты, то есть пиратские кассеты, на которые именно у этих фирм есть лицензия, что тоже очень, на мой взгляд, действенный мер.
1: Да, и еще одна новость. Как стало известно от продавцов, работающих на известной московской аудио-видео-толкучке «Горбушка», в налоговой инспекции Москвы и района, где расположен всероссийский музыкальный толчок, прорабатывается план наведения порядка на этом рынке. Причиной интереса является огромный, не поддающийся контролю и налогообложению оборот наличных средств. В этой связи эксперты считают уместным вспомнить птичий рынок, попытки навести порядок на котором так и не закончились ничем. А теперь информация для тех самых товарищей, которые присылали нам свои кассетки на хит-парад дебютантов. У некоторых, некоторые вот страдали от плохого качества. Пермское объединение «Рок-Лайн» объявило о своей акции «Непризнанный саунд». Создание и выпуск в течение 95 года серии кассетных сборников с записями молодых исполнителей, которым самостоятельно трудно пробиться к слушателю. Претенденты на участие в первом 60-минутном сборнике НС уже есть. Это исполнители из Ростова, Липецка, Абакана, Владивостока, Улан-Удэ, Харькова, Перми, ну и так далее. Тираж сборника будет зависеть от спроса. По сообщению информационного агентства ТУТИ, НС смогут получить бесплатно средства массовой информации и заинтересованные организации. Остальные желающие должны приобрести кассету наложенным платежом. Продажа кассет не является коммерческим предприятием. Новые технологии открывают безграничные возможности для всех желающих издать на компакт-дисках собственные сочинения. Если раньше для этого нужно было искать фирму, которая пойдет на риск издания материала непризнанного таланта, причем минимальный тираж, на который соглашались заводы, был не менее 500 экземпляров, то теперь любой желающий может издать собственный компакт-диск любым тиражом. Компания «Апостроф ЛТД» объявила прием заказов на изготовление небольших партий компакт-дисков на портативном CD-рекорде. Чтобы увековечить, простите, собственную запись, мы болеем тут, нужен лишь исходный носитель, желательно дат, компакт-кассеты или компакт-диск с записью не более 60 минут. В качестве заготовки используются одноразовые диски Kodak Blank CD. Цифрование исходного материала осуществляется на оборудовании, вот здесь я могу, Саша, ошибиться, если что, подправишь меня, Tahiti, пишется, Digital Audio Recording Card. Правильно? Есть такое? Tahiti.
0: Надо верить написанному.
1: THH и так далее. А запись на комплекте Kodak PCD-225 CD-рекордер. Такие диски могут быть использованы как демообразцы, презентационные экземпляры для радиостанций, мастер-диски для тиражирования на компакт-кассетах, а также для архивирования музыкальных и любых...
2: Это обо всем, все об этом говорят. Ну, вот чтобы не попасть в неловкое положение, все-таки надо покупать в первую очередь башенки, а уже потом закуски и бутылки. Ибо могут как бы разобрать, как всегда бывает. Не хватает их их выращивают недостаточно еще, а искусственно еще, как понимаете, не наладилось. Производства достаточно, чтобы башенок на всех хватило. Я так полагаю, что в первую очередь нужно Шаболовскую и Останкинскую телебашенки нужно покупать и ставить, уже расставлять, как бы готовясь к Первомаю.
3: Вы знаете, странная наметилась тенденция. Если вот в основном раньше наши люди ездили за границу и там покупали вот эти башенки, то теперь к нам сюда едут иностранцы для того, чтобы приобрести у нас. Мне всегда казалось, что, скажем, Пизанская или Эйфелева башня выглядит значительно колоритнее, чем наша. Но вот тем не менее, как-нибудь вы могли бы объяснить это явление?
2: Ну, мне кажется, здесь чисто какой-то коммерческий, вот, буржуазный подход в этом. Ибо у нас, невзирая на ручную сборку, все башенки выпускаются намного дешевле. Их, в общем-то, цена розничной продажи. И качественно они почти ничем не отличаются, если их завесить первомайскими игрушками, фонариками и прочим листвой. Вот... праздничный, то почти не видно дефектов производства.
3: А что бы вы порекомендовали ставить на Первомай вот под башенку? Дети же ждут подарков, они, конечно, были бы рады, если бы там стояли, например, ну вот как на Новый год, мороз там, и вот эта тетка-то еще. А на Первомай это бы вот что можно было поставить детям туда?
2: Я не знаю, вот что это за Новый год, а вот к Первомаю и к башенке, в общем-то, прилагаются несколько вариантов таких вот атрибутов. Помимо праздничной листвы и фонариков, еще прилагаются, в общем-то, такие, как их назвать, конструктивные особенности, выполненные в виде таких вот как бы безделушек на первый взгляд, но на самом деле это вот как бы часы, что ли. Вот похоже они на часы бывают, квадратные, кубики и круглые. То есть вот как бы их ставят на пол, и они нам сообщают разным звоном о наступлении 1 мая, как и 1 июня, праздника мира и труда, и снега, и первый лист... уже листвы зеленый.
3: А вот еще странная была традиция, если вы помните, вот дети маршировали под этими башенками, маршировали и пели всякие тирольские или маршевые песни. Ну, то в связи с тем, что времена-то переменились, они сейчас ничего не знают, каких песен нужно петь. Может быть, вы бы либо напели что-нибудь, либо приблизительно обрисовали содержание вот этих детских первомайских песенок.
2: Ну, как же, неизвестно. Мне казалось, что все знают «Спи, башенка, бай-бай» песню и ряд других песен. А что касается вот участия детей, то, конечно, не рекомендуется, вот, чтобы они днем присутствовали, потому что днем как бы это все происходит. Ну, в общем-то, лучше детям, конечно, приступать к этому вечером, когда уже все попадают, ибо вот коктейли специально выпускаемые там к 1 мая и к 1 июня, они такие вот специфичные именно по воздействию на вестибулярный аппарат и вегетативные функциональные функции. То есть они как бы могут овладеть праздно шатающимися, и они могут к тому времени уже пасть. И вот в то время как раз заступают свирепые дети петь в свои вот эти первомайские песенки. Конечно, это зрелище не очень лицеприятно, но к тому времени уже падших находится как бы повсеместно, все падшие, и в это время как раз в ночной вот дети, они как бы им, ну, уже появляется реальная возможность как бы проявить своему праздничному настроению, проявиться, дают они возможность, они начинают вот петь эти первомайские песни.
3: Вы знаете, но в это время попадала, как правило, первая категория базитирующих, то есть, собственно, родители. А, как известно, злейшим врагом любого ребенка, особенно любого ребенка, который захотел спеть какую-нибудь песенку на первомайский праздник, является, понятное дело, бабушка. Дедушку же во вторую очередь. Вот, может, есть какие-нибудь ходы для борьбы с бабушкой?
2: Нет, обычно вот старших родителей, или как их называют, вот, базитирующих в третьем поколении, их вывозят за город вообще на период 1 мая, 1 июня. Там оставляют, у них специальные существуют такие, в общем-то, загоны для как бы временного содержания. Им там оставляют телевизор, видеокассету с их двумя любимыми фильмами. Это «Гараж» и «Служебный роман» или «Роман». Вот. И как бы это традицию вывозят. Поэтому вот в 1 мая там вот в местах скопления автобусов, это вот можно наблюдать в районе метро «Юго-Западный», потом на Беговой, там как бы даже бесплатный транспорт в неограниченном количестве предоставляется для вывоза за пределы города, и там и расселение их по соответствующим. Им даже в дорогу дают всякие цветочки, так вот искусно выполненные, такие из бумаги, как бы веселые. Все это первоиюньские атрибуты. На самом деле, как бы, основная тяжесть предпраздничных забот ложится как бы на плечи коммунальных служб. Им приходится в определенном ритме отключать и выключать электричество, подачу горячей и холодной воды менять в трубах и, соответственно, раскачивать дома, чтобы веселье приобрело действительно веселый как бы масштаб, потому как у нас другими способами еще не достигнуто. Вот за счет, видимо, общего волового, видимо, как бы экономического этого состояния свалили, вот они, пока до буржуазного оно не дотянуло, и поэтому им приходится вот как бы действовать такими, может быть, на первый взгляд, грубыми методами, но, с другой стороны, праздничная аллюзия, она как бы становится реальностью, когда вот начинается раскачивание, они уже, ну, можно сказать, они хорошо компенсируют все остальные недостатки нашего вот нынешнего как бы положения социального, экономического. То есть вот недостатки, которые характерны как бы для всяких, например, высокоразвитых экономических зон, они у нас, конечно, более явно проявляются, недостаток всяких там выпущенных там из безделушек предпраздничных у нас не хватает явно, и посему вот эта вот смекалка, она приходит на выручку, как всегда.
3: А что в этот момент яровые на полях, понятное дело, идет уборка страны, все бабушки за городом вывезены, смотрят две свои любимые видеокассеты. Кто будет убирать урожай?
2: Ну, как правило, к селянам в этот момент повышенные требования, ибо яровые не могут ждать. Они же орут в загонах, забитые в стада, и требуют, чтобы к себе внимание. Это же нужно встать ни свет ни заря, подоить, накормить, а потом уже раскачиваться и праздновать. Сами понимаете, что не накормишь, не потопчешь, и не состоится праздник. На следующий день похороны сплошные будут, яровых сколько пойдет-то. Поэтому какая-то часть населения, вот особенно селян, она задействована как бы в окучивании и присмотре за стадами яровых, поскольку они не могут самостоятельно пастись. Их нужно переводить туда-сюда, там, с одного места на другое, опять с одного на другое на третье. Вот так вот они их и выводят. Иногда, правда, вот используется, но это не на самом кануне праздника, потому что кануны — это святое дело. Это вот эти вот загоны все заполнены, конечно, третьим поколением базитирующих. А так, в общем-то, иногда и они используются. То есть это такая уловка, как бы сказать, сельская. Яровые изгоняются в эти загоны, То есть они начинают досрочно, за неделю уже праздновать. Ну, селяне у нас люди, в общем-то, крепче намного, и, естественно, им полагается за неделю, и неделю спустя как бы под завязочку они еще продолжают там. Так что бывают накладки, что одновременно как бы там и старчество там содержится в загонах, и яровые туда лезут. То есть там путаница может быть, поэтому не обращайте внимания, когда будете забирать старческих, у них может быть такой испуг как бы на лице от встречи с яровыми.
1: Ну, а вернемся все-таки к 1 мая. Вот, а как вы думаете, а детям в какие костюмы, может быть, лучше нарядиться, чтобы достойно встретить? Потому что нарядишься, да и не в то, неудобно, дескать, придется маршировать как-то плотно, сдвинув колени. Может быть, вы порекомендовали бы какие-нибудь фасоны, цвета?
2: Ну, помимо основных фасонов, вернее, моделей костюмов, это первомайские груши и яблоки, и первоиюньский костюм капусты и картошки. Можно порекомендовать другие овощные костюмы, но иной раз их трудно исполнить, поэтому и мы говорим, чтобы заранее подготовиться к этим первомаям и канунам первомая. Кануны, как вы знаете, тоже, в общем-то, как бы за город выезжать тоже не стоит в кануны, поскольку селяне начинают уже тогда как-то отмечать. Всему вот об костюмах надо подумать заранее, чтобы не встретить 1 мая в чем попало, как в прошлом году было.
1: Ну, а вот скажите, хорошо, с костюмами, может быть, разобрались, а вы знаете, вот всеобщая беда такова, то есть, с одной стороны, как бы все блюда настоящие к 1 мая, как правило, готовят вот та самая третья группа базитирующих, которая, собственно, в момент праздника отдыхает в загонах, но это же становится все невозможно есть уже, потому что их никого нет, тех, кто наготовил, некого призвать и к ответственности, а есть это совершенно невозможно. Может быть, какие-нибудь есть особенные блюда компромиссные?
2: Да, в общем, из блюд оно, естественно, рождается как бы единственное соблюдение. Это когда объединяются все продукты в доме и замешиваются на дрожже, и все это подается к праздничному столу, красиво оформлено. Добавляется еще рыба.
1: Спасибо. Ну и, наверное, что-нибудь пожелайте нашим слушателям, особенно детям, которые так ждут этого 1 мая.
2: Ну, детям, конечно, я порекомендовал не усердствовать, как вот в предыдущие 1 мая и 1 июня, когда, в общем-то, просто такой осадок остался на душе невероятный после этих гульбищ. И, конечно, вот подумать над все-таки над организацией вот этих вот локализации вот этих досугов, а то когда это выходит все за рамки ЖСК и начинает распространяться как зараза прямо по всему городу, это, конечно, приводит к каким-то жуткому зрелищу. Это смотришь как просто какая-то аномалия расползающаяся. Это просто как что-то такое, просто как эпидемия какая-то прям. Разбредаются все, как сомнамбулы бродят. Все с праздничными выражениями на лицах. Это для тех, кто как бы не причастен, это может показаться странным и даже страшным.
1: То есть не усердствовать?
2: Да нет, находиться вот там, на месте. То есть как были около башенки, так там и надо находиться. Особенно не вываливаться куда-то, а то вывалятся.
1: А что по поводу вот всех этих пиротехнических развлечений, бенгальских огней, тоже лучше не надо, что ли?
2: Так я уже говорил, они добавляются в соблюдение. Вот в основное блюдо все это добавляется. Все, что отношение какое-то имеет к торжеству, оно добавляется.
3: А разнополым в это время им лучше как бы порознь находиться, вот детям, или все-таки праздник тоже, по крайней мере, лучше встретить вместе, в объединенном состоянии?
2: Ну, вообще-то, вы знаете, здесь, конечно, у нас показывает вот предыдущий опыт, что много, конечно, оплодотворений, осеменений происходило, вот, даже спонтанных, ибо, как бы, носки и колготки тоже складывались в общий котел, замешивались, и все ходили просто голые, ошалевшие от праздничного настроения. Но я не думаю, что это какой-то имеет критическую форму или критический, так как бы, сигнал какой-нибудь такой вот жуткий для нас. Мне кажется, что это допустимое отклонение. Ну, потом, в конце концов, это же всегда излишки можно вывести на сезон, не относящийся к 1 мая, к 1 июня, можно вывести опять же туда, вот где временно яровые хранятся, в эти загоны пригородные.
3: Ну что ж, хорошо, спасибо вам большое, и ждем вас всегда в гостях в нашей передаче.

0: же опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И я напоминаю вам, дорогие друзья, что вы слушаете программу Александра Лаэртского, и называется она «Монмаранси». Но сам герой, к сожалению, к большому нашему сожалению, сегодня отсутствует. Наверняка тот, кто близко знает Лаэртского, знает о том, что как раз в это время года Саша регулярно находится на лечении. Каждый раз ему не везло, но надеемся, что то в связи с переменой погоды, климата и в связи с приближением и наступлением разных праздников ему будет несколько полегче. А у нас наступила рубрика «Набат железных ягодиц» и в эфире «Сиамские близнецы» Angels и Торшин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, теперь меня зовут иначе. А то что-то как-то все по-пацановски там. Меня теперь называют господин Близнецов. Ну, а если по-китайски, то близнецин. Ну, это не важно, меня можно просто по-русски как-то называть. Вот, а то как-то, ну, хочется тоже быть крутым. Да. А то все как-то внизу, на первом этаже живу, опять же. Вот, обещали перевести. Ну, правда, в доме инвалидов, в котором я живу, там на пятый этаж нет заезда на колясочке и лифта нет. Ну, вот такие вот условия. А так, всем привет. Вот опять я, наконец-то, в студии. Долго не был, потому что тоже был на сборах, на которых сейчас Александр Лаэртский. Вот, меня там собирали опять чуть-чуть. Ну, в том плане, что никак не поймут, как же так все получилось, когда такие родители воспитанные были, а сиамский близнец оказался. Но это не важно, вот, все-таки я здесь, вы можете там позвонить, что-нибудь спросить. Еще вот у меня тут сегодня приятные собеседники. Одного зовут... Ну, как же, как я сказал, да, я забыл. Два специалиста и один серьезный, вот, ага, вспомнил. Ага, вот, ага. То есть там адвокаты, юристы, еще
1: да,
2: полицейские.
1: То есть, если совершенно все правильно, если радиослушатели не успели в течение первого гостевого часа задать свои вопросы нашим юристам, то вы можете это сделать сейчас. А вот у меня к вам вопрос, если можно.
2: Вот к юристу, что ли?
1: Да нет, нет, нет, вот к вам, именно к вам.
2: К нам.
1: К вам обоим, да.
2: Господам Близнецовым,
1: к
2: да,
1: вам,
2: вот так вот.
1: Господам Близнецовым, можно я его задам все-таки? Что? Я тут слушок прошел.
2: А, вопрос, да, да, да, давайте.
1: Слушок прошел один, а не знаю, верить ли ему или ему не верить. Дело все в том, что вот кроме сборов рассказывали очень много интересного о вашей деятельности, о вашей коммерческой, не могу не отметить, деятельности. Я вот, например, слышала, что вы пытаетесь всеми силами возродить патриотизм в России, но очень интересными средствами. То есть каким образом? Другие там на митинги ходят, а вы вот где-то на пятачке недалеко от Москвы открыли сеть коммерческих предприятий, в которых в одном из них, значит, торгуют семечками. То есть не то, что там какой-то попкорн американский нам незнакомый, а настоящие русские семечки. В другом, значит, человек стоит, торгует квасом. Третий раздает бесплатно бублики. Всю площадку можно, вот, соответственно, величественной нашей душе заплевывать ненаказуемо совершенно. Там же можно танцевать рэп и всякие частушки, и делать дроби. Вот правда?
2: Не, вот рэп танцевать нельзя.
1: Нельзя.
2: Это не патриотический танец.
1: Ага. А ну, расскажите подробнее, как это все проистекает?
2: Не, ну вообще это идея-то в том, что вот русское забыто. Вот, и как бы никто не забыт, ничто не забыто, а в то же время страна родная. Ну и пришлось вот в первую очередь это вот семечки, там квас, потом гренки. Это же все исконно русское. А заплевывать можно потому, что все равно плюют. Это не остановить. И убираются вечером специальные люди, дворники. Они всегда убирают это дело. А что я должен рассказать?
1: А вот еще, ну, как это все происходит? Собственно, вы это уже и рассказываете.
2: А, как происходит?
1: Да, да.
2: Ну, семечки вообще из подсолнухов выращивают.
1: Так.
2: То есть вырастает подсолнух там летом, в августе всыпают. Вот главное не рвать подсолнухи, а стряхивать в мешки целлофаны вот. На подсолнух, ну, они же бывают разного размера,
1: да.
2: Вот если взять, ну, я буду брать расценки там 85-го года, допустим, если взять пакетик целлофановый без ручек за 10 копеек, или 5 он там тогда стоил, то это для маленьких подсолнухов. А вот за 60 копеек это для больших подсолнухов. И вот туда вот стрясывают. Именно вот такой эффект дает особый аромат.
1: Ага.
2: То есть, скажем так, если бы эти семечки хранились где-нибудь на складе, мало того, что там крысы, там еще какие-то там, солнце там. Вот. А тут все в пакете, и никуда не распаляется весь этот вот дух русский.
1: Именно, да, понятно.
2: То есть, и вот посредством этого мы там вселяем в людей одухотворенность. И вот в нашей местности, в районе этого пятачка, то есть люди живут наиболее русские. Или там обрусевшие немцы, чеченцы, украинцы, евреи, там все кто угодно.
1: Только обрусевшие.
2: Ну да, то есть у них русые волосы, все как положено, нос с такой небольшой горбинкой. Вот, большие кулаки, здоровые груди, все как у русских людей.
1: А вот еще очень интересно, рассказывали о той форме, в которой выступают работники сети этих коммерческих предприятий.
2: Ну, тут ничего интересного. В любой там радио, ну, не радио, телепередаче, вот «Радуга» есть, да, там все национальности показывают, как песни свои поют, как чукчи на губных гармошках своих играют. Вот, ну, что там, девка в кокошнике и парень в шароварах. Ну, не то, что в шароварах, как у украинцев, а в такой рубашке с красненькими фенечками. О, сорочка его подсказывает тут. Ну, юристы более грамотный народ, чем я-то. Институтов не заканчивал. ПТУ там специфическое. Ну, не то, что вот этих уголовников всяких, а чисто вот для инвалидов. Вот, и то есть все... И опять же, избы стоят. Квас не то, что там из бочки с какой-то разливают, которая неизвестно где стояла, а вот... Изба стоит, там самовар такой, в котором квас варили.
1: Ну, я подготовила также и такой каверзный вопрос. Как вы тогда объясните вот такой факт? Одному из ваших фермеров удалось приручить аллигатора к упряжке. Правда, это случилось не сразу. Во время обучения пресмыкающаяся сначала проявляла свой норов и три раза разбивала вдребезги тележку своим могучим хвостом. Однако фермер не терял терпения и теперь объезжает вот этот вот ваш пятачок на удивительном коне. Почему же тогда вот, вот он крокодил-то начал приручать? Если все вот русское такое.
2: Начнем с конца, как говорится. Фермеры этого давно уже выгнали, так как организация у нас исключительно русская, аллигатор – животное, мало того, что они не американское, а африканское, где они, во-первых, все эти черные, вот, у нас существует такая вот, ну, не любят у нас другие нации, вот русские только и все, или обрусевшие негры, допустим, там, ну, кто угодно, главное, чтобы обрусеть вовремя, вот, а он, ну, это же полностью идеология Запада идет. Аллигатора в упряжку. У нас что, коней мало, коров там, овцы опять же есть, но худой конец-то. Уж да, лучше осла, чем аллигатор в упряжку. Но он еще пытался тройку, то есть, ну, как бы расширить свою деятельность, вот, катание на тройке крокодилов или аллигаторов, вот, но выгнали вовремя. Выгнали вовремя.
1: А как у вас дело обстоит вот с дезинфекцией? То есть как вы...
2: Вообще мы в нашей лексике применяем исключительно русские слова.
1: Ага.
2: А дезинфекция — это слово импортное, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. У нас нету просто дезинфекции.
1: Ну, здорово, хорошо. Я попробую тогда подобрать какие-нибудь русские аналоги. Вот как обстоят...
2: Комар, допустим, да? Как борются с комарами?
1: С тараканами и мышью.
2: С тараканами и мышью как борются?
1: Да.
2: Ну,
1: знаю, что...
2: у русского народа очень много способов, как бороться с мышью, допустим. Ну, вот есть, допустим, очень хитрое русское устройство. Это метла.
1: Так.
2: То есть очень оригинально. И главное, в нору можно залезть. Вот одной стороной гоняешь,
1: ага.
2: Вот где ветки расходятся, а другим концом, который тупой, в норы залазишь.
1: Ага.
2: И выбиваешь оттуда мышь или забиваешь ее там до смерти.
1: А
2: вот,
1: я вот...
2: Чтобы другим неповадно было. Ну, и не живут у нас мыши, у нас нет их сейчас теперь после таких способов. А тараканы с ними очень просто. Просто берешь какое-нибудь место, которое находится вдалеке, и загаживаешь его, и все тараканы туда уползают. А у нас везде все чисто, поэтому тараканов нету.
1: А надо в чистоте себя слышала содержать. Об одном таком способе, вот как-нибудь можете вы прокомментировать, вот когда тараканам, сибирский способ, я знаю, в Сибири так все избавились, то есть там другие проблемы, тараканов там точно нет. А давно. Как избавились, да, вот под порог надо было насыпать бумажки мелкими клочочками такими и сказать им грозно и громко: тараканы, прям так вот, чтобы они слышали, к кому обращаются, берите свои паспорта и уходите. И они уходят. Но конкретно про ваши ларьки я-то слышала с другой точки зрения. Я слышала, например, что одного, журнал «Бильд» недавно об этом писал, немецкий, что у одного из ваших сотрудников, как вы думали, начал болеть нос. И болел он у него очень сильно. И тот никак не мог понять, что происходит. Оказалось, знаете, что оказалось? Оказалось то, что у него в носу завелись личинки. Доктор это выявил.
2: Ну, вообще, я могу сказать, так как я сейчас не на своей территории нахожусь, а на территории, где я могу говорить все, что угодно, вот, и слова любые, даже не русские, что все это дезинформация.
1: Так.
2: Вот. У нас настолько сильная контрразведка, что никакой немецкий журнал, а тем более, как там его назвали-то?
1: Бильд.
2: О, тем более вот этот. Не может знать, у кого какие личинки в носу завелись. И вообще не может быть.
1: Секундочку, да это не обращайте внимания, то да, у нас все время так. Кстати, вот сейчас должна референтка войти, вот тазик вот сменить, в котором мы все ноги тут держим.
2: Ну, у меня-то свой тазик. Я из дома ношу, потому что не могу, у нас же таможня своя на все это дело. Дезинфекция, все как в космосе.
1: А вы сегодня, вот я даже видел, на лошади приехали.
2: Это не лошадь.
1: А кто?
2: Это конь.
1: Ну, хорошо. Конь, а где вы его вот взяли-то?
2: На конеферме.
1: И что, там всем дают?
2: Нет, не всем.
1: А как вот вам, вот, ну, я извиняюсь, с вашими нестандартными размерами подобрали коня вот как раз в ноль? Я видела, как вы на нем смотрелись. Это просто потрясающее зрелище.
2: Когда я благодетель, мне все что угодно, хоть звезды с неба достанут.
1: Да.
2: Хоть коня там, хоть упряжку, хоть сани летом.
1: Ага. А вот вы еще, я знаю, музычку какую-то сегодня принесли.
2: Ну, как обычно, там, легкий дешевый рок.
1: Ну, расскажите, а тут, знаете, как вот в письме-то в одном написали? И даже сиамские близнецы объявляли название песен и рассказывали о коллективах, что в последнее время редкость.
2: А, то есть люди недовольны, то, что не звучит этой музыки непонятной в последнее время.
1: Да.
2: Вообще, если бы мне дали время, я бы на этом радио, вот хоть раз, я бы так всех достал бы этой музыкой, чтобы места мало было. Но не дают мне, не позволяют. Все-таки социалистические проявления очень сильны на этом радио, очень, да. Но музыка у меня очень тяжелая, не каждая старушка может понять ее.
1: Ну, вот конкретно этот коллектив музыкантов.
2: Ну, этот коллектив музыкантов достаточно плохой коллектив, в том плане, что вероисповедание у них очень плохое. Верят они там всякие сатанинские расклады и как бы проповедуют это еще. Они обзовем их миссионерами сатаны. Вот, ага. Они поют, что там вот все классно, все здорово.
1: Ну что ж.
2: Ну, музыка-то хорошая, а вот текста плохие.
1: Ага. А как, что за композиция?
2: Ну вот композиция, я не знаю, так как этот диск появился только сегодня, то есть 20 мая в Москве, группа Morbid Angel, 95-й год, а песня там, ну, слова-то поют, услышите, узнаете.
1: Хорошо, включаем.

0: Комментарий опоссума.
1: Если чё, то в основном, да, что фрунял, пил.
2: А мы продолжаем рубрику «Набат железных ягодиц». Я предлагаю вам, но вы можете со мной не согласиться, принять телефонный звонок, потому как звонят в обе линии, очевидно, хотят вот, ну, что-то вам рассказать.
3: Не, ну, я никогда не могу себе позволить отказать в общении с простым обывателем, там, допустим.
2: Да. Ну, так мы включаем слушателя.
3: Да, но если будет непростой, то уже меня надо предупредить. Вы там договоритесь как-нибудь?
2: Мы попробуем. Сейчас вот как раз нам по сотовой сообщают, кто именно звонит. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Татьяна Николаевна, здравствуйте.
4: Узнали?
2: Конечно.
4: Это я.
2: Да,
4: я представлюсь. Я Татьяна Николаевна.
3: Очень приятно.
2: Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
4: Научный работник. Вы мне к этой передаче прикрепили. Вот я им каждый день звонить должна. Я там вас не отвлекаю.
2: Да ну что вы, мы вам всегда рады.
4: Вот я хотела вам про некоторые письма сказать.
2: Конечно, мы вас слушаем.
4: Вот ко мне письма приходят от радиослушателей.
2: Так.
4: Наверное, всем интересно, о чем они пишут.
2: Конечно.
4: Я тут сделала сводку, и вот могу вам сейчас зачесть.
2: Да, пожалуйста.
4: Вот написалось, и сейчас вам зачту.
2: Так.
4: Большинство радиослушателей, это примерно 83%. Считаю, что я сумасшедшая старуха. Ну, просто бабка сумасшедшая такая звонит. 13% считает, что мне кто-то подсказывает. Что...
3: То есть вы говорите по бумажке. Они так считают, да?
4: Еще рядом со мной стоит, и вот мне все подсказывает.
2: Так.
4: 13% считает, что я читаю по бумажке. Ну, вот основное я вам зачла. Остальные проценты тут мало, но я их тоже зачту. Вот, например, 1.5% считают, что я мужчина. Вот это мужчина такой, а голос у него как у бабки. Это же надо такое придумать. Во народ у нас какой. Ну ладно, читаю дальше. 0.7% считают, что я компьютер. У меня на самом деле нет, а компьютер с вами говорит. И на вопрос отвечает, и все вам говорит. Вот так считает 0%. 8%.
5: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: его супруге, ну и Лиле Вьюгиной, если у вас такие появятся вопросы, то вы звоните по телефону 203-19-22 и можете их задавать. А вы, уважаемые, все втроем, можете сказать здравствуйте нашим замечательным москвичам.
1: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: То есть у меня была долгая тирада сегодня.
3: Такое представление совершенно необычно, когда командиром представляют первый раз в жизни.
0: А я объясню.
2: Меня женой первый раз.
0: Я объясню, почему это происходит.
2: Нет,
3: она просто мать моих детей.
0: Ну, свадьба — это такой, скорее, социальный акт, который на самом деле ничего не значит. Это, скорее, общественное мнение. Вот,
2: да, я тоже так думаю.
0: Правильно, правильно. А что касается командира, то я поясню, Саша. То есть ситуация такая. В свое время вот в России на селе всегда как бы самым главным человеком был либо поп, либо почтальон, и они всегда враждовали. То есть, ну, например, в чай почтальон попу досыпал перца, или наоборот, постоянно отковывали, значит, вот копыта у коней друг друга, телеги перепиливали, сбруи и так далее. Вот, и всегда они говорили, ну, как бы попу ему не пристало говорить про себя, что я командир села, а почтальон всегда говорил, я командир сельской почты. Это было почтенно, потому что никто писать не умел, все ходили к нему. Вот, и здесь в данном случае как бы...
3: К учителю.
0: Ну, учитель, он, как правило, был забитый из ссыльных. Неудачный революционер. Неудачный революционер, горький пьяница. Неудачный даже, я бы сказал, Достоевский. А вот командир сельской почты, он как бы был всегда такой, знаешь, циничный, немножко всегда писал, и одновременно был флагом деревни. То есть в том смысле, что типа вот там у них такой начальник, вот почтамп, что прям и все в почтении падали ниц на рельсы.
3: Да. Под почту.
2: Прям. Саш, ну ты что-то вот заговорился. На самом деле мы же собрались по такому печальному поводу, на самом деле.
0: То есть ты имеешь в виду полнейшее выпадание зубов у нашего Прохора,
2: конечно,
0: девушки?
2: Конечно, потому что нет, у командира сельской почты, у нашего командира тоже, да. И у жены его Аннушки, которая масло разлила уже, вот когда мы сейчас поднимались в лифте. Дело в том, что ребята, в общем, достаточно...
4: Называется маслом.
2: Ребята достаточно старенькие уже. И да, и по серьезному такому поводу собрались, даже печальному, я бы сказала. Да. Группе «Последний шанс» недавно исполнилось 20 лет.
3: Даже и ребятами вас назвали.
2: Поэтому,
4: да, 21 год.
2: Вот.
4: Даже 7 ноября.
2: И, в принципе, это так... Вот я вспоминаю, было мне 10 лет. Это я себя так молодой уже представляю. Я их слушала на концертах. Было мне 20 лет. Я их слушала уже на слетах КСП, которые тогда любила, а сейчас перестала любить. Потому что, помнишь, как ты говорил, там солнышки лесные с помпонами такие ходят, ужасно неприглядные после ночи в палатках, там,
0: может,
2: после сидения у костра.
0: Может, это будет нескромно сказать, но я целиком, вот помню, в нашем как-то разговоре с тобой по телефону, я просто слил тебя, извини, вместе со всеми вот КСП, прям целиком и сказал, что эта культура, она сама по себе мертвая и очень... неприятные, потому что, Саша, извини, что я так говорю, но у тебя не создалось...
3: Ты считаешь, что я КСП, да?
0: Нет,
3: тоже
0: нет.
3: Представляю,
0: нет, в данном случае...
2: Я забросила удочку, да. Ты видишь, как? Вот давай.
0: Да, я просто всегда создается впечатление, что люди, приезжающие вот на слеты эти, я там ни разу не был, меня упасло какое-то проведение, да, вот, они всегда сидят, и каждый поет и ждет, вот когда, например, закончат петь вот этот, извиняюсь, мудак, и сяду, наконец, пою я, и прям, и все... А вид внимательно очень при этом делают. То есть какая-то такая фальшь на природе. То есть, с одной стороны, природа, она как бы мать, да? А с другой стороны, фальшивая прям пуповина тянется. Они прям смотрят и врут друг другу в лицо. Вот это очень...
2: Да, конечно,
0: если лучше... Мы спорили очень долго на эту
2: ребят,
0: тему.
2: Ребят, ну чего спорить? Ну лучше спорить? Зубы сверлить. Ну,
4: так
2: лучше
4: нет,
2: зубы
4: никто
2: сверлить.
4: На самом деле не спорит. Просто
0: воняет,
4: я хочу сразу точки над «и» поставить. Я тут недавно думала, почему же «Последний шанс»... Это я так вас называю, да. Ассоциируют все время с КСП. И говорят, вот, да и выступаете вы, и выступали в залах КСПшных.
2: Я поняла, почему. Потому что 20 лет назад альтернативой, вот нормальные люди тогда еще, нормальные люди и нормальные авторы в КСП были. Это теперь, поскольку не поступает никаких новых людей, и там развиваются какие-то там братья-мещуки, которые-то и авторами не являются. Но это ладно.
0: А я даже не в курсе, и фамилии я не называю.
2: Развиваются до безумия. Не надо, да. Они сильно развиваются, а все нормальные люди...
4: люди как-то так вот затихли уже.
0: А да. Давай вот сейчас я исполню композицию о том, как впервые мне попала на руки кассета группы «Последний шанс».
2: Ты сам споешь, что ли?
0: Да, я сейчас исполнять буду. Значит, человек один, который, ну, я фамилии не привык называть, потому что мало ли, вдруг он не согласен будет с этим. Но это реально, он был, есть сейчас, он являлся, является сыном

0: одного из основателей этого движения КСП, и одновременно у него были очень странные у этого сына вот увлечения, то есть одновременно он слушал всякие эксепты, а в другом ящике у него лежали разные вот ансамбли из серии там, ну, я там смутно помню, и он мне записал, как я сейчас помню, наш ансамбль Blackfoot какой-то, «Черная нога», прям все, он тащился. И с другой стороны сказал, что этот «Последний шанс», причем запись была сделана на магнитофон «Легенда» с таким ремнем кожаным, которым было очень удобно во дворах драться. Прям берешь за ремень по репе, бах, кому-нибудь сверху. Вот. И он прям с металлической сеткой был. Ну, реально пиратская запись, там слышно шуршание, там, там льются бутылки. И пьеса, которая как бы мне задела по-нормальному, это вот «Он в простой хламиде». Мучиться на ослице, русыми кудрями, ветерок резвится.
1: Сейчас скажешь, что пьеса, это не они.
0: Может быть, я не знаю. А другая пьеса, которая вот эта «Кысуля и мышуля», вот она как Крысу. Бы... Да, «Крысуня» очень понравилась моей маме и, соответственно, очень не понравилась мне. Ну, понятно, потому что антагонизм поколений всегда как бы амплитуда его высока была.
2: Ну, ты 50% угадал, в общем, в своем пении. «Кисунь, крысунь, наша», а про хламиду, хламиду нет. Это какие-то стихи такие подозрительные.
0: Ну, то есть это не это принадлежит «Перу последнему».
2: Первое нет.
0: Но все «Кисунь», до кучи выдавалось прям туда. Кстати, мало того, я, честно говоря, вот когда мы с Лилей договаривались, что вот ты придешь, я думал эту кассету прям тебе преподнести еще тех времен, вот, там написано что-то, фото там такая. Не, правда, она есть, такая запись вся хрипящая. Вполне возможно, что я передам ее там, может быть.
2: Ну,
0: да.
2: Давай, если это так важно.
1: Мы, извини,
2: очень...
1: мы не закончили еще про КСП. Так я говорю, давай, что 20 лет назад это было нормально, потому что это была некая такая альтернатива, правильно? Официальной, официозной музыки. И они вас взяли под свое крыло, и вы сами туда пошли, потому что, ну...
2: Но они потом пожалели об этом.
1: Вот, да, потому что вы очень сильно выбивались.
2: Основатели КСП, чей сын там, с кем ты общался.
0: То есть была полная дискредитация его движения.
2: Да, конечно, конечно.
0: А вот еще я помню, как-то по телевидению показывали, по-моему, как раз тебя, Александр, играющего на такой палке, воткнутой в ведро с одной струной.
3: Угу. Да. Это шлагбаум. Какая палка?
2: Это подарок наших советских пионеров. Как-то мы же летом проводили концертную деятельность в лагерях пионерских.
1: В лагерях?
2: В лагерях. Вот, это сейчас странно звучит. И дети нам, как бы заканчивая смену, подарили вот этот вот инструмент. Вообще там очень много от них, не только подарков, но и идей возникало. Ну ладно, давай послушаем музыку, а потом мы...
0: Пьесу.
2: Да, пьесу. А потом мы продолжим...
1: Про мышуню, да?
0: Диалоги.
1: Мышуню как раз, да? Как Саша сказал,
2: нет,
1: мышуню?
2: Нет, про кофейню.
1: Ага.
0: Кофейня?
2: Да, «За углом кофейня» называется.

свежо ли с милой ветвь вдвоем, что в имени тебе моем вопрос на 20 000 лет и за углом кофейня. Навстречу плут весьма поэт, он лихо врет, какой дуэт, ищу вас 40 000 лет тут.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Самойлов, менеджер группы «Последний шанс», Анна и Лилия Вьюгина, которая любезно привела сюда наших гостей, и также параллельно, будучи человеком, осведомленным в жанре, в котором вы работаете, ну, гораздо сильнее, чем я, более сведущий, я вот
1: с надеждой... В жанре КСП.
0: Ну, кстати, ну вот эта пьеса, она немножко все-таки напоминала. Ну, ты уж прости, но все-таки.
1: Да нет, ну что ж.
0: Да.
1: Раз уж нет, тут есть такое мнение, что мы вышли как бы оттуда.
2: На самом деле, я как специалист как раз могу сказать, к сожалению, о практически окончании жанра, ну, это вот, чтобы просто точку поставить. Мне все никак не дали договорить, почему же все-таки, по моей теории, «Последний шанс» туда записали. Потому что там тогда были нормальные люди 20 лет назад. Сейчас там нормальных людей нет. Вот остатки этих самых солнышек с помпонами, к сожалению. И больше подпитки для них никакой вот не появляется. Вот так вот, правильно?
0: Ну, а вот лезут ли к тебе исполнители, например, и говорят ли такие фразы, типа, «Саш, я песню написал, послушай». Я просто почему это спрашиваю, у меня вот несколько таких случаев было.
1: У тебя был такой опыт, да?
0: Да, и знаешь, как это обычно происходит? Угу. Сейчас тебе расскажу. Значит, садится человек с гитарой напротив тебя, начинает тебе смотреть в глаза и поет. А ты сидишь как пень, и значит...
1: Тебе жутко неудобно.
3: Да,
1: потому что
3: нельзя взгляд отвести.
1: В принципе, тот, кто занимается оригинальным творчеством, он ненавидит, в общем, ну, достаточно скрытно то, что делают другие. Но по-настоящему он ненавидит, понимаешь? И у меня есть действительно любимые какие-то оригинальные вещи вот тех музыкантов или групп, которые я знаю, которые вот на слуху. Но люди, которые приносят вот свое творчество, действительно ты себя чувствуешь неудобно. И зачем это все надо? Почему он ко мне обратился? Да неужели я какой-то... Да и я его гладко так отшиваю.
2: Да, что я не могу
1: воспринять. Я, конечно, послушаю сначала, может быть, песню.
0: Знаешь,
1: но с первой песни становится все понятно.
2: Не,
1: как он складывает слова, как он, какое его мышление, как он написал вот эту вот штучку.
0: А некоторые идут еще дальше. То есть, если ты, к примеру, ну, не то что позволил, а выслушал эту песню и еще, например, одну, то дальше, как правило, следует подарок. А знаешь, какие подарки бывают? Я вот сейчас расскажу. Например, один подарил мне фотографию своего ребенка, который с совершенно алчным видом ел куриную ногу здоровую. Это действительно факт. Почему это произошло, я не понял.
1: А что это такое? Это произведение?
0: Нет, просто фотография обычная, сделанная там любительски очень. Там ребенок сидит и ест ногу куриную.
2: Сань, так это тебе как орнитологу на самом деле.
0: Дескать, жестокое обхождение с птицей.
2: Конечно, конечно.
1: Карачка летят же по небу. Вот они теперь прилетели в место, где их ждут.
0: Мы, кстати, буквально...
1: В наше детство.
0: Дня три назад в Москве проходила грандиозная акция, которая была целиком спонсирована нашей программой, и как мы были ее учредителями. Это был массовый набив подушек перьями птиц, погибших вот как раз в результате неудачных орнитологических экспериментов. Ну, авиакатастрофа, кстати, тоже, ведь самолет — это тоже своего рода орнитологический эксперимент, согласитесь. То есть
1: не
0: тоже...
1: только людей,
2: особенно у нас в стране.
1: Птиц.
2: Это эксперимент чистый, самолет.
0: А потом, значит, эти подушки, на них были вышиты лики членов правительства Российской Федерации, преподнесены прям поименно каждому из них. Вот. Так что сейчас все спят очень удобно.
2: Саш, насчет фотографий ты стал говорить, и насчет песни, которую ты сейчас послушал, насчет кофейни. На самом деле, я тебе хочу открыть секрет. «Последний шанс» нужно не столько слышать, сколько видеть. Потому что я тебе просто рассказываю, ты же никогда не был на концерте. Ну, мы как-нибудь сходим,
0: к сожалению,
2: да?
0: Не был, да.
2: Так они там прыгают, скачут. Слушай, они там прыгают, скачут, в дудку дудят. На этом самом, на ведре-то играют со струной. Понимаешь? И нужно это все видеть. Не только слышать, но и видеть. Это, в общем, словами не описать, Сань.
1: Ну, во всяком это случае, шоу-группа. У нас публика всегда разделяется четко на две части. Кто был на нас... И кто не был на нас? Вот кто не был на нас, им совершенно невозможно объяснить. Хоть я буду 10 демо-кассет ставить, и чтобы они хорошенько послушали, это совершенно не объяснить, потому что это ровно середина, ровно половина того, что мы делаем. Музыка — это ровно половина того, что мы делаем. Вот и все.
0: А вот в связи с этим что ты думаешь насчет вот отечественных раскладов, не знаю, как это сказать, в сфере...
2: Разборок.
0: В сфере, собственно, видео, вот, видеобизнеса. Дело в том, что как бы я... И меня за это ругают. Я не могу к этому серьезно относиться. То есть то ли у меня не хватает энергии этим заняться серьезно, то ли люди, которые этим занимаются, как-то немножко амбициозно со своими тараканами, переубедить их очень сложно. Но вот ты говоришь, я охотно верю, что как бы видеоряд и визуальное восприятие группы, оно важно. То есть оно и для нас тоже подходит. Но мне кажется, что нет сейчас здесь таких средств, таких возможностей, чтобы передать вот это с полной силой. То есть, казалось бы, что, например, тебе мешало бы взять и заснять хороший видеоматериал. Пусть это даже будет не клип, а снять концерт. Вот программа, они, в принципе, делают это достаточно удачно. Вот в Ad Libitum, действительно, то есть они научились снимать очень грамотно. Очень грамотно. Но здесь уже, как говорится, нашла коса на камень. То есть музыканты не готовы. Я это охотно признаю, что происходит уже слабое место у музыкантов. То есть они раз приходят и непрофессиональный подход к съемкам. То есть те научились снимать, эти не научились сниматься и так далее. Вот были какие-то у тебя эксперименты? Может быть, ты какой-нибудь сейчас прям что-то мне скажешь такое, и я прям завтра сделаю, и у меня будет хороший видеоролик, к примеру.
1: Вот ты знаешь, я тебе могу по своему просто опыту сказать, что то, что ты спрашиваешь о том, что значит вот сейчас вся эта видеопродукция. Эта видеопродукция в основном делают те, кто ничего не может показать на сцене. Вот яркий пример, замечательный клип Меладзе о девушках из высшего общества. Замечательный клип, мне кажется. И совершенно полная беспомощность его, вот как он на концерте это делает.
0: Тоже ни разу не видел.
1: Ну вот я видел, я сравнил просто вот этого человека и там, и здесь. То есть обычно клипы делают для тех, кто вообще ничего из себя не представляет. Я уже говорю о том, что они не понимают, что такое сцена, не понимают назначения. Не только вот, понимаешь, он должен петь песню, он же уже актер, он же уже и режиссер сам себе, он же должен уже понимать, где он находится, на каком он месте, на каком пятачке он стоит. И что он для этого, чем он должен обладать, даже хотя бы прочитать литературу какую, не обязательно иметь какую-то практику. И вот с точки зрения, ты говоришь, что программа умеет, ну как бы уже подтянулась до уровня, чтобы отснять так, как это надо, я думаю, что она пока еще не подтянулась до уровня последнего шанса. Потому что там, например, такой пример грубый, в каждой песне очень много режиссерских точек, акцентов. Если режиссер телевидения, который снимает даже с 10 камер, чуть-чуть перебросит не так, вся картинка, вот как зритель сидит в зале и смотрит всю эту картинку, вот он не может никогда угадать, как надо, как мы продумали сделать вот этот номер.
2: Не, ну там подтянулся только Андрей Пастернак.
1: Пастернак подтянулся, да.
2: Он уже давно
1: хорошего уровня, и он очень здорово.
2: Когда мы снимались год 4 назад в программе, хорошо он звук сделал.
0: Собственно, я когда смотрю вот этот концерт, гигантский концерт Питера Габриэла, может быть, ты видел там трехчасовой, такой здоровый совершенно, то я впадаю в жуткую совершенно депрессию, поскольку там настолько грамотно сделан звук, и настолько, ну, то есть все просто грамотно. Ты смотришь, это как художественный фильм, плюс слушаешь музыку. Я всегда задаю себе вопрос, неужели у Пети, вот у него так все схвачено, и он способен все это контролировать, весь процесс. Понимаешь, я не верю в то, что люди там умнее, чем здесь, или у людей там больше возможностей, или люди там более как подкованы в технике. То есть...
1: Ну, я верю. Я верю. Знаешь почему? Потому что, во-первых, вот ты сравни, например, уровень нашей музыкальной культуры просто. Вот всех этих рок-групп, да, которые сейчас есть. Ведь совершенно нет конкуренции по-настоящему. И по этой причине уровень звучания, уровень слаженности бендов наших, он, ну, совершенно не конкурирует на европейском уровне или на всемировом уровне, потому что там огромное количество сзади стоит музыкантов, которые сыграют лучше и точнее, и вкуснее. эту музыку. И я имею в виду и групп даже. Конечно, там ширпотреба, ну, извини, навалом.
0: То, ну, с другой стороны, вот там у Мадонны, например, играл Омар Хаким на барабанах. То есть там, тем не менее, даже вот у такого ширпотреба откровенного задействованы в тылах очень серьезные люди-то, на самом деле.
1: Конечно.
0: Может быть, это с бабками связано,
1: конечно,
0: я не
1: это
0: знаю.
1: Связано...
2: Это связано, естественно, с деньгами. И именно Саша об этом говорил, и Аня. Если, например, при съемке, как ты говоришь, режиссерские акценты и точки, даже там с 10 камер, человек сидит и не знает, значит, когда переключить, так это просто должен быть ваш человек, который с вами должен постоянно работать.
1: Но ты попробуй, приведи своего человека на телевидение и скажи, или даже я, например, я делаю раскадровку, то, что я делал вот на Минском телевидении в 70-х годах. Они говорят, очень здорово работать, ты нам дал всю раскадровку. И мы уже вставляем туда камеры. То много же сейчас амбиций.
2: Но они все равно, наверное, не сделали.
1: А мир-то наш вообще полон дилетантов сейчас. Сейчас все дилетанты сидят и в журналистике, и на телевидении, и в составлении этих программ. И
0: в журналистике, вот, кстати, здесь я немножко готов поспорить.
1: Давай.
0: То есть там, знаешь как, они дилетанты в своей профессии. Если взять журналистов как профессию, то они там дилетанты. То есть журналисты — это что, на мой взгляд? Это такой справочный ларек посреди вокзала искусств. Я как-то об этом говорил. И уже в Совке сейчас этот ларек заимел такую форму гораздо выше самого здания вокзала. То есть они должны просто говорить, ребят, этот поезд отходит туда-то, туда-то, этот туда-то. Здесь, на наш взгляд, удобнее в нем ехать, а в этом не очень удобно. То есть сейчас они просто говорят, этот поезд вообще говно, а этот не поедет никуда. А я вообще Гагарин. Вот так они говорят. Вот. И здесь их вот этот дилетантизм, он уже переродился в профессиональнейший остап-бендернизм. ОБ сокращенно.
1: Да,
0: понимаешь?
1: Хорошо,
0: то есть это величайшие мошенники, которые уже дошли до такого уровня вот профессионализма, что они пишут сами о себе, показывают сами себя, и они уже звезды. Вот ты не звезда, извини, там я не звезда, Меладзе не звезда. Ну, никто не звезда, а звезды журналисты. Понимаешь, о чем
1: речь? Конечно. И все мы их знаем прекрасно.
0: Вот. Вот. Хотя мы не знаем ничего о них. Ты заметил?
1: Абсолютно, абсолютно.
2: Да мы не хотим о них знать много-то.
1: Это во-первых, да. Во-вторых, как они, понимаешь, они же работают по такому принципу, что ты им сказал, понимаешь, что они не написали. Они совершенно не интересуются какими-то подводными течениями, совершенно не узнают никакую историю, не касаются.
2: Если ты им сказал гадость про какого-то человека, они ее и напечатают, не проверив на самом деле. Может, ты пустил... Ну, просто с ним
3: плохое настроение.
2: Или счет просто.
0: Ну, это как раз и издержки, собственно, вот профессионализма, профессии. Вот. Это то, о чем я сказал. Ну, в плане гонок, вот скачек, они, конечно, впереди очень сильно.
1: Саша, ну у тебя впереди классное ночное ток-шоу. Давай послушаем песенку.
0: Пьеса.
1: Да, пьеса называется «Золотая молодежь».
2: Пьесенка.
1: 85-й год.

птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

Выбили барону и вручили ей корону. Бил барона, выбирай, кто главнее, попугай, соловей, сова, павлин или беркут исполин.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И в гостях у программы «Монмаранси» Александр Самойлов, командир группы «Последний шанс», продюсер коллектива «Анна» и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны столь почтенными гостями сегодня в нашей студии. Я вот о чем хотел спросить тебя, Александр. Да. Скажи, пожалуйста, насколько выгодно вообще иметь женщину-продюсера? Насколько мягко и выгодно, в общем-то, вот результаты ее разговоров с людьми, а люди, которые в шоу-бизнесе, они же акулы, то есть вот, например, за то, за что мужику они могут набить морду, как бы женщине могут дать денег.
3: А можно я сначала усыплю
2: только своих... не жми ей на сонную артерию.
3: Нет, не ее усыплю. Так... Спите все дети и Ксюша с Егором. Я вам сказал, спите, засните.
2: Я бы я притворился в спящем виде его сейчас просто. Даже, может быть, не уснул бы, но притворился.
3: Насколько хорошо иметь рядом продюсера, это знаю только я. И это большая честь для меня, что Аня занялась этим делом, потому что это не по зубам никаким акулам. То, что она делает.
4: Саша, а заметь, как вот даже в твоих устах все трансформировалось. Вот абсолютно. до новостей она была просто женой Анны, да? Которая масло в лифте разлила. А вот сейчас что-то после новостей прям так продюсером сразу стала.
5: Да раньше я уже заметила.
3: Мы сейчас тут разговариваемся, конечно.
2: Кстати, я хочу напомнить номер телефона в студии 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к Александру Самойлову, звоните. Саша, я предлагаю, собственно, поднять телефонную трубку, поскольку поступает телефонный звонок. Анна, оденьте наушники.
3: Какую? Зеленую, красную?
2: Нет, ты ничего не делай там, я
5: опусти
2: сам.
5: Руки, Саша.
2: Только не бей его по рукам. Как обычно, это делаю я нашему Прохору, когда он лезет за бутербродами моими или там ботинки, шнурки связал недавно, мне к стулу связала.
5: Хороший парень.
4: Девушка.
2: Это у нас девка, она ходит с повязкой на глазах, хотя все нормально видит. И делает вид, что играет в жмурки, и тем самым ощупывает сотрудников и сотрудниц. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Да-да-да.
6: Здравствуйте,
2: уважаемые. Говорите, пожалуйста, чуть громче, если реально это.
6: Хорошо. Я хотел бы сказать, что, вот, знаете...
2: Знаю.
6: Все, что звучит, по-моему, я не собираюсь говорить
3: это
6: о всех радиослушателей, что это все-таки КСП на 100%. А для меня вот ассоциируется КСП с ЛКСМ на 100%.
3: Ну и правильно. Правильно. Хорошие у вас ассоциации, молодой человек.
4: Спасибо. Ты уже не молодой, если ассоциируется.
6: Ну, пускай отреагирует там как-то. Может быть...
2: Спасибо.
6: Ну, нет?
2: Спасибо.
4: Хорошо.
2: Ну, я, кстати, может быть, от себя, если вы позволите, немножко добавлю. Я почему-то вот не считаю, что ВКСЛ, она вот напрямую может ассоциироваться с КСП.
3: Ты даже не выговариваешь уже.
2: Да, я немножко другого поколения, я старый больной парень.
3: А ты был в ЛКСМ?
2: Ты знаешь, да, но я...
4: Это родители заставили.
2: Отдельная история, как позорно это все было.
3: Позорно.
4: Ну, Саша вот не
2: Слушай,
4: был.
2: Слушай, я хожу...
3: Я был.
2: Да был.
4: Был?
2: Конечно, был.
3: Даже в пионерах был.
2: Ситуация такая. Вот помнишь, да? Это же было как?
3: Да.
2: То есть почетно вступить в ЛКСМ, да? Дескать, вот с другой стороны, если ты, ну, как бы такой разгильдяй и тебя не принимают, да, то рано или поздно за тебя ходатайствует школа, директор берет портфель, одевает, значит, очки, куда-то там идет, договаривается, там, блистая склянками, и тебя все равно рано или поздно принимают. То есть вот такого же где-то плана была ситуация у меня. То есть это была чистой воды фикция, на самом деле, этот почет. Потому что если тебя не принимают, то, значит, хвост тебя все равно подтягивают силком, прям как у кобры, у которой перебит позвоночник.
4: Ну ты просто наверняка сначала не выучил устав, просто не захотел. Вот. А потом тебя и без устава приняли, потому что решили, что ну ладно, у тебя память плохая, зубы тоже, кстати.
2: Зубы, да, никуда, никуда.
4: И потом просто сделали тебе подарок, чтобы мальчик не мучился.
2: Кстати, как поживает вообще твой центр по путешествию в собственных зубах с помощью микрокамеры, одетый на вот сверло?
4: Ты знаешь,
2: я знаю, что он процветал, но вроде бы как бы сейчас, поскольку экономика терпит крах, то уже меньше вроде клиентов должно быть.
4: Да нет, понимаешь, на самом деле приходят люди какие-то совершенно пьяные, с гнилыми зубами. И вместо того, чтобы вести себя пристойно, понимаешь, чтобы вот это вот путешествие по зубам шло нормально, они берут вот, понимаешь, или все это прокусывают, ой, или ломают. Да.
2: Порча
4: и поэтому,
2: оборудование.
4: Да, порча оборудования происходит. И мне сейчас нужно очень большие деньги вложить, чтобы это оборудование опять заиграло, понимаешь?
2: Ну, я понял. Ну, я надеюсь, вот у тебя получится.
4: Сейчас мы сидели, кстати, ты помнишь, сказал в начале программы о том, что наступает пора потения, потому что вроде весна и жарко, да?
2: Да, да.
4: Мы сейчас сидели в машине, потели. И я у ребят вот осматривала зубы как раз. Ну, несмотря на то, что они старенькие, да? Ну, вот там... Ну, мы говорили уже об этом.
2: Да,
4: зубы оказались легко, практически в полном порядке. Но я как раз хотела воспользоваться вот этой своей машинкой. Но, видишь, сейчас никак, никак. Надо подождать. Я ему уже сказала об этом.
2: Да, да. Ну, кстати,
4: и девушка говорит... Прохор, кстати, ходила ко мне на прием.
2: Она морковь теперь ест, и она говорит, мое второе имя — кролик, она говорит. Ее что-то перебило. Или зови меня пушистый помпон. ПП сокращенно. Она вот недавно подошла к главному по радиостанции. Он подходит и говорит, здравствуйте, девушка, я тут главный. Что вы тут, собственно, делаете? Она ему говорит, ты, говорит, зови меня ПП. Он так, как вы смеете? Нет, сказала она, зовите меня пушистый помпончик. Он прям растрогался, заплакал и ушел, и сейчас его уже неделю не видно на работе. Давайте звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
6: Алло.
2: Приветствуем вас.
6: Здравствуйте.
3: Кто же ты у нас еще не спит?
6: Да вот молодой человек звонит вам.
2: Рассказывайте, сударь.
6: Вот хочу вас спросить, скажите, вот последний шанс, это вот патологией является ли это как-то вот приобретенное после уже?
3: Онтологией. Приобретенное что?
2: Вы имеете в виду название, секрет названия или как бы вот...
3: Или явление.
2: Вот или явление.
6: Атмосфера вообще вот вокруг вот этого.
2: А, понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос.
3: Спасибо.
2: Ну, как бы, понимаешь, Александр, видимо, если ты
3: позволишь... Я понимаю, что я должен шутить.
2: Нет, не обязательно. Просто как бы творчество, любое искусство, да, то есть творчество это всегда принадлежало трудовому народу, как ты заметил. А были люди искусства. Вот,
3: да, были люди праздные, которые не хотели работать на государство, а хотели работать на свое дело.
2: Да, но, видимо, наш радиослушатель...
3: На себя, короче говоря.
2: Да, наш радиослушатель, он, видимо, хотел спросить...
3: С этой точки зрения, да, это патология. Потому что все то, что делалось для себя 20 лет назад, было патологией и, естественно, не поддерживалось всем официозом, безусловно. И сейчас это патология, потому что все равно...
4: Потому что это некоммерческое.
3: Да, это некоммерческое.
4: Ну,
3: и...
4: как это некоммерческое?
3: Ну, деньги приносит, но не в таком масштабе, как приносит шоу,
4: ну,
3: коммерческое.
4: Как почтальон,
3: да,
4: мешками, и так не приносит.
2: Не судят.
4: Нет.
2: Вот как года два назад это было. Ну, это я отвлекся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Свиньи, блядь!
2: Приятно познакомиться. Вы знаете, видимо, звонили из замечательной какой-то компании.
3: Да.
2: Вот и так там друг друга ненавидят.
3: А это просто тяжело понять так сразу, понимаешь?
2: Я тебе скажу. Авитаминоз. Авитаминоз, да. Когда большое количество свиней собирается, и они там, каждый
4: и
2: кричит свое имя громко. То есть,
4: ага.
2: Вот, одна прям, она прям лезет и прям, ну, дайте, я говорю, бы, они, да ты г. Они говорят, я бы, я сейчас на радио позвоню и скажу, что да. Вот, замечательная женщина звонила. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Номер 4.
2: Да-да-да, говорите,
3: говорите,
2: пожалуйста,
3: молодой человек. Вы в эфире.
6: В эфире?
2: По-моему, человек какает. Ну, давайте песню послушаем.

сказала крысуня, ах, что за манеры? Скажите, но кто ж так зевает без меры? Право, любезная, помните знать, что лапою нужно свой рот прикрывать. К тому же какая привычка дурная, облизывать лапы покой не зная. Пора вам, любезная, помните знать, на лапах микробы нельзя их лизать. К тому же ужасная поза, не так ли? Ни гордости нет, дорогая, ни капли. Пора вам, любезная, помните знать,

0: Недавно совершенно вот было зафиксировано прям практически повальное нападение крыс на людей в нашем городе.
1: В Москве?
0: Вот, в Москве, да. Ты знаешь, как это происходило? Я выхожу из лифта, у меня подъезд с охраной, значит, два дюжих охранника за спиной, впереди свита, ну... Ты видел, как я приехал весь в мигалках, в синих проблесковых маячках и фуражке. Вот. И прям из-за мусоропровода выбегает крыса. И прям на всех бежит.
2: Одна, причем на всех.
0: Одна. И все прям так встали, и у них такая измена была, что она вот бежит зачем-то. И нельзя ее вроде трогать. Она маленькая, но в ней был очень большой прям посыл такой. Все встали, она так села на задницу, посмотрела на нас всех, сказала... свиньи, забежала под лестницу, и все были потеряны
2: чисто,
0: и ушли.
2: На чисто русском языке.
0: Ну что, послушаем телефонный звонок.
2: Да, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, господа, меня зовут Саша.
4: Здравствуйте. Вот. Редкое имя.
3: Ну, вы знаете, это не редко, это самое такое...
4: Ну, хороший.
3: Да, вот Александр Лаерский, вот я тоже Александр. Вот, значит, вы знаете, вот я...
0: Пушкин, кстати, тоже Сашок был.
3: Да, вы знаете...
4: Александр Пушкин.
3: Да, это был великий человек. Вот, дело не в этом. Ближе к теме, это вот я вас слушаю, вот, первый раз услышал даже это название.
2: Угу. Вот. Значит, последний шанс вообще это сочетание, да? Словосочетание.
4: Не, название,
2: раз.
4: Саш. Да, говорите мне, молодой человек,
3: да,
4: я вас слушаю.
3: Да, то есть название и творчество. То есть я даже не знал, что такое бывает. Вот.
2: Да, еще не то бывает.
3: Вот. Но на самом деле это мне очень нравится, вот то, что вы поете. Вот. Ну, это здорово.
4: А вы не поете случайно?
3: Я?
4: Может, вы на баяне играете?
3: А что, похож голос, что я пою?
4: Да. Так нравится?
3: Чего?
0: Нет, господи, знаете, нет, просто... вот это вы уберите, пожалуйста, на место, положите вот это на место. Не об этом сейчас говорила Анна. Да, вот, да. Угу. Так лучше, да.
3: Нет,
0: да.
3: Ну как-то так это самое странное.
4: У нас мне такой видеотелефон.
2: Наши камеры везде.
3: Но мне просто многие говорят, что голос немножко такой чист, как у диджея. Там,
0: а вы знаете, ноги, они никогда не любят голос. Ноги всегда с голосом не в ладах, потому что они ревнуют голову к шее. Они находятся дальше от головы.
2: Да. Диджея.
3: Не, ну на самом деле, это я очень удивлен, вот, что мой голос похож на какого-то исполнителя. Вот там я даже... Не, ну, конечно, петь я люблю, чисто так вот петь.
2: Ну, вы спели бы нам чего-нибудь.
4: Спой что-нибудь, Сашуль,
3: чего?
2: Да вот чего хочешь, любимую.
4: Ну, какую-нибудь там...
0: Русскую народную пьесу.
2: Ее услышат, ну, по крайней мере, 15 миллионов сейчас. Да? Не спящих.
4: Главное, что я услышу. Давай, Саша.
3: А вы...
4: 3-4.
3: А вы мне не подпоете?
2: Подпою, да. Давай. Если я знаю, подпою.
3: Ну, давайте вот что-нибудь из творчества группы «Манго-манго».
2: «Манго-манго», ой, да. Господи.
0: А может, не будем?
2: Александр,
0: простите. То есть, да, пощадите мои уши, пожалуйста. Я очень редко расписываюсь в своих симпатиях или антипатиях.
2: Вообще, кому?
0: Простите, пощадите.
3: А тогда предложите что? С удовольствием.
4: Может быть, «Зайкина»?
0: «Ой, цветет калина».
2: Нет, давайте.
3: Творчество. Хорошо, тогда...
0: Давайте Юрия Антонова.
3: Нет, хорошо, не тогда хотите. И творчество Александра Лаевского.
0: Нет, тоже не надо.
4: Давайте «Калинку»
0: наслушались
4: маленькую.
0: Уже наслушались.
3: И творчество Антонова, пожалуйста.
0: Давайте, да. А как вот эта песня про море? Море.
4: Я еду к морю, что
0: ли? Нет, к морю я еду.
3: Так сказать, можно начинать петь, да?
2: Ну давай, мы подхватим.
3: По зеленой глади моря,
4: кайф.
0: По равнине океана.
3: Корабли и капитаны покорили
0: простор широт.
4: Ура!
0: Тихо, Лиля.
4: Не
2: вовремя.
4: Такое? Это не я. Ну просто обрадовался, извини.
3: Да и припев, в общем-то, можно
0: сказать.

0: Надежда.
1: Хорошо, так как?
2: Надежда — маленький оркестрик.
1: Спасибо, Александр.
3: Ну, что-то вывели в рифму немножко.
2: А это не важно.
1: Это был рэп.
3: Вот, но это была такая, для радиослушателей, это была такая кавер-версия, то сейчас вся программа-то в записи идет, поэтому...
1: Да, естественно, мы тщательно монтировали этот кусок.
3: Вот, поэтому это просто радиослушателям хочу сказать... То, что это была такая кавер-версия, вот, на песню Юрия Антонова, был такой новый ремикс.
1: Спасибо, Александр. Вот. Спасибо. Удачи вам. Слушайте нас дальше. А мы будем слушать следующую пьесу ансамбля «Последний шанс». Номер 4 пьесы.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Самойлов, командир коллектива «Последний шанс», его супруга и по совместительству менеджер группы Анна и Лилия Вьюгина, которая, являясь огромным специалистом в области музыки и зуботехники...
1: И протезов.
0: Да... Да, да. Как бы тоже здесь сидит в качестве такого медицинского консультанта. По телефону 203-19-22 вы можете звонить и задавать ваши вопросы. Но я вижу, что Лиля машет активно руками и, судя по всему, что-то прям хочет высказать тираду. Исполнить какой-нибудь номер.
1: Есть там. Что сказать.
2: Да, ты знаешь, я как-то задумалась наоборот. Ты так что-то говорил, я задумалась, что тут шнурочек расшнуровываю, который мне девушка Прохор к стулу привязала. Да, и я вспомнила, что я хотела сказать в первой части, но меня все время перебивали. Вот когда вы говорили по поводу клипов. Просто хочу зрителям напомнить, тем, кто ничего не видел, не слышал, и вот сегодня только узнала о последнем шансе. У них была вот как раз вот запись, вот сейчас была песня «Кузнечик». Помнишь, такая передача была в застойные времена «Вокруг смеха»?
0: Ну, я скорее название помню. Вот там вел такой худосочный парень Иванов по фамилии.
2: Да,
0: с усцами.
2: И вот почему-то, видимо, он все время думал, или редакторы, о том, что вот как-то ребята очень смешные, и все они вокруг смеха. И часто их туда приглашал, правильно?
1: Со смехом.
2: Часто?
3: Ну, не только часто.
1: Туда один раз.
2: Ну, вот я вот запомнила.
0: Я не в курсе, на меня не надо так смотреть. Да. А он другой поколение. Шестью глазами, человек, пожалуйста, не надо.
3: Ну, может быть, вот ты помнишь «Учение с увлечением», это уже в твои годы шло. Такая программа, она начиналась.
0: У меня был период года три, когда у меня не было вообще телевизионного приемника. То есть, когда у меня спрашивали паспорт, прям милиция брала паспорт, там стоит БТП, значит, без телевизионного приемника. И говорили, иди, не бога.
3: Ой, а что ж ты тогда в наше общество? Ах, у нас не было. У нас же было общество «Долой телевизор», и мы же организовали.
0: Ну, я же был не то, что...
1: Это тайное было общество, ты не знал.
3: Ну, это тайное, закрытого типа такое.
0: Да, ну, вот очень закрытого. Видите, каких вот людей ценных упустили.
3: А у нас там люди-то ценные. Так, Филипенко, Саша, вот на открытии были. Правда, все в темноте, при свечах.
0: А так и надо,
3: кто
0: так
3: был?
0: И надо в темноте.
3: Кто получал там еще членские билеты? Это у нас Филипенко.
1: Долина, Вероничка, Троицкий.
3: Артем, да.
2: Вероник.
3: Да. Там были.
2: Так, да, Саня, да, вот еще хочу сказать тебе тоже, дать информацию такую, что у ребят на их выступлениях, у них на сцене такое шоу грудничков еще. Они вызывают грудничков прямо из зала, дают им дуделки всякие, свистки, всякие барабанчики, и они у них там на сцене тоже. Ну, то есть совершенно разные дети, я не знаю, вывозите их специально или нет, вроде
3: да
2: разные.
3: Что?
2: На каждом выступлении разные дети, они
3: где
2: выходят на сцену и начинают там наяривать.
3: Да не, ну как они выходят? Они написали записку, типа там, дядя Саша, а когда мы будем выступать? Ну, говорит, ну давайте их туда.
1: Ну это традиции уже.
3: Аж в гримерную их
1: выстроим. Когда они все выстраиваются под сцену и ждут, когда их пригласят.
2: Представляешь,
1: в конце
2: какие
1: надо
2: наглые.
1: Обязательно пригласить, потому что они знают, что это традиция.
2: А иначе забросают гнилыми помидорами.
0: Ну, ты знаешь, вот, в принципе, вот как бы я, ну и программа «Монморанси», то есть все, кто ее начинал, и также большой круг единомышленников, считает, что, например, вывод в свет, показ и, как бы, например, участие в рекламе грудничков в возрасте до там 8 где-то лет, это просто очень негуман, не только по отношению к грудничкам к самим, но и к обществу в целом, поскольку, вот, на мой, в частности, взгляд, да, вот вид грудничка, которому там где-то год и меньше, он просто травмирует нормального человека. То есть это тот же самый даун, только не развившийся до физически больших размеров.
1: Но
0: он
1: ты
0: не вызывает жалости.
1: Ты тоже был таким грудничком.
0: Естественно, я
1: забыл.
0: Да,
2: и он очень переживает.
0: Я совершенно знаю, но другое дело, ко мне показывают двух в шляпах, сидящих на лошадках по телевизору, и про ковбоев говорят, у меня это не вызывает умиления, а простите, но вызывает отвращение. Я считаю, что это нормальные чувства. Если, например, Александр, ты как-то можешь и имеешь другую точку зрения, то вот, пожалуйста, выскажи, потому что людям тоже интересно узнать.
1: Нет, ну, дело в том, что я уже это все прошел грудничковый период, не только свой, как ты, понимаешь, но у меня второй был период, когда мы подняли двоих детей на ноги.
0: Ну, я скажу сразу, чтобы вы, извини, пожалуйста, я на самом деле физиологически являюсь дедушкой. Mm-hmm. Нет, это действительно факт. То есть моя...
1: Теоретически,
0: первая...
1: да?
0: Нет, физиологически.
1: А физиологически.
0: Да. То есть моя самая первая подружка, она родила дочь, а эта дочь вот буквально где-то месяца 4 назад родила как бы внука или внучка, я не знаю, поскольку не имею доступа в эту семью.
1: Твоих кровей.
0: Да, естественно. То есть я дедушка. То есть перед тобой сидит дедушка в законе. Вот. Поэтому мне это очень... Это то есть юридически, естественно, это нигде нет. Но прикинь, я сейчас приду, скажу, покажите мне внука. Мне в бубен бах. И скажут, да, свинья. Да. Вот. Я поэтому-то не прихожу.
1: Без второго слова.
0: Да, да.
3: Да, только свинья.
1: Нет, ну ты не соприкасался с этим возрастом, понимаешь, ты не держал этот возраст на руках, ты не укладывал их ночами спать, ты...
3: Не дрался с ними, как
1: да,
3: сегодня ты.
1: Сегодня мне устроили бой.
0: Кто выиграл, скажи, пожалуйста.
1: Мой мальчик, Егорушка, которому 9 лет, у него же боксерские перчатки, он мне сегодня устроил так, почти что нокаут.
0: Нет, я возился с детьми, на самом деле, причем это происходило так, то есть я обучал их вольной борьбе, вот, я кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.
3: И по плаванию, Сань?
0: Нет, по лыжам. Не надо путать.
1: Это я по плаванию.
3: Почти, это Саша по плаванию мастер.
1: Ты перепутал
3: да?
1: всех мужиков.
0: Да, да, вообще ничего не понимаю.
3: Она только на зубы смотрит.
0: В искусстве ничего вообще человек в спорте не понимает. Только зубы и зубы. Вот. И я боролся с детьми, стоя на коленках. Потому что это, ну, чтобы рост
3: сегодня
0: был
3: сегодня у нас дом был то же самое.
0: Да, потому что как бы стоя
3: точно
0: в полный рост мне интересно.
1: Саша, ты просто читаешь историю моей семьи. Потому что я не могу сражаться, стоя на своих ногах. Ну, только
0: вообще,
1: на коленках.
0: Только.
1: А рост позволяет...
0: Как-то более-менее, да, и интерес появляется.
1: Да,
0: такой.
1: Конечно.
0: Ну что, послушаем телефонный звонок. Да?
1: А,
0: здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый...
0: И вам того же.
1: Ночи.
0: Да. Рассказывайте, сударь.
4: Ну, меня зовут Дмитрий Невнимательный. Очень давно я вам...
0: Здравствуйте.
4: Не звонил.
1: Угу.
4: Ну вот, хотел бы сказать, что вот, что интересно, но про существование группы «Последний шанс» я знаю давно, в принципе, но как-то первый раз услышал вчера днем по другой радиостанции, так, и понравилось.
1: Ну это кто-то без нашего ведома крутит наши
4: да,
1: пластины.
4: Это...
3: Знаешь, сколько пиратов на радиостанциях?
0: И не только, даже водку подделывают сейчас.
3: Да.
0: Правда.
1: Да,
3: а есть
1: рассказать.
3: Водка «Последний шанс»? Выпьешь и привет.
0: Не видел.
4: Не пробовал.
3: Не пил водку?
1: Но это не наша продукция. Продолжайте, Дим.
4: Вот, даже, наверное, несколько ваших песен, если вы не против, разучу, там тоже буду петь.
1: Детям?
4: Ну, детям, взрослым, всем, кто попадется.
3: Девчонкам, девчонкам.
4: Девчонкам тоже, конечно. А как же?
0: Ну, давайте послушаем песню.
4: Давайте.
1: И знаешь, как она называется? Проходит белая зима.
3: Записывай,
1: хотя она уже
3: зима.
1: Почти прошла,
4: конечно,
1: но вчера опять вернулась.
0: Ненавижу.
3: И
0: вот эта перхоть,
3: сейчас...
0: которая падает вообще.
1: Да.
0: Уже вот настроение весеннее, да?
3: Да.
0: Выходишь, а там вот это
4: да,
0: вот дерьмо прям лежит такое и мерзкое. И прям думаешь, ну почему?
1: Ну
0: почему
1: представь
0: вот такое?
1: Себе
0: вот
1: тогда и... Черное море, а мы будем слушать
0: пьесу.
1: Эту пьесу.
4: Да.
0: Песня?
1: Дим, поехали?
4: Поехали.
3: Бери гитару, Дим.

Я знаю солнце, знаю, зимою близко к нам, жалея нас и засыпая.

0: вышли просто сейчас на данный момент вниз, потому что пришел автомобиль, и, в общем, нужно сделать разгрузку. Ты видишь, Саш, насколько тяжела вот работа, когда работаешь на самоокупаемости. Постоянно разгрузка, загрузка, ну, заходящие люди.
1: На плечах у женского пола.
0: Да. Вот, факсы текут рекой, я бы сказал. Прям. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, и ваши вопросы Александру Самойлову.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Доброй ночи. Меня зовут Андрей. Вообще первый раз слышу «Последний шанс». Угу. Но вот забавно на самом деле. У меня такая просьба небольшая. Ну там, говорите, дамы вышли, да?
1: Да.
2: Так какой-нибудь неприличный анекдот от «Последнего шанса».
1: А вот можно. Она уже одна вернулась.
0: Да, кстати, вы... Нет, серьезно.
2: Ну, несмотря на...
0: Слышите ли вы цокот по кафелю каблучков?
2: Слышь, конечно.
0: Вот.
2: В мозгу отдается прям, ну ужасно.
0: Ну, сейчас мы, знаете, попробуем развести на это дело, может быть, самих дам, Александр.
2: Ну, неприличный анекдот.
0: Да.
2: Конечно.
0: Вот как бы неприличный анекдот просят от «Последнего шанса».
3: Я считаю, самый неприличный. Я вообще не люблю анекдоты такие уже, которые рассказывают. Я люблю, которые сочиняют люди, вот, близкие. Вот Егор сочинил. Я не знаю, устроит вас или нет. Ну, у нас такое общество. Значит, он в третьем классе учится. И сидит на первой партии. И учительница все время говорит, вот разбираем там слово по составу, там, ну, знаете, это приставка, там, суффикс, корень, вот это вот, скукотища.
0: Вообще
3: он
0: не
3: так
0: помню.
3: Встает,
0: ничего не помню.
3: Пальцы веером, очки он так одевает темные.
0: Не очки, а склянки.
3: Да, склянки. Да. И говорит, а опять разборки достали тут все.
2: Вот да, слов прямо.
3: Самый да, вот наш такой на сыночек.
2: Ну, это дети новые.
0: Ну, а вот, кстати, вот вы сказали, новое поколение детей. А вот скажите, вот у вас, вот я к радиослушателю обращаюсь,
3: Андрей.
0: Например, да, к Андрею. Есть ли вот, у тебя какой-то вот прогноз на тему того, каким будет поколение, которое вот сейчас родилось или родится там, ну вот пятилетнее, скажем, вот интервал 5 лет, вот пройдет, скажем, 15 лет.
2: Не поверите, есть. Я думаю, они все будут так 1.2 метра ростом, так, судя по всему.
1: Как американцы, что ли, сейчас?
2: Я не знаю, как кто, но вот что-то с каждым годом все крупнее, ну вообще ужасно.
0: Вы знаете,
2: и тупые такие, тупые.
1: Это не от окорочков идет?
0: Нет. Вот, кстати, я вот немножко, если позволите, как раз хотел бы опровергнуть, наоборот. Вот,
2: смотря какие, конечно.
0: Нет,
2: все
0: вот,
2: разные.
0: Вот в Ясенево, например, замечено огромное количество низкорослых женщин, очень маленьких, вот из молодого поколения, и когда, вот, например, наш базитолог Андрей Орлов, вы наверняка слышали, да, он живет там и работает, институт базитологии находится там же, вот он, когда выходит из дома, чтобы дойти до проходной института, и из проходной, чтобы дойти домой, он проходит толпу вот этих низкорослых созданий.
2: Базиликов таких?
0: Да, и типа говорит им «кыш». Прям говорит, кыш, вот у него другая теория, наоборот, что рост будет меньше, понимаете? Может быть, вы имеете в виду мужскую особь?
2: Я не знаю, я в общем. Наверное, мужскую, да, наверное.
0: То есть мужская будет здоровая такая, да?
2: Да, женская вообще исчезнет. Что такое?
3: Нет, а на самом
0: нормально,
3: деле,
0: да.
3: На самом деле...
1: Всех будет направленность только одна.
0: Хорошо сказал, да? Спасибо, спасибо.
3: Ну, я в дополнение просто к разговору хочу сказать, что почему такие дети могут рождаться? Вот мы прогноз сейчас слышали. Потому что и в родителях что-то не то. Я вот хочу рассказать анекдот последнего времени, который, кстати, входит в среде нами нелюбимых журналистов.
0: Не журналистов, журнализов.
3: Журнализов или... Ну, да. Вот. Очень, кстати, тонкий, вот если вы поймете. Муж и жена лежат в постели и ворочаются, час лежат, два лежат, три. И, наконец, жена говорит мужу, а у них ничего не получается. И вроде как непонятно, для чего легли. И жена говорит мужу, ну что, ты тоже никого не можешь вспомнить?
0: Ой.
3: Чувствуешь?
0: Как, кстати, это анекдот полной депрессивности.
3: Я даже не поняла.
0: Нет, анекдот очень... Он на самом деле очень смешной, но полный депрессивности и философского смысла.
3: Вот, да.
0: Вот
3: да.
0: Человек, который сочинил этот анекдот, я бы пожал ему руку и сказал, ты очень грамотный.
3: А я не знаю, кто сочинил, но этот анекдот пришел к нам от журналистов еженедельника «Коммерсант Уикли».
0: Передадим привет, потому что анекдот действительно хороший. То есть люди... держат руку на пульсе времени, собственно говоря. Ну что же, песня?

Я свет зажгу, я свет зажгу на этом берегу. Иди тихонько, следи, на камне есть вода. Иди со мной с огнем туда, на белом камне есть вода. Иди тихонько, рука с рукой, рука с рукой, здесь кто-то есть другой. Иди тихонько, тот кто-то может слышать нас.

0: Сколько?
1: 73,82 мегагерц.
2: И я так понял, что вот сейчас мы слушаем композиции с последнего, видимо, альбома группы «Последний шанс».
3: Последнего.
2: Ну, я имею в виду с последнего на сегодняшний момент, поскольку я парень тактичный, я всегда это говорю. Вот, скажи, вот я тут наблюдал три блестящих коробки, три компакт-диска. Угу. Твое отношение в данном случае к цифровым носителям? Это не как профессиональный вопрос, дескать, там, убивают ли цифры живость и так далее. Нет, просто я, например, очень сильно переживаю до сих пор, что моя одна вот из... Вернее, две моих мечты в жизни, они не сбылись и, видимо, уже никогда не сбудутся. Первая мечта — это иметь автомобиль «Запорожец» именно, вот, причем горбатый. Угу. И вторая мечта — это выпустить LP, то есть виниловую пластинку. То есть я этот момент попросту прозевал.
3: Да. Нет, ну это LP ушло, но дело в том, что если ты заплатишь деньги, тебе с удовольствием на апрелевском заводе напечатают столько, сколько ты хочешь LP. Вот. У нас за нашу историю мы прошли все дела, начиная от таких гнутых пластинок, которые были в «Колобках», журнал «Колобок», до LP, а сейчас компакты. И вот эти два компакта мы выпустили просто... Это были такие же аналоговые записи 70-х, 80-х годов, просто сейчас реставрированные, мы выпустили две пластиночки. Вот. А все равно даже вот этот компакт мы делали, мы записали вот в Германии, мы записали на цифру, угу, 5 песен, а здесь мы все равно писали аналоговую запись, сделали, а потом уводили ее на цифру, чтобы выпустить компакт. Тоже компакт, естественно, будет.
2: Послушай, а вот не травмирует ли тебя вообще Германия? Я почему это спрашиваю? Потому что ведь доказано, что определенная фонетика языка, да, она очень, ну, в буквальном смысле, да, отражается в настроении, физиологии человека. Скажем, доказано, что вот, например, если заставить человека, который родился в России, говорить по-немецки, то у него гены будут все-таки русские, фонетика, соответственно, немецкая, и в результате у него будут здоровые челюсти, как вот у птицы птеродактиль. Вот. Вообще, ведь, ну, я не хочу показаться там нацистом, еще кем-то, но замечена такая тенденция, что немцев очень не любят. Я, например, вообще, вот люди, понимаешь, я, например, в Праге наблюдал сцены, когда там пьяные немцы ходили, кричали там всякие лозунги какие-то, вот, причем солидные вот люди. То есть единственный там достойный, на мой взгляд, представитель, которого я очень уважаю из Германии, это группа Крафтверк и Нина Хаген. Ну, может быть, я кого-то не знаю или кого-то забыл, вот. Но в целом, вот ты говоришь о Германии, насколько тебе там, ты себя чувствуешь своим среди людей, говорящих на лошадином языке?
3: Понятно, Саша. Он действительно язык безумно ненормальный для нас, потому что вообще мы в Германии уже 6 лет. И я тебе хочу сказать, что первые 4 года я вообще этот язык не воспринимал. Я там говорил на английском. И все контакты свои вел, все разговоры, все концерты на английском языке. И потом вдруг настал день, ну, даже для меня вообще эта ситуация германская. Первые 2 года была жуткая. Но потом вдруг она совершенно стала нормальной. Я там себя очень хорошо чувствую. Везде, по дорогам, когда я еду, когда я общаюсь с людьми, я немножко отстранился от них, и я там нашел свою нишу такую, как бы духовную, жизненную, спокойную такую. Понимаешь, никто меня не трогает, мне вот это очень нравится.
2: А приходилось ли тебе сидеть в немецкой тюрьме?
3: Ты знаешь,
2: какое-то задержание там, да, сшиб пару-тройку милиционеров ихних или еще что-то?
3: Было, но было... Я вытаскивал своих братков оттуда, они...
4: Они по-немецки просто не говорили?
3: Нет, они залетели, в немецкую тюрьму, причем, в общем, там была целая история. После концерта там мы CD продавали, а они сказали, что это вообще... Вы нарушаете законы и как бы занимаетесь здесь чересчур коммерческой деятельностью. И посадили в тюрьму. Но меня не посадили, потому что я поехал за паспортами. У меня не было на руках паспортов. Вот, привез их из гостиницы и вызволил их оттуда. Они там просидели часа 3 или 4 в немецкой тюрьме настоящей.
2: Ну, это как бы очень давно у нас в эфире был человек, который отсидел в немецкой тюрьме, я не совру, по-моему, 1,5 года. Угу. Вот, у него был свой рассказ. А не можешь ты как бы оживить в память, вот что значит тюрьма по-немецки? Ты же их вызволял. Шнурки там, я знаю, не вынимали.
3: Нет, там ничего им не вынимали. Там их даже покормили за эти 3 часа. Дали пищу достаточно приличную.
4: Калорийную.
3: Да, они там сидели в разных, причем, камерах. Их было 3.
2: А может, это чтобы их там развести на показания?
3: Да, да, да, конечно. Ну, это автоматически просто делается. Угу. Они сидели в разных камерах.
2: То есть не для удобства физического?
3: Нет, нет. У них есть... Вообще Германии, у них есть свой стереотип. Они никак не могут привыкнуть, что, например, они очень дотошны до буквы закона и никак не могут привыкнуть, что в Германии уже влезло, ну, по отношению ко всему населению, уже 40% живет каких-то там турков, арабов, югославов, итальянцев, там все сейчас в Германии.
2: То
3: живут.
2: Есть они не могут адекватно оценить,
3: да,
2: эту ситуацию.
3: Американцы там засели американских баз, и после них вообще полный разгул, вообще так беззаконие и всяких махинаций творят страшно американцы. Просто эти американские солдаты. Они надувают немецкие законы.
2: Как бы совершенно недавно я по роду службы, ну, вообще-то я работаю в ГАИ официально устроен.
4: И служил когда-то, между прочим,
2: на подводной лодке работал.
3: Ты меня один раз оштрафовал, даже не знаю, кто.
2: Ой,
3: я.
2: Да?
3: Да, да.
2: Ты содрал, ты найди квитанцию, я верну.
3: Ладно.
2: Вот.
3: Ты знаешь, какая-то квитанция ты давал мне.
2: Я посмотрю по номерам.
3: А ты по компьютеру посмотри.
2: В компьютере. Тут написано, для работы с этим монитором установить или переключатель в положение А. А кнопку А кто-то спер отсюда. Вот.
3: Так вот.
2: Нет, вот про как беспредел в Германии. То есть, ну, известна такая фишка, что гоняют автомобили. Как бы. Вот. И буквально вот мне рассказывали люди, что начался полный произвол. То есть даже тех же немцев просто, ну, чуть ли там не режут, не убивают. Говорят, дескать, там вообще сейчас молчи, сейчас мы там все у тебя отберем. И, то есть они сами боятся, уже запуганы. Вот. Но другой момент, то есть вот то, о чем ты сейчас сказал, о таком наплыве туда вот арабской волны и так далее, ту же картину я, как ни странно, и Лили, кстати, может подтвердить, она ездила на конгресс зуботехников в Лондон, в Лондоне тоже истинных англичан уже нет, то есть происходит активное насыщение Европы...
4: Вымывание.
2: Ну, я думаю...
4: Коренных национальностей.
2: Куда вымывание?
4: Вымывание коренных национальностей.
2: Куда вымывание?
3: Не вымывание, куда вымирание.
2: Вымирание, не вымывание, вот скорее правильно.
3: Ты знаешь,
2: если они вымываются, они должны тогда быть в Египте, строить офисы европейские, понимаешь, в Хургаде, и вместо кальянов, например, запускать в космос шаттлы. Да. И там Мадонна должна ходить прям по берегу вот Хургады голая и петь дуэтом с Амаром Хакимом. Ну, неважно. Ну, смысл в том, что такая же картинка вот, наблюдается всюду. То есть даже есть теория, такая теория, что сейчас вот этим народам станет очень тесно, и территориальная такая стесненность заставит их просто напасть на европейцев и завоевать их. Вот.
3: Нет, но это еще сказал Федор Михайлович у нас, Достоевский, что засилие Востока произойдет. И мы все будем под пятой у косоглазых. Безусловно. Ну, это образно.
2: Но это же сейчас действительно становится заметным. Вот,
3: да, конечно. Ну, это вот письма Достоевского там.
4: Ну,
3: там что
4: там про машины-то рассказывал?
2: А, ну, про машины, что как бы люди, которые, ну, вот с гор они спустились, они уже в Германии, и они грабят и немцев, и тех, кто перегоняет автомобили там в Россию, то есть русских,
3: собственно
2: говоря.
3: Ну, это так, в общем, не массово, но случается. Я даже попадал в такую историю.
2: А это уже, кстати, статистика,
3: да,
2: на самом деле.
3: Статистика. Это я сам ощутил на себе, что это значит.
2: Ну, давайте, может быть,
3: знаешь,
2: послушаем звонок
3: лучше
2: телефон.
3: Давай,
2: да?
3: Звонок, а ты переставь через одну песню. Не следующую, а через одну, и там... Я вас
2: четвертая
3: скажу
2: пьеса.
3: Еще, да, четвертая.
2: Здравствуйте. Звоночек. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
0: Дедушка Саша.
3: Доброй ночи.
2: Внучек.
3: Это красная шапочка.
2: Твоя мама, наверное, много курит, что у тебя такой голос.
0: Это постоянный радиослушатель. Хоккеист.
2: А, привет. Это правда, правда. Да, действительно, да. Человек играет в хоккей очень в почтенной команде. Мы проверяли досье, действительно, так. Да.
0: Это вот я, да. Просто мама моя, она сейчас работает в больнице, она врач. И она тоже вас слушает, вот мне звонила, значит, сейчас оттуда, и спрашивает, есть ли вот записи вашей группы в продаже вообще.
2: Группа «Последний шанс»?
0: Да.
2: Хороший шанс. Вопрос. Хороший вопрос. Спасибо.
0: Понравилось просто маме.
3: Да, есть вот. В продаже.
0: Здоровье, Прохор. Вот, Александр, ответьте, пожалуйста.
2: А что Прохор? Прохор?
0: Как здоровье, Прохор?
2: А, спасибо. Насчет Прохора, да, спасибо. Насчет Прохора, она, значит, выдумала новую фишку себе. Прохор подходит периодически. Вот, ну я уже сказал, что вот там к главному по радио она подходила, а теперь у нее новая фишка. Она подходит ко всем мужчинам на улице, говорит: «Здравствуйте, вы меня не узнаете?» Тот, естественно, говорит: «Вы знаете, нет, не узнаю». А она тут ему такую прям телегу прет нагло, прям в переносицу, говорит: «А я от вас беременная». И мужчина прям теряется. Вот, и то есть у нее новое развлечение. Она все время ходит то побитая, то с деньгами теперь. Ну, то есть у нее так, знаешь, вот там ее там качает, как греческую ладью, я бы сказал. Да, да.
3: Ну, этот образ, он, конечно, вездесущ, везде прошу.
2: Слушай, вот такой рекламный вопрос задали. То есть, где можно купить? Я думаю, ты не называй адреса, ты лучше расскажи о наличии вообще продукции. Да, и в дальнейшем.
3: На Арбате есть, в «Мелодии» есть.
2: Компакты или что это?
3: Компакты.
2: А кассеты?
3: Последнего шанса.
4: Кассет
3: нет. Кассет мы не выпускаем. Кассеты делают пираты, вот я знаю.
2: А знаешь, извини, то есть я опять же все о себе.
3: Ну, конечно.
2: То есть ситуация такая. Был прецедент, так называемый, когда одна из фирм, на которой выпускалась там от детства «Чистые глазенки» и прочее, она вот этот момент с кассетами немножко упустила из виду, видимо, по неопрятности кого-то из сотрудников. В результате раньше вышли компакт-диски. Соответственно, компакт-диски послужили готовым цифровым мастером для выпуска. Да, у меня дома лежит около 5 кассет разных фирм. Там часть польских, там от детства «Чистые
3: твоих,
2: глазенки».
3: Да?
2: Да, понимаешь. Mm-hmm. То есть я это к тому говорю, что этот момент ты, как командир коллектива, должен отслеживать. То есть всегда должны вперед выходить все-таки кассеты. Это серьезный рынок. Потому что, например, знаешь, как было? Я выхожу, ко мне он подходит и говорит: «Александр, ты свинья». Я говорю: «А почему?» Говорю, это, дескать, так, ну ты мне, дескать, так говоришь.
3: Он говорит:
2: «Потому что ты...» Да, он говорит: «Ты говорит мне, ты, говорит, прям мажор такой, и ты вот начал выпускать компакты, а для простого народа кассеты не выпускаешь». То есть не все могут купить действительно эти компакт-диски.
3: Да, у нас, да. У нас самая популярная кассета. Но они также передерут с твоей кассеты, которую ты выпустишь первую, понимаешь, еще с худшей записью. Пусть уж они делают хорошие записи с цифры.
2: Ну, вообще с тоже, компакт, с другой стороны, гуманы, да, подходят?
4: Ну,
3: они же все равно
4: жалко.
3: Сделают, Саш. Все равно они сделают и выпустят. И если они на этом почувствуют, что деньги будут делать, они будут делать.
2: Не, ну сейчас вроде введена какая-то вот борьба,
3: да,
2: там серьезная.
3: Просто, у нас это...
2: Думаешь, лажа, да?
3: Нет, лажа, полная лажа.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте, это Здравствуйте. Вася говорит.
2: Здравствуйте.
5: У меня к вам вот такой
4: Вася.
5: Вопрос по поводу Германии.
3: Вася,
5: он
3: номер 7.
5: Для меня актуальный в силу того, что я питаюсь килькой в томате, потому что ни на что другое у меня нет денег. Ну и для вас, наверное, актуальный. Какая, так сказать, в Германии наиболее популярная туалетная бумага, какого цвета и рвется ли она по дырочкам? Потому что наша вот не рвется. Я пробовал, не рвется.
3: Вася, вы знаете этот
2: анекдот
3: про туалетную бумагу? Нет? Вася, вы в эфире еще?
2: Нет.
3: А, нет уже, хорошо. Такой анекдот мне рассказали.
2: Ушел.
3: Да,
2: ушел.
3: Наши построили какой-то сверхзвуковой самолет, который надо через неделю уже везти на выставку в Париж. И при первом испытании у него отламывается хвост. Ты не знаешь, нет? Отламывается хвост. И эти два изобретателя, которые сделали этот самолет, на них насели вот эти вот спонсоры. Все говорят: «Да мы вас сейчас убьем, если вы вообще не подготовите к салону в Париже». Ну, они так подумали, покумекали, и сразу же на следующий день сделали еще один. Опять испытания. Самолет вообще перебивает все вообще мировые стандарты. То есть такая чума летит. Ну, первое место на салоне в Париже. И хвост ломается. И опять по тому же месту. Те сидят уже так вдвоем, думают, что же делать. И вдруг один говорит: «Знаю». И строит третий самолет. И третий самолет, прежде чем его запустить, он подходит со сверлом. Говорит: «Где у нас ломалось?» вот в этом месте и просверливает.
4: Перфорация.
3: Да. Самолет летит, перебивает все рекорды, садится и не ломается. А другой говорит: как, откуда ты взял? А вот по этой самой причине, что ты попробуй по дырочкам разорвать.
6: I'm so dry.

0: если...
1: И у нас в гостях Александр Самойлов, лидер группы «Последний шанс», и Анна, продюсер этого же коллектива, а также Лилия Вьюгина, зуботехник и человек, который, которому мы обязаны сегодняшними нашими гостями, ну и человек, который разбирается вообще в искусстве и т.д. и т.п., а также зуботехник. Это я уже говорил. И сейчас вот мы прослушали буквально надысь композицию на немецком языке с замечательным припевом. Кстати, очень хорошо был спет. То есть,
2: Ганзе.
1: Нет, действительно, что-то в ней было. И вот Александр сейчас переведет вам текст.
2: Дословный перевод. Все-все-все деревья пив, все-все-все каменья пав, вся-вся природа пуф, все-все-все девицы пив, все-все-все мужики пфав, все-все женатые пуф, все-все-все славяне пив, все-все-все евреи пав. Вся-вся Россия, пуф. Вот так.
0: Это 28-й год, да, Саша?
2: Да. Бум-бум-бум.

0: песню. Саша, вот мы сейчас послушали. Это, по-моему, записано с музыкантами из «Деревянного колеса», да?
1: Нет, это записано не с музыкантами
0: «Деревянного колеса». Или это скрипач только, да?
1: Это скрипач наш, последний шансовский.
0: А вот на последнем концерте, на вашем 20-летии, вы выступали вместе с «Деревянным колесом»,
2: одну
0: с таким
2: песенку,
0: коллективом.
1: Да, у нас просто сейчас совместные такие дела. Они помогли записать две песни. Вот Сережа Гапен, в частности, пел, а Володя Калашников играл там на басу. И они с нами принимают участие в некоторых концертах. Вот этот новый материал мы поем вместе. Это такая группа «Деревянное колесо», продвинутая в студенческих кругах. Ну, как бы года 2-3 назад они еще гремели, а сейчас они немножко так затухли. Ну, мы их опять вынули на поверхность.
0: Но когда вы их вынули на поверхность, на сцену, то бишь, просто весь зал лежал в повалку, потому что, Саша, это я тебе просто говорю. Там все были, я не знаю, сколько их, там 5-6 человек было.
1: Колоритные ребята.
0: И они все вышли, да. И мы так подумали, что такое сборище натуральных, классных таких идиотов. Просто они настолько были в роли, они еще ничего не говорили и не пели просто.
3: Слова.
0: А мы им говорили, кстати, это в гримерке. Это в хорошем смысле. Это классно были придуманы им имиджи такие.
3: Кстати, я прошу прощения, я сегодня видел таких персонажей на улице. На улице Малая Покровка. То есть мы едем, да, и прям вот остановились, и типа как ту крысу увидели. Вот прям встали вот так и прям почтенно проводили взглядами. Таких людей я не видел давно. Представьте себе, то есть их было трое или четверо, одеты как непманы какого-то там, ну, 1900-х годов, начало, вот в каких-то бобровых шапках в таких, но это было настолько стильно, с такими окладистыми бородами, с какими-то усами, ощущение, что где-то вот рядом происходила съемка кинофильма тех времен, а они вышли, и они шли почтенно, и у одного прям на пальто таком, с меховой этой...
0: Ширинка расстегнулась.
3: Нет, доход. ценник висел, ширинка. Ценник висел. И люди там, им где-то лет там, ну, по 40, то есть взрослые, и так они смотрелись прям стильно, что очень нас порадовали. Серьезно.
1: Секта какая-нибудь.
3: Не знаю, но может быть все, кто-то ощущение такое. Я сперва подумал, монархисты. Прям, ну...
0: Слушайте, а я недавно прочитала вот секты. Какое там Аум Синрикё? Сейчас возрождается секта Скопцов. Представляете?
3: А это тогда сейчас потребуется огромное количество вот сельских клозетов с уменьшенными дырками. Под это дело.
1: Вообще без дырок.
3: То есть это, знаешь, что получится? Это будет как бы сейчас огромная та работа халтурщикам с Украины.
1: Да.
3: Они будут строить и сколачивать будки помогают для секты. Как бы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
3: Да.
4: Слышите меня?
3: А
1: да,
3: то.
1: Слушаю.
4: Саш, не стыдно вообще таких людей приглашать? Я не в плохом смысле, но видишь ли, единственное призвание твоих гостей это давать казачка за границей, потому что такую байду в России слушать просто никто не будет. То есть коллектив, ну, абсолютно бросовый.
3: Ну, спасибо,
1: ну, наверное,
3: тоже
1: стыдно,
3: за вашу,
1: конечно.
3: За вашу...
1: Как вас зовут?
4: Ерофей.
1: Видишь, Ерофей, ну, конечно,
3: спасибо
1: стыдно.
3: За звонок.
1: Сидим здесь и краснеем. Ну, что ж делать?
3: Нет, я просто немножко поясню. В принципе, вот...
1: Номер 8, Ерофей.
3: Обвинение Ерофея, оно имеет под собой некоторую почву. Дело в том, что ведь существует огромное количество примеров, ну, как он сказал, бросовых коллективов, которые, например... уехали туда, взяли там название имени пролетарского писателя и что-то там лобают, музыку посредственную типа Скорпионс. Ну и вообще масса каких-то коллективов, которые постоянно подвизуются там. Вот непонятно, как они там выживают. Вот. Но я просто хочу еще раз сказать, что группа «Последний шанс», она была мной, например, услышана очень давно. И,
1: я защищаюсь.
3: Да, в данном случае я прям ставлю щит такой. То есть это один из тех коллективов, который, в общем-то, не знаю, как сейчас, но в свое время крути, не крути, махай, не махай, но был для определенного и очень немалого круга людей все-таки культовым. Может быть, я как вот... Вот, поэтому в данном случае я думаю, что было бы интересно всем, кто сейчас нас слышит, узнать и о существовании этого коллектива, и о том, что он...
0: Как они сейчас поживают.
3: Да, да. То есть, в принципе, тогда это был один из таких немногих.
1: Ну, а с другой стороны, Ерофей же всегда прав, понимаешь? Ну, кто к тебе придет ночью? Ну, только бросовые люди же, которые опустились вообще ниже некуда.
3: Как он меня слил. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
3: Да-да-да, говорите, пожалуйста, громче, вас плохо слышно.
2: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
2: Роман Николаевич беспокоит.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А вопрос такой можно, грустный?
1: Роман Николаевич?
3: Да.
2: Как вы считаете, в чем ваша личная изюминка? Почему у вас вообще есть слушатель, по вашему мнению?
3: Спасибо за такой вопрос. Вот, Александр, как тебе круто.
1: Да.
3: Пришлось.
1: Ну, у нас много изюминок. Роман Николаевич, да? Потому что мы выбираем тексты, раз. Мы прошли огромную школу не только жизни, но и театральную. Мы занимались такой наукой, как импровизация театральная. Мы прошли огромную школу музыкальную. Я играю музыку уже, сейчас вам скажу, 30 лет. Нет, 29, извините, на сцене.
0: Саш, и расскажи, сколькими ты инструментами владеешь? Я тоже не знаю.
1: Я играю на очень многих инструментах, и все музыканты, которые у нас играют в коллективе, они имеют какой-то свой основной инструмент, но по роду деятельности им приходится заниматься игрой на очень многих инструментах. А потом это так все между стилей, то, что мы делаем, это на грани каких-то вещей, это неопределенно. Вот Ерофей, он же простой парень, он же понимает все это. Что здесь ничего, здесь все иносказательно, здесь столько иронии, которая, ну, не читается сразу с первого раза, тем более с ночного эфира, с Бадуна, да, ну куда там понять это тяжело. Ну, поэтому очень много у нас то, чем мы владеем, вот, в своей области, в своем искусстве. Поэтому
3: прости, что я перебиваю, но с другой стороны, вот есть как бы такое понятие, как дежавю, да? Это когда наступает, наконец, такая, ну, возрастает пуповина с матерью. Ну, да. То есть прям открывается истина. Это дежавю, это тот момент редкий, когда человек, наконец, становится самостоятельным. Поэтому ему неприятно, и поэтому он чувствует себя дискомфортно. Потому что в данный момент он предоставлен сам себе. Вот состояние Бадуна, оно на самом деле как бы очень сродни состоянию дежавю. Мне кажется, ты тут не прав в том смысле, что состояние Бадуна наиболее обостряет восприимчивость. Или я в чем-то не прав?
1: Восприимчивость и агрессивность поднимается одна.
3: Ну, это как бы следствие. Угу. Агрессивность — это следствие уже того, что человек воспринял.
1: Угу. Да вообще это все глупости, то, что я говорю. Вы воспринимаете это спокойнее, и как вы это воспринимаете, вот этот эфир, так и воспринимаете его, вот как вот тот мужик, который про свиней сказал. Все нормально, понимаете? Тут ничего мы вам не докажем, вы нам ничего не докажете. Понимаете, мы каждый делаем свое дело, вы живете своей жизнью, мы своей. Вот и слава богу. И когда мы пересечемся иногда в эфире, в прямом, на программе Александра Лаверцкого, вот это вот класс получается.
3: Давай следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
3: Да-да-да.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
2: Дозвонился наконец.
1: На славу.
2: Никогда не звонил, вот сегодня дозвонился.
3: Говорите.
2: Понимаете, ассоциация возникла такая. Вот про кузнечика песня.
1: Угу.
2: Со скрипкой.
1: Как вас зовут?
2: Игорь.
1: Игорь. Хорошо, номер 10.
2: Про кузнечика.
1: Угу.
2: Когда я вас первый раз по телевизору увидел, это было, я уж не знаю, лет 10 назад.
1: Да, да, да. Были мы тогда еще.
2: По телевизору вы выступали втроем.
1: Да.
2: Это для меня был глоток воздуха. На фоне этих голубых гитар там, угу, всяких.
1: Да вообще на фоне голубых.
2: Да, на фоне голубых. Для меня был глоток воздуха, понимаете?
1: Вот. Спасибо, Игорь.
2: Я просто, ну как вам, желаю, чтобы после этого я как-то вас не видел.
1: Угу.
2: Ну, нет,
3: как я что-то не понял, Игорь. Я желаю, чтобы вас я
1: нет, он, не видел. Нет, он говорит, я после этого вас не видел. Он 10 лет не видел нас, а вдруг услышал.
2: И сейчас услышал, да. Серьезно?
1: Нет, серьезно, серьезно.
2: Первый раз услышал, после 10 лет.
1: Да, ну бывает такое, понимаете, мы, например, там Володя Щукина, мы с ним начинали группу, я вот через 20 лет увидел сейчас, и такое бывает, понимаете, он там играл с нами сначала, вот я его недавно, мы делали концерт, и я его на этом концерте совместно увидел.
5: Ну, кстати, ну, вот, я и хочу сказать, что это,
0: ну, это хорошо.
5: В основном вот сегодняшняя наша такая посиделка, она вот, приносит и радость, там, и игру, в частности. То есть,
1: да,
5: то есть,
1: не, ну, конечно.
5: Поэтому спасибо, спасибо,
1: спасибо за звонок. Игорь, за звоночек. Ага. А что вы не спите так поздно?
2: А я дежурю.
1: А где?
2: Как,
1: в банке? Где?
2: На объекте.
1: А, ну понятно. Не спрашиваю, все понял.
5: Ну, я знаю, где этот объект.
1: Игорь, ну слава богу, что мы хоть скрасили немножко ваше дежурство.
5: Ну что, еще один звоночек. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло. Доброй ночи.
5: Здравствуйте, уважаемые.
1: Первая женщина, ура, которая не спит. Номер 11. Как вас зовут?
5: Приезжайте, мы вам сделаем татуировку, такой здоровый кол во всю спину. Цветной прям. Да.
1: У нас здесь татуировщик, да?
5: У нас свой салон.
1: Девушка, как вас зовут?
6: Меня зовут Катерина.
1: Катерина. Хорошо, Катя.
6: Записали, да?
1: Записал.
5: Паспортные данные диктуйте.
1: Не надо. Катя, ладно, рассказывайте.
6: Дело в том, что я хочу вам в любви признаться. Я несколько, наверное, недели 4 или 5 слушаю вас, вот каждую передачу. И группа сегодня замечательная, мне нравится очень. А Лаэртский вообще просто зайчик.
0: Зайка моя.
5: Да, просто я как бы на Новый год ходил по Москве в течение недели как раз с бодуна и в костюме зайчика. Вот, а вместо хвоста у меня был воздушный шарик, надутый легким газом, то что он парил, обшитый перьями.
1: Что значит женская проницательность? Она это почувствовала.
5: Да, да, да.
6: Хотя я вас не видела в костюме зайчика.
5: Вы видели, просто вы не знали, что это я.
1: Видели вообще его лицо? Нет?
6: К сожалению, но я, возможно, видела просто что-то, не могу припомнить.
1: Да я вот сам увидел только сегодня первый раз.
6: Да.
5: И не смог сдержать вот выражение отвращения. Прям отвернулся и сказал, что это, господи. Вот. И прям убежал, его Лиля схватила и говорит, не волнуйся, это все нормально.
0: Ночные фантазии.
5: Дескать, просто. У нас такие сотрудники, сказала Лиля.
6: Мне хватает того, что у него очень приятный голос.
1: Нет, у него голос обалденный.
6: Обалденный, да.
5: Спасибо. Это мне очень приятно прям слушать.
1: А мне тоже. Не зря же сегодня здесь две дамы.
5: Я растолкал щеками все по бокам. Да, спасибо. Ну что, пьеса теперь?
1: Катя, давайте пьесу мы вам споем.
5: Пьесу.
6: Да.
1: Грустную, Катя, грустную.
5: Пьеса.

0: по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы Александру Самойлову. Доброй ночи. Нет, мне не надо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Татьяна Николаевна.
0: Здравствуйте.
1: Скажите,
0: простите, вы, по-моему, нас обманываете. Татьяна Николаевна живет этажом выше.
1: Нет, я вас не обманываю.
0: А, ну извините.
1: Значит, мне хотелось бы узнать, вот 20 лет назад вы говорите, что были созданы, это официальные ваши даты? Мне казалось, что я слышала вас в году 75-м.
2: Да, мы с 75-го года, с 7 ноября 75-го года существуем.
1: Вот тогда это было на улице Герцена, вы, по-моему, выступали... как это называется, сейчас не помню.
2: На улице Герцена.
3: Медиков.
1: В МГУ выступали там. Вот, где...
2: Да, да, выступали вдвоем.
3: Где сейчас церковь, да.
2: Вдвоем, в МГУ с Володей Щукиным вдвоем выступали.
1: Да, мне было очень приятно вас сейчас услышать, вспомнить, потому что тогда произвело на меня это впечатление.
2: Ой, а сейчас какое впечатление?
1: Ну что вы.
2: Нет, серьезно.
1: Дело в том, что давно просто как-то так жизнь сложилась, что вас не слышала. Один раз или два видела по телевизору, и вот сейчас третий раз фактически я вас слышу. С тех самых пор. Ну вот очень помню вас. Приятно было тогда услышать, потому что были совершенно неожиданные какие-то ассоциации, впечатления от первого вашего выступления. Вы были очень не похожи на всех.
2: Ну, мы и остались, в общем-то, не похожи.
1: Да, вы остались не похожи.
2: Да, но дело в том, что сейчас...
0: Я просто к тому веду, что сейчас самое время пропеть песню о предстоящих акциях группы. Татьяна Николаевна, спасибо вам. Сейчас вот Анна, видимо, объявит что-то, исполнит нам какой-то номер по поводу того, где вы сможете увидеть людей, переживших с 75-го года по 97-й.
2: Революции.
0: Все там вот эти вот базитические кучи, колебания забов массовые и знамен. Вот. И если у вас будет возможность, приходите и оцените, так сказать, визуальные изменения в образе музыканта.
1: Да, это очень слышно. Приятно изменились. Мне очень нравится, как вы выступаете. Спасибо.
3: Лучше это, я думаю, увидеть. И мы также приглашаем тех, кто родился, может быть, в 75-м году, а может, чуть позже. Вот. Значит, 1 апреля мы такую акцию проводим в клубе «Вермель». Я вам скажу адрес. Это Раушская набережная, дом 4.
2: Напротив России.
3: Напротив кинотеатра России и рядом с гостиницей «Балчук», следующий дом по набережной. Вот. И такая 1 апреля день такой особенный, поэтому там будет комедия, музыка, пиво. Ну, девочки, мальчики. Наша группа в шоу гомерического смеха. А также мини-дискотека для совсем молодых. И с участием, конечно, пива «Миллер». Вот. Вход там, такой...
2: Не бесплатный.
3: Не бесплатный, но очень, дешевый. Поэтому приходите, я могу дать туда телефончик 231...

0: Эхом всю Москву.
1: Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня мы открываем новую рубрику в нашем ночном канале. Это будут беседы с интересными людьми. Интересный человек сегодня для вас, с одной стороны, хорошо знакомый, вы его много слышали, многие его хорошо знают лично, многие его видели. Это известный московский клубный бард, автор более чем десятка популярнейших магнитоальбомов, автор нескольких компакт-дисков Александр Лаэртский. А разговаривать с ним в нашей студии будет московские журналисты, как-то Виктория Фомина и московский искусствовед, в прошлом редактор эксклюзивной газеты «Игра». Ее эксклюзивность еще усилена тем, что она вышла в единственном экземпляре, до сих пор не могут о нем забыть многие читатели. Она ходит по рукам, перечитывается, ксерокопируется. Я видел рукописные копии уже. Павел Портной. И я, независимый журналист московский Юрий, буду каким-то образом, в общем, тем самым дамасским мечом на брачной постели, который не позволит чувствам перехлёстывать через...
2: Юр, чья брачная постель-то?
1: Ну, у нас же как бы первая ночь такая нового, новой формы, да.
2: Нового радио, да?
1: Да, и я буду с таким, в общем-то, арбитражем. Я не беру на себя никакие несвойственные мне сегодня журналистские функции, дикторские. Просто с интересом вместе с радиослушателями буду следить за вашей беседой. Ваши вопросы...
3: По мере сил, я так понимаю.
1: Да, и возможностей. Вот Павел Портной вступил в наш...
3: Да. Доброй ночи.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Юрий. Я рад видеть ваши молодые улыбающиеся лица здесь, напротив
3: меня. Обзываешься, короче. Ну ладно.
2: Наехал.
4: Ну и вообще парень с юмором.
3: Да.
4: Пусть вас не смущает обстановка здесь, вот эти останки пищи. Это осталось от дневной смены. Вот эти зеркала, просто тут параллельно работает балетный кружок. Люди приходят, занимаются бальными танцами. Может быть, они придут вся через час.
1: Сразу хочу объяснить
4: радиослушателям. Они в плеерах, это не будет как-то
1: мешать. Александр Лаэртский, когда волнуется, у него есть некий такой рефлексия забавная. Он сразу мнит себя шоуменом или ведущим радиопередачи, сильно мучается особенно... Домашние, соседи по личной клетке. И вы не удивляетесь, если он будет вот выдавать некие тирады, мы ему прощаем, конечно, нашему любимому Александру.
4: Мало того, вот после того случая со мной происходило несколько раз, когда я не мог по физическим причинам добраться до этого места, то я вел передачу с собственного балкона и собирались.
1: Аудитория была обеспечена. У них рядом прием стеклопосуды, поэтому, в общем-то, 300% наполняемость, аншлаг обеспечен. Ну, Александр...
4: Еще в то время монтировались Юрий Ракушкин, если вы помните, и все рабочие слушали.
3: Вы, наверное, забыли, что уже сейчас, по-моему, нет пунктов приема посуды.
1: Есть еще.
4: Я видел недавно людей с бутылками, стоящих в длинную очередь, но не знаю, конечно, вот я не видел их цели.
3: Да, я тоже. Я думаю, что это просто сейчас уже нет пунктов.
4: А может, это школа сцеживания?
3: Может быть.
4: Что вполне вероятнее, кстати. Потому что в наше время все заботятся о своем здоровье.
1: Пожалеем вообще эфирное время, мощность радиопередач.
4: А что, Рафик Пантелеймонович оплатился?
1: Пожалеем время наших слушателей. Пожалуйста. Да, теперь мне приятно смотреть на эти веселые молодые лица.
4: Издеваешься теперь ты, Юрий.
3: Ну что ж.
1: Прошу вопросы по существу.
3: Как-то я даже смутился, собственно, я...
4: Ничего, это так. Прохор, это она постоянно будет присутствовать. Можно ее выгнать, если она вас смущает. Это наша телефонистка, Прохор.
3: Нет, она ничего симпатичная, пускай сидит.
4: Вы издеваетесь?
3: Нет, почему? Очень милая, так сказать.
1: Господа, я умоляю, пожалуйста, не то что знакомство, вопрос.

0: его мамы. Просто это... такие воспоминания.
1: Вот. И как бы, ну, вот все вещи, которые ты делаешь, они действительно носят очень сильный игровой характер. То есть это как бы вот такая вот ярко выраженная игра. То есть даже песни, которые ты пишешь, в общем, что, наверное, очень странно, это вот такая вот игра с самим собой, наверное. Вот. Но тем не менее, я хотел вообще, собственно, поговорить с тобой о именно канонических азартных играх. Вот скажи, пожалуйста, играешь ли ты в какие-нибудь азартные игры?
0: Ты знаешь, вот это, кстати, тема очень для меня серьезная. Я сам, в общем-то, азартный достаточно, но жадный. И это сдерживает мой азарт. Почему? Во-первых, я знаю, что я невезучий в этом смысле. Я помню, первый раз я пошел на ипподром, когда мне было лет, что ли, 20.
1: Это... Ну, не так рано, в общем.
0: Да, но для меня это было вообще ново, и сразу же выиграл. Какие-то
1: деньги.
0: Ну,
1: это естественно.
0: Причем мне говорили, ты для новичка придешь и выиграешь. Так получилось, действительно это было. Ну, как сейчас помню, тройной экспресс, по-моему, я играл.
1: Потрясающе.
0: Сейчас я уже не помню, что это такое даже. Вот. И на этом как бы мои вот такие денежные, наверное, игры закончились почему-то. Хотя недавно вот в инвалидной коляске нашего сиамского близнеца установлена магнитола новая. Там в зависимости от частот бегут такие три поросенка. Один по средним частотам, другой по высоким, третий по низким частотам. И непонятно, кто из них первый придет. Весьма азартно я проиграл 5000. Вот. А так,
1: долларов или рублей?
0: Рублей. Ага. Вот. А так, по идее, азартность, она в основном у меня выражается в каких-то действиях, не связанных вот с игрой
1: канонической. Как бы,
0: да. Но у меня есть люди-загадки, которые умудряются проигрывать больше, чем они заведомо имеют. Вот конкретно мои знакомые.
2: Оставаться при этом живыми, да?
0: А вот это очень удивительно.
1: Это как бы мало интересно. Вообще суммы, на которые играют люди...
3: Живые люди, тебе мало интересно.
1: Да, это мало интересно, потому что...
2: Циник.
1: Те суммы, которые люди проигрывают, в общем, так сказать, не отдают, это вот как раз одно из наиболее малоинтересных.
2: Ноу-хау, которое интересовало бы любого.
1: Да?
2: Я уверен.
1: Я прошу прощения, да, наверное, это очень интересно. Раз Юра говорит, что это очень интересно, давайте, значит, Юра
2: расскажет. Я не игрок, я дилетант. Там просто, извините.
1: Нет, ну это как бы обычное явление, что люди проигрывают большую сумму, чем они могут отдать. Это, ну, в игровом
0: значительно,
1: мире...
0: Значительно больше.
1: Это настолько типично, что я просто даже совершенно не удивляюсь этому. Это...
0: Потом еще, вот, скажем, если взять карточную игру, скажем, вот, насколько я знаю, такой немножко прототип преферанса, King, такая игра существует.
1: Есть, кажется. Да,
0: вот, в него называется он дамский преферанс еще.
1: Ну, как обычно
0: так, с девчонками сядешь, выпьешь, перекинешься в картишки замусольные там. Ну, то есть, как обычно, мое любимое времяпровождение там. А чем эта игра замечательна? Что под нее одновременно можно как бы расслабиться и не думать об игре, в принципе. Опять же, если играть не на какие-то серьезные суммы, а там можно, как-то шутя. Но есть элемент азарта, когда она захватывает эта игра так вот, как, например, ведение автомобиля. Вот прям вот, прям это как вкусно кушать или сладко спать. Вот у меня есть одна знакомая, она спит, у нее слюни текут. Значит, я знаю, сладко спит.
1: Ну, потрясающе.
0: Так же и здесь. То есть это, ну, это состояние надо уловить. А есть люди, которые находятся в этом состоянии всю жизнь, это азартные игроки. Ну, я их понимаю, но сам не такой.
1: Понятно.
3: А у вас когда слюни текут?
0: Ну вот сейчас. Вот после того случая это постоянно, это не является лакмусовой бумагой моего сна. Ну я вытрусь, если вам так неприятно.
3: Да нет, наоборот, можете себе представить, что в Кинга играет.
1: Пускай вытрется человек, что ты вообще, я не понимаю.
2: Прохор, принесите платок.
0: Нет, лучше я сам. Прохор, пусть. Вы Прохора не трогайте, Юрий.
1: Да, это все вот очень... Хотя это на самом деле вот непонятно. Вот ты же действительно очень азартный человек. А в чем выплескивается твой азарт?
3: В слюнах, тебе сказать.
2: Он иногда, я вот просто как человек, который несколько лет его, ну не то что знаю, наблюдаю, он любит покуражиться.
1: Что?
2: Покуражиться любит. Причем место куража, это может быть метрополитен имени Ленина. Это может Тверской бульвар быть.
1: Но метрополитен, вам все-таки не лучшее место для куража, или как?
2: Дело в том, что настоящий вот такой актер, творец, творческая личность, оно же подстраивает под себя любую среду, любое место. И Александр может куражиться где угодно, совершенно адекватно, даже у иностранного посольства.

0: Почему я был один раз свидетелем.
1: А в милиции не могу.
2: Ну, в милиции вообще трудно куражиться.
0: Это кризис жанра, видимо, какой-то.
2: Нет, это просто очень трудно. Я вот тут недавно попал в милицию.
3: Очень интересная
1: тема.
2: Вытрезвитель, да. Милиция обошлась со мной потрясающим образом. Мне безумно это понравилось. Мне предложили пройти в комнату, где я должен отдыхать, как, значит, человек, находящийся в нетрезвом состоянии. А потом тут же предложили вернуться. С тем, чтобы предъявить мне, что у меня, оказывается, было, значит, там 60 тысяч рублей. Опа. Хотя у меня было 460. Я говорю, ребята, это некрасиво, говорю, зачем так делать? Я говорю, как, вот все, мы же вас все, что вернули, нашли, да, все, что нашли, значит... Очень мило, мне очень понравилось.
1: Ну, кстати, это такая традиция, очень древняя. Я-то почему-то думал, что она как-то сейчас умерла, ну, поскольку доходы общества растут.
2: Да, я тоже
3: думал. Традиции умирают.
1: Нет,
2: ну,
1: да,
2: какие-то такие традиции.
1: А получилось, что она так достаточно крепка. Ну, хотя бы не побили. Хотя нет, если не, побили, было бы видно.
2: Значит, не побили, да.
3: Может, потому и не побили, а за 400 тысяч.
2: Да, за 400 тысяч, может, и не надо бить, че.
0: А я вот хотел как-то продолжить вопрос Павла. Я знаю, что вы недавно были в жаркой стране Египет. Вот как...
3: Вы там куражились.
0: Да, менталитет советского человека, почувствовав раскрепощающее воздействие такой, ну, не то что западной, а иностранной среды, вы не ощутили ли вы в себе побуждающие силы пойти, ну, не в номера, там, в рулетку, как-то поставить на кон все, взятый в аренду джип, поставить на кон в соседнем городе, там как-то вот...
2: А я не понял, а номера ты расцениваешь как, типа, круче, чем рулетка или нет?
0: Я-то, конечно,
1: я тоже, да. Я так задумывался, да, как гусар.
2: Ну, не в номера, но такой хотя бы в рулетку.
0: Я-то считаю, что какой там азарт номера.
1: Понимаешь, Юр, я сейчас только с ужасом, с таким немножко понимаю, что на самом деле мы там по глупости, по собственной, по большой пьянке-то ставили свою жизнь на это. Это я говорю совершенно серьезно, потому
0: что... Ну, это русская рулетка, то есть...
1: Это совсем было глупо. Наши действия были совсем глупые, как у грудничков. Потому что если в самом Каире недавно расстреляли 12 туристов, а мы катались ночью по пустыне, и переговоры вели с какими-то бушменами о продаже пары сотен тонн нефти, ну, это я так, для красоты. Просто, потому что это было действие очень необдуманное. Но я могу рассказать интересный эпизод вот про Андрея Егоршева. Это насчет, что касательно... азартных игр в Египте. Рулетки я там не видел вообще, и, в принципе, западной цивилизации там не пахнет. Там экзотика своя есть, но она скорее природная, нежели там архитектурная. Ну, хотя архитектурная тоже. Но нежели вот менталитет. Нет такого западного там какого-то ощущения, как в той же Праге. А больше я нигде не был, но после того случая, ты знаешь, меня не выпускают. Так вот, там в каждом практически кабачке стоит бильярд. И ходят крендель с кием.
2: Пул, который... я думаю.
1: А?
2: Пул, я думаю. Ну, пул, американский бильярд.
1: Я не видел цветных шаров. Вот конкретно где я видел.
2: А, ну, снукер, пул, да, там. Ну, да. Я думаю, что не русский бильярд, не такой вот, не классический бильярд.
1: Ну, вот я видел такой классический костяные шары. Прям вот где я вот
2: потрясающе.
1: Наблюдал. Да, то есть, как бы меня это я еще смотрел.
2: Крайне удивительно.
1: С другой стороны, русский кабак, там пельмени предлагали. Видимо, они хотели так подвазаться совсем. И Андрей Егоршев, будучи в состоянии тоже близком к моему, но более стойким. То есть он дошел туда и решил поиграть в бильярд, значит, что-то с египетским гражданином. Типа, давай, начали они играть. Значит, Андрей проиграл, а вы вот так получил. Вот. И что сделал Андрей? Меня умилил такой простой ход. Он говорит, типа, я, говорит, вообще не знал, что на деньги, говорит, у нас, говорит, у русских есть хорошая традиция. Кто проиграл в бильярд, тот лезет под бильярд и лает. Залез под бильярд, полаял, вылез оттуда, его отпустили нормально. И лучшие друзья были на следующее утро, нам налили похмелиться.
2: Ну вот видишь,
3: просто хорошо лаял или просто удачный ход?
1: Я представляю, как лаял, если человек...
0: Я для Павла объясню, что Андрей Егоршев – это человек, который ведет пресс-экспресс на телевидении и журналист «Эхо Москвы».
2: А я не понимаю, почему, значит, для Павла? Для радиослушателя объясни,
0: ну,
2: там.
0: Как бы
2: или ты считаешь, что все радиослушатели нормально грамотные люди, один я малограмотный?
0: А я хотел у Александра...
2: Я не совсем понимаю.
0: Значит. Я хотел...
1: Ну, кстати, Юра, извини, пожалуйста, он еще сейчас в данное время является и соведущим программы «Монморанси» в силу того, что я сейчас провожу длительное лечение по волошению своей тушки. После того случая я жаблез.
3: А что за тот случай?
1: Я не могу вспоминать о нем, Виктория. Это очень грустный случай.
2: Ну и, наверное, не приводя слушателя.
0: Я еще хотел у Александра задать вопрос. Во-первых, для меня несколько удивительно, что он проявляет такое несвойственное панкам смущение, когда говорит об искренних чувствах.
1: Какие панки, Юрий?
2: Что такое?
1: Я же говорю, облез. Нету, нету ни ракезы.
2: А может быть, ты для меня объяснишь, что такое панки?
1: Кстати, в твоем понятии вот интересно узнать, да, действительно, вот... что такое современный панк. Кстати, Джонни Роттен со своей братвой опять же объединяется. Вы в курсе?
2: Ну, как бы
1: относись. Опять это понятно, вызвано творческим кризисом, никому не нужен этого паблик имидж, там как его называется. А вот современный, что такое современный панк?
0: Кстати, о понятиях я сегодня выслушал от великолепного журналиста, милейшей девушки, красивейшей женщины. Алена Лысенко, милицейское определение куста. Куст – это, оказывается, множество листиков и веточек, растущих из одного места.
2: А какое определение дала милейшая девушка, лучший журналист Алена Лысенко?
3: Ален, привет тебе от всего коллектива.
2: Нет, я не передавал привет. Я вообще не знаю, кто это такая. Может быть, ты объяснишь для меня еще.
0: Кто она такая, я могу объяснить. Это милейшая девушка, красивейшая женщина. Для знатоков и любителей промеры 165-100, рост
2: 164.
1: Наверное, молока дает много. Извините, отвлекся от вашего разговора. Может быть, что-то не сюда.
2: Что смотря кому?
0: Я закончу свой вопрос. Все-таки я буду настойчив в данном случае, что мне не свойственно. Александр, почему-то вы проявили такую стеснительность, совершенно вообще трудно объяснимую, когда речь зашла о чувственной сфере ваших ощущений, вашего мироощущения. Когда вы вспомнили обильное слюноотделение, милую морщинку между ваших бровок, которая сейчас опять сложилась.
1: Кстати, Юрий, извините, что я перевожу вашу тираду. История этой морщинки – это отдельное свойство просто. Вы, наверное, знаете,
0: Тот лом уже заржавел давно, я думаю.
1: Нет, Юрий, тот лом очень помог. Кстати, это один из тех случаев, которые вот Виктория просила рассказать. На самом деле, чемпионат сейчас мы организуем по ловле мух морщинами. И я думаю, что я...
2: А могу ли я принять в нем участие?
1: Ну, в принципе, скажите, нужно позаниматься. Есть особая система упражнений. Да.
0: Четкое определение, какая складочка может считаться морщинкой, а какая функциональным органом каким-нибудь, например, там вот...
1: То есть вы имеете
0: губами,
1: в виду поддельные? Нет, губы нет, это ни в коем случае.
0: Где кончается вот морщинка и начинается, например... Там рот. Или...
2: Какой вы все-таки дотошный, Юрий.
1: Как все журналисты.
2: Какой-то кошмар. Вы же сказали, что вы будете вести себя нормально.
0: Хорошо. Блядь. Вот, например, соизмеримо... Я хочу, Александр, как к композитору, как к автору вам вопрос задать. Вот вы очень образно, очень ярко обрисовали свои ощущения, когда вы проигрывали в «Кинга». Вы, наверное, тоже вам приходилось лаять под столом, как любому русскому человеку. Мы не будем касаться этой такой острой темы, двусмысленной несколько в данном случае. А когда вы пишете свои бессмертные произведения, вот повышается ли у вас слюноотделение? Какое у вас выражение лица? Вы же, наверное, я знаю, что у вас перед синтезатором висит великолепное трюмо 1902 года из толстого зеркального... Да, из толстого зеркального стекла. То есть можно наблюдать себя анфас, и можно наблюдать себя три четверти сбоку.
1: Под угол,
0: да,
1: так сделан,
0: да. Александр любит после удачной музыкальной фразы,
1: кстати,
0: пропетой,
1: вот так,
0: просто
1: кстати,
0: так
1: пройтись.
0: Стрельнуть глазом, да, хотя даже не вставай, не отрывайся от клавиатуры, и мигнуть себе, мол, Санек. Классно. Да, и это, безусловно, это возвращает вышедшую энергию и умножает. Только петля обратной положительной связи получается, и эмоциональное, психологическое возбуждение. Вот многие думают, что это средство употребления наркотиков, анаши, гашиша, там как-то черного.
2: Вот это, кстати, очень интересная тема. Значит, да,
1: сейчас можно я? Можно я еще хочу про свою новую, так сказать, новое не то, что увлечение, а новый, так сказать, способ возвращения энергии.
0: Да, очень интересно.
1: Я сейчас весь процесс, так сказать, когда я творю свои бессмертные произведения, снимаю видеокамерой, поставленной штатив прямо перед своим лицом. А потом круглыми сутками, когда у меня кризис, смотрю на свое лицо, меня это вдохновляет. И я вот опять же стремлюсь... Так, кстати, глубокие мысли. Знаешь, поначалу мне это напоминало на морду, ну, какающей овчарки. Вот они же тоже глубокомысленно в этот момент стоят. У них хвост такой здоровый и в глазах тоска. Но постепенно это прекрасное лицо растягивается в блаженные улыбки. В глазах появляется смысл. Не просто тоска, а смысл. Это Прохор скрипит, не волнуйтесь. Так что есть на компьютерах, в компьютерной графике, такая программа, насколько я знаю, трансформации предметов. Ну, то есть можно там, скажем, из собачки сделать постепенно птичку.
2: Да-да.
1: Вот. Александр... То, что вы видите перед собой, результат долгой трансформации.
0: Александр проговорился просто. Его друг и соратник по передаче Андрей, который вел...
1: Бозитолог.
0: Да, бозитолог. Он, кроме того, еще очень весьма крупный компьютерный...
1: Дизайнер.
0: Дизайнер, да, и программист. Но программист уже нельзя употребить в данном случае. Он установил Александру интерактивную систему, в которой Саша одевает вот эти очки, манипуляторы на руки. И единственный нюанс, что там CD-ROM запущен единственный в этой мультимедиа-системе, там преобразование внешности Александра. И он достиг, по вечерам он сидит и улучшает, так как совершенство безграничной категории, совершенно ему нет предела, он каждый вечер, каждое утро совершенствует свою внешность.
1: Да.
0: И потом доматывается до...
1: Нет, если, кстати, что-то у меня не получается, какой-то сбой, то я, естественно, имею возможность, так сказать, грешить либо на Андрея вот с его программы.
0: И я знаю, например, что вот...
1: Ну, отмазка такая меня.
3: Как вы, я забыла, от наркоманов к этому перешли.
2: А так...
0: И как-то так. Я открою маленькую тайну полиграфическую. Вот в предпоследнем журнале «Амадей» была фотография как бы пиратская Тома Круза. Тома Круза.
2: А кто это?
0: В роли вампира.
1: По-моему, шахматист известный.
2: Шахматист известный.
3: В азартных играх он ликбез решил.
2: Это вот, который играет в Санта-Барбаре.
0: Хорошо.
2: Я знаю такую фамилию.
0: Переходим.
2: Это вот хороший, единственный хороший в Санта-Барбаре.
3: Паша, это президент Венгрии.
2: А.
0: Дореволюционный.
2: Что президент Венгрии?
3: Круз.
0: Переходим к следующей страничке нашей передачи. Я забыл сказать во вступительном слове, что Павел Портной является будущим президентом будущего...
2: Не-не-не, не надо грязи, значит, тут президент не надо, значит, не трогай. Послушай, Зин, не трогай Ельцина. Значит, не надо вот...
0: Он активный член оргкомитета, если это можно так сказать, инициативной группы, которая сейчас находится на завершающих стадиях создания игрового клуба под названием...
2: Нотабене.
0: Нотабене, я прошу прощения.
3: Причем обе буквы русские.
2: Да-да, русские. Действительно, да, вот, кстати, по поводу в связи с тем, что вы такой, значит, как бы своеобразный азартный человек, хочу задать вам один такой небольшой вопрос. Вот откроется, значит, как бы... первый после революционной России проферанс на бриджево-скатовый клуб. И там будет такая вот очень милая тусовка. Пользуясь, так сказать, случаем, я, во-первых, вас туда приглашаю.
1: Спасибо.
2: Вот. А во-вторых, значит, вот хочу узнать, вот с вашей точки зрения, было бы интересно вам, так сказать, вот играть в азартные игры вот
1: с узким кругом.
2: С узким, да, каким-то кругом своих, так сказать, ну там.
1: Вообще, я понял вопрос. Есть, опять же, я по своему опыту не могу ничего сказать на эту тему, потому что у меня опыта такого нет. И как бы я все это не культивировал. Но есть у меня очень хорошие мои знакомые, очень хорошие друзья, у которых есть... Вот даже фильм, по-моему, был такой, по-моему, «Преферанс по пятницам», да?
2: Да-да-да.
1: Вот у этой компании есть такое понятие «Преферанс по четвергам». Они собираются в одном и том же составе, в одно и то же время, в одном и том же месте на квартире у одного из них и перекидываются в картишки, в преферанс с небольшими там ставочками, собственно, чтобы немного там...
2: А у вас как бы вот нет опыта?
1: У меня, к сожалению,
2: вот это
1: нет.
2: Вот
1: Но, Павел, тут такой есть момент, понимаете, что Один из них, который как бы является самым таким из этой компании мне близким другом, он начал постепенно тяготиться этой регулярностью. Может быть, это какой-то менталитет типа чисто вот нашего государства, потому что, может быть, какие-нибудь англичане, они бы, наоборот, бы ломились туда из года в год. Вот. А он говорит, что типа вот как-то вот что-то уже вот такая регулярность обламывает.
2: Угу, понятно.
1: Хотя азартный человек.
2: Саша, у меня такой вопрос. А вот как бы в те игры, как бы внутренние, как вот духовные игры, в которые вы играете, как бы вот, не имея в виду сейчас уже канонические азартные игры, вы играете честно?
1: Игра не может быть честной, Павел, на то она игра.
2: А вот тут вот как бы вот, ну, как, вот
1: ну как,
2: в канонических
1: как?
2: Играх существуют некие правила, значит, которые оговорены заранее, да? Вот когда мы играем в проферанс, вот, к примеру, я жульничаю, использую различные шулерские приемы, я автоматически попадаю в категорию жуликов.
1: Нет, давайте лучше все-таки ближе к кингу, простите.
2: Ну, хорошо, вот мы играем в кинга, я играю, допустим, крапленой колоды.
1: Не, ну это понятно, за это можно и по репе схлопотать.
2: Вопрос другой, там, схлопотать по репе.
3: Можно схлопотать, а можно и выиграть.
2: Нет, ну подождите, давайте не будем сейчас обсуждать. Но существуют, значит, некие шулерские приемы, которые, значит, как бы я, условно говоря, применяю или не применяю. То есть я вот тут можно как бы найти какие-то критерии, которые четко определяют, жулик я или там, так сказать, напротив, честный человек. В жизни как бы сложнее. Вот, к примеру, когда вы пишете песни, это чистой воды такая вот глобальная игра.
1: Да,
2: но... Вот как бы... Для самого себя. То есть, ну, тут уже критерии как бы вырабатываются самим человеком.
1: Я понял вопрос. То есть такое понятие в игре, как блеф.
2: Да.
1: Это тоже своего рода...
2: Блеф — это не как бы не
1: вот, я могу
2: запрещенный
1: сказать, что,
2: прием.
1: Да, вот дальше блефа я не иду.
2: Ага.
1: То есть, это я отвечаю однозначно.
2: То есть вы просто вот... Ну, блеф — это как бы вполне
1: да,
2: спортивный.
1: Все в правилах.
2: Он обоюдоострый, там, так сказать. То есть вы можете как проиграть, так и выиграть.
1: Конечно.
2: На блефе. А когда вы играете крапленой колодой, вы не можете проиграть. Вы строго уверены.
1: Так, Павел, мне, так сказать, мой образ, который я на видеокамеру снимаю, смотрю в трюмо, гораздо дороже денег, которые я затрачу на его лечение от побоев.
0: Ага. Дело в том, что...
1: Мне нет смысла.
2: Понятно.
1: Я взрослый умный парень.
0: Как сторонний наблюдатель, я...
1: Это, по-моему, в ООН такие люди есть.
2: Да,
1: я по новостям видел.
2: А не только в ООН. Вот когда выборы были, между прочим, тоже были сторонние наблюдатели. Юра, вы вот могли бы сейчас очень, так сказать, хорошо заработать на этом деле, значит, ходя по избирательным участкам.
1: Вы знаете, оператор нам показывает, что кончается кассета, поскольку все это записывается для выпуска антов.
4: 73,82 МГц.
0: После, во время композиции Александр сознался нам доверительно, что его в детстве во дворе использовали в качестве городошной игрушки фигуры бабушки в окошке, и с тех пор он ненавидит кегли, городки, все метательные такие азартные виды.
3: И более того, считают, что нагрузка на мускулы, она противоречит понятию азарта. И вообще лишает кайфа жизни.
0: И экстаза,
1: женщин?
0: Например.
3: Женщин? Вот о женщинах как раз. Вот как у вас там с азартом?
1: То есть, понимаете, в чем дело? Видите ли, Виктория, это вопрос очень сложный. Я в силу специфики своей работы здесь, в силу того, что программа наша носит исключительно гуманитарный характер, то есть мы даем здесь возможность работать таким женщинам, как Прохор, вот она перед вами, таким вот созданием, как Энджел Сатошин. Это все гуманитарно. Также мы здесь открыли кружок для молодых матерей по сцеживанию, по уходу за грудничками, поскольку они делать этого совершенно не умеют. Поэтому я...
3: Это, подождите, это в перерывах, когда балетная студия занимается, да?
1: Это совсем в другом помещении. Я вам потом проведу, покажу.
3: Покажите, пожалуйста.
1: Да, и дело в том, что я как профессионал своего дела. Я,
2: по сцеживанию молока?
1: Только по сцеживанию. Вы же,
0: и не
1: Павел,
0: только молока.
1: Что вы имеете в виду, Юрий? Вот это очень интересно узнать.
0: Это конфиденциальная информация.
1: Ну, понял. Я не могу как бы относиться адекватно к пациенткам, назовем их так.
3: То есть это для вас некие кегли для сцеживания молока?
5: Нет, простите. Это я для них кегля для сцеживания их молока.
3: А, вас тут насчет правил игры, наверное, надо поинтересоваться.
2: Да, да, да, да. Что, я, да, согласен с тобой.
3: Ну, ты сам всегда согласен, ты поинтересуюсь.
2: Я должен поинтересоваться?
3: Да.
2: Нет, я не могу. Ты поинтересуйся.
3: Интересуюсь, какие правила игры?
5: Вы имеете в виду вот то, о чем мы говорили внизу?
3: Да.
5: Ну, самое главное правило – это вовремя приоткрыть глазок.
2: Угу.
5: Это самое главное, потому что если произойдет позднее раскрывание, то можно как раз упустить вот этот момент раздачи. А упустив момент раздачи, то есть, ну, скажем так, когда раздаются, да, скажем, карты, битки или шары, то они, в принципе, все имеют равную геометрическую форму, и тут уже каждый получает на руки равное количество вариантов выигрыша или проигрыша. А в зависимости от приоткрывания глазка, это индивидуальная особенность. Открыл чуть раньше, получил больше. Открыл чуть позже, получил меньше.
0: Но здесь есть маленькая хитрость. Если глазок открыт преждевременно, во время сцеживания, то главное вовремя сморгнуть.
2: Я не могу
0: сморгнуть.
2: Никак понять, о чем вы говорите.
5: Сморгнуть?
0: Конечно.
2: Юрий, о чем вы говорите? Я не понимаю, какое сцеживание?
5: Дело в том, что беременным вообще запрещено смаргивать.
2: Что я не понимаю? Вы издеваетесь?
3: Запрещено.
0: Смаргивать. Кстати, сегодня Виктория брала интервью в центре родовспоможения, и она об этом знает лучше нас, поэтому мы не будем...
5: Расскажите, Виктория, что это за центр поподробнее? Просто эта тема очень близка, может быть, как-то нашим вот двум организациям скооперироваться на эту тему.
3: Я думаю, что она действительно нам настолько близка, что у меня, прав, нет слов. Вот у Юры были слова, когда он ехал от беременных женщин, их было много.
2: Только не надо повторять слова, которые говорил Юра.
5: Да, потому что это нельзя в эфире ни в коем случае.
3: Да, я берегу радиослушателей.
2: Спасибо. Спасибо, Юра.
3: Я не буду про беременных женщин.
5: Вообще наша забота вот об этом явлении природы как женщина, она до того, так сказать, широка, что мы
3: открыли... Что женщина беременеет.
5: Ну, это во-первых. Но ради чего это делается? Мы открыли на средних волнах радиостанцию РБЖ. Это радио беременных женщин. Четко фиксированной частоты там нет, постоянно идет борьба с ней, но она работает. Я лично выпиливал для брюшков вот такие выемки в столах ведущих. И нам нужно постоянно обновлять кадры.
0: И микрофон с полиэтиленом во время токсикоза очень актуален.
5: Ну и смаргивание, они все время смаргивают. Особенно по весне.
3: Я делаю упражнение в студии.
2: Я не совсем понимаю. Вы что, издеваетесь над радиослушателями? Не все из них беременные.
5: А вы уверены ли в этом, Павел? Вот вы сказали сейчас фразу.
0: Это временное состояние. Не беременное.
2: Во-первых, есть среди радиослушателей наверняка есть пожилые люди, которые уже не могут...
3: У которых умерла кошечка.
2: Нет, значит, не надо... Дело в том, что про кошечку не надо. Это на «Эхо Москвы» где-то там...
5: Можно это говорить, назад. А здесь не надо.
2: Да, здесь не надо. На «Эхо Москвы» некоторое время назад я это самое, как бы, там рассказывал об азартных играх, а в студию все время звонила женщина. Я рассказывал об азартных играх, натурально совершенно, не о каких кошечках, вот, не о беременных женщинах. А в это время все время звонила какая-то пожилая женщина, у которой было горе, у нее умерла кошечка. Вот, она все время плакала, она ее не могла похоронить.
5: Павел, значит, я помню, женщина, вы знаете, до сих пор эта кошечка у ней в комоде хранится, уже да. Соседи приходили. Это действительно правда.
2: Да, это совершенно... очень грустная история.
5: А можно, Павел, задать вам вопрос? Вот я просто не знал, что вы уже были на радиостанции «Эхо Москвы». Да. Я тоже люблю эту станцию, надо как-нибудь будет и мне там появиться, что давно как-то мы...
2: Да.
5: А вот считаете ли вы стрельбу азартным видом спорта? Я просто длительное время занимался стрельбой в юности из пистолета именно.
2: Практически любой вид спорта, наверное, это азартная игра. Ну, я вообще все считаю азартными видами.
5: А как? А хорошо, а вот возьмем, например, вот этот вид спорта, когда бабы залезают в воду и синхронно плавают. Мне кажется, вот синхронность и азарт, это же вот совершенно...
2: Они синхронно плавают?
5: Плавают.
2: Да, ну
5: со
2: ладно.
5: Страшной силой, сам лично видел.
2: И Юра тоже знает это.
0: Это не водное поло, точно, там нет мяча.
2: Не-не, водное поло, я тебе отвечаю.
0: Нет, там нет мяча.
2: Я лично разговаривал с теми, которые плавают синхронно, они тренируются перед чемпионатом мира по водному полу.
5: Вот так вот плавают?
2: Да, обманывают.
5: А может быть, действительно, это такой тренинг, возведенный в ранг искусства?
2: Да.
0: Я думаю, когда пловцы переедают анаболиков, у них начинают...
2: А на что?
0: Анаболиков.
2: Опять ты про на что?
0: У них начинают... доминировать вторичные женские признаки. И на этот период, да, на этот период их используют как синхронных пловчих. Нельзя же послать вот такой фигуристую женщину за мячом.
5: Ну, Юрий, ну, с другой стороны, нельзя с таким выменем плавать синхронно, оно же у всех разное.
0: Получается, у него плавучесть больше, чем единица, и вымя оно помогает именно высоко ноги над водой заносить.
5: А, точно, получается центр тяжести, как у весов таких, знаете, на которых египтяне взвешивали золото.
2: Да, знаю.
3: Так вот, Павел... Вася, они, по-моему, играют в азартную игру.
0: Где же...
2: Кто?
3: Они вот вдвоем.
2: Они, нет, они не играют в азартную игру, они ведут беседу про...
5: Египетские весы.
2: Про синхронное плавание. Ты не понимаешь ничего, Вик. Ну, люди разговаривают про синхронное плавание. Что ты мешаешь? Они, ну, все не, в порядке.
5: А, кстати, скажите, а почему не существует мужского синхронного плавания?
2: Существует,
5: это же так
2: существует.
5: Да ладно.
2: Юрий, дело в том, Юрий, что... если бы радиослушатели его сейчас видели, они бы были просто глубоко убеждены, что это синхронист-пловец. Я не хотел ничего плохого сказать.
5: Павел, я хочу вам сказать, что вы обидели Юрия немерено. После того случая, да, его ноги приняли такой вид. Немножко ластообразный. Это ничего не значит. Но это как... не расперды естественные ног. Это все исправляется.
0: А, то есть если это... бы вы видели, я как я до этого тянул носок, это... Плесецкая отдыхает.
5: Кстати, та там на стульчике, да, я прошу вас ее не тревожить.
2: Не сложно, если не сложно, объясните, кто такая Плесецкая для меня.
6: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Этот стих продолжает новую страничку, новую рубрику нашего ночного видеоканала. Встреча с интересными разговоры, беседы с интересными людьми.
3: Как раз Паша уже успел познакомиться с Плесецкой, не только узнать, кто она такая. Какое-то произвело на тебя впечатление, Паш?
0: Судя по его лицу, неизгладимый, поэтому об этом не будем.
5: Он будет участвовать в чемпионате по ловле мух морщинами. Ну, раз лицо неизгладимое.
3: То есть в качестве синхронистки-пловчихи?
2: В качестве. Я не понимаю, что в Индонезии? Я пришел, потому что беседа с Плесецкой. Вы издеваетесь, это просто, мне тяжело.
0: Просто у Паши от напряжения вспотел лоб. И
5: вздулись вены.
0: Сразу вы проводите аналогии с липкой ленточки для ловли мух. Абсолютно неуместные аналогии.
2: Да, неуместные, совершенно.
5: Ну, простите.
0: В роли...
3: То есть не надо эту аналогию проводить.
2: Интересного человека стали издеваться.
0: Господа, не на базаре, что вы.
3: Ну, Паш, дай мне это попить.
0: В роли интересного человека условно сегодня в студии
3: да
0: Александр Лаевский.
3: А кто в роли интересного человека?
0: В роли интересного человека Александр Лаевский. Продолжаем наш видеоканал.
5: Брифинг.
0: Павел, ваш вопрос новый, как организатора игротского клуба.
5: А сколько вы планируете, кстати, в этом клубе членов? Ну, в хорошем смысле участников, назовем так. Что-то.
2: Ну, как бы порядка 300.
5: А каковы будут условия вхождения в этот клуб? Во-первых, одежда, форма одежды. Ну, финансовые условия должны быть какие-то?
2: Финансовые
5: членские
2: условия есть, как бы, но они не очень такие щадящие, скажем так.
5: Ну, это и правильно.
2: Но там как бы есть условия, связанные с решением совета. То есть совет будет допускать туда людей.
5: Угу.
2: Есть как бы совет клуба. Вот. Это люди, конечно, не обязательно должны быть выдающимися игроками какими-то, а это должна быть такая вот очень приятная, милая тусовка.
0: То есть это как бы снобизм, вот, например,
2: вокруг игры,
0: прозвучало
2: да.
0: при
2: да, вот это прям конкретно снобизм.
0: Александру Лаевскому, вот который перед этим сознался, что он не игрок,
2: да.
0: И тем не менее вы как организатор его
2: да.
0: тут же туда пригласили. А да. я, например, обожаю играть в трясучку. Вот,
2: да, я знаю, я обратил
3: внимание. Юр, да ты же говорил, что ты потерял ГДРовские штаны синего цвета.
0: Штаны синего цвета.
2: Я обратил внимание, что вы очень любите играть в трясучку.
5: Я штанов не находил.
0: Нет.
5: Я, значит, никаких штанов я не находил.
2: Я, значит, еще раз...
5: Я не имею никакого отношения.
2: Места в этом клубе.
0: Я специально даже держу 15-копеечные монетки еще советского производства, потому что именно они очень удобно в ладошках вот... В трясучку.
2: Я обратил внимание.
5: Как раз кружка держите. Пива была. Я помню, 15 копеек 20. Стоила кружка 15. Было 20. Время. А, ну 15 маленькая.
2: Маленькая.
5: Маленькая.
2: Да.
5: А большая тогда в нас и не лезла, ибо тушки были меньше, чем сейчас.
2: Да. Так вот, Юра, да, вот я не знаю, правда, где вы держите свои 15 копеек, но вам нет места в этом клубе, значит, я вынужден
0: настроить.
5: А может быть, это просто такой несколько такой усиленный фейс-контроль. У Юрия же нет возможности перед трюмо сидеть и снимать себя на камеру.
2: Ничего страшного, значит, мы купим ему трюмо, значит, пусть пока...
0: За счет клуба.
5: Конечно.
3: То есть ты хочешь подождать, пока Юра в птицу превратит?
2: Хочу.
3: А пока...
2: А пока, значит, пускай тренируется, играет в трясучку во дворе.
5: А, кстати, я помню, вот если возвращаться к азартным играм как таковым, то вот насчет двора. Все же мы вышли из дворов. И была, может быть, помните, такая замечательная игра в пробке.
2: Да.
5: Кидали свинцовые битки в пробке. Вот это было что-то. Это был азарт. То есть в войну никто не играл. Был период, когда все мы играли в эти пробки. И у каждого был при себе пакет с пробками. Каждая пробка имела ставку. Определенные деньги их продавали, покупали, меняли. Да, причем меняли на предметы, не связанные с пробками. Так, например, был беспрецедентный случай для того времени, когда на какое-то количество пробок от какой-то Кока-Колы, то это был дефицит жуткий, был выменен магнитофон электроника 302-я. То есть вообще как автомобиль.
0: Прецедентный, Александр. Вы культурный человек?
5: Юрий,
0: что?
5: Юрий, я не знаю парня, который изобрел то слово, которое вы только что произнесли.
0: Нормальный пацан.
3: То есть вы уверены, знаете, что это не Плесецкая?
2: Не трогай Плесецкую, значит, все уже в порядке. Уже все хорошо, значит. Ради бога, оставь старую женщину.
0: В нашем дворе игра в пробки, по-моему, называлась «Расшибалочка», и лучшей битой считался «Петровский рубль». Огромный, такой тяжелый.
5: А у нас было несколько по-другому. То есть был еще какой-то элемент творчества внесен в игру, и у каждого была своя фирменная бита, выплавляемая из свинца, затачиваемая там напильниками, даже делались... Ну, да, Юрий, что-то.
0: Но если недостаток свинцовой биты был, что если азартно стукнуть по обратной стороне пробка, то пробка просто застревала в ней, поэтому она не котировалась у мастеров игры.
2: Да, ясный перец.
5: Было такое дело.
2: Согласен. Все, Юрий, вы повысили свои шансы на попадание в...
0: Добрый вечер для тех, кто только включился. Доброй ночи для тех, кто с нами уже второй час. Мы продолжаем нашу новую программу «Разговоры и беседы с интересными людьми». И продолжаем нашу занимательную беседу с Александром Лаэртским. Я хотел бы спросить и у Александра, и у Павла... Видят ли они нечто общее в занятиях играми, в занятиях музыкой, творчеством? Если музыка, тем более андеграундная музыка, раньше была средством ухода от действительности, то можно ли расценивать игротские клубы и игротские всяческие забавы тоже неким страусиным шагом, чтобы абстрагироваться от действительности, отгородиться, спрятаться? Или это есть такой снобистский... способ выделиться, и в этом нечто патетическое такое, поза красивая, или наоборот, некий такой пугливый шаг в сторону и как бы из, ну, вне нашей действительности. Потому что явно и музицирование, и, ну, карточные игры — это несколько криминально-денежное такое.
2: Нет, вот абсолютно это не так.
0: На мой взгляд, дилетанты, вы меня... Да, как вы считаете, это или всплеск самовыражения, или все-таки это уход от действительности?
2: Ну вот, Юра, вы подняли очень интересный вопрос, над которым я вообще действительно, если так вот серьезно абстрагироваться от шуток, очень много думал. И это просто все зависит от того, что за люди занимаются этим вопросом. Для большинства старушек и домохозяек, конечно, вот игра в карты, она как бы уход... такой приятный, значит, развлекательный мир. В общем, ну, не секрет, что бридж сейчас в мире является развлечением номер один. То есть это форма досуга, которая занимает большее количество людей, чем какая-либо другая форма досуга. То есть это совершенно... Вот если по миру брать, то это действительно так. Это поразительно, но это так. У нас там в Москве есть там 500 человек, которые играют в бридж, а в мире их, в общем, миллионы. Вот. А для каких-то людей, которые хотят достичь каких-то спортивных результатов, стать чемпионами, там, это, естественно, вот, попытка, значит, самоутвердиться, самовыразиться. Может быть, ну, и карты, конечно, никогда не были криминальными и денежно-криминальными. Играть на деньги можно, ну, и,
0: согласитесь, сказать, что любая заставка к детективу какой-то криминальной истории будет содержать женское колено, плечо, раскиданную колоду карт и какой-то сосуд спиртным.
2: Ну, значит, это как бы все-таки здесь, в России. Тут это же очень...
0: Если я смотрю детские картинки про пиратов, то там тоже будут какие-то символы.
2: Думаю, что нет. Думаю, что нет. Значит, ну, не следует думать, что карты — это что-то вообще такое бандитско-криминальное. Это совсем не так. Потому что это просто вот в России так произошло. Там в 17-м году были запрещены все как бы буржуазные развлечения, включая шахматы и карты. Но нарком, тогдашний нарком Крыленко, он очень любил играть в шахматы, и во все губернии была разослана директива о том, что вот в губернии, согласно тому, сколько, значит, вот человек живет в этой губернии, должен существовать шахматный клуб с таким-то количеством, значит, шахматистов. Понятно, что это в то время значила рекомендация, значит, из центра. Вот. И таким образом, значит, возникли просто вот шахматные клубы, и шахматы были признаны пролетарской игрой, и поэтому в России, значит, вот развивались шахматы, в то время как во всем мире, конечно, значит, это, так сказать, вообще бессмысленная игра, возбуждающих в людях злобу и ненависть.
1: Ее, кстати, простебал еще классик Коста Бендер.
0: С главным пролетарием Каспаровым во главе, все понятно.
2: Ну нет, дело не в Каспарове, значит. Но
0: я не хочу...
2: Это вот тоталитарность.
0: Временно уходить от вопроса. Мне вот, интересует... Я
2: так
0: не,
2: так
0: не...
2: вот я говорю, что на самом деле карты, безусловно, так сказать, они занимают совершенно другое положение. И вот во Франции, например, очень интересный момент, вам, Александр, было бы интересно, и, так сказать, там в свое время десятки тысяч домохозяек начали играть в бридж. И не потому, что бридж такая интересная игра, а потому что курсы для домохозяек по телевизору читал Омар Шериф.
0: А кто только я?
2: Омар Шериф — это вот такой актер очень известный, голливудский. Он играл, ну вот для вас, Юра, я объясню, был такой фильм «Золото Маккены». Я нисколько не надеюсь, что вы, конечно, когда-либо смотрели фильм «Доктор Живаго». Я знаю ваш интеллектуальный уровень, так сказать, мне понятно. Но вот «Золото Маккены» вы могли смотреть. Вот он там играет Шерифа Маккена.
0: Да, нет.
2: Что Гойко Митич?
0: Нет.
2: Я не совсем... Кто Гойко Митич? Нет, там он играет шерифа Маккену. Это должно быть вам близко, Юра.
1: А, и то есть... Вот, вы хотите
0: вы
1: сказать...
0: Вы понимаете, я как... как бы... Независимый наблюдатель — это независимый наблюдатель, но я...
2: могу так же больно укусить, как собака Баскервилей. Нет, я не хотел вас обидеть.
0: Меня-то интересует прикладной аспект. Вот, например... женский взгляд. Вот, Виктория, для вас, как для женщины, кто более не вам матери ценен, а кто более состоятелен как мужчина? Вот популярный музыкант, популярный исполнитель или крутой игрок в бридж? Например, музыку я, как дилетант и в том, и в другом, музыку я могу как-то оценивать эмоциональном уровне, в общем-то. А наблюдание игры в бридж меня ввергает в тоску страшно. Это некий дополнительный шарм для вас? Вот.
3: Вы знаете, Юр, наблюдание игры в бридж меня тоже вгоняет в тоску страшно. Особенно это когда во время нахождения в московском бридж-клубе. Вот если там не играть, то вот наш фотограф Володя Байч там все время напивается. И, собственно говоря, это не потому, что... Софья Самойловна, это не потому, что ваш сын алкоголик. Это потому, что, находясь в московском бридж-клубе, просто невозможно заниматься чем-то другим, если ты не играешь в бридж.
2: Нет, но Володя не так часто находится в бридж-клубе, а напивается он, так сказать, нормально. Так что уж не надо прям так...
0: Ну, про друзей так я бы... Это сам.
3: То есть я, собственно говоря... К чему хочу вернуться? К тому, что, понимаешь, вот этого профессионального игрока в бридж я настолько часто наблюдаю и слушаю. Вот история про Омара Шерифа, которая меня первые 15 раз, когда я слышала, она меня просто восхищала. То сейчас я уже больше не могу ее слушать. Но это не потому, что Паша часто повторяется, а потому что я очень много работала с материалом, который вот он мне давал. Да?
2: С Омаром Шерифом, то есть?
3: Тамар Шериф, это материал для тебя. Ну ладно. Вот. А вот Александра я бы послушала с удовольствием. Тем более мы сегодня беседуем с интересными людьми. И вот вы мне, Александр, крайне интересны.
2: Да, не
3: интересны.
2: Со всякой сволочью. Да,
3: вы
2: действительно, полностью с вами согласен.
3: Что-нибудь думаете по поводу игры в бридж?
2: Я вообще больше ничего не буду говорить.
3: Знаете, да наоборот, Паша. То есть ты просто сейчас интервьюер, а не интервьюируй.
5: Для меня, честно говоря, вот слово бридж ассоциируется со словом бриджа. То есть такие шорты. Больше я ничего про это не знаю, честно говорю. Если вы мне сейчас скажете, что бридж — это на самом деле то же самое, что игра вот на теннисном корте, они такие шары катают такими клюшками, то я целиком соглашусь. Я правда не знаю, что это в карты игра, карточная ли это игра, ли это... Вот, честно говорю, поэтому ничего не могу сказать.
0: Тебя уязвляет, насколько, что ты вот не знаешь?
5: Да нет, почему? Ну, я, например, космический корабль не смогу поднять.
0: Ну, а если, например, через год выяснится, что 2/3 твоих близких знакомых стали ярыми бриджистами, то ты постараешься как-то стать адекватным и научиться играть в эту сложнейшую игру.
5: А вы же только что сказали вот про замечательного персонажа, который напивается, наблюдая, правильно?
0: Умный, обаятельный человек, но вот он...
5: Понимаешь, это то же самое, что, например, наблюдать за созданием музыки. Одно дело слушать ее или сочинять, другое дело наблюдать за этим процессом. А также и в карты. Может, она там очень интересная игра, а он в ней не играет, да. Сидит пень-пнем, ему тоска, сидят какие-то хмурые лица и что-то перекидывается. Ну, может быть, игра-то внутри интересная.
0: Ну, страшно подумать, если бы Александр прибежал ко мне там вот посреди недели. Представляешь, вчера в слабой доле сделал
5: вот, признаешь, ты
0: мажорный аккордик. Не звучит.
2: Да, да, то же самое. Но вот это вот, тем не менее, да, действительно.
3: Но
2: вот,
3: с другой стороны, Паша, как ты
0: а
3: думаешь?
0: А бриджисты, они как-то, да, вот, да, на мой взгляд, ужасно начинают объяснять вот это вот.
2: Обсуждают все это, так
3: вот,
2: сказать.
3: Александр, здесь произошел интересный феномен. Говорить. То есть я не стала бы трогать тему мужской состоятельности, так вот громко поднятую Юрой, но тем не менее, вот интересный феномен произошел в Пашной жизни, может быть, вы сможете его откомментировать. Все женщины, с которыми он, значит, знакомился за последний год, начинали играть в бридж. Когда они выпивают много спиртного, они начинают разговаривать о раскладах бриджа, допустим. Когда...
2: Это я могу объяснить, это я просто с такими женщинами знакомился в течение последнего года.
5: То есть это не результат вот вашей установки?
2: Нет, не думаю.
3: А вы что-нибудь думаете по этому поводу?
5: Ну, для меня вообще, я могу сказать, что, может быть, опытный игрок вот в бридж, да?
3: Да.
5: Он, может быть, не будет так особо обсуждать со своими друзьями. Это то же самое, что вот есть... Почему это так цепляет?
2: Ну, вот скажи, пожалуйста, вот женщины, с которыми ты познакомился за последний год, они обсуждают тему
3: бридж.
2: Хоккея на траве?
5: Нет, честно говоря, нет.
2: Странные какие-то женщины.
5: Странные. Дело
2: тебе,
5: в том,
2: наверное, просто везет.
5: У меня еще другое, например, любопытство вызывает другой факт. Это то, что, например, автомобилисты, вот, они между собой... автомобилист, это что такое автомобилист? Это человек, которого, ну, по крайней мере, не меньше 30% его жизни занимает автомобиль.
2: Да.
5: И он, может быть, совершенно не профессионально, но встречаясь с другим таким же персонажем там в каком-то автомагазине, начинает прям гнать ему, втирать вот что-то про автомобиль.
2: Ну, то же самое происходит с компьютерщиками, если ты обратил внимание.
5: Да, но компьютерщики — это вообще люди больные, там же облучение идет, у них постоянно, они смаргивают чаще других. А что касается вот бриджа, мне кажется, я не знаю, опять же, мне кажется, что это обсуждение вот такое, если это по жизни обсуждать, это скорее сразу можно сказать, что человек новичок. То есть, ну ладно, там 15 минут после игры они там типа, вот я бы тебе, если бы ты так,
2: нет,
5: тогда я ничего не знаю, тогда я ничего не могу сказать.
2: Чемпионы мира обсуждают часами. Просто часами. Они, вот я, так сказать, наблюдал, ну, знаю историю о том, как вот ехали два человека, которые выиграли чемпионат мира. Два американца. И вот в самолете 4 часа они тупо вот, значит, обсуждали каждую сдачу.
5: Ну, правильно, так вот чемпионат мира, там же большие деньги. Значит, смысл в том, что если, например, какие-нибудь бизнесмены продали пару-другую сотен тонн нефти, уже продали, они все равно будут обсуждать, ты на переговорах, там, галстук не так поправил, ты зря ему сказал, что Федя тогда напился. Это было, ну, хотя все уже сделано. Это такой, как бы, попытка снять с себя впечатление от событий, поделившись этим впечатлением вот собеседником, который, ну, тоже присутствовал, наверное, так.
2: Ну, вот,
5: это наверное, скорее психическое.
0: Саша, а скажи, пожалуйста, вот ты из, в отличие от наших гостей, из нашего более старшего поколения, ты, наверное, помнишь классические сцены, когда еще в те длительные обеденные перерывы рабочие зашибали козла, пожилые люди во дворах играли в домино. Вот для тебя, как для человека с обостренным творческим видением мира, заядлый игрок в козла, который с криками «рыба» и с диким грохотом, с клубами пыли играет домино, и изысканный бриджевый игрок. Это понятие одной категории, одного поля ягода.
1: Или... Вообще, кстати, странная штука. Вот, вот, например, Павел считает, что игра в шахматы, она как бы пролетарская, более пролетарская, да. Нежели в карты, да?
0: Заколобая, да.
1: Вот, то есть, в принципе, я...
2: Это вообще тоталитарная игра. Обрати внимание, что шахматы процветают только при тоталитарных режимах.
1: Есть такое, а потому что это как солдатики, только с действием.
2: Но это военные модели игры.
3: Да, уничтожить войско противника.
1: Да, да, да. А что касается домино, то мне очень...
0: А в карты, например, просто противник проигрывает все за ночь просто. И это как нейтронные бомбы, которые вроде бы...
1: Ну, там нет такой тактики, воплощенной фигуркой, хоть ты двигаешь.
2: Нет,
1: это
2: понимаешь, такой вот... Значит, смысл шахмат, вот есть такая игра Го восточная. В философии этой игры заложена как бы идея того, что ты с противником не враг, а партнер. И вы, ваша задача создать максимум, вот создать красивую партию. В шахматах совершенно другая картина.
3: А вот музыка, да, какая сейчас, задача ставит?
1: Извините, опять нам оператор показывает, что у него кончается аккумулятор в камере. Сейчас мы послушаем композицию, а после этого вот вернемся к нашей, к теме нашего разговора.
2: Чудесно.
4: 73,82 МГц.
0: Созерцательно нейтральное отношение Александра Лаерского к карточным игрокам мы, я думаю, достаточно адекватно уже поняли. И, к сожалению, перебили его речь о том, что у него связано с домино.
1: Да, интересный феномен, я бы сказал. Вообще, азарт там, вот мы говорили вне эфира о том, что какие-то физические усилия, они убивают все-таки азарт иногда, ну, в каких-то определенных играх. Ну, спорное утверждение.
0: Как все-таки бы адреналин, наоборот, должен подстегивать эмоциональную сферу.
1: Вот здесь именно так происходит, именно вот эти удары у них стимулируют.
0: Конечно.
1: Вот, а что со мной был удивительный случай, это вот в бывшем кабаке «Ангара» на Новом Арбате, тут недалеко, вот, открылся такой пивной ресторанчик небольшой, и там продают достаточно хорошее самоварное пивко. И как-то мы туда зашли и здорово набрались с одним кренделем. Отмечали успешное окончание концертов певца Стинга в Москве. И получилось так, никого народу не было, было часа 4 уже утра, он там круглосуточно работает, и мы стали играть в домино вот с девушкой-барменом. Или барменша, нет, по-моему, такого слова. Причем в домино, сделанное из сахара. То есть корзинка и такие просто упаковочки под сахар. Естественно, никакой логики нет, но был дикий интерес. Был дикий интерес вот в вылавливании этих фишек и в этих штрафных очках непонятный. Между прочим, вот в отличие от карт, там, да, и от шахмат, вот домино более фатальная игра, на мой взгляд.
3: А в чем фатальность домино?
1: Что?
3: В чем фатальность домино?
1: Ну, ты сама подумай. Ты же взрослая.
3: Я взрослая, не понимаю.
0: А вместо рыбы там кричали сахар, да?
1: А вот именно мы ничего не кричали, то есть, ну, нет, кричали рыба, да, то есть для нас это было, во-первых, и приключение, и, во-вторых, вот этот азарт, он был в какой-то момент, вот у меня, по крайней мере, то есть из этой корзинки мы брали, там, в случае, если на руках нет, там, клали, то есть все это было.
0: Ну, Александр имеет в виду, что, видимо, в домино от раздачи зависит намного больше, но если, например, партнер такой, как я, то я ввиду своей совершенно спонтанности реакции на положение фишек, я абсолютно непредсказуем соперничающие пары, поэтому фатальность здесь такая достаточно многоплановая.
3: Юра, а ты не обратил внимания на то, что Саша сказала о фатальности именно сахарного домино, который нам таяло в руках?
1: А это вообще, кстати, действительно фатальность, потому что там не может быть победителя, поскольку нет замкнутого круга вот этих вот штучек. Вот, то есть смысл в том, что конечного результата игры вообще не могло быть. А был сам процесс. Вот, кстати, в картах это же нереально. То есть, вот, например, вы бы сели играть в карты, зная... Вот есть же такие люди, прошу прощения, которые могут начать игру там в тот же преферанс, того же кинга, потом устать, сказать, черт, им завтра доиграем, бросить это. И завтра так и не доиграть. Есть. Вот есть такие люди. Вы бы стали так делать?
5: Вот как карточный игрок.
2: Я, так сказать, наверное, не стал, но у меня был такой случай, один-единственный за всю длинную жизнь.
5: Это вот как раз после которого вы попали в отрезвитель?
2: Нет. Это был потрясающий совершенно случай. У меня была недоигранная пуля. Я все пули всегда доигрывал. То есть, как бы, ну, там серьезная, причем пуля на достаточно крупную сумму. Недоигранная пуля, она лежала у меня в бумажнике. Это было года 3 назад. И какой-то карманник украл у меня этот бумажник. Это была потрясающая история, потому что там лежала 1000 советских рублей и пуля на несколько миллионов.
5: Проигрывающая сторона.
2: Проигрывающая сторона была не я. Ну вот это была вот очень была интересная
5: классический я бы задумался пример о связи этой стороны с карманником.
2: Да, я тоже задумался.
5: Ну, то есть смысл в том, что, казалось бы...
2: Да, это вот единственный случай, когда я не доиграл пулю.
5: В картах важен результат, все-таки, очень важен. И если бы, например, вам бы сказали, прошу прощения, давайте, Павел, сядем, сыграем, но до конца мы не успеем сегодня доиграть. Вот ради самого процесса. Может быть, вы уж если совсем было бы скучно, уж совсем.
2: Нет, я скажу тебе, что вот, например, как бы вот я же играю в бридж, как бы без денег, там просто это спортивная игра.
5: Но все равно, кто победитель там.
3: Ну, там вообще свои купоны, не денежные.
2: Там нет никаких купонов, это совершенно бессмысленно. Вот то, что происходит в московском бридж-клубе, это совершенно, значит, конечно.
0: А мне на Пашин рассказ такая аналогия видится... эпистолярного жанра, что любила меня цыганская принцесса красоты необычайной, но табор снялся еще до зари и ускакал в пыльную даль. Обещала она замуж за меня выйти, богатство несметное сулила. Да вот гадкий князек укатил насильно.
5: Гётер.
0: Я считаю, что все вот эти рассказы про многомиллионные пули, которые утащил злостный карманник вообще...
2: Нет, это реальный рассказ. Зачем я...
0: Любая проститутка пьяная плачет и говорит, меня тот замуж звал, и этот меня замуж звал.
2: Как правило, она не врет, Юра. Я тебе могу честно сказать.
5: Да, кстати.
2: Как правило, она не врет.
0: Она так сознательно...
2: Она просто, а как правило, обычно вот эти вот истории исходят от каких-то уже проституток, вышедших в тираж. И я тебе скажу честно, что, как правило, это правда. Как вот не дико тебе кажется это. Я понимаю, что, конечно, тебе, так сказать, человеку глубоко культурному, в общем, непонятно, как эти люди могли предлагать проститутке руку и сердце, но тем не менее вот...
0: Меня интересует, я вот слышал про заядлых игроков, как понятие надсексуальные, асексуальные и оторванные от жизни. Я видел в бридж-клубе людей, у которых задранная штанина обнажала волосатую щиколотку, и тем не менее они беседовали с дамами. Я...
2: Нет, то есть ты хочешь спросить, сексуален ли я?
0: Нет, и
2: несмотря
0: я...
2: То, что я заядлый игрок.
0: Да,
2: нет,
0: и вдруг
2: совершенно
0: ты,
2: не сексуален.
0: И вдруг ты объявляешь такие глубокие или квазиглубокие познания в прикладной психологии проституток как части нашего социума. То есть могу ли я в этом усомниться, или это твое социологическое исследование? Или...
2: Это мое социологическое исследование, тем более, что ты знаешь, что я, значит... часто так или иначе связан там с конкурсами красоты и с этим со всем подобными мероприятиями.
5: У меня ощущение, что Юрий непосредственно связан с преподавательским составом Саратовской школы диджеев, где я получал образование, потому что вы так витиевато говорите, что я просто я уже не слушал, извиняюсь, смысла вашей тирады, а просто это как журчание ручья из уха в ухо.
3: Может быть, это как игра в сахарное домино, как ты еще в...
5: Расскажите-ка поподробнее нам, какое домино.
3: Сахарное домино, я уже забыла. Была еще 1000 в кармане, миллионы, пули, проигрываемые
5: Вика,
3: кем-то.
5: Вика, все будет хорошо у вас, не волнуйся.
2: Вика, не волнуйся, что, да, все будет в порядке. А что-то, по-моему, это Юра так вот возбудил всех с рассказами про голую щиколотку.
5: Простите, я хочу вот поинтересоваться у вас, как у людей, может быть, азартных таких в плане карточной игры. Как вы считаете, бизнес азартен или нет? Вот есть люди, которые занимаются бизнесом ради денег, есть люди, которые ради удовлетворения амбиций, а есть ли люди, для которых это спорт?
2: Наверняка. Ну, то есть я просто знаю таких людей, значит, как бы, ну, может быть, не так много, но, в общем, не, ну, конечно, большинство людей занимаются ради денег, но как и большинство, в общем, профессиональных карточных игроков играют ради денег. И буквально единицы играют ради...
5: А какие виды, скажем, азартных игр несовместимы друг с другом абсолютно. Вот в какую азартную игру никогда не будет играть заядлый картежник?
2: В азартную игру? Да. В любую будет, безусловно.
5: Ну, должна какая-то существовать, в которую ни за что не стоит.
2: Нет, как раз вот
5: именно... который он просто...
0: А в «Лото миллион», наверное, он никогда не будет.
5: Нет, может быть, в этот...
2: Вот, как бы... нет, на самом деле настоящий карточный профессионал играет во все игры. Абсолютно не имеет значения, в какие. То есть вот человек, который как бы является профессиональным игроком, то есть он будет играть и очень быстро научится, потрясающе сильно играть в любую игру, включая там «Буратино» детское. Вот. Угу. Ему совершенно все равно, во что играть. И это как бы одна из форм постановок, вот, шулерских способов обыгрывания людей. То есть им абсолютно все равно, в какую игру заманить играть, условно

0: Опытный не
1: ну,
0: попадется,
1: понятно,
0: а уж тем более профессионал не попадется, ну, ни под каким видом.
1: Ну, то есть, ведь, а существуют же известные какие-то вещи. То есть, в принципе, можно же так поставить вопрос вообще, как что любая игра — это постановка того, кто сильней, для того, кто слабей. Вот ну, известные случаи, когда какой-то очень сам видел такую картинку, когда очень два дяденьки конкретно вошли, они конкретно слепили постановку, как это вы называете, для какого-то персонажа такого, который вот просто ехал, никого не трогал. На овощной базе мы как раз вращались. Было такое прекрасное время. Пили еще из стаканов, сделанных из моркови, портвейн. Ну, морковки там разгружали и пили. Вот, и они его там, в общем-то, разделили на какие-то мелкие деньги. То есть он на это подцепился. То есть, кстати, вот такой вопрос. Может быть, это имя и нельзя называть в эфире, но вы, как великий знаток, есть ли у нас в Москве самый серьезный постановщик карточной игры? Это в хорошем смысле слово «постановщик» здесь звучит.
0: Значит, ну, понимаешь, а что... Вот тогда нужно ставить вопрос, что такое самый серьезный постановщик. Самый сильный игрок...
1: Ну да,
0: во всей
1: назовем это так.
0: Надо разделять, это совсем не то же самое. Ну, есть люди, которые фантастически сильно играют во все игры. То есть, ну, это известные люди, как бы, так сказать, они известны в карточном мире везде. Ну, как бы их все знают. Но это совершенно не значит, что это люди, которые выигрывали в своей жизни наиболее крупные деньги. Как правило, тут не нужно... Значит, вот эти люди, они рассказывали мне систему ценностей. Вот как сама постановка состоит из четырех частей. Первая часть. Это нужно найти человека, у которого есть деньги, который может их проиграть. Вторая часть, одна из самых сложных, это вовлечь его в игру. Потому что он может не играть вообще ни в какие игры. Надо как-то его вовлечь в игру, найти способ добиться того, чтобы он, так сказать, захотел и стал играть. Третий способ, самый простой и легкий, это его обыграть. И четвертый способ, это получить эти деньги.
1: Потому что, кстати, тут ведь можно еще как сказать, что люди не из этого мира, для них, может быть, карточный долг, он так чисто в плане кинофильмов какое-то такое дело чести.
0: Безусловно.
1: Он скажет, да ладно, проиграл я тебе, да и что.
0: Да, ну вот тут вот как бы вот самое простое, это обыграть. То есть, естественно, постановщики, это люди, как правило, сами игроки, вот сами шпилевые, условно говоря, получали в лучшем случае 10 либо 15% от выигрыша. Основную часть денег получал именно постановщик, который мог сам вообще в карты играть. Ну, так, очень условно.
1: То есть чисто вот он занимался режиссурой.
0: Режиссурой, да, это, так сказать, вот совершенно... И это, ну, постановки были разные, на самые разные суммы. Особенно это вот процветало там, значит, в 80-х годах.
1: А ведь это, по идее, должно быть тогда очень тесно все-таки завязано с какими-то криминальными структурами. Например, он сказал, а я не отдам, я это серьезно не расценил. Не через милицию же обращаться, чтобы он вернул карточный долг.
0: Ну, как, так или иначе, это, конечно, было как-то завязано с криминальными структурами, именно потому, что все это было нелегально, все это носило такой, ну, полуподвальный характер. А сейчас вот происходит обратная ситуация, игра выходит из-под поля, и, так сказать, все становится, как вот было до революции. Там.
1: Я припоминаю, что в моменты моих юношеских, так сказать, посещений ипподрома, вот. Ну, это какие-то такие полюции игровые.
0: Ну, понятно.
1: В то время, почему так получилось? Меня там привел один старший товарищ, сказал, дескать, вот там так-то, так-то. Он там постоянно играл. И он что-то лепетал такое про какой-то подпольный тотализатор. Хотя уже тогда, это же было время, какой-то год, не соврать, ну, 80-е годы, там, может быть, 85-й какой-то вот там. 83-й даже, не знаю. По-моему, в то время там уже официально делались ставки.
0: Нет, ну ставки делались...
1: А свой смысл в подпольном...
0: Нет, вот. Ипподром как бы было единственное место, где все время существовал тотализатор. И вот в конце прошлого века с этим тотализатором было связано вообще огромное количество всяких скандалов. То есть считали, что этот тотализатор обирает людей. А после этого все время существовали официальные ставки. Вот начиная с конца прошлого века, это не прерывалось никогда. Там, несмотря на то, что там Семен Михайлович Буденный был директором ипподрома, но все время там существовал тотализатор. И это был такой островок капиталистического мира в нашей социалистической стране вот на протяжении всех 75 лет нашей

0: коммунистической истории.
1: А вы играли?
0: Конечно, очень много, в общем, до сих пор иногда появляюсь. Но вот, сейчас, правда, не так часто.
1: А вот, ну, я там тоже существ... не был давно уже.
0: И там существует... Ну, нет, ну, как бы я не был там. Может быть, месяца три. Вот. И там существовали всегда как бы подпольный букмекер. То есть там было написано, что игра, значит, вне каст-тотализатора строго запрещена. Но, было, тем не менее, существовали люди, которые были букмекерами, которые, так сказать... Просто они забирали ту часть. Это как бы немножко нетипичная ситуация для букмекерства вообще тотализаторов. Они просто забирали ту часть, которую должен был забирать ипподром, государственная структура.
1: А вот если вернуться вот именно к скачкам, как к игре, то есть ну, покупалось как бы, вот это вот...
0: Давай оговоримся, что все-таки не к скачкам, а к бегам. У нас все-таки в основном скачки, были всегда бега. Ну, принципиальная разница.
1: Да, к бегам. Вот выдавалась такая на руки картонка, буклетик, ну, в смысле книжечка. Да, где был там, по-моему, жокей, лошадь и результат. Результаты предыдущих заездов. И все вот с умным видом я тоже вот выверяли. Вот такая-то лошадь тогда-то с таким-то жокеем пришла. У нее, значит, больше шансов, если это же комбинация. Вот они там так умствовали, так они прям... А на самом деле вот результат зависел от этого или результат все-таки зависел от того, что съела лошадь и хорошо ли выспался жокей. То есть можно ли было предугадать там...
0: Нет, ну, безусловно. И до сих пор, хотя... Значит, вот как бы люди старые рассказывают мне, что, значит, якобы раньше заделанных заездов, которые... Ну, понятно, что такое заделанный заезд, да? Заделанный заезд — это когда люди просто договорились и
1: с наездником,
0: с жокеем, и заработали денег таким образом. Вот. А, так сказать, от сил лошади это как бы никак не зависит. То вот раньше вроде как этого было меньше. Но даже сейчас, в общем, все-таки, ну, заделать все заезды почти невозможно. Кроме того, если вот ты помнишь, ты вот говорил про тройной одинар, тройной экспресс.
1: Тройной экспресс, да.
0: Да, то сейчас вот пытаются, администрация ипподрома пытается бороться со всякими этими делами. Она делает пятерной, шестерной экспресс.
1: Чтобы вероятность была.
0: Чтобы вероятность была гораздо меньше и, соответственно...
1: А уже нужно шестерых.
0: Сложнее шестерых, да. То есть получается это очень сложно, и поэтому это как бы... В общем, зависит...
1: Ну, тогда и тройной была сложная ставка, считалась.
0: Да-да-да, как вот. Только его ввели, это было очень сложно, конечно. Но, так сказать, зарядчики, как это, ну, люди, которые заряжают заезд, они очень быстро приспособились, конечно. Угу. И, значит, как бы начали уже и трех заделывать, и так далее. То есть, ну, то есть, когда ты знаешь двух, тебе уже, допустим, ты точно знаешь, кто пойдет на первое, кто пойдет на второе... Уже на третье ты можешь взять всех, и все равно это окупится, так сказать.
1: Легко. Да, по крайней мере, не потеряешь ничего. Так что тут у нас Юрий взгрустнул.
0: Взгрустнул, что-то не нравится ему и подробно.
1: Что-то он вообще разглядывает в здоровую лупу. Там. Что вы там увидели в эту лупу, Юрий?
2: Я в последнее время, видимо, то ли весна, то ли всплеск интереса наших средств массовой информации к женской теме, к сексуальной теме. Мне подарили великолепную статью, как безболезненно развестись со второй половиной семьи, там, с мужем, с женой. И я...
0: Безболезненно в физическом смысле?
2: Во всех смыслах, вот. И поэтому я совершенно не собираюсь разводиться. Передал бы моей любимой жене привет, да, она спит. И,
1: а мы можем послать сейчас вот Прохора, она разбудит, если ты хочешь. Это у нас практикуется.
2: Спасибо, Александр. Дело в том, что у меня беда другая. Я совершенно никогда не был на ипподроме и никогда не играл.
0: Какие твои годы, Юрий?
2: Да. Переводной дурак для меня это верх вообще сложности в карточной
1: игре. А я, кстати, не смогу сейчас сыграть в дурака. Вот еще одна тема. После кинга очень сложно перестроиться. Ну, я... Может, после
2: я
1: проферанса
2: вот
1: вообще не...
0: Честно тебе скажу, что дурак, в общем, гораздо более сложная игра, чем даже проферанс.
1: Я слышал такое мнение, кстати. Мне так вот... что, Юрий, вы просто...
2: А у Александра было бы интересно спросить, вот он может поверить, например, что бывает, что в детстве люди не любят одних продуктов, потом становятся ярыми приверженцами. Может ли он про себя проверить, что, например, когда он достигнет 26-летнего рубежа вот возраста там, или даже когда ему будет 27, что он вдруг станет заядлым картежником или игроком в нарды, каким-то вот...
0: А ты можешь... Вы, кстати, вы, Юра, играете?
2: Нет, я не умею.
1: А я тоже, кстати, не умею.
2: И вот, Александр, ты можешь поверить, что... Ну, ты не бросишь музыку там или не бросишь диджейство, как любят тебя называть почему-то в нашей прессе этим оскорбительным, в общем, термином.
1: Это все из-за этой школы. Ну, ладно.
2: Кроме шутки, я вам могу статьи принести. Вы теперь московский диджей.
1: Да. Вошел в славную плеяду героев.
2: Разных всяких.
1: Осталось купить бандан.
2: Или бандаж после родовой.
1: Или вот то, что предохраняет от этого.
2: Как, ты можешь себя увидеть игроком? Вот, например, у меня клиническая совершенно нетерпимость к разбиранию карточных ситуаций, карточных правил. То есть я с удовольствием могу там, потратить час времени на разбирание авангардного произведения какого-то, даже въехать в него попытаться насильно.
1: В этом смысле я, наверное, ближе к тебе все-таки. Очень мне сложно вот все эти ситуации анализировать. Скорее всего, у меня это будет на шару. Ты знаешь, меня тут силком пытались подтащить, прям вот силком, говорят, ну иди ты, понажимай кнопки вот к этим... Однорукие бандиты или какие-то там карточки, лимончики, что-то их там много. Я просто не понимаю этого. Я говорю, ну что я буду лупить, потому что я не понимаю, зачем мне это нужно. Не дай бог я выиграю, я приду в следующий раз лупить и так же не понимаю, там все проиграю, да? Зачем? То есть я, честно говоря, очень с трудом могу себя представить вот каким-то настолько вырубающим, чтобы еще мне было это и правда интересно и занимал какую-то часть моего и без того слабого вот после того случая мозга.
3: Саша, вот есть такая концепция, что жизнь — это игра. Вот ваша жизнь является игрой.
1: А мы вначале уже это обсуждали.
3: Ну вот, является ли она игрой, на сколько процентов и в чем?
1: Ну, как у всех, я уже говорил, что у каждого человека процентов 30 по жизни — это игра. А иначе он становится базитическим на всю голову.
3: А вот какие правила вашей игры?
1: Это секрет.
3: То есть этого не скажете. А что вы хотите выиграть?
1: Выиграть? Да. Какой вопрос. Какой вопрос чисто журналистский. Но могу сказать, Виктория, что то, что я выиграю, будет принадлежать только мне, и ни с кем я делиться не буду. А так что не надо на меня так вам всем втроем смотреть.
2: Я единственное могу добавить, что блефует Александр просто виртуозно. До сих пор его жена убеждена, что он великолепный муж. Его друзья до сих пор убеждены, что он великолепный товарищ. На работе до сих пор думают, что он хороший ведущий. Его диски, тем не менее, несмотря ни на что, раскупаются. То есть... Как блефоман Александр просто виртуоз. Понимаете, никто ни разу не докопался до сущности, в общем-то.
3: То есть правилом его игры является блеф?
2: Инструментарий. Саша направил, как партнер деловой, он, безусловно, очень порядочный, конструктивный, светлый. Опять этот любимый морщинка заломилась.
1: Это все из-за осторожности, Юрий.
0: Вот видишь, даже ты не докопался, значит, до этого.
2: А вот это та самая, как казалось бы, только в женщине должна быть загадка. Но, оказывается, и в популярном авторе и исполнителе должна быть та же самая загадка, чтобы вот...
1: А мне кажется, что у любого человека такая есть загадка.
2: Как писал Джек Лондон, он вложил в уста одной полубезумной персонажине своей, что... Женщина никогда не должна сдергивать с себя последний покров перед самым любимым. Она должна постоянно находиться в состоянии раздевания и все время создавать впечатление, что вот именно эта одежда, именно это слой последний.
1: Юрий, хорошо, а вот такой вопрос вот вам могу я задать?
2: Конечно.
1: А вот почему вот вы считаете, что, скажем, каждый человек, он под одеждой один и голый. Может быть, у него 5 кож, может, он сам удивляется. Может, сегодня он такой, а завтра такой. Вот Достоевский в «Бесах» же это описал, полных гримлинов, которые сами в себе-то не могут разобраться. Может быть, и в вас уживаются две личности, просто одна задавлена. Откуда вы знаете, что Арнольд Шварценеггер не раздевается догола, и на нем какая-нибудь бабища тощая не скачет и не хлещет его плеточкой?
2: Дело в том, что это как раз вы как не специалист или не человек...
0: По Арнольду Шварценеггеру?
2: Да, далекий от бабищ с плеточками. А вы думаете, что это какой-то... ну, простите, я в 3 утра слаб в терминах, но это не критический какой-то случай. Бабиш, это достаточно все тривиально. И количество вот этих вот Но ни в коем случае не реинкарнация, а набор ролей, он кажется обширным только носителю их. Мне кажется, я такой разный, многогранный, нифига подобного. Все вписывается в очень узкий, очень коротенький списочек ролей, которые человек корежит.
1: Вы рассуждаете как очень прагматичный, я бы сказал, человек, но вы рассуждаете как счастливый человек. То есть вы вот своей тирадой целиком сейчас сказали следующее, что вы целиком управляете своим вторым «я». Но оно у вас все равно есть. А есть люди, которые просто не подвластны своему второму «я». Их-то называют безумными какими-то. И в конце концов, может быть, у них все начиналось с понта, с какого-то, если вы это имели в виду. Но потом этот понт превозобладал, стал их вторым «я» и стал ими командовать в какие-то моменты, которые находят, как вот приступы эпилепсии или там понос, понимаете?
2: Ну,
1: потом он с утра очнулся, посмотрел, что он сделал. Типа, и он сам не помнит, как это произошло. Он смотрит и думает, это сделал кто-то моими руками. Такое состояние, оно, в общем, тоже у кого-то, видимо,
2: дело
1: бывает.
2: Дело в том, что пределы того, что сделано его руками, кем бы то ни было, они весьма узкие. Мы не берем случаи каких-то выдающихся людей, коих там навек полчеловека, а обычный средний индивидуум, и не средний индивидуум, он весьма узок в своих проявлениях и убог. И вся эта многогранность...
0: Так, Юрий, как-то сразу убог. Ну почему? Давайте лучше, значит, о чем-то хорошем. Ну что вы все время, значит, как-то смешиваете с грязью этого несчастного индивидуума?
2: Если мы возьмем любого гениального, как считается в этом веке, автора, и там, будь это кинематография, музыка, то у него всегда коротенький период в начале, когда через него проходит тот самое воздействие, о котором Александр сказал, что он просыпается в какой-то момент, понимает, что его руками сделано нечто великое по-настоящему. Его это дико прикалывает, вот его среднего обывателя.
1: А вдруг пугает?
2: Как угодно, его переводят в какое-то состояние.
0: Какие-то вы слова, Юрий, употребляете. Ну вот вы имеете в виду великих, так сказать, великого не прикалывает ничего.
2: Какая разница, когда молодой Бенюэль с молодым Дали сделал андалузского пса,
0: я думал, это их прикалывало.
2: Безумно прикалывало.
0: Ну так это, так сказать, личные, так сказать, проблемы.
1: Не, ну он, кстати, Дали-то он реагировал на внешние раздражители вот тем, что от него эти внешние раздражители ждали. То есть выскочить там на белом коньке из замка.
2: Александр, вы... В том-то все и дело. А потом, приколовшись, они вот сидят распахнутым ртом, ручинки раздвинут, ручонки, а сверху больше ничего не стукает. И он думает, блин, дай-ка я еще такого нафигачу. И все оставшуюся
1: жизнь... А это вы имеете в виду поток, это вы имеете в виду конвейер, это совсем другое.
2: Нет,
1: это
2: как совсем другое. Любой вообще человек, который претендует на какую-то исключительность, там, почти
1: так это
2: любой...
1: Уже он уже не имеет права на эту исключительность, если претендует. Исключительность она в том, что на нее нельзя претендовать, она сама приходит.
2: Так она приходит и тут же уходит.
3: То есть ты считаешь, что после какого-то периода любой человек никогда не просыпается утром, и не понимает, что он другой.
2: Нет, он тоже, его тоже заклинило, в том-то весь и ужас. И он всю жизнь играет себя великого, создает никому ненужные...
0: Существовала масса великих, которым вообще не надо было ничего создать. Не, в этом-то и разница
2: между масса
0: великим...
2: за всю историю там человечества. Мы не берем эти 20 человек. Дело в том...
0: Нет, почему? Ну, их очень, на самом деле, гораздо больше, чем 20.
2: Вот Александр вытащил глаза, он, видимо, пытается предложить это как-то на себя. Александр, мы вас...
1: Нет, я просто посмотрел на часы и посмотрел, как там оператор не показывает ли нам про аккумуляторы. Потому что вот человек, простой смертный, как вы его называете, обыватель, стоит, снимает все, что мы тут разговариваем. Федь, ты хотя бы думаешь, или... А, да, это Федоров как раз. Хотя бы ты думаешь о том, что... Ну, видишь, он показывает рукой, типа, молчи, я снимаю. Вот так. Какие разные люди собрались сегодня?
0: Порядочные люди бывают, Юрий. Вот бывают.
1: Ну что, сперва музыка, потом новости, потом продолжение беседы.
2: Саша, у меня вопрос, уже не касающийся азартных игр, совершенно из, казалось бы, другой области человеческих отношений. Я недавно был на финале конкурса «Мисс Москва 96», и, наблюдая это шоу, великолепно организованное и поставленное, с очень неплохим интерьером, с хорошей организацией, с гостеприимными хозяевами, безо всякой иронии. И я был очень удивлен, что все это шоу вертелось вокруг довольно-таки стайки нескладных девиц, коих ни в коем случае нельзя причислить красавицам. Ну, за исключением, может быть, двух или трех, на мой субъективный вкус. И поражал диссонанс между вложенными средствами огромными, между талантом организаторов. Вот если бы люди делали концерты, это было бы сказочное шоу. Вот. И предметом шоу не то, что они какие-то плохие, там, такие, не такие, но это ни в коем случае не мисс красавицы. Я хотел у вас спросить, у тебя спросить. Пардон, я себя возомнил радиоведущим.
1: Нет, просто это просто тут рядом стоит Прохор, и ты, видимо, да, подумал, что это нас двое.
2: Раздвояется сознание. Да. Вот как ты думаешь, зачем вообще придуманы конкурсы красоты? Потому что, в общем-то, люди этим занимаются явно профессионально, кто умеет делать и конкурсы, и шоу. Вот если сделать какой-то грандиозный там концерт и выставить балалайшника, да, я не хочу обозвать балалайк, ну, соло, то явно это будет несоизмеримо совершенно. А здесь вот форма с содержанием как бы совершенно не... Зачем нужны конкурсы красоты? Потому что мы все знаем, что финалистки там и обладательницы призовых мест большинству мужчин просто не нравится.
1: А может быть, два варианта, как мне кажется. Первый — это может быть просто такой альтруизм, что вряд ли. Потому что в наше время альтруизм, ну, просто желание по-другому подарить людям праздник, основываясь пусть на каком-то корявом материале, но вот, видимо, такой набрали. Но это предположение очень слабое, и так чисто предположение оптимизма, оптимиста. А второе, на мой взгляд, более реальное, это просто отмывка бабок. То есть, скажем, там уже у таких мероприятий масса спонсоров, спонсоры все различные структуры финансовые, которые... вполне могут, скажем, пожертвовать на этот конкурс какую-то сумму, реально, скажем так, превышающую то, что этот конкурс себя вместит.
2: Ну а почему бы тогда при всем при этом у обычного мужчин, связанных с деньгами, по крайней мере, достаточно сильно развит сексуальное восприятие женщины, такой, в общем-то, брутальный вкус, почему же тогда не выбрать красивых теток с развитыми вторичными половыми признаками, с хорошей фигурой?
1: Может быть, знаешь почему? Может быть, потому что такие вот они и сами знают себе цену, и их особо не вытащишь
2: туда. Если все равно деньги большие потрачены.
1: Нет, например, ты не понял. Например, если красивая идет баба, да, ты же не подойдешь ни на улице, не скажешь, давай в конкурсе красоты участвуй. Даже если подойдешь,
2: почему?
1: Она скажет, я и так знаю, что я нормальная. Ну, в принципе, у нее и так все есть. Либо она, если она еще и умная, она скажет, что у меня все достаточно. Если она просто глупая и красивая, то есть овощ, да, то она все равно свою задницу возит в овощевозке, в Кадиллаке, там, по парикмахерским. То есть ей это не надо. А, как правило, вот участие в таких конкурсах, оно, в общем-то, дает возможность вот посублимироваться, может. Но это я не знаю, с точки зрения вот, ну, самих женщин.
0: Потом, честно говоря, я все-таки думаю, Юра, что у вас какой-то очень такой своеобразный вкус. Не такие уж плохие были девушки на конкурсе красоты, чтобы уж совсем прям так
1: смешивать. А я вообще не видел, сложность.
2: Мне фотограф подарил фотографию из раздевалки с этого конкурса.
0: Ну, из раздевалки, значит. Ну что ж, вы еще меня... в женский туалет зашли, Юра, значит.
2: У меня ребенок просто... был дико поражен дряблостью живота.
1: Не, ну, кстати, вот такой, такой момент. Вот давайте вот посмотрим. Вот есть, например, известная как красотка, как ее считают, Клаудия Шиффер, да? А есть Шаде. Я, например, знаю одного человека, действительно реально существующего, который говорит, Клаудия Шиффер классно выглядит, а Шаде какая-то черномазая, некрасивая. Для меня
2: ноги некрасивые.
1: Да не знаю, но для меня вообще надо. То есть нельзя просто сравнивать тут это адское вымя белобрысое с... например, с утонченностью Шаде. У меня вот такой вкус. Может быть, кто-то западает на морщины. Вот, например, вчера состоялся...
0: это у вас конкурс... больная тема, я смотрю.
1: Морщины, конечно. Вчера состоялся конкурс вручения «Серебряная калоша» по ряду номинаций. Там такой персонаж для меня очень так новый. Я, честно говоря, толком не знаю, кто он, чем занимается. По кличке Петлюр. Он вытащил какое-то старое вымя в таких розовых штанах, которое вот показывало там свои вот эти старческие дела. Может быть, для кого-то это... ну, понятно, что это все делалось в этом контексте как стёб, да? Но...
2: Пани Броня быть... очень
1: хорошая... Да, вот так ее звали, да, польское имя я запомнил.
2: Шоу-вумен, вы зря совершенно...
1: Ну, я не говорю же, я же не говорю, что она плохая. Я говорю о том, что, может быть,
2: ее... Нет, она-то самоценное просто культурное явление. Я нисколько не иронизирую. Потому что, в общем-то, она хороший шаман. И Петлюра использует это в своих шоу весьма успешно.
1: Я сейчас говорю об ее образе.
2: Причем здесь она не есть женщина, продукт как форма женская, чем является, в общем-то, конкурсантка конкурс красоты. А пани Броня, она вместе со своим партнером по прозвищу Ленин, это часть шоу, хорошо поставленного и талантливо организованного.
1: Я говорю про ее визуальное восприятие. Может быть, для кого-то она очень прекрасна. Ну, красиво именно. Вот, понимаешь, то есть я к тому говорю, что, может быть, действительно вот стоит провести социологическое исследование серьезное вот на ту тему, что является критерием для отбора на конкурс красоты. Вот, это же достаточно интернациональный понятие, раз это конкурс целый, да? То есть, значит, у целого... ну, не круг даже людей, а вот целого земного шара, может, исключая Эфиопию, где там должно быть вымя до колен и уши до плечей, это серьезно, да? Вот. Должен быть одинаковый взгляд на красоту. Вот.
2: Но дело в том, что спутницы гостей конкурса и спутницы членов жюри, тех, кто сидел в партере, они выглядели куда более сексапильно.
0: Ну, я бы не стал так утверждать, Юра. Все-таки, значит...
1: Может, если их там... раздеть, там морщины.
0: Вот, во-первых, там, значит, все-таки были победительницы предыдущих конкурсов. То есть там были не просто спутницы, значит, какие-то так абстрактно взятые с улицы, значит. А во-вторых, все-таки, ну... Они приблизительно одного уровня. Если эти девочки со временем научатся себя вести, это же, ну, они же совсем молоденькие. Им же там 17, 18, 19, ну, мало кому за 20.
1: У них еще лопатки торчат.
0: Ну, они еще молодые девушки, у них еще нет просто опыта.
2: И грабельки.
0: Ну, значит, я не знаю.
2: Лопатки и грабельки, лопатки.
0: Значит, я вообще очень жалко, что радиослушатели не видят вас в прямом эфире, значит, Юра, я стесняюсь сказать, значит. Понимаете, так сказать, вот это вот, там один из, ну, я не буду говорить, кто там, значит, был один господин, который как-то раз в беседе, значит, заявил, что девушки там, значит, из какого-то агентства не умеют ходить. Вот. И, значит, мне пришлось попросить его пройтись. Ну, он, правда, пытался отговориться тем, что он, значит, не является работником, не манекенщицей там, и так далее.
2: Мне
0: но,
2: очень жалко, понимаете, что вы, господ и девушек оцениваете по одинаковым критериям.
0: Ну, как бы я не
3: понимаю. Манекенщицы должны судить манекенщик.
2: Мне глубоко
0: по-человечески
2: жаль.
0: Я не по одинаковым критериям оцениваю. Ну, просто, значит, если вы сам не Ален Делон, то, значит, и помалкивали бы, значит, себе. Я ничего плохого-то не хочу сказать, но, в общем-то, так
3: Паша,
0: сказать...
3: а ты же им оценки ставил, половину отсеял, ты Ален Делон.
1: А какой, когда, кстати, вот какой критерий вот, отсеял? Вот, почему
0: вот
1: отсеял?
0: Я сидел в жюри на полуфинале этого конкурса, значит, вот я отсеял, так сказать, по объективным причинам, то есть если там же девушка не проходила по возрасту, там было очень много... молоденьких девочек.
1: А были попытки вот как бы возраст фальсифицировать?
0: Нет. Они, ну,
2: они по годовым кольцам оценивают. Они делают контрольный надрез.
1: На пяточных вот областях.
0: Нет, ну есть же паспорт. У нас же страна такая.
1: Паспорт сейчас денег стоит совсем мало уже.
0: Мало уже, да?
1: У меня их 5.
0: Да. Ну вот, не знаю. Юрий, а у вас сколько паспортов? Можно поинтересоваться?
2: У меня один молоткастый серпастый.
1: А второй на правом плече наколот.
0: Да. Ну вот, я не знаю, я бы все-таки не стал так унижать, значит. А победительница была просто очень милая девушка. И, так сказать, вот в шестерку сильнейших попали, так сказать, я считаю, что действительно симпатичные девушки.
2: Я думаю, что этот шепелявый речитатив, в общем-то, сублимированный образ маньяка, он, конечно, убедил нас в обратном. Тому, что было декларировано, и мы понимаем, что здесь
0: не совсем понимаю,
2: не
0: значит,
2: так
0: почему.
2: Просто.
0: Ну, не да, я не, значит, может быть, не очень хорошая дикция у меня, но совершенно, по-моему, ни к чему это говорить, значит, в прямом эфире. Все и так слышат это.
1: Я предлагаю, может быть, послушать мнение наших радиослушателей, если таковое имеется.
2: Я попросил бы сейчас как-то отфильтровать звонки именно на тему конкурсов красоты.
0: Нет, я попросил бы, значит, фильтровать базар вообще.
1: Телефон в нашей студии 203-19-22. Если у вас есть какие-то соображения на затронутые нами многочисленные темы, звоните, мы вас выслушаем. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Я тут чуть-чуть... Я вообще куда попал?
1: Плохо. Плохо. Дело в том, что там явно неисправное санаборудование и какой-то сзади бульканье, треск. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: А вот я бы хотел задать вопрос такой, Лаерскому. А вот, в принципе, вот, как вы относитесь к панк-музыке, например?
1: К панк-музыке?
4: Да.
1: Такой вопрос музыкальный.
4: Да, ну вообще вот так.
1: Спасибо за вопрос. Да. Хорошо, хорошо.
2: Ты думаешь, из Гилмора победит, Сань?
1: Ну, сейчас, думаю, уже нет, потому что один из них, насколько я знаю, уже покоится. Вот. Но смысл в том, что панк-музыка, опять же, что в нее вкладывать. Sex Pistols очень люблю. Очень серьезный коллектив, очень сильный и очень, кстати, грамотно играющий вот эту музыку. А то, что вот иногда сейчас подразумевают под словом панк.
2: Где Тоттен Хостен, да, новый эфир?
1: Это я даже не знаю, не слышал. Ну, когда просто вот этим словом прикрывают неумение и несостоятельность, конечно, это смешно. Я не могу это не любить, просто смех вызывает. Потому что у Sex Pistols все было грамотно просчитано, и на них работало очень много серьезных людей.
2: Ну, а тебе не кажется, что все их потуги, они как-то вот, глядя с сегодняшнего дня, кажутся немножко наивными и искусственными? То есть вот такая отвязность роллингов, например, ранних, да, она и сейчас довольно-таки органичная. А то, что делал Сид Вишес на эстраде, делает сейчас любой нормальный такой демократический, постдемократический панк.
1: Не совсем я с тобой соглашусь, потому что вот если очень внимательно прослушать...
2: Майвей, например,
1: да? Нет, не Майвей, а целиком вот эту пластинку «Great Rock'n'Roll Swindle», там может обнаружиться масса таких веселых нюансов по сведению пластинки и по исполнительскому уровню музыкантов, которые вряд ли сейчас уже можно как-то повторить. Можно подражать весьма искусно, но повторить не удастся. Вот я в этом уверен. Но это мое мнение, опять же. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Здравствуйте, уважаемый Саша, все товарищи. Вы просто прекрасно сегодня сидите, слушайте вас одно удовольствие.
1: Да.
5: Жаль лишь, что многоуважаемая сударыня, она чего-то не очень принимает участие в разговоре о женщинах, о предмете, знакомому ей с первоисточника. Вот. Как вам удобнее будет, если я сразу выскажу свое мнение, или если вы сначала что-нибудь скажете?
1: Да давайте сразу высказывайте вы.
5: Тут я думаю как, что поскольку как бы количество богатых людей у нас в стране растет как-то очень нехорошими темпами, а количество красивых женщин пропорционально не увеличивается, этим людям, ну, чтобы антрепренеров разных не посылать во все города и веси, просто организуются вот такие конкурсы для отсева овощей сквозь специальные сито, в которых вы, как я вижу, как член жюри принимаете участие. Наверное, отсеяли.
1: Хорошая теория у вас. Да, кстати, не так глупо. В этом есть свое рациональное зерно.
6: Может быть, это какой-то такой философский подход к вопросу.
5: Ну, можете еще о чем-нибудь меня спросить. Кстати, я хотел бы представиться.
1: Да.
5: Я лидер партии кислородной подушки.
1: Вы знаете, уважаемый лидер, замечательно, это все очень хорошо. Вот все, что вы говорили до этого, было в тему. Понимаете?
5: Ага.
1: Вот, а вот это, ну, как бы уже немножко перегиб.
5: Ладно, больше не буду.
1: То есть, это понятно, хороший авангард. Это было смешно на ранней паре. Это я просто говорю откровенно то, что сейчас думаю. Сейчас это уже не смешно, а доставляет вот всем, может быть, даже, кто нас слушает, какой-то типа вот такой вариант. Фу, блин, опять. Понимаете, вот так это называется.
5: Это было сказано для моих друзей, которые подкинули.
1: А вы друзьям позвоните по телефону и скажите, я в такое-то время буду туда звонить. Вот, спасибо
5: за... Подождите, да. Ну куда же вы? Куда же вы? Могли бы продолжить.
1: Да, мы слушаем.
5: Ну вы как? Спросите меня еще чем-нибудь. Я как Vox Populi могу что-нибудь вам еще сказать.
1: Ну, если вот...
5: Да, кстати, я вот был на последнем твоем концерте в Небе и Копыте. Весьма неплохо.
1: Мы очень старались. Мы очень старались. Спасибо все-таки за звонок. Кстати, после этого концерта похудение произошло у всех участников коллектива. Вполне серьезное. Композиция.
0: Насколько?

0: Вот все-таки Юрий как бы несколько сомневается в том, что на вот эти конкурсы красоты просто не приходят красивые по-настоящему девки. А вот у меня такая возникла мысль. Очень часто, не знаю, как сейчас, вот раньше, по крайней мере, встречались такие объявы, или, ну и по радио давали, что набирается массовка, там, девушек там, от такого-то до такого-то возраста для участия в таком-то фильме. Вот, может быть, конкурс красоты чисто в совковом менталитете, вот здесь он воспринимается как нечто пошлое, порнографическое и такое ущербное. А если, например, дать объяву, что для съемки в фильме там какой-нибудь Людовик XIV набираются такие девки такого-то возраста, вот, а они туда все подгребут.
1: Просто дадим эту объяву.
0: В чем дело? Вот те автомобили, на которых мы все сюда приехали, не вместят. Придется на багажник сажать. Нет, я хочу к тому подвести, что, может быть, если дать этому всему какой-то интеллектуальный еще уклон, то, может, избегутся нормальные бабцы, и тут-то их цоп. И сказать, на самом деле вы пришли на конкурс красоты. Вот, вот ты как знаток этого дела, как фишка.
1: Наверное, думаю, что да. Но вот видишь, Саш, понимаешь, тут все очень зависит все-таки от личностей, так сказать, вот ведущих. Я уже говорил, что если... Может быть, если ты начнешь, так сказать, это делать, то тогда они сбегутся.
2: Ему тетя Надя тогда зенки вытерпите.
1: Но это уже другой вопрос. Почему? Это же, так сказать, профессиональный
0: аспект. И Прохор, кстати, тоже. Прохор тоже.
1: Нет, ну это как бы, это же профессиональная деятельность, никакого отношения к сексу, собственно, не имеющая. Почему сразу какие-то зенки?
2: Ну она же, я не говорю, что она яйца оторвет.
1: Юра, зенки вытерпите. Я, в общем, ну вас удивляюсь, честно говоря. Я вот тут слушаю вас уже несколько часов. Я просто не понимаю, что вы все так буквально понимаете, значит, в конце концов.
2: Ну ты про профессионализм заговорил?
1: Я про профессионализм заговорил, а вы что, значит? Так тем не менее, значит, я думаю, что вот если, так сказать, личности будут такие, как вы, Саша, вот которые, так сказать, все-таки известны и пользуются уважением среди особенно молодежной части, значит.
0: Есть филейная часть, а есть молодежная.
1: Да, вот именно об этом я и хотел сказать. Вот, собственно, а про филейную часть, наверное, Юра нам лучше расскажет. Хорошо в этом разбирается.
0: Давайте послушаем, что еще мнение может быть.
1: Да, может быть, есть еще какие-то мнения.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте. Вот, а я хотел бы узнать у Саши, вообще у всех там присутствующих, вообще, а вот что для вас такое грань между порнографией и эротикой, что для вас красивая женщина? Еще. Вы можете сделать такую вещь, я вот только что к вам попал, я вам задал вопрос по банку. Вы бы не могли такую вещь сделать, сказать так вот в радио, так вот, дорогой Влад, так, вот, с тобой там разговаривал, вот так, Лаэрский, вот так вот, чисто, потому что я сейчас записываю это, я хочу своим это друзьям
0: дать. Хорошо, дорогой Влад, с тобой сейчас разговаривает Лаэрский.
3: А вот, ну еще извините, все-таки вот скажите, как вы... Что для вас грань между порнографией и эротикой, что для вас идеал женщин. Не только физически, но и, так сказать,
0: понятно.
3: Ее, система ценностей вообще ваша.
0: Спасибо за вопрос. Сейчас Виктория ответит. Мы слушаем вас, Виктория. Вопрос вам.
4: Где грань между порнографией и эротикой? Ну, я думаю, где-то здесь.
0: Вот я, честно говоря, того же мнения
1: придерживаюсь. Ну, тут просто можно, по-моему, ответить. Все же очень хорошо. Вот, эротика кончается там, где начинается Юрий.
4: Ты имеешь в виду филейную часть?
1: Да, вот Юрий усиленно пытается все превратить из эротики в порнографию. Это не особенно хорошо, Юрий.
2: Мне лестно быть тем самым водоразделом. Вы не то подумали обо мне.
0: Нет, ты-то не водораздел, ты буй. Давайте следующего радиослушателя послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, вот я бы хотел вернуться к теме азартных игр.
1: Очень хорошо.
5: Вот я бы просто хотел спросить у вас, вы, наверное, все там в школе учились, да?
1: Нет, нет, нет, не все, конечно, но многие.
5: Ну, хотя бы некоторые.
1: Да.
5: Ну вот, просто в школе практиковалась такая игра... Ну, в последнее время на фантики, на вкладыши от импортных жвачек и так далее. Ну вот, по крайней мере, лет 5 это назад было.
0: Вы знаете, извините, что перебиваю вас. Вы напомнили мне еще, то есть помимо фантиков, то есть это вот там кидать фантики, да, так с уголка стола какого-то. Мы знаете, во что еще играли? В отделочную плитку, вот воровали с домов плитку, отбивали, правда, вот, ну, типа вот такие квадратные прибамбасы, да? Вот там всю мозаику Ленина в школе разобрали, там Лукич был такой, разобрали и играли.
2: Приветствуем вас, выпускник 91-го года.
0: Да, извините, суть вопроса.
5: Так вот, я бы хотел спросить, вот в ваше время такого типа игры были? То есть, ну, там на конфетные фантики.
1: Безусловно.
0: Спасибо, спасибо, да.
1: Были, конечно.
2: Да. Вот самые лучшие были фантики вощеных конфет. Это вот взлетная такая, они были весьма плотные и не промокающие.
1: Ну, вот видите, вот, собственно, вот все-таки как-то я уже даже с ранних классов школы старался все-таки играть не в фантики и не в обертки от жвачек, а вот в монетки. Как вот Юра тут говорил про трясучку. Это была моя любимая игра в школе, поэтому как-то фантики для меня ушли в совсем ранних классах.
0: Причем трясучка, она развивалась по двум направлениям. Вот в нее играли одни, а которые постарше подходили, так руки зажимали и все отбирали, забирали себе. Вот это поколение было. То есть сперва отбирали у нас, потом отбирали мы. Это просто нельзя было не отбирать. Но все это было по-доброму. Это все было неагрессивно.
2: У нас был очень в классе Б был громадный хулиган, который умел, там, мог всех победить вплоть до восьмого класса. Но все время продувал в трясучку. Он так деловито убегал на второй этаж, где были завтраки. Дети с деньгами на завтраки. Набирал тут же на следующий кон и бежал отыгрываться. Опять все проигрывал.
0: Адский человек.
1: Да. Но это правильно, так сказать. Я же понимал уже тогда, что, значит, одно дело отнять у детей, которые на завтраке, а другое дело, значит, играть.
2: Да,
1: конечно, это очень правильно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
6: Алло, алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Дело все в том, что слушая вашу программу и присутствую как бы в сегодняшней своей жизни, натолкнулся на следующие идеи. Как вы относитесь, вот гости, как бы к проявлению такого демонизма, когда мы в детстве были друзья, а вот столкнувшись сегодня в реальных обстоятельствах другого времени и получились враги? У вас наверняка тоже такой был, когда, в общем-то, кореш такой, да, вот, с которым там...
0: Братан, вопрос понятен. Вопрос понятен.
6: В детстве пили.
0: Сейчас вот Юрий бьет себя в грудь, сейчас он ответит. Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос интересный.
2: Но дело в том, что не хочется ерничать на эту тему, потому что она довольно-таки больная. Но банальная подводка, нельзя войти в одну реку дважды, так и есть такая мудрость древняя и непреложная, что никогда не нужно возвращаться туда, где тебе когда-то было хорошо. И ты будешь по меньшей мере страшно разочарован. Никогда не возвращайся к былым любовницам, к старым друзьям, в места, где тебе в которых
0: было хорошо.
2: Было хорошо, да.
0: То есть... Но тянет ведь, как выпить.
1: Нет, не совсем понятно, Юра. То есть, если вы считаете, что если вы когда-то были дружны с человеком, и вам было с ним очень хорошо, то общаться с ним теперь уже не надо.
2: Если это,
1: как бы приятен
2: если
1: он не
2: эта
1: был.
2: Дружба не развивалась сама собой, то она...
1: Ну, а если она по каким-то причинам, не зависящим от тебя и от этого человека, прервалась...
0: Например, переехал в Америку, да.
1: Да,
0: то что... Потом вернулся, и вот...
1: Или не вернулся, или, так сказать, как-то он приехал на год там или на что-то, ну, как-то... Довольно
0: и вообще, кстати, понятие враги, это же не просто там вот не общаться и неприязнь. Враг это кто? Это кто может в подъезде подождать, дать гантелей?
1: Ну,
0: только
1: да.
0: Так, по репе сверху хлоп, все, это вот уже враг.
1: Нет, то есть, тут как бы речь идет не о просто, не друзьях, а именно о врагах.
0: Да. Это что-то, может быть, это феномен детей и матерей. Ведь известно, что срут в душу больше всего те, кто ее лучше душу знает.
1: Нет, ну я думаю, что человек имеет в виду сейчас, что обстоятельства жизни складываются так, что просто вот как бы жизнь превращается в такой вот кошмар. Но это просто вот поменялись правила игры, а по новым правилам невозможно играть. Трудно. Я думаю, что это так.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Здравствуйте. Мне показалось, что вы как-то немножко неправильно ответили вот на вопрос.
0: Вы говорите погромче, очень плохо слышно.
7: Мне кажется, суть в чем, что когда дети объединены такими детскими интересами, они могут на этой почве строить свою такую маленькую дружбу, но в дальнейшем, когда индивидуум развивается и усложняется, они вступают в то, что называется, ну, как естественный отбор, борьба за выживание. И вот тут как бы мысль о том, что когда-то давно они были очень близки и, может быть, помогали друг другу, а теперь вынуждены соревноваться, вот тут вот у них и начинается двойной усиленный конфликт, который вот приводит к такому серьезному вопросу.
1: Ну, я не думаю, что человек имел в виду совсем детские там какие-то переживания.
2: Нет, ну, а...
0: Ну, еще такой момент, что в таком случае должна быть какая-то мудрость, в хорошем смысле этого слова. Если уж вы такие там дружки, что там какое соревнование, то есть, ну, да, как,
2: что, можно-то, объект много. Можно-то объединиться, да, и кого-то еще победить.
0: Тут победить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Алло. Ну, во-первых, всем доброй ночи.
0: Спасибо.
8: Вот, прежде всего, ведущему, настоящему.
2: А я игрушечный.
8: Ну, типа плюшевый.
1: Как вы зрите в корень?
8: Да, ну, во-вторых, насчет это филейной части, зря вы вообще. Фирма Фили, она интересные вообще вещи надо выпускает.
2: Правда, что?
8: Вот, так что...
4: Фирма Фили?
2: Фили и маслы есть такое.
0: А, ну, мы слушаем вас,
8: да.
0: Мы слушаем
8: ну,
0: вас.
8: Ну, так просто, во-первых, хотел мнение высказать такое, что что-то вот ближе там, там так, 12, там вот, начиная оттуда, вот, как передача из живей шла. Вот, ну, в общем, это все слишком вот серьезно.
2: Устали фигню нести.
0: Спасибо за мнение. Ну а как, серьезная программа, вы все прекрасно знаете, кто эту программу нашу слушает, все прекрасно знаете, что программа изначально, в общем-то, финансируется очень серьезными организациями. Кстати, вот, как пример, я неоднократно приводил, это наша маленькая победа, это прекращение поставки, наконец, этих диких отродий неведомых зверушек, это куриных окороков, так называемых, все это после сигнала нашей программы, после определенного воздействия на определенные органы. Я бы сказал. Мало того, в ближайшее время мы планируем провести такие же акции с такой гадостью, как сникерсы, памперсы, Марсы и прочее. Вот это вот все. Все это все.
1: Кока-колу, пепси-колу я одобряю,
0: да, конечно,
1: полностью.
0: Конечно. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
9: Алло, доброй ночи. Доброй ночи. Знатоков.
10: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: Ну и в столь вот поздний час я рад приветствовать в нашей студии бозитолога Андрея Орлова. Здравствуй.
1: Здравствуй. Андрей.
0: Вот ты знаешь, как это произошло? В общем-то, оказывается, я сейчас включаю, и там она, значит, сидит, вот, и готовится, что он поддержит. А он в таком, в маленьком, наверху справа. И вроде как уже вот он должен говорить, а звука нет, понимаешь? И, и в тот момент, ну, он просекает, наконец, фишку, что звука нет, и начинает говорить такую вещь, типа, да я им сейчас покажу задницу, соответственно, вот. Она так делает такое лицо, ну, вот, типа, как у меня вот сейчас, видишь, вот. И продолжает, как будто бы ничего нет, так, ну, вот по техническим причинам, и, в общем, дальше начинает гнать что-то, да. Соответственно, я успеваю включить, ну, какое-то чутье сказал, она, в общем, на запись, все это записывается. Она у меня долго лежит. Вот, а сегодня, значит, еду, потому что был тут недавно, и надо было записать, привожу ему, в общем-то, и говорю, дескать, вот после этого места запиши. Вот. А он мне... Та была часовая, кстати. Вот. А он мне возвращает трехчасовую совершенно другую. Представляешь, какой облом? Знаешь, получается, что та у меня канула. Вот как в таких случаях вообще поступать? Вроде звонить и говорить, ты мне верни еще и ту, как-то глупо. А с другой стороны, если бы там было что-то, там, например, ты, я, или там вот Маха, например, коренастая, наша новая подруга, вот, я бы еще как-то, может, потревожил. А так вроде, ну, как не при шее это, рукав. Как вот мне поступить-то? Это меня дико тревожит, кстати.
1: Ну, ты еще с этим включением не разобрался. По-моему, там надо было выключать, потом включать, и все было бы нормально, как всегда.
0: Ну, а сейчас-то как делать? То есть как-то можно выправить ситуацию в свете, так сказать, или там, или в полумраке? Ну, как?
1: Можно извинения свои принести и выключить все-таки.
0: Вот так сделать?
1: Угу. А то оно течет. Ну, все заливает.
0: Ну, подожди, а я вот еще чего опасаюсь, что вдруг там, знаешь, что-то останется и каким-то образом будет использовано. Ну, то есть, ладно, даже если будет использовано, это не так обидно, если, попросту говоря, там будет что-то на это место положено другое, а то будет засыпано, понимаешь? А когда найдут, когда они, в общем-то, придут и начнут что-то там производить? Ну, как, даже могут и вообще не прийти, могут просто засеять, и все покроется. А получается там тундра, не знаю уже что, а оно там лежит снизу, представь себе. Вот люди прячут, прячут, там везде, знаешь, как у нас вот Маха-то коренастая, она вот... Мне по всему городу заначки в ближайшем Подмосковье повсюду спрятано. Она не вырубает, что сейчас все это переворачивается. На любой заначке, глядишь, завтра выросло уже. А выросло, уже хрен срубишь, потому что сразу там, ну, естественно, она может прийти как-то купить под дачный участок эту землю, дико ее раскопать и достать. Но тут нет гарантии, что она уже не сгнила, к примеру. Сам достает, сгнило, бабки вложены. И для этого и придется, чтобы купить дачный участок в ближайшем Подмосковье. Ей нужно будет попросту вырыть все заначки, из которых половина уже будет засажена, а другая половина найдена. То есть какой-то беспредел.
1: А у тебя, по-моему, микрофон включен.
0: А,

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Извините за технические неполадки. В гостях у нас оппозитолог Андрей Орлов.
1: Здравствуйте.
0: И в последнее время мы все чаще и чаще слышим жалобы, в общем-то, обывателей, касающиеся недоброкачественных продуктов.
1: Ну, и не только обыватели, специалисты тоже бьют тревогу.
0: Да, они вообще бьют.
1: Да.
0: Но тут ситуация в том, что в понятие обывателей у большинства специалистов, которые, в общем, достаточно плохо учились, недоброкачественные продукты, это прежде всего воняет.
1: Угу.
0: Вот. Но бывает ведь, что и не воняет, и недоброкачественное. Вот каким образом все-таки... Да, еще ведь каждому организму, особенно молодому, растущему, присущ продукт свой.
1: Угу.
0: Вот. И, кстати, эту теорию разрабатывал Тимофей Присущ в свое время. И вот это слово «присущ», оно, в общем-то, взялось от его фамилии. Это если в корни уходить, в филологические корни уходить, если...
1: Угу.
0: Да, как человеку определить, что именно для него испорчено, а что нет?
1: Ну, испорчено вот сейчас наиболее актуальным считается генетически измененные продукты. Это, в общем-то, дальше портить некуда. И я думаю, что, наверное, большой кусочек надо сегодня посвятить этой проблеме, поскольку она затрагивает не только собственные продукты, но и мужское население, потому что на женщины они не действуют, как выяснилось.
0: Нет, ну, может быть, какое-то воздействие оказывается,
1: но нет, сравнение... только положительное.
0: А, ну да. А, кстати, вот сейчас ведь уже такая эпоха, когда положительное воздействие не в счет. О нем нет смысла говорить.
1: Да.
0: Безусловно. Ну и каким образом вообще с этим бороться? Как предохраняться? А, может быть, как-то нужно особо заглянуть в глаза продавающему?
1: Вот, ну, я тут, в общем-то, подготовил историческую справку по поводу вообще генетики.
0: Да.
1: Такой, если можно сказать, что начало положено было Геннадием Подробным. Тогда, в общем, давали всем такие, в общем-то, названия или наименования, или, как у нас проще говорят, фамилии, обозначения в связи с их деятельностью. И когда он был погружен в эти исследования относительно того, что можно изменить в мире, потому что большая часть ученых того времени была занята кто там камнями, кто естественными какими-то вещами, кто космосом, то Геннадий, значит, приступил к изучению вот вещей, несуществующих на то время. То есть он занялся, как бы сказать, виртуальностью. То есть это можно назвать его основоположником виртуальности. Но если всех философов как бы отодвинуть в сторону с их философскими концепциями, то Геннадий Подробный был вот именно основоположником этой науки генетики. Она, собственно, по его имени и названа.
0: А, Андрей,
1: генетика.
0: В то время, да, ведь молодому тогда аспиранту Подробному было весьма тяжело среди своих коллег. Я даже помню, что ныне, кстати, уже забытый Олег Плоских, его однокурсник.
1: Но аспирантом его тоже весьма относительно можно назвать. Какие могли быть аспирантуры в те времена? Дикие и совершенно безумные. Тогда, да, в общем-то, да, и университетов, и институтов не было. Все, в общем-то, являлось доморощенным. В том числе вот генетика в изначальном своем как бы зачаточном состоянии тоже, в общем-то, возродилась внезапно. Поскольку люди были, с одной стороны, лишены каких-то альтернатив жизненных, то есть либо бороться за выживание, бегать там...
0: Ну, за «Адидасом».
1: Ну, с каким же «Адидасом»? Это было давненько.
0: А, извини, да, я... Да.
1: Вот, это в те самые времена, про которые мы сегодня говорили еще.
0: А я-то совершенно не понял. Я понял. Да-да-да. Так, получается, это же было, скажем так, пионер генетики, то есть первопроходец.
1: Ну, совершенно правильно.
0: Ну, ему же, видимо, каким-то образом должны были мешать люди. Причем люди отсталые, темные, должны были это делать не особо. неосознанно. Дескать, вот генок роется, давай-ка подсунем ему что-то. Ну, то есть создавать ему помехи. Наивные помехи. Ну, знаешь, как дети. Вот, например, ты же сам вот видел, у нас тут детишки. То есть ты вот сел на аккордеоне играть, а он тебе регистр переключает. Ты ему по руке, а он все равно переключает. Так же они. Суют ему, суют, понимаешь, суют постоянно, чтобы попутать.
1: Насколько мне известно, ему особенно не мешали, пока он не стал как-то это все дело представлять окружающим, чтобы, опять же, я говорю, были времена, когда нельзя было с какими-то виртуальными вещами просто существовать, как, например, там геометры или же там какие-нибудь другие ученые, они все-таки имели какой-то статус к тому времени, а виртуальные науки к тому времени еще не были настолько популярны, чтобы можно было за счет этого жить. Они как-то не обеспечивали

0: какими-то мокрыми предметами, типа тряпок, и, в общем-то, таким плохо пропеченной выпечкой также гоняли. Ну, чтобы было обидно.
1: Они, да, без злобы, и он при этом еще воду носил, поэтому его забивать до смерти не было смысла никакого.
0: Безусловно, и к тому же баба у него была визгливой. Вот о бабах Геннадия подробно следовало бы остановиться поподробнее, потому что нужно сказать, что они первые, практически все пять его жинок, первые испытывали на себе вот его, скажем так, практические изыски. Угу. Вот. И исходя из этого, вот пятерых он и сменил.
1: Возможно. И я так даже полагаю, что у нее имя или фамилия заканчивалась на «ика», потому что генетика могла просто как бы быть извлечена из их союза. Вот, если взять аббревиатуру их названий, имен, то, возможно, какая-нибудь Ника, Вика или, как ты говорил сегодня?
0: Например, Кристина.
1: Да, например.
0: Вот. Тоже. А вот скажи, пожалуйста, ведь современные ученые, современные генетики, они ведь никогда не сознаются, даже вот за грудки его прижми, что они используют все-таки как основную, как платформу, да, вот те первые с ошибками, кривой рукой Геннадия написанные вот заметки.
1: Но если сделать такой гигантский шаг из того времени в нынешнее, то они, в общем-то, пришли, с чего начинали. Вот взять этих овец, долей и пчел, молей, и вторую с ней, которая была, они, в общем-то, с этого и начинали. То есть он, в общем-то, когда его перестали уже слушать и побивали чуть ли не ежеминутно, не ежечасно, он решил, значит, все это изложить своей овце. Вот. А предположительно, она тоже носила какое-то схожее имя. И в завещании, которое он вырубил на стволе этого дерева, чем-то непонятным, оно, в общем-то, до сих пор не расшифровано. Я так полагаю, что скоро вскроют манускрипт, и там будет описана вот эта вот последовательность, с помощью которой цикл этот заканчивается. И приходим опять, в общем, опять нас овцой пугает.
0: Ну, ты знаешь, кстати, вот такой факт малоизвестный, что до сих пор в одной из камер бутырской тюрьмы содержится Оксана Доля. Uh-huh. То есть ученая, женщина-ученый, которой удалось таки скрестить себя с догом, то есть поправ все законы генетики. А с ней же в этой же камере содержится, вот так сказать, дитяти. Uh-huh. И, соответственно, поскольку Оксана Доля и дитяти ломают все представления ученых вот о подобного рода синтезе, то их там и содержат. Как вот ты считаешь, узнай, в общем-то, Геннадий подробнее о существовании Оксаны Доли, он стал бы, например, возглавлять движение общественную защиту Оксаны Доли, он дитяти? Или все-таки счел бы их какими-то генетическими выродками, как сейчас официальная медицина считает, и, ну, просто бы не заметил.
1: На самом деле, я думаю, никакой последовательности не было общественной, потому что он, напротив, вызывал общественный протест в то время, и, как уже говорилось, его совершенно до физических каких-то остракизмов дело доходило. А как всякий такой, в общем-то, цикл логический, он имеет обратную сторону. Возможно, сейчас пик, когда общественность сама пришла к этому на уровне подсознания. Не могло же так случиться, что ежедневно он тебе предлагал свои решения в области генетики. Говорит, вот видите, рожь растет, это все я сделал. Вот знаете эту песню? «Вихри враждебные веют над нами». Это я ее сочинил. Ну и так далее. То есть он говорил, вот дерево растет, это я дерево изобрел. Но он отговорил, его, конечно, побивали за это. Но в конце концов, видимо, осталось в подсознательном уровне, что... А чем черт не шутит, может быть, и действительно.
0: Что он и, как говорил, это вполне обоснованно.
1: Да, и сейчас вот приходит, опять же, вот называют, что просо и сорго там и прочие продукты, они генетически измененные. Ну, то есть вот наиболее такие люди, которые на поверхности плавают, и у которых в подсознании еще осталось влияние вот тех древних времен, когда им навязывали такую точку зрения, что облака – это тоже продукт газоиспусканий каких-то его. Они, в конце концов, вот сейчас появилась возможность высказаться по этому.

0: поводу. И, конечно, это воспринимается людьми, у которых, в общем, генетически не связано это с подсознанием, как ужас какой-то. А у тех, у кого связано, есть возможность об этом сказать. Вот как сложно сказано.
1: А вот скажи, пожалуйста, как ты относишься вот к такой теории меток в науке? Ну, то есть, может быть, все это пошло вот такая, ну, доверчивость, что ли, простых людей к вот ученым мужам, что, дескать, там закон, там Бойля Мариотта, да, к примеру, или там теорема Пифагора. Ну, это как-то можно понять. Там дерево, например, Геннадия Подробного. Uh-huh. Вот, ведь известный факт, что, например, известные всем растения камыш тщательно изучал биолог Аноре де Камыш французский, который, ну, до того никто и не замечал, эти камыши торчат, они и торчат. А он начал изучать, как они там распространяются, эти все споры, семя. И в результате в массовом сознании вот этому растению было присвоено, то есть оно четко ассоциировалось с Аноре самим. И вот до сих пор так и называют камыш. Может быть, это такая метка, как животные метят деревья, так ученые метят свое открытие. Или попросту даже не открытие, а то, на что упал их взгляд, и чем они стали заниматься пристальнее, нежели обыватели. Вот да.
0: Да, если существует еще одна версия, что вот эти метки они, ученых и прочих великих людей, они собирались на соломины и осваивались в неком пространстве, то есть они втыкались и вертикально, в общем-то, существовали как некий такой пантеон, необходимые, с метками знаменитых людей. В дальнейшем вот эти вот знаки, которые они были надеты на эти острые вещи, они превращались в пудрет или вот совершенно такой вот продолговатый уже, ну, цвет сохраняется как бы, да, а да. Все такое становится вроде обтекаемым.
1: Вот, кстати, одну из, я вижу, ты из таких принес с собой сейчас.
0: Да,
1: вот,
0: я вижу... она даже запах сохранила.
1: Да, да. Ну, кстати, ведь многие из них превращаются, так сказать, в такие метелки. И вот эти метелки каждый норовил как-то отщипнуть, унести проходящий мимо. Отсюда мы наблюдали огромное количество так называемых МНС-ов. Ну, тех времен тогда не было еще аналогичного там названия, да, ну, каких-то людей, там, лаборантов, которые все время вот крутились около этих вот цилиндрических предметов расщепленных, отщипывали по частям и изучали уже составляющую основного предмета. Так, например, былина, известный Сергей Геннадьевич Былина, он начал изучать ту часть камыша, которая ниже самого камыша. Угу. Вот, то бишь камышовый хворост.
0: За которую брались руками.
1: Да, да. То есть, на мой взгляд, да, как тоже ученого, это не совсем честно и порядочно. Потому что ведь камыш, он самому Аноре был интересен как вот как явление, как целиковое. А если там мы сейчас по молекулам будем расщеплять, то есть помимо былины еще какая-нибудь появится, в общем-то, извиняюсь, нечисть научная. Это можно любой предмет разобрать до простейших, да, в общем-то, вещей. Неправильно. Мы должны поставить какие-то границы.
0: Да-да, должны.
1: Максимум пусть метелка из трех будет, ну, там из четырех. Пусть они даже будут простейшие арифметические границы.
0: И чем быстрее, тем лучше.
1: Да. Ну, я предлагаю сейчас немножечко прерваться, потому что мне тут надо

0: И мы продолжаем нашу беседу с базитологом Андреем Орловым. Ну, соответственно, тема нашей программы, как вы поняли, генетика. Но вот этот синтез, как-то скажем так, внутренний, когда уже происходит внедрение туда, вот, ну, химическое внедрение, да, или оперативное внедрение в систему всю, это, ну, такая глубокая сфера, нас не особо, может быть, даже интересует. Нас-то, конечно, интересующая, но им она, в общем-то, не интересна. А вот то, что лежит на поверхности, хотелось бы так копнуть и подкинуть, как вот это делает монгольская девочка, играя в песок.
1: А, ну, там интересно что? Что вот эта матрица 3 на 3 с тремя камушками, которыми Геннадий пользовался, она, в общем-то, имеет такую особенность, как-то видоизменяясь, преобразовываться и в дальнейшем иметь некоторые зависимости от... вернее, технологии, технологические процессы, они как-то диффузно перешли, в общем-то, как раз вот на эту систему, на эту подачу. То есть взять, вот, например, интегральные схемы, компьютеры и прочие вещи, они, в общем-то, являются продолжением как бы вот этой технологии предложенной. То есть технологии это назвать тяжело, это была подача, как бы, а все это переросло вот совершенно такую немыслимую культуру. То есть экраны, там, пейджеры, сотовые телефоны. Это, можно сказать, все привлеченные как бы к этой модели, в общем-то, навязанные Геннадием, они сейчас имеют как желание рефлексировать этой технологией. То есть они хотят больше иметь дело там с клавишами, больше смотреть в экран, там, неважно, в телевизор там, или в дисплей, или там как бы носить с собой что-нибудь дребезжащее, жужжащее и пользоваться телефонами.
0: Ну, в принципе, я вот хочу сказать, что ведь во времена Геннадия Подробного просто из-за отсутствия такого вообще явления, как электрический ток, многие знатные персоны и богатые люди тоже возили с собой, так сказать, бегунцов, то есть мальчиков, девочек, которые, в общем-то, при необходимости дико шлепались мокрой тряпкой и бежали в направлении нужном персоне, то есть это такие, ну, прототипы, что ли, пейджеров. И...
1: Да, но это все равно было основано как бы на биологии, а здесь
0: да.
1: Совершенно ненормальная вещь, то есть вот с биологической точки зрения. Это скорее ближе к камню, там, основа кремниевая или какая-то.
0: Ну, вот тут я с тобой целиком согласен. Вот смотри, в тот момент, когда нужно было послать сообщение, то визирю, ну, или яхингу, достаточно было просто вот шлепнуть ладони по попе вот девочку или мальчика-бегунца. То есть это прикосновение ладонью к молодой юной попе, дарование этого бегущего, оно создавало такое определенное...
1: Ты другую проблему поднимаешь. Я просто говорю, биологический фактор времени и технический, они совершенно сейчас...
0: Нет, я к техническому-то и хочу подойти.
1: Да.
0: А сейчас людям очень приятно ощущать в своей ладони даже не само средство связи, как средство связи, да, функциональное, а как вот эту вот пластмассу, которая на ощупь, вот дай ее тогда визирю, который привык по попе голый шлепать, просто завяжи глаза и дай. Он бы, наверное, с ума сошел, потому что у визиря, у тогдашнего, подушечки пальцев были, ну, как у дойера. Такие же нежные, и, в общем-то, он ими мог там определить сорт деревьев. Ну, вообще, любой человек того времени, он мог видеть еще и руками. И если бы ему дать вот это нынешнее изобретение, он бы с ума сошел. А нашим вот приятно неосознанно осознавать в руке вот этот вот предмет. Ты обрати внимание, что многие даже ведь носят до сих пор отключенные, лишь бы в руке держать. Вообще носят.
1: Да. И это, в общем-то, есть как раз вот результат вот этой не технологии какой-то, а голой, а именно... генетики. То есть здесь вопросов нет. Мы так решили.
0: Безусловно. Но я предлагаю сейчас, чтобы так подвести итог под этим абзацем нашей обширной темы, выслушать телефонные звонки. Если у вас есть какие-то вопросы к газетологу Андрею Орлову, он с радостью на них, видимо, ответит. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Да, алло.
0: Да, здравствуйте. Говорите.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Знаете, я ношу в кармане будильник.
0: Это хорошо.
2: Скажите, это нормально?
0: Ну, сейчас, Андрей, как ты считаешь, нормально ли это?
1: Ну, вообще, это в психологии означает склонность к анонизму.
0: Безусловно.
1: Так что сам расценивай, нормально это или нет.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, уважаемый Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Андрей.
1: Здравствуйте.
3: Во-первых, Александр, я очень рад снова вас слышать на радиостанции. И, во-первых, я хотел отметить вашу искусствоведческую подкованность. Извините, сейчас я вернусь к вопросу о генетике. Но вот да. Изначально я хотел сказать, что вот вы первый поставили песню борзеющего Найка про это четвероногое животное, которое перевозит какое-то тяжкое зелье.
0: И теперь я об этом дико сожалею. У вас есть что-нибудь по существу нашей программы, уважаемые?
3: Дело в том, недавно нам поставили новый лифт. И лифтеры, к сожалению, не могут его запустить, потому что залезают на последний этаж и пьют водку.
0: Так.
3: И поэтому они лифт не ставят. И, видимо, водка генетически... Может, они мутаген туда добавляют или еще что-то, но лифт не работает. И, видимо, необходимо какое-то воздействие на сей продукт. Иначе бабушки, понимаете ли, до седьмого этажа сами-то и не доберутся. Mm-hmm. Вот, и поэтому необходимо какое-то оперативное вмешательство. Александр, что вы по этому поводу думаете?
0: Понятно, но это даже, видимо, не ко мне вопрос, а к Андрею, потому
3: да,
0: что...
3: Да-да, Андрей, ответь.
0: Спасибо, спасибо за звонок.
1: Я полагаю, вот эти вот группы лифтеров относятся генетическими корнями к отряду птиц, которые, забираясь наверх, неважно, что они там делают, они не хотели бы, чтобы их в дальнейшем тревожили. И таким образом не запускают лифт, который дает возможность их потревожить там в их там гнезде, или как это назвать. Вот. Предположение такое, хотя может быть и другой путь. Надо провести анализ подробный. Взять одного из лифтеров и положить к нам на обследование в лабораторию.
0: Ну, я, кстати, хочу сказать, что...
1: Или хотя бы взять то, что они оставляют после себя там.
0: Сейчас ведь мода пошла новая у молодых женщин устраиваться работать лифтером. То есть, если ты помнишь, что в годах в 70-х, если лифтер, то женщина. Угу. Вот, потом этот как-то период прошел, были такие мужики сильно пьющие, сейчас снова. Причем красивые девки работают лифтершами. Поэтому угу. ваш персонал это может, так сказать, застать врасплох несколько. И достаточно мощная, опять же, генетическая коррекция идет на профессиональные качества, если это все-таки лифтерша, а не лифтер. У вас разработаны какие-то методики вот по, скажем так, несоответствию очевидному профессии унтпола?
1: Да, у нас это проще делать. Мы не занимаемся такими исследованиями, а, например, лаборантов убираем по идентичным половым признакам. И они, конечно, орудуют более пристрастно. Например, попадись такая, как ты говоришь, молодая красивая лифтерша в лапы лаборантши, которые тоже испытывают, являются такими, как ты говоришь, девицами молодыми, они более тщательно будут исследовать без всяких половых заинтересованностей.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то собеседование там у них происходит предварительно, потому что тут ведь дело в том, что мы знаем, что женщина объединяет значительно большее количество вещей, унт-факторов, нежели мужчин. То есть мужчин там выпивка, рыбалка, унт-война, а женщин, ну, такие... вещи, которые, ну, в общем-то, сам знаешь, что...
1: Все остальное.
0: Да, исходя из этого, они могут как-то спеться быстро, очень лаборантки, лифтерши. И нужно каким-то образом между ними ставить все-таки на собеседование какого-то опытного человека, не просит у слова монстра психологии.
1: Нет, что если ты беспокоишься о том, чтобы они не спелись, достаточно ввести особь как противоположного пола, и связь моментально нарушится, они уже будут конфликтны между собой.
0: Вот это очень важно. Ведь на самом деле, что есть беседа женщины-психолога с пациентом, тоже женщиной, да? Внешне они лучшие подруги, а на самом деле между ними должен существовать конфликт именно для того, чтобы вот та могла этой помочь. Тогда у мужчин это наоборот.
1: Нет, женщина-психолог и женщина-пациент – это несколько какие-то приоритеты профессиональные. И здесь, в общем, существует предварительная договоренность. А если две как бы женщины в одинаковом статусе по отношению друг к другу, то они находятся в равном напряженном состоянии.
0: А вот возрастные как-то учитываются качества? Ведь, опять же, от поедания продуктов в течение... Вот,
1: ты имеешь в виду свекровь и золовка, например, и так далее? Или как это называется?
0: Ну, скажем так, девочка-подросток, он пожилая женщина.
1: Да! Угу. Учитывается.
0: Понятно. Ну, тогда еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, уважаемый Олег.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Ну, вот у меня такой вопрос. Это вот важнейшая проблема, вот, которая вот мне касательно темы передачи в голову пришла. Это вот почему-то всех птицу не могут клонировать ученые. То есть корову там какую-то клонировали, какую-то овцу клонировали. Вот птицы, какие-то проблемы. Тут, видно, совершенно иная ступень есть.
0: Понятно, спасибо. Спасибо.
1: Там есть свои нюансы. Они, во-первых, их поймать долго не могли, а во-вторых...
0: Тех, которых ловили, у тех генетика была дико подпорчена вот стрессом, полученным в момент ловли.
1: Да. Они просто в неестественных условиях находились. Занимаются теплокровными четвероногими в основном.
0: Ну, то есть теми, кто вот кого погладил, и он уже так разомлел.
1: Да.
0: Ну, потому что, например, вы заметили, то рыб тоже не клонируют.
1: Совершенно.
0: Хотя это очень просто. Взял там и отклонировал, да. Но этого не делают. Ну, все-таки хотелось бы сейчас. Это я посмотрел, как там подвешенные. В общем, дело в том, что у нас появилась новая пациентка, которая комфортно себя чувствует только в подвешенном состоянии.
1: И как вот, вы ее называете?
0: Между собой подвешенная. Так называем, она же нависит.
1: А имя есть?
0: Ну, это все-таки секрет. Ну, для тебя я могу сказать, Света ее зовут. Просто Света.
1: То есть Света подвешенная.
0: Да. А что тебя так удивляет? Ну да, так надо вернуться вот туда, к Геннадию Подробному. Геннадию Подробному. Я знаю, что немало, в принципе, противников вот его базисов находится в наше время. То есть то ли это от зависти, то ли все-таки действительно его вот основные, скажем так, постулаты все-таки грешат некоторыми неточностями. Я знаю, что ты вот изучал длительное время и карты, и чертежи рисовал, и даже участвовал при эксгумации, в общем-то, трупа, вернее, того, что уже осталось там от Да. И все это исследовал, и так далее. И даже вот я вижу в банке, вот в этой, да, вот ты принес как раз. Я вижу, это волосы.
1: Да.
0: Волосы Геннадия самого. Че, рыжий был, курчавый мужичок. Да, так вот, все-таки действительно ли не совсем он был точен в своих выводах тогда?
1: Он был даже, больше сказать, совсем не точен.
0: Ага.
1: В некоторых вещах он заходился, и прогнозы его были, конечно, ну, я говорю, сверх меры амбициозные. То есть он полагал, что он создает окружающий мир вокруг себя, и называл все это генетикой по имени своему и своей жены.
0: Но все-таки, получается, он начал позже действовать, чем Анура да Камыш и прочие. То есть получается, что он драл все-таки, опять же, это... Саму идею-то он содрал.
1: Содрал.
0: Ага. Но все-таки это такой наш народный генетический герой.
1: Ну, как обычно бывает, достаточно какой-то персоналии быть наиболее заметной, как на нем концентрируется там первоисточник. А то, что до него происходило, это, конечно, невозможно. Вот, например, сколько людей ходит, так скажем.
0: Да вообще ходят они.
1: Здесь, да.
0: Сочиняют. Но, кстати, сейчас здесь уже починили.
1: Песни, вот многие же поют, скажем так. А кто-то там, например, ну, например, их записывает и дальше со стервенением
0: продает.
1: Да, продает. Так это же, в общем-то, основа ее изначальная никогда не известна. Она где-то в воздухе витает. А то, что зафиксировано, оно, в общем-то, зафиксировано кем-то. И по этому имени, как правило, ориентируется, кто, откуда она пришла там и так далее.
0: Вот Лена тут спрашивает, как уважаемые ученые, то есть мы, да, с точки зрения психологии оценим работу почтовых голубей. Но мне кажется, там психология, эта работа, она совершенно не связана между собой. Это на уровне инстинкта, где пожрать, в общем-то, совершить обратный процесс у них.
1: А, вот это способы ориентации?
0: Конечно. Навигация, я бы даже сказал.
1: Ну, это опять же, если бы голуби были действительно биологическими существами, тогда бы это вызывало какие-то сомнения или сложности. А поскольку голуби являются посланниками небес, то есть это совершенно какие-то космические тарелки, видоизмененные и закамуфлированные перьями разноцветными.
0: Они даже вот живучие, извиняюсь, например, вот мы тут лично видели современные...
1: Нет, ну живучесть я уж не знаю. Вот то, что они ходят, они прыгают, это да. Один из показателей. И потом их допускают везде, вот во всех соборах тебе или где-нибудь еще, где птиц, в общем-то, не особенно уважают. Они там слоняется туда-сюда, и, в общем, никаких проблем нет. Даже Пабло Пикассо, великий художник, нарисовал такого голубя.
0: А на Трафальгарской площади один китаец ловил, в общем-то, голубей и сдавал в рестораны, за что был выслан вообще из страны.
1: И высекли его еще.
0: Причем, что для консервативной Англии это, в общем, дикость какая-то.
1: Интересно.
0: Но был отпор от совершенно дикого. Кстати, представляешь, человек, да, был почтенным кулинаром, представлял свою страну в Англии и вернулся на родину в Китай с кличкой Хуан, соответственно, да.
1: И он отпоротый, не да. Сидел, да.
0: Больше не сидел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот. Я Виктор Леонидович.
0: Здравствуйте, Виктор Леонидович.
5: Вот, сексопатолог с 30-летним стажем.
0: Mm-hmm.
5: Вот. Вот я часто слушаю ваши передачи. Иногда бывает, понимаете, вот ощущение, что дефицит темы. А почему вы не копнете секс? Ведь вы понимаете, здесь и психология, и физиология, и анатомия, вот, этнография, все что угодно. А уж как тут можно и в шутливом тоне дать, и в серьезном тоне дать. Вот. А ведь это все-таки нужно и полезно для начинающего поколения, вот, которое слушает в основном радио. Я-то не консерватор. В моем возрасте ваше радио, наверное, не слушают.
0: Вы знаете, просто я немножечко поясню, да, спасибо. Спасибо вам за ваше мнение, за звонок. Мы с вами имеем в виду одну и ту же вещь, просто называем ее разными словами. То есть вы называете это, в общем-то, сексом, мы называем это генетикой. Вот. Угу. Мы просто несколько глубже уходим. Ну, мне так кажется, да, Андрей Юрьевич? Мы,
1: да.
0: Же, там, мы же уже вот где? Мы, у нас котлован глубокий. Мы не хотим копать в одном направлении. Но если какие-то появятся непосредственные вопросы, касаемые вот сексуального воспитания и там, так далее, с радостью Андрей на эти вопросы вам, конечно же, ответит. А следующий, может быть, звонок, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Опять-таки, что я вам хочу сказать? Вот вы все время упоминаете некого генетика Геннадия, уж не помню, как он зовут.
0: Геннадия Подробного.
6: Вот. Но на самом деле он ведь не единственный, а один из родоначальников генетики был вовсе не он, а некий Егор Кузьмич Цапля. Угу. Вам говорит что-нибудь это имя?
0: Говорит, но это был человек, который все-таки занимался скрещением икр разного вида вот пресноводных.
6: Вот.
0: Да. То есть это не совсем генетика.
6: Простите, да.
0: Да ничего, продолжайте, да.
6: Вот по этому поводу я бы хотел выступить. Я хотел бы спеть песню, можно?
0: Ну, как вот Андрей разрешит, Андрей.
1: Конечно,
0: песня это хорошая.
1: Народное творчество.
6: И как раз она посвящена Егору Кузьмичу Цапле.
0: Сейчас, Шопен и тихо там. Так, давайте.
6: Раз Егору Кузьмичу в жопу ставили свечу, ты гори, гори, свеча у Егора Кузьмича.
0: Что же, чувствуются русские корни, хотя, конечно, тупо. Вот я думаю, что это фольклор был местности, который ныне уже не существует, потому что с таким прямолинейным складом вот, ну, мышления вряд ли во времена монголо-татарского ига могла эта местность выстоять. Как ты думаешь, Андрей?
1: Я думаю, это с цаплями тоже связано.
0: Ну, сейчас мы опять ненадолго прервемся, потому что мне надо. И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Вот ты знаешь, если у пациентов, да, порой можно как-то отследить эту динамику появления там лап, клювов и как-то хвостов, и даже говяжьего языка, то не было ли обратного случая, когда вот у, скажем так, у первопричины появлялись какие-то человеческие черты? То есть, например, у пернатого там появлялись человекообразные уши и там подобные вещи происходили ли?
1: Да, у нас существует даже целое предположение, что, например, мясоедство в любом виде, там, например, преследование животных и забиение их, это есть просто некий вид конкуренции между видами, то есть ради того, чтобы не случилось перенаселение, конкуренции. Например, более свежий гусь какой-нибудь или другая птица, которая появляется, например, и вовремя не закланная, она может вызвать какую-нибудь совершенно там ненужную, там, неподходящую в это время реакцию. Потому что, например, более свежий какой-нибудь вариант возникнет, например, мысль, поскольку в животном состоянии оно находится и оно живет более естественно. Когда оно попадает в среду людей, то ему приходится приспосабливаться и так или иначе видоизменяться. А вернее, изменять свое поведение.
0: Ну, понятно, да.
1: Да.
0: А вот такой, в общем-то, феноменальный человек, киевский блаженный Осип Черешня, который пытался, в общем-то, пробудить в себе черты тех или иных животных посредством чрезмерного поедания их мяса. То есть ведь всем известен факт, что он, в общем-то, почти все лето прожил вот на болоте неподалеку от Киева, где питался одними, в общем-то, лягушами, и в результате действительно приобрел некоторые черты, схожие вот с этим вот животным. Чем не сказано, удивил киевскую публику и добился дикого уважения. То есть даже имя Осипа Черешни было увековечено в таблице мемориальной. Да.
1: Да.
0: Или, наверное, все-таки это так... мошенническое действие? Вот.
1: Я думаю, что мошенническое.
0: А, то есть ты хочешь сказать, что он чувствовал вот начало вот этих вот трансформаций, которые с ним произойдут, и, так сказать, предугадав их, подался, то есть сказав двум-трем товарищам, что, дескать, я вот буду лягушем, да, в ближайшее время. Ну, как же, ведь человек же, он не может знать, в каком...
1: Давай лучше поговорим о том, как вот, например, распределяются социальные роли в преобразованных этих видах. Например, почему некоторые выбирают какую-то более, так скажем, ну, на современный взгляд, более скотскую работу, другие более какую-то виртуальную, третьи, там, скажем, какую-то военную там, или среднюю, созидательную, исполнительскую там, функцию на себя берет. Вот некоторые виды, они, например, чувствовали себя в первоначальном виде менее защищенными. И для того, чтобы им существовать в дальнейшем, уже, так скажем, в каком-то мутированном состоянии, им необходимо было приобрести какую-то, ну, в рамках клановости своей, приобрести какую-то, так скажем, подходящую нишу занять социальную. И таким образом, например, пингвины, они больше стремились как-то занять какую-то более позицию важную и защищенную, вот, например, на руководящих постах, как бы, они даже ассоциируются как-то, они чаще там приобретают свой первоначальный вид, то есть одевают там фрак, там ходят, важничают и так далее, там клюв задирают, там коровы или еще кто-то, они там большую часть в палатках торгуют, ну или там как-то занимаются чем-то таким, в общем-то, нейтральным.
0: А вот пчелки?
1: Ну, пчелки, они информационные, обеспечение, как правило, на них лежит. Ну, такое не совсем видимое, незаметное.
0: Ну, а вот, скажем, какое-то животное, которое претерпевает многочисленные изменения в ходе своей жизни, как-то, в общем-то, от личинки к куколке, от куколки к бабочке, от бабочки еще куда-нибудь. Вот что означает такая переменчивость вот самих форм существования и как она отражается, да, вот на человеческом прототипе этого существа?
1: Ну это, как правило, вообще многие формы уже существующих людей можно подвести к этой метаморфозе, когда, например, там, как ты говоришь, и с куколки в личинку и так далее.
0: Да, вот.
1: Ну, как правило, это большая часть связана это с миграцией, то есть с эмиграцией, с миграцией. То есть, потому что одна форма, там, например, нуждается в одном состоянии, другая форма совершенно в другом. То есть подобные аналогии мы проводим, как правило, с эмигрантами. То есть все виды, которые испытывают на себе метаморфозы, они, как правило, в нашей проекции, в человеческой, так скажем, или не в нашей, а вообще в человеческой проекции, они относятся к эмиграции.
0: Ну, ведь бывает, скажем, эмиграция так политическая какая-то.
1: Неважно.
0: А, то есть, ну, а хорошо, а вот, например, вот социальная ниша у эмигранта, она может быть тоже разной. То есть, к примеру, он мог здесь занимать, ну, какое-то положение такое, ну, пингвинистическое, к примеру, а вот эмигрировав, стать, к примеру, разносчиком газет, да, или вот как печально известный случай, продавцом сосисек.
1: Да.
0: То есть как же вот тогда получается, что это уже вторичные признаки, вот пингвинизм там или...
1: Ну, совершенно правильно, потому что пингвин, там, скажем, парламентский пингвин, возьмем такой совершенно стандартный признак пингвина, ему присуще парламентское что-то такое.
0: Ну, в общем,
1: или артистическое, музыкальное. Вот. Он же не может быть натуральным пингвином для той страны, в которой он находится.
0: А, ну то есть...
1: Все равно будет к нему какое-то недоверие небольшое, там, барышников, скажем, или... Ну какой он американский танцор, он же совершенно из другой страны. Хотя желание ассимилировать себе, ну, как бы таких деятелей, оно, в общем, понятно и так далее.
0: А вот таким образом вот эта служба, которая, так сказать, помогает координировать движение косяков птиц в момент перелетов их там туда-обратно, в теплые страны и обратно, да?
1: Ты опять ошибаешься, туда-сюда.
0: Да, прошу прощения. Вот в момент перелета туда-сюда не учитывает ли вот эта служба, так сказать, желания и привычки прототипа типов вот, пернатых. Ну, мне вообще очень странно, как это происходит, вот таковая навигация, вернее, техника вот этого всего дела.
1: Нет, пернатые большей частью относятся, это помимо тех, которые являются вот в нашем понимании домашними птицами, то есть которые не летают, они относятся, скорее соотносятся так, с теми видами, там, профессиями или социальным назначением, которые предполагают под собой не перемещение геофизическое, а какой-то взлет, в общем-то, ну, психики или социальной профессии, связанной с подъемом с каким-то, то есть творческие профессии и так далее.
0: Ну вот насколько я знаю, что изначально, то есть я так все-таки к практике все ближе, их попросту загружали, и там так как такового подъема, как физической величины, не было. То есть даже было...
1: Ну, это относились к домашним птицам, то есть у которых, собственно, есть признаки летательные, но они занимались бюрократией там или там шоу-бизнесом таким вот.
0: А вот если мы возьмем обитателей моря, то есть ну, как-то, например, вот медуз, морских склизняков, прозрачных, сокращенных МСП.
1: А, это все теневики, можно сказать, и весь андерграунд.
0: А вот
1: экономически.
0: Известно ведь, что еще существует это коралл. Он тоже, в общем-то, жив.
1: Коралл жив?
0: Жив.
1: Да, Коля. Ну, там, например, в этой иерархии мы же не будем так детально разбирать. Это можем даже на уровне предположения оставить, что там в этом мире может быть кораллом. И что может быть акулой, так скажем, или скатом. Да?
0: Ну, то есть, а есть какая-то общая классификация? Вот,
1: Ну, системы как таковой нет, она по